0: и на вырученные деньги вернет вложенный депозит. Но делать это нужно в течение какого-то времени, а клиенты обычно ждать не любят. Если они пришли в кассу, потребовали денег, а деньги им немедленно не вернули, это повод поднять панику и рассказать всем, что банк мошенник. У банков есть небольшой резерв, который определяется государством, ну, обычно там 10-15%, бывает 20% запаса, ну, хотя даже 20% это много, 20% даже не бывает. Обязательные резервы, которые от каждого депозита должен отщипнуть банк и хранить на счетах центрального банка у государства на случай, если начнется такой массовый набег вкладчиков на банки, и вот эта сумма будет использована для экстренной выдачи средств этим вкладчикам. Но опять же, это никогда не 100% суммы, иначе банку просто нет смысла принимать депозиты. Банк это все-таки не сейф, банк это посредник между владельцем капитала и тем реципиентом капитала, который получит эти деньги, накопленные через банковскую систему. А вот с чем действительно можно было бы сравнить финансовую пирамиду, так это с деятельностью некоторых государств, в частности Соединенных Штатов Америки, которые занимаются эмиссией доллара примерно таким образом. Ну, то есть эту систему некоторым образом можно сравнить с финансовой пирамидой. Как работает финансовая система Соединенных Штатов? Она зиждется на постоянно растущем уровне государственного долга, который уже превосходит 100% американского ВВП и исчисляется десятками триллионов долларов. Уже там за 30 триллионов ушел объем государственного долга Соединенных Штатов. Почему он растет? Почему этот долг растет постоянно и будет расти до тех пор, пока существует вера в устойчивость американской экономики, вера в доллар? А это, кстати говоря, вера подкреплена не какой-то религиозной убежденностью общества в том, что Америка непоколебима. Эта вера подтверждается и зиждется на силе американской армии, которая финансируется в таком объеме, в котором не получают объем расходов на американские вооруженные силы соответствует объему финансирования 15 государств, которые идут в рейтинге ниже Соединенных Штатов. То есть это почти триллион долларов в год тратится на вооруженные силы. Они подкрепляют мощь американской экономики и уверенность в том, что доллар останется господствующей валютой. Так вот, в этом смысле Соединенные Штаты действуют очень просто. Они выпускают долговые обязательства, обслуживают их всегда. Америка не объявляет дефолт, они отвечают по своим обязательствам, но отвечают они по обязательствам за счет привлечения либо новых долгов, либо запуска печатного станка. То есть, по сути дела, это долг, который растет за счет накопления новых долгов, потому что запуск печатного станка, печать новых долларов, это, по сути дела, тоже выпуск долговых обязательств. Деньги – это тоже долг. Возьмем рубли, там написано «билет Банка России». То есть, это долг Банка России перед нами. Банк России обязуется… Слушай,
1: насколько я помню, в 90-е тоже у нас в России печатали деньги, когда уже были проблемы с финансами.
0: Нет, ну это отдельный вопрос, к этому прибегает и современное российское государство. В 2022 году государство много раз прибегало к эмиссии рублей, необеспеченной эмиссии рублей, для того, чтобы, очевидно, покрыть потребности фронта на Украине. Но это уже отдельная история. Для России это вынужденная мера. И дело в том, что российское государство не может идти по пути Соединенных Штатов и заниматься такой масштабной эмиссией рубля, потому что доллар – это мировая валюта, он принимается по всему миру, а рубль – это национальная валюта, и никому больше эти рубли мы навязать не можем во внешней торговле. Но очень мало стран принимают рубли во внешней торговле. Это там Белоруссия, Казахстан, может быть, Киргизия, Армения – небольшие страны. Ну, отчасти там с Индией, с Китаем можно в рублях торговать. Ограниченная сфера хождения рубля. А доллар – это мировая валюта, и с долларом вы можете поехать в любую страну и купить там реальные товары. То есть в обмен на необеспеченные бумажки вы получаете товары, созданные человеческим трудом. Это объясняется целым рядом факторов. Наверное, не надо сейчас нагрузить наших зрителей вот этими уже экономическими подробностями, возможно, излишними. Но смысл в том, что вся эта система, очевидно, очень похожа на устройство финансовой пирамиды. Но у этой пирамиды довольно прочное основание. Все знают, что это пирамида, и все знают, что Соединенные Штаты никогда не погасят свои долги. Но при этом все прекрасно знают, что Америка – это не просто самая экономически сильная страна в мире. Она и в военно-политическом смысле не может сравниться, ну, ни одна другая страна не может сравниться с Соединенными Штатами, вступить в них в конкуренцию по своему геополитическому, военному влиянию и мощи в контексте современной мировой политики и экономики. И по этой причине эта пирамида существует довольно долго и будет существовать до тех пор, пока Соединенные Штаты являются центром мировой экономики. А вот пирамида МММ развалилась довольно быстро и развалилась бы в любом случае, просто потому что в ней очень быстро исчезл бы приток новых вкладчиков. Смысл в том, почему пирамида называется пирамидой. Она существует только до тех пор, пока растет, постоянно расширяясь. То есть у этой пирамиды увеличивается основание, поскольку выплатить предыдущим вкладчикам обещанные проценты можно только в том случае, если на следующем этапе в систему пришло еще больше вкладчиков, чем было на предыдущем. Еще больше вкладчиков, чем было на предыдущем, поскольку деньги новые.

0: действительно, если бы он уж хотел быть всеобщим благодетелем, то деньги он просто бы вложил в какое-то материальное производство, построил бы завод, дал бы им работу. Вот это можно было бы с натяжкой рассмотреть его на роль мецената, такого самого Морозова, который действительно беспокоится о общественном благе, но на самом деле это типичная мошенническая схема, известная во всем мире уже давно, просто до России, дошедшая в 90-е годы. На Западе это давно уже не было новшеством, поэтому неудивительно, что
1: не в одной крупной стране мира... Я так знаю, что он из Америки, по-моему, эту пирамиду сорвал.
0: Естественно, да, и поэтому
1: и
0: потом
1: это не его нововведение.
0: Новые попытки построить такую пирамиду, которую предпринимал Мавроди уже позже, они приходились куда? В африканские страны, потом он назад в Россию вернулся в 11-м году уже с куда меньшим успехом. Ну что условием для развития вот таких вот финансовых махинаций является два условия. Первое – это низкая финансовая грамотность населения и низкий уровень жизни. То есть желание каким-то волшебным образом приумножить свои капиталы в условиях всеобщей бедности. Поэтому очень характерно, что именно в 90-е годы расцвела вот эта мошенническая схема. Мне кажется, здесь уместно вспомнить сюжет фильма «Волк с Уолл-стрит», который мы тоже как-то обсуждали. И ведь там герой фильма разбогател тоже в условиях падения уровня жизни простых американцев, в условиях кризиса 70-х и 80-х годов, которые желали видеть в биржевых спекуляциях способ легкого заработка, когда не нужно ходить на работу и за 3 копейки вкалывать на капиталиста, а можно там купить, продать какие-нибудь ценные бумаги и на этом неплохо обогатиться. Легкие деньги. Полученные не просто на более выгодной, менее напряженной и более приятной работе, а деньги, полученные вообще в каком-то как будто бы другом измерении, просто взятые из воздуха. Это вера, которая действительно подточила финансовое положение многих людей в силу того, что они вдруг возомнили, что могут быть хитрее системы. Но хотя на самом деле любой грамотный человек, смотрящий на экономику с позиции трудовой теории стоимости, понимал, я думаю, в 90-е годы, что такая система работать не может. Деньги не имеют стоимости сами по себе, они лишь выражают стоимость. И если кто-то получил сверхдоход, при этом производство не приросло на соразмерную величину, то этот доход является лишь перераспределением денег от одних людей к другим, то есть игра с нулевой суммой. Если кто-то выиграл, значит, кто-то при этом проиграл. Если кто-то приобрел, не поработав, 200 тысяч рублей, то значит, кто-то, поработав, не получил 200 тысяч рублей, и его труд перешел другому человеку в виде денег, которые эта пирамида перераспределяла в пользу тех, кто пришел в нее в первых рядах и действительно смог неплохо обогатиться на ее участии. Так работает любая классическая пирамида, и сегодня можно встретить немало подобных проектов. Я думаю, многие наши зрители где-нибудь на электронную почту получали такой спам: высокодоходные инвестиции, которые не требуют никаких специальных знаний, дайте мне денег, говорит какой-нибудь инфо-цыганин, и я его, значит, эти деньги быстренько превращу в большие капиталы с 200% прибылью. Стоит только поверить красивой картинке, красивой вывеске и убедительным речам современного Мавроди.
1: Ну, современного я не понимаю, но даже после Мавроди, когда у меня воспоминания с детства, единственная у меня ассоциация с Мавроди, это было слово «мошенник».
0: Да.
1: У него уже через какое-то определенное количество времени к нему доверия не было никакого, но это естественно. Но, несмотря на это, после этого было куча других пирамид, не таких известных уже, не таких масштабных, которые существовали в России, и все равно люди туда вкладывались, они тоже там горели. Удивительная психология человека, когда ты прекрасно понимаешь, у тебя такой прекрасный пример, даже на примере Мавроди, на примере ГКО даже, хотя... Мне кажется, с точки зрения СМИ мало кто говорил о том, что именно ГКО там повинен в том, что в 98-м случился дефолт, правильно?
0: Ну, конечно. Но тут вот еще что интересно.
1: Как люди все равно на это реагируют?
0: Вот 2011 год, я вспоминаю, когда Мавроди вновь озвучил идею МММ.
1: И все равно люди вложились в очередной раз.
0: Что интересно, да, я заметил, некоторые мои знакомые участвовали в этом проекте. Как-то был на какой-то встрече политических активистов, не помню даже по какому вопросу, и там один из участников сказал, что он теперь сотрудничает с МММ и является каким-то посредником в приеме денег. И другие мои знакомые давали ему свои деньги, прекрасно понимая, что это обман, что это мошенничество, но рассчитывая на то, что они войдут в эту систему в первых рядах, быстренько получат дивиденды на свои вложения и потом вовремя из нее выйдут. То есть сознательно шли на этот риск, надеясь, что в очереди они будут не последними. То есть, наверное,

0: в МММ вкладывались люди, в том числе и довольно разумные, понимавшие даже в 1994-1993 году, что это мошенническая схема. Просто полагаю, что они смогут выйти из нее раньше остальных. На самом деле это такая главная задача любого спекулянта, хоть на бирже, хоть в финансовой пирамиде, вовремя выйти из системы, потому что, когда мы живем в условиях роста цены какого-нибудь актива, неважно, пусть это будет какие-нибудь акции Теслы, компания, которая имеет капитализацию, превосходящую всех других автопроизводителей мира, при том, что сама Тесла выпускает довольно ограниченное количество автомобилей, которые не имеют такой цены и такой значимости относительно всего мирового авторынка, чтобы Тесла действительно стоила многократно больше, чем любой автомобильный концерн мира. Но те, кто покупают акции Тесла, рассчитывая на их дальнейший рост, полагают, что они просто вовремя смогут продать свои активы в тот момент, когда тренд дойдет до пика, до своего экстремума, и ровно перед началом движения в обратном направлении они смогут скинуть свои акции по наиболее выгодной цене и тем самым получить высокую прибыль, спекулятивную прибыль. Так что в этом случае многие участвуют в этом мероприятии сознательно, просто рискуя, наверное, как если бы они играли в казино.
1: Ну, так же, как и с Мавроди, да, первое время тоже люди действительно много заработали, да, кто успел деньги вывести, тот молодец, а потом уже остальные потеряли. Мне еще интересно в фильме про Мегавазбанк. Действительно ли, хотя Ходорковский сам интервью это отрицает, как ты думаешь, могли ли быть у них действительно конфликты по поводу финансов, или они никак не сталкивались?
0: Ну, эта часть истории прошла мимо меня. Я не знаю детально об отношениях между российскими олигархами и Мавроди. Другое дело, что действительно целый ряд крупных финансовых институтов вложились в МММ. То есть это были не только доверчивые граждане. Это были бандитские группировки, кстати, об этом говорится и в самом фильме. Это прям как ЗКУ. Это и церковь вложилась в МММ.
1: И заводы...
0: Да. Заводы закрывали, продавали и вкладывались в МММ. Ну, точно.
1: Или
0: как
1: просто
0: ЗКУ.
1: Задерживали, я знаю, зарплаты. Да. Чтобы прокрутить деньги в МММ.
0: Один в один, как в ГКО. Но только если ГКО это была действительно ценная бумага государственная, которая имела юридическую силу, то Мавроди, ведь он сначала торговал акциями МММ, выпуская все больше и больше акций, потом дошел до некоторого предела, когда осуществлять эмиссию акций было уже запрещено по закону. Он открыл второе МММ с немножко измененным названием и стал выпускать еще больше и больше акций, вновь дойдя до некоторого предела. Теоретически можно было плодить эти МММ, меняя название, там, добавляя какие-нибудь прилагательные и предлоги в название каждого нового юридического лица, но он пошел по другому пути и стал выпускать просто некоторые бумажки, красиво напечатанные на в новом полиграфическом оборудовании и выглядевшими очень эффектно, похожими на советские 10-рублевые купюры, только вместо Ленина там был лик Мавроди. И эти бумажки стали некоторыми символами стоимости в системе МММ. Как это работало? Они, конечно, никакой юридической силы не имели, они не были денежными знаками, они не были ценными бумагами, но они были какими-то фантиками, которые на доверие общества выступали, ну что ли, в роли некоторого стабилизатора системы. Как это работало? Человек приходил в кассу МММ и отдавал свои деньги, взамен получал вот эти мавродики, но оформлялась эта сделка не как покупка ценной бумаги, а как добровольное пожертвование в фонд МММ. То есть
1: и
0: человек просто взял
1: также...
0: и бесплатно дал деньги. Взамен он получал эти бумажки, которые на самом деле
1: но
0: ничего собой не стоили.
1: Это все было для того, чтобы обойти закон, правильно?
0: Да. А затем, когда он приходил назад за своими деньгами, ну, те, кто действительно получал дивиденды на вложенные капиталы, совершалась обратная сделка, и уже МММ добровольно, безвозмездно передавал человеку какую-то сумму денег, забирая эти мавродики себе назад. Ну, то есть на самом деле они выступали лишь просто каким-то материальным подтверждением того, что сделка свершилась, даже как мерч, скорее, можно сказать, они выступали. То есть человек отдал деньги и взамен что-то получил. Пусть это что-то не имеет никакого смысла, и даже если вы придете с этим в полицию, в прокуратуру, в суд и предъявите их как обязательство Мавроди, выраженное в этой ценной бумаге, ее никто не признает как ценную бумагу, потому что она не имеет никаких легальных и обязательных признаков ценной бумаги. Но Мавроди придумал распечатать вот такие вот буклетики, не знаю, рекламки, вот такие такие вот какие-то листочки красивые, для того, чтобы, ну, видимо, просто придать какую-то видимость легальности данной сделки, чтобы у людей вроде бы оставалось впечатление, что они просто отдали деньги в никуда, а у них на руках есть некоторый подтверждающий документ. И самое главное, что эти мавродики стали выступать уже в роли денег. Люди стали использовать их как средство платежа и обмениваться ими, покупать товары и услуги. И они стали обращаться в экономике, ну, если не наравне с рублями российскими, то, по крайней мере, заняли некоторую свою нишу, выступали в роли средств платежа, поскольку они были наделены общественным доверием. Точно так же, как сегодня американский доллар, существует только потому, что ему доверяют во всем мире, на самом деле роль доллара в мировых резервах – это 60%. То есть все резервы всех государств мира на 60% состоят из доллара. А Соединенные Штаты только… ВВП Соединенных Штатов составляет лишь только 24% от мирового ВВП, то есть 24 и 60%. То есть явный дисбаланс между ролью США в мировой экономике и объемом распространения и сферой распространения американского доллара. И на самом деле роль доллара должна быть куда более скромной, исходя из возможностей американской экономики. Но доллар зиждется не столько на развитости американской экономики, сколько на уверенности в том, что платежеспособность этой валюты будет обеспечена мощью политической системы США. И вот эта уверенность в стабильности доллара действительно играет важную роль для него, поддерживая его статус резервной валюты. Ведь фактически все же прекрасно понимают, что, как я сказал, долги американского государства невозможно выплатить, они будут расти, и когда-нибудь, наверное, Америка объявит дефолт, или это будет война, которая спишет все долги. Однако довольно серьезные люди, банки, международные корпорации используют доллар в торговле. Почему? Потому что есть некоторая уверенность в том, что ни одна другая валюта, пусть даже 10 раз подкрепленная золотом, товарами, реальными активами, не может соперничать с долларом просто потому, что доллар – это политический актив, скорее. Это символ могущества американской политической системы, их вооруженных сил, их дипломатии, блока НАТО. И можно сейчас обратить внимание на то, какую роль играл доллар в российской экономике и какие проблемы российские корпорации испытывают после того, как Россия пошла по пути дедолларизации. Ведь на самом деле новые санкции отрезали Россию от доллара. Закрыли корреспондентские счета у крупнейших российских банков в Америке, а значит, теперь совершить платеж в долларах российские банки не могут. Ну, например, как это работает? Скажем, российский импортер какой-то хочет купить у Китая компьютеры. Он идет в свой банк и, по идее, как мы думаем, обывательским взглядом, переводит деньги из России в Китай. Вот доллары взяли, на счет закинули, а в Китае эти деньги со счета сняли. Но как бы не так. Чтобы совершить долларовую операцию, нужно российскому банку сначала открыть корреспондентский счет в американском банке, поскольку доллары имитируются Соединенными Штатами, это валюта Соединенных Штатов. Значит, операция пройдет через банк где-нибудь в Майами, например. И тогда уже деньги дойдут до Китая. А поскольку российским банкам корреспондентские счета в Америке закрыли, они не могут совершить эту сделку. И теперь они вынуждены торговать в других валютах. Каких? Вот очень интересен пример торговли России с Индией. Индия сегодня является крупнейшим покупателем российской нефти, ну, одним из крупнейших. Объем экспорта России в Индию исчисляется миллиардами долларов в месяц. 4-5 миллиардов долларов в месяц составляет экспорт российской нефти, а также угля и других ресурсов в эту страну, в Индию. А вот встречный импорт составляет лишь сотни миллионов долларов вместо миллиардов, которые уходят в противоположном направлении. В итоге у России накапливается колоссальный торговый дисбаланс во внешних экономических взаимоотношениях с Индией. То есть мы им продаем товаров на миллиарды, а покупаем только на сотни миллионов. Просто потому, что Индия не может нашу страну обеспечить соразмерным объемом своих товаров. У них просто нет того, что нужно России, что Россия могла бы купить, что российские импортеры могли бы потом продать российскому потребителю. Отсюда получается, что торговля может вестись или в рупиях, или в рублях. Вот предполагается, что ведется она в рупиях. Это трудно определить, статистики открытой нет. Но есть такие догадки, что ведется эта торговля в рупиях. Значит, у российских банков накапливается много рупий индийских, которыми индийцы расплачиваются за российские нефть.
1: Весь второй вариант.
0: Куда эти рупии потом девать? Можно часть потратить на импортные товары, но оставшиеся рупии девать просто некуда, потому что ни одна другая страна эти рупии не примет. А Индии просто нечего нам поставить на соразмерную величину. Российские импортеры не купят индийские товары, потому что их потом их просто не реализуют по нужным ценам внутри страны. И таким образом вопрос, куда девать рупии? Ну, разве что вкладывать обратно в индийскую экономику, покупать их долговые бумаги и таким образом куда-то девать эту рупиевую ликвидность. Может быть, в рублях торговать? Так это тоже не решение проблемы, потому что если заставить индусов покупать российские нефть и газ за рубли, возникает вопрос, а где они эти рубли возьмут? То есть сначала Индия должна нам продать что-то на соразмерное количество рублей, чтобы потом на эти рубли купить большой объем нефти у России. Тоже не решение проблемы. Таким образом, при остром торговом дисбалансе между странами, которые торгуют в своих национальных валютах, нужна какая-то третья валюта, в которой будет вестись эта торговля, какая-то мировая валюта, которую примут и в Индии, и в России, и в Китае, и в любой другой стране, и тогда как эту роль раньше играл доллар. Россия может поставить Индии сколько угодно нефти, получить за это доллары, а доллары потратить не в Индии, а где-нибудь там в Африке, или в Бразилии, или в Белоруссии, или в Китае, где угодно. А таким образом, отказавшись от доллара, российская экономика получила большую проблему. В какой валюте теперь торговать с внешним миром? Может быть, в юанях, подумает наш прозорливый зритель, будет отчасти прав, потому что действительно другого варианта нет. Но юань — это не очень устойчивая
1: валюта. Почему? Есть еще один вариант — открыть счет левый в стране, которая к России нормально относится, и через них тоже уже через доллары покупать.
0: Ну, опять же, долларовую сделку можно совершить только через американский банк. А американские банки следят, откуда пришли деньги и кому они предназначаются. Так вот, почему нельзя в юанях торговать? Теоретически можно. Юань может стать для России новой мировой валютой взамен доллару. Но только проблема заключается в том, что юань очень нестабильная валюта. Его курс находится под прямым управлением со стороны Коммунистической партии Китая, Центрального банка Китая, который может девальвировать курс юаня для того, чтобы стимулировать экспорт Китая. Китай — это периферийная экспорт-ориентированная экономика, и дешевый юань — это то, что выгодно китайским корпорациям. В итоге, в очередной кризис, Китай может просто девальвировать юань, снизить его курс, ну, скажем так, процентов на 20, и российские резервы, накопленные в юанях, и счета российских
1: юаней. А они сами своей валютой...
0: Ну, они могут, конечно. Ну, Россия девальвирует рубль, например, специально, чтобы стимулировать экспорт и поддерживать корпорации экспорт-ориентированные. То же самое и Китай. Может девальвировать курс юаня через простые операции на валютном рынке. Это делается довольно легко. И таким образом, вот это решение руководства Китая, сразу съест 20% наших резервов. Просто потому, что Китаю захотелось поддержать свою экономику. Поэтому торговля в юанях – это опасная штука. Китай недостаточно устойчив экономически, чтобы его валюта выступала в роли полноценной мировой резервной валюты. И таким образом, даже в 2022 году, когда инфляция в Соединенных Штатах была очень высокой, 9% – это исторический рекорд для Соединенных Штатов, все равно доллар оставался самой надежной и самой устойчивой валютой в сравнении со всеми другими валютами, которые могут претендовать на роль мировой резервной. Так что, отказавшись от доллара, Россия попала в такое состояние, когда ей теперь судорожно приходится искать замену доллару, но не в виде рубля, который вдруг станет региональной валютой или мировой валютой и повысит свою значимость в мировой экономике, а в пользу какой-то новой старшей валюты. То есть от такой зависимости от западного мира Россия теперь стремительно скатывается в зависимость от восточного мира, но только на худших, менее благоприятных условиях. В этом смысле 22-й год не дал нам какого-то нового экономического суверенитета, не оторвал Россию от отношений неэквивалентного обмена с Западом. Ну, точнее, оторвал, но в конечном счете мы дрейфуем в сторону зависимости, сырьевой зависимости, финансовой зависимости от старшего партнера, от Китая, который будет выстраивать с Россией такие же невыгодные для нас экономические отношения, как выстраивала Европа и Северная Америка.
1: Ты правда думаешь, что мы можем на юань перейти вместо долларов?
0: Ну, а чего делать-то? Просто альтернатив очень мало. В каких валютах торговать? Но если не переходить на какую-то новую мировую валюту для России, на внешнюю валюту, то и торговать с каждой отдельной страной в ее национальной валюте или в рублях, то нужно или добиваться абсолютного торгового баланса, когда экспорт равен импорту. То есть мы получили от индусов там 10 миллиардов рупий, потому что продали им товаров на 10 миллиардов рупий. И мы должны купить у них теперь товаров на 10 миллиардов рупий. Но проблема заключается в том, что Индия может нам поставить эти товары, это все-таки довольно крупная экономика, но эти товары не будут потом приобретены российскими покупателями, потому что они могут по качеству не соответствовать потребностям российских потребителей, по цене, по соотношению цены и качества. И таким образом российские импортеры не будут приобретать индийские товары, если они не гарантированы к сбыту внутри страны. Таким образом, здесь все равно нужна какая-то старшая валюта, и отказавшись от доллара, Россия попала в большую западню, потому что смысл-то был не в дедолларизации на самом-то деле, нужно было не отказываться от отношений с западным миром, потому что там, значит, гомосексуалисты и бездуховники. Смысл реформ должен был заключаться в том, чтобы повышать самодостаточность своей экономики и вообще не зависеть от внешнего воздействия любой страны, Китая, Соединенных Штатов, Европы, а развивать собственное производство, развивать материальную базу своей экономики и таким образом ресурсы направлять не на внешний мир, а на внутреннее потребление. То есть превращать российскую нефть в дизельное топливо, которое использовало бы отечественное сельское хозяйство. А сейчас у нас нефть идет в Китай и в Индию, они перерабатывают ее в энергетические продукты, в первую очередь дизельное топливо, а потом Индия дизельное топливо, созданное из российской нефти, поставляет на европейский рынок, и Европа получает солярку, при этом объявив санкции на покупку российских энергоресурсов. То есть, по сути дела, обеспечивает себе потребление энергоресурсов в условиях экономической войны с Россией. Таким образом, решает свои потребности и закрывает свои потребности в энергоресурсах, смягчая свои убытки. А Россия, по сути, лишается рынка, отдавая его на откуп своим новым партнерам, а именно Индии и Китаю. В общем, в этом случае рано говорить о том, что 2022 год стал какой-то переходным периодом для российской экономики в плане повышения качества экономических отношений. Пока об этом речи не идет, пока наш правящий класс просто пытается перестроиться на нового старшего партнера и пристроиться куда-нибудь в хвост не Соединенным Штатам, а в частности Китаю. Я думаю, у них это успешно получится, учитывая, что общество никак этому не препятствует.
1: Давай тогда вернемся обратно в 90-е к фильму. Да. Как ты считаешь, в целом вообще, как тебе этот фильм? Не с точки зрения личных отношений, и сама вроде говорила то, что там все это выдумки, все, что там показано, я прекрасно это понимаю, для того, чтобы зрителям было это интереснее смотреть. А с точки зрения экономических каких-то схем, то, что там происходило, насколько тебе понравился этот фильм и именно эти сцены касаемо финансовых схем и политических?
0: Ну, каких-то интересных экономических схем я там не обнаружил. Все довольно просто и понятно, лежит на поверхности. Главная схема – это, собственно, финансовая пирамида, которая, как божий день, уже ясна современному россиянину, который неоднократно обжигался на таких проектах. Интересно.
1: Ну, ты говоришь ясна, как божий день, но все равно при этом говоришь, что в 2011 году, когда он снова открыл пирамиду, люди все равно в нее вкладывали.
0: Ну, я опять же говорю, что многие, на мой взгляд, шли туда осознанно, рискуя как казино. А вот что интересно мне было там заметить, это вот этот флер 90-х годов в виде отношений между государством и бизнесом. И то, мне кажется, подано это не совсем так, как было на самом деле. То есть здесь сознательно, очевидно, режиссер хотел преподнести образ Мавроди как такого народного героя, атланта, который должен расправить плечи и, наконец-то, вытащить Россию из дремучего состояния, вознести ее на вершину экономического Олимпа, а злые жадные чиновники ему вставляют палки в колеса. Но на самом деле в 90-е годы государство очень слабо вмешивалось в экономический процесс, и мне трудно себе представить, что чиновники действительно так глубоко были вовлечены в решение разных экономических вопросов, схем. Скорее, государство самоустранилось от регулирования экономики и прибегало к принятию отдельных экономических решений только тогда, когда нужно было зачистить экономическое поле от какого-то не очень сговорчивого игрока. То есть роль государства на конечном этапе этого кейса с МММ, она понятна. Пришла налоговая, скрутила Мавроди и посадила в тюрьму. Но чиновники отдельные, государственные, присутствуют там на всем протяжении фильма, пытаясь как-то встроиться в эту систему, как-то пытаются найти лазейки, подход к этому человеку. Мне думается, что это некоторая переоценка возможностей государства того времени. Тогда был полный административный хаос, и государство решало свою главную институциональную роль. Оно дистанцировалась от участия в управлении экономической системой для того, чтобы обеспечить условия для первоначального накопления капитала. То есть, по сути дела, создание крупных капиталов в руках отечественных олигархов, которые должны были потом стать вот этой новой экономической элитой. И только потом, когда российская олигархия оперилась, переделила собственность, переубивала друг друга, пересажала и сформировался вот этот новый правящий класс российского сырьевого бизнеса, вот тогда этот новый правящий класс отечественного олигархата оказался заинтересован в сильном государстве, в этом новой вертикали власти, суверенной демократии, сильном президенте, правящей партии, отсутствии политической конкуренции, то есть то, что мы получили сегодня, такой авторитарный режим, который выгоден, конечно, в первую очередь российской периферийной буржуазии, которая концентрировала и консервировала его роль в российской политико-экономической модели, защищала итоги приватизации и гарантировала стабильность и обеспечивала такие условия, при которых невозможно было бы пересмотреть сложившиеся политико-экономические отношения, даже если бы на это возник какой-то запрос со стороны масс. То есть государство выполняло такую роль, скажем так, некоторого кнута, палки, которая била по горбу всякому, кто пытался поставить под сомнение сложившийся порядок вещей. Вот такое государство, начиная с начала 2000-х, было было выгодно российскому олигархату. Именно по этой причине тот президент, который пришел на смену Ельцину, занял свое кресло и проводил такую политику, которую мы сегодня считаем уже чем-то таким совершенно нормальным в наших реалиях. Вот эта путинская вертикаль власти в конечном счете была выгодна российскому олигархату. С помощью этой вертикали они защищали итоги приватизации.
1: В целом тебе фильм понравился или нет?
0: Ну, не сказать, что я от него в восторге, но его можно было показать, например, студентам, школьникам, тем, кто интересуется событиями 90-х годов, чтобы войти в эту атмосферу, хотя не очень точно, мне кажется, она передана, и, по крайней мере, на таком художественном образе понять сущность работы финансовой пирамиды. Ну, как какой-то дополнительный материал, как приложение к учебному процессу, к учебной программе по экономической теории, вполне этот фильм можно использовать.
1: Я с тобой согласна, потому что особенно для людей, которые не жили в 90-х, которые намного моложе, мне кажется, этот фильм был бы довольно интересным. Он такой довольно-таки легкий, и он рассчитан на любого зрителя, не для каких-то там заумных мыслей и так далее. Спасибо тебе большое.
0: Пожалуйста.
1: Олег, за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер. Ну, в этом зале мы еще не собирались ни разу. Я тут первый раз читаю лекцию, а вы, наверное, многие из вас первый раз вообще в этом зале. По-моему, он очень уютный, но маловат. Можно было бы его и побольше сделать. Тему вы сами выбрали, раз пришли сюда. Давайте говорить об этом. Начнем. Две части будет. Солнечная система и вне Солнечной системы. Начнем все-таки вот с чего. Меня каждый раз поражает эта картинка. Я просто раньше в наших учебниках астрономии не было таких. А сейчас вот сделали в одном масштабе все объекты нашей Солнечной системы. Тут все. Большинства не видно. Потому что они меньше одного пикселя на этой картинке. Видны только главные. Солнце и планеты, 8 больших планет. Так вот покажи кому-нибудь эту картинку, ну, кому-то далекому, кто не тут живет, а вдалеке от нас. Спроси его, какая планета вообще, что тут самое интересное? Ну, вряд ли бы глаз остановился вот на этой точке. Да что же он так? Вот на этой точке, которая наша Земля. Она так невзрачно выглядит на фоне этих гигантских тел, а тем не менее, это единственная планета с жизнью. Поэтому, так, я, наверное, кому-то закрываю экран. Да, давайте я спущусь. Так, лучше, может быть, да? Лучше микрофон тут надо. Я не знаю, нормально, да? Так вот, поражает всегда то, что на совершенно рядовом космическом теле, в ряду планет, не представляющих из себя ничего, на первый взгляд, есть уникальная вещь – биосфера. Мы понимаем, почему она там есть, потому что Земля обладает жидкой водой на поверхности. Ни одна другая планета не имеет такого, да вообще не имеет жидкой воды на поверхности, которая представляется необходимым условием для жизни. Надо ли говорить о поисках иных форм жизни на Земле? Казалось бы, земная биосфера – это единое целое и по единому плану созданное, ну не созданное, конечно, произошедшее. Оказывается, надо. На Земле тоже есть места, довольно интересные с точки зрения поиска новых анклавов таких для жизни. Например, Антарктида. Но на поверхности Антарктиды жизни нет. Хотя, наверное, пингвины не разделяют мою точку зрения. Но, во всяком случае, на куполе антарктическом, крайне холодном и абсолютно стерильном, жизни нет. Но, как выяснилось, именно там сейчас ведутся поиски новых форм жизни на Земле. Вы знаете, станция «Восток» недалеко от Южного полюса. В уникальном месте оказалась наша, когда-то советская, ныне российская станция, случайно оказалась над подледным озером, которое теперь тоже называют «Восток». Его видно даже из космоса. Вот обратите внимание, темная такая вытянутая полосочка. Даже из космоса, сквозь 3-километровый слой льда, видно присутствие там подледного озера. Его давно уже бурят. Вот тут бурильная установка, и пытаются пробраться туда вниз. Оно под почти 4-километровым слоем льда. Причем это озеро подледное, вероятно, существовало в Антарктиде еще тогда, когда она была теплым материком. То есть не в районе Южного полюса она была, а ближе к экватору, там было теплее. Теперь она Антарктида в целом сместилась к Южному полюсу, замерзла, все это накрыл купол льда. Но озеро сохранилось, эта впадина по-прежнему существует. И лед, сползая от Южного полюса к краям Антарктиды, вот туда отламываясь, уплывая айсбергами, он проходит над этим озером, а там по расчетам должна быть жидкая вода. Да, очевидно, что там жидкая вода. Вот аэрофотосъемка, видно прекрасно это озеро. Наша станция на краю оказалась, но в благоприятном месте, и оттуда пытаются уже много лет пробраться к озеру. Оно заперто льдом, но там условия для жизни, видимо, не прерывались. Еще с тех далеких пор, несколько миллионов лет назад, там может быть заперта та форма жизни, те формы жизни, которые когда-то там были, и уже миллионы лет оторваны от основной биосферы Земли, продолжают там как-то по своим правилам развиваться. Очень интересно было посмотреть, куда их эволюция завела. Но есть благоприятные стороны. Видимо, здесь должны быть теплые источники на дне этого озера. То есть по крайней мере, какая-то вода, богатая минералами, из недр земных должна подниматься, значит, питание там есть для жизни. Отрицательный фактор – это большое давление вот всего этого купола ледяного, поэтому растворенный там кислород в большом количестве, в общем, избыток кислорода в воде должен быть, а это все-таки не очень благоприятно для жизни. Но в любом случае надо к нему пробиться и надо посмотреть, что там, какие загадочные формы жизни. К нему почти пробились, вы знаете, наверное, эту историю. Несколько лет назад наши пробурили бурильщики туда и почти коснулись озера, но их вовремя остановили. Международная общественность остановила. Потому что наш бурильный метод, он грязный. В шахту заливают солярку, грубо, не грубо, именно солярку и заливают, чтобы она не замерзла. Поэтому, если бы эта солярка туда прорвалась, в озеро, было бы не очень приятно. Как бы там себя почувствовали эндемические формы жизни. Но она не успела туда прорваться, нас тормознули. И теперь уже разработан новый снаряд, который более чисто добуривает вот последние сотни метров. И он уже в прошлом году вот сюда вот попал, где намерзшая из озера вода. Собственно, вот это лед озерной воды. И его уже взяли. В прошлом году пробы довезли до лабораторий. И вот теперь я не знаю даже, что рассказывать, потому что очень противоречивые приходят оттуда сведения. Лаборатории эти в Санкт-Петербурге. Сначала были сообщения, что нашлись там оригинальные формы жизни. Потом дезавуировали эти сообщения. Потом снова появились уже западных лабораторий, которые вместе с нашими анализируют это дело. В общем, такое впечатление, что в сухом остатке довольно много, около тысячи обрывков молекул, там, белков и, может быть, даже ДНК, оригинальных, которых нет в базах данных вот, генетиков и микробиологов. Их нет, еще не значит, что их нет, так сказать, в природе, в формах жизни, еще не исследованных на Земле. Но, может быть, там действительно оригинальные какие-то в процессе эволюции формы жизни появились. В общем, надо ждать, я думаю, ну, может, еще год, два, три, пока разберутся. А главное, возьмут жидкую воду, а главное, дойдут до дна и возьмут оттуда со дна формы какие-то, ну, пробы воды и аккуратно их исследуют. Тогда уже будет ясно, получили мы тут оригинальный, так сказать, кусочек земной биосферы, пошедший своим эволюционным путем миллионы лет назад, или это безжизненное место. Очень хотелось бы, чтобы все-таки там была какая-то жизнь, и это будет, ну, почти внеземная, но, по крайней мере, ушедшая от нашей биосферы в свободный полет, свободную эволюцию много-много лет назад. Еще один вариант оригинальных таких кусочков нашей биосферы – это черные курильщики. Вы об этом больше знаете, наверное, их открыли уже лет 30 назад, и это подводные, ну, даже не вулканы, а гейзеры, которые на дне океанов действуют, вот в Атлантике, там есть и в Тихом океане, они возникают вдоль срединно-океанических хребтов, где земная кора разламывается, расходится в разные стороны, снизу подходит свежее вещество из мантии, и там горячая перегретая вода из трещин брызжет наверх в океанскую холодную воду. Температура этой воды, ну, вот тут из устья, когда она выходит, масштаб тут, ну, где-то несколько метров размера этих курильщиков, они на большой глубине, 3-4 километра. Вода выходит очень горячая, почти 400 градусов выше нуля. При большом давлении она не кипит. Но главное, она выходит богатая минеральными веществами. Видите, она почему черные курильщики? Они тут сразу конденсируются, кристаллизуются, и черный, как дым такой, поднимается. Это пища для организмов. И вот вокруг каждого теплого такого источника микробиосфера, буквально размером несколько метров, может быть, десятков от силы метров, такое сообщество оригинальных растений и животных там, черви всякие трубчатые, крабы и прочее. И вот они живут оторванные от, почти оторванные от всей остальной жизни на поверхности Земли. Конечно, что-то к ним падает сверху, там остатки умерших рыб и прочее. Но это им, в общем, не необходимо. Они питаются тем, что дает им вот этот микровулканчик. Их недавно стали исследовать, они тоже оригинальны, они тоже показывают, что может быть такое микроскопическое сообщество долгожителей, оторванное от основной там, холодной, безжизненной морской воды. Это важно, мы дальше будем говорить, может быть, такие места на других планетах есть. менее благоприятных, чем Земля. Ну, Земля пока прибежище для жизни, но она не всегда таковым останется, поскольку тоже эволюционирует, как и любая планета. Когда-то Земля была богата водой, сегодня она еще содержит воду, но вода испаряется, она уходит в атмосферу и постепенно теряется в космосе. Солнечные лучи, ультрафиолет, расщепляют молекулы воды на кислород и водород. Водород в первую очередь уходит из атмосферы. Кислород окисляет породы в основном и тоже связывается. Так что будущее Земли ясно. Она высохнет. Через несколько миллиардов лет она станет сухой планетой. На Земле, на поверхности Земли жизнь, наверное, прекратится. В недрах Земли она еще некоторое время сохранится. Мы знаем, что под поверхностью в Земле, ну, примерно до глубины, где-то около 3 километров, там, где еще температура достаточно невысокая, там не выше 100 градусов, земная кора населена микроорганизмами. Причем по биомассе их больше, чем всех, кто живет на поверхности Земли. Вот всех китов, носорогов, нас с вами 7 миллиардов собрать, так микробов больше в Земле по общей массе. Так что жизнь-то на Земле в основном там процветает, а мы тут наверху некая плесень. А когда мы тут исчезнем, некоторое время еще подземная жизнь будет продолжаться, потому что она с поверхностью почти не связана. Но, в конце концов, и ей придет конец. Давайте теперь посмотрим, что вокруг нас в космосе. Что мы из него имеем? Регулярно падают метеориты. Вспоминается Челябинский. И они приносят нам вещество из космоса, надо его исследовать. Как правило, это вещество разрушается и разрушает Землю. Но все-таки кое-что остается, и мы имеем образцы космического вещества прежде всего в виде метеоритов. Все остальное, ну, с Луны немножко привозили, но это так. В основном, конечно, космическое вещество – это метеориты. Железные и каменные такие вот переплавленные, видно, что они пришли из разрушившихся, но уже достаточно проэволюционировавших тел, типа астероидов. Конечно, там, ну, особенно в железных, никто не будет искать жизнь. Но есть довольно древние метеориты, вот хондриты, у которых вещество не испытало сильную переработку, и там могло что-то интересное сохраниться. Сегодня на Земле есть два места, где легко найти метеорит. На самом деле не очень легко, потому что одно из этих мест – Антарктида, второе место – это пустыни, аравийские, там, африканские пустыни. Почему там ищут метеориты? На льду, если вы нашли камень, он, скорее всего, с неба упал. Откуда там другому камню взяться? То же самое на песке в пустыне. Поэтому поиски метеоритов… Вот в Антарктиде очень активно ищут метеориты, в основном по… у подножия гор, потому что когда ледник постепенно течет, течет потихонечку к морскому побережью, он приносит все, что на него нападало, и это все откладывается у подножия гор. Там довольно много найдено уже метеоритов, продолжаются поиски. Так вот, один из них, конечно, представляет огромный интерес. Это редкий представитель уже целого семейства. Их уже около 70, по-моему, штук найдено на Земле метеоритов, которые подразумевают, ну, пока это только предположение, но предположение довольно хорошо аргументированное, что это кусочки марсианской коры, породы марсианской. Почему мы так в этом уверены? Ну, не уверены, но очень сильно за это голосуем. Вообще, с любой планеты вещество не только падает на нее, но и время от времени выбрасывается. С Марса довольно легко выбросить вещество. Если на Марс падает, на Луну или на Марс, в общем, на небольшую планету, падает крупный метеорит, происходит взрыв, часть вещества планеты подбрасывается наверх, ну и может даже в космос улететь. В этом смысле нет запрета на том, чтобы марсианское вещество улетало в космос время от времени. И долетало порой до Земли. Но конкретно вот у этого и ему подобных метеоритов находятся небольшие каверны, вот такие пустоты в их теле. Это он разрезан, конечно. Видите, его разрезали. Вот мы внутренности видим. И в этих кавернах остатки той атмосферы, где сформировался этот камень, где он застывал. Он приносит нам образец воздуха с той с того места, где он камнем стал. Так вот, пробы воздуха, взятые как раз в этом метеорите, в нескольких ему подобных, говорят, что это атмосфера Марса. Вот здесь вот сохранилась атмосфера Марса. Еще год назад в этом полной уверенности не было, поскольку мы плохо знали состав атмосферы Марса. Теперь... Год назад туда прилетел новый марсоход Curiosity. У него очень хорошие газоанализаторы. Он изотопный состав Марса исследовал. И, например, такие изотопы, как аргона, они газ благородный, он не вступает в химические реакции, они сохраняются всегда в определенном соотношении. И вот тут изотопы аргона в таком соотношении, как для атмосферы Марса характерно, но для атмосферы Земли не подходит. Ну и там Венеры тоже. Так что марсианских метеоритов у нас уже несколько, но вот этот еще и среди них особенный. Кстати, найден он в Антарктиде в 1984 году в районе гор, такие Аллен Хиллс, там есть горная гряда, его нашли. Он был первым найден в этом году, поэтому номер такой. Что в нем привлекло внимание? Когда его распилили и в электронный микроскоп на него посмотрели, оказалось, что там вот такие вот червячки, или как их назвать. Они очень маленькие, эти структурки. Это, конечно, камень, это окаменевшие структуры, но очень напоминают наших земных бактерий. Вот одна из них. Пока не было еще, ну, сначала доводов было немного, и мало кто в это верил. Но вот год от года накапливаются данные, и биологи все больше и больше склоняются к мысли, что это не просто случайные какие-то штучки каменные, что это окаменевшие микроорганизмы. Тут даже следы их жизнедеятельности рядом с ними обнаружены. В общем, сейчас мало осталось сомневающихся, что это все-таки микроорганизмы окаменевшие. А метеорит с Марса прилетел. Вот что мы должны думать? Очевидно, на Марсе когда-то была жизнь, раз он оттуда принес ее окаменевшие остатки. Ну, сомнения, конечно, остаются, но очень много аргументов «за». Таким образом, Марс был живым. Голосуют за это сегодня многие. Сохранилась ли эта жизнь до наших дней? Это еще надо проверять. Ну, давайте пройдемся по планетам, по всем. Начнем с ближайшей к нам планеты – Луны. Ну, вообще-то, Луна... Так, традиционно спутником Земли называется, но это же планета натуральная. То, что она попала в плен к Земле гравитационной, ну просто Земля крупнее. А Луна по всем параметрам очень интересное, своеобразное тело, и почему бы там не быть жизни. Пока мы смотрим на Луну в телескоп, конечно, никаких признаков жизни очевидных не видим. Ну, потому что плохо видно. Когда туда прилетели астронавты, они привезли первые образцы грунта и, в общем, его проверяли на наличие микроорганизмов. Не было уверенности, что Луна – мертвое тело. Более того, когда сами астронавты вернулись после первых экспедиций, их тут же заперли в биологически защищенные такие боксы. Вот это первая экспедиция Армстронг, Коллинз и Олдрин. Аполлон-11, их приветствует тогдашний президент, а они заперты и проходят карантин. Их 3 недели возили в этом чуланчике по всей Америке, их там приветствовали, но надо было проверить, не привезли ли они в себе или на себе какую-то заразу. По-моему, и вторая экспедиция тоже такой же карантин прошла, ну а потом убедились, что, в общем, они ничего особенного на себе не привезли с Луны и стали выпускать. Так что единственные следы жизни на Луне, оставшиеся после этих экспедиций, это наши собственные следы, вот нашей жизни земной. А пока лунной жизни нет, не обнаружено, но это поверхность Луны. Никто еще не исследовал лунное вещество глубже, чем на 1,5 метра. А под поверхностью Луны совсем другие условия могут быть. Там нет перепадов температуры. Там есть, теперь мы убедились в этом, там есть вода. Ну, лед может быть, а глубже жидкая вода. Никаких запретов на лунную жизнь никто вам сегодня не даст. На поверхности ее нет. Там, конечно, радиация, там все стерильно. Но про жизнь под поверхностью Луны это надо исследовать. Сегодня много объектов типа Луны открыты в Солнечной системе. Это астероиды. Ну, они меньше Луны, но, в принципе, поверхность их тоже должна быть стерильна. Вот смотрите, как год от года множится количество астероидов, открытых в Солнечной системе. До середины 90-х это в основном фотометоды были, химическая фотография, а потом телескопы-роботы стали работать с электронными приемниками света, с прямым сбросом в компьютер. И сегодня более 500 000 объектов уже обнаружено, в основном автоматическими телескопами. Исследовать их все, но это ни у кого никогда сил не хватит. Но некоторые, конечно, надо исследовать. Вот на поверхности они не внушают интереса экзобиологам. Ну, понятно, радиация космическая тут не даст ничему выжить. Но в недрах там условия могут быть вполне благоприятные. Пока мы имели дело только с поверхностью астероидов. Вот, собственно, с единственным имели дело, вот с этим. Это небольшой астероид Итакава. Ну и раз он называется Итакава по-японски, значит, японцы его исследовали. К нему подлетал небольшой аппаратик такой, Хаябуса, несколько лет назад. Вы знали об этом? Японская космонавтика, вообще говоря, на подъеме. И они так тихо-тихо, но они единственные. Подлетели к астероиду, взяли пробу вещества и привезли на Землю. Это единственная проба с поверхности астероида, доставленная космическим аппаратом. Так он японский. Но, конечно, она стерильная оказалась, потому что с поверхности. Но все еще впереди. Надо бурить астероиды, надо смотреть, что у них в недрах. Ядра комет в этом смысле особенно интересны. Это, по сути, тоже астероиды, только из льдов состоящие. А лед – это вода. Но это еще впереди. Пока лишь к одному ядру кометы подлетали с целью взять пробы вещества. Подлетал туда американский аппарат Stardust. Он не приблизился к самому ядру, это просто опасно было, потому что комета газит, выбрасывает из себя с большой скоростью газ, они кипят там на поверхности и несут пылинки, а пылинки летят со скоростью несколько километров в секунду и обстреливают. Видите, даже специальной защитой пришлось закрывать этот аппарат, иначе его просто повредило. Но когда он приблизился туда, к ядру, он из капсулы вынул такую ловушку, ну, вроде теннисной ракетки. Туда накапало некоторое количество кометного вещества, потом это дело убрали. И, пролетая мимо Земли, он сбросил эту капсулу на парашюте, и мы имеем образцы, единственные образцы, единственные кометы. Вот Вильт-2, это самая комета. Они тоже оказались стерильны, в этом никто не сомневался. Но, вообще говоря, в веществе комет довольно много сложного химического вещества. Там даже аминокислоты некоторые обнаружены. Это уже так предбиологическое вещество. И есть довольно большая группа ученых, которые считают, что жизнь зародилась в ядрах комет. Ну, самые первые, так сказать, шаги эволюции прошла в ядрах комет, и они принесли ее на поверхность планеты, она дальше, на поверхность Земли, и она дальше уже развивалась там. Так что кометы – самое перспективное место вот среди таких мелких космических объектов. Ну, давайте по планетам теперь посмотрим. От Солнца вдаль. Меркурий – ближайшая к Солнцу планета. Очень похоже на Луну. Условия значительно более жесткие, чем на Луне. Днем плюс 400 по Цельсию, даже там больше чуть-чуть. Ночью, когда остывает поверхность, там минус 200 почти. На поверхности, ну, мы так думаем, какая там жизнь может быть. Атмосферы нет, температура прыгает там на 600 градусов. Тем не менее, недавно у Меркурия организовали спутник искусственный американский. Вот он летает, фотографирует поверхность, и некоторые интересные вещи там обнаруживаются. Вот, например, кратер метеоритный, и там некое черное пятно. Таких темных пород на поверхности Луны мы никогда не видели. И геологи говорят, а я им верю, что такое темное вещество – это углеводороды. Ну, нефть, мазут, вот что-то такое нефтяное. Откуда там нефть? Ну, может, это и не нефть. Во всяком случае, нефть – это органика. А надо присмотреться к таким местам на Меркурии. Все-таки Меркурий – это тело более крупное, чем Луна, и там какая-то внутренняя жизнь более активно должна происходить. Может, там действительно под Кстати, под поверхностью Меркурия уже нет таких колебаний температуры от дня к ночи. Там постоянно, если зарыться на глубину, ну, где-то 2 метров, землянку выкопать там, уже не будет таких перепадов температуры. Там будет постоянная температура днем и ночью. В смысле, там день и ночь длинные очень, но тем не менее. Как у нас в метро. Вот зимой и летом одна температура. Там то же самое. Правда, она повыше, чем в метро. Плюс 70 примерно. Но жить можно. Ну, некоторые живут при такой температуре. Так что Меркурий нельзя сбрасывать со счетов, хотя перспектив не очень много в его отношении. Венера – вторая планета от Солнца. Она всегда привлекала тем, что очень похожа на Землю. Размер тот же, масса та же, сила тяжести та же, и атмосфера есть. Но теперь мы знаем, что условия там не те же, что на Земле. Атмосфера – чистый углекислый газ. Облака, которые вот нам заслоняют поверхность, это капельки концентрированной серной кислоты, что тоже не очень приятно. Ну и условия на поверхности. А туда уже много лет как садились в основном наши, тогда советские, очень удачная серия космических аппаратов «Венера». И они работали на поверхности, и мы теперь все про нее знаем. Там плюс 480 градусов выше нуля. Ну, раз плюс, то выше нуля. И давление 100 атмосфер примерно. Ну, давление не страшно. Давление 100 атмосфер такое же, как у нас в океане на глубине 1 километра. Ну, там же рыбы плавают. Но температура почти 500 градусов, наверное, исключает всякую жизнь. Тем не менее, шуточки были всякие. Вот, по-моему, вот в этом месте... Это панорамы, переданные нашими посадочными аппаратами. Здесь кто-то карандашиком обвел, сказал, еще тогда, вот в середине 70-х, пошутил, сказал, что венерианина обнаружил. Ну, шутка шуткой так и прошла, все про это забыли. Однако пару лет назад шутка повторилась. У нас есть очень заслуженный, очень опытный планетолог в Институте космических исследований Ксенфомалите Леонид Васильевич. И он взялся за очень интересное дело. Обычно нам показывали эти панорамы. Вот, кстати говоря, нам показывали панорамы вот так, как их снимали сами космические аппараты. У них объектив такой, вот он вот здесь, вращающийся. Он сначала смотрел к одному горизонту, потом поворачивался под ноги аппарату, потом к другому горизонту. И получалась одна длинная, искаженная такая панорама. Вот мы их так и видели. А недавно наши снимки попросил один американский программист, молодой, выправил их, почистил, сделал контраст немножко поблагороднее. И вот что получилось. Совсем другое дело. То есть со старыми материалами можно работать. Современные методы обработки изображений позволяют сделать из них гораздо более интересное нечто. Уже по-человечески видно, все, вот герб Советского Союза. Так что, Ксенфомалите взял все кадры, которые были переданы этими посадочными аппаратами. Не только те, что лучше получились других, их публике показывали, а все. Аппарат работал на поверхности Венеры примерно 1,5 часа. После этого он нагревался и ломался. Но за 1,5 часа он передавал несколько десятков однообразных вот одних и тех же панорам. Туда-сюда, туда-сюда. Ксенфомалите просмотрел их все. И вот в каком-то вот в этом вот уголке нашел, что сначала там ничего не видно, потом нечто там появляется, а потом опять скрывается. Нечто – это вот это. Вы видите, качество панорам жуткое. Они зашумлены радиопомехами, все тут в помехах. И все-таки вот на одних кадрах вот этой штучечки нет, она где-то 20 сантиметров размером. Потом она появляется, а потом снова исчезает. Ну, Леонид Васильевич ни о чем не настаивает, но говорит, вот обратите внимание. Нечто из-под песка высунуло голову, а потом спряталось обратно. Может, да, может, нет. Но это не шутка. Это чистый научный результат, который просто интерпретации пока не имеет. Так что давайте пока о жизни на Венере не будем делать заключений. А вдруг действительно при температуре плюс 500, какие-то формы жизни возможны. На Земле нет таких. У нас при 120 градусах уже все микробы дохнут. Ну, а на Марсе, на Венере, может быть, черт кто знает, приспособился кто-то к такой высокой температуре. Пока только Леонид Васильевич их видит. Все остальные сомневаются. Пролетая мимо Земли и Марса, о Земле мы поговорили, о Марсе чуть попозже. Планеты-гиганты, Юпитер, Сатурн, ну, на них вряд ли какие-то формы жизни. Они холодные, дышать там нечем, метан, аммиак, водород, гелий. Они красивые, конечно, но про жизнь на них как-то никто не рассуждает. Однако у каждой гигантской планеты есть рой спутников. У Юпитера их там больше 60. Четыре из них очень интересны. Вот эти вот четыре, их Галилей еще открыл. Они так и называются, Галилеевы спутники. Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Вот с ними интересно. Во-первых, они похожи на нашу Луну. Два чуть поменьше, два чуть побольше. Тут в одном масштабе они с Луной показаны. Ну, вот эти два как-то пока не очень привлекали внимание. Вот эти два интереснее. Почему? Они теплые. Они ближе к Юпитеру, и там тепло. Хотя вообще вокруг Юпитера холодно, но он их нагревает, сам Юпитер. Ближайший к Юпитеру спутник Ио. Меня недавно поправила Толстая. Говорит, Ио надо говорить. Но астрономы привыкли Ио все-таки говорить, а не Ио. Я не знаю, как там у филологов. Мы говорим Ио. Это вот одна из возлюбленных Зевса история была. Так это спутник, практически

найти то расстояние от места извержения, где для него комфортная температура. Правда, на поверхности Ио вряд ли возможна жизнь. Он так близко находится к Юпитеру, что там от Юпитера же радиация фантастическая. Я рассчитал, что человек примерно 5-7 минут мог бы там в скафандре жить. Все. Через 10 минут труп. Вот такая доза радиации там. Но под поверхностью Ио, конечно, уже под защитой слоя грунта, там вполне может быть чего-то. Но отправить туда космический аппарат – дело сложное. По крайней мере, Роскосмос не решается. При такой... Они признались вот недавно, руководство Роскосмоса, что наша электроника не выдерживает такого потока радиации. Мы куда-нибудь подальше лучше полетим от Юпитера. Но Ио – это, в общем, такое место перспективы. Видите, вулкан работает. Вот это край спутника, и там за горизонтом извергается вулкан, выбрасывает даже в космос частичное вещество. Второй спутник от Юпитера – Европа. Он подальше от Юпитера, там попрохладней. Он весь покрыт льдом, как Антарктида наша. Но подо льдом океан жидкой воды. В этом никаких сомнений уже нет. Но это прямо видно и тут, видите, трещины идут по льду, значит, подвижки какие-то происходят. Вот эти вот трещины видны хорошо. Магнитное поле, которое вокруг него существует, оно обнаружено. Очевидно, тоже в океане генерируется. Океан соленой воды, он работает как жидкое ядро Земли. У нас металлическое ядро проводника, там жидкий океан соленый. Причем океан, судя по расчетам, очень глубокий, глубиной почти 100 километров. И по общему количеству воды там он больше, чем все океаны Земли вместе взятые. Однако пробиться к этому океану будет непросто. А толщина ледяного слоя на поверхности – километров 20 минимум. Как его просверлить, пока никто не знает. Условия в этом океане вполне нормальные. 0 градусов, там вода, все хорошо. Но взять пробу этой воды – это надо, конечно, сверлить, пока никто даже и не думает. Хотя нет, есть проекты бурения 30-километрового льда, но это такое фантастика почти. Там надо ядерные реакторы ставить. Но хорошо было бы найти трещину свежую, чтобы оттуда сама вода выливалась, и исследовать ее на предмет биологической активности. Но это можно сделать, только запустив спутник вокруг Ио и внимательно рассматривая его поверхность, может быть, где-то открытую трещину найдем, и тогда уже посадить туда космический аппарат. Пока это дело будущего, пока трещины, вот мы видим, они все были когда-то, но заросли уже там, лед их затянул, свежих трещин не видно. Следующая планета-гигант – Сатурн. Сама по себе очень красивая планета. Мы ее всегда с Земли вот так видим, освещенную Солнцем. Солнце у нас всегда за спиной, и мы смотрим на Сатурн, освещенный Солнцем. Интересно, он выглядит, когда на него посмотрели с другой стороны. Космический аппарат залетел за ночную сторону, ночная сторона Сатурна, и в контровом освещении посмотрел. То есть Солнце там, за диском планеты, вот пробивается луч. Солнечное затмение мы видим. И сразу увидели детали, которых на прежней фотографии не замечали. Вот еще газовые кольца вдали от Сатурна. И еще там есть, нашли. Но о жизни на самом Сатурне и в кольцах пока разговоров нет. А разговоры идут о спутниках Сатурна. Их тоже много. И некоторые из них очень интересные. Но вот мне больше всех нравится вот этот спутник. Он небольшой, Гиперион. 400 километров почти по большой оси, а тут вообще меньше 300. Но уж очень он интересный. А смотрите, его массу измерили, объем измерили, поделили одно на другое. Получился средний удельный вес, или средняя плотность его вещества, меньше 1 грамма на кубический сантиметр. Но состоит он в основном из льда. А у льда водяного плотность почти 1 грамм на кубический сантиметр. Что из этого следует? Почти половина объема спутника – это пустота. Он весь пронизан пещерами. Собственно, это видно невооруженным глазом, как губка.
А в этих пещерах неизвестно, что может скрываться. А внутри пещер условия.

0: всегда для жизни благоприятнее, чем на поверхности. Там и стабильный климат, и жидкая вода может быть. Так что полет на Гиперион, мне кажется, это ужасно захватывающим делом стало бы. Прям можно... А сила тяжести там вообще никакая. Каждый из нас весил бы там 10 грамм. Ну, гуляй с любым оборудованием, все это будет легко. По этим пещерам. И можно падать в эти пещеры и не разбиваться. Ну, в общем, перспектива замечательная. Но почему-то никто не хочет туда лететь пока, не знаю. А хотят лететь вот куда. Другой спутник Сатурна – Энцелад. Он тоже небольшой, 500 километров, но он кругленький и весь покрыт льдом. На первый взгляд ничего интересного. Но вот что любопытно. В районе Южного полюса, вот здесь примерно, вот здесь, обнаружились такие свежие трещины во льду. Видно голубоватый лед, это значит, что он недавно тут образовался. И обратите внимание, нет метеоритных кратеров. Это значит, метеориты падают. Это значит, что лед свежий, что он затягивает метеоритные кратеры. И это дело подтвердилось. И даже очень интересно подтвердилось, когда космический аппарат, а там в системе Сатурна уже несколько лет один аппарат работает, американский, Кассини, залетел за ночную сторону Энцелада, сфотографировал, мы увидели вот что. Из этих трещин на Южном полюсе Энцелада бьют фонтаны воды. Прямо сегодня, на наших глазах. То есть трещины открытые, подо льдом океан, и оттуда хлещет вода. Если бы на этом космическом зонде был биологический сенсор, он бы уже сегодня или даже вчера мог бы исследовать эту воду на наличие там микроорганизмов. К сожалению, никто не предусмотрел. Аппарат два раза пролетел сквозь эти фонтаны, доказал, что это вода, но большего он сделать не может. Там нет биологических приборов. Ясно, что следующий полет в систему Сатурна должен быть уже с биологическими приборами для анализа, если не затянутся трещины. Но даже если они затянутся, можно посадить сюда аппарат, там же все нападало. Часть улетает в космос, часть падает обратно в виде снега. Так что это свежая вода, недавно оттуда вырвавшаяся из недр. Надо будет обязательно его исследовать. Еще один спутник Сатурна давно уже привлекал внимание. Титан. Это самый интересный из всех спутников, всех планет, потому что он единственный обладает мощной атмосферой. То есть это на самом деле планета. Довольно крупная планета. Почти размером с Луну. Но имеющая собственную атмосферу. Причем не почти, а крупнее Луны намного. Вот, видно даже оболочку воздушную. Она очень такая протяженная. И из чего она состоит? Она абсолютно безопасна для человека. Это почти чистый азот. У нас сейчас в комнате ведь тоже 75% азота. Мы им дышим. А там 90 с лишним процентов азота. К сожалению, нет кислорода. Но, во всяком случае, не отрава для нас. Нормальная атмосфера, в ней не опасно жить. Это облака, конечно. Там холодно, там метан и аммиак в небольшом количестве. Они конденсируются в облака, и почти ничего сквозь них не видно. Поэтому туда посадили космический аппарат вот такой. На борту Кассини, вот он сам аппарат Кассини, на его борту был прикреплен специальный зонд Гюйгенс для посадки на спутник Титан. Делали этот зонд в Германии на фирме, вы удивитесь, Mercedes-Benz. Сделали неплохо, хотя не идеально. Кое-что не сработало на нем. Но, в общем, он сел. Сел на поверхность Титана, на парашюте опустился и 2 часа там работал. 2 часа, потому что аккумуляторов было только на 2 часа, там зарядиться не на чем было. За это время он многого не сделал, но кое-что интересное нам показал. Во-первых, пока он спускался на парашюте, фотографировал поверхность, вот это с высоты где-то 5-6 километров снята поверхность Титана, а это Земля, это наша южноафриканская родная пустыня Намиб. Как видим, и там дюны, барханы песчаные. Ну, тут они песчаные на Земле у нас, а тут они, конечно, не песчаные. В основном роль минерала главного на поверхности Титана играет замерзшая вода. Там минус 180 градусов, там вода в виде снега и льда. Это основное вещество, которое покрывает поверхность Титана. А, ну вот что интересно, тоже с небольшой высоты, там около 8 километров, составная такая панорама была сделана. Это облако, облако метановое, видимо. А вот, пожалуйста, некий материк, и на нем русло реки. Ну, никто не сомневается, что это речное русло. Вопрос, что в нем текло или что в нем течет. И куда течет, понятно, вот сюда, а здесь ровная поверхность, что-то вроде, ну, дна озера или моря какого-то. Что могло течь и проложить такое русло при температуре минус 180? А метан, например, метановые облака, из них идут метановые дожди, и жидкий метан заполняет там русло рек. И даже в районе полюсов на Титане найдены озера жидкого метана. Ну, наверное, не чистый метан, там метан, этан, другие углеводороды, но что-то такое, типа сжиженного газа нашего, конденсата. А там играет роль воды. И в этом смысле планета, ну, интересная, геологически такая активная. Зонд там недолго проработал, биологию он там никакую не изучал, у него и не было таких приборов. Да никто и не надеялся, что на поверхности. Вот единственная фотография, которую он передал оттуда, честная фотография поверхности Титана. Булыжники – это, конечно, лед, водяной лед. Но вот что интересно, расчеты показывают, что под поверхностью Титана теплее. Ну, на любой планете, чем глубже, тем теплее, это естественно. И где-то на глубине 30 километров примерно, там нормальная температура около нуля по Цельсию, должна быть жидкая вода, и условия для жизни, для нашей нормальной, привычной нам жизни там есть. А на поверхности, экзобиологи думают, что на поверхности Титана примерно такие сегодня условия, как на Земле, были когда-то. Ну, очень давно, 4 миллиарда лет назад. Солнце тогда не так мощно освещало Землю, и было довольно холодно, и состав атмосферы был иной, бескислородный. И, может быть, то, что мы сегодня увидим и уже видим на поверхности Титана, это похоже на первые шаги эволюции жизни на Земле. По крайней мере, так пишут экзобиологи. Так что Титан в этом смысле некий заповедник прошлого Земли. Ну, будущее Земли, я уже говорил, печально. Во-первых, она высохнет. Во-вторых, когда Солнце закончит свою жизнь через примерно 4,5 миллиарда лет, оно раздуется, станет красным гигантом, будет освещать Землю гораздо мощнее, чем сегодня. И Земля просто прекратит свое существование. Она вообще попадет в атмосферу Солнца. Вот самые последние расчеты показывают, что Солнце распухнет до такого размера, что сначала Меркурий поглотит, потом Венеру поглотит и дотянется почти до орбиты Земли. Почти. Но при этом Земля, двигаясь вдоль поверхности нашего Солнца, раздувшегося, будет тормозиться, там приливные эффекты, и начнет приближаться к Солнцу и окунется в его атмосферу, ну и там расплавится. Так что жизнь на Земле прекратится когда-то, надо искать запасную планету. В Солнечной системе мы кое-что уже видели, теперь давайте посмотрим у других звезд, на что можно рассчитывать. Экзопланеты. Еще недавно об этом вообще никто не говорил. Теперь их столько понаоткрывали. Астрономы никогда не сомневались, что планеты у других звезд есть. Звезд много. Но попробуй найти эту планету. Звезды ярко светят. И своим светом забивают все в окрестности себя. И мы ничего там не можем рассмотреть. Ситуация такая же, как вот яркий фонарь вам в лицо светит. И что там рядом с фонарем? Какие еще маленькие объекты или источники света вы не можете сказать, пока фонарь этот бьет вам в глаза? Если у нас есть возможность его потушить, мы видим там какой-то еще вот маленький был источник, да? Даже можем понять иногда, что это за источник. Но потушить звезду-то мы не в состоянии. Вот астрономы всегда думали, как же обойти эту проблему, как заметить рядом с яркой звездой слабо светящуюся, вообще маленькую, маломассивную планету. Но нашлись такие способы. Ясно было, что если мы не можем планету увидеть рядом со звездой, давайте наблюдать саму звезду. Она вместе с планетой обращается вокруг общего центра их массы. Значит, какое-то движение у звезды регулярное должно быть, если вокруг нее обращается планета. Вот это движение и надо попытаться заметить. Проще всего оказалось заметить это, изучая спектр звезды, раскладывая ее свет в спектр и обратив внимание на то, движутся ли линии в спектре. Если звезда то приближается к телескопу, то удаляется, то за счет эффекта Доплера линии будут смещаться в спектре к голубому концу, когда звезда к нам летит, к красному, когда от нас. Ну и вот видимая скорость звезды будет регулярно меняться. В расчете на это в начале 90-х годов начались поиски вот такого эффекта. И к 95-му году его надежно нашли у некоторых звезд. Второй способ заметить присутствие планеты рядом со звездой, то есть если нам повезло оказаться в орбитальной плоскости планеты, тогда планета будет регулярно проходить на фоне диска звезды и закрывать ее собой. Такое микрозатмение получится. Тоже можно это дело использовать. Правда, с Земли, вот наземными телескопами, трудно это заметить, такие маленькие затмения. Но космические телескопы без труда это замечают. У них точность измерения яркости звезд намного выше. Атмосфера не мешает наша. И даже такие небольшие телескопы, как вот французы запустили в 2007-м, маленький спутник, ну, собственно, спутник-телескоп, зеркало, объектив диаметром 30 сантиметров. Это любительский телескоп. Дешевая машина довольно. Кстати, на нашей ракете «Союз» запустили. Прекрасно замечает, как планеты проходят на фоне некоторых звезд и открывает их одну за другой. Таким образом. В момент пересечения планеты и диска звезды яркость звезды чуть-чуть подсаживается, но потом снова восстанавливается. Это по глубине этого микрозатмения мы размер планеты можем измерить, а скорость движения планеты, ну, в общем, многие ее параметры. А самым в этом смысле продуктивным инструментом оказался американский космический телескоп Кеплер. И вот 3 с небольшим года назад запустили, и он проработал ровно свой гарантийный срок, что, вообще говоря, странно. Американская космонавтика довольно опытная, аппараты у них работают много гарантийных сроков, иногда по 20, а этот вот 3 года отпущенный ему гарантии проработал и сломался несколько месяцев назад. Но за эти 3 года он очень много успел сделать. Может быть, его еще восстановят, там он не совсем умер, но, в общем, сейчас с ним проблемы. За это время он 3 года смотрел на одно и то же место галактики нашей, звездного неба, с помощью огромного... Ну, собственно, это телескоп. Это вот один большой телескоп. И у него огромный приемник света. Вот эта вот мозаика из ПЗС-матриц, то, чем фотографируют современные цифровые камеры. У нас ведь тоже вот у каждого из вас сейчас в руках, в сумочке есть такая камера, но у нас этот ПЗС-приемник, он размером с ноготь в лучшем случае, а тут вот такая вот матрица, которая сразу большой кусок неба получала изображение. Вот этот кусок, он покрывал несколько созвездий. Лиры, Лебедя и туда еще вот эта часть Млечного Пути, это за пределами Млечного Пути. И 3 года вот здесь измерялась яркость примерно 150 тысяч звезд. И оказалось, что у многих из них затмения планетами наблюдаются. И так были открыты многие экзопланеты. Вот смотрите, статистика, как этого дела развивается. За 3 года примерно 100 экзопланет открывалось. Вот в прошлые годы. За последний год, с 12 к 13, 100. 100 в год. То есть каждые 3 дня открывалась новая экзопланета. За последние 2 месяца еще 50. Фактически вот в текущее время ежедневно астрономы открывают новую планету. Более 1000 экзопланет уже надежно обнаружено. И еще в процессе неподтвержденные, но, скорее всего, тоже будут подтверждены несколько сотен. Таким образом, у нас огромный сегодня банк данных об экзопланетах, но в основном это данные об их существовании. А интересно было бы получить их фотографии и исследовать их. Ну, пока мы только знаем их массы и расстояние от их звезд. Ну, иногда размеры. Вот на этой научной картинке показана масса планеты и ее размер. Ну, Венера, Земля, Нептун, Уран, ну, где-то тут Сатурн и Юпитер был бы. А вот данные про некоторые из уже обнаруженных планет. Некоторые есть близкие по размеру и массе к Земле, некоторые поближе к Урану и Нептуну, некоторые похожи на Юпитер. То есть диапазон физических характеристик экзопланет большой. Нас, конечно, интересуют те, что похожи на Землю. Есть такие. Их, кстати, именуют по тому прибору, который их открыл. Вот телескоп Кеплер их открывал, их так и называют. Кеплер, номер такой-то. Вот некоторые из них, ну это рисунки, конечно, это не фотографии, некоторые из них по массе, по размеру почти не отличаются от Венеры и Земли. Но штука еще в том, чтобы и условия на их поверхности были близкие к земным. Для этого они должны находиться в определенном узком диапазоне расстояний от своей звезды. Этот диапазон называют обычно зоной жизни. Habitable zone. Ее иногда переводят у нас как обитаемая зона. Мне не нравится этот перевод. Habitable zone. Это все-таки зона возможной жизни. Что это за зона? Это тот диапазон расстояния от звезды, где на поверхности планеты температура от 0 до 100 по Цельсию. То есть, возможно, жидкая вода. В Солнечной системе, когда она была молодой, зона жизни покрывала, ну вот на краю ее, на горячем краю Венера была, и внутри нее Земля. Сегодня Солнце помощнее работает, и зона жизни сдвинулась наружу. Земля по-прежнему в зоне жизни, и она уже достигла Марса. То есть на Марсе теплее становится постепенно. А в эту же зону интересно, в этой же зоне интересно найти те экзопланеты, которые похожи на Землю, да еще чтобы на них и температура была нормальная. Есть такие. Вот, пожалуйста, Кеплер-22. Вот это ее звезда, это колечко ее зоны жизни, и эта планетка находится, ну, на внутреннем краю, там тепло, но не фатально, а в ее зоне жизни. Ну, это наша Солнечная система, мы видим, где наши планеты находятся. То есть почти полное сходство. Ну, немножко покрупнее, конечно, она, чем Земля. Ну, не настолько, чтобы уж. Там поплотнее атмосфера, видимо. Но аналоги Земли найдены. Осталось поискать на них жизнь. Для этого их надо хотя бы сфотографировать. Так. А я знаю, что планетарии не любят, когда мы долго разговариваем. Сколько еще можно? Минут 15 можно? 15 минут хотя бы. Я вам покажу одну историю, которая говорит, что не только открытия бывают астрономические, но и закрытия тоже бывают. Вот история с планетами, с планетной системой у звезды Глизе 581. Это обычный рядовой красный карлик, это наше Солнце, Глизе поменьше. У нее было объявлено об открытии 6 планет рядом с ней. Причем одна из них прямо в середине зоны жизни, две другие по краям. И размером с Землю. Это наша Земля, это наша зона жизни. И размером с Землю, и находится в зоне жизни. Несколько лет назад это была самая популярная экзопланета. Все условия прямо точно как на Земле. Чем дело кончилось? Ну, чем дело кончилось, чуть попозже увидите. Ладно. Хотел сразу рассказать, но покажу потом. Кстати, не обязательно, чтобы планета находилась именно в зоне жизни. Мы уже говорили о спутниках далеких холодных планет. Но на спутниках условия могут быть свои собственные, не связанные с Солнцем, не связанные с солнечным теплом. Тут сама гигантская планета может обеспечить тепло. И вот такие экзопланеты тоже есть. Когда гигантская планета найдена, она вдалеке от звезды, но ее спутники вполне могут быть благоприятны для развития жизни. Фотографии гигантских планет мы уже получили. Вот, пожалуйста, звезда Фомальгаут, южная звезда. Ее сфотографировал телескоп Хаббл космический. Саму звезду специальным черным экраном закрыли, чтобы ее свет не мешал. И вот здесь обнаружилась планета-гигант рядом с ней. Вот ее фотография в 2004-2006 году. Мы видим, как она по орбите перемещается. Но это, во-первых, гигант, крупнее нашего Юпитера. Во-вторых, очень далеко от Солнца, от своей звезды. Там довольно холодно. Но все-таки уже первые фотографии получены экзопланет. Вот еще одна очень любопытная картинка. Это звезда, ну, с не говорящим для вас ничего номером из каталога ХР. Но метод интересный. На прямой фотографии свет звезды заливал вот все это пространство, мы ничего не видели. С помощью специальной математики прижали, ослабили свет звезды. Вот грязь некоторая осталась в серединке. Это то, что осталось от изображения звезды. Но при этом появились изображения трех ее планет. Такие методы есть, и они позволяют ослаблять свет звезды, выделяя яркость, яркие изображения планет. То есть свет мы уже от них получаем. Недалеко то время, когда начнем спектры получать и анализировать химический состав атмосферы. Вот даже еще лучше. Недавно сделаны фотографии. Звезду вообще убили, ее изображение. Одно только воспоминание осталось. И планеты яркие изображения нам показали. Что можно в спектре звезды считать признаками жизни? В спектре планеты считать признаками жизни на ней. Вот биологи нам предлагают 4 биомаркера в спектре искать. Во-первых, линии кислорода. Все-таки мы думаем, что жизнь должна быть кислородная. Кислород, особенно в форме озона, он яркие следы оставляет в спектре, и там его легко увидеть. Во-вторых, следы воды, конечно. Вода нужна, пары воды. Углекислый газ тоже для многих он является жизненно необходимым. И, наконец, метан. А метан почему? А дело в том, что основной источник метана в земной атмосфере – это все-таки живые существа, продукты их жизнедеятельности. Вот крупный рогатый скот выделяет из себя метан в большом количестве. И микробы наши. Ну, болотный газ – это тоже метан. Микробы, гниение микробное тоже являются источниками метана. А метан – неустойчивый газ. Он быстро распадается под действием ультрафиолета от звезды идущей. Он распадается в атмосфере. Так что если мы заметим в атмосфере какой-то экзопланеты линии метана, значит, он недавно там появился. Значит, там происходит жизнедеятельность. Вот такие биомаркеры надо поискать. Ну, вот теперь вернемся к этому закрытию. А в чем оказалось дело? А вот давайте я вам всю процедуру вообще покажу, как обнаруживают экзопланеты. Вот эта звезда Гализе на звездной карте. Звездочка рядовая, как наше Солнце, там данные ее неинтересные. Метод тот же самый. Наблюдаем звезду, ее колебания и получаем день ото дня скорость этой звезды, измеряем. И вот что, вот честная картинка перед вами. День ото дня идут дни. Измерение скорости звезды. 10 метров в секунду в одну сторону, 10 метров в секунду в другую сторону. Вот ее колебания. На первый взгляд ничего, какая-то какофония. Но если аккуратный анализ провести, Фурье-анализ, который выделяет периодические составляющие, смотрим на... Ну, кто знаком с Фурье-анализом, это мощность колебаний с данным периодом, спектр мощности. Вот видим четкое яркое проявление периодов 5 с небольшим суток. Оп, открыта планета. Первая мощная планета вокруг этой звезды. Гализе 581. Сама звезда буквой A обозначена. Первая открытая у нее планета буквой B. Сняли эти колебания. Дальше анализируем спектр. Оп, еще одна периодическая составляющая вылезла с периодом около 13 суток. Вторую планету открыли. Убираем ее колебания. Видите, шумы нарастают, потому что все меньше и меньше остается фотонов в этой записи. Мы убираем те, которые связаны с влиянием уже открытых планет. Открыли планету D, но дальше открыли планету вот E или I по-английски. Но ее колебания уже где-то на уровне ошибок. Ну и так далее. Продолжаем открывать. Вот планета G, ну, совсем там вроде есть, а вроде и нет. Так, ну, сказали, что есть. И вот она привлекла всеобщее внимание. У нее период обращения 37 суток, она в зоне жизни. Звезда слабо светит, поэтому близко к ней зона жизни находится. Год всего 37 суток длится. Вот замечательно. Первые несколько планет очень четко проявляются в колебаниях звезды. Тут никаких сомнений нет. А которая нас интересует, вот это И, Ну, то ли есть, то ли нет, ошибки большие. Но группа, которая делала эти наблюдения, сказала, что есть. Кстати, группа очень известная. Батлер – это патриарх этих наблюдений, американский астроном. Ну и вот начали с рассуждения, где эта планета, как она выглядит, вот она там, как с Солнечной системой, похоже, не похоже. Вот появилась эта картинка, все были возбуждены, что планета земного типа в зоне жизни обнаружена. Раз, и исчезла. Куда исчезла? А другая научная группа объявила, что результаты предыдущей научной группы были ошибочны. И оказалось, что вот этих двух планет в той системе, скорее всего, нет. Это, значит, был, так сказать, ошибка наблюдений. Так сказать, в пределах, на грани возможного объявили об ее открытии. Оказалось, что за гранью оказались, а не на грани. Ничего страшного. Тут же обнаружилась другая звезда, в которой планета, похожая на Землю, находится в зоне жизни. Так что таких уже немало. Однако, пока думали, что эта планетка существует, рассчитали динамику ее атмосферы. Как там ветер дует. Более того, послали к ней сигналы в надежде, что там есть неземная цивилизация. Сигнал летит, ему еще долго лететь. И совсем уж интересно, объявили о том, вот товарищ по фамилии Бхатхал объявил, что он оттуда получает сигналы лазерные. Товарищ, кстати, очень опытный наблюдатель, оптик. И вот как-то раньше у него все нормально было. Тут он, ему показалось, что оттуда сигналы идут. Ну, показал. Кто его знает? А может, идут? Может, идут? Вот такие дела. Где астрономы всем этим занимаются? Вот перед вами типичная обсерватория чилийская на территории Чили. На самом деле это южная европейская обсерватория, которая в таких делах одна из ведущих. На Гавайях очень хорошие обсерватории, крупнейшие в мире телескопы вот под этими куполами тоже обнаруживают экзопланеты. Вот это телескопы КЕК, которые тоже немало чего обнаружили. Крупнейший в мире телескоп, который на острове Ла-Пальма на Канарских островах построили, тоже начинает этим заниматься. Но все они, хоть и крупнейшие в мире, они недостаточно велики, чтобы собрать много света от экзопланеты и детально проанализировать ее спектр. Вот все эти гиганты, а у них диаметр зеркала, объектива зеркального, не больше 10 метров, они все-таки слабоваты для этого. Поэтому сейчас сооружается телескоп супер большого размера с диаметром зеркала 40 метров. Там же в Чили он будет стоять, уже начали его строить. Это объединенный проект европейский. И вот он уже сможет собрать так много света от уже обнаруженных экзопланет, что этот свет можно будет анализировать на предмет там, биомаркеров, то есть линий спектральных воды, кислорода, метана и так далее. Есть проекты очень интересные, как объединить в систему несколько телескопов и сделать их пригодными для изучения экзопланет. Принцип простой. Берем два телескопа и смотрим на один источник света. Если мы сложим принятый ими свет, произойдет интерференция. И на изображении звезды получатся черные и белые полосы, где свет звезды усилен, а где он ослаблен. И на изображении планеты рядом с ним находящейся тоже такая же гребенка получится. А поскольку они в разных местах находятся на небе, чуть-чуть смещены относительно другого, максимумы в излучении планеты могут попасть на минимумы в излучении звезды. И мы свет планеты получим даже с помощью не слишком крупного телескопа. Вот такие интерферометры. Хорошо бы их в космосе, конечно, организовать. Есть такой проект. 4 спутника телескопа и передают собранный ими свет на 5-й спутник базовый, который получает такую картинку. Но очень дорогая система, ни у кого нет пока на нее денег, пока обходимся наземными. Вот очень перспективная вещь. 2 года назад американцы соорудили бинокулярный телескоп, он на территории заповедника в Аризоне стоит. И фактически он может работать вот как такой интерферометр по исследованию экзопланет. Очень хорошая конструкция, и от нее многого ожидают. Там 2 зеркала гигантских, и они, как 2 независимых телескопа, могут на один источник смотреть, складывать свет вместе. Но он еще, так сказать, выходит на проектную мощность. Пока еще с него немного результатов. Последнее, о чем надо рассказать, Марс. Марс. Возвращаемся к Марсу. Вот он тут у нас, замечательный Марс. Почему к Марсу? Потому что все-таки на нем перспектива найти жизнь самая большая. Туда летал пока один, ну, точнее, их два одинаковых прибора для поисков жизни. Это аж 76-й год. Два викинга опустились на поверхность Марса. Это вот Карл Саган, который рядом стоит, и он участником экспериментов был. Два специализированных аппарата для поиска жизни. Они брали пробы грунта с поверхности Марса и ничего, никакой жизни в нем не нашли. Теперь мы понимаем, что это и бессмысленно было такие поиски проводить, потому что на поверхности Марса условия совершенно для жизни непригодные. Атмосфера Марса очень разреженная. Грубо говоря, ее нет. Крайне разреженная. И она совершенно не защищает от космической радиации. И все, что идет из космоса, доходит до поверхности Марса и стерилизует ее миллиарды лет. И там, конечно, никто не выживет. Но под поверхностью Марса гораздо интересней. Впрочем, биологи говорят, а как это так? Жизни на поверхности нет, а под поверхностью же все живые существа связаны с биосферой. Им какие-то остатки пищи, энергии нужны от поверхностных объектов? Нет. Оказалось, что не всем. Вот перед вами доказательство. В Южной Африке в прошлом году на глубине почти 3 километров нашли вот этого вот микроорганизма, ну, бактерия. Она сама себе экосистема. Она ничем не пользуется. Никакой связи с биосферы Земли у нее нет. Все, что ей нужно, она добывает сама из минерального вот окружающего ее вещества. Никаких связей, простите, никаких связей с другими формами жизни ей не нужно. Конечно, когда-то она отпочковалась от биосферы большой нашей, общей. Но сегодня она сама себе хозяин. И такие формы жизни возможны, подземные, абсолютно не связанные ни с чем. Это прямое доказательство того, что на Марсе тоже может быть подземная жизнь, не связанная со стерильной поверхностью. Ну, для начала надо найти воду на Марсе. Вот этот аппарат ее нашел. Он несколько лет назад опустился на севере планеты, в районе полярной шапки. Ну, это рисунок, конечно. А вот это уже фотография. Он своим этим маленьким совочком покопался там, раскопал вот такую траншейку небольшую, 10 сантиметров глубиной. Там что-то белое появилось. Было три варианта. Либо это соль какая-то, либо замерзшая вода, либо замерзшая углекислота, СО2. Там холодно, там и углекислота тоже может льдом лежать. Но прошло несколько дней, и под лучами солнца чуть-чуть испарилось это вещество, ну, в общем-то, осталось лежать. Если бы соль была, она бы вообще не изменилась. Если бы это углекислота была, сухой лед, он бы испарился за несколько часов под солнцем. Очевидно, это обычный ледяной, ну, водяной лед. Но есть и другие доказательства. В общем, на Марсе вода есть, но она в виде вечной мерзлоты лежит. Наконец, в 2009-м совершенно потрясающая вещь получилась. Наземные телескопы обнаружили в атмосфере Марса следы метана. Вот эти вот отмеченные цветом области, вроде бы там немалое содержание метана. Пока это не подтверждено никакими другими результатами. Ни марсоходами, которые там работают, ни другими телескопами на Земле. Пока это только результат одного наблюдения большими телескопами американскими КЕК. Но если действительно метан на Марсе в атмосфере появляется, это очень серьезный аргумент за то, что там микробы его выделяют. Других источников просто трудно представить. Вулканы не работают там. Это, скорее всего, микробный газ. Но пока это есть еще сомнения, что метан там открыт. Надо подтверждать. Это не было возможно, пока по Марсу ползали марсоходы вот такого типа, как Spirit и Opportunity. последние два. Они уже 10 лет там работают. Ну, Spirit уже испортился, Opportunity до сих пор работает. Скоро 11-й год пойдет, как он там без ремонта работает, и очень даже неплохо. Но это чистый геолог. У него не было никаких биологических приборов. Он даже не мог вот такие очень интересные для геологов вертикальные сбросы, стенки исследовать. Ну, маленький аппарат, не мог к ним подойти. Теперь на Марс год назад прилетел новый марсоход. Curiosity, вот он большой здесь. Это уже машина другого калибра. Это вот предыдущий, совсем маленький, первый американский марсоход. Sojourner, ну, он игрушечный совсем. Это вот Spirit и Opportunity такие. Curiosity огромная машина. Ну, посмотрите, рядом с людьми она какая большая. Весит почти тонну. И самое интересное, у нее вот тут на корме, но оно как раз сейчас не вставлено. Вот его перед полетом вот сюда вставляют ядерный реактор. Так что у него источник электричества свой собственный. Если на предыдущих марсоходах это солнечные батареи были, они зависели от светит, не светит солнце, то у этого надежный источник электричества на многие годы вперед, пока там плутоний не распадется полностью, это десятилетия пройдут. Машина большая, мощная, хорошо снабженная приборами. Там 17 видеокамер по всем бортам и на руке, и везде. Я не могу вам все показать, но в сети сейчас очень много прекрасных снимков с Марса, и можно любоваться ими. Кстати, тут есть и российский прибор. Вот тут на борту сбоку есть наш небольшой прибор, сделанный в Институте космических исследований. Он ищет воду. Он до глубины, примерно в 1,5-2 метра под поверхностью Марса, может нащупать воду, ну или лед водяной. Очень удачный такой приборчик. Но вообще, в этой машине российское участие есть. Во-первых, этот прибор Land. Во-вторых, плутоний, который там распадается, у нас куплен. Наш плутоний 238-й. В-третьих, ракетные двигатели, которые туда его отвезли, тоже куплены у нас, Роскосмос их продал. Так что какие-то элементы наши. Но в основном американская машина. Так что есть шанс, что она будет надежно и долго работать. Но посмотрим. Пока она только-только прилетела, год прошел. Конечно, это геолог в основном. Вот у него длинная рука двухметровая, и там комплекс геологических приборов всяких разных. Скребки, сверла, там микроскопы и прочее. Но вот эта штука интересная впервые на марсоходе. Это лазерный, ну, боевой лазер, скажем так, лазерная пушка. Она стреляет инфракрасным лучом на расстоянии нескольких метров, может, там до 15 метров, и вызывает микровзрыв. Испаряет кусочек вещества, и вспышки этого взрыва, спектр ее исследуется, тут телескопчик стоит, можно химический состав узнать вещества. То есть то, куда не дотянется эта рука, может дотянуться луч лазера, и он может по стенкам проводить прям химический анализ так дистанционно. Очень здорово. Ну, вот полная карта Марса. Куда его запустили, этот аппарат? Примерно вот сюда, вот в район экватора. Вот, собственно, все места посадок до сих пор работавших на Марсе аппаратов. Кстати, обратите внимание, первым на Марс в 1971 году еще опустился наш советский тогда Марс-3. Это первая посадка на поверхность Марса была, наша, удачная, мягкая. Но проработал он там недолго, 10 секунд, и перестал. Никто не знает, почему. Это надо будет исследовать, когда найдут его. Его уже нашли, его видно из космоса, но добраться до него надо. Остальные все аппараты американские. И вот нынешний, последний, сел вот сюда. Вот кратер Гейл. Это линия экватора на Марсе. Он почти на экваторе опустился вот в этот кратер. Чем этот кратер интересен? На карте цветом показан уровень поверхности. Голубой – это самый нижний уровень на данной карте. Видите, что дно этого кратера, он 50 километров в поперечнике, дно довольно глубокое. И было предположение, что, может быть, когда на Марсе была вода, там было озеро какое-то, и оно подтвердилось. А в центре кратера гора торчит, довольно высокая, 5 километров вот здесь высота. Естественно, геологам было интересно, чтобы... Ну, посадку надо было на дне кратера осуществить, на ровное место, а потом заставить его поехать вот на эту гору, чтобы исследовать слои горные. Для геологов это, конечно, самое то. Это было непросто организовать. надо было посадить в довольно узкий такой нацелить пятачок, а потом нашли даже долины, по которым он может подняться вот сюда к вершине, ну, если сможет добраться до вершины. Вот эти долинки, вот эти вот нашли. А перелет был обычный, в капсуле, вы видели, потом он влетел в атмосферу, тормозился об нее, потом на парашюте. И вот последний этап посадки на Марс был оригинальный, не такой, как раньше. Раньше на парашюте до конца опускался аппарат, а поскольку ветры на Марсе довольно сильные, прицелиться точно было невозможно. Куда ветром сносит парашют, туда и летит. Тут надо было попасть в пятачок. Поэтому на парашюте они опускались до высоты в 3 километра, а дальше из-под парашюта вывалилась вот эта вот платформа реактивная, и она на себе несла марсоход. И она его точно принесла куда надо и опустила на поверхность на этих веревочках, а сама отцепилась и отлетела, там упала где-то. И марсоход прибыл точно в назначенное место. И вот в момент посадки на парашюте опускается контейнер, а спутник, сейчас вокруг Марса уже несколько десятилетий непрерывно работают спутники, американские и европейские. Он это дело фотографировал. Опустился он вот сюда, Curiosity сел. Реактивная платформа вот тут упала, тут примерно 400 метров. Парашют вот сюда упал с верхней частью капсулы. Нижняя часть капсулы сюда, вот это все километр примерно. Ну и дальше марсоход начал работать. Он себя довольно успешно фотографирует. У него на конце руки фотоаппарат, он так делает. И, ну и вот уже начал рыть грунт рукой, брать пробы. А главное у него, конечно, впереди. Он должен доехать до этой горы и начать на нее подниматься. А, конечно, геологов очень привлекают вот эти вот слои. Но до горы далеко. Туда еще надо доехать. Едет он не особенно торопливо. Примерно где-то метров по 50, иногда по 100 в сутки проходит. Ну, собственно, куда ему торопиться? Он наукой там занимается. Ну, когда-нибудь доедет. А вот то, чего ждут геологи. Вот им поползать по этим слоям. Видите, отложения какие-то. Летопись. Миллионы лет. Геологическая летопись Марса. Тут, конечно, много интересного они найдут. Но впервые на марсоходе есть биологические сенсоры. И теперь он может не только геологией заниматься, но и искать какие-то признаки марсианской жизни. Посмотрим, чего он там накопает. Где их искать? Мы говорили, что на поверхности Марса жизни нет, а под поверхностью она может быть. Но как туда под поверхность пробраться? Природа нам подарила такой вообще замечательный дар. Пещеры на Марсе оказались, и входы на них уже обнаружены. С орбиты сделано несколько снимков вот этих вот дырок, которые ведут туда вниз, в пещерное хозяйство Марса. Мы понимаем, как это все было. Это карстовые области, там, видимо, чего-то текло когда-то, потом проваливались потолки у этих пещер, вот недоделанная, так сказать, полусделанная дыра на Марсе, мы ее видим. А то же самое есть и на Земле. Пожалуйста, поезжайте во Францию, там есть вот такая вертикальная пещера под Дирак. Можно туда спуститься. Если на поверхности жизни практически нет, там одни туристы, то внутри благоухает жизнь, потому что в любой пещере стабильные условия, температура стабильная, влажность повышенная, радиации нет, вот закрыты стенками. И вот пещера под Дирак, просто я там был и знаю, что это горизонтальная пещера, озеро там есть, ну, замечательные условия. Потолок провалился в одном месте, поэтому там дырка. То же самое на Марсе. Вот вам колодец, 80 метров в диаметре, но как туда спуститься? Пока нет таких роботов, которые могут по марсиан, даже по земным пещерам лазить. Но нет роботов-спелеологов. Мы пока можем только фотографировать, но фотографии показывают, вот это самая лучшая фотография, видим, что куда-то она уходит туда вглубь и потом идет, видимо, горизонтально. Но исследовать там не можем. Надо ждать новых марсоходов, способных лазить по пещерам. Ну, вообще Марс интересная планета. Смотрите, какие удивительные там пейзажи. Особенно вот этот пейзаж меня просто вдохновляет. Надо много-много марсоходов наделать и в разные точки Марса их накидать. Но вот кто знает, что там из песка торчит. Пока все это снимки с орбиты, и мы не знаем, что там на самом деле, а тем более, что в глубинах этой планеты. Перспектива. На Марс собираются регулярно пускать марсоходы, в том числе и мы. Совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства, вот к нему уже приступили, видимо, в 2018 году он там окажется, новый марсоход «ExoMars». Он небольшой, он примерно размером со «Спирит», такой 200 килограмм будет весить, но он оригинальный. У него вот две штучки есть интересные. Вот эта штучка – это бурильный станок. Вроде он небольшой по размеру, он там бур так надстраивается. И он сможет метра на два в глубину пробуриться и взять пробы грунта оттуда. А 2 метра – это уже немало. Это уже некая защита от радиации. И исследовать на предмет микроорганизмов. И тут у него есть биологические такие микросенсоры, на которые посыпешь песочек, и сразу много разных анализов будет на предмет там, обрывков молекул белка, белков, ДНК. В общем, сразу экспресс-анализ будет делаться. Так что интересно. Хотя небольшой аппарат, и, наверное, недолго живущий он там будет. Ну, может, посмотрим. Во всяком случае, делают аппарат европейцы, мы дадим ракету свою, и все это полетит на Марс таким образом. Вот он такой славный аппарат. Будет, к сожалению, маленький, но что-то сможет там исследовать. По крайней мере, это первый бурильный станок будет на Марсе, что очень важно. Вот, это в качестве саморекламы предлагаю тем, кого эта тема интересует. Вот книжка у меня есть про экзопланеты, ну, про всякие планеты. Но это еще не конец моего рассказа. То есть это конец. Но нет-нет, я хочу, чтобы вы пару минуток еще меня послушали. Значит, потом будут вопросы по этой теме. А я хочу вот что вам предложить. Вы знаете, какие проблемы сейчас на Украине? Нет, мы политикой здесь не будем заниматься. Но на Украине есть астрономы. И Украина, украинские астрономы совместно с нашими, московскими, делают очень хороший журнал.
1: Я вам покажу. Может, не все его знают, а это единственный качественный журнал для любителей астрономии и для профессионалов тоже. «Вселенная, пространство, время».
0: Сейчас как раз 10-летие этого журнала, и он набрал очень хорошее качество. И полиграфическое, и по содержанию. Вот мне показалось, что если сейчас из-за этих экономических проблем в Киеве рухнет это издательство, то мы вообще лишимся хорошего журнала для любителей астрономии. Если кто-нибудь из нас с вами подпишется на будущий год, и они получат какие-то дополнительные деньги, может быть, выживут. Вот журнальчики можете посмотреть потом после лекции. Он действительно очень качественный. Мне показалось уместным сейчас напомнить, что астрономы вообще народ интернациональный и могут друг другу в таких вот трудные моменты помогать. Я просто напоминаю вам о том, что подписка на этот журнал просто очень интересна. Может дать ему шанс выжить и дальше жить и нас радовать. Так, теперь давайте вопросы. Какие у вас по лекции появились? Пожалуйста.
2: Я бы хотел следующий вопрос задать. Вот биосенсоры, о которых вы рассказывали о различных марсоходах, они ищут метан, вы говорили, ищут обрывки белков, аминокислоты, но ведь это такое следствие предположения,
0: что, ну, конечно,
2: на других планетах такая же, как и на...
0: Ну, конечно, это традиционный вопрос. Чего мы ищем? Мы ищем жизнь земного типа. А что, мы можем что-то другое себе представить? У нас же нет других вариантов жизни. Вот какой вариант имеем в руках? Такие аналоги ему и ищем. Предложите?
2: То есть, по принципу,
0: конечно.
2: Что мы можем найти?
0: Что можем? Под фонарем ищем, естественно. Пожалуйста.
3: Да, а вот вы говорили, что на Титане есть метановые облака. Какова их природа?
0: Метан довольно распространен. Вы хотите спросить о его происхождении, метана? Не следствие? Нет. Дело в том, что там такое слабое солнечное излучение, что оно практически не убивает, не разрушает метан. И он там вполне мог образоваться естественным путем. нет никаких фактов, что это биологического происхождения метан. Нет.
2: Спасибо большое за лекцию. А что является убийственной радиацией на орбите
0: Причина, откуда она там? Дело в том, что Ио и Европа, и частично даже Ганимед, движутся внутри радиационных поясов Юпитера. У любой планеты, имеющей магнитное поле, все большие планеты имеют магнитное поле, есть в ней области, где застревают быстрые частицы, летящие от Солнца, и накапливаются. У нас тоже на Земле. Наши космонавты летают в очень узкой зоне между верхней границей земной атмосферы и нижней границей радиационных поясов. Это буквально от 350 до 600 километров над поверхностью Земли. Вот это область, где еще нет радиационного пояса и уже нет атмосферы, которая бы тормозила корабль. Вы посмотрите, все наши космонавты работают вот в этом узком диапазоне. Попади они чуть выше, там на высоту 800, скажем, или 1000 километров над Землей, и судьба была бы незавидная, через неделю они бы там погибли. На Луну и на... Это не мы, Марс 500, это нет. Это Институт медико-биологических исследований. А как летают космонавты? Как летали на Луну? Быстро летали. Просто протыкали радиационные пояса с, возможно, большой... за несколько часов. Поэтому не сильно облучались. А у Юпитера гораздо более мощное магнитное поле. Они там страшные радиационные пояса, и уровень радиации, особенно на Ио, просто фантастический. Пожалуйста.
4: Вы в самом начале говорили про то, что вода на Земле разрушается под действием солнечных лучей, водород и кислород. Какая эффективность этого процесса, если рассматривать накопление кислорода в атмосфере?
0: В сутки примерно 3 литра воды разрушается. Ну, за миллиарды лет это много.
3: Вы говорили про Ганимед и Каллисто. А на них, значит, вообще не может быть жизни?
0: Нет, может быть, как раз. Но они просто меньше исследованы, и о них меньше известно. К тому же видно, что их поверхность не ледяная, а все-таки каким-то минеральным, каменным веществом засыпана. Но, скорее всего, и они в основном состоят изо льда. И у них, наверное, тоже есть. Просто о них меньше пока известно. Европа так очевидно нас привлекает. Ну, лед вот он лежит, купол ледяной, под ним трещины, все. На Каллисто и Ганимеде совсем уж трудно будет пробиться к этому океану, потому что сверху камни.
5: Наличие воды – особенность именно Солнечной системы или других систем?
0: Вряд ли это особенность Солнечной системы. Вода – довольно популярное вещество в космосе, и молекул воды немало в космических облаках. Так что, наверное, это общее свойство.
6: А не было такой идеи вот Скайкран, который Кьюриосити опустил, не просто так скинуть на поверхность, а вертикально в пещеру марсианскую опустить, например?
0: Экран?
6: Скайкран, который…
0: Скайкран. Технических проблем в этом смысле много. Ну хорошо, каким-то образом вы в эту дырочку опустите марсоход. Скорее всего, он там плохо сядет, потому что вряд ли на дне этой дырочки. Ну хорошо, сел, поехал в пещеру. Дальше, как с ним связь?
6: Не марсоход опустить, а Скайкран просто туда скинуть, чтобы он что-нибудь передал, там, не знаю, сфотографировал.
0: Нет, такой идеи не было.
3: А как вы лично думаете, мы найдем двойник Земли?
0: Уверен, что найдем. Оказалось, почти у каждой звезды есть планетная система, а звезд нашей галактики более 200 миллиардов. Ну, есть из чего выбирать. Нет, долететь это пока разговоров нет. Долететь это не скоро. Но с большими телескопами исследовать это в ближайшие десятилетия будет возможно.
7: А темная энергия, темная материя, будет известно, что такое?
0: Подождите, все-таки мы сейчас о другом.
2: Насчет других планет, и вы говорили про спектр, мне кажется, я в интернете слышал следующую вещь, что когда один из телескопов находил вот этим методом затмения планету, параллельно он обнаружил какие-то дополнительные полосы в спектре звезды.
0: Да.
2: Что возможно?
0: Сейчас объясню. Нет, дело вот в чем. Некоторые экзопланеты очень близко к поверхности своих звезд движутся. Их поэтому легче открывать. Но они так близко к звезде находятся, что их атмосфера нагрета там до 1500-2000 градусов, и она в космос испаряется. И планета больше даже на комету становится похожа. Она вся вот этой газовой оболочкой, хвост даже за ней тянется. И вот этот хвост на фоне излучение звезды оставляет свои линии в спектре. Да, там найдены некоторые газы, но это горячие планеты. Там 1500 градусов на поверхности. Ну, про жизнь там нет смысла говорить. Вопрос скончился.
8: Можно говорить примерно о каких-то сроках, когда произойдет какая-то более-менее систематизация открытых экзопланет?
0: Но она происходит регулярно. Вы видите, темп открытий сейчас стал фантастический. В каждые сутки новая планета прибавляется. И очень

0: что-то новое появляется. Такое популярное направление исследований. К сожалению, в России оно почти не имеет шансов. У нас нет больших телескопов. Да и условий для наблюдений тоже нет. Надо вступать в кооперативные какие-то программы. И вот строительство 40-метрового телескопа, оно нам давало такой шанс. Многие страны сложили свои деньги, чтобы стать участниками этого проекта. Но это западноевропейские страны в основном. Нам предлагали вступить в эту кооперацию, но надо было $100 миллионов сразу заплатить и по 10 миллионов ежегодно вносить в этот проект. Правда, мы могли бы не деньгами это заплатить. Вы видели, телескоп огромный, зеркало 40-метровое, и оно будет создаваться не целиком, 40 метров не сделаешь, а из кусочков таких панелек зеркальных, 800 штук почти. И вот материал для этого могли бы изготовить у нас на подмосковном предприятии, тут Лыткаринский есть завод оптический, могли бы, и тогда эти миллионы мы бы просто своему предприятию заплатили, оно бы сделало материал для огромного зеркала. Но даже на это не пошла наша власть, не дали нам пока ни копейки, так что мы со стороны пока наблюдаем за всем за этим.
1: А насчет сети? Я вот...
0: Что сети?
1: Сети – это search. Это тоже довольно старая такая тема, и сигналы, которые принимает телескоп, может даже какой-то человек у себя изучить, если скачает клиент. Может ли вот этот способ поиска жизни?
0: Конечно, конечно. Это один из способов поиска космической жизни. То есть сразу искать жизнь разумную, дающую о себе знать напрямую, да, в виде сигналов. И этот способ самый древний, с 60-го года мы ищем сигналы внеземных, радиосигналы внеземных цивилизаций, пока наверняка не нашли ни одного за 60 лет поисков. Но это не значит, что их надо прекращать. Они, в общем, продолжаются и расширяются, но сигналов пока нет.
2: Вот известно, что существуют двойные звездные системы. Обнаружены ли вокруг них планеты?
0: Да, обнаружены планеты в широких двойных системах. То есть, когда звезды далеко друг от друга, вокруг одной из них обращаются планеты, а вторая почти не мешает. Она где-то там ходит. И что самое интересное, обнаружены даже планеты в тесных двойных системах. То есть, когда звездочки вот так вот рядом вращаются, а планета вокруг них двоих ходит. Говорят, это очень точно похоже на эпизод из кинофильма «Звездные войны». Какая там планета была? Татуин, вот. Двойное солнце там восходило, заходило. Вот точно так же должно быть на тех планетах. Да, пожалуйста.
3: По поводу сигнала. Что вы можете сказать по поводу сигнала «Бау»?
0: Могу только сказать «Вау!». Это я напомню. В середине 70-х один радиотелескоп там, в Огайо принял очень мощный сигнал из космоса. Очень узкополосный, вообще по многим признакам искусственный. Но он не повторился. Вот один раз мы из космоса получили нечто похожее на сигнал, но он без информации, он просто такой импульс. Вообще говоря, самые мощные радиосигналы, которые с Земли идут в космос, тоже имеют примерно такую же структуру. Какие самые мощные мы радиосигналы посылаем? Это военные радары, которые прощупывают вот околоземное космическое пространство. Они тоже мощный импульс посылают, потом от спутника что-то отражается, приходит. Но в основном-то эта энергия уходит в космос и улетает. И где-то там далеко кто-то ее приняв, что будет думать?
1: Вау!
4: По поводу атмосферы Марса, сказать, что она настолько разрежена, а тем не менее увидеть, чтобы купол парашюта раскрытый.
0: Нет, но она не совсем уж разреженная, а примерно, значит, атмосфера на Марсе такая, у поверхности Марса, как на Земле на высоте 30 километров. Мы это называем стратосферой, самолеты у нас там летать не могут, просто нет опоры для крыльев, но на Марсе и сила тяжести поменьше, чем на Земле в 2.5 раза. Поэтому там бы самолету легче было летать. И поэтому же парашют достаточно большой. Все-таки за этот воздух как-то чего-то цепляется. Но она разреженная в том смысле, что не прикрывает поверхность от радиации космической. Проходит радиация абсолютно. А так летать там на воздушном шаре можно было бы, и вот на каком-нибудь легком самолете тоже можно было бы на Марсе, да.

0: извините, задаю вам, задам, может быть, странный вопрос, но что вы думаете о существовании сверхразвитых неземных цивилизаций?
1: Сверхразвитых?
0: Да.
1: Ничего. Если
0: умеющих летать, в смысле, умеющих летать из одной системы, из одной системы в другую за несколько часов.
1: А. Не знаю, мы их не наблюдали пока, таких цивилизаций, но в принципе это возможно. А математика, по крайней мере, в рамках теории относительности позволяет преодолевать пространство быстрее скорости света, если это пространство определенную структуру топологическую имеет. Вот черные дыры в этом смысле как раз могут в некоторых случаях служить входами и выходами из таких туннелей. А это почти чистая, да не почти, а чистая теория, никаких следов мы таких объектов не наблюдали, но их ищут. И, между прочим, большой энтузиаст поисков вот этих черных дыр, а точнее они называются червоточины или кротовые норы в пространстве, большой энтузиаст этого дела академик Кардашов, который руководит проектом «Радиоастрон», вот радиотелескоп, летающий в космосе, у нас очень удачный проект. И как раз этот радиотелескоп и следующий, который через несколько лет полетит, в принципе, могут обнаруживать вот такие входы и выходы из пространственно-временных туннелей, червоточины эти самые. Если мы их обнаружим, то, вообще говоря, не только другие цивилизации, но и мы когда-нибудь сможем ими воспользоваться из одной галактики в другую за полчаса перемещаться. Ну, мгновенно. Ну, да, еще долететь, да?
2: В кинофильмах очень часто инопланетяне изображаются как что-то такое опасное, там, чужое.
1: Да что там инопланетяне? В обычных фильмах и люди.
2: Я на самом деле не считаю их опасными, мне просто хотят, чтобы вы как еще рассказали, почему, скорее всего, не
1: знаю. Я ровно столько же знаю об инопланетянах, сколько и
2: нужно особо много знать, чтобы подумать, что вряд ли они могут питаться тем, из чего состоим мы.
1: Не знаю, не знаю, не знаю. Я думаю, мы уже дошли до логической точки с инопланетянами.

дорогие друзья, коллеги. Сегодня у нас разговор про так называемые суперконтиненты. В сущности, так в истории Земли называются массивы континентальной земной коры, которые в некоторых случаях и в разные эпизоды истории Земли сливались в единое пространство. Вообще этот разговор следует начать вот с чего, что континент в понимании, как и океан, да, геологическом и в понимании географическом – это совершенно разные вещи. Что такое континент в понимании геологическом? Это участок земной коры, который характеризуется континентальным строением. То есть в основной своей структуре земная кора, которая на континентах в среднем мощностью порядка 30-40 километров, она складывается из трех основных слоев, назовем их так. Самый нижний, да, называемый базальтовым, но, правда, только лишь на том простом основании, что скорость прохождения сейсмических волн, то есть благодаря геофизическим методам, она примерно соответствует океаническим базальтам, которые кристаллизуются на дне Мирового океана. А вышележащий, так называемый гранитно-метаморфический слой, который состоит из метаморфических пород, ну, например, гнейсов, там, слизистых сланцев, прорванных интрузиями самого разнообразного состава. Ну и, наконец, на поверхности у нас лежит слой осадочный, тот, который сформирован по большей части за счет экзогенных процессов, то есть тех, которые происходили в морях и океанах, по большей части в виде осадконакопления за последние, скажем так, полмиллиарда лет. Экзогенные процессы – это что? Это деятельность атмосферы, это деятельность водотоков на суше, например, рек, ручьев. Это деятельность ледников, конечно. Ну, собственно, весь этот материал сносился в моря. А моря в геологическом понимании океана, вот это тоже не то же самое, что в географии. Это участки земной коры, которые характеризуются строением океаническим, где отсутствует вот этот вот самый гранитно-метаморфический слой. К пониманию этого пришли далеко не сразу, конечно же, и даже долгое время вся геология делилась на континентальную и морскую. Поэтому, когда геолог подходит к берегу моря, и волны, да, накатывают на его ноги, это совершенно не означает, что вы вошли в океан в геологическом понимании. Океаническая кора, она простирается по большей части на достаточно больших глубинах, порядка 4-5 километров в среднем. В некоторых случаях она может являться даже и сушей, как, например, в Исландии, как, например, там на территории Азорских островов. И вот континентальная кора, она ограничена так называемой бровкой шельфа. Шельф или полка по-английски – это, собственно, ограничение коры континентальной. И вот на сегодняшний день бровка шельфа, она находится где-то там вблизи отметки минус 200 метров. То есть на вот такой глубине. Соответственно, континенты у нас на некоторую глубину погружены. Ниже уровня Мирового океана. Уровень океана – это такая величина непостоянная. То есть это вот очень зыбкая субстанция на самом деле. Потому что уровень океана менялся по разным причинам. В разное время это происходило, вот, и амплитуда колебаний Мирового океана, ну, она, по всей видимости, достаточно велика. Возможно, она даже составляет, там, ну, может быть, какие-то даже первые километры. И происходило это в разные эпохи, когда либо на континентах не было никаких полярных шапок, либо этими ледниками покрывались чуть ли не все, да, вот, территории тогдашних континентов. Такое тоже бывало. Это ситуация, неоднократно повторяющаяся на Земле, которая называется «Земля-снежок», когда ледники доходили чуть ли не до экватора. И вот
Любой континент, он состоит из разновозрастных блоков. Достаточно поглядеть на геологическую карту, где мы с вами найдем так называемые кротоны. Вот. Это греческое словечко означает власть, сила, значимость, что-то вот такое. Короче говоря, это наиболее древние участки континентов, превышающие в своем возрасте в одних случаях 2 миллиарда лет, в других случаях 3 миллиарда лет. И в подавляющем большинстве в пределах кротонов находятся так называемые кристаллические щиты. Это те участки земной коры, где обнажен фундамент. Фундамент у нас состоит как раз вот из этих самых гранитогнейсов, по большей части. Вот. И означает это то, что любой кристаллический щит, он на протяжении вот этого всего долгого времени испытывал многолетние поднятия. Они очень небольшие по величине своей, это какие-то доли миллиметра в год. Но денудация, то есть процессы, связанные с физическим, химическим выветриванием, разрушением механическим обломков, выносы их в аквариум, в окраины бассейны. Поэтому вся эта территория оголяется. Так можно в буквальном смысле перевести вот это латинское слово «денудацию», «оголение». И вот до понимания, что периодически у нас участки континентальной коры собирались в одну кучу, прошло довольно-таки много времени. Следует начать всю эту историю, ну, наверное, издалека, что земная твердь, она не всегда была такой, какая вот, какую мы наблюдаем ее сейчас. Ну, еще в античные времена, ну, как минимум с Аристотеля, было известно, что мы находим морские раковины достаточно высоко в горах. И объяснение этому, в общем, было вполне логичное, что, по всей видимости, земная твердь, вот она периодически бывает, совершает вертикальные движения. Подобные же обобщения делались и позднее, вот, и даже тогда, когда вроде бы как религиозная составляющая преобладала в науке. Тут надо понимать вот какую вещь, что в средневековой Европе, что в раннем новом времени, все-таки наука, она была сосредоточена по большей части в монастырях. Очень многие короли раннего средневековья, ну, каких-нибудь варварских королевств, они не умели даже подписываться под документами. И письменностью, как таковой, владели по большей части монахи. И вот даже просвещенные государи, там, типа там, того же Карла Великого, да, вот они едва-едва там умели подписываться. Поэтому наука, она была неотделима от религии. Вот монахи небережно собирали тексты, которые уцелели с античности. И поэтому очень многие из них читали, разумеется, труды античных философов вот о том, что у нас Земля, она такая непостоянная некоторым образом. Поэтому надо понимать некоторым образом психологию человека средневековья. Тогда существование Бога, оно было, что ли, непреложной истиной. И в этом, в общем, никто не сомневался. И вот ученость появляется в монастырях. И вот первые европейские университеты, они практически все появились в монастырских стенах. Какой мы не возьмем, хоть Кембридж, хоть Оксфорд, хоть Сорбонну, хоть Хайдельберг. Вот все они изначально были в монастырских стенах. Очень многие великие ученые нового времени, которых мы почитаем как основателями, да, естественно, научной дисциплины, возьмем того же Исаака Ньютона. Вот. Мы его почитаем как отца небесной механики, вот. Но сам себя он считал теологом, по большей части. Вот. Человеком, который во многом изучает, конечно же, деяния Господа, и никак иначе. А свою деятельность он, в общем-то, считал хобби скорее. Наверное, как-то так. Но вот на протяжении нового времени начинают накапливаться интересные такие вот знания. Ну, во-первых, картографический материал появляется достаточно точный.
И когда, ну, скажем так, завершается эпоха великих географических открытий, стало понятно очертание континентов. Ну, это вот нам известен, может быть, он не первый, но нам известен как первый человек, вот, который предположил, что берега Восточной и Южной Америки некогда вплотную соприкасались с западными берегами Африки, исходя из, в общем-то, сходства этих самых береговых линий. Естественно, он объяснял это совершенно другими причинами, нежели сейчас. Вот. Это был некто Абрахам Мартелий, фламандский географ, картограф. И вот он писал, что, по всей видимости, описание гибели Атлантиды у Платона, вот, оно относится как раз к тому времени, когда вот эти вот самые два континента, Африка и Южная Америка, разошлись. Таких людей было много, которые писали о том, что, возможно, это не случайное совпадение. Один из других был знаменитейший английский философ Фрэнсис Бэкон, который в своем «Новом Органоне» писал о том, что нельзя не видеть очевидное, что между Америкой и Африкой некогда, по всей видимости, не существовало пролива. Дальше что? Дальше геология развивается своим ходом, и уж само-то название геология, она вообще прозвучала в современном контексте только лишь в конце 18 века. Впервые это в современном контексте произнес Жан-Анри де Люк, это швейцарский геолог, который занимался изучением строения Альп. Ну и начало 19 века – это тоже время таких вот великих обобщений. Должен сказать, что очень часто самые значительные открытия в науке делаются отнюдь непрофессиональными специалистами. Вот. И в геологии тоже так получилось, что начало науки как таковой, а геология все-таки самая молодая из естественных наук, делалась дилетантами, причем дилетантами великими, я бы сказал. Ну вот, один из отцов биостратиграфии, некто Уильям Смит, он был вообще горным инженером, то есть все-таки он занимался другими вещами, прямо не связанными с геологией. И, по крайней мере, он, ну, одним из первых, наверное, обратил внимание, что можно сводить достаточно удаленные между собой разрезы по сходству ископаемой фауны. И вот у него было немало коллег, вот, которые были такими же великими дилетантами. Ну, среди таких можно назвать, например, Джеймса Хаттона, шотландца, который вообще сельский врач и священник по совместительству, который писал, что подавляющее большинство горных пород созданы огненным жаром Земли. Вот. Потому что он исследовал родную Шотландию, он бывал в Италии, он бывал во Франции, он видел извергающуюся Этну. А, скажем, в других местах Земли, ну, например, в той же Германии, вот работал некто Авраам Гутлов Вернер, вот, который считал, что подавляющее большинство горных пород морского происхождения, вот, и награждал он этим статусом даже базальты, считал, что это перекристаллизованный морской осадок. Была такая великая геологическая битва, великий геологический спор, так еще иначе называется в науке. И вот битва плутонистов, возглавляемая некоторым образом неформально Джеймсом Хаттоном, и битва нептунистов, возглавляемая Вернером, привела к тому, что вот научный мир некоторым образом раскололся. А что у нас было с самого начала? При этом должен сказать, что по-прежнему, да, все-таки в науке преобладало религиозное сознание. То, что Земля прожила гораздо большую историю, вот, чем указано в Библии, чем эти самые 6000 библейских лет, вот, так это всерьез, наверное, прозвучало только лишь у еще одного великого дилетанта, Чарльза Лайли, который любительски занимался геологией, подчеркиваю, любительски, потому что основная его
деятельность, она была сосредоточена в юридической практике. Он был адвокатом. Он получил юридическое образование, а вообще естествознанием интересовался всегда, вот, с детства там начиная, собирал там какие-то коллекции насекомых. И геологической деятельностью он стал заниматься, ну, уже будучи юношей, наверное. Исследовал себе ту же самую Шотландию. Ну, кстати, много где успел поездить. Он был человеком путешествием, бывал он в Европе, бывал в Северной Америке. Вот где-то вот к началу 30-х годов, это 30-е, примерно 33-е годы, когда он публикует частями свой самый, наверное, цитируемый труд, который называется «Принципы геологии». Переведен он на русский язык, кстати. И вот к чему приходит Лайль? К тому, что, по всей видимости, Земля живет очень давно, и не надо оценивать ее в каких-то там библейских годах. То есть тем самым вы понимаете, что происходит в течение первой половины 19 века мучительное деление науки от религии. В некоторых случаях это продолжается и до сих пор, конечно же. Вот, что нельзя религиозными догмами объяснить все происходящее на Земле. И вот Лайль производил самые разнообразные расчеты. Ну, за какое там время, допустим, образовалась там меловая толща где-нибудь там в районе Дура. Вот, и счет пошел уже на миллионы лет. Поэтому Лайль называл как раз десятки миллионов лет той самой адекватной цифрой, которая говорила бы о том, что, ну, по всей видимости, все-таки мы живем на долгоживущей планете. Лайль был необычайно популярен, несмотря на то, что он был любителем, тем не менее, авторитетом считался величайшим. И даже некоторое время его чуть ли не заставили стать президентом Лондонского геологического общества. Вот. Но в конце концов он все равно отошел от этого дела. Ну, во всяком случае, Англия, она была некоторым образом местом, где вот была сосредоточена передовая геологическая мысль. И вот Лайль считается отцом так называемого униформизма. Так это называется в Великобритании учение, которое возникло с его помощью, которое предполагает, что современными процессами можно объяснить все происходившее в прошлом на нашей планете. Тогда как через Ла-Манш, напротив, жил не менее авторитетный человек, чуть раньше, правда, Лайля, более взрослый его коллега, это барон Кювье, который считается отцом катастрофизма. Вот вам еще один геологический спор великий, да, вот между катастрофистами толка, да, Кювье, и униформистами Лайля. Кювье, в отличие от Лайля, мало куда ездил. Вот он исследовал преимущественно окрестности Парижского бассейна. Ну и что он там видел? Вот он там видит один слой, там одна какая-то фауна. Второй слой выше лежащий, там другая фауна. Третий слой, там третья фауна. Ну не иначе, как капризное божество делает какую-то там биосферу, вот, а потом уничтожает по собственной прихоти. Как-то давно уже этот вопрос даже исследован лингвистами. Что вот слово «катастрофа» в английском языке и, скорее всего, в русском тоже имеет больше эмоциональный оттенок, чем во французском. То есть для англичанина и для русского катастрофа – это что-то большое и ужасное, а для француза, ну, это как бы так, можно и пережить. Поэтому катастрофизм был обязан появиться во Франции, а униформизм, по всей видимости, в Англии. В Англии все так величаво передвигаются по Лондону, как известно, да, изящно. И что? Глядя просто-напросто на манеру, да, разговора, на манеру передвижения, очень многое можно судить. Так вот, вот у нас середина 19 века. В дело включаются уже те, которые называют себя геологами. Кстати, геологами называют себя все-таки в большей части Европы, за исключением Германии. В Германии себя называли геогностами. И геогностами себя называли, кстати, не в России, потому что российская геологическая школа, она по происхождению немецкая. Появляются первые геотектонические гипотезы. И вот одна из таких первых – это то, что некогда разогретая Земля, она испытывает
так называемую контракцию, то есть сжатие, гравитационное сжатие. И от этого у нас на планете вот имеется вот тот рельеф, который у нас есть. Горы, впадины. Издалека посмотреть на Землю, да, вот такая сморщенная такая вот поверхность. Поэтому с точки зрения философов, геологов середины 19 века, по всей видимости, мы имеем дело именно с этим. И вот автор гипотезы контракции, некто Эли де Бумон, француз, вот, который надолго, на самом деле, оставил свой след науки. Как ни странно, в учебниках геологических гипотеза контракции задерживалась чуть ли не до середины 20 века. Вообще этот феномен на самом деле описывал известный социолог, философ Томас Кун, вот, который написал в 60-е годы свою знаменитую книжку «Структура научных революций», где вот главная мысль такая проскальзывает, что устаревшие модели, гипотезы, они не уходят сами собой под давлением, ну, каких-то новоприбывших фактов. Не поэтому совсем, а потому что, как бы это цинично ни звучало, из жизни выходят носители этих самых старых идей. Вот только поэтому. Вот и поэтому учебники, вот они отстают в некотором отношении от передового края науки. Это не только геология касается, какого угодно, любого раздела науки, какой мы ни возьми. Почему гипотеза контракции умерла сама собой? Потому что уже к концу 19 века стало понятно, что у нас на планете есть огромное количество разрывных структур. Ну, сейчас они в науке, например, называются рифтовыми. Вот у нас много есть таких впадин, да, которые образовались как раз за счет разрывов самой земной коры. Ну, та же Байкальская, там впадина Танганьика какая-нибудь в Африке, там Рейнский какой-нибудь грабен, который нельзя объяснить вот этим самым наморщением. Ну, сначала старались перемирить одну и другую, да, гипотезу, но не получалось. Потом появляется следующая модель, которую мы называем геосинклинальной теорией. Ну, в сущности, это слово, оно до сих пор еще живо в науке, но, правда, оно носит уже другую смысловую нагрузку, не такую, которую это слово носило в конце 19 века. Суть в чем? Суть в том, что ранее бывшие океанические участки становятся континентальными. Каким образом? Существует долгая фаза осадка накопления в Синем море и океане, потом, значит, на этом месте у нас происходит интенсивное складкообразование, возникает горно-складчатая система, которая достаточно быстро разрушается, ну, в геологическом масштабе, конечно. Ну и на этом месте, в конце концов, формируется уже континентальная кора современного типа. Эту гипотезу развивали на протяжении, ну, наверное, века минимум. И самое интересное, что она дожила в Советском Союзе гораздо дольше, чем в остальных местах земного шара. Ну, так странно. Такое было активное сопротивление. И вот в конце 19 века накапливается достаточно данных о том, что действительно когда-то отдельные континентальные массивы были едины. Ну и по большей части это считывалось со строения, да, ну, допустим, какого-то западноафриканского участка и восточно-южноамериканского. Либо по сходству фаун, тех же самых континентальных. И вот один из первых людей, который вообще ввел понятие суперконтинента, это был австрийский геолог Эдуард Зюсс, автор замечательной книжки «Лик Земли», тоже переведенной на русский язык, вот, где он вводит такое понятие «гондвана». На основании того, что в отдельных частях некогда бывшей Гондваны мы находим одинаковую флору позднепалеозойскую, состоящую из голосеменных. То есть это территория сегодняшней Африки, Южной Америки, Индии, Австралии. Ну, сейчас к этому комплекту добавилась еще Антарктида, потому что тогда, естественно, она еще в той степени не изучалась. И вот почему Зюсс выбрал именно такое название? На самом деле он действовал в русле широко распространенной традиции, которая была, ну, наверное, века там, с начала 19-го. Вот.
И ввели ее замечательные английские геологи, это Адам Седжвик и Родерик Импи Мёрчисон, которые, ну, для начала, да, вот они известны тем, что они определили существование систем кембрийской, силурийской, впоследствии девонской, потом уже другими людьми была выделена каменноугольная система на территории всей той же самой Великобритании. Так вот, традиция она какова? Называть соответствующий стратон, ну, в данном случае кембрийскую систему, по ее наиболее, по его наиболее древнему географическому названию. Например, да, вот Кембрий был назван Кембрием, потому что сама система описана на территории Уэльса. А древнеримское название Уэльса – это Камбрия. Силурийская система выделена была там же и тоже в русле той же самой традиции, только в данном случае речь идет не о географическом названии местности, а о названии наиболее древнего народа, который там когда-то жил. В данном случае это кельтское племя силуров, охотников, скотоводов. Девон назван так по одноименному графству в Южной Англии. А каменноугольная система, она была выделена на основании, ну, некоторого, что ли, некоторой литологической особенности, что там вот у нас есть прослой каменных углей. Вот. И таковые имеются залежи каменных углей и в Европе. Уж поскольку английские геологи, разумеется, работали в некотором контакте с французами, с немцами и так далее. Вот. И поэтому эта эпоха, она вот обозначила была таким образом. Это совершенно не означает, что угли накапливались везде по всей планете. Конечно, нет. Они накапливались только лишь в тогдашних тропиках. Ну, вот это вот традиция, она соблюдалась на протяжении всего остального времени и соблюдается она на самом деле сейчас. Так вот, уж поскольку речь шла о южных континентах, у Зюса, напоминаю, Африка, Южная Америка, Австралия, Индия, то надо было выбрать какое-то название географическое, которое бы вот лежало бы в русле этой традиции. Вот. Но почему-то вот Зюсу не пришло в голову как-то назвать это иначе. Вот он выбрал название племени древнего, которое некогда проживало на территории Индии. При этом какими он пользовался источниками? Да, ведами, чем же еще? Вот. Переведенными, по всей видимости, на немецкий язык. И там он находит вот это вот название Гонды. В итоге появляется название такого обширного континентального пространства, которое характеризуется сходством флористическим, фаунистическим, которое вот в английской интерпретации звучит как Gondwanaland. Ну, назвал и назвал. И с этим названием, в сущности, живем до сих пор. Хотя вот геология – наука консервативная, и поэтому вроде бы есть основания некоторые названия поменять, но нет, уже все привыкли. Так вот, откуда словечко-то взялось? Выяснилось, что это совсем не само название племени. Это уже потом выяснили историки, лингвисты, что так их назвали племена, пришедшие с севера, арии. За обычай надевать на гениталии разные украшения. Ну, вот в традициях некоторых древних народов, вот это до сих пор на самом деле сохраняется. Возьмите там ту же самую Новую Гвинею какую-нибудь. Так вот, в оригинале, в переводе с санскрита, на санскрите точнее, да, вот это вот слово звучало Говандавана. На самом деле в этом слове слышатся индоевропейские корни. Вот, скажем, корень гов, да, вот это корова, да. Ну, скажем, в украинском языке сохранилось слово говяду, да, а в русском языке есть слово говядина. Корень анд, да, означает принадлежность к какому-то мужскому началу. Короче говоря, весь этот древний континент вот, назван, вот видите, по такой очень своеобразной и даже пикантной причине, если угодно. Ну, привыкли и привыкли, ладно. Так вот, Зюс
Как себе представлял Гондвану? Он представлял ее с обширными континентальными мостами, то есть через ту же самую Атлантику, через Индийский океан. Поэтому представляете, да, какой огромный континентальный массив. Ну и в тогдашнем представлении геологическом было так, что, ну, по всей видимости, какие-то участки земной коры, они испытывают деструкцию, опускаются ниже уровня моря, становятся дном океана, ну и тем самым связь между этими отдельными континентальными участками, она прерывается. И вот с таким представлением, на самом деле, мы жили очень долго. Я до сих пор помню учебники геологические, изданные в 60-х годах, где вот приводится вот эта вот самая зюсовская картинка. Проходит еще какое-то время, и появляется еще один великий дилетант. Звали его Альфред Вегенер, это немецкий геофизик, метеоролог, который занимался еще чисто любительски исследованиями геологическими. И в начале 20 века, где-то там году там, 10-12, он приходит к убеждению, что, по всей видимости, наверное, правы его предшественники. Я не знаю, читал ли он, потому что Фрэнсиса Бэкона мог не читать, Александра Гумбольдта, а, кстати, ученика Вернера, он тоже мог читать, уж поскольку немец. Вот, где, собственно, прямо сказано, что ну, вот каким-то насильством, да, вот эти вот континенты, они были раздвинуты в разные стороны. Он предлагает свою модель, что континенты, по всей видимости, медленно и печально перемещаются прямо-таки по океаническому ложу. Механизма он никакого особенного не предлагал, за исключением того, что он предполагал, что виной всему, ну, наверное, ротационные силы, которые возникают при вращении самой Земли. Его книжка о происхождении материков и океанов, она была опубликована четырежды, кажется, вот, по-моему, последнее издание вообще посмертным было. Вот, сам он погиб достаточно молодым человеком в 50-летнем возрасте в Гренландии, где велась геофизическая разведка. Он хотел измерить толщину льда. И Вегенер остался, ну, не то чтобы забыт на долгое время, но на самом деле у него были сторонники, правда, из числа очень немногих геологов. Таковые были в Южной Африке, например, известнейший южноафриканский геолог Александр Детойт. Таковые были и в Северной Америке, и даже вот созывалось совещание как раз по поводу вегенеровской модели еще в 20-х годах. И вот тогда, конечно же, в соответствии с куновской моделью, его сразу же все раскритиковали. Ну, прежде всего, с позиции физики, конечно, потому что сдвинуть многотонную такую, там, многомиллионно-тонную махину и под дно такого океана, вот это такой физический нонсенс, что ли. Несмотря на немногочисленную поддержку, вот как-то так запомнился тогда, вот к 30-м годам, геологической общественности, как человек, который вот, ну, такой чудачествует, что ли. Потому что и так всем известно, как у нас Земля развивается. Но, тем не менее, факты продолжают накапливаться интересные. Дно Мирового океана к тому времени было очень плохо известно. И даже еще в начале 60-х годов писали о том, что дескать, дно Мирового океана мы знаем хуже, чем поверхность Луны. Но это все же не совсем правда, потому что дно Мирового океана начало особенно активно изучаться после Второй мировой войны. И тоже понятно почему. Шла холодная война. И у потенциальных противников, у НАТО и Варшавского договора, основная ставка делалась на подводный флот. Чтобы хорошо функционировал подводный флот, надо, разумеется, очень хорошо знать дно, его строение. И поэтому была проведена беспрецедентная работа в 50-е годы и советскими учеными, и американскими по изучению этого самого дна. И тут
На самом деле вскрывается масса обстоятельств, вот, которые на тот момент шокировали, что ли, геологическую общественность, что оказывается у нас океаническое дно растет. Сам процесс был назван спрейдингом, от английского спрейд – раздвигать, расширять. Вот, то есть расширение океанического дна. Каким образом оно происходит? Было принято, что, по всей видимости, у нас выплавляется в центральной, так называемой, рифтовой долине середины океанических хребтов любого океана магматическое вещество, которое откладывается на внутренних склонах этой долины. Тем самым у нас земная кора разъезжается, как два конвейера. Впоследствии, конечно, возникает вопрос, допустим, у нас площадь океанической коры растет. Почему в таком случае у нас не увеличивается поверхность самого земного шара? Потому что это бы другое противоречие включило. Потому что у нас в таком случае должна меняться величина земного тяготения. Этот парадокс был разрешен другой гипотезой, которую назвали гипотезой о субдукции, то есть подвиге излишка океанической коры подконтинентальной. То есть тем самым происходит своего рода круговорот камня в природе. Рождается эта океаническая кора в океане, в центральных ее частях, и уничтожается она в так называемых зонах субдукции, которые подчеркиваются системами глубоководных желобов и соседствующих с ними островных дуг, либо кордильер, как в случае с обеими Америками на Западе. При всех противоречиях, которые накопились к сегодняшнему дню, я не хочу сказать, что тектоника литосферных плит, в том виде, как она есть, вот это совершенно идеальная рабочая модель. Лучше ничего не придумали. Сама-то гипотеза, она была сформулирована американскими же учеными. Это Гарри Хесс, океанограф. Некоторое время он был доцентом в Принстонском университете. Его более молодым коллегой, морским офицером и тоже океанографом Робертом Дитцем. Отечественная наука плохо это принимала, в том числе, наверное, по политическим причинам. Вот, я учился в 80-е годы, и я выслушал, разумеется, две модели на лекциях от разных преподавателей. Вот, и поэтому, не то чтобы каша в голове, конечно, возникала, но, конечно же, я понимал, что на самом деле истина, наверное, за какими-то более новейшими открытиями. Дальше. Дальше эта гипотеза тектоники литосферных плит начинает подтверждаться новыми фактами, и эти факты, по большей части, уже из сферы новых технологий. То есть появились GPS-технологии, и уже стали понятны векторы смещения этих самых литосферных плит. И тогда вспомнили про всех предшественников, вспомнили про Вегенера, вспомнили про Александра Дютойта, вспомнили про Уилсона, который некогда, тоже американский исследователь, который предложил гипотезу образования Гавайских островов и их продолжения на северо-запад в виде так называемой подводной императорской гряды. В сущности, это такая цепочка вулканов, самый южный, вулканический остров, это, собственно, остров Гавайи с несколькими вершинами вулканические, причем это активно действующие вулканы. Те из вас, кто следит за средствами массовой информации, знают, что один из вулканов, Килауэ, он извергается чуть ли не каждые 2 года, и вообще там озеро кипящей лавы в его кратере имеется. К несказанной радости американцев, площадь этого острова увеличивается каждый год на какие-то там километры. Кстати, этот остров – это самая крупная гора, которая у нас есть на Земле. Суммарная ее высота, наверное, там километров 10 или около того. Обычно среди таковых называется какая-нибудь Джомолунгма, но нельзя забывать то обстоятельство, что он находится в достаточно высоком подножии. Поэтому как геоморфологическая единица остров Гавайи – это реально самая крупная гора, получается так. Нельзя сказать, что тектоника литосферных плит, она победно так это шествует по планете. Противоречия есть, противоречия, касающиеся механизма субдукции прежде всего.
Все-таки, да, мы, если мы погрузимся в какую-то глубь истории, там, в какую-нибудь архею, то у нас планета бы выглядела совершенно другим образом. Но все-таки аккреция вещества, она в течение всей истории Земли происходила. На Землю падали и падают метеориты, осаждается космическая пыль. Поэтому масса, а стало быть, размер планеты, по идее, должна расти. Вот мы приближаемся к нашей финальной теме. Зная, что у нас на планете происходит эта самая тектоника литосферных плит, а стало быть, разные участки континентальной земной коры либо оказываются в непосредственной близости друг к другу, либо находятся достаточно далеко. Ну и сегодня выделяют огромное количество стадий, которые в науке называются суперконтиненты. Супер в каком смысле? Совсем не в том смысле, что он большой, а в том смысле, что все имеющиеся участки континентальной коры, вот, они сгруппированы в одном месте. При этом, на всякий случай, еще раз напомню, что понятие континента и океана у геологов и у географов все-таки разные вещи. Но вот, скажем, есть такой остров Кергелен в южной части Индийского океана. Кора там континентальная, хотя это и остров. Есть, например, такие Сейшельские острова. Там тоже гранитно-метаморфическая подушка в основании этого участка земной коры. А вот есть такое местечко, скажем, в Африке, так называемый Афарский треугольник. Это суша. Ну вот мысленно или по карте попытайтесь совместить оба побережья Красного моря, которое тоже молодая рифтовая структура. Задвиньте Аравийский полуостров по часовой стрелке обратно. И у вас самый южный, ну, юго-западный, что ли, выступ, да, Аравийского полуострова, он перекроет маленький участок Африканского континента. И вот то самое место перекрытия – это участок развития океанической коры, там, где у нас, собственно, находится тот самый Афарский треугольник. Не говоря уже про Исландию, Азоры, Галапагосы и что-то там такое еще. Поэтому, возвращаясь к теме суперконтинентов, вот, мы должны понимать, что многообразное крошево участков континентального строения вот, в некоторых случаях собиралось вместе. Почему так происходило? Тоже отдельный вопрос для науки большой. Самое главное то, что мы имеем дело с явлениями цикличными. Но эти циклы, они довольно-таки разной продолжительности, как оказывается. Ну, вот если Зюс говорил о Гондване, впоследствии появилось еще одно название, которое характеризует поздний палеозойский континентальный массив. Это так называемая Лавразия. Так, кстати, и назвал Александр Дютоит еще в 30-е годы. Ну и первым континентом, суперконтинентом, который был, в общем, описан, это была все та же самая Пангея. Само словечко в русле уже обозначенной традиции придумал Вегенер. И вот эта самая Пангея, она состояла из двух частей, некогда слившихся. Южная часть – это Гондвана, то есть Зюс это понимал эдак, вот, а Вегенер это понимал так. Вот. И вот эти вот два суперконтинента сливаются, и разделены они были некоторое время океаном, который сейчас называется Тетис, который по большей части раскрывался уже в последующей эпохе, уже в Мезозое. То есть Гондвана – это южная часть этой самой Пангеи, Лавразия, соответственно, северная. Лавразия – слово образовано от Лаврентии, это древнее название материка, которое, ну, образовано от реки Святого Лаврентия в Канаде. Да, поэтому механическое совмещение Лаврентии и Евразии, вот у нас получилась эта самая Лавразия. И уже в вегенеровские времена было понятно, что мы живем на разных фрагментах этой самой развалившейся Пангеи. Развалилась Гондвана, в меньшей степени развалилась Лавразия, и даже более того,
у Евразии, сегодняшнего континента, есть один гондванский кусок. Это Индия, которая ударилась в пузо Азии и продолжает туда втыкаться дальше. Собственно, Гималаи, Гиндукуш – это вот как раз те горные системы, которые были сформированы как раз в зоне стыка. И даже земная кора некоторым образом там удвоена чуть ли не вдвойне. То есть там поверхность Махаравичища, так называют геофизический раздел между земной корой и мантией, вот он находится там на 80-километровой глубине. А вообще это все так называемая коллизионная зона. Коллизии в геологии называется как раз зона столкновения континентов, которая маркируется горными системами. И вот строение подавляющего большинства участков континентальной коры, мы таких вот шовных коллизионных зон находим много, что означает, что в геологическом прошлом неоднократно происходили подобные столкновения. Естественно, Пангея собралась в кучу не сразу, совсем не сразу. И отдельные ее части, они начали собираться еще в середине Палеозоя. Вот рубеж Силура и Девона, он знаменуется как раз образованием так называемый каледонит. Но в том случае, если вы касались геотектонических циклов, вы наслышаны, наверное, существует такой вот каледонский тектономагматический цикл. Как всякий цикл, он двухфазный. То есть первая фаза, она такая спокойная в тектоническом плане, характеризуемая достаточно энергичным образованием морских осадков. Уровень океана тогда высокий. Значительная часть континентов тогда притоплена под воду Мирового океана. Как правило, климаты выровнены. В полярных районах полярных шапок нет. Ну и вот эти вот длинные периоды, они сменяются короткими относительно. Я не буду сейчас называть цифры, потому что опять ошибусь, потому что я до этих самых миллионов лет считать не умею. Уж простите меня, это к математикам, не ко мне. Ну, в общем, примерно там по сегодняшним оценкам 400 с какими-то копейками миллионов лет назад состоялось вот это вот самое столкновение. Столкновение чего? Столкновение вот этого вот континента Лаврентия, будущая Северная Америка, но еще, правда, без Апалачей и без скалистых гор с кордильерами с чем? С континентом Балтика, то есть это вот нынешняя Восточная Европа. Без Урала, без Причерноморских степей, без Западной Европы и без территории Норвегии. И вот на фронте столкновения возникает как раз вот эта вот самая каледонская складчатая система. Разные обломки, которые мы видим по разные стороны Атлантики. В Европе это Шотландия и Северная Ирландия. Собственно, почему каледониды названы каледонидами? Это вот Каледония, древнее название Шотландии. Заметьте, в русле все той же самой старенькой геологической традиции, которую Седжвик с Мерчисоном заложили. Это скандинавские горы, которые приходятся на большую часть Норвегии.

Юровина все это дело ограничивает. Неужели хоть в каком-то месте земли не уцелел бы кусочек юрских, да, участков, океанической коры? Это раз. Колоссальные у меня были претензии к механизму субдукции. Что вот, раз уж у нас океаническая литосфера подвигается под континентальную, стало быть, и не очень понятно, почему у нас глубоководная желоба вообще в рельефе существует, потому что там, по идее, должны сгружаться рыхлые океанические илы. И да, на самом деле, мало где в глубоководных желобах видим какие-то деформированные, да, илы. То есть это, по идее, да, должна быть зона сжатия, да, вот, а там мы видим структуру, скорее напоминающую структуру растяжения, потому что по своей морфологии глубоководные желоба, они вот похожи на грабины, то есть круто падающими разломами по своим бортам. Короче, вопросы, вот они достаточное количество накопились, впоследствии тектоник литосферных плит сформулировала такую идею о так называемых аккреционных призмах, которые формируются как раз на фронте континентального участка литосферной плиты, которая двигается, соответственно, навстречу океанической. Вот. Это достаточно неплохо разработано, и более того, в некоторых местах это тоже недурно изучено. Вот. Но вот, как вы видите, еретические идеи не появляются постоянно. И вот, возвращаясь к тому же самому Томасу Куну, я не уверен, что мы сейчас имеем дело с окончательной моделью, несмотря на все замечательные достижения геологов, которые работали сначала в океанах, потом, соответственно, в тех пространствах, которые представляли собой бывшие океаны. Сейчас у нас Земля переживает сложные времена. У нас сейчас конец Олимпийского тектоно-магматического цикла, у нас на планете ледники, у нас низкий уровень океана, да и сами мы некоторым образом продукт этой самой эпохи. Вот, потому что все существенные изменения в биоте, они как раз происходили вот в такие вот узловые моменты. Доживем до этой амазии, там и посмотрим. Спасибо за внимание.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем занятия астрономией. Вы помните, что мы выяснили на прошлом уроке? Что видимое движение планет происходит очень сложно, и люди долго не могли понять, какая теория, какие представления о движении планет, об их перемещении в пространстве могут объяснить нам, как они перемещаются на фоне далеких звезд, на фоне звездного неба. В конце концов, древние греки поняли, что надо придумать новую математическую конструкцию – эпициклы и дифференты. Диферент – это главная окружность, по которой, как казалось древним грекам, движется Солнце вокруг Земли, и все остальные планеты тоже. А эпициклы – это маленькие окружности, которые позволяют сделать равномерное круговое движение, видимо, более сложным, петлеобразным. И древние греки достигли здесь большого мастерства. Но в конце концов, в конце Средневековья, Николай Коперник понял, что слишком усложнена эта система. Если предположить, что Солнце стоит в центре Солнечной системы, а все планеты, включая Землю, движутся вокруг Солнца, то система эпициклов и дифферентов становится более простой. К сожалению, Коперник не мог отойти вот от этого представления о равномерном круговом движении. Его система, хотя она уже была гелиоцентрическая, то есть Солнце было в центре, тоже содержала дифференты и эпициклы. Но, тем не менее, она была более прогрессивной. Перенести Землю, сделать Землю одной из планет, а центром Солнечной системы назначить Солнце, это был, конечно, очень героический, я бы сказал, шаг. И Копернику за это досталось, а его последователям еще больше досталось от церкви, которая желала, чтобы все, что написано в Библии, было идеально однозначно истолковано. Но Библия – древний источник, и, конечно, развитие науки время от времени всегда приходит к противоречию с библейскими сказками. Тем не менее, система Коперника тоже была не идеальной. И выяснилось это, когда астрономы научились измерять положение планет на небе с все более высокой точностью. И тут, конечно, заслуга принадлежит датскому, датскому дворянину, но не это было главное в его работе. Да, дворянское происхождение и достаточно большие финансовые возможности позволяли ему заниматься наукой, легко, тратя свои семейные деньги на научные занятия. Он много чем занимался. Это был Тихо Браге. Он увлекался алхимией, тогда это было, детство современной химии. Он увлекался наблюдением звезд на небе. И особенно его поразило появление новой звезды. Казалось бы, в древних каталогах все звезды перечислены. Телескоп еще не был изобретен, и все, что люди видели глазами, все это было доступно астрономам Древней Греции и Древнего Рима. И в древних каталогах звезды были указаны на своих местах, и вдруг появилась новая звезда. Многие ее видели, но именно Тихо Браге стал внимательно ее изучать. Как меняется ее блеск, не перемещается ли она на фоне других звезд. И вот это занятие астрономией так его увлекло, что он стал ведущим астрономом своей эпохи. Ну и главная его заслуга, что он стал заказывать и делать своими руками и с помощью мастеров европейских самые точные угломерные приборы своего времени. И проводил систематические наблюдения. Вот это азбука астрономии. Даже не зная, как именно в будущем могут пригодиться ваши наблюдения, важно все время делать перепись Вселенной. Где, на каких местах находятся звезды, планеты, галактики и более далекие объекты, квазары и так далее. Как они меняются со временем. И постепенно, накапливая эти данные, астрономы узнают что-то новое. Вдруг количество фактов переходит в качественно новую картину строения Вселенной. Так же произошло и с Тихо Браге. Он несколько десятилетий наблюдал положение планеты, особенно его интересовал Марс, потому что, в отличие от других планет, он довольно быстро перемещается по небу. Мы понимаем, почему. Он ближе прочих внешних планет, находится к Земле, поэтому его перемещение по орбите
выглядят как быстрые перемещения на фоне далеких звезд. Тихо Браге повезло. Его поддержал король шведский, дал ему право владеть небольшим островом. Это в проливе Зунд. Есть остров Вен. Честно говоря, очень маленький остров. Тем не менее, он принадлежал ученому, астроному. И, насколько я знаю, это уникальное событие в истории науки, когда ученый, тем более астроном, редкая специальность, владеет собственным островом. Тихо Браге им владел. И он построил там сначала одну очень качественную обсерваторию, потом вторую небольшую. И у него было два таких, ну вот Ураниборг, это прямо научный замок был. Он содержал и угломерные инструменты, телескопов еще не было. Астрономы пользовались такими армиллярными сферами, вот тут они нарисованы квадрантами, секстантами. Ну, то есть, грубо говоря, на школьном языке это линейки и транспортиры, вот то, чем мы измеряем углы, но только более качественно изготовленные. И Тихо Браге в течение 2 десятилетий с лишним наблюдал движение планет и накопил огромный материал. Там у него были и химические лаборатории, и типографии. Ну, в общем, мечта любого ученого – уединиться на острове и иметь возможность свободно заниматься наукой, имея штат помощников, мастеров, которые изготавливали ему точные приборы. Это уникальное событие, конечно, в жизни науки, а для той поры просто фантастическая удача. И эта удача обернулась очень важным научным прорывом. Тихо Браге, к сожалению, ну, политика есть политика, страны ссорились, страны мирились, и он в свое время потерял поддержку, финансовую поддержку и моральную поддержку со стороны властей, и вынужден был эмигрировать, как сейчас сказали бы, переехал в другую страну, в Прагу, и там уже на исходе своей жизни понял, что накопленное им колоссальное количество фактов наблюдательных он никак не может привести в единую систему, никак не может создать более точную картину движения планет, чем это предлагала теория Коперника. Но ему уже было ясно, что теория Коперника, теория движения планет, недостаточно точно предсказывает их положение на небе. Тихо Браге убедился, что его наблюдения расходятся с прогнозами, сделанными в рамках теории Коперника. Замечу, что достигнутая им точность наблюдений, наверное, никогда уже не будет превзойдена с помощью невооруженного глаза. Да, потом появятся телескопы, и, конечно, точность астрономических наблюдений возрастет, но то, что сделал Тихо Браге, он сделал на пределе возможностей нашего глаза. Глаз человека разрешает, то есть разделяет по отдельности две точки, удаленные по углу не более, а не менее, чем на одну угловую минуту. Пожалуй, на две даже. Но вот средний человек примерно 2 угловых минуты имеет разрешение глаза. Но люди с очень острым зрением, а, видимо, у Тихо Браге именно такое зрение и было, они могут разделить 2 объекта или измерить направление на какой-то объект на небе, например, с помощью глаза, без линз, без телескопов, не точнее, чем до 1 угловой минуты. Вот именно с такой точностью он определил положение Марса в течение многих десятилетий. Но как-то превратить это в математическую картину, математическую теорию, позволяющую прогнозировать, где Марс был, где он будет в будущем, он не мог. Поэтому он пригласил к себе на службу в качестве помощника, математика, уже известного тогда в Европе Иоганна Кеплера. Он был немецкий математик. Ну, тогда, собственно, и тогда, и сейчас Европа была таким тесным местом, что, живя в одной стране, легко было общаться и с другими странами. И Кеплер приехал работать в Прагу, у Тихо Браге, уже в последние месяцы жизни этого великого астронома. Тихо Браге умер, но его наследство, научное наследство, астрономические наблюдения остались, и Кеплер занялся разработкой теории движения планет. Надо сказать, Тихо Браге успел сам немножко в этом отношении поработать, но у него была сложная проблема. Он знал, чем кончается судьба ученых, которые приходят, взгляды которых приходят противоречия с Библией. Плохо кончается. В те годы можно было попасть на костер.
Поэтому Тихо Браги стремился сохранить общий библейский подход, то есть Земля в центре мира, вокруг Земли сфера неподвижных, так тогда казалось, звезд. И, надо сказать, Тихо Браги убедился, что они неподвижны на уровне той точности измерений, которая была ему доступна. Он измерял положение звезд, и за несколько десятилетий они не сместились друг относительно друга. Что было думать? Значит, это какой-то твердая сфера, на которой нарисованы, горят далекие звезды. По крайней мере, это согласовалось с древними библейскими сказками. Но в то же время Тихо Браги понимал, что движение планет легче описать, проще представить, если они обращаются вокруг Солнца. И вот какую странную систему мира придумал Тихо Браги. Это, конечно, как говорят, эклектика, то есть соединение несоединимых представлений. Земля по-прежнему, согласно Библии, в центре мира. Вокруг Земли вращается, ну, естественно, Луна вокруг Земли, тут никаких сомнений не было, и Солнце ходит вокруг Земли по орбите. Но все остальные планеты обращаются вокруг Солнца. Ну, то есть это такая гелиоцентрическая система Тихо Браги. Ну, в ту пору ученые понимали, что это, конечно, бессмыслица полная, что Коперник прав, Солнце находится практически в центре Солнечной системы. Но достаточно было, так сказать, вынуть ось вращения, или гвоздик, я бы сказал, из Земли, перенести его на Солнце, и система мира становилась коперниканской, такой, как... Ну, Птолемей, естественно, считал Землю центром Вселенной, Коперник предполагал, что в центре Солнца. И система Тихо Браги, она просто коперниканская, но просто вместо Солнца ось перенесена, ось вращения в Землю. Одно движение, и вы возвращаетесь к системе Коперника. У Кеплера не было никаких сомнений, что Коперник прав, а вот по отношению к форме орбит Кеплер уже понимал, что надо что-то менять. Он перебрал много разных математических кривых, которые можно было бы приписать орбитам планет. Ничего не получалось, пока Кеплер не предположил, что планеты вращаются по эллипсам. Для математики того века, а это было уже начало 17 века, это был довольно сложный шаг – решить работать с математическим аппаратом в отношении эллиптических кривых. Окружности простые кривые. Движение, равномерное движение по окружностям описывается элементарно. Угол поворота тела по окружности меняется пропорционально времени. Эллипс намного сложнее. Ясно, что планета движется то приближаясь к Солнцу, то удаляясь. Не могу дотянуться, возьму указку. То удаляясь от Солнца. Эллипс отчасти похож на сжатую деформированную окружность. Вообще говоря, это и есть деформированная окружность. Если изменить масштаб по одной оси, не меняя его в другом перпендикулярном направлении, то окружность действительно превращается в эллипс. Но у нее появляются у окружности, ставшей эллипсом, новые свойства. У окружности был один центр. У эллипса тоже есть центр симметрии, но еще есть две точки под названием фокусы. И вот Кеплер понял, что надо поместить Солнце в один из фокусов эллипса и пустить планету по эллиптической орбите. Она будет то приближаться к Солнцу, то удаляться. Ближайшая точка называется перигелий, ну, гелиус, Солнце, перигелий. А наиболее далекая точка орбиты – афелий. Второй фокус эллипса, ну, в нем ничего нет, его обычно называют пустым фокусом. А в ближайшем, здесь, в этом фокусе, находится Солнце. Запустив по такой математической кривой орбиту, по такой математической кривой планету, Кеплер понял, что это практически идеальная форма для описания орбиты Марса. Сначала он работал только с марсианской орбитой. Ну, а потом, естественно, понял, что и все остальные планеты тоже движутся по эллипсам.
Я вам говорил, как построить эллипс, изменить масштаб. Но это на тетрадном листе не сделаешь. А вот как нарисовать эллипс на листе бумаги, я вам подскажу. Это довольно легко. У эллипса есть одно важное математическое свойство. Если взять любую точку, лежащую на эллиптической кривой, то сумма ее расстояний от фокуса до фокусов или от фокусов до этой точки, сумма этих расстояний оказывается постоянной. Можно использовать это свойство таким образом. Вы намечаете на листе бумаги две точки, это будут фокусы эллипса, втыкаете туда кнопочки и петлю из нитки или из тоненькой веревочки набрасываете на эти кнопки. Карандашом или шариковой ручкой оттягиваете эту петлю и все время, продолжая в натянутом состоянии ее держать, проводите кривую по бумаге. Ну, от фокуса до фокуса сохраняется расстояние, а сумма вот этих двух расстояний тоже сохраняется, если ниточка нерастяжимая. И так у вас получается эллипс. Чем дальше фокусы один от другого, тем более вытянутым будет эллиптическая кривая. Ну, математики описывают эллипс несколькими его свойствами. Во-первых, расстоянием между фокусами или расстоянием от фокуса до центра эллипса. Во-вторых, размером. Ну, размером может какое-то характерное расстояние служить. Например, большая полуось. Обычно пользуются не осью, а половинка ее в математических формулах, как правило, фигурирует полуось. Большая полуось, но есть и малая полуось у эллипса. И есть такое полезное число, которое говорит о степени сплюснутости, степени сжатия эллипса. Это эксцентриситет. Он вычисляется довольно просто. Это отношение расстояния фокуса ОФ, ну, любого фокуса, они же на одинаковом расстоянии находятся от центра эллипса, ОФ по отношению к длине большой полуоси. То есть, чем больше отношение этой кривой к этой прямой расстояния фокуса от центра к размеру большой полуоси, тем больше сжатие эллипса и тем больше эксцентриситет. Мы понимаем, что пределы его изменения – это от нуля до единицы. Если ноль, значит, фокусы совпадают с центром эллипса, и это окружность. Если фокус начинает приближаться к длине, расстояние фокусное начинает приближаться к длине большой полуоси, то эллипс сжимается, ну, почти в линию, то есть становится очень-очень тоненьким, таким сигарообразным, и в конце концов превращается почти в прямую линию. Вот так легко описать эллипсы. Описать легко, но вычислить движение планеты значительно сложнее. Но Иоганн Кеплер был очень сильный математик, и он нашел несколько свойств, которые описывают движение планет по эллиптическим орбитам. Ну, а первым мы уже сказали, форма орбиты – это эллипс, в одном из фокусов которого расположено Солнце, а по самому эллипсу по эллиптической орбите движется планета. Второе свойство он довольно быстро выяснил, а именно – скорость движения планеты плавно меняется по мере того, как она сначала приближается к Солнцу, потом удаляется от него. И меняется таким странным для той эпохи образом, что сохраняется, как тогда говорили, площадь, заметенная радиусом вектора. Радиус вектора – это расстояние от фокуса до планеты, ну, до любой точки на эллипсе. Так вот, радиус вектор заметает, то есть покрывает площадь пропорционально времени. За одно и то же время, если планета далеко от Солнца, маленький угол пройдет она по орбите, а и за такое же время, если она если она близко находится от Солнца, за это же время она пройдет больший угол по орбите, ну, чтобы ту же самую площадь замести. Сегодня мы понимаем, изучая физику, что это не что иное, как результат закона сохранения, как раньше говорили, орбитального момента, а сегодня физики говорят момента импульса. Ну, тогда таких слов не было, физика еще не была оформлена в самостоятельную науку, и Кеплер просто эмпирически, то есть из наблюдений, обнаружил это качество, это свойство движения планет по эллиптическим орбитам.
Это стало вторым законом Кеплера. Первый закон был о том, что орбита эллиптическая. Второй закон о том, как меняется скорость движения планет по эллиптической орбите. Это второй закон Кеплера. А движение Земли, ну, мы с ним уже знакомы, мы на прошлых уроках говорили о нем, происходит тоже по эллиптической орбите. И вообще любой планеты по эллиптической орбите. Но орбиты планет в Солнечной системе очень слабо отличаются от окружностей. Эксцентриситеты их очень близки к нулю. Десятые или, ну, порядка там нескольких процентов, иногда даже долей процента составляет эксцентриситет орбиты каждой планеты. Пожалуй, только у Меркурия орбита заметно эллиптическая. Там примерно 0,2 составляет эксцентриситет, а у остальных планет, больших планет, орбиты почти круговые. Но это не значит, что все планеты во Вселенной движутся по слабо сжатым эллиптическим орбитам. Ведь мы обнаружили уже тысячи экзопланетных систем, то есть планету других звезд. И многие из этих планет движутся по очень вытянутым эллиптическим орбитам, с большим эксцентриситетом, близким к единице. Так что планетные орбиты довольно разнообразны, но у Земли это почти круговая орбита. И вот что любопытно. Мы ведь знаем моменты года, когда Земля наибольшим образом наклонена в сторону, демонстрирует Солнцу свой северный полюс, а через полгода свой южный полюс. Эти моменты мы называем моментами солнцестояния, летнего солнцестояния, для нас это лето в северном полушарии, и зимнего солнцестояния. У нас-то зима, но в Австралии это летнее противостояние. В общем, июньское, я бы сказал, противостояние и декабрьское противостояние Солнца. Вот моменты максимального освещение либо одного полушария, либо другого. Это важные моменты. От них зависят периоды года и температура на поверхности того или иного полушария. Но посмотрите на орбиту Земли, как она выглядит, и вы увидите, что почти с моментами солнцестояния летнего и зимнего совпадают моменты прохождения Земли через, через перигелий, ближайшая к Солнцу точка земной орбиты, и афелий, наиболее далекая точка. А что это значит? Вот смотрите, перигелий. Земля ближе всего к Солнцу. Не намного, правда, расстояние слабо меняется, но все-таки немножко ближе, чем в среднем. Значит, солнечные лучи чуть-чуть больше освещают и нагревают Землю. Но у нас в северном полушарии в этот момент конец декабря, то есть эпоха зимнего солнцестояния. И солнечные лучи падают на территорию нашей, да вообще и Европы, и Азии, в общем, почти всех континентов в северном полушарии, под небольшим углом и слабо освещают поверхность. Поэтому у нас тут зима, несмотря на то, что Земля немножко приблизилась к Солнцу. Это сглаживает колебания температуры в северном полушарии нашей планеты. Зима, но мы чуть-чуть ближе к Солнцу. Лето, начало июля, конец июня, момент летнего солнцестояния, оно высоко над горизонтом, ярко, хорошо освещает, большим количеством тепла нагревает северное полушарие планеты, но в этот момент планета чуть дальше от Солнца. И этот факт, что солнечные лучи падают отвесно, он немножечко ослаблен за счет того, что Земля удалилась от Солнца. Так что нам, жителям северного полушария, это почти точное совпадение благоприятно. У нас не очень холодная зима и не очень жаркое лето. А в южном полушарии, наоборот, летом Земля ближе к Солнцу, а зимой дальше. То есть там складываются два эффекта, и наклон земной оси, и приближение удаления от Солнца приводит к тому, что в южном полушарии колебания температуры сезонные более ярко проявляются, чем у нас в северном полушарии. Но у нас еще теплое течение, гольфстрим немножко ослабляет зимние холода и так далее. В общем, вот такое совпадение. Но оно, конечно, временное. Через несколько тысячелетий, я об этом еще расскажу на будущих уроках, ось Земли немножечко изменит свою ориентацию.
это называется прецессия земной оси, и тогда уже такого благоприятного для нас совпадения не будет. Кеплер еще несколько лет работал, изучая движение не только Марса. Марс для него был первой, так сказать, опытной планетой, которая позволила ему два первых закона эллиптического движения открыть. Но еще и другие планеты тоже. Тихо Браге оставил его наблюдение, и Кеплер пытался понять, какие у них орбиты. Он тоже понял, что они эллиптические, там у Юпитера, у Сатурна, у Венеры. И второй закон тоже для них справедлив. Но вот как связано между собой движение двух разных планет по двум разным орбитам? Оказалось, оно тоже связано довольно простым соотношением. Квадраты периодов, орбитальных периодов, то есть движение планеты по орбите, соотносятся у двух планет так же, как кубы размеров этих планет. Ну, в качестве размера, если орбиты были круглые, мы просто радиус орбиты взяли, да? Но в качестве размера большую полуось эллипса, эллиптической орбиты обычно берут. Так вот, кубы размеров орбит или больших полуосей эллипсов этих орбит соотносятся как квадраты орбитальных периодов. Это был третий закон Кеплера, сделал его великим астрономом, потому что даже сегодня эти законы, хотя в прямом смысле это ведь не закон, это не закон науки, это правило эмпирическое, выведенное из наблюдений правило, у которого нет какого-то научного обоснования. Мы просто заметили, что это так. Ну, не мы, а Иоганн Кеплер. Но заметив это, он дал в руки астрономов очень полезный инструмент, который позволил вычислять движение планет, предвычислять или смотреть, где планеты были в прошлом, пользуясь весьма простыми этими соотношениями. Итак, третий закон Кеплера позволяет нам, зная размер орбиты, вычислить ее орбитальный период. Либо наоборот, что легче, кстати говоря, заметив, с каким периодом планета возвращается в исходную точку, то есть делает один оборот по орбите, можно узнать, каков размер ее орбиты. Вот можете проверить. Мы знаем, какой период, скажем, обращения Нептуна вокруг Солнца, и легко можем вычислить размер его орбиты, либо наоборот. Ну, в общем, это два взаимосвязанных параметра любого орбитального движения внутри одной планетной системы. Ну, потому что руководит движением планет, всех планет, один и тот же массивный объект – наше Солнце. Мы пользуемся этими законами довольно часто. Даже в космонавтике есть смысл применять их, не вдаваясь в какие-то физические обоснования. А почему так? Ну, Кеплер нам сказал, что это так. Потом Ньютон объяснил, почему. Но нам достаточно знать третий закон Кеплера, чтобы, например, вычислить время перелета с одной планеты на другую. Вот схема перелета с Земли на Марс. Мы стартуем с орбиты Земли, давайте будем предполагать, что они круговые, они, в общем, обе очень близки к окружности. Стартуем с орбиты Земли, и нам надо достигнуть Марса. Значит, двигаемся мы по эллиптической орбите, ну, не мы, а ракета. Ее разогнали рядом с Землей, и она по инерции полетела и достигла орбиты Марса. Если расчет был точным, и в этот момент по орбите и Марс пришел в эту точку, то ракета с ним встретилась, космический аппарат стал исследовать планету Марс. Третий закон Кеплера нам говорит, что это половина эллиптической орбиты. Значит, время перелета будет равно половине, видите, 0,5 я тут написал, половине орбитального периода по этой эллиптической орбите. А каков он? Ну, если измерять все в размерах орбиты Земли, то есть в астрономических единицах, и в периодах обращения Земли вокруг Солнца, то есть в годах, мы подставляем тут, каков размер полуоси этого эллипса. Значит, полная большая ось – это радиус орбиты Земли плюс радиус орбиты Марса. Радиус орбиты Земли – одна астрономическая единица, орбита Марса, ну, примерно 1,52 астрономическая единица. А нам нужна полуось, значит, мы складываем эти два числа и делим их пополам. Полуось эллипса нашли. Ну, и в степени 3 вторых, потому что как квадрат времени изменяется куб, или наоборот, как куб большой полуоси изменяется квадрат орбитального периода. Мы этот
квадрат, переносим тут в качестве квадратного корня, получается степень 3 вторых. Вычисляем 8 с половиной месяцев. В среднем, потому что орбита и Земли, и тем более Марса не совсем круговые, они все-таки эллиптические, но в среднем мы получили время перелета ракеты от Земли к Марсу 8,5 месяцев. Замечательно. Но в зависимости от сезона старта, поскольку орбита Марса все-таки не совсем круговая, а эллиптическая, можно этот перелет осуществить либо примерно за 6, либо за 10 месяцев. Но в среднем получается 8,5. В течение более полувека, даже почти целого века, 17 века, законы Кеплера, их использовали астрономы, но не находили им обоснования. А, собственно, обоснование должно было прийти от какой-то фундаментальной науки. И физика, как наиболее фундаментальная естественная наука, была создана... Начало физики положил Галилео Галилей, он был великий и физик, и астроном, но точку в этой работе поставил Исаак Ньютон. Конечно, это была не точка, многоточие, физика продолжает развиваться, но Ньютон создал великолепное, завершившее его исследование, великолепное, я бы сказал, даже не учебник, а сегодня бы мы назвали бы это монографией, написал научную монографию. Она называлась, ну, конечно, на латинском языке тогда вся научная Европа общалась, математические основания или принципы натуральной философии. Философией тогда называли любую науку. Натуральной в том смысле, что она натуру, природу описывает. Натуральная философия – это на нашем языке естествознание. Ну, а тогда это только физика была в современном ее названии. Но математические принципы говорили о том, что он математическую теорию создал, описывающую движение и небесных, и земных объектов. Более того, Ньютон понял, каким образом крупные массы притягиваются друг к другу. Ну, тогда еще в лаборатории не было возможности изучить притяжение малых масс. Позже появилась такая возможность. Генри Кавендиш создал такие крутильные весы, которые позволили точно измерить, с какой силой притягиваются два объекта. Но Ньютон эмпирически подошел к этому делу и понял, сравнивая движение Луны и падение, как говорит легенда, яблока на Землю, что сила притяжения двух тел пропорциональна произведению их масс, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. И это... вместе с законами механики, второй закон Ньютона вы знаете, ускорение пропорционально силе, приложенной к телу, обратно пропорционально массе этого тела, это позволило Ньютону подвести математическую научную базу под законы Кеплера. Во-первых, он их расширил. Он понял, что два тела, притягивающиеся друг к другу, движутся не только по, могут двигаться не только по замкнутым эллиптическим орбитам, но и по открытым, разомкнутым кривым, по гиперболе, по разным гиперболам, широким, узким, открытым и более близким, когда их направление движения объекта более близко происходит друг к другу, либо наоборот по раскрытым гиперболам, когда объект пролетает мимо соседа и почти не меняет свое направление. Ну, а переходная кривая – это парабола. Она, так сказать, близка и к эллипсам, и к гиперболам. Это пограничная линия. И вот таким образом Ньютон описал движение тел, и он заметил одну неточность в формулировках Кеплера. Ведь если два тела движутся под действием общего притяжения, то и второе, более массивное тело тоже испытывает движение вокруг общего центра масс. А значит, закон Кеплера должен быть немножко модифицирован. Ну, например, если два тела вообще имеют одинаковые массы, то тут непонятно, какое из них центральное. Оба они по одинаковым орбитам вокруг общего центра масс движется. Либо это орбита круговая, либо эллиптическая, вот как я вам демонстрирую. Но надо модифицировать закон, связывающий размер орбиты и период движения по ней. Это можно сделать, если перейти из системы отчета, связанной с центром масс,
в систему отчета, связанную с одним из тел. И тогда одно у нас будет неподвижно в нашей системе, не инерциальной системе отчета, а второе как бы будет вокруг него летать, и мы можем говорить о периоде и о размере орбиты того тела. И вот Ньютон чуть-чуть изменил формулировку и сделал ее более точной третьего закона Кеплера. Теперь здесь не только квадраты орбитальных периодов, но и отношение масс. Если две планеты имеют массы М1, ну, МА и МБ, то обязательно их сочетание с массой центрального тела должно фигурировать в этой формуле. И вот в такой форме третий закон Кеплера уже имеет математическое и физическое обоснование, им пользуются современные астрономы и физики. Продолжим разговор на следующем уроке. До свидания.

предлагала покупателям вкусный напиток, а вместе с ней красивую легенду о том, как чашка сладкого лакомства соединила два любящих сердца. История повествовала о том, как в первой половине 18 века в одну из венских кофеен заглянул князь Дитрихштейн. Девушку, которая поднесла ему порцию горячего шоколада, звали Анна Бальтауф. И она была столь мила, скромна и красива, что князь влюбился в нее с первого взгляда. Анна, дочь обедневшего рыцаря, была ему совсем не пара. Однако, невзирая на протесты своей семьи, Дитрихштейн предложил ей руку и сердце, а в качестве свадебного подарка заказал портрет невесты в том самом наряде, в котором впервые увидел ее в кофейне.

Легенда о прекрасной шоколаднице стала хорошим рекламным ходом, но так и не раскрыла тайну появления всемирно известной картины. Немного известно и о создателе этого шедевра. Достоверно можно утверждать, что портрет был создан около 1744 года, и на тот момент его автор Жан-Этьен Леотар был одним из самых экстравагантных художников Европы. Леотар никогда не задерживался слишком долго на одном месте. Предпочитая путешествовать по столицам Европы, художник жадно впитывал лучшие достижения европейского искусства. В родной Женеве он научился создавать превосходные миниатюры на эмали. В Париже изучил все тонкости работы красками. В Неаполе познакомился с пастельной техникой. Работая цветными мелками, он превратился в настоящего мастера. Прекрасные портреты, созданные Леотаром, отличались точностью и большим вкусом. Они вполне выдерживали сравнение с работами самых модных портретистов Европы, среди которых были Антуан Вато и Франсуа Буше. Творчество Леотара высоко оценил даже сам папа римский Климент XII. Его портрет, а также портреты кардиналов прославили имя живописца. Впрочем, и в Риме художник задержался лишь ненадолго. Он отправился на восток. В Константинополе Жан-Этьен Леотар прожил целых 5 лет. Он полюбил этот город всей душой и создал там серию картин. Он с удовольствием носил халат и феску и отрастил бороду. В таком обличии живописец отправился в Вену. Художника-оригинала приняли тепло. Вскоре сама императрица Мария Терезия позировала пастелисту, а вслед за ней свои портреты пожелали иметь и многие состоятельные жители Вены. Кем же была таинственная красавица, одетая в простую сияющую чистотой одежду и несущая поднос с лакомством в изысканной посуде? На этот вопрос ответа нет. В Вене того времени были известны как минимум 4 девушки, носящие фамилию Бальтауф. Которая из них, согласно легенде, посчастливилась стать княгиней Дитрихштейн, неизвестно. Быть может, то была вовсе не Анна, прелестная официантка из кафе, а Шарлотта Бальтауф, дочь богатого банкира. А может, и дочь придворного кучера или же камеристка императрицы. Не исключено, что простой наряд – всего лишь маскарадный костюм. Ведь аристократки 18 века любили переодеваться в простолюдинок. Любила переодеваться и дочь австрийской императрицы, королева Франции Мария Антуанетта. Нарядившись пастушкой, она с удовольствием ходила доить коров. Облик прекрасной шоколадницы совершенен. Идеальная, истинно аристократическая осанка. Точеный профиль, холеные руки – аккуратно подобранные волосы, спрятанные под чепчик. Белоснежный накрахмаленный передник, словно только что вынутый из комода. Столь же безупречна и сервировка подноса. Можно предположить, что девушка несет его самой императрице. Горячий шоколад до самых краев наполняет дорогую фарфоровую чашку королевской мануфактуры Мейсон. Утонченный, горько-сладкий вкус напитка подчеркнет глоток свежей воды, налитой в прозрачный

пышнейший стакан. Если портрет был выполнен по заказу, то остается загадкой, отчего же он остался в руках у художника. Есть версия, что художник писал прелестную модель по собственному желанию, так как и сам подпал под чары своей натурщицы. Впрочем, как утверждают исследователи, Жан-Этьен Леотар гораздо больше ценил портреты собственной жены. А с прекрасной шоколадницей легко расстался, продав работу венецианскому графу и ценителю искусства Франческо Альгаротти. В Венеции 18 века горячий шоколад был в особой моде, и эту моду немедленно зафиксировал художник Пьетро Лонги. Альгаротти приобрел шоколадницу для пополнения королевской коллекции. Своей покупкой он гордился, а в письме к доверенному короля сообщал: «Все венецианские художники, в том числе знаменитая пастелистка Розальба Карьера, считают шоколадницу самой красивой пастелью, которую когда-либо видели». Картина Леотара попала в собрание Дрезденской галереи в 1745 году, а ее автор вскоре после создания прекрасной шоколадницы сбрил бороду, надел европейское платье и вновь отправился путешествовать. Он посетил Париж, Лион, Лондон, Амстердам и другие города Европы. Художник написал еще около сотни портретов. Его называли живописцем королей и красивых женщин. Однако сам Леотар считал себя художником правды. В конце жизни он создал теоретический трактат, где утверждал: «Живопись есть зеркало всего прекрасного, что предлагает нам Вселенная».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Приветствую всех любителей палеонтологии. С вами снова Ярослав Попов и наша рубрика «Динозаврики и все-все-все». Я в целом пытаюсь рассказывать так достаточно позитивно и радостно различные палеонтологические новости, но, к сожалению, насколько бы мы ни были позитивными, иногда случаются вещи действительно очень грустные и печальные. И такое событие случилось в 2018 году, когда сгорел один из крупнейших музеев мира, пятым он числится по размеру, и крупнейший музей Латинской Америки. А называется этот музей Национальный музей Бразилии. Ну, как и положено таким музеям, внутри музея находились самые разные коллекции. Там была и палеонтология, и геология, и различные индейские какие-то предметы быта, и всевозможные предметы искусства. В общем, всего-всего-всего намешано, ну, примерно так же, как у нас в Пушкинском музее. И, соответственно, когда случился пожар, сгорело тоже абсолютно все. Ни много ни мало, сгорело около 10 миллионов экспонатов. Это все, конечно, очень грустно, это на самом деле даже сложно себе представить, потому что, например, у нас во всем Дарвиновском музее хранится всего лишь 400 тысяч экспонатов. То есть это как, сколько там, 20 дарвиновских музеев получается. В общем, на самом деле большое такое нехорошее событие не только для Бразилии, но и вообще для всего мира. Но, слава богу, остались многочисленные фотографии, остались многочисленные сведения о том, как выглядел этот музей, что там хранилось хорошего. И вот сегодня я решил о наиболее интересных экспонатах вообще и поподробнее о всяких разных динозаврах и других объектах палеонтологии вам рассказать, с вами поделиться. Итак, мы вспоминаем, как выглядел Национальный музей Бразилии. Ну вот, собственно говоря, начнем именно с того, как он выглядел. Ну, как видите, выглядел он тоже просто замечательно. То есть это, по сути, дворец. И по факту он был какое-то время дворцом. Когда он изначально строился, он действительно был дворцом императора Бразилии, Педро I. Ну и в дальнейшем он служил такой императорской резиденцией, собственно, до того момента, пока императоры в Бразилии не закончились. Случилось это, правда, довольно быстро. Императоров было всего лишь два. Оба Педро. Ну, вы знаете, много в Бразилии бывает Педров. Так вот, просуществовала императорская Бразилия всего лишь 70 лет, и после чего Бразилия стала республикой, а вот императорский дворец опустел. Но немногие по этому поводу расстроились, потому что свято место пусто не бывает, а тут места-то много, здание красивое, и вспомнили, что есть в Бразилии такой замечательный музей, который на тот момент уже существовал 70 лет, и в нем много всяких разных экспонатов, и музею нужно побольше места, и предложили, а почему бы музею не переехать в этот прекрасный дворец? Ну и, собственно говоря, музей с удовольствием согласился и туда и перебрался. Случилось это в конце 19 века, больше 100 лет музей был в этом здании. В 2018 году он отпраздновал свое 200-летие. И, собственно, в 2018 году и случилась катастрофа. Произошла она 2 сентября 2018 года. Вот, соответственно, как печально это выглядело. Загорелось здание очень быстро. Оказалось, что оно уже было готово, скажем так, к тому, чтобы сгореть. Там перекрытия внутри все были деревянные. Их еще термиты так немножечко подгрызли. Все в труху превратилось. И в итоге какое-то небольшое короткое замыкание привело к тому, что очень быстро огонь распространился. Тут еще приехали пожарные, оказалось, что тушить нечем, потому что там, где должна быть вода, воды не оказалось. Воду пришлось тянуть от ближайшего озера. Ну и в итоге вот сгорело, как я уже сказал, очень много чего. И вот так вот печально этот музей выглядит нынче. А, собственно, каменная часть дворца, как вы видите, сохранилась. И есть надежда на то, что его восстановят. Но, правда, вот за два года так до сих пор, к сожалению, ничего и не отстроили. Но давайте не будем о грустном. Давайте вспомним, как выглядел этот музей и, собственно говоря, как он в историческое время начинался. Вот здесь вы видите как раз такую вот старенькую картину, изображающую этот дворец, когда он еще был дворцом в 19 веке. Тогда это было, ну, по сути, такое глухое место в отдалении от знаменитого Рио-де-Жанейро. Ну и вокруг там вначале были вообще густые непроходимые леса, потом вот какие-то там дороги построили, некоторые дома стали появляться. Ну а сейчас совершенно неожиданно оказалось, это чуть ли не середина Рио-де-Жанейро. Ну а теперь, после того, как мы немножко поговорили о том, как это здание появилось, и вспомнили печальные события его исчезновения, давайте поговорим, что же за экспонаты хранились в этом музее. К счастью, кстати, некоторые из этих экспонатов до сих пор существуют. И вот как раз один из немногочисленных экспонатов, который был в музее, который загорелся вместе с музеем, но не сгорел, это метеорит. Причем такой хороший, крупный метеорит. Называется этот метеорит Бендега. Я действительно говорю, что он крупный, и это не случайно, потому что длиной он все-таки как-никак 2 метра, и весит он как такой хороший слон, 5 с лишним тонн. Вообще, это один из крупнейших метеоритов в мире, но, безусловно, самый крупный метеорит в Бразилии. Правда, весит он так не только из-за того, что он большой, а еще из-за того, что он железный, точнее, железоникелевый. Вообще, все метеориты делятся на 3 большие группы, либо они каменные, ну, то есть тупо как камень, либо они как раз железо-никелевые, как вот метеорит Бендега, либо это что-то такое среднеарифметическое, такой полукаменный, полужелезный, что-то не то не сё, ни рыба, ни мясо. Но этот конкретно железный, и железо, как известно, не очень хорошо горит, тем более, что если он уже не сгорел, когда залетал к нам в нашу атмосферу, то уж теперь его сжечь будет достаточно сложно. Поэтому все вокруг сгорело, а метеорит уцелел. Обнаружили его, кстати, давненько, на самом деле, еще в 1784 году. Причем нашли его, как это обычно бывает, довольно случайно. Гулял мальчик по лесу, искал, куда убрели его коровы, и вдруг обнаружил, валяется вот такая каменюка. Ну, соответственно, почесали репу, почесали, подумали, что бы с ним делать, решили, что, наверное, штука хорошая, надо бы ее отвезти куда-нибудь в центр, там, в крупный город, и всем показать. Значит, погрузили его на телегу, телегу запрягли валами, повезли все это дело, тащили-тащили, начали перебираться через небольшой ручеек, телега накренилась, метеорит ухнул в этот ручеек, и все. На этом путешествие метеорита закончилось. Все вокруг него постояли, посмотрели, махнули рукой и сказали, да не очень-то нам был нужен этот метеорит. Вот, в принципе, хорошо лежит, пусть лежит тут дальше. После чего 100 лет метеорит все так и пролежал в том же самом ручейке. И, наконец, уже вот второй император Педро II в 1880-х годах говорит, что хорошая вещь пропадает. Вот у нас музей есть, давайте-ка в музей привезем этот метеорит, и будут все смотреть на него и радоваться. И тогда уже с усилиями императора набрали людей, опять этот метеорит подняли, вытащили, наконец, из этого ручейка и дотащили, наконец-то, до музея. Ну и когда дотащили, все вдруг поняли, что штука-то хорошая, и начали его изучать, начали на него смотреть, и со всего мира, в общем-то, приезжали на него полюбоваться. И вот здесь еще один такой исторический кадр, когда один как раз из великих людей приехал, чтобы посмотреть на метеорит Бендега. И если вдруг кто не узнал это лицо, это, между прочим, никто иной, как Альберт Эйнштейн. Он тоже хотел отметиться и сделать селфи рядышком с метеоритом Бендега. Ну, вот так вот он выглядел в экспозиции музея. Он встречал посетителей прямо у входа. То есть только заходишь в этот дворец, а тут бац, метеорит лежит. И ты уже сразу радуешься. Ну, а вот так вот печально выглядел метеорит посреди сгоревшего музея. Ну, как видите, все вокруг сгорело, а метеориту ничего. Слава богу, вот это один из немногих экспонатов, который уцелел после пожара и сохранился. Как ни странно, хотя, казалось бы, Бразилия от нас находится бог знает где, там еще и через океаны, и там через тысячи километров надо перебраться, вообще в другом полушарии, У нас тут сейчас лето, там вообще зима сейчас в самом разгаре. То есть, ну, казалось бы, это совсем другой мир. Но в то же время все-таки мир у нас один, и все любят путешествовать. Частенько путешественники забираются далеко и исследуют очень отдаленные земли. И так уж получилось, что и наши исследователи тоже были в Бразилии, в том числе вот в начале 19 века. По Бразилии путешествовал наш исследователь Григорий Иванович Лансдорф. И он изучал различных животных, которые обитали. Вот тут как раз он изображен. Вот он кудрявенький сидит на лодочке, с папуасами плывет. И он собрал большую коллекцию, в том числе чучел. Кстати, одно чучело у нас в Дарвиновском музее хранится. И большая коллекция его чучел хранилась как раз в музее Бразилии. Ну, в принципе, это как раз логично. То есть, ну, как бы музей Бразилии, он там рядышком. Поэтому логично, что там он тоже часть своей коллекции оставил. Кстати, не просто ему дались эти путешествия. По Бразилии он несколько десятилетий путешествовал, изучал, но в итоге тяжело заболел и потом немножечко, можно сказать, лишился рассудка и умер после своих путешествий. Так что с трудом добывались экспонаты, очень жалко, что они вот в итоге так погибают бездарно. Кроме того, как я уже говорил, там хранилась коллекция самых разных индейцев, коллекция костей разных древних людей, то есть всякие археологические находки, и в том числе вот такие древнейшие и сами индейцы, и поделки древнейших индейцев, то есть тех, которые еще здесь обитали до того, как Христофор Колумб открыл Америку, и до того, как европейцы пришли, и, собственно, образовалась современная Бразилия. Ну и вот как раз здесь можно посмотреть на одну из таких очень странных ваз культуры Сантарем. Ну а это, соответственно, мумия индейца Аймара. Кстати, аймары, в принципе, живут до сих пор, но вот сейчас они уже, традиции у них очень сильно изменились после прихода европейцев. А вот когда-то они считали, что хранить людей вот лучше всего в такой сидячей позе. Они как бы греются, и при этом вокруг их обматывали такой тканевой, можно сказать, делали тканевую корзинку, в которую их клали. И иногда такие люди сохранялись, мумифицировались, и получалась такая естественная природная мумия. Вот эту мумию в Андах нашли, но голова здесь плохо сохранилась, то есть она как бы не похожа на мумию. Но если на ножки посмотреть, то видно, что кожа действительно там сохранилась под этой корзинкой. Ну а вот, соответственно, так выглядят сейчас эти самые индейцы, ну, потомки тех индейцев. Кроме того, в Бразильском музее можно было посмотреть различные объекты культуры современных индейцев. Ну, как современных, то есть с тех пор, как начал организовываться музей в 1818 году, с тех пор начали собирать различные культурные предметы индейцев. И, соответственно, некоторые из них уже насчитывали на тот момент, когда музей сгорел, уже почти что 200 лет. Ну, индейцы – это народ довольно-таки разношерстный, честно говоря. Их много разных, у них разные немножечко традиции, и поэтому предметы культуры у них тоже очень разные. А тут можно было посмотреть и всякие разные их дудочки, флейты, огромное количество самых разных шапок с перьями, которые они, конечно же, очень любят, и всевозможные странные костюмы. Вот, например, полюбуйтесь на ритуальный костюм индейцев тикунас, и костюм выполнен в виде птицы калибри. Очень необычный. Это, соответственно, керамическая скульптура, причем считается такая фигурка одной из наиболее качественных, если можно так сказать, то есть наиболее детально сделанных, фигурка индейцев Карахас. Они вот очень так детально все прорабатывают. И еще здесь посерединке у нас красуется симпатичная маска, не очень понятно, к какой индейской культуре она относится, но, к сожалению, я информацию не нашел, но зато известно, для чего она использовалась. Значит, эта маска украшала вход в дом девушки, которая только что вышла замуж. Она как бы должна была отгонять злых духов. Но действительно, видите, она такая страшненькая, что никто к ней близко явно подходить не будет. Как-то ни странно, хотя, казалось бы, это Бразилия, а не Египет, но египетский отдел в Бразильском музее тоже был. Ну, вначале крупную из собственно говоря, того самого места, где в основном-то всякие египетские находки и осуществляют, в Луксоре, значит, была собрана небольшая коллекция, и часть этой коллекции была экспортирована в Аргентину. И там один такой богатый дядечка хотел ее купить. Но по дороге там случилось с этим купцом-продавцом много неприятностей, и в итоге он решил куда-нибудь эту коллекцию вообще быстренько сбагрить. И тут очень удачно рядышком оказался Павел I, который говорит: а давай-ка я у тебя эту коллекцию куплю. Собственно, коллекция была выкуплена, отправлена в будущий Бразилии, ну, собственно говоря, уже в существующий бразильский музей, только в старом здании, и там она стала существовать. Ну, а потом она еще некоторое время пополнялась, в том числе сами египетские власти, там, в благодарность за некоторые там договоренности, тоже императорам некоторые реликвии пересылали. И в итоге накопилось ни много ни мало, целых 700 различных предметов, там и какие-то надгробные памятники, вот эти сами странными египетскими иероглифами были, и всевозможные мумии, самые что ни на есть настоящие, причем некоторые очень такие странные, сильно отличающиеся от классических мумий. И в том числе там находился вот такой саркофаг внутри с мумией. И хорош он был тем, что, во-первых, этот саркофаг никогда не вскрывался вообще. И это, можно сказать, такой феноменальный случай. По-моему, даже таких больше случаев в мире нет. То есть все остальные саркофаги, понятное дело, там интересно, что там внутри лежит. И их повскрывали. Некоторые повскрывали еще, бог знает когда, для того, чтобы разграбить и вытащить все золото, которое там хранилось. А некоторые повскрывали уже ученые, чтобы изучить мумий. Но вот этот саркофаг так вскрыт и не был. А лежала в этом египетском саркофаге некая певица из храма Амона, то есть возглавляющая верховное божество, и звали ее, как гласит одна из надписей, вот где-то здесь она, вот здесь вот она где-то находится, Ша-Амун-Эн-Су. И вот эта Ша-Амун-Эн-Су дожила где-то до 50 лет. Неизвестно, были ли у нее дети, но, в принципе, об этом ничего не говорится, но известно, что у нее была ученица, которую она, собственно, тоже растила, как свою собственную дочь, и она ее обучала как раз искусству тому, как нужно петь гимны и восхвалять божество Амона. Самое интересное, что, соответственно, могила этой ученицы тоже сохранилась, и она вот сейчас находится в Луксоре в Египте. Так что там ее можно посмотреть, там она еще сохранилась. Опять же, вроде бы, при чем здесь Бразилия, это немножко непонятно, но вот почему-то сохранилась в бразильском музее фреска из города Помпеи. Если вдруг кто не знает, то Помпеи – это город, который был некогда на небольшом острове, рядышком с вулканом Везувием. Ну и, соответственно, потом случилась с этим городом неприятность, вулкан Везувий изверг пламя, изверг пепел, и весь город Помпеи под пеплом был похоронен. Соответственно, все жители Помпеи сгорели, от них остались только такие полости в форме людей. Их там сейчас как раз можно около Везувия посмотреть. Ну и в том числе засыпало весь город, все дома, и там обнаружили множество всяких там остатков посуды, предметов быта, и в том числе вот такие живописные фрески. И вот некоторые предметы из города Помпея в том числе тоже попали в Бразилию, в Национальный музей. И вот, к сожалению, это уже известно, вот они-то не сохранились. То есть вот извержение вулкана Везувия они пережили, а вот пожар в музее не пережили, к сожалению. Ну ладно, что-то я все отвлекаюсь то на индейцев, то на Помпеи, а все-таки рубрика-то у нас называется «Динозаврики и все-все-все», поэтому надо бы как-то переходить к палеонтологии, к динозаврикам. Ну, давайте поговорим тогда, прежде чем говорить о каких-то конкретных экспонатах, которые были в музее Бразилии, давайте поговорим о том, в принципе, как выглядела территория Бразилии в какие-то доисторические эпохи. На самом деле Бразилия – страна, прямо скажем, крупная, занимает как-никак практически половину континента Южная Америка, поэтому там много чего есть. И на самом деле, если покопаться, то там можно найти отложения вообще всех-всех-всех периодов нашей геохронологической шкалы. То есть там и какие-то там самые древние породы можно отыскать, которым там несколько миллиардов лет. Там можно найти остатки каких-то там морских организмов кембрийского периода, когда вот там только первые странные существа шевелили своими щупальцами, всякие аномалокарисы плавали, первые трилобиты испуганно высовывали свои длинные усики из каких-нибудь убежищ. Ну, можно найти всякие кораллы какого-нибудь ордовика, силуры, еще много-много-много всякой всячины. Но, правда, там окаменелости, ну, не то чтобы сильно интересные, примерно такие же есть и у нас, поэтому про них я особо долго рассказывать не буду, просто расскажу про то, что они есть, про то, что они были. Пожалуй, наиболее интересные из вот этой вот палеозойской части, то есть до динозавровой, это растительная коллекция, которую можно собрать в Бразилии. Вот всяких разных древних растений в Бразилии действительно известно много, там они очень хорошо сохраняются. И вот как раз в этом самом бразильском музее можно было найти просто прекрасные такие крупные фрагменты древесины, ископаемых каких-то вот, ну, типа протососен. Можно было посмотреть там вот такие крупные, как будто бы колосочки от древних растений плаунов, таких как лепидодендроны. У них действительно колоски вырастали вот такие очень мощные. И они отлично вот так сохранялись, прям рельефные такие, живописные, ну, как картина какого-то древнего художника. Но вот, к сожалению, опять же, все это в огне погибло. Дальше наступил мезозой, эпоха динозавров, и всяких разных динозавров в Бразилии находили много, продолжают находить тоже много, и кое-чего из этого хранилось в музее Бразилии. Ну, давайте же на это все посмотрим. Итак, начнем мы, пожалуй, что наш динозавровый уже рассказ с начала, то бишь с триасового периода. Ну, как-никак, триасовый период – это время, когда первые динозавры появились на планете Земля. И как раз большая часть самых древних динозавров известна из Южной Америки, либо из Аргентины, вот это вот, собственно, вот эта часть, да, вот эта вот. Либо из с юга Бразилии, это вот эта часть. Ну, также еще кое-что известно из Северной Америки и из Африки, но, скорее всего, это что-то уже более позднее. Вот как раз самые-самые-самые древние динозавры либо из Аргентины известны, либо из Бразилии. Вот они все время спорят друг с дружкой. Но так как мы сегодня в основном будем говорить про Бразилию, давайте посмотрим, где же находится вот это самое знаменитое динозавровое местонахождение в Бразилии. Вот оно. Находится оно, соответственно, на самом-самом юге, как раз на границе с Аргентиной. Ну и давайте теперь посмотрим, как же выглядели животные из этого местонахождения. Вот один из динозавров, который жил в триасовом периоде на территории Бразилии. Называют его Сатурналия. Выглядит он не особо примечательно, да и в принципе ничего в нем сильно интересного не было. Ну, маленький такой, двуногий, ну, размером, не знаю, ну, с какую-нибудь крупную собачку такую. Ну, челюсти у него, ну, такие странные, зубки разные. Спереди еще небольшой клювик был. Судя по всему, кушал он разную пищу. И какую-нибудь ящерицу мог схватить. Ну вот, мог и падаль, в принципе, пожевать, если какая-нибудь тухлятинка рядышком. Но это же вкусно, надо пожевать обязательно. Вот. Ну и растения, понятное дело, тоже ел. Ну, в общем, такой, никакой себе динозавр. И ничем бы он не был примечателен, если бы он не считался завроподоморфом. А завроподоморфы – это предки длинношеих динозавров, всяких диплодоков, бронтозавров, брахиозавров. То есть вот эта вот странная, непонятная крошка, которая на самом деле и жрала всякую гадость, а вовсе не траву, как положено всяким зауроподам, возможно, является прадедушкой диплодока. И, кстати говоря, вот это как раз, возможно, самый древний представитель именно этой группы завроподоморфов. Но не единственный, который был найден в Бразилии. Вот, пожалуйста, там был еще найден вот такой красавец багуалозавр. И, кстати, от него там много костей нашли. И он оказался достаточно любопытным. Во-первых, он был уже покрупнее. И, во-вторых, зубки у него немножечко перестроились. И вот он уже стал чисто растительноядным. Причем раньше думали, что вот как раз, значит, длинношеи динозавры стали увеличиваться в размерах, им еды как-то стало не хватать, и они вот перешли на кормежку растениями. А вот, судя по этому динозавру, получается, что вначале они уже стали такими чисто растительноядами, А потом уже они стали увеличиваться в размерах, потому что травка вкусная, ее много, и можно уже тут и подрасти. Но заодно давайте, раз уж у нас тут картинка такая красивая, посмотрим, кто окружал этих странных животных в Древней Бразилии. Здесь мы видим какое-то странное животное под названием экзоэретодон. Буква Н не влезла. Так вот, у него, видите, такие клыки, мордашка какая-то непонятная, не то собачья, не то хомячья. Ну и на самом деле, по сути, он является как раз таким протопсом. Это представитель так называемых звероящеров или синапсид. Ну и, как видите, достаточно крупный представитель звероящеров. Вообще, в основном, звероящеры все процветали до эпохи динозавров, а вот как раз в эпоху динозавров они уже потихонечку стали вымирать, ну и вот к концу триасового периода их практически не осталось. Остались только небольшие звероящеры, некоторые были вот такого примерно размера, некоторые еще меньше вообще размером с мышку или землеройку. И они-то уже стали настоящими млекопитающими, и в том числе нашими прапрапрапрадедушками. Ну и вот здесь мы как раз видим животное, которое уже поближе к нашему дедулю. Это тоже звероящер по имени Труцидоцинодон. И он тоже является звероящером, найденным в Бразилии. Ну и, наконец, тут еще одно странное животное сидит. Я его еще попозже покажу. Значит, здесь он еще выглядит не очень странно. А вот на другой картинке я вам покажу его более странного. Кажется, там правильное более изображение. Зовут его гиперодопидон, но это что-то было типа ящерицы, но, честно, просто какая-то инопланетная ящерица совершенно с космической физиономией. Но давайте подождем все-таки интересную картинку, которую я хотел показать, и там я про него расскажу поподробнее. Так. Следующее животное, про которое мне бы хотелось рассказать, оно, кстати, открыто было недавно. Не зря у меня тут такая печать новинки стоит. Зовут его Гнатоворкс. Кстати, очень классно, что его нашли. Почему? Да дело в том, что в Аргентине уже давно известен древний-древний хищник по имени Геррерозавр. Вот. И он считался долгое время прадедушкой всех хищных динозавров, таких как велоцирапторы, тираннозавры и прочее, прочее, прочее. Но сейчас вот в геррерозавре немножечко стали сомневаться, ну вот насколько он древний, самый ли он древний, да и вообще от него не так много костей известно. А в Бразилии вот что-то такого никакого не было динозавра, но вот теперь есть. В 2019 году описали Гнатоворкса, он выглядит примерно так же, как геррерозавр, и, собственно, является близким родственником геррерозавра, но, в отличие от геррерозавра, он сохранился очень хорошо, что позволило выяснить, что он абсолютно точно является древним хищным динозавром, то бишь тераподом, и, возможно, прадедушкой как раз-таки всяких других динозавров, хотя, скорее, все-таки это дядюшка. Что особенно примечательно и замечательно, у него был исследован мозг. У него сохранилась очень хорошо черепная коробочка. Ее удалось просветить всякими разными рентгенами, томографами и так далее. И в итоге посмотреть, как выглядел мозг этого динозавра. Ну, как и ожидалось, оказался он примитивненьким таким. Далеко не самым сообразительным. В общем, был, по сути, он, видимо, дуб-дубом. Но это не мешало ему быть достаточно проворным охотником. И, между прочим, к слову, это самый древний изученный мозг динозавра. Так что пусть бразильцы этому порадуются. А вот и обещанный гиперодопидон. Ну вот здесь вы видите, о чем я говорил, а его видите его странную космическую морду. Ну, действительно, животное просто какое-то совершенно инопланетное. Сверху какой-то клюв, снизу зубы. Короче, просто чудище какое-то, честное слово. Но он, несмотря на свой страшный вид, по сути-то он был вполне себе растительноядным животным. Ну и, наверное, единственный вред, который от него могли получить окружающие, это то, что он мог у них из-под носа выесть всю вкусную сочную траву. Возможно, что как раз они конкурировали со всякими сатурналиями и прочими. И, может быть, даже как раз предки диплодоков стали подрастать в размерах, чтобы хоть как-то уйти от конкуренции с этими гиперодопидонами. Потому что гиперодопидоны – это вообще была страшная штука, их было много. Они везде лезли, они такие нахальные, и вообще расселились как-то по всему земному шару. И надо было с этими что-то делать. Ну, вот динозавры что-то, видимо, сделали, потому что скоро они вымерли. Ну, а вот так выглядели все животные вот там вот известный с триасовых отложений юга Бразилии, из формации Санта-Мария. Ну и можно как раз здесь обнаружить и на уже знакомых нам всяких разных динозавров, и не очень знакомых нам вот таких вот с клювиком дицинодонов, это тоже звероящеры, но только такие самые крупные, куча каких-то мелких звероящеров, какое-то непонятное чудище с шипами и немножечко напоминающее крокодила, это на самом деле этозавр. Ну, по сути, такой, можно сказать, аналог анкилозавра будущего, но только аналог, построенный на базе крокодила. То есть, по сути-то, это был как бы близкий родственник крокодила, но внешне он там шипы имел, и там некоторые части панциря, и был травоядным, и очень походил на такого бронированного анкилозавра. И здесь же находили кости крупных ящеров, которых называют рыбезухи, которые, по всей видимости, во время триаса были самыми страшными хищниками. И пока еще динозавры были там чуть покрупнее курицы, они бегали, этих динозавров гоняли, почем свет стоял. Но скоро все это изменится. Закончится триасовый период, случится массовое вымирание, исчезнут почти все звероящеры, исчезнут эти гигантские рыбезухи, исчезнут всевозможные этозавры и прочие родичи крокодилов. Останутся среди них только, собственно, крокодилы. А вот динозавры как-то это время спокойненько переживут и начнут уже полный расцвет. Начнется настоящая эра динозавров, юрский период. Ну и так уж получилось, что как раз юрских динозавров на территории Бразилии практически неизвестно. То есть, ну, есть там кое-чего чуть-чуть, но даже особо посмотреть не на что. И в том числе как раз в сгоревшем музее Бразилии никаких костей юрских динозавров не было. Зато с меловыми динозаврами все гораздо лучше. Там и динозавры известные, и птерозавры, и вообще много чего хорошего из мелового периода. Всякие черепашки, какие-то тоже крокодильчики. Их находят уже не с самого юга, а вот так вот с юга востока. Известный из юго-востока Бразилии, из местечка, которое называется Убераба. Такой вот маленький динозавровый уголок. И в том числе как раз отсюда был найден вот такой вот замечательный динозавр, как Максакализавр. И особенно он замечателен как раз в нашем рассказе тем, что его скелет стоял в музее Бразилии. Причем, на самом деле, это, конечно, был не настоящий скелет, это был муляж, поэтому можно не очень сильно расстраиваться из-за того, что он сгорел, хотя штука была очень красивая. Но настоящие кости там тоже хранились. Вот если мы посмотрим снизу, то тут под стеклом как раз маленькие кусочки костей настоящих динозавров. И вот они, к сожалению, тоже погибли практически все. На самом деле от максакализавра, как и обычно бывает, нашли всего лишь буквально там парочку позвонков, но потом, соответственно, их изучили, описали нового динозавра и выяснили, что он похож на всех классических титанозавров. Ну а титанозавры — это такие большие для нашей динозавры, ну, особо ничем не примечательные, честно говоря, в среднем таком статистическом плане. Ну и вот этот максакализавр, вот здесь он, видите, его скелет, вот какой он был. Тот самый динозавр, который описан, парочка костей нашли более крупных, поэтому предполагают, что может он до 20 метров мог вырастать. Ну и, пожалуй, что самое примечательное у конкретно у него, это то, что у него была небольшая защита. Видимо, он был не самым крупным динозавром, и все-таки динозавры такого размера кто-то мог съесть. И чтобы этот кто-то его не съел, он отрастил на себе такой частичный панцирь из крупных щитков на спине. Вот, пожалуй, что это его отличает от всех других длинношеев. Также известен такой динозавр из все того же местонахождения, Убераба. И, собственно говоря, называется Убераба Титан, как раз через местонахождение. Ну, в принципе, опять же, ничего сильно интересного не могу про него сказать. Ну, тоже длинношеи такой симпатичный. Тоже, кстати, родственник всяких разных титанозавров. Вот, можете на него полюбоваться. Его скелета в музее не было. Просто, к слову, пришлось. Поэтому решил вам его показать. Ну, раз уж у нас тут гуляли всякие разные растительноядные динозавры, то наверняка рядышком какие-то хищники были. Ну, надо же было кому-то их всех есть, согласитесь. Не могли же они себе спокойно так вот бродить. мирно, и чтобы их никто не трогал. Обязательно должен был быть какой-нибудь местный тираннозавр. И, конечно же, он был. Звали его Абелизавр. И вот здесь вы видите как раз череп Абелизавра. Причем это единственный череп Абелизавра, который, собственно, на данный момент известен. И этот череп нашли как раз в Аргентине. Но в Бразилии находили какие-то отдельные косточки Абелизавра, то есть как бы тоже логично, что он там бродил, и, скорее всего, был он точно такой же. Но, к сожалению, даже черепа там до сих пор пока найти не удалось. По черепу мало чего можно сказать, но предполагают, что, наверное, он был двуногий, наверное, он был такой довольно-таки шустренький, наверное, вырастал где-то длиной в 7 метров, и, судя по тому, что по черепу он так немножечко похож на тирекса, мордашка у него такая широкая, расширяющаяся сзади, можно предположить, что кушал он какую-то крупную добычу, мощно смыкая свои челюсти. И, видимо, этой крупной добычей как раз-таки и были длинношеи динозавры зауроподы. Так что, возможно, что как раз на длинношеев он и охотился. Вот вы видите, здесь как раз он кот длинношея доедает. А еще одно замечательное место в Бразилии, чуть-чуть более древнее, это раннемеловое, где-то возрастом 110 миллионов лет, относится к формации Ромуальда. И особенно замечательна эта формация тем, что там находится самых разных птерозавров. Вот здесь вы как раз двух птерозавров видите. Причем они очень хорошо сохраняются. Вообще птерозавры, летающие ящеры, если кто-то забыл. Вообще птерозавры, они на самом деле плохо сохраняются обычно в ископаемом состоянии, потому что у них кости очень хрупкие и тонкие. Иногда они настолько тонкие, как бумага буквально. Но это вполне легко объяснимо, потому что им надо было как-то их скелет облегчить. То есть с их точки зрения это было вполне логично сделать кости такими тонкими, но вот палеонтологам это очень не нравится, это их мода, потому что теперь они очень плохо сохраняются в ископаемом состоянии. Но так вот аккуратненько все косточки накапливались в формации Ромуальда, что здесь множество птерозавров было найдено, иногда очень даже неплохо сохранившихся. Но и динозаврами формация Ромуальда тоже не обделена, и в том числе здесь был найден вот такой вот шикарный динозавр по имени Ангатурама. И вот он как раз, видите, поймал одного из местных птерозавров, которого зовут Анхангуэра. Названия-то какие все? Португальские. Анхангуэра, Ангатурама. Красота. Да и только. Вот. Если кто-то из вас большой специалист в динозаврах, то, глядя на его мордашку, такую крокодилообразную, у вас может возникнуть подозрение, что это какой-то дальний родственник спинозавра, а также барионикса. И вы будете таки абсолютно правы. Это действительно представитель спинозаврит. Ну и так вот, по идее, судя по такой крокодилей мордашке, судя по круглым зубам, вообще ему бы неплохо было бы кушать-то в основном рыбку, а не птерозавров. Но, однако, была найдена парочка костей птерозавров, в которых застряли зубы ангатурамы. Из чего был сделан вывод, что, наверное, иногда ангатурама и каких-нибудь нахальных мимо пролетающих птерозавров тоже мог схватить и ими закусить. Ну и так эта всем идея понравилась, что постоянно теперь эту ангатураму рисуют в зубах с птерозаврами. Огромное количество картинок вы можете их найти. И даже, как говорится, вот вдохновившись этой концепцией ангатурамы, поедающих птерозавров, в музее Бразилии вот была сделана вот такая вот реконструкция. Это все не настоящие скелеты, это копии. Но вот они вот так вот были красиво поставлены. И действительно, очень получилась живописная картиночка. Ну вот так вот они, возможно, выглядели при жизни. Причем, обратите внимание, это вот последнюю я картиночку взял. До этого их рисовали все время на берегу, а сейчас же вот решили, что они были, вот эти все динозавры спинозавровые, они в основном в воде жили. Поэтому теперь рисуют, что он ловил птерозавра из воды. Тоже довольно забавно. Кстати говоря, в этой же самой формации, в том же самом месте, был найден еще один динозавр, который получил название «Ирритатор». Кстати, название это довольно забавное, потому что переводится оно как «раздражитель». Кого же раздражал ирритатор? На самом деле ирритатор раздражал ученых. Потому что, значит, череп ирритатора был выловлен, если можно так выразиться, у контрабандиста, который хотел его продать. Ну и его, слава богу, удалось извлечь, раздобыть для науки, и стали его изучать и радоваться. Ну, радовались только буквально первые, там, не знаю, несколько месяцев, пока не стали его изучать более тщательно. И вот тут-то оказалось, что с этим ретатором вообще все не так. Вот вначале его вот таким нарисовали, посмотрите. Но потом оказалось, что там половина костей не настоящих. Там что-то такое из гипса слепили для того, чтобы скелет выглядел более аккуратно. Что-то там сверху налепили, каких-то гребней дополнительных сделали. Ну и в итоге, вот пока все это там чего-то наоборот доочистили, там, где порода была лишняя, что-то убрали какую-то штукатурку, отломали лишние куски. Пока все это изучили, в общем, все на свете прокляли. Поэтому и написали, что этот динозавр был какой-то просто крайне раздражительным. Всех уже достал. И назвали его раздражитель, ирритатор. Ну и по сути вот все, что на самом деле известно от ирритатора. Вот такой вот кусочек черепа. И когда его детально изучили, выяснили, что вроде он тоже какой-то родственник спинозавра. И значит у него такая тоже была крокодильская морда. Тут вспомним нашего предыдущего крокодилообразного динозавра Ангутораму. Поразительным образом от Ангутурама сохранился только вот этот кусочек носа. И как бы вот глядя на этих динозавров, возникает некоторая подозрительная мысль. А уж не близкие ли они родственники? Или, что еще хуже того, вообще не один ли это и тот же динозавр? Вот на самом деле сейчас подозревают, что все-таки это один и тот же динозавр, только единственное, что от этого известна только задняя часть черепа, от этого только передняя, и этот, видимо, был чуть-чуть постарше, поэтому покрупнее. То есть, на самом деле, и то, и другое, это один и тот же динозавр, и вот ирритатор был описан пораньше, так что, видимо, все это вместе надо называть ирритатор. Но сейчас все это еще сложнее изучать, потому что, ну, как бы, часть материала сгорела, а всегда очень сложно изучать то, что сгорело. Но продолжим. Там же, в том же самом месте, были найдены кости других летающих ящеров, в том числе вот такого красавца по имени Талассодромей. Ну, действительно, видите, красавец с совершенно шикарнейшим гребнем. Ну, на самом деле, гребни для птерозавров это было вообще совершенно нормальное явление. Не только динозавры умели там всякие шипы и прочее отращивать, птерозавры тоже в этом были мастера еще те. Они себе и гребешки то на носу отращивали, то сзади, то из кожи, то там хохолок какой-нибудь а-ля петух. Вот. Не знаю, может быть, кто-нибудь еще и бородку а-ля петух отращивал для полного счастья. Ну вот конкретно Талассодромей просто шикарный себе гребешочек сделал, на самом деле такого не было ни у кого, еще с каким-то там вырезом, сплюснутый на самом деле с двух сторон. Ну и к тому же он был такой крупненький, хорошенький и очень непонятного строения. Ученые долго ломали голову насчет того, как он мог вообще кушать и чего он кушал. Но изначально вот всех таких крупных ящеров записывали в рыбоядов. То есть считали, что все они кушали рыбу, и причем предполагали, что делали они это следующим образом. Значит, пикировали над водой, там, клюв в воду опускали, рыбу там все из воды собирали и поедали. То есть, пролетая над водой, собирали рыбу, не останавливаясь, просто опустив клюв. Ну, в принципе, так некоторые современные птицеловнорезы делают. Но, когда более детально посмотрели там скелет ящера, оценили силу его мышц, там всякие там обтекаемость тела и прочие параметры. Потом все это, соответственно, проверили на компьютере, создали модуляцию этого полета. Оказалось, что летать им так было крайне невыгодно, и у них бы сил бы не хватило, чтобы так летать ловить рыбу. И сейчас предполагают, что такие крупные ящеры, как наш Талассодромей, как их близкие родственники Аждархиды, они были в основном наземными охотниками. Охотниками и собирателями. То есть они охотились и собирали падаль. Охотниками и падальщиками. Вот так вот. Ну и вот еще один красавец, который тоже был в музее Бразилии. Причем, видите, был так смонтирован в виде целого скелета. Всегда выглядит очень красиво. Его еще под потолок повесили. То есть просто можно было любоваться им сколько угодно. Звали его Тропеогнатус. Ну и, соответственно, является он близким родственником Орнитохейра. Если вы смотрели фильм «Прогулки с динозаврами», там вы могли видеть как бы целое кино, целую историю этого Орнитохейруса. Он считается как раз типичным рыбоядом, и у него, видите, как раз тоже такой оригинальный клюв. Ну и это вот тоже вот прям практически один в один классический Орнитохейр. И, значит, самое интересное, что помимо вот всяких там муляжей скелетов, которые в этом музее были собраны для экспозиции, то есть чтобы все приходили, там всех рот, челюсть отвисала, и все там в недоумении смотрели на этих красивых огромных ящеров. Были в музее, конечно же, настоящие коллекции настоящих ящеров, и не только. Вообще в коллекции было, между прочим, 50 тысяч экспонатов палеонтологических. И, к счастью, каким-то совершенно непонятным образом кое-что из этого уцелело после пожара. И самое удивительное, что среди уцелевших костей оказалась кость одного из летающих ящеров, которая была найдена во время экспедиции в Антарктиду. В Антарктиде тоже раньше жили разные динозавры, там было гораздо теплее, и иногда находят их кости. И, ну, как бы в Антарктиде музея нет, что вполне логично. Поэтому кости эти везут во всякие музеи мира, и в первую очередь в ближайшие музеи, как раз Аргентины и Бразилии. И огромное количество материалов из антарктической экспедиции хранилось в бразильском музее, и в том числе были кости именно птерозавров, которые там найдены. И одна из этих костей уцелела. И после того, как ее нашли, немножко там от пепла перегара почистили, посмотрели на нее, сделали новое открытие. Вот, оказалось, что это был летающий птерозавр крупного размера. Тут ее наконец-то изучили, посмотрели, но вот пока еще с ней что-нибудь плохое не случилось. И оказалось, что это был действительно такой один из первых, первый уже изученный летающий птерозавр достаточно крупного размера с размахом крыльев 5 метров. Вот здесь его нарисовали. Такой дальний родственник Кицеркоатля. Младший брат. Ну и еще один интереснейший динозавр, которого тоже нашли в Бразилии, и тоже он был представлен в Национальном музее Бразилии, зовут его Сантана Раптор. Название тоже шикарное. Прям сразу представляются какие-то португальцы, которые там вот путешествуют по какой-нибудь Сантане, а тут на них рапторы нападают. Да, кстати, Сантана Раптор, это вообще кто? Раптор. Наверное, какой-нибудь родственник велоцираптора, судя по названию. Ну и смотрите-ка, действительно, вроде бы этот динозаврик так выглядит небольшим, но действительно он был совсем небольшой, где-то вот такой вот. При этом у него такой довольно тоненький череп, лапки такие маленькие, хорошенькие, он шустренький, видимо, был. То есть, ну, действительно, вроде бы на раптора похож. Но вначале, если подумали, что это раптор, то когда уже более детально его изучили, выяснили, что это вовсе и не раптор. И вообще никакой не родственник велоцирапторов и дромеозавров. У него и череп немножко иначе устроен, он более такой массивный на самом деле. И характерного такого огромного пальца на задней лапе нету, которым рапторы все цеплялись. И новые исследования показали, что это древний родственник тираннозавра рекса. Один из самых древних. Возможно, он был покрыт перьями, как какой-нибудь дилун, возможно, нет. Но вот он, на самом деле, вполне себе такой тираннозавровый. Вот так вот он выглядел. Ну и поразительным образом, собственно, череп тираннозавра там тоже был. Хотя, на самом деле, тираннозавров в Бразилии не находили. Но ради музейных целей, для того, чтобы показать, как сильно отличается прадедушка там тираннозавров Сантана Раптор от настоящего Т-рекса, съездили в Америку, сняли копию с черепа тираннозавра, и вот череп тираннозавра тоже посреди зала разместили. И можно было его там посмотреть. Но мы уже давайте выберемся из эпохи динозавров. Но прежде чем мы совсем покинем динозавров, хочу сказать, что зверюшки, конечно же, продолжали жить. И вот в том числе гулял вот такой достаточно крупный растительноядный зверь. Такой вот хорошенький. По сравнению со своими мышевидными родственниками он был достаточно большой. Вот звали его Мегалодон. Открыли его только в этом году. Ну и всякие другие разные зверюшки там тоже жили. Но потом динозавры вымирают, и наступает уже настоящая эра зверей. И всяких разных зверей и птиц в Южной Америке тоже находили огромное количество. Но, к сожалению, болтаю я сегодня очень-очень долго. Вот, поэтому подробно уже так рассказать про удивительный южноамериканский мир я не успею. Но все-таки чуть-чуть про него обязательно расскажу. Ну, потому что если во времена динозавров Южная Америка выглядела примерно так же, как и Северная Америка, скажем, да, то уже начиная с эпохи зверей, с палеогена, Южная Америка стала абсолютно уникальной. Она отделилась от Северной Америки и, ну, даже правильно сказать, не отделилась, она, по сути, как бы еще не успела с ней соединиться, скажем так. И тут стал формироваться совершенно отдельный мир, уникальный, обособленный. И в этом мире стали появляться совершенно уникальные формы, которых больше не было нигде. То есть здесь пошла своя эволюция. И в результате появились вот такие страннейшие животные, как гигантские броненосцы, которых больше нигде нельзя было повстречать. Гигантские ленивцы мы сейчас на них посмотрим. Огроменные птицы-фарараки.

видно, штука такая крупная. Ну и кроме того, это один из самых аномальных крокодилов, но это можно посмотреть, глядя на его череп. Но действительно, ну как бы на крокодила мордаха это совсем не похоже. Скорее похоже на морду какого-нибудь мозазавра, а мозазавры у нас охотники были на крупную дичь. Поэтому, скорее всего, и эти крокодилы не рыбу предпочитали, а именно охотились на очень крупную добычу. То есть действительно были такими одними из страшнейших хищников своего времени. Другим страшнейшим хищником неогенового периода, ну и в принципе в палеогене тоже они уж появились, был фараракос и его родственники. Фараракосы – это птички, но птички конкретного такого размера, ростом в 1.5 метра, в 2 метра, а самые крупные – 3-метровые. Но представить себе такую пташку достаточно сложно. А если посмотреть, какого размера был клюв у этой пташки, с загнутым вот таким вот крючкообразным клювом, то становится очевидно, что это был буквально там наземный динозавр, который бегал и жрал все на своем пути. И на самом деле, скорее всего, в свое время это был один из самых крупных хищников. Но все-таки, по всей видимости, крупные птицы уже доживали свой век, и выдержать столкновение с настоящими серьезными млекопитающими, вроде волков или каких-нибудь там тигров, они не могли. И, собственно говоря, просуществовали они тут так долго в Южной Америке, только лишь благодаря тому, что Южная Америка была отделена от всего остального мира, и никаких ни волков, ни тигров здесь не было. Ну вот, это самый крупный из родственников фараракоса, 3-метровый келемкен. Ну а вот как они выглядели по сравнению с человеком. Как раз великен, фараракос и прочее. Дальше продолжим изучать древних крупных пташек и полюбуемся на аргентависа, еще одну птичку, которая когда-то жила в Южной Америке. Правда, справедливости ради, не в Бразилии, не на территории Бразилии ее нашли, а на территории Аргентины, видите, южнее. Но птичка настолько хорошая, симпатичная, что мне очень хотелось про нее рассказать. Но сами видите, все-таки не всякая птица может похвастаться размахом крыльев в 6 метров. Дальше вот давайте посмотрим на странное животное, которое было представителем, по сути, южноамериканских копытных, но при этом внешне оно походило на какого-нибудь гигантского ленивца или же на халикотерия, если вы слышали о таком. Короче, большое животное, которое своими когтями пригибало к себе деревья и их жевало. Но на самом деле, еще раз говорю, это не ленивец, не халикотерий, а это вообще южноамериканское копытное, но очень странное. Ну вот и такие тут тоже жили. Жили здесь и сумчатые некоторые, причем некоторые сумчатые тоже были совершенно не похожи ни на кенгуру, ни на опоссума, а вообще были похожи скорее на каких-то крупных кошек. Вот, например, тилокосмел, посмотрите, это буквально саблезубый тигр по внешнему виду. Хотя, все-таки, видимо, по образу жизни он от тигра довольно сильно отличался. Вот только в этом году в очередной раз его переизучили и выяснили, что он был падальщиком, а вовсе не хищником. В отличие от саблезубых тигров, которые были настоящими хищниками. Ну и примерно по разным оценкам от 10 до 5 миллионов лет формируется вот такой вот панамский перешеек. Это соединение Северной Америки и Южной. Привело это к тому, что с севера помчались на юг огромное количество самых разных животин. Ну и кое-кто из южных животин тоже попытался забраться на север. Но, правда, не очень у него успешно это получилось. Ну и в очень скором времени вот эти все северные пришельцы, а это были лошади, это были там тигры, волки и прочее, они в итоге задавили вот этот вот уникальный мир южноамериканский, и он во многом перестал существовать. Ну вот это одни из последних южноамериканских таких удивительных существ, тоже южноамериканское копытное под названием таксодон. Ну, внешне он немножечко похож на носорога, хотя, опять же, это вот совсем не носорог, что-то совершенно свое. А вот самое странное южноамериканское копытное макроухение, у которого, возможно, был хоботочек вот такой симпатичный. Возможно, вы его помните по фильму, по мультфильму «Ледниковый период». Там они выглядят в виде таких симпатичных красавцев. Вот. Так.
Это еще один родственник южноамериканских копытных Myxotaxodon. Он очень похож на предыдущего, но в принципе отличается он, пожалуй, только одним радикально. Это местом своего обитания. Это

0: была единственная, можно сказать, южноамериканская копытная, которая смело решила отправиться на север и постараться завоевать Америку. Но у него это не очень получилось. То есть в итоге в Северную Америку он пришел, но там свою смерть и нашел. Там и вымер. Ну и, наконец, последние животные, наверное, о которых я сегодня расскажу, это, конечно же, гигантские ленивцы. Их можно было посмотреть в музее Бразилии, вон они, красавцы, эремотерии. Ну и, конечно же, про их близких родственников мегатериев, гигантских ленивцев, тоже, кстати, известных из Бразилии, вы наверняка слышали. А некоторые, возможно, даже видели. Реконструкция такого ленивца стоит у нас в музее. Если кто не видел, приходите, полюбуйтесь. Ну и рядышком с гигантскими ленивцами стоит саблезубый тигр. Это не ошибка. Я вначале сказал, что в Южной Америке не было тигров, а тут вдруг он стоит, да? Но дело в том, что гигантские ленивцы появляются уже совсем недавно, где-то 10 тысяч лет назад, когда уже был Панамский перешеек. И к тому времени саблезубые тигры уже пришли в Южную Америку и здесь обитали, и, собственно, на таких вот гигантских ленивцев они охотились. Я еще одно позабыл. Еще же тут были гигантские броненосцы, я их уже упоминал. Ну тоже давайте долго рассказывать не буду, просто давайте на них полюбуемся и особенно оценим красоту их хвостов, этих многотонных красавцев. У некоторых хвосты напоминали дубины, а вот у некоторых, таких как Дедикурус, это была конкретная булава. Таким образом, эти броненосцы огромные чем-то напоминали анкилозавров, ну и, наверное, вели себя примерно так же. Кстати, вот Дедикурус – это аргентинские ребята, а вот глиптодонтов в большом количестве находят в Бразилии, но вот почему-то в Бразильском музее ни одного не было. Ну и, как говорится, слава богу, наверное, потому что зато никто из них не сгорел. Кстати, у них такой странный панцирь, видите, очень похожий на большущий камень. И это многих приводит в некоторое замешательство, потому что если их так немножечко песочком присыпать, получается просто типичный камень. И вот в прошлом году случился такой забавный казус. Значит, десятилетиями тоже какой-то там пастух выходил пас овец и опирался на огромные валуны, и тут вдруг решил к ним присмотреться и понял, что они какие-то странные. И позвал ученых. Когда ученые эти валуны немножко расчистили, оказалось, что это куча панцирей глиптодонтов. То есть там было небольшое как бы семейство глиптодонтов, которые все выползли, почему-то стояли они все повернуты в одну сторону, и вот там вот все вместе и погибли. То есть что-то с ними приключилось нехорошее. Ну и заканчивая свой рассказ, пожалуй, что уникальнейшим экспонатом из всех, которые были в музее Бразилии, это вот такой человек древний Лузия. Человек это уже современного вида, Homo sapiens, но замечателен он тем, что это самый древний человек в Бразилии. Ему 11 тысяч лет, то есть жил он в 9 тысячелетии до нашей эры. И особенно удивительно Лузия своим обликом. Когда восстановили ее лицо, то увидели, что лицо у нее похоже на лицо африканки. А это странно, потому что, как вы помните, коренные жители Америки, которые жили там до Колумба, это индейцы. А индейцы, они похожи, ну, скорее, на каких-нибудь там, не знаю, китайцев или японцев, ну, что-то такое, монголоидные черты. А тут африканцы. То есть, благодаря вот таким вот находкам вроде Лузии, ученые сделали удивительный вывод, что, оказывается, Америку дважды заселяли люди. Вначале заселяли люди, похожие вот именно на типичных африканцев коренных, а потом пришли индейцы, и они, скорее всего, всех вот этих вот первых поселенцев перебили. А потом уже пришли европейцы и перебили почти всех индейцев. Ну, а шли они все через... по всей видимости, с Чукотки, вот так вот, в Аляску и дальше, по Северной Америке на юг. Ну ладно, рассказ получился довольно долгим, может быть, немножечко запутанным, но отчасти это связано с особенностями экспозиции этого музея, потому что в музее, как я уже сказал, было представлено все, всего по чуть-чуть. Ну и мне хотелось очень показать, насколько этот музей был богатый, разнообразный. Вот. Ну и в конце... Хотелось бы остановиться все-таки на радостной ноте, что, слава богу, остальные музеи у нас существуют, но всем надо быть внимательным. То есть нам иногда кажется, что музей – это что-то такое вечное, что если уже какие-то экспонаты поступили в музей, то теперь они будут сохраняться века. Но не стоит забывать, что музей – это организация, что в организации работают люди, люди допускают ошибки, и поэтому надо вот всегда соответствующим службам контролировать музеи, чтобы все с пожарной безопасностью было в порядке и таких несчастных случаев больше не происходило.
1: Спасибо.
0: Ну что же, если у вас остались какие-то вопросы про палеонтологию Бразилии или же про какие-нибудь экспонаты из музея, то я готов их посмотреть. Нет, я пока, честно говоря, вообще ничего не вижу. Вы все убрали. Итак, какие есть гипотезы, объясняющие расположение ноздрей у брахиозавра, если исключить полуводную гипотезу? Ух ты! Неожиданный вопрос, учитывая тему, но интересный. Действительно, у брахиозавра ноздри расположены очень странно. Они расположены, по сути, на макушке, буквально около глаз. Обычно такое положение ноздрей мы наблюдаем у водных животных. И, собственно говоря, и с этим во многом связана именно полуводная гипотеза, которая объясняет, что все зауроподы должны были обитать в воде. И, соответственно, периодически высовывать свою голову и дышать вот с помощью таких так удобно расположенных ноздрей. А потом опять опускать голову и собирать какие-нибудь вкусные водоросли. Но в последнее время заметили, что в костях у длинношеих динозавров очень много полостей, в которых находились воздушные мешки. И когда там на компьютере провели симуляцию и предположили, сколько должен был весить брахиозавр, как он себя в воде должен был вести, вся эта махина сразу же всплыла. Причем всплыла задней частью, а передняя часть погрузилась в воду. То есть оказалось, что в воде, всем этим брахиозаврам и прочим было очень некомфортно. Ну и тут действительно возник тот самый вопрос, который мне задали. А зачем же ему такие ноздри? Первая версия. Что он когда-то у него были полуводные предки, у которых ноздри уехали назад, а потом, соответственно, они уже перешли к наземному образу жизни, а вот ноздри там наверху так и остались. Вторая версия гласит, что ноздрей у него там наверху, собственно говоря, и не было. А ноздри были спереди. Но просто, начиная вот от костяных ноздрей, дальше шли хрящевые ноздри, а вот хрящ-то не сохранился. И этой гипотезе даже вроде бы как стало появляться подтверждение. В прошлом году нашли один из черепов с очень хорошо сохранившимися отпечатками кровеносных сосудов и увидели, что вроде бы сзади там кровеносные сосуды идут сверху по мордашке и доходят практически до самого переднего края морды. То есть получается, что, и как предполагают, что это как раз были те самые сосуды, которые питали нюхательный аппарат. Вот. То есть, собственно, они внутри носа находились. То есть, возможно, что сами ноздри на самом деле выходили у них на кончике морды. Просто вот эта вот хрящевая часть, которая сверху, там кожа и все прочее, она не сохранилась. Поэтому нам кажется, что ноздри были сзади, а на самом деле они были спереди. Вот. А такой длинный путь и сложный у ноздрей был нужен для того, чтобы охлаждался воздух и мозг не перегревался в жарком мире. А могли динозавры петь, как птицы? Может, весной в лесах юрского периода можно было послушать чудесные трели зауроподов? Или спросить, аллозавр, сколько мне жить осталось? Боже мой, как мне нравятся ваши вопросы. Значит, на самом деле, конечно же, сложно сказать, какие именно звуки издавали динозавры, но некоторые все-таки поводы сделать какие-то предположения у нас есть. Во-первых, сейчас изучают внутреннее строение мозга, и в том числе могут определить по полости, которая осталась от мозга, какие части мозга были развиты сильнее, какие слабее. И в том числе таким образом изучают часть мозга, отвечающую за слух, и определяют, какие примерно частоты улавливали ящеры. Вот таким образом, например, узнали, что тираннозавры в основном слышали очень низкочастотные звуки, то есть такие как бум-бум. Таким образом, если они слышали такие звуки, то, наверное, они такие же звуки издавали, потому что им как-то общаться, наверное, нужно было. Поэтому, скорее всего, они как-то рокотали злобно. Издавали звук, похожий на раскаты грома. Другие ящеры, например, такие как утконосые динозавры, как уже давно известно, скорее всего, трубили. Это предполагают потому, что у них внутри черепа, внутри гребней располагались трубочки, которые должны были как резонатор работать сильно, так улучшать звук, усиливать его. Ну и, наконец, есть еще один способ, как можно узнать, какие звуки издавали динозавры, это изучить их голосовой аппарат. Но он, как правило, хрящевой. Вот, и хрящи, как правило, не сохраняются. Но, например, у некоторых птичек, таких как вегавис из Антарктиды, голосовой аппарат сохранился. И оказалось, что даже древние птицы трели никакие не пели, а издавали довольно грубые такие крякающие звуки. А если уж и птицы-то петь не умели, которые являются такими прогрессивными потомками динозавров, то уж трели от динозавров ожидать, в общем-то, не приходится. Поэтому вряд ли. Так, как называется кожа птиц без перьевого покрова и какая она была у вымерших динозавров, покрытых перьями? Кожа птиц без перьевого покрова, ну, смотрите, подождите, если есть у птиц просто голенькая нежная кожа, она называется кожа, никакого названия специального нет, она находится как раз под перьями. А есть кожа птиц, которая находится на тех местах, где перьев нет, но там она не просто кожа, там на самом деле чешуей покрыты эти части. И название у этой чешуи – роговая чешуя. Так, а еще можно секундочку вернуть, что там какая-то вторая часть вопроса была. Так, и какая она была у вымерших динозавров, покрытых перьями, да? Ну, у вымерших динозавров она была, видимо, такая же, как у птиц. То есть, опять же, там, где были перья, кожа была абсолютно голенькая, нежная и ничего себе сильно интересного не представляла. Ну, а там, где она не была покрыта перьями, она была, соответственно, чешуйчатая. Так что ничего нового в этом плане динозавры ничего не придумали. То есть, точнее говоря, динозавры много чего придумали, но современные динозавры ничем не отличаются от древних. У птиц все те же самые покровы, что и у современных, что и у древних динозавров. Единственное, что у древних динозавров были более разнообразные перья. Это да. Вот. А чешуйчатый покров у них похож был. Кожа была похожа. А что, нельзя было название динозавров попроще придумывать? Ну, знаете, если бы вы были бы типичным португальцем, вы бы посчитали, что названия у них очень простые. Ну вот. Ну, это так же, как, например, у нас недавно там как, описали, скажем, какую-нибудь ночницу или же Горынычуса. Вот нам кажется, что Горынычус – это классное название, очень простое. Ну, змей Горыныч, Горынычус. Очень прикольно. Вот. А я думаю, что если какому-нибудь там португальцу или англичанину дать имя Горынычу, там, показать это название и попросить его произнести, они себе весь язык сломают и все на свете проклянут. Ну, то есть это как бы и особенности языка. А в этом плане, конечно же, хорошая раньше была традиция все-таки использовать универсальный язык, древнегреческий или латынь. И если пользоваться этими языками, которые, в принципе, все более-менее знают, то тогда всем будет более-менее просто выговаривать названия. Но сейчас от этого частенько отходят, и в итоге получаются динозавры с китайскими названиями, с португальскими названиями, и выговорить их ни китайцу, ни португальцу бывает непросто. Почему к концу мела в Северной Америке зауроподы пришли в упадок? Да, они не то чтобы в Северной Америке, они вообще, в принципе, по всему миру не очень себя хорошо чувствовали. Но, видимо, все. Появились у них серьезные конкуренты, может быть, и растительность им не очень нравилась. Но потом, что значит пришли в упадок? Да, наверное, зауроподы все-таки к концу мела стали менее разнообразные, чем где-нибудь в середине Юры. Но вообще-то говоря, до последнего момента, до вымирания динозавров, зауроподы сохранялись. И тот факт, что зауроподы были одними из последних динозавров, говорит о том, что они были достаточно успешны. Ну, а то, что они, может быть, не были такими гигантами, как раньше, ну, значит, им этого было не нужно. Они и так неплохо жили. Есть ли динозавры, названные по-индейски? Как Кецалькоатль, например? Да, конечно. В том числе один из динозавров, которого я сейчас вот называл, он как раз от индейского названия. Сейчас я даже его постараюсь повторить. Одну секундочку, сейчас я его найду. Ну, по-моему, если мне память не изменяет, вот как раз Ангатурама, это как раз вот от индейского название произошло. Как точно переводится, не помню, но корни у этого слова как раз индейские. Почему динозавры ели динозавров? А почему бы динозаврам не есть динозавров? А почему млекопитающие едят млекопитающих? Вот мы млекопитающие, но мы едим при этом других млекопитающих, например, коров и свиней. Но все едят всех. Все едят тех, кого могут съесть. Все едят тех, кто им кажется вкусным. Динозавров было много, они занимали большую часть, они были распространены по всей планете и составляли большую часть всей экосистемы. Поэтому как бы из каких-то эстетических соображений отказываться от динозавров, ну вот, из чувства солидарности к другим динозаврам, ну, было как-то нелогично. Мне кажется, что самое логичное было есть то, что находится рядом, то, что большое и вкусное. А так уж получалось, что рядом с хищными динозаврами находились большие и вкусные травоядные динозавры, поэтому они их ели с большим удовольствием. Но делали они это отнюдь не специально и не целенаправленно, и не пытались истребить именно динозавров. Ели они всех. Они могли съесть и млекопитающее какое-нибудь с большим удовольствием, но просто там есть нечего, там что это, 3,5 косточки, да? Но если это небольшой динозавр, то вполне мог съесть. Они могли, допустим, теоретически напасть на крокодила, хотя это на самом деле то еще было бы столкновение. Некоторые рыбы питались с большим удовольствием, так что никаких особых у них специальных там целей съесть другого динозавра не было. Так, как узнали, что эндрюсарх был с копытами? Ведь найдена была только верхняя челюсть. Ну, тут просто действовали по аналогии, то есть посмотрели, на кого эндрюсарх похож, вот, и оказалось, что вроде бы он похож на всяких разных, господи, как их называют-то, криодонты, по-моему. Нет, не криодонты, к кому же его относится-то? Забыл, как называется древняя группа. В общем, древние копытные, хищные копытные, но не криодонты. Вот как это вот по-другому они называются. Ну, вот посмотрели, что они на них похожи. Много таких вот животных с такими же зубами и с примерно таким же строением челюсти известны. Известно, что у них были копытные копыта. Ну и, соответственно, по логике решили, что, наверное, и эндрюсарх, раз он на них похож, тоже копытами обладал. В принципе, так ученые всегда действуют и чаще всего оказываются правы. Называется это метод сравнительной анатомии. Сколько нужно времени, чтобы тектонические плиты сдвинулись в одну или положение, в котором они сейчас находятся? Чтобы они сдвинулись в одну из положения, в котором они сейчас находятся. На этот вопрос ответить как раз-таки очень легко можно, потому что двигаются они примерно с постоянной скоростью. Двигаются постоянно, и поэтому легко можно посчитать, и куда они двигаются, и с какой скоростью двигаются, и когда они куда-то приплывут. И больше того, более как раз было как раз посчитано, что объединятся они где-то через 150 миллионов лет, если мне память не изменяет, и сформируют новый суперконтинент, и назвали его Пангея Ультима. И причем, судя по подсчетам, дальше уже наша планета так чуть-чуть подостынет, энергии у нее останется мало, и потом Пангея Ультима уже разрушиться не успеет. То есть это будет последнее, что сделают, собственно, наши континенты, после чего они уже не разъедутся, и наша Земля продолжит постепенно остывать и, по сути, как бы погибать. Так что мы можем радоваться, что мы еще застали тектонику плит. Сколько нужно времени, чтобы... Так, а зачем отращивали птерозавры головные украшения? Это же неудобно, нарушает обтекаемость тела. Некоторые украшения достигали до метра. Ну, я думаю, что за тем же, зачем и динозавры, по всей видимости, отращивали себе всякие гребни, хребты, рога и прочее. Ну и за тем же, зачем птицы сейчас отращивают себе яркие перья, которые не очень-то помогают им в жизни, которые, например, хищников привлекают. Затем же, зачем они отращивают, опять же, какие-то хохолки, огромные хвосты. Ну, типичный пример — павлиний хвост. Короче говоря, для демонстрации. Для того, чтобы показать, какие они есть, для того, чтобы один вид отличить от другого. Ну и, возможно, это как-то вот используется в половом поведении, чтобы там показать, какие они красивые, статные, какие они молодцы, какие они здоровые, и что именно с ними нужно продолжать. Вот. Кто в южноамериканской фауне занимал нишу хищников, специализирующихся на крупных копытных? По всей видимости, это были, во-первых, как раз-таки фараракосы, ну, точнее, фараракосообразные, не только сами фараракосы, короче, птицы ужаса. Это раз. Во-вторых, в разные времена это были всевозможные рептилии, в том числе как раз крокодилы, в том числе тот самый пурусзавр, которого я показал. Вот он с большой долей вероятности как раз копытных с большим удовольствием на водопое кушал. А еще, пожалуй, даже и не знаю, что-то больше там как-то с крупными хищниками. туговато. Больше никто в голову не приходит. Сколько потребовалось времени, чтобы отрастить длинношею из начала видео панцирь? Сколько потребовалось времени, чтобы отрастить длинношею из начала видео? Прошло времени, чтобы завроподы морфы стали длинношеями динозаврами. Я надеюсь, я правильно вопрос понял. Ну, соответственно, появились у нас длинношеи динозавры нормальные, такие более-менее в начале юры. Ну, там есть некоторый спор, может быть, в самом конце триаса, может быть, в самом начале юры, ну, где-то так. То есть, грубо говоря, около 200 миллионов лет назад. Самые первые завроподы морфы, вот эти вот, которые такие хиленькие, но с уже вроде бы не очень короткой шеей, но в то же время так на длинношеях еще не очень похожие, они появились где-то 233 миллиона лет назад. Ну, то есть, соответственно, 33 миллиона лет им потребовалось, чтобы стать уже типичными такими длинношейками. Здравствуйте, Ярослав Александрович, спасибо за лекцию. У меня вопрос, жили ли медведи в Бразилии, Амир 10 лет. До соединения Северной Америки и Южной Америки нет, не жили. Вот. Ну, собственно, все. Ответ короткий. Не было там. Да вообще хищных таких крупных не было. Ни волков, ни волков, ни медведей, никого. Насколько интенсивно ведутся раскопки в Южной Америке по сравнению с Европой? Ну, до недавнего времени велись они не очень хорошо. А сейчас, на самом деле, и бразильцы, и аргентинцы вполне себе активировались. Денежка, в принципе, что бы там ни говорили правительство Бразилии, но на самом деле у них есть. Какая-то денежка даже выделяется на науку, и это даже странно, но приятно. И результат налицо. Раскопки начали вестись, и каждый год, ну что там потом, всякие там эти зарубежные коллеги приезжают, вроде тех же американцев, они тоже там грантами помогают, денежками, и в итоге раскопки сейчас ведутся все активнее и активнее, и уже несколько таких динозавровых, в том числе местонахождений, разрабатывается. Так что сейчас неплохо, сейчас копают. По крайней мере, намного интенсивнее, чем у нас, это точно, и интенсивнее, чем в той же Африке. Где-то, наверное, у нас Южная Америка находится на третьем месте после, соответственно, Северной Америки и Европы. Хотя нет, Евразии. Вот если брать еще Европу и Азию, то, наверное, значит, Азия на первом месте в виде Китая, на втором месте у нас будет Северная Америка, на третьем месте Европа, и вот на четвертом Южная Америка. Динозавры занимали совершенно разные ниши. Почему во всех нишах они вымерли, а не динозавры нет? Чего у всех динозавров такого общего? Ну, смотрите, все-таки динозавры не то чтобы занимали прям все экологические ниши. В основном, да, динозавры были наземными бегунчиками такими. Ну, кто бегунчиком, кто ползунчиком, но наземными. То есть некоторые динозавры пошли в небо. Да, есть такие. Называются они птицы. И они-то как раз не вымерли. То есть их мы сразу, можно сказать, из этого уравнения убираем. Было несколько динозавров, известных нам, которые вели полуводный образ жизни, вроде тех же спинозавров. Но они такие странные, их можно там особо не учитывать, потому что их, видимо, было не так уж много. А в основном это были наземные крупные животные, по большей части. Ну и, видимо, как предполагают, случилось что-то, что привело к плохим последствиям для крупных наземных животных. Ну а вот что это было за событие, это уже большой вопрос. Здесь уже можно подискутировать, но я думаю, вы все эти теории слышали, в том числе и от меня. То есть, может быть, просто там как-то экосистема перестроилась, и, грубо говоря, там кушать стало нечего особо, а крупные животные сразу сильнее всего страдают. Если как-то в мире что-то меняется, то крупные вымирают в первую очередь. Может быть, какая-то катастрофа случилась, вроде извержения вулканов или падения метеорита. Ну, тут уже можно фантазировать и пытаться найти какие-то доказательства той или иной теории. Ну что ж, ну давайте очень коротких, потому что уже. Ну давайте я постараюсь. Еще два вопроса. А много уникальных экспонатов, не имеющих аналогов в мире, было уничтожено огнем? Ну вообще, сейчас до сих пор еще, насколько мне известно, не весь музей перекопан, скажем так. Поэтому не совсем понятно, чего еще сохранилось. Но, судя по всему, погибло около 10 миллионов экспонатов. То есть, мягко говоря, немало. Ну, считайте. То есть, в принципе, каждый музейный экспонат, он по-своему уникален. А некоторые, допустим, археологические находки, они, ну, по определению уникальны, их с ничем не сравнишь. А, скажем, коллекция каких-нибудь там бабочек и других насекомых, которая была, ну, может быть, какие-то там насекомые еще сейчас и в природе существуют, да, не всех еще перебили. А, какие-то, может быть, в других музейных коллекциях, но все равно, именно из тех самых мест, где их собирали, из тех самых... те самые люди, которые их собирали, вот те самые экспонаты, у которых была определенная история, которых там собирали, потом кому-то там дарили, потом передаривали, потом кто-то там их выкрадывал, ведь у каждого экспоната еще огромная история есть. Вот эти все экспонаты, они по определению были уникальны, они погибли. Поэтому я думаю, что можно сказать так, что 10 миллионов уникальных экспонатов погибло. Некоторые из них, ну, прям супер уникальные, как вот эти вот мумии, скажем, да, или там какие-нибудь кости динозавров. Некоторые просто уникальные. Все уникальны. Какой период в истории животного мира характеризуется наибольшим биоразнообразием? На этот вопрос очень сложно ответить на самом деле, потому что мы знаем, и то не до конца, биоразнообразие только нашего современного мира. Все остальное биоразнообразие нам известно лишь по фрагментам, сохранившимся в каменной летописи. И чем более далекие периоды мы забираемся, тем более фрагментарны свидетельства. Как бы предполагая, там, что мы знаем где-то только 1%, допустим, от всего биоразнообразия, оценить все биоразнообразие на самом деле очень сложно. Но вроде бы считается, что биоразнообразие на планете постоянно увеличивается, и вот, соответственно, сейчас оно близко к максимальному. Ну, то есть, может быть, сейчас оно там... Ну, сейчас уже, наверное, чуть-чуть подсократилось благодаря деятельности человека, но вот там, допустим, там 10 тысяч лет назад было там близко к максимальному. Но это вот так вот все очень приблизительно, потому что настоящего биоразнообразия древних эпох мы не знаем. Ну что ж, дамы и господа, на этом я сегодняшний эфир заканчиваю. Спасибо вам за многочисленные вопросы. Я желаю всем отличного настроения. Берегите себя и не забывайте, что эфиры наши продолжаются. Всех жду в среду на нашем платном эфире динозавриков и, конечно же, в субботу на нашем бесплатном открытом эфире. Ну, а какие будут темы, вы можете узнать в группе ВКонтакте или же, допустим, на сайте Архе. Всем до встречи, всем пока. О, чуть не забыл, маленький важный момент. Если кому-то хочется побольше узнать про музей Бразилии, вы можете через час присоединиться к еще одному моему эфиру, который будет проходить на канале Anthropogenes.ru. Там будет продолжение банкета. Всем пока.

Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы продолжаем говорить о русской истории 18 века. И по вашим многочисленным просьбам и в комментариях, и в письмах, кстати, спасибо вам за это огромное. Я стараюсь все читать. Спасибо вам большое за внимание к нашему курсу. По вашим просьбам мы поговорим о великих русских полководцах 18 века. Начнем с Петра Александровича Румянцева. Вся его судьба – символ 18 века. Золотого, блестящего, великолепного века. Он прожил долгую, в общем, счастливую жизнь. Она не была легкой, но есть что вспомнить. Вот Петру Александровичу на закате дней было что вспомнить. Если бы снимали о нем сериал, а жалко, что о таких людях у нас нет пока сериалов, хотя «Виват Гардемарины», посмотрите. Вот если бы снимали сериал, я бы этот сериал назвал «Мажор». Потому что Румянцев, Петр Александрович, это стопроцентный мажор, золотая молодежь, прошел все ступени от беспечного, безалаберного юнца из богатой и все имеющей семьи до замечательного, талантливейшего, умного и глубокого полководца. Ну, давайте обо всем по порядку. Петр Александрович родился в семье сподвижника Петра I, генерал-аншефа Румянцева. Его отец участвовал и в битве под Нарвой, и в Полтавской баталии, и в Прутском походе, и в Персидском походе. В общем, не было при Петре серьезной военной кампании, где бы отец Румянцева не повоевал. Более того, он состоял какое-то время адъютантом Петра I, выполняя его самые неформальные поручения. Кстати сказать, там была и одна деликатная миссия. Речь идет о сбежавшем в Европу царевиче Алексее. Румянцев-старший участвовал в спецоперации, как впоследствии княжну Тараканову увозил Алексей Орлов, так Румянцев увозил царевича Алексея. Сделал это он успешно, в команде работал. И, не знаю, по этим причинам, либо не по этим, на графском гербе был латинский девиз «не только оружием, non solum armis». То есть разными способами служили Румянцевы государем. В 1720 году Петр женит своего любимца, адъютанта Румянцева, на Марии Матвеевой. К этому моменту Румянцеву 40 лет, мы уже говорили. Нормальный средний возраст для женитьбы русского офицера того времени. Это внучка того самого знаменитого боярина, дипломата, государственного деятеля времен еще Алексея Михайловича, Артамона Матвеева, которого убили во время стрелецкого бунта в 1682 году на глазах у юного Петруши Романова. Девушка Мария была исключительно красивая, энергичная, из хорошей семьи, из семьи дипломатов. Провела первые годы в Европе, говорила на иностранных языках. В общем, девушка из высшего общества. Почему-то традиционно считается, что она была возлюбленной императора Петра I. И вот в этой связи ходили слухи о том, что на самом деле Петр Румянцев – это незаконорожденный сын государя Петра Великого. Рассуждение строится на следующем. Поскольку отец Румянцева, боевой офицер и адъютант, но еще и дипломат, муж Марии, какое-то время был послом в Константинополе, потом после Константинополя где-то служил на границе с Персией и вернулся в Россию через несколько лет после рождения сына. Второй аргумент, что Румянцев и Петр Алексеевич Романов крестили Румянцева в честь императора, почему бы императору не быть его отцом? Странный аргумент. Ну и третий, наконец, что крестной матерью стала императрица Екатерина I. Слушайте, у кого только крестной матерью Екатерина I не была. Все эти три аргумента как бы в совокупности доказывают отцовство Петра. Сразу скажу, все это занимательная конспирология. Я не поленился, покопался в биографии отца Румянцева, значит, обнаружила следующее. Да, действительно, он впервые увидел своего ребенка, когда ему уже было пара лет. Но послом в Константинополь, он уехал в конце октября 1724 года. В это время жена его уже была в положении, по-моему, на 7 или 8 месяце. То есть до рождения сына оставалось всего ничего. Причем здесь Петр? Более того, почему Екатерина крестная мать Румянцева? Потому что ей нужны были сподвижники, сторонники. А Александр Румянцев, адъютант, доверенный человек, боевой офицер, он вообще даже командовал войсками на ее коронации в мае 1724 года. И это близкий, надежный и очень нужный человек. Поэтому то, что она крестила его сына, это в порядке вещей. Но и самое главное, я напомню вам, что Петр умирает в начале 1725 года, вскоре после рождения Румянцева. Весь 1724 год у Петра страшное обострение почечной болезни. У него
камни идут из почек. У него обострение простатита. Сейчас страшно болеет все это время. И я скажу вам честно, что версия о том, что у Петра какие-то были любовницы в это время, любым человеком с медицинским образованием будет просто высмеяна. Не до любовниц было государю-императору в 1724 году. Другое дело, что потом, впоследствии, матери Румянцева, Марии, уже на старости лет, было выгодно распускать слухи о том, что, может быть, да, все бывает, может быть, Румянцев и сын Петра, так как умерла она в очень преклонном возрасте, лет в 90, то что только эта бабушка окружающим не наговорила. Кстати сказать, в свое время Екатерина II точно так же из политических соображений распускала слухи о том, что настоящим отцом Павла является ее фаворит Сергей Салтыков. Что, конечно же, совершенно невероятно, для этого достаточно посмотреть просто на портреты Петра III и императора Павла Петровича. Ну, одно лицо, просто одно лицо. Так вот, родители богатые, известные при дворе. Отпрыск таких родителей был просто обречен на высокое положение. Понятно, что в отрочестве в 10 лет его записывают в родной для отца Преображенский полк. Ну, однако, все-таки семья дипломатов. И решили его отправить не на военную, а на дипломатическую службу. 15 лет, по тем временам это уже вполне состоятельный молодой человек, 15 лет Петр Румянцев отправляется в посольство, в Берлин. Ну, юноша в восторге, чем он занимался в Берлине. В детали вдаваться не буду, скажу кратко. Кутил. Он встречался там с девушками пониженной социальной ответственности активно. Умудрился в 16 лет поучаствовать в двух дуэлях, причем на одной чуть его не убили. Наделал кучу карточных долгов, драки постоянные. В общем, когда вся эта информация дошла до отца, а отцу к этому моменту уже где-то лет под 60, Румянцев поздний ребенок, резонно пришел в ярость, отодрал своего сына за уши, и на этом его дипломатическая карьера за рубежом закончилась. Вернув сына домой, папа отправляет его по строгости в военное училище. Военное училище тогда было одно, но хорошее. Сухопутный кадетский шляхетский корпус. Лучшее на тот момент военно-гражданское учебное заведение. Такое, знаете, МГИМО, МГУ и училище Верховного Совета в одном флаконе. Выходили из него как офицеры, так и гражданские служащие. Определяет он своего непутевого балбеса сына в это военное училище и сам уезжает послом опять же в Константинополь. Снова на дипломатическую службу. Кстати сказать, послом он был очень успешным, заключил выгодный для России мир, за что получил орден Андрея Первозванного от императрицы Елизаветы. Возвращается из посольства, и Елизавета отправляет его на войну в Финляндию. Там как раз очередная война со Швецией была. Я все время об этом вам говорю и напоминаю, что весь 18 век после Северной войны – это постоянные попытки шведского королевства взять реванш за поражение. И каждая эта попытка, их было несколько, вплоть до начало 19 века, каждая эта попытка завершалась всегда одним и тем же. Швеция нападала на Россию, проигрывала войну и лишалась счастья своей территории. Больше либо меньше. Закончилось это все при Александре окончательным разгромом Швеции и лишением ее всей Финляндии. Ну, такой был северный нордический мазохизм у шведов того времени. Вот очередная война со Швецией. Получилось так, что молодой Румянцев учился недолго, всего несколько месяцев, и вряд ли за такой короткий срок доказал свою состоятельность или несостоятельность в учебе. Пользуясь началом войны, видимо, руководство кадетского корпуса решило от него избавиться. И отправляет его вместе с папой на практику в действующую армию. Румянцеву под 17 в этот момент. Да, кстати, об этой войне со Швецией. Шведам каждый раз было довольно тяжело найти повод нарушить нештатский мир, потому что там было все четко прописано. Мир на вечные времена, территориальные приобретения России окончательные. Помимо военной виктории, мы купили за деньги, собственно, все эти земли. Часть Прибалтики большую и часть Ленинградской области за большие деньги. 2 миллиона ефимок мы заплатили шведской короне. Это годовой бюджет Швеции, для понимания, годовой. Огромные средства. Повода для войны найти было невозможно. Как сейчас пытаться кому-то найти повод для войны с Россией. С юридической точки зрения совершенно бессмысленно и тяжело. Так вот, в том году поводом для войны стало убийство в Силезии некого шведского дипкурьера, даже не дипломата, а курьера с дипломатической почты. История скрывает во мраке, что там с ним случилось.
было приписано каким-то двум русским шпионам, мифическим. Шпионов не поймали. Я предполагаю, что звали их Петров и Баширов. Отталкиваясь от этого highly likely убийства русскими шпионами двумя курьера, Швеция объявила войну России. Закончилось это все очередным отрицательным пшиком. Война примерно стоила Швеции 200 километров квадратных территорий. Но, тем не менее, война есть война. И это был период уже краткого царствования Анны Леопольдовны. Приказом фельдмаршала Миниха Румянцева направляют в действующую армию младшего Румянцева в чине подпоручика. Там он принимает свое боевое крещение в боях при взятии некой шведской крепости Лапенранд. Это был первый бой молодого 17-летнего Румянцева. Там, кстати, находится любопытный памятник бревну. Там стоит такой обломок бревна. Справа от слева от него две пушки. Вот по легенде, штурм крепости был настолько кровопролитным, что этот обломок бревна донесли до места памятника потоки крови. Небольшое, я думаю, нордическое преувеличение, но... Если говорить серьезно, то шведы оказывали упорное сопротивление, даже убили барабанщика, который был послан к ним парламентером, нарушая все правила боевых действий. В итоге наши обозлились, крепость была полностью разрушена. Остаток гарнизона, правда, не уничтожен, всех благородно взяли в плен, включая коменданта крепости некого шведского генерала Врангеля. Не знаю, посмотреть, был ли он предком потом нашего прославленного Врангеля, это любопытно. Но интересно то, что этот Врангель уже второй раз попал в русский плен. Первый раз он много лет назад под Полтавой. Был выпущен, вернулся в Швецию. Обычно выпускали, под честное слово, не воевать. Генерал-рецидивист. Война продолжилась. Потом было еще взятие Гельсингфорса, подписание победного мира, которое Петр Румянцев по молодости отметил с размахом. И как потом писали, найден был на следующее утро где-то в кабаке, мертвецки пьяным, в нижнем белье. Вот такой был юноша. В итоге, когда подписали мир, отец отсылает сына обратно в Петербург, но уже в качестве гонца. По традиции того времени гонец, принесший добрую весть, получал какое-то награждение. Отец прекрасно эту традицию, весьма дурацкую, на мой взгляд, и несправедливую, знал и, ну, как не воспользоваться моментом, продвинуть родного человечка. И вот отправляет своего оболтуса сына, 18-летнего к этому моменту, к императрице Елизавете. Елизавета на больших радостях, все-таки разбили шведов, производит капитана Румянцева, он уже умудрился стать капитаном к 18 годам, начинает его производить сразу в полковники, через три чина наперед. Это вам не отец Петруши Гринева и не капитан Миронов, это вам полковник 18 лет. И назначает она Румянцева командиром Воронежского пехотного полка. В последующем Петр Румянцев этот нехитрый придворный прием повторит. И спустя много-много лет, в 1774 году, когда будет идти победоносная война с турками, вошедшая в историю как война Румянцевская, он тоже своего старшего сына Мишу отправит к Екатерине II с победным донесением о подписании Кучук-Кайнаджирского мира и о завершении войны. Екатерина, женщина была мудрая, но тоже действовала в рамках тех условностей. И она молодого офицера Михаила Румянцева произведет сразу на радостях генерал-майора. Не знаю, с какого звания, правда, сколько он перепрыгнул, кому интересно, залезьте вглубь исторического интернета и посмотрите, может, узнаете. В следующем году, после шведского мира, произойдет обручение будущей императрицы Екатерины с будущим императором Петром III. И вот в честь этого обручения тоже было принято ближних людей награждать. И Румянцеву-старшему было пожаловано графское достоинство, как это писали, со всем его потомством нисходящим. Таким образом, в 20 лет Румянцев Петр становится полковником и потомственным графом. Что остается в этой жизни? Что еще пожелать? Гулять, докутить. Чем Петр Александрович и активно занялся. Хоть как-то желая остановить своего сына от этой мажорной жизни, отец уже прибег к последнему средству, традиционному. Вызвав его к себе домой, достал розги, ну, говорит, ладно, давай, ложись. Как вспоминают источники того времени, Петр Александрович Румянцев возмутился. Сказал: папа, как же так, батюшка, как сечь меня, я полковник, вот видишь, в полковничьем мундире к тебе пришел. На что Румянцев-старший вздохнул и говорит: да, мундир позорить не могу, поэтому мундир сымай. Сечь я тебя буду не как полковника, а как сына. Причем строгий был отец. Вот в конце концов, желая сына урезонить окончательно, он его еще и женил на следующий год на дочери самого фельдмаршала Голицына и еще более заслуженной семьи, на Кате Голицыной, девушке робкой, умной, приятной, ну, не красавице.
Женил насильно. Естественно, невеста в такого Дон Жуана влюбилась без памяти. Но, по-моему, любовь-то была такая весьма односторонняя. Напоминала это, знаете, «Война и мир», Мария Болконская и Анатоль. Вот что-то такое похожее. Ну, тем не менее, в браке родилось трое сыновей. Но скажу честно, что Петр Александрович Румянцев... Муж был так себе. Какое-то время они прожили вместе, потом под благовидным предлогом расстались. И начиная с 1762 и до самой смерти супруги, 17 лет, только переписывались. Переписывались вежливо, почтенно. Румянцев гулять продолжал, с женой не встречался. Ни разу она больше своего мужа не увидела. Он все время был где-то в походах военных. Она хотела к нему приехать в армию. Он приезжать не разрешал. Сам ее не навещал. И даже приезжая в Москву, где жила его семья, останавливался либо у своей сестры, которая была ближайшей подругой Екатерины, к слову сказать, у нее в доме, либо где-то в гостиницах на постоянных дворах. То есть вот такие были высокие отношения 18 века. В 1749 году умирает его отец, и вот только после этого Петр Румянцев постепенно остепенился. Кстати сказать, блестящая карьера Румянцева сразу застопорилась. Без папиного покровительства так в полковниках он 10 лет и проходил ни шагу вперед. Славу ему принесла только настоящая война, 7-летняя. И вот там на поле брани неожиданно этот молодой мажор и повеса проявил себя не просто храбрым офицером, а очень хорошо организованным, современным и талантливым военачальником. Ну, пару слов сначала о самой Семилетней войне и о главном сопернике России Фридрихе Великом. Фридрих Великий, Фридрих Прусский, войну этот, собственно, затеявший против нас. Война была с очень большим числом участников. Я отсылаю вас в свои предыдущие лекции, подробно об этом рассказывающие. Фридрих своих соперников русских недооценивал, ни во что не ставил. Он верил в свою звезду, считал себя абсолютным военным гением. Действительно, он был человек одаренный, как военачальник, тактик. Смело, бывало, и своих солдат сам в атаку водил, и решения быстро принимал. И тактика у него была такая однообразная, довольно примитивная, на мой взгляд, но эффективная. Против австрийцев, поляков, саксонцев. Все это работало. Работало неплохо. Слава военного гения пришла к нему после нескольких побед в Европе, присоединения Силезии и потом еще разгрома Саксонии. Он всех их в свою армию включил, потом ввязался в битву с австрийцами, внутригерманские разборки. Австрийцев тоже он отбросил куда-то там на юг географической карты. И в этот момент в войну вступает Россия. И уже в первом крупном сражении при Гросс-Егерсдорфе Румянцев фактически спасает нашу армию. Но начну я вот с чего. Прибыв в войска, молодой генерал, он уже получил к этому моменту генерала за выслугу лет, проявил себя очень придирчивым, внимательным и хорошо организованным командиром. Он постоянно проводит учения, вникает во все мелочи, заботится о солдатской амуниции, о снабжении. Вот что пишет Румянцев. «На отпущенные рядовым деньги, на каждого по 1 рублю, полушубки непременно сделать». Солдатам. То же самое, осмотрев, у кого нет теплых шапок и теплых рукавиц, тем купить. Румянцев прекрасно понимает, что холодно. Заботится о солдатах. А если что денег останется, раздать солдатам по рукам. При строении же обуви крайне наблюдать, чтобы сапоги и башмаки были деланы к воздеванию на толстые чулки и довольно пространны были. С учетом качества обуви и солдатских сапог того времени, такое внимание к обмундированию в холодное время года делает молодому генералу большую честь. И вот, собственно, с Гросс-Егерсдорфа, с румянцевского там участия, и начинается, на мой взгляд, золотой век русского военного искусства, век, который продлится 100 лет, когда русская армия вплоть до Крымской войны не будет знать поражений, по сути, нигде и никогда. Не цепляйтесь к фразе «будут неудачные сражения с Наполеоном», но в целом это действительно 100 лет русских побед. Вообще, Гросс-Егерсдорф – забытое поле нашей ратной славы. Как найти его? Если в наши дни ехать из Калининграда, то необходимо свернуть где-то в Черняховском районе с трассы, там есть информационный стенд Российского военно-исторического общества, которое показывает направление на Гросс-Егерсдорф, и нам проехать буквально еще 3-4 километра, вы увидите это поле, где произошло 19 августа столкновение, ставшее совершенно неожиданным для русских. Командующий Апраксин разведку не организовал и вражескую атаку проспал. Ранним утром он начал выводить армию из лагеря, не зная, что ночью пруссаки уже начали движение и вышли на поле боя. Соответственно, никакой диспозиции у русской армии не было.
Это вот совсем не Бородино. Любители военной истории иногда любят порассуждать на тему ошибочности Кутузова при выборе бородинской диспозиции. Но я не буду сейчас об этом говорить, это долгая отдельная тема. Но если погрузиться в нюансы, мы увидим с вами, как внимательно Кутузов и его штаб рассматривали бородинскую диспозицию. Как они с необычайной придирчивостью и пунктуальностью старались учитывать каждый ручей, каждую рощу, каждый лесок, каждую воздвиженность, каждую неровность поверхности, чтобы правильно расположить свои войска с учетом необходимости держать оборону против наступающей армии Бонапарта. Вот в случае с Гроссенгерсдорфом, ну, вообще поле боя для русских было неизвестно. Румянцев командовал там резервом из нескольких пехотных полков. По ходу битвы ему дважды запрещали вступать в бой. В конце концов, увидев, что пруссаки вот-вот опрокинут фланг нашей армии, ему это все надоело, и он без приказа бросил свой резерв в бой. Причем бросил его так хитро, они прошли там незаметно через лес и совершенно неожиданно ударили во фланг прусской армии. Этот его контрудар изменил весь ход битвы, которая закончилась тотальным поражением Пруссии. К сожалению, старик Апраксин, ну хотя как старик, ему к этому моменту было где-то 56 лет. По тем меркам уже не молодой генерал. Вот Апраксин, к сожалению, не стал развивать успех и после победы отступил. Более того, следующие две недели он и далее последовательно отступал, так словно сражение было проиграно. Ну, какие причины были этого отступления? Одна причина изложена у нас в кино, в сериалах. Это причины такие политические. В этот момент императрица Елизавета уже сильно болела. Наследник престола Петр боготворил Фридриха, и Апраксин якобы боялся, что решительная победа над Фридрихом, над кумиром будущего императора, может обернуться для него чем-то нехорошим. Якобы поэтому он отступал. Ну, на мой взгляд, была там другая причина, совершенно более банальная и прозаическая. Дело в том, что русская армия, несмотря на победу, воевала на чужой территории. Снабжалась она на чужой территории из рук вон плохо. И существовал серьезный риск просто банально голода. Не удавалось наладить ни подвоз провианта, ни снабжения, ни боеприпасов, ни фуража. Росло число заболевших, повальная была дизентерия, другие какие-то инфекционные заболевания, лазареты были переполнены. Союзники, австрийцы и французы, интенсивно требовали продолжения боевых действий. Совершенно наплевать им было на состояние русской армии. Идите, наступайте, воюйте. Нашим союзникам всегда хотелось побед чужими руками. Тут можно бесконечно проводить параллели, что с этой нулевой мировой войны, что потом с Первой мировой, что со Второй, всегда все примерно одинаково. Ну, а Апраксин, человек осторожный, понимая состояние армии, собрал штаб, буквально как Кутузов, собрал совет в филях и заручился единогласной поддержкой всех своих генералов, кстати, включая и самого Румянцева, молодого и горячего, которые единогласно проголосовали за то, что нельзя наступать, когда армия в таком состоянии, надо отойти на зимовку, перегруппироваться, собрать силы, а уже следующей весной дальше атаковать Восточную Пруссию и решать наступательные задачи. Это было письменно оформлено как решение военного совета. Вот что пишет по этому поводу известный военный историк Рамбо. В ночь на 17 октября, канун зимы, собрался военный совет, где было решено, что снова занять Восточную Пруссию, угрожать Кёнигсбергу, нет никакой возможности. Присутствовавшие при этом генералы даже в некотором смысле проявили смелость, противясь приказу, подписанному Елизаветой. Елизавета согласовала пожелания союзников о продолжении наступления. Совет посчитал единогласно невозможным выполнить такой приказ, продолжить наступление, как было сказано, без подтверждения к истреблению всех людей и лошадей голодом. Поскольку как-то надо было удовлетворить

не выдержал. Он атакует турецкий лагерь в час ночи, в темноте, не по правилам войны совершенно, в тотальном меньшинстве. Турки, не поняв, что к чему, панически отступают и занимают второй лагерь. Наши, как говорится, не выспавшись, на рассвете предпринимают дальше мощную вторую атаку на турецкий лагерь. В общем, я не буду вдаваться в детали воинского сражения, как вам и обещал. Но скажу, проигнорировав правила воинского искусства того времени, выдвинув силы ударными колоннами, сформировав мощнейшие кинетически ударные силы на основных направлениях, Румянцев буквально оборачивает в тотальное бегство гигантскую турецкую армию. И вот вся ее численность работает против нее. В турецком лагере паника. Великий визирь – это первый человек в империи после самого монарха. Великий визирь с обнаженной саблей скачет на лошади справа налево, призывая к Аллаху и к совести мусульман остановиться. Никто его не слушает, армия бежит. Вообще, дореволюционные историки описывали победу при Кагуле как вещь более баснословную, чем историческую. Невозможно поверить, что 17 тысяч русских, в основном пехоты, атаковали дважды десятикратно превосходящие силы турок и обратили их в паническое бегство. При этом прямо на поле боя турки теряют 20 тысяч человек убитыми и затоптанными собственными солдатами. Потери русской армии в наступлении менее 1000 человек. Это фантастика. С той поры, после Кагула, которая по соотношению численности войск и результативности потерь с противником, наверное, является самой громкой русской победой 18 века, всегда русская армия будет бить турок во всех войнах, без исключения. Запомните, Кагул. Что касается крымских татар, которые всей своей 100-тысячной ордой где-то там маячили в тылах, как только они узнали про бегство турецкой армии и про панику, брошенные обозы, брошенную артиллерию всю, пушки стоят больших денег, это очень важно, беспомощность самого великого визиря, что сделали крымская конница, несложно догадаться. Она ускакала, скрылась где-то в степях. Помните, мы с вами говорили о молодом балбесе Румянцеве, безалаберном в юности, в том числе и к учению. В этой связи я не откажу себе в удовольствии процитировать его донесение Екатерине II по поводу победы при Кагуле. Кавычки открываются. «Да позволено мне будет, всемилостивейшая государыня, настоящее действие употребить делам древних римлян, в том числе, в чем ваше императорское величество мне их примеру подражать велели. Не так ли и армия вашего величества поступает?» В смысле, как древние римляне, что не спрашивает, как велик неприятель, но только ищет, где он. Ну, вот так вот. Не спрашивать, где неприятель, а только узнать, где он, бить и атаковать, уподобляясь делам древних римлян. Это к вопросу об образовании. Вполне в древнеримском стиле, в ответном письме, Екатерина предложила ему императорский триумф и въехать в Москву на триумфальной колеснице сквозь специально возведенные торжественные триумфальные врата. Румянцев деликатно отказался, но все-таки дипломат. Понимал, это перебор. Румянцев после этой битвы станет первым в истории России кавалером ордена Святого Георгия высшей воинской награды первой степени. Кстати сказать, в Российской империи ордена Святого Георгия абы за что, абы кому не раздавали. И, наверное, сложно в это поверить, но за все 300 лет кавалеров Георгия первой степени за всю историю в России было 25 человек. Я только назову некоторые фамилии. Алексей Орлов, Чесменский. Василий Долгоруков, Крымский. Григорий Потемкин, Таврический. Александр Суворов, Рымникский. Михаил Голенищев, Кутузов. Михаил Барклай, Детоли. Иван Паскевич, Ереванский. В эти 25 входит даже несколько иностранцев. Ну, из вежливости, либо из союзнических обязательств. Например, немецкий генерал Блюхер или герцог Веллингтон. И среди них первый Петр Румянцев. Всего 25 человек. Хорошая компания. Румянцев не просто граф. Он же граф Румянцев-Задунайский. За что он Задунайский? За то, что развивая наступление, Румянцев перенес боевые действия за Дунай далеко на вражескую территорию. Он займет Измаил. Мы много раз будем занимать Измаил, самый известный из которых Суворовский штурм, о нем поговорим отдельно. Почему отдельно? Потому что когда Суворов брал Измаил, это имело колоссальное международное значение, и крепость тогда была очень сильно перестроена. Это был более страшный и более сильный Измаил, чем когда бы то ни было. Румянцев возьмет Измаил первый раз, а потом будет брать еще большое количество городов.

и предпримет поход по Болгарии, и по современной Молдавии, и Румынии. И все эти победы принесут Румянцеву фельдмаршальский жезл и титул Задунайского. Так сказать, для прославления, как писали, опасного перехода его через Дунай. В Задунайских в нашей истории мы знаем два. Настоящего и ненастоящего. Вот настоящий Задунайский – это Петр Румянцев. А ненастоящий – внимание поставьте на паузу. Кто вспомнит? Вспомнили? Это Бендер Задунайский. Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей. Настоящий Задунайский – это, конечно, Румянцев. Итог войны прямо в ставке Румянцева, в какой-то деревушке Кучук-Кайнарджи, турки вынужденно подпишут. Крайне выгодный для России мир, который так и будет называться Кучук-Кайнаджирский, то есть Румянцев их вызовет подписать мир к себе, без обиняков, по которому среди многих других пунктов передача России части территории, выплаты большой контрибуции, если мне память не изменяет, по-моему, 4,5 миллиона рублей золотом. Турки, кстати, не заплатят, и чтобы не платить, начнут вторую войну, которую опять проиграют. Но среди всего прочего был один очень важный пункт, самый главный. Турция признала независимость Крыма и разрешила русским войскам занять часть опорных точек в Крыму. Собственно, начиная с этих побед Румянцева, Крым и станет спустя несколько лет нашим. От независимости к протекторату, от протектората до включения Потемкиным в Российскую империю. И напомню вам, что Крым – это не Крымский полуостров. Крым – это Крымский полуостров, плюс Кубань-Краснодарский край, Крымское ханство, плюс вся современная Южная Украина, то, что называется Новороссией. Вот такой был потенциальный плод славных румянцевских побед. Румянцев, воюя, продолжал оставаться губернатором Малороссии. И надо сказать, что сильно там преуспел. Вообще он был во многих случаях талантливым человеком. Оставаясь губернатором, он постепенно вводил там общерусские порядки, так сказать, все больше и больше русифицировал Малороссию, ну а также достиг там легальным путем невероятного богатства. Часть имений в Малороссии ему пожаловали за победы, часть он приобрел, жил там богато, в роскоши. Ну, беда этой роскоши была лишь в том, что с возрастом Румянцев, в отличие от Александра Суворова, своего дальнего родственника, превратился в вельможу. Когда он был не на войне, он, конечно, вел нездоровый образ жизни, много ел, растолстел, стал таким барином, мало передвигался. Вообще, говорят, уже на старости лет мало выходил из комнаты. У него был любимый кабинет в усадьбе, где он хранил свой фельдмаршальский жезл, пагу с алмазами за храбрость, ордена, лавровые венки, украшенные также алмазами за победу. Ну, конечно, звезду ордена Андрея Первозванного, Георгия первой степени. Это была такая любимая музейная комната. Видимо, там, оглядывая все эти награды, вспоминал молодость. Куда-то уезжать особо не любил. Однако, вскоре начинается новая, вторая русско-турецкая война. И Румянцев опять призывается на фронт. Он командует уже частью войск, он командует второй армией в подчинении у Потемкина. Но Румянцев уже не тот. Все-таки в этой второй войне тон будет задавать Потемкину Суворов, и спустя пару лет он просит отставки. Ну и поскольку наши рассказы из русской истории не только о делах, но и о людях, в отношениях, я не могу здесь не рассказать об отношениях между основными акторами того времени, как говорят, между великими Потемкиным, Румянцевым и Суворовым. Они рядом служили, они рядом воевали, и, конечно, вокруг их отношений много разных легенд. Так вот, что надо понимать? Потемкин еще до того, как стал фаворитом Екатерины, добровольцем поехал на турецкую войну. И добровольцем был офицером в подчинении у Румянцева. Надо сказать, что Румянцев его знал, ценил, уважал за проявленное мужество и вообще завел с ним такие покровительственно-товарищеские отношения. Он при этом не только считал Потемкина своим подчиненным и боевым товарищем, но он его отчасти считал и своим человеком. Не раз посылал Потемкина с донесениями в Петербург. И он прекрасно понимал, что таким образом он способствует продвижению Потемкина по службе. Когда Потемкин станет фаворитом и всесильным полудержавным властелином, конечно, Румянцев рассчитывал на его поддержку, благодарность, помощь Потемкина при дворе.
Ну и, в общем-то, он имел на это право. Ведь в категориях того времени Румянцев намного старше Потемкина. Почти на 15 лет. Это много. Вообще, в патриархальной системе того времени отношения были очень простые. Румянцев – отец, Потемкин – сын. Но Потемкин ведь был не дежурным фаворитом, не мальчиком на побегушках. Он раскрылся как крупный государственный деятель. И, несмотря на это, начальник из себя Потемкин не строил. Между ними переписка велась по-прежнему на равных. Правда, конечно, все понимали. Румянцев все-таки был дипломатом, и он понимал, что письма Потемкина к нему – это поручение, а письма Румянцева к Потемкину, своему бывшему подчиненному, это уже больше просьбы. Если он чувствовал неловкость такой перемены мест слагаемых, то как дипломат проявлял здесь тактичность и свое недовольство, раздражение, наверное, очень умело скрывал. Показательная история, которая произошла в самом начале Второй русско-турецкой войны, которую назвали Потемкинской, когда подписан Румянцевым Кучук-Кайнаджирский мир, турки вероломно нарушили, затребовали у России ни с того ни с сего обратно Крым, все территории. Они к этому моменту сильно модернизировали свою армию, не без основания рассчитывали на реванш. Началась эта война не очень удачно, с того, что весь Черноморский флот и гордость Потемкина во время боевого перехода неожиданно попал в сильнейший шторм и понес тяжелые потери. Потемкин, конечно, гнался за количеством, по понятным причинам, мы его понимаем, но, как всегда, количество шло у нас в ущерб качеству, и команды еще недостаточно были обучены. В общем, Потемкин, видя, что без всякого боя он потерял часть флота, впал в страшнейшую депрессию, он вообще был человеком импульсивным, мнительным и суеверным. Такое бывает с самыми яркими, талантливыми людьми. Дурной знак, все пропало. Так он расстроился, что написал Екатерине несколько писем с просьбой снять с него все награды, снять с него должности. Ни на что я не способен. Я одно из этих писем зацитирую. Видно было, что он просто готов сквозь землю провалиться от этой неудачи. «Я просила поручения начальству другому», имеется в виду начальство над всей армией. «Я почти мертв. Все милости и имения, которые получил от щедрот ваших», обращается он к императрице, «я повергаю обратно стопам вашим и хочу в уединении и неизвестности закончить свою жизнь, которая, думаю, и не продлится. Вот теперь пишу графу Петру Александровичу Румянцеву, чтобы он вступил в начальство, но он, не имея от вас повеления, не чаю, чтобы принял. А я все с себя слагаю и остаюсь простым человеком. В общем, буду краток. Все бросаю, все ухожу, ничего у меня не получается. А дальше пусть руководит Румянцев, только дайте ему соответствующий приказ». Параллельно такое же письмо он отправляет Румянцеву. «Сим чувствование во мне соразмерно моему почтению ваших достоинств, моей привязанности к вам и истинно сыновнему чувству. Уведомляю вас теперь о горести моей, граф Петр Александрович, прошу вас как отца. Скажите мне свою на сие мысль. И что бы ни говорил свет, в том мне мало нужды, но мне важно ваше мнение». Так как бы изысканно он просит его принять у него начальство над всеми южными армиями и Крымом. И внимание! Вот якобы обиженный на Потемкина Румянцев, якобы мечтающий сам возглавить новый турецкий поход, отвечает светлейшему, тонко и дипломатично, что в этой ситуации его волнует только одно – это здоровье светлейшего князя. «Ваша болезнь, – пишет Румянцев, – одна только меня тревожит. А потому в любви к Отечеству я от всего сердца желаю, чтобы здоровье ваше восстановилось, а чтобы флот наш возымел удачу и возвратился с победой». Ну, Румянцеву уже 62 года. Да и не хочет он брать на себя, наверное, лишнюю ответственность. Он нездоров и тяжело ему физически сидеть в седле. Да, в общем, Екатерина отвечает Потемкину: «Дай Боже, чтобы раздумал ты сдавать команду фельдмаршала Румянцева». Ну, конечно, Потемкин вышел из депрессии и раздумал. Что касается отношений Румянцева с Суворовым. Во-первых, что они были дальними родственниками, родственниками через жен. И у одного и у другого отношения с женами в какой-то момент не сложились. А жены их из семейства Голицыных, естественно, друг с другом общались. Еще супругов своих, вероятно, ругали. В семье Голицыных сочувствовали женам. Ну, неудивительно, что поддерживали слухи и сплетни, порочащие обоих. Вот, например, сохранилось письмо жены Румянцева, которое он к этому моменту уже давно оставил, одному из своих родственников, в котором она пишет про Суворова, что Суворов тоже совсем спился.
пьян каждый день. Это, кстати, в разгар русско-турецкой войны Суворовской, где Суворов одерживал одну победу за другой. Во-вторых, Румянцев старше Суворова всего на 5 лет, то есть они почти ровесники. Но на протяжении почти всей жизни Румянцев всегда намного превосходил Суворова в чинах и был прямо либо косвенно его начальником. Поэтому Суворов долгие годы для Румянцева подчиненный. Румянцев относился к Суворову покровительственно. Он его как равного себе, конечно, не воспринимал. Принимал, что Суворов удачлив в боях, что есть у него некое полководческое счастье, как говорил Румянцев. Но Суворов в ответ также относился к Румянцеву как к старшему, с уважением, его заслуги признавал. Хотя, я думаю, что обиды тоже затаивал, потому что, конечно, Румянцев никаких своему дальнему родственнику скидок не делал. Обстоятельства, начальником был строгим. Ну, в общем, все это было весьма дипломатично. Никаких конфликтов в действительности между Суворовым и Румянцевым никогда не было. Выводы. И Потемкин, и Румянцев, и Суворов – это все большие люди. Большие люди всегда непростые, но они люди порядочные. И отношения между ними тоже были очень порядочными. Я думаю, что авторы знаменитого памятника Екатерине II в Петербурге, вот напротив главной улицы Империи, Невского проспекта, на площади Островского, они символически точно отразили этот треугольник полководцев. У ног Екатерины в центре Потемкин, по правую руку по старшинству Румянцев, по левую руку Суворов. Кстати сказать, когда в 1794 году Румянцева назначили еще и по совместительству опять главнокомандующим армией в Польше, он это назначение примет, но из своего имения даже не уедет. Он уже совсем был не в боевом настроении. И кого назначит исполняющим обязанности вместо себя? Ну, конечно, Суворова. Суворов, собственно, с Польшей на коротке и разобрался. А так Румянцев в своем малороссийском имении читает книги, пишет наставления по воинскому искусству, удит рыбу, принимает гостей, управляет Малороссией. Он умрет в том же году, что Екатерина, в 1796-м, пережив императрицу всего лишь на месяц. 4 декабря по полуночи в 7 часов он пил кофе с сухарями, отправлял свои письменные дела и был очень бодр и весел. А в 9 часов параличный удар неожиданно отнял у него всю правую сторону тела. 8 декабря 1796 года он умрет самым тихим образом, как было сказано в заключении о болезни. Павел I, к тому моменту император, прикажет носить траур по Румянцеву 3 дня. На постаменте его надгробия в Киево-Печерской лавре будет красоваться надпись: «Внимание, Рос! Пред тобой гроб Задунайского». К сожалению, Успенский собор, где стояло надгробие, в 41-м взорвут немцы, и поэтому восстановленная после войны надпись изменена. Там теперь просто Румянцев Петр Александрович и даты жизни. Несколько слов о детях Румянцева. Он был несчастлив, как мы знаем с вами, в браке. Да, собственно, такой гуляка и мажор. Трудно ожидать от него было серьезных брачных отношений супружеских. Но, тем не менее, все три сына Румянцева выросли очень достойными и незаурядными людьми. Я буквально в двух словах о каждом из них расскажу. Старший Михаил Румянцев. В русско-турецкой войне рядом с отцом. Награжден за храбрость орденом Святого Георгия. Вот его, собственно, папа и послал в Петербург с донесением о победе и о заключении Кучука и Наджирского мира, за что он на радостях был пожалован генеральским чином Екатерине. Служил долго и при Павле, и при Александре, генерал, сенатор, действительный тайный советник, достойный, заслуженный человек. Средний брат Николай, ну это вообще канцлер, министр иностранных дел, первый в истории империи председатель Государственного совета и председатель Комитета министров. Сторонник союза с наполеоновской Францией. Один из немногих, который после разгрома Наполеона в 812 году выступал против заграничного похода. Считал, что это не соответствует русским интересам. В его честь потом назовут форпост русских в Калифорнии, Форт Росс. Он будет называться сначала Форт Румянцев. Потом его переименуют Форт Росс, ну, а потом, к сожалению, за бесценок отдадут. Жалко. А может быть, если бы он назывался Фортом Румянцев, то двинулись бы дальше в Калифорнию.
Но все-таки магия имени. Жалко. И младший сын, наконец, Сергей, ушел по дипломатической линии. При Екатерине был дипломатом, посланником Баварии, Пруссии, Стокгольме, потом сенатором. Дослужился до министерского поста министр уделов. Именно он инициатор знаменитого указа Александра I о вольных хлебопашцах. Первый шаг к переводу крестьян в свободный статус. Кстати сказать, Сергей Румянцев, будучи инициатором этого указа, сам всех своих крестьян отпустил на волю вместе с землей, что было очень редким прецедентом для русской элиты того времени. Вот декабристы много говорили об освобождении крестьян, но никто из них своих крестьян на свободу не отпустил, а Сергей Румянцев отпустил. Говоря о сыновьях Румянцева, я не могу сказать еще об одном значимом и замечательном деле, о котором мы почти все забыли, а это несправедливо. Вот средний и младший сын Николая Сергея Румянцева, основатели знаменитого Румянцевского музея в Петербурге. Николай мечтал о музее всегда. Он хотел создать музей, который рассказывает о русской истории, о самобытности России. Всю свою жизнь он собирал исторические книги, рукописи, издавал за свой счет памятники древнерусской письменности. И вот после его смерти брат Сергей взял всю эту огромную коллекцию, огромную семейную библиотеку очень редких книг, почти 30 тысяч томов, и подарил государству. Коллекции братьев Румянцевых и легли в основу собрания так называемого Румянцевского музея, учрежденного именным указом императора Николая I. Мы все знаем этот музей, многие из нас там бывали, даже не зная, что это Румянцевский музей. Потому что во второй половине 19 века собрание Румянцевского музея из Петербурга, в основе которой уникальная и грандиозная книжная коллекция, был перевезен в Москву, и для размещения его был выделен знаменитый дом Пашкова напротив Кремля. Так что Румянцевский музей – это в основе своей та самая ленинская библиотека, российская государственная библиотека, главная библиотека нашей страны. Мне, честно говоря, очень жаль, что мы все знаем братьев Третьяковых, которые создали один из лучших музеев в мире, Государственную Третьяковскую галерею, передав свою коллекцию городу Москве. Мы совсем забыли двух замечательных братьев Румянцевых, которые создали одну из лучших библиотек в мире, заложили ее основу, Ленинскую библиотеку, также передав всю свою уникальную коллекцию нашей стране. Вспомним, Ленинская библиотека – это братья Румянцевы. Ну и, наконец, несколько слов о вкладе Румянцева в военное дело. Собственно, в чем его новаторство? Вообще, Румянцев много писал о военном искусстве. И свои сочинения он дорабатывал, перерабатывал вплоть до самого конца своей жизни. И они были актуальны многие десятилетия, практически до середины 19 века. Я уже сказал, что в европейских странах того времени господствовала вот эта кордонная стратегия при, собственно, линейной тактике войск. Войска маневрировали, сходили с линиями, дальше стреляли, пунктами обороны были крепости. На поле боя армии строились в две линии, как правило. Каждая из этих линий имела три шеренги. В центре всегда по уставам пехота, конница строго по бокам. Где-то там между пехотой и конницей артиллерия, которая играла сугубо вспомогательную роль. Резервов не оставляли, считали, что вот в бой резервов только может все запутать и сломает собственное построение. Неотъемлемой частью этой стратегии, да и всей военной европейской школы того времени, была строжайшая дисциплина. Войска в буквальном смысле дрессировали, добиваясь механической слаженности при построениях, перестроениях, особенно по стрельбе. Почему? Дело в том, что расстояние в строю между солдатами фиксированное – один шаг. Любая одновременная стрельба, а стреляли только залпами, при этом мы должны понимать, что каждый залп – это страшное количество дыма, то есть после первого, второго, третьего залпа ничего не видно на поле боя. Вот эта стрельба залпами возможна только при одновременном синхронном перестроении, когда разные номера сдвигаются вправо, влево, опускаются на колено, дают возможность стрелять задним рядам одновременно и четко. Процесс заряжания и стрельбы состоял из 17 последовательных действий, каждое из которых должно быть выполняться синхронно, потому что стрелять надо только одновременно. Выстрелишь раньше, позже попадешь в своего. Стрелять в разнобой бессмысленно.
Кучность очень низкая стрельбы, точности никакой. Стреляют не во врага, стреляют в направлении врага. Поэтому урон может нанести только залповый огонь. Вообще дальность стрельбы тогдашнего ружья, ну, там максимум 150 метров. Прицельная дальность смехотворна. Надо куда-то выстрелить в сторону вражеского строя залпом в надежде, что пули кучей долетят. Только такой залповый огонь мог нанести противнику сколько-нибудь серьезный ущерб. Поэтому солдат готовили, дрессировали очень долго. И в этих условиях как раз рекрутская система была плюсом. Рекрутская система позволяет много лет солдат тренировать к подобного рода тактике. Если надо атаковать, тогда возникает проблема местности. Невозможно передвигаться такими длинными линиями, стреляя и соблюдая строй. Любой овраг, любая неровность строй нарушит. Если ты нарушишь строй, ты погиб при любой вражеской контратаке, либо, не дай бог, при атаке вражеской кавалерии. Она элементарно эту узкую линию в три слоя пробьет. Более того, если кавалерия надвигается, единственное спасение – это постараться, пока она атакует, перестроиться в каре. Это тоже очень сложно, из линии перестроиться в каре. Все это обусловлено, понятно было, качеством оружия того времени. В этих условиях частная инициатива офицеров, там не говоря уже о солдатах, она не приветствовалась. Главное – орден, дисциплина, вот порядок. Солдат должен бояться палки капрала больше, чем противника. Это главный воинский принцип лучшего полководца той эпохи в Европе Фридриха Великого. Надо сказать, что наши победы в Семилетней войне вызвали постепенно скептическое отношение к наших военных, к прусской военной школе. И Румянцев начал первым собирать войска в ударную группу на решающем фронте, выстраивать войска в колонны, то есть делать то же самое, что потом делал Суворов и Наполеон. В полевом управлении Румянцев поощряет разумную децентрализацию, он доверяет командирам самостоятельно принимать решения на поле боя. Это, кстати, говорит о румянцевской школе, потому что также потом поступал и, опять же, Суворов, Кутузов и другие русские офицеры. Инициатива офицеров приветствуется. Солдат в русской армии, безусловно, гораздо более свободен, чем в любой европейской, потому что у нас солдату позволяется жаловаться на офицера вплоть до полкового командира. Во многих армиях мира этого нету в принципе. Особенность вообще русской армии – это петровских времен приветствуется рассуждение офицера. Рассуждение, то есть самостоятельность и инициатива. Последующее, доведенное Суворовым до абсолютного идеала – это специальная тренировка пехоты, переход к наступательному бою, в ходе которого пехота используется и в колоннах, и в рассыпном строю, и оперативно перестраивается с марша в атакующую колонну, либо в атакующем каре. Еще раз говорю, каре наступают, рогатками не прикрываются, стремятся сблизиться для ударов штыки. Плюс Румянцев активнее всех и успешно, новаторски задействует артиллерию в условиях наступления. Румянцев в части военного искусства – это предтеча Суворова. Это развитие тех лучших принципов русского наступательного воинского искусства, которые Суворов доведет впоследствии до совершенства. Есть немало историй, которые говорят о Румянцеве не просто как об эффективном военачальнике, но и как весьма симпатичном человеке, чисто по человеческим качествам. В свое время издавалось много даже книг, историй, анекдотов, как тогда говорили, о Румянцеве как военачальнике. Я пару из них буквально расскажу. Есть замечательная история, как Румянцев во время войны с турками, как-то раз гуляя по лагерю, перед Кагульским это было сражением, Румянцев старался поддержать в лагере подлинную воинскую дисциплину. Ничего лишнего. Понятно, никаких женщин, никаких предметов роскоши, никакой гражданской одежды. В общем, готовиться к бою, не размениваясь на всякие бытовые излишние удобства. И вот как-то ранним утром, незадолго до Кагульского сражения, выйдя из своей палатки, дело было в июле, он заметил офицера, который где-то там пробирается между палатками, в чем бы вы думали, не в мундире воинском, да и даже не в нижнем белье, а в таком роскошном, богатом халате. Человек с халатами Румянцев боролся. Считал, что это сибаритство. Румянцев, выйдя офицера, подзывает его к себе. Офицер, понятное дело, что совершенно растерялся. Ничего-ничего, Румянцев его ласковыми словами одобрил. Подходи, друг мой. Вступил с ним в разговор. Ободренный офицер говорит, ну, ваше высокопревосходительство, позвольте, я сейчас там переоденусь. Нет-нет, друг мой милый, куда же вы, спешите. Еще рано, раннее утро, давайте пойдемте к
ко мне, хочется с вами мне побеседовать. Приглашает его к себе в палатку главнокомандующего, говорит, присаживайтесь, пожалуйста, давайте кофе попьем. Офицеру надо бы повиноваться. Смущение его усиливается, он путается в речах, краснеет, и халат на плечах его тяготит, он понимает, как главнокомандующий относится к кадетам не по форме. Однако Румянцев, как ни в чем не бывало, продолжает с ним разговор. Удерживает его. Вы, говорит, посидите, господин офицер. Вот видите, я тут один, мне скучно. А ваше общество доставляет мне удовольствие. Еще, может быть, кофе. Идет время. Уже утро. В палатку с докладами приходят разные офицеры. Все по полной форме, одеты как положено. Как и сам главнокомандующий одет по полной форме. Однако гость по-прежнему в халате. Никуда не может деться. А тут уже практически идет совещание штаба. Все смотрят на этого офицера, естественно, как на ненормального. Ну, в конце концов, еле-еле ему где-то там уже спустя несколько часов удалось от гостеприимного главнокомандующего вырваться. С тех пор, согласно преданию, никогда никто в армии Румянцева в халатах не появлялся. Вот так ласковая манера главнокомандующего подействовала на самых отъявленных неженок и сибаритов. Эта известная история приобретает особо пикантный оттенок, если принять за правду версию некоторых авторов о том, что молодым офицером был никто иной, как тогда еще совсем не фаворит, но уже заслуженный человек Григорий Потемкин, что вполне соотносится, в общем-то, с характером и манерами Потемкина. Вообще, в лагере Румянцев любил проявлять уважение к младшим офицерам, он часто приглашал их на совещание в штаб и оказывал им особое внимание. Бывает, когда речь зайдет о каком-нибудь планировании операции, случится разночтение между генералами, полковниками, тут неожиданно Румянцев обратится к кому-нибудь из приглашенных молодых офицеров, но уже побывавших в боях, и скажет ему, а вот что по этому поводу думает капитан или майор Имеряк? Вы ведь бывали в подобных переделках? Интересно, скажите нам из вашего практического опыта на земле, как будут турки себя вести? Ну, естественно, как вы понимаете, до конца своей жизни эти молодые офицеры с благоговением вспоминали главнокомандующего, который пригласил их на заседание штаба и спросил их личное мнение по тем либо иным вопросам. А после смерти Румянцева мы узнали о том, что на свои собственные деньги граф Петр Александрович часто выкупал пленных солдат, никогда никому об этом не говорил, но спасал таким образом наших русских людей. Фигура Румянцева достойно запечатлена в нашей исторической памяти. Она есть на памятнике Екатерине в Петербурге, она есть на памятнике тысячелетию России в Новгороде, она есть даже на деньгах непризнанной Приднестровской республики, на 200-й. Все-таки Румянцев – освободитель всего того края, и Приднестровья, и Молдавии, и части Болгарии. В годы Великой Отечественной именем Румянцева назовут несколько успешных наступательных операций. Ну а портрет фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского он украшает сейчас стену зала заседаний Совета Безопасности в Кремле. В Калининграде, не могу этим не похвастаться, имею к этому некоторое отношение, по нашей инициативе военно-историческое общество именем Румянцева была названа одна из улиц в центре города, и там же в сквере рядышком мы поставили годовщине одного из сражений Семилетней войны, выигранных в том числе силами молодого Румянцева, мы поставили бюст нашему замечательному соотечественнику. С него началась слава русского оружия, с него начался золотой век нашего воинского искусства. Биография Румянцева, она совершенно нетипична для нашего времени, а в то же время она типична для русского человека. Неважно, как ты вел себя в молодости, но если есть в тебе ум, доблесть и храбрость, ты всего добьешься. И из любого мажора может получиться великий человек. Учите русскую историю, хорошо учитесь, будьте достойны наших предков. До встречи через неделю, где мы поговорим о других великих полководцах 18 века. Всего доброго. Еще раз спасибо за ваше внимание к нашему курсу, за ваши отклики и комментарии. До встречи.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить про фантастических существ. Ну, в прошлый раз мы дали общую характеристику вообще типу моллюски, поговорили про самых древних представителей и поговорили про самый большой современный класс моллюсков. Это класс гастроподы или брюхоногие. Ну, в основном к ним относятся улитки и разнообразные слизни. Сегодня мы будем говорить про существ, которые отличаются от них настолько, что... даже не всегда придет в голову мысль, что это довольно близкие родственники. А первый класс, про который мы будем говорить, это класс двустворчатые моллюски. Ну, будем честны, двустворчатые моллюски устроены не то чтобы скучно, но достаточно несложно, особенно если не заглядывать к ним внутрь. Они обладают раковиной из двух створок, левая и правая. Эти створки наверху соединены специальной такой гибкой структурой, которая называется лигамент. И, собственно говоря, моллюск может приоткрывать или, наоборот, немного закрывать, или плотно закрывать створки этой раковины. Разнообразие раковин двустворчатых моллюсков велико, но на самом деле не настолько велико, как разнообразие раковин брюхоногих моллюсков. Ну, потому что все-таки на базе вот такой простой двустворчатой структуры что-то прям принципиальное разное сделать достаточно сложно. Но, тем не менее, у них получилось. Давайте теперь заглянем вглубь двустворчатого моллюска. Если мы откроем одну раковину, очень важно понимать, что для этого нам не нужно будет вскрывать тело моллюска. Мы как бы просто открыли раковину и смотрим внутрь раковины. Что мы увидим? Мы увидим, что в раковине располагается непосредственно тело моллюска ближе к верху, большая мускулистая нога, с помощью которой моллюск ползает. Обычно моллюски вытягивают ее вперед и подтягивают на ней свое тело. А в этой ноге расположена значительная часть пищеварительной системы, еще ряд внутренних органов. А вот по бокам от нее свисают жабры. Помимо этого, внутрь раковины моллюска ведут два сифона – вводной и выводной. Они находятся рядом, это небольшие отверстия. А теперь самый важный нюанс. Вот на этом слайде справа изображен поперечный срез двустворчатого моллюска. Темное – это непосредственно створки раковины. И мы видим, что створки раковины выстланы тонким слоем кожи. Это как раз та самая мантия. Помните, мы в прошлый раз вводили такой термин, мы говорили, что мантия – это та часть поверхности тела моллюска, которая выделяет или в эволюционном прошлом выделяла раковину. Вот здесь мантия выстилает большую часть раковины и, собственно говоря, ее и выделяет. Сверху, повторюсь, расположено тело моллюска. Вниз по центру свисает нога, а по бокам от нее свисают жабры. То есть получается, что существенная часть пространства внутри раковины двустворчатого моллюска – это не внутренности моллюска, это та самая мантийная полость. Ну, про мантийную полость мы тоже в прошлый раз сказали. Я сейчас позволю себе напомнить, что мантийная полость – это пространство, внешняя среда, не внутреннее пространство, которое просто с трех сторон условно ограничено телом моллюска. Вот здесь точно так же и есть. То есть получается, что тело моллюска по бокам висят две складки мантия, которые выделяют раковину. В центре свисает нога, внутри раковины и жабры. А вот все то пространство, в которое ведет вводной и выводной сифоны, это и есть та самая мантийная полость. А, согласитесь, устройство достаточно необычное. Ну, связано оно с необычным типом питания двустворчатых моллюсков. Вернее, сам тип питания не то чтобы очень необычный, но для остальных групп моллюсков он скорее не характерен. Дело в том, что двустворчатые моллюски являются фильтраторами. Через вводной сифон они засасывают в себя воду, прогоняют ее через мантийную полость на жабрах, а жабры у них покрыты довольно мощным слоем слизи, залипают различные питательные частички, а очищенная вода уже без питательных частиц, да и вообще без каких-то еще мелких частиц, выталкивается через выводной сифон. Ну, мы с вами несколько встреч назад обсуждали, для чего нужна голова, и пришли к выводу о том, что голова нужна тем существам, которые ищут еду. Если ты еду не ищешь, голова тебе не нужна. И организмы, которые переходили, например, к фильтрационному типу питания, как двустворчатые моллюски, практически моментально в процессе эволюции избавлялись от головы, как от чего-то ненужного. Вот с двустворчатыми моллюсками это и случилось. У них нет никакой головы. У них есть рот, ну потому что без головы жить можно, без рта все-таки не так удобно. Рядом с ртом есть довольно длинные ротовые лопасти, ну такие выросты, которыми они фактически облизывают вот эти жабры с прилипшими к ним питательными частицами и отправляют их в рот. У некоторых моллюсков, правда, там совсем такой совершенный механизм, что по этим жабрам в определенных направлениях текут потоки слизи, которые непосредственно, как по конвейеру, в рот отправляют питательные частицы. Но так или иначе, двустворчатые моллюски просто прогоняют через себя воду и выбирают из нее съедобные частицы маленькие.

дабы оценить нить, высовывается. А вот эти створки – это будущие створки раковины. В принципе, глохидий может, хлопая этими створками, плавать, но, понятно, лучше топора, но не сильно. А ему и не надо. Какой смысл хорошо плавать, если есть те, кто плавают заведомо лучше тебя? Глохидии – это паразитические личинки. Они некоторое время переносятся течением, пока не ощущают проплывающую мимо рыбу, цепляются за нее вот этим жгутом, подтягиваются, вгрызаются в ткани рыбы и дальше пару лет путешествуют на рыбе до тех пор, пока не подрастут, а затем просто отваливаются и превращаются в маленького двустворчатого моллюска. Причем здесь есть интересный момент. Как вы понимаете, глохидии совершенно не заинтересованы в причинении вреда рыбе. Вы же, когда садитесь, не знаю, в такси, и таксист начинает движение, вы же не начинаете дергать его за уши, бить по голове. Вот то же самое с глохидием. Если глохидий будет причинять существенный вред рыбе, рыба ослабнет, ее съедят, и вместе с ней съедят глохидия. И уж точно он не сможет развиться нормально. Поэтому в целом глохидии, если их на рыбу не 500 село, особенно ей не вредят. Они в этом просто не заинтересованы. Более того, есть очень интересные, но не до конца понятные данные о том, что, может быть, в некоторых ситуациях глохидии даже благотворно сказываются на состоянии рыбы, но тут много еще непонятного, поэтому здесь очень-очень осторожно имеет смысл говорить. Можно следующий слайд, но надо заметить, что рыбки не остались в долгу. В реках европейской части России живет прекрасная рыбка-горчак Rhodeus siriciceus. Самцы у нее в брачный период приобретают очень эффектный наряд. Когда смотришь на самца-горчака, даже кажется, что это рыбка откуда-то, скорее, не знаю, из Амазонки или вообще, в общем, какая-то тропическая, не наша. Тем не менее, вполне себе наша рыбка средней полосы. Но самое интересное – это не яркая окраска самца-горчака, а вырост на теле самки-горчака. Вот сверху здесь самец, снизу самка, и у самки сзади тела торчит такая, ну, как будто нить. Далее. Эта нить используется для, а вот теперь только вдумайтесь, откладывания икры внутрь мантийной полости крупных двустворчатых моллюсков. То есть самка с оплодотворенной икрой находит крупного двустворчатого моллюска, аккуратно вводит вот этот подвижный яйцеклад, он формируется у самки довольно быстро перед откладыванием икры, и потом также быстро рассасывается. Откладывает в мантийную полость двустворчатого моллюска икринки и уплывает. Икринки, они же кругленькие, мягкие, никак не травмируют внутренности двустворчатого моллюска, но фактически оказываются там в инкубаторе. Их, во-первых, никто не может съесть, а во-вторых, постоянно через мантийную полость прогоняется вода. Как результат, когда вот эти мальки вылупляются, они просто через выводной сифон спокойно выплывают. Вообще, надо заметить, что горчаки не единственные существа, которые облюбовали мантийную полость моллюсков для своего развития и обитания. Есть виды пиявок, которые, судя по всему, предпочитают селиться в мантийной полости моллюсков. И есть даже личинки насекомых, которые проходят развитие свое внутри мантийной полости. Это вообще совершенно потрясающая вещь, но про это мы поговорим, когда будем про насекомых говорить. Далее. Ну, а теперь в завершении мы поговорим про, наверное, самый загадочный и самый величественный, впечатляющий, умопомрачительный класс моллюсков – это головоногие моллюски. Я сразу скажу, головоногие моллюски – это колоссальная тема. Мы совсем-совсем по верхам ее сейчас сможем про нее поговорить. Если когда-нибудь будет возможность, может, мы просто отдельно поговорим еще про головоногих моллюсков. Далее. Ну, что касается головоногих моллюсков, то, наверное, здесь будет интересно

говорить непосредственно про отряды. Да, и сразу оговорюсь, мы просто в силу нехватки времени не успеем поговорить про вымерших головоногих моллюсков, про белемнитов, про аммонитов, про артаконов. В общем, их огромное количество, и это вот совсем для отдельной встречи рассказ. Так вот, самые примитивные головоногие моллюски – это представители отряда наутилиды. У них спирально закрученная раковина. Все прочие головоногие моллюски современные так или иначе от раковины отказались. Много щупалец у наутилид. Ну, самый известный вид из наутилид, наверное, это Nautilus pompilius. На самом деле туда сейчас два рода относятся. Nautilus и Allonautilus. В Nautilus несколько видов, но Nautilus pompilius действительно вид, который у всех на слуху. Так вот, у наутилид спирально закрученная раковина, большое количество щупалец без присосок, довольно крупные глаза, ну и, честно говоря, строение у них, даже помимо раковины, достаточно примитивное. Далее. Вот здесь мы видим разрезанную вдоль раковину наутилуса. Можно обратить внимание, что она разделена на камеры. В самой передней камере большой находится тело моллюска. Остальные камеры заполнены газом и выполняют все вместе роль поплавка. И обратите внимание, что через них как будто что-то протянуто должно быть. Там вот такие вытянутые отверстия. Сейчас разберемся, что это такое. Далее. Да, вот на этом макете хорошо видно, что через все эти камеры проходит вырост тела наутилуса. А этот вырост как раз выделяет газ, заполняющий камеры. А внизу можно заметить такое пустое пространство в самой большой камере, в которой находится моллюск. Это мантийная полость, там находятся жабры. Интересно то, что наутилусы могут двигаться только за счет фактически реактивного движения, то есть выталкивают из переднего сифона воду и двигаются задом наперед. Но в тот момент, когда они двигаются, они не могут дышать, поэтому они не могут долго беспрерывно плыть. У них просто, когда они выталкивают воду, жабры очень сильно прижимаются к стенке мантийной полости, и дышать не получается. Далее. Ну, следующий отряд – это всем известные осьминоги. Среди них есть маленькие существа, среди них есть довольно большие организмы, некоторые из которых могут даже, в общем, по крайней мере, сильно напугать человека. У них 8 щупалец с мощными присосками, очень мощный ротовой аппарат в виде клюва. Ну, к этому мы чуть погодя вернемся. Хорошо развиты глаза. И далее. Осьминоги обладают потрясающе развитой нервной системой. Дело в том, что в отличие от прочих моллюсков, у головоногих моллюсков нервная система собрана почти в настоящий мозг. То есть она прям собрана в один большой ганглий, нервный узел. У осьминогов нервная система, ну, одна из сложнейших у моллюсков вообще. Плюс к этому осьминоги, как и многие другие головоногие моллюски, ну, кроме наутилусов, могут очень быстро менять цвет своего тела. Ну, вот здесь осьминог прикидывается песчаным дном. Причем меняют они с такой скоростью, что какие-нибудь хамелеоны, ну, и рядом не стояли. Они могут практически моментально изменять цвет своей кожи. А учитывая, что это накладывается еще на то, что у осьминогов внутри почти никаких твердых элементов нет. Ну, у них есть твердые элементы в головной части и, собственно говоря, ротовой аппарат, вот этот клюв. То они, и плюс ко всему, они состоят фактически в основном из мышц, то они могут и любые формы принимать. И, ну, на Ютубе есть замечательные видео, вы можете посмотреть про то, как их довольно много. Ныряльщик плывет, перед ним такой развесистый куст коралла. Вдруг половина этого кораллового куста меняет цвет, форму, превращается в осьминога и уплывает. Далее. Ну, вот здесь видно, что у осьминогов могут быть самые яркие расцветки. И повторюсь, самое важное, что абсолютное большинство осьминогов могут очень
интересно и интенсивно эти расцветки менять. Далее. Ну, это очень известный тоже осьминог, в последние годы особенно. Осьминог Дамбо его называют, с вот такими очень интересными ухо-крылоподобными выростами, крайне обаятельное существо. На самом деле разнообразие осьминогов действительно очень большое, и мы его сейчас практически никак не затрагиваем даже. Дальше. А вот на этом слайде мы видим удивительное. Мы видим спящего осьминога. Вообще осьминогов называют еще, ну так, полу в шутку, но тем не менее, приматы моря. Ну, в том плане, что они действительно среди всех беспозвоночных животных наиболее близки к нам, к людям по интеллекту и не просто по степени разумности, а наиболее близки по тому, как их, ну вот тут хочется сказать разум, но очень опасно говорить слово разум, но как их... Давайте возьмем слово «разум» в кавычки, потому что мы не до конца понимаем, о чем, что мы здесь подразумеваем под этим словом. Но тем не менее, потому как их разум устроен. То есть их разум, как нам кажется, устроен несколько более похоже на нас, чем у всех остальных беспозвоночных. Например, мы точно знаем, что осьминоги прекрасно способны к обучению. Если пускать осьминога по одному и тому же лабиринту, он будет каждый раз проходить его все быстрее. Далеко не все существа с такой задачей справляются. Мы знаем, что осьминоги спят. И, судя по всему, это вообще фантастика, они видят сны. Потому что если заснять на камеру спящего осьминога, будет видно, что он меняет окраску своего тела. А окраской своего тела осьминоги в том числе сигнализируют друг другу об испытываемых ими эмоциях. Комфортны им, страшны им, испытывают ли они агрессию. А здесь действительно, ну, говорить про вообще разум беспозвоночных животных – это тоже отдельная интереснейшая тема, но тем не менее – мы точно знаем, что что-то похожее на разум, что-то похожее на разум у них есть. Безусловно, не совсем в нашем понимании, но тем не менее, по крайней мере, поведенческие эксперименты с ними ставить очень и очень интересно. И вообще поведение осьминогов – это отдельная интересная тема. Далее. Ну, не все осьминоги выглядят как осьминоги. Вот, например, аргонавт. Больше похож на наутилуса. На самом деле это осьминог. Такая у него похожая на раковину структура. На самом деле это не совсем настоящая раковина. Вот. Но это просто, чтобы вы представляли, что осьминоги бывают совсем разные. И некоторые даже прикидываются чем-то похожим на наутилус. Далее. Ну вот тут аргонавт, как он плывет, небольшое, но очень обаятельное создание. Далее, следующий отряд – это отряд вампириоморфы, представлен единственным современным видом, который называется адский вампир. Но существо действительно такое инфернальное, совершенно безопасное для человека. У них есть черты, которые сближают их с осьминогами и которые сближают их с кальмарами, ну, вернее, вот у этого вида. А что интересно, для адского вампира характерно наличие по всему телу специальных светящихся органов. Дело в том, что это, судя по всему, один из немногих видов головоногих моллюсков, которые всю свою жизнь проводят на глубинах в районе километра. Это очень глубоко. Далее. Ну, еще один отряд – это каракатицы. Довольно близки они к кальмарам. Каракатицы, ну, знамениты, наверное, тем, что могут, во-первых, выбрасывать чернильное облако. Ну, впрочем, чернильное облако могут выбрасывать, на самом деле, и кальмары, могут выбрасывать и осьминоги. У осьминогов, кстати, есть еще один способ бегства. Они могут, если на них кто-то напал серьезный,
отделять от себя просто щупальца. Это называется автотомия. Некоторое время щупальца сохраняет подвижность и поэтому отвлекает на себя хищника. Так вот, вернемся к каракатицам. Каракатицы могут тоже очень быстро менять цвет своего тела. В целом, по поведению похожи на кальмаров. И что интересно, далее. Очень часто на берегу морей можно обнаружить вот такие загадочные структуры. Это внутренний скелет каракатицы. Да, он вот такой странный. Это действительно внутри полость, которая тоже выполняет функцию поплавка. Если столкнетесь, знайте, что это просто внутренняя часть умершей каракатицы. Далее. Ну, последний отряд, про который мы поговорим сегодня, это отряд кальмары. Кальмары, ну, во-первых, кальмары вкусные. Во-вторых, кальмары – это персонажи значительной части морского фольклора и легенд, связанных с морем. Про это мы с вами обязательно поговорим сейчас. Далее. Кальмары – это быстро движущиеся, но, правда, быстро они могут двигаться только задом наперед, как бы выталкивая из выводного сифона в воду, но за счет плавников сзади или по бокам тела, в принципе, не быстро могут двигаться вполне себе вперед. У кальмаров очень большие глаза. Кальмары обладают тоже интересным поведением. Они, например, стайные охотники, причем делают это довольно согласованно. Несмотря на свой милый внешний облик, они являются жутковатыми хищниками. Охота кальмаров на косяк рыбы выглядит действительно впечатляюще. Они резко нападают и своим клювом, а у них тоже ротовой аппарат в виде клюва. Далее. Вот, собственно говоря, здесь мы можем посмотреть на клюв очень крупного кальмара. Как видите, орудие серьезное. Перекусывают рыбам позвоночники, ну и дальше так вальяжно плавают, выбирая, кого же они съедят. Оригинальные создания, но очень красивые. Про их поведение мы, к сожалению, тоже сейчас просто не успеем поговорить. Далее. Но успеем мы поговорить про легенды, которые окутывают образ кальмаров. Вообще, очень давно считалось, что где-то в глубинах морей живут гигантские кальмары. Им даже придумали название кракены. Ходили легенды о том, что кашалоты борются с этими кальмарами, и еще непонятно, кто кого здесь ест. Ну, сейчас можно все-таки с уверенностью сказать, что такие ситуации действительно, видимо, случаются, но, скорее всего, все-таки кашалоты едят кальмаров, а они, как могут, сопротивляются. Далее. Так вот, долгое время считалось, что легенды про гигантских кальмаров – это легенды, пока не было обнаружено целых два рода по-настоящему гигантских кальмаров – Архитейтис и Мезонихотейтис. Собственно, колоссальные и гигантские кальмары. Это существа, которые могут достигать, ну, по современным представлениям, до 10, а может даже чуть больше метров, правда, вместе с щупальцами. То есть длина основной части тела кальмаров там, ну, не больше 2-2,5 метров. Это все равно впечатляюще. Можете представить, какого масштаба у них клюв. И веса до 400-450, возможно, 500 килограммов, что делает их самыми тяжелыми беспозвоночными животными на планете Земля. Такие кальмары охотятся на крупную добычу и, в принципе, могут быть опасны для человека. Правда, надо заметить, что Архитейтис и Мезонихотейтис все-таки тяготеют, во-первых, к открытым участкам океана, а во-вторых, к достаточно большим глубинам. В общем, в таких местах люди не купаются. Но за счет того, что это очень быстрые и мускулистые создания, про них мало что известно. Ну, как вы понимаете, в сеть их поймать непросто. Чаще всего люди сталкиваются именно с выброшенными на берег дохлыми кальмарами, ну или когда их случайно ловят рыболовецкие суда. А на рыболовецких судах не всегда есть возможность сохранить хорошо тело кальмара, и уж тем более
очень сложно изучать их поведение. Поэтому это организмы, про которых мало что известно. Более того, среди кальмаров запросто могут оказаться виды, даже среди крупных кальмаров, которые до сих пор неизвестны науке и живут где-то в глубинах океанов. Поэтому они еще ждут своих исследователей. Далее. Но надо заметить, что сейчас мы поговорили про вот гигантского и колоссального кальмаров. Это совсем крупные существа. Но бывают кальмары меньшего размера. Некоторое количество видов кальмаров могут достигать 1,5–2 метров. Ну вот, например, кальмар Гумбольдта. И для кальмара Гумбольдта он может достигать примерно, максимум 2 метров, не более. Но именно для кальмара Гумбольдта, то есть 2 метра с щупальцами, но именно для кальмара Гумбольдта достоверно показаны случаи попыток нападения на человека. Правда, эти попытки нападения были не на абы кого, а на людей, которые непосредственно изучали поведение кальмара Гумбольдта и, в общем, плавали рядом с ними, возможно, в момент их охоты. Поэтому бояться этих существ точно не надо. На мелководье они не выплывают. Это существа, которые предпочитают жить в открытом океане, причем на достаточной, в общем, не у поверхности, на некоторой глубине. И для того, чтобы они напали, все-таки надо как-то с ними взаимодействовать. Но, тем не менее, нападать они в принципе могут. Безусловно, топить суда не могут, и архитейтис, и мезонихотейтис тоже не могут топить суда, да им и незачем. Но, тем не менее, если вдруг вы увидели рядом с собой крупного кальмара, что, вероятно, только если вы с аквалангом погружаетесь, все-таки стоит быть настороже. Далее. И совсем в завершении хотелось бы сказать, что очень крупные кальмары существуют, но не совсем огромные. Вот здесь из интернета взята известная очень фотография, которая много где приводится в пример существования гигантских, по-настоящему гигантских кальмаров. Это фотошоп, безусловно. Здесь на месте этого кальмара лежала туша кита, выбросившегося на берег. Просто ее заменили на кальмара. Причем на кальмара какого-то некрупного вида, скорее всего, сфотографированного где-нибудь на рыбном рынке. Поэтому такие фотографии – это, безусловно, фотошоп. То есть, как мы уже упомянули, гигантский и колоссальный кальмар могут достигать максимум 10 метров из известных, но совсем фотографии совсем огромных кальмаров – это все-таки фотошоп, поэтому здесь нужно быть предельно осторожно. Мы вот так вкратце широкими мазками пробежались вообще по двум интереснейшим классам моллюсков. Давайте, наверное, вопросы теперь. Простите, конечно, но в Смоленской области эти жемчужницы просто пруд-пруди, просто никто жемчуг не добывает. А жемчужницы внешне достаточно похожи на представителей другого семейства, унеониды, конкретно на представителей подсемейства анодонтина без зубки. Вообще у нас в пресных водах живет довольно много видов крупных двустворчатых моллюсков, и далеко не все из них – это жемчужницы. Значит, у нас есть семейство жемчужницы маргаритиферида, они встречаются достаточно редко. И у нас есть семейство унеониды, которые по-русски называются наяды, которые, в свою очередь, делятся на два подсемейства. Анодонтина – без зубки. И унеонина – перловицы. Если вы откроете раковину перловицы, они более вытянутые, то увидите, что рядом с лигаментом, вот этой такой эластичной полосочкой, соединяющей две раковины, есть выросты. Они называются зубы. Эти выросты используются как замок для того, чтобы облегчать моллюску задачу удерживания раковины в закрытом состоянии. Они как бы сцепляются. А у беззубок, исходя из названия, этих выростов нету. Вот сами по себе жемчужницы маргаритиферида похожи по форме тела на что-то среднее между перловицами и беззубками, но зубов развитых у них нету. Их легко перепутать
с некоторыми видами беззубок. Или, например, с некоторыми родами перловиц при условии, что они живут в том месте обитания, где у них темная раковина. Ну, какие-нибудь укросианы, это род такой из перловиц. Поэтому про пруд-пруди надо посмотреть. Если где-то именно жемчужниц пруд-пруди, прямо в какой-то речке, то это интересный момент, особенно интересный, если это в Смоленской области. И я буду благодарен, если вы сообщите название этой реки и пришлете фотографии, если у вас будет возможность, вот этих моллюсков. Но здесь, повторюсь, ну, хотя бы снаружи, но если найдете пустую раковину, то можно и просто открытую раковину. Но, в принципе, достаточно хотя бы сбоку сфотографированной раковины. Это будет действительно очень и очень интересно. Если промысел сошел на нет, что мешает восстановить популяцию? Срок жизни и скорость развития жемчужниц. Дело в том, что жемчужницы, судя по всему, одни из самых долгоживущих наших двустворчатых моллюсков. То есть их возраст оценивается, самых старых, в 100, возможно, в 150. Не исключено, что они даже доживают до 200 лет. Существа с такой чудовищной продолжительностью жизни медленно растут. Поэтому, учитывая, что к концу XIX века в большинстве регионов их действительно почти полностью всех выбрали, вот они постепенно восстанавливаются. Лет через 200 их опять станет много, если их не будут ловить. Ну, может, через 150-100. Ну, в общем, это просто существа, у которых очень медленно происходит развитие. И плюс ко всему их глохидии, а у них глохидии сопряжены с теми видами рыб, ну, в первую очередь с лососевыми, которые тоже подверглись воздействию со стороны промысла человека довольно сильному. И то есть у них проблемы еще и с тем, что меньше стало рыб, на которых способны развиваться их глохидии. Так что тут целая совокупность факторов. Но так, безусловно, их численность постепенно восстановится, но не на нашем с вами веку. Хитрая рыбешка. Как такое сформировалось в процессе отбора и как она этой кишкой створки открывает? Значит, это не кишка, это специальный яйцеклад. Структура подвижная. Причем, когда смотришь на самку горчака с яйцекладом, выглядит это, ну так, немножко не по себе кажется. Когда я помню, еще маленьким был и первый раз поймал с очком самку горчака, я подумал, что, ну, конечно, у рыбки, наверное, какой-то глист. Потому что это действительно такой активно двигающийся яйцеклад. Нет, ей не надо этим яйцекладом открывать створки. Как в самом начале мы упомянули, у двустворчатых моллюсков есть две такие трубочки, ведущие в мантийную полость, вводной и выводной сифон. Собственно, самка горчака аккуратно вводит во вводной сифон этот яйцеклад и откладывает в мантийную полость икринки, после чего уплывает. А вот про то, как, например, насекомые туда попадают, вот это отдельная история, про которую я обязательно расскажу. Есть такой отряд насекомых, поденки. Там есть семейство Бетида, и там есть целый род Симбиоклеон, личинки которого, судя по всему, избирательно развиваются только в мантийной полости моллюсков двустворчатых. Вот про это мы обязательно поговорим, это очень интересно. Так, а как потомство рыбы горчака покидает раковину моллюска? Очень просто, через выводной сифон. Напомню, есть две трубки, обе они ведут в мантийную полость. Через вводной засасывается вода, через выводной выталкивается. Никаких препятствий для выхода там нету. Поэтому, когда мальки начинают активно плавать, их просто выкидывает стоком воды. Так, а есть моллюски-паразиты теплокровных животных, китов там или дельфинов? Нет, личинки, паразитические личинки моллюсков, двустворчатых глохидии, они возникли в процессе эволюции именно в реках, как приспособление к расселению в водоемах с течением, конечной точкой которых является море, где пресноводные организмы погибают. Поэтому для двустворчатых моллюсков, которые живут
в океане, собственно, никаких проблем нет, они просто, у них просто велигеры и все. Интересно, что среди двустворчатых моллюсков, правда, маленьких, такое есть семейство шаровки, горошинки, еще есть семейство, для них характерно живорождение. То есть есть двустворчатые моллюски, которые непосредственно выталкивают из мантийной полости уже маленьких двустворчатых моллюсков и вообще отказались от планктонной личинки. Так, еще вопрос. Как у осьминогов с заботой о потомстве, раз они такие умные? У осьминогов о потомстве вообще... Брачное поведение осьминогов – это тема отдельного рассказа. Что касается заботы о потомстве, то самец обычно подготавливает какой-нибудь грот, углубление в скале или в коралловом рифе. Самка откладывает там яйца и дальше ждет, пока они не выведутся. Обычно после этого она погибает. То есть забота заключается в заботе именно о кладке яиц. Причем у некоторых глубоководных осьминогов, видимо, развитие яиц может длиться даже несколько лет, что очень интересно. Ну, просто из-за низких температур и медленной скорости обмена веществ у организмов. Цвета и текстуры, под которые может мимикрировать осьминог, предопределены генетически или каждый раз они самостоятельно решают, как перекраситься. Скажем так, диапазон цветов и текстур форм поверхности тела, их разнообразие, на которое способен осьминог, конечно, определено генетически, но оно настолько широко, что в целом в подводном мире осьминог может прикинуться практически чем угодно. И ну, самое впечатляющее, конечно, это и то, как они могут форму тела изменять, и насколько быстро они могут изменять цвет своего тела. Если двустворчатый моллюск не двигается, то как он спаривается? Очень просто. Ну, во-первых, я напомню, что некоторые, многие двустворчатые моллюски могут двигаться, но с размножением-то у них никаких проблем нет. Они же водные организмы, они просто выбрасывают свои половые клетки в воду, и все. И дальше половые клетки уже сами друг друга находят. Вот и все. Главное им сделать это одновременно, а дальше никаких проблем нет. Слышала странное утверждение, что у взрослых кальмаров мозг отмирает по сравнению с молодняком, если в нем хоть доля правды. Нет, вообще у кальмаров мозг развит на протяжении всей жизни. Есть виды кальмаров, у которых, правда, например, во взрослом состоянии щупальца менее развиты, чем у молодых особей. Но про мозг вот не очень, честно говоря, понимаю, о чем тут речь. То есть, возможно, речь идет о том, что изменяется соотношение веса нервной системы к весу тела. Ну, оно, да, может изменяться, но так в целом про то, чтобы он отмирал, нет, такого нет. Вообще с нервной системой головоногих моллюсков связана еще очень интересная вещь. Особенно у кальмаров нервные клетки бывают очень большие. Настолько большие, именно отдельные нейроны, нервные клетки, что их прямо можно увидеть глазом. Это очень удобно физиологам, потому что можно прямо аккуратненько в них натыкать иголочек и смотреть, с какой скоростью куда двигается нервный импульс. Так, почему сейчас головоногие моллюски вымирают? Головоногие моллюски сейчас не вымирают. Ну, есть виды головоногих моллюсков, которые просто имеют не очень большую численность и испытывают сильное воздействие человека, в первую очередь в связи с выловом, такие есть. Но на самом деле, как ни странно, мы сейчас только осваиваем, рыболовная промышленность сейчас только осваивает по-настоящему глубоководный лов большими кораблями, и поэтому крупных, например, кальмаров, стали добывать вообще только в последние десятилетия. А сказать, что они вымирают, неверно. А действительно, были периоды в истории нашей планеты, когда разнообразие головоногих моллюсков, судя по всему, было больше. Ну, в первую очередь, за счет таких полностью вымерших групп, как аммониты и белемниты.
Почему они вымерли? Отдельный вопрос. Но сейчас сказать, что головоногие моллюски являются какой-то вымирающей группой, нет. Есть отдельные виды, которых человек активно вылавливает, это да. А так в целом у них все хорошо. Это ловкие, подвижные хищники, достаточно эффективно размножающиеся. Так, а как же отметки на шкурах кашалотов и обрывки щупалец желудков? Там размеры выходили совсем большие. Я очень аккуратно сказал, что, скорее всего, наибольший размер вот этих кальмаров, архитетис и мезонихотетис, это порядка 10 метров щупальцами. Однако, действительно, на шкурах кашалотов иногда находят отметины от присосок, а присоски у них мощные, с такими крючками хитиновыми, которые могут навести на мысль о том, что кашалот столкнулся с каким-то более крупным кальмаром. Но, во-первых, это все равно речь идет не о, там, не о сотнях метров, даже не о нескольких десятков метров. То есть есть предположение, что могут существовать кальмары с длиной тела плюс щупальцы 15 метров, может быть 20 метров. Но таких никто не видел пока. В принципе, такого размера кальмары вполне могут существовать. И я намеренно сказал, что крупные кальмары – это одна из самых загадочных групп беспозвоночных во всех смыслах, потому что мы почти ничего не знаем об их поведении. Ну, как вы понимаете, их поведение можно изучать, только спустив на достаточно большую глубину аппарат, который будет, подводный аппарат, который будет вести съемку. Но чтобы вести съемку, этот аппарат должен светить лучами. То есть кальмар может с интересом подплыть, посмотреть, что это, но явно не будет вести себя как-то естественно. Он либо попытается атаковать этот аппарат в конечном итоге, либо, наоборот, попытается куда-то уплыть. Поэтому изучать поведение и разнообразие глубоководных кальмаров до сих пор очень сложно. И нельзя исключать, что именно вот в этой группе организмов, кальмаров, до сих пор скрываются, возможно, даже крупные организмы, неизвестные современной науке. Являются ли большие жемчужины следствием мутации? Разве не должен отбор идти на уменьшение жемчужины? Жемчужина – это не нормальная структура в теле моллюска. Жемчужина – это фактически занозы. Вот представьте, если бы у человека занозы, попадая в тело, не выталкивались вместе с образующимся гноем, а обрастали бы какой-нибудь плотной тканью, пропитанной, не знаю, кальцием, например. Дальше все зависит от размера занозы, которая попала, развисела бы, и от того, куда она попала. В любом случае, жемчужина для моллюска – это проблема. Это структура, которая мешает ему жить. И моллюски, у которых очень крупные жемчужины, ну, значит, что у них достаточно крупные проблемы. Это при этом жемчужины растут достаточно медленно, поэтому это никак не мешает моллюскам размножаться. И, в общем, никакого отбора тут не идет. Тридакна с такой здоровой жемчужиной может, в общем, десятки лет сидеть, и жемчужина до тех пор, пока жемчужина совсем не станет ей сильно мешать. Так, древние моллюски были очень больших размеров, или таких же, как сейчас. В древности были крупные моллюски, но крупные моллюски были все равно среди головоногих моллюсков. Были, например, очень большие аммониты, такие закрученные по спирали, наверное, всем известные головоногие. Или, например, в ордовикском периоде артаконы такие жили до, видимо, тоже под 8-10 метров с конической вытянутой раковиной. Но, тем не менее, размеров, которые бы как-то радикально превышали размеры современных гигантского и колоссального кальмара, да, скорее нет, чем да. Но, в общем, порядки примерно те же самые. И вот эти гигантские размеры, они, безусловно, характерны как были, так и есть именно для головоногих моллюсков. Так, говорят, у моллюсков более совершенное зрение, чем у позвоночных. Во всяком случае,
с нервами, проходя через фотодатчики, у них нет. А в чем еще отличие? Что касается зрения у моллюсков, то у разных групп оно очень разное. Ну, например, у многих двустворчатых зрения нет как такового вообще. Не у всех. Есть двустворчатые моллюски, у которых, несмотря на то, что нет головы, глаза все-таки есть. Они могут где-нибудь по краям мантийной полости, например, по краям мантии находиться, светочувствительный, как у гребешка, например, морского. Но наиболее хорошо глаза развиты у головоногих моллюсков. Причем, что интересно, головоногие моллюски являются рекордсменами по размеру глаз. Ну, как раз у архитейтиса и мезонихотейтиса, у самых крупных кальмаров, диаметр глаз достигает, ну, порядка там 20 и, может быть, даже больше сантиметров, что делает их глаза самыми большими глазами, причем с большим отрывом, от глаз всех остальных животных планеты Земля. Интересно, что глаза головоногих моллюсков устроены похоже на человеческие. То есть принцип устройства схожий, при том, что возник он совершенно независимо. У них там даже есть структура, выполняющая функции фактически хрусталика. Но сказать, что их зрение принципиально лучше, чем зрение позвоночных, на самом деле это неверно. Оно все-таки работает чуть иначе. Наверное, ну, если мы будем говорить отдельно про глаза, про то, как какие бывают типы глаз, мы тогда к этому вопросу тоже еще вернемся, потому что здесь нужно обсудить именно строение глаза, потому что в реальности на планете Земля у животных довольно большое разнообразие глаз и того, как они работают. Ну, про это мы тогда поговорим еще. А так, да, среди головоногих моллюсков прекрасно развитые глаза и, в общем, есть рекордные по размеру. Будет ли у нас лекция про морских звезд? Если мы будем в этом сезоне успевать, то обязательно поговорим про таких замечательных созданий, как иглокожие. Я надеюсь, что, конечно же, будет, потому что иглокожие, которым, это тип, к которому относятся морские звезды, помимо всего прочего, являются нашими, как ни странно, довольно близкими, ну, в больших масштабах родственниками, хотя совсем на нас не похожи. Не верится, что они видят сны. Как это было зафиксировано и исследовано? Вот помните, когда я говорил, я очень аккуратно подбирал слова про разум, интеллект, потому что изучать разум и сложные какие-то функции нервной системы у настолько отличных от нас организмов очень сложно. И здесь главное не впасть в так называемый антропоцентризм, ну, когда мы считаем, что вот как у человека, так у всех остальных. И, соответственно, переносим какие-то слова от человека на других существ. Когда мы говорим, что осьминоги видят сны, мы говорим, что похоже на то, что они видят что-то похожее на сны. Зафиксировано это было, как я уже сказал, тем, что во время периода покоя и некоторого оцепенения, который очень похож на наш с вами сон, хотя и с нашим-то сном не все понятно, уж тем более со сном беспозвоночных, осьминоги меняют окраску. Смена окраски говорит у них о смене настроения и об испытываемых эмоциях. Исходя из этого, мы осторожно делаем вывод, что, находясь вот в таком сонном состоянии, состоянии, похожем на наш сон, они испытывают довольно пеструю гамму эмоций, что похоже на то, что они видят сны. Но исследовать это непросто. И я тоже думаю, что мы, если позволит как-нибудь нам возможность, просто поговорим про поведение и исследование поведения беспозвоночных животных, потому что это интереснейшая тема. Так, говорят, что если осьминог лишится щупальца, оно потом отрастет. Сколько щупалец? Куда-то исчезло все. Так, говорят, что если осьминог лишится щупальца, оно потом отрастет. Сколько щупалец должен потерять осьминог, чтобы погибнуть? И поддаются ли головоногие дрессировки? Осьминог действительно может потерять щупальца. Оно может восстановиться. Если осьминогу оторвать все щупальца, ему будет очень неудобно, и, скорее всего, он погибнет. Хотя потеря щупальца
сама по себе для него совершенно не страшна. А поддаются ли головоногие дрессировки? В некотором смысле да. Учитывая, что мы точно знаем, что осьминоги способны к обучению, в каких-то пределах их можно дрессировать. Но не то чтобы в очень больших. Но раз вот эти вопросы действительно интересуют, то так.

разложены вокруг них, они действительно могут. Причем в целом могут даже для достижения каких-то своих целей. Но я говорю, про это мы... Здесь тоже очень важно не впасть в антропоцентризм и, в общем, переносить человеческое поведение на поведение беспозвоночных. Все-таки мы очень разные. Так, если бы осьминоги не погибали при размножении, они бы завоевали планету? Ну, головоногие моллюски вообще, и осьминоги в частности. Кстати, не все головоногие моллюски погибают при размножении. Вообще у них с размножением много всего интересного, просто мы это вот здесь практически не касались. Головоногие моллюски и так в том объеме, в котором могли, завоевали океан. Для существования на суше они не очень приспособлены. Есть, конечно, знаете, такие фантастические идеи о том, что... Так, я прошу прощения, у меня внезапно отключился ноут. Так, да, ну, соответственно, есть фантастические такие идеи о том, что вот в будущем, возможно, осьминоги, если они выйдут на сушу, то они смогут построить цивилизацию. Ну, если выйдут, то, может, и смогут. Пока за сотни миллионов лет, которые существуют, головоногие моллюски на сушу, они не пытались выйти. Более того, они даже в пресные воды никак не попали в процессе эволюции. Это исключительно морские организмы. Поэтому, в общем, сложный вопрос. Чертов палец тоже моллюск? Зачем ему такая раковина? Это могло быть оружием типа реактивный снаряд? Значит, чертовы пальцы, то, что обычно называют чертовыми пальцами, это окаменевшие внутренние раковины таких замечательных головоногих моллюсков, как белемниты. Белемниты были похожи на кальмаров. Это была крайне разнообразная группа, которая полностью вымерла, ну, примерно одновременно с вымиранием динозавров. Причины там, ну, в общем, отдельно про них имеет смысл поговорить, безусловно. Вот такого снарядоподобного вида они стали только когда окаменели. Вообще, эта внутренняя раковина, это именно была внутренняя раковина, нужна была просто для того, чтобы моллюск мог наиболее эффективно реактивно двигаться. Ну, потому что понятно, если ты такая живая торпеда, которая двигается задом наперед на реактивной тяге, выталкивая из выводного сифона жидкость, то лучше, чтобы твое тело не как-то безвольно изгибалось, а чтобы оно действительно было похоже на снаряд. Вот, соответственно, эта внутренняя раковина придавала ему пругость. Надо отметить, что у современных кальмаров тоже есть специальная структура внутри. Она называется гладиус. Ну, собственно, переводится как меч, действительно похоже на меч, прозрачная такая структура. А если кто-то разделывал кальмара, то обязательно ее вытаскивал. Вот эта структура внутри кальмара придает ему, современным кальмарам придает упругость и способность быстро двигаться задом наперед. Так, почему головоногие не заселились в пресные воды? Это интереснейший вопрос. Вообще, почему некоторые типы или классы организмов спокойно заселили пресные воды, выселились из моря в пресные воды, ну как, например, брюхоногие моллюски. Брюхоногие моллюски и на сушу вышли, потом с суши в пресные воды, некоторые прямо из моря в пресные воды переселились. А вот у некоторых групп почему-то этого сделать почти не получилось или совсем не получилось. Например, типы глакожия, к которому морские звезды относятся, морские ежи, тоже вообще нет пресноводных представителей. Класс головоногие моллюски вообще нет пресноводных представителей. Не очень понятно, почему кому-то это было сделать проще, кому-то сложнее, но здесь важно понимать, что обитание, различия в условиях обитания в пресной воде и в морской, они, как ни странно, для организма не менее сильны и значимы, чем различия в наземном обитании и в водном просто обитании. Потому что там надо полностью выделительную систему менять, вообще физиологию перестраивать. Некоторые группы организмов это сделали, некоторые нет. Ну, про это тоже можно просто отдельно подробнее
как-нибудь.

поговорить. Так, у всех осьминогов есть присоски. В той или иной степени развитые у осьминогов присоски есть у всех. Но, напомню, они есть не у всех головоногих моллюсков. Ну, например, у наутилит, у наиболее примитивных из ныне живущих головоногих моллюсков, присосок как раз нету. Так, а как у моллюсков с прочими чувствами? Со слухом, боковой линией, может, есть что-то? Ну, у двустворчатых моллюсков с чувствами вообще не очень. Ну, потому что если ты малоподвижный или вообще неподвижный фильтратор, то тут две возможные ситуации. Либо тебе хватило еды в той воде, которую ты фильтруешь, либо нет, и ты умер. Повторюсь, у некоторых двустворчатых есть глаза, но обычно это у более-менее активно перемещающихся, таких как гребешки. А они, безусловно, чувствуют, если их потрогать. У них есть некоторое химическое чувство, но не очень развито. Развитые чувства нужны тем, кто и органы чувств, кто активно ищет еду. А головоногие моллюски, они ориентируются преимущественно на зрение. Они воспринимают колебания воды, у них, конечно, есть осязание, но основным органом является зрение. И вот эти колоссальные глаза крупных кальмаров, они на это недвусмысленно намекают. Так, где обитают глохидии? Глохидии обитают в реках, прудах и озерах. Там же, где обитают, собственно говоря, их родители. Я напомню, что глохидии – это планктонные паразитические личинки пресноводных двустворчатых моллюсков, ну, как раз семейству неониды и маргаритифериды, наяды и жемчужницы. Там, где они обитают, там можно встретить и глохидиев. Как вы понимаете, для человека глохидии не опасны совершенно вообще. То есть глохидий может попытаться прицепиться к человеку, но как только человек выйдет из воды, на этом, в общем, все и закончится. Правда ли, что в каждом щупальце у осьминога мозг? Нет, прямо мозга именно. То есть, если мы под мозгом имеем в виду скопление какой-то достаточно крупной относительно массы тела животного нервных клеток, то в каждом щупальце непосредственно мозга нет, но каждое щупальце способно к некоторому времени автономного существования. Более того, ну, например, у того же аргонавта в некоторых ситуациях щупальцы могут отделяться от тела и плавать даже несколько дней самостоятельно, из-за чего такие отдельные щупальца аргонавтов поначалу даже описали как совершенно отдельных каких-то червеобразных существ. Так, откуда осьминоги берут текстуры и какой размер поддерживаемых текстур? Осьминоги, ориентируясь в первую очередь на свое зрение, могут воспроизводить цвет окружающей поверхности и форму некоторых предметов, ну, в том объеме, в котором они могут, в том диапазоне, в котором они могут искривить свое тело. Многие осьминоги могут как и в целом свое тело как-то стараться придать ему неожиданную форму, похожую на что-то другое, могут формировать выросты на теле, но, конечно, не в бесконечных масштабах. То есть все-таки это просто, грубо говоря, гора мышц, которая может менять цвет, и в том объеме, в котором мышцы могут сокращаться и расслабляться, может изменять свою форму. Внутренние раковины или гладиус могут в дальнейшем превратиться во внутренний скелет. Ну, фактически, гладиус кальмаров как раз и является их внутренним скелетом. Собственно, любое твердое образование, которое находится внутри тела, является внутренним скелетом. Как, например, и внутренний скелет каракатицы. Так, а что будет с осьминогом, если не дать ему размножиться? Поживет еще некоторое время. А потом возвращаются щупальца? Нет, у аргонавтов щупальца отделяются специально в период размножения, и нет, они не возвращаются. Они уплывают насовсем.
Так, ну все, тогда... Ну что ж, тогда спасибо за внимание и до встречи через неделю.

0: Всем доброе утро, друзьям, подписчикам, гостям нашего канала. Начнем традиционно с колокольчика, чтобы вы окончательно проснулись после тех звуков, которые вас разбудили. Ну и сегодня я вам хочу рассказать об одном очень интересном открытии, которое привело к тому, что один из вымерших видов мышей был воскрешен. Но не в совсем обычном понимании этого слова. А если говорить конкретно, специалистами из нескольких австралийских исследовательских учреждений, в том числе и музея Южной Австралии, была проведена работа по изучению ДНК как вымерших, так и современных видов грызунов в Австралии. Все, ну, принято так считать, что в Австралии сумчатые, яйцекладущие, а таких плацентарных млекопитающих-то и нету. На самом деле это не совсем так. Большинство там, конечно, видов сумчатые, но есть и нормальные такие млекопитающие, которые на других континентах распространены. Сумчатые там сохранились, потому что Австралия рано оторвалась от общего материка большого, и там они не вымерли, и как раз дали адаптивную радиацию, они там все ниши занимают. Но с севера, через то, что называется сейчас Сахул, проникали и обычные млекопитающие, в том числе, например, человек, собака динго, ну и намного раньше проникли грызуны, там их примерно 60 видов, там плюс-минус, потому что описывают, не описывают, тот уже вымер. Из них 12 видов грызунов австралийских вымершие. Так вот, эти экземпляры сохранились только в музеях. Это как раз говорит о важности музейных коллекций, потому что вот этих мышей в Австралии было множество, а сохранились считанные экземпляры в музеях и только в музеях, больше нигде. Самые старые, где-то порядка 150 лет, музейные экземпляры. Ну и самый последний из вымерших, это где-то 1915 год. Взяли их из различных музеев, поэтому в исследовании участвовали специалисты множества музеев, почти всех крупнейших музеев мира. Там нашли эти экземпляры, выделили ДНК и сравнили. Значит, 12 видов вымерших и 40 видов современных. Данные полученные оказались очень интересными. Там ставили задачей основное исследование генетического разнообразия, то есть вот этих вымерших, сравнить с современными, посмотреть, а какие виды вымерли, какие остались, почему эти не выдержали эволюционной гонки, а вот эти выжили. И получились интересные результаты. Например, было выяснено, что генетическое разнообразие не гарантия от вымирания, потому что 12 вымерших видов, они показывают очень высокое генетическое разнообразие, аж широченные ареалы, там чуть не на всю Австралию, до начала освоения человеком Австралии. Вот они вымерли. Оказалось, что больше шансов вымереть, если ты крупный, для грызуна, конечно. То есть те, кто весил больше 90 грамм, как раз почти все вымерли, а те, кто меньше 50 грамм весили, те сохранились. Это о видах речь, а не там, толстый, тонкий внутри вида. Ну а кроме того, там обнаружилась интересная такая вещь, что один из видов, который считался вымершим, оказался себе жив и здоров. Но не совсем в том плане жив и здоров, как это было раньше, потому что это вид, который называется псевдомис гульди или мышь гульда. Он обитал когда-то практически по всей территории Австралии, ну и где-то в 1830-х еще годах стал очень редким, а последний экземпляр был собран в 1857 году экспедицией на реке Мюррей. Об этой экспедиции я рассказывал, и было это собрано человеком с длинным именем, я его прочитаю, Йохан Вильгельм Теодор Людвиг фон Бландовский. Про него интересно есть ролик, посмотрите, не пожалеете. Был своеобразным человеком, много что описал, в том числе и собрал последние известные в истории экземпляры вот этой мыши Гульда. Экземпляры эти все проанализированы, геном раскручен, и оказалось, что еще один вид, псевдомис фильди, который тоже обитал когда-то по всей Австралии, до наших дней дожил на нескольких островах в заливе Акул, Шарк-Бэй, у западного побережья Австралии. Сначала его на одном острове обнаружили, а потом расселили на соседний, потому что остров был небольшой, остров Бернье, 42 квадратных километра, решили на соседние острова его тоже расселить, и теперь таких угрозы исчезновения этого вида нет. На этих островах хозяйственная деятельность не ведется, это такой национальный парк, и единственный враг – это совы, которые там летают. Так вот, оказалось, что этот вид псевдомис фильди генетически абсолютно идентичен виду псевдомис гульди. То есть это одна и та же мышь. Хотя описали с разницей в 30 лет разные исследователи, они сравнивали эти экземпляры, но их уже было мало, поэтому не удалось установить, что это одно и то же. Там типовой экземпляр, находящийся в Лондоне в Музее естественной истории, у него череп раздроблен оказался, видимо, ловушкой поймали. И трудно было посмотреть там детали строения черепа. И вот сейчас только анализ ДНК позволил установить, что это тот же самый вид. Ну что это за собой влечет? То есть получается вид, который 150 лет считался вымершим, он таким образом воскрес в таксономическом плане. То есть он под другим именем скрывался, получается, от всех, в том числе и от ученых. Теперь это удалось установить, и что получается? Вот это название обычное, обиходное название английское, их называют, вот эта мышь Гульда, она никак не называется, потому что 150 лет как вымерла, а вот эта мышь Фильда, она называется еще, у нее есть несколько имен, Джунгари, она называется мышь Акулий Бухты или Шарк Бэй, мышь Элис Спрингс, потому что в Элис Спрингс экземпляры тоже были найдены, это самый центр Австралии, прямо пустыня среди пустынь. И теперь вот это обиходное название Джунгари, мышь Акулий Бухты и мышь Элис Спрингс, она за ней остается, а вот латынь придется поменять, потому что название псевдомис Гульди было дано в 1839 еще году, а название Фильди было присвоено в 1896 году. А в таксономии есть такое правило первого описавшего, то есть какое название первое этого виду было дано, то и сохраняется, а все последующие идут младшие синонимы. Вот теперь псевдомис Фильди становится младшим синонимом псевдомиса Гульди, и эта мышь переименовывается. Таким образом она таксономически воскресает, и очень всегда радостно, когда виды не только не вымирают, но так вот оказывается, что слухи о вымирании этого вида мыши оказались сильно преувеличены. Мышь интересная, это древняя группа, так ее с виду-то не сильно отличишь от нашей лесной мыши. Но это другая совершенно группа мышей, которая там когда-то заселила через, с островов Юго-Восточной Азии, проникла в Австралию, там расселилась, а потом, когда континент начали осваивать, она вымерла, вот так вот исчезла, и только на этом острове как-то скрылась от вымирания. Ну, причины вымирания тут надо устанавливать, и вот эта работа, она и была посвящена тому, чтобы выяснить, от чего же все-таки эти виды вымирают. Ну и скорее всего, конечно, человек принял участие, и не только человек, но и его спутники, в том числе и кошки, лисы, болезни, освоение территорий под сельскохозяйственные угодья. И вот таким образом потеряли, в общем-то, довольно много видов австралийской фауны, и такие исследования, они позволяют установить, что же там происходит и каким образом бороться с потерей биоразнообразия. Ну а в следующем выпуске я вам расскажу о таких животных, которые повлияли на мировоззрение очень многих людей, в том числе Чарльз Дарвин, ознакомившись с образом жизни этих животных, даже усомнился в существовании милосердного Творца. А что это за животные и какие особенности их образа жизни заставляют усомниться в таких, казалось бы, викторианскую эпоху краеугольных вещах, вы узнаете в следующий раз. Ну а сейчас пока колокольчик. Если вам понравилось, оцените это поднятым пальцем. Будем рады видеть вас на нашем канале. А разбудил вас сегодня вовсе не звук грызуна, не свист какого-нибудь суслика, а это реакция обыкновенной женщины на увиденную мышь. И так вот реагирует на такую страшную грозу в виде мыши. Ну, до новых встреч на канале. Всего вам хорошего, плодотворного рабочего дня. Хомяк уже был. Знаешь, что можно? Женский визг, реакции на мышь. Что-нибудь такое, о боже мой, уберите эту мышь. Надо реакции на мышь. Там есть специфическое?
1: Да, есть, кстати, звук женского крика, который бывает, когда девушку увидела мышь.
0: Вот. О, это супер, это был не суслик. Это была реакция на мышь. Интересно, как бы прореагировали на суслика. Че, классно. Потому что сейчас я буду рассказывать о мыши, хотя и австралийской, но там не специалист, вообще не отличит от обычной лесной. Это ж мыши, они все одинаковые. С точки зрения простого человека. Ну что, поехали?

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Луну только начали изучать. Большинство астрономов считает, что человеку пока нечего делать на Луне. И Луна все время отступает от Земли вдаль. А зачем людям летать на Луну? Советую застолбить какую-нибудь пещеру для будущего отеля лунных туристов.
2: Привет, это «Неземной подкаст». Здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает о космосе компетентно и увлекательно. Сегодня мы поговорим о Луне, узнаем, почему волки, глядя на нее, воют, астронавтам там хочется петь, а также кто и когда полетит на Луну. Начнем с простого вопроса. Что было бы, если бы Луны не было?
1: Если бы не было Луны, было бы скучно. Я, как астроном, обожаю Луну на небе. И каждый раз, когда я ее вижу, я понимаю, небо ясное и можно работать. Но если говорить серьезно, Луна довольно большую роль играет даже в зарождении жизни на Земле. Мы помним, что жизнь родилась в океане. Ну, по крайней мере, это наиболее популярная гипотеза. И долго существовала только в океане. Ей, вообще-то говоря, было бы незачем выходить на сушу, если бы к этому не вынудили приливы. Когда Луна несколько миллиардов лет назад была ближе к Земле, а это было так, она вызывала гораздо более мощные приливы. Волны километровой высоты накатывались на континенты, потом уходили назад и выбрасывали на сушу растения и животных. Многие из них погибали, но некоторые приспосабливались к жизни на суше. Так родились динозавры и мы. Поэтому роль Луны, конечно, очень важна. Возможно, и без нее жизнь потихоньку выбралась бы на сушу, но не так активно и не к нашей эпохе, как это произошло. К тому же Луна очень важный источник света для тех, кто им пользуется. Мы, конечно, редко пользуемся лунным светом. Но, скажем, в странах Арабского Востока, где летом, да и зимой тоже, в полдень страшная жара, люди предпочитают работать и путешествовать в ночное время. И в полнолуние для них Луна служит единственным источником света. Ну, по крайней мере, так было раньше. А я слышал, что и сегодня еще многие предпочитают работать при лунном свете, в отсутствии дневной жары на Востоке. Так что Луна и сегодня играет большую роль.
2: Может ли Луна упасть на Землю?
1: Ей мешает движение. Ведь никто же не может ее затормозить. Однако удалиться от Земли она может. Более того, она удаляется каждый год примерно на 4 сантиметра. И в этом ей помогает наша Земля. Дело в том, что когда Луна вызывает приливы на Земле, эта же приливная волна немножко подталкивает Луну в ее движении по орбите. И Луна все время отступает от Земли вдаль. Казалось бы, 3-4 сантиметра в год – это ничего особенного. Но умножьте это на миллионы или даже на миллиарды лет, и вы увидите, что в прошлом она была ближе, а в будущем будет от Земли дальше. И мы даже можем рассчитать, когда она удалится, скажем, вдвое, чем сегодня. А это очень плохо, ведь сегодня Луна обеспечивает нам солнечные затмения, закрывая своим диском Солнце. Но когда она удалится, полных солнечных затмений уже не будет. Может быть, мы одно из последних поколений, которое может своими глазами наблюдать солнечные затмения. А наши далекие потомки уже не смогут этого сделать. Спасибо Луне.
2: Почему волки воют на Луну?
1: Я не видел ни одного достоверного исследования, чтобы Луна реально влияла на животных, то есть на их какие-то внутренние качества, на их поведение. Но Луна, как источник света, конечно, себя проявляет. Волки – ночные охотники. Им удобней ночью охотиться при лунном свете. В то же время их жертвы тоже лучше видят волка и могут избежать нападения, если Луна хорошо освещает ландшафт. Тут неизвестно, в чью пользу работает лунный свет. То же самое с рыбами. Например, когда лунный свет освещает поверхность водоема, рыба лучше видит мелких насекомых, осевших на воду, и поднимается к поверхности. Поэтому есть специальные лунные календари для рыболовов, которые говорят, в какой период, в какой фазе Луны лучше рыбачить. Примерно то же самое с садоводами. Ведь посадить в грунт растения важно в тот момент, когда подземные воды немножечко поднимаются к поверхности, чтобы смочить корни молодых растений. А это тоже зависит от приливного влияния волны и от приливного влияния Луны. И вот это вот движение подземных вод, оно важно для огородников. Есть, например, огородные календари лунных фаз. Таким образом, немножко Луна влияет.
2: А лунатиками люди становятся из-за Луны?
1: Такое психическое заболевание, я его, конечно, не имею. Это ночехождение, когда человек неосознанно ночью просыпается, может что-то сделать. Я помню, даже у меня в детстве были такие 2-3 эпизода, когда я с закрытыми глазами ходил по комнате, говорят. Мне об этом рассказали, сам я этого не помню. Но, конечно, при Луне люди просто чаще видели ночеходящих, чем в безлунную ночь, когда было проявление такого же психического эффекта, но в темноте этих людей было не видно. Это уже давно доказано, что ночехождение и лунатизм никак не связаны с Луной.
2: Китайский космический зонд привез с Луны новые образцы грунта. Что нового мы сможем узнать о нашем спутнике?
1: Очень важно, что китайские инженеры совершили этот технологический подвиг. Это, безусловно, подвиг для китайской космонавтики – первое возвращение с чужой планеты. И, надо сказать, это произошло очень красиво, ведь произошла стыковка на окололунной орбите. Стыковка автоматическая – то, чего ни советская, ни американская, ни европейская космонавтика до сих пор не делали. А когда-то, еще в середине 70-х, наши советские аппараты возвращались с Луны на Землю и привозили образцы лунного грунта, но они сразу стартовали с Луны и направлялись к Земле. Поэтому у них не было возможности большое количество грунта взять с собой. Они привозили примерно 100 грамм, полстакана лунного песка. А китайский зонд привез почти 2 килограмма, там кило 700 примерно граммов. Это большая порция, которую разделят между учеными, и разные исследования можно будет провести. Я просто поздравляю китайских инженеров, что первый же эксперимент такого рода закончился у них удачно, просто без единого срыва. Насколько это важно для ученых, пока судить рано. То место, из которого китайские ученые получат этот грунт, это океан Бурь, до сих пор не исследовалось. И, конечно, интересно исследовать грунт именно из новой области на Луне. Ведь Луну только начали изучать. Если бы, скажем, кто-то с Земли привез 3, 4, 5 порций грунта, взятых в разных точках, неужели о нашей планете можно что-нибудь серьезное было бы сказать? То же самое с Луной. Китайские ученые привезли грунт, советские аппараты 3 образца грунта и американские астронавты 6 порций. Вот всего из 9 мест на Луне мы получили образцы грунта. Этого очень мало, чтобы судить о строении Луны и об истории ее формирования. Будем ждать новых экспедиций.
2: Что можно разглядеть на Луне в простой телескоп?
1: Знаете, даже маленький телескоп, даже мощный бинокль, не нужен телескоп, даже хороший бинокль поможет вам насладиться видами Луны. Ну а телескоп – это просто сказка. Я вот уже больше 40 лет, когда представляется возможность, смотрю на Луну и не устаю, мне это не надоедает, потому что каждый день, а точнее каждую ночь, Луна освещена немножко по-особому. Солнечный свет выделяет какие-то детали на ней, тени длинные, тени короткие, и они подчеркивают рельеф Луны. И это каждый раз просто наслаждение – гулять по Луне с помощью телескопа. А для любителей астрономии это вообще первый шаг в науку. Вот каждый из нас, а профессионалы тоже ведь выросли из любителей, начинал с наблюдения Луны. Я сделал свой первый телескоп своими руками из очковых стекол. Единственное, что он мне мог по-настоящему показать, была Луна. На большее телескоп был не способен. Но это был первый шаг. А потом появились у меня более крупные. Потом я к профессиональным телескопам был допущен. И все равно, когда есть возможность, я смотрю на Луну, чтобы, ну, просто вдохновение получить.
2: Через минуту мы отправимся в виртуальное путешествие на Луну и обсудим с астрономом Владимиром Сурдиным, когда люди снова высадятся на естественный спутник Земли и космонавты какой страны это будут. А пока небольшая ремарка. Мы стараемся делать качественный подкаст, но против соседа с дрелью мы, увы, бессильны.
1: Когда есть возможность, я смотрю на Луну, чтобы, ну, просто вдохновение получить от планеты, ближайшей к Земле. Да, сосед вернулся.
2: В наших ближайших планах запись интервью с Владимиром Георгиевичем в профессиональной студии. Если вы хотите помочь неземному подкасту выходить дальше, улучшая звук и картинку, поддержите наш проект. Сделать это можно на платформе Patreon, ссылку найдете в описании. Деньги пойдут на аренду студии и оборудование. А еще, пожалуйста, помогайте нам с распространением. Подписывайтесь на неземной подкаст и рекомендуйте в соцсетях. А в комментариях вы можете задать любой вопрос. На самые интересные из них Владимир Сурдин ответит в специальном выпуске неземного подкаста. А сейчас обещанное виртуальное космическое путешествие. Представьте, что вы оказались на Луне. Что вы будете чувствовать?
1: Ощущения человека на Луне уже давно описаны теми, кто на Луне побывал. Прежде всего, это большое неудобство скафандра. Скафандр очень неудобная одежда, тяжелая, неповоротливая. И, к сожалению, тем, кто захочет погулять по лунной поверхности, придется одевать скафандр. Ну, либо остаться в луноходе и смотреть в иллюминатор на окружающий пейзаж. А это не так интересно. К счастью, на Луне невысокая сила тяжести. Она в 6 раз ниже, чем на Земле, и даже массивный скафандр не будет так уж сильно обременять вас. Скафандр для работы в пустоте, в вакууме, весит около 100 кг. Но на Луне он будет весить 16 кг. Тоже немало. Но это здоровый, спортивно сложенный человек может позволить себе гулять в таком 16-килограммовом скафандре. Однако прыжки придется совершать в условиях пониженной тяжести, это, наверное, приятно. Я помню, на некоторых эпизодах работы астронавтов на Луне они даже пели от восхищения, прыгали на 2-3 метра вперед и песенки шаловливые пели, потому что, наверное, это очень здорово вот так вот передвигаться по лунной поверхности в тяжелом скафандре. Придется дышать искусственным воздухом, никогда вы не тронете голой рукой породу лунную, ну, по крайней мере, на Луне, не взяв ее внутрь космического аппарата. Это тоже неприятно. Но самая большая, мне кажется, неприятность – это лунная пыль. Мы давно уже убедились в том, что лунная пыль чрезвычайно опасна. Она проникает во все щели, она очень абразивна, потому что нет газов, и все эти мелкие пылинки, они раздирают любой материал, ну, буквально как шкурка наждачная. И в этом смысле надо быть очень осторожным, надо все время следить за своим скафандром, чтобы он не протерся, особенно перчатки, которыми вы будете брать лунные камни. И, в общем, это большая проблема. Лунная пыль – это проблема, правда, не такая большая, как казалось тем, кто писал фантастические рассказы о Луне, кто помнит рассказ Артура Кларка «Лунная пыль», там описано то, как астронавты погибли, ну почти, потом спасли, но они почти утонули в глубокой лунной пыли. Этого, к счастью, мы нигде не встретили, лунная пыль не такая глубокая, как предполагалось, и все-таки это небольшая неприятность. А что приятно? Длинные дни. Двухнедельный день и двухнедельная ночь. Можно спокойно отдохнуть, а отдохнув, можно и ночью выйти погулять. Знаете почему? Вам не понадобится фонарик. Наша Земля так хорошо освещает поверхность на видимой стороне Луны, что можно прекрасно гулять без фонаря. Ночное освещение обеспечивает наша планета. Но если вы соберетесь на обратную сторону Луны, а это тоже интересно, там Земля не видна, и там ночью чрезвычайно темно. Но все же я советую побывать на обратной стороне. Знаете почему? Там есть пещеры, а в пещерах возможна жизнь. И это не последняя научная проблема, которая пока еще не решена в отношении Луны. Есть ли жизнь на Луне? Мы не знаем. Условия в лунных пещерах вполне подходящие для жизни земного типа. А вот есть ли она там, это еще предстоит выяснить. Но даже если окажется, что жизни на Луне нет, для наших путешественников лунная пещера – это наиболее безопасное место. Там вы не будете страдать от метеоритной бомбардировки и от облучения космическими лучами, то есть от радиации космической. Советую застолбить какую-нибудь пещеру для будущего отеля лунных туристов.
2: Почему люди так много лет не летают на Луну?
1: А зачем людям летать на Луну, если эти экспедиции уже доказали такую возможность? Это были чисто спортивные экспедиции с риском для жизни. И они показали, что человек может летать на Луну. Хотя автоматы, может быть, более дешево и быстрее могли бы совершить то, что когда-то в начале 70-х совершили астронавты американские. Но сегодня идет разговор о том, как продолжать исследование Луны. Тратить большие деньги на полет человека или небольшие на запуск луноходов и автоматических станций. Большинство астрономов считает, что человеку пока нечего делать на Луне, что автоматы обходятся дешевле, без риска для жизни человека, добывают те же самые научные факты, что и человек, летавший на Луну. Но все-таки люди, конечно, вернутся на Луну. Присутствие человека возвышает ту страну, которая этого человека туда послала. До сих пор Америка гордится своими астронавтами, и, конечно, любая продвинутая страна, достигшая высокого технологического уровня, такого же, как в США, хочет также продемонстрировать свое превосходство. Сейчас это Китай. Советская космонавтика не смогла этого достичь. Российская пока в планах на будущие годы мечтает о том, чтобы послать человека на Луну. Но я думаю, что первым человеком в нашу эпоху, в 21 веке, на Луну вернется китайский космонавт, потому что это национальная программа большой, богатой страны, которая хочет доказать себе и всему миру, что она вполне пригодна для современного технического прогресса. Раньше мы косо смотрели на китайские автомобили, а вообще на производство китайской промышленности, но с началом их космической программы мы все более лояльно относимся к китайской технике. И полет китайского космонавта на Луну, конечно, докажет, что их техника способна конкурировать с любой на мировом уровне. Это очень важно для Китая. Это же важно и для России. Так что я надеюсь, что и российский космонавт через несколько лет коснется лунной поверхности.
2: Если строить базы на Луне, то где? В пещерах?
1: Я думаю, что начинать нужно строительство баз именно с лунных пещер. Иначе пришлось бы лунную базу покрывать толстым слоем лунного грунта, который защитит от космической радиации. Лучше этого не делать, а просто разбить лагерь внутри лунной пещеры, которую мы уже обнаружили с орбиты. Они довольно обширные, и там можно вполне устроить целую научную станцию. Собирайтесь в пещеры, и вы не пожалеете. На Луне это самое безопасное место.
2: Ну что же, спасибо, Владимир Георгиевич. Мы завершаем этот выпуск подкаста с мечтой о собственном лунном отеле и надеждой, что наши будут на Луне. Об этом же песня друга нашего подкаста, музыканта Николая Гринько. Не забывайте подписываться, пишите свои ощущения и задавайте вопросы в комментариях. И если можете, поддержите нас на платформе Patreon. А сейчас Николай Гринько «Наши на Луне». Кстати, после титров будет еще сцена. Пока.
3: Еще чуть-чуть, и ты вырастешь, Маша. Зуб вырастет новый, куда он денется? И станет вкусной невкусная каша, хотя ее вкус нифига.

много, воздуха больше с открытыми окнами. Ездить быстро, слушать музыку громко. Небо синее, море мокрое. Решение сразу, сцепление плавно. Рваное сердце ничем не замажешь. И, кстати, деньги в жизни не главное. Деньги не главное в жизни, Маша.

0: Насколько это важно для ученых? Я думаю, что начинать нужно строительство баз именно с лунных пещер. Иначе пришлось бы... область, откуда китайские ученые получили. Зараза. То место в океане Бурь, откуда китайские ученые получат этот грунт. Неизвестно кто. Этого очень мало, чтобы судить о строении Луны и об ее истории. Ладно, надо завязывать. Это он сверло остужает. Сейчас опять будет сверлить.
1: Производство студии подкастов «Картавый продюсер».

0: Не тратьте время на поиск. Тратьте время на просмотр.
1: Вы видели? Оно работает!
0: Смотрите на вашем смарт-ТВ. Кинопоиск. Все здесь.
2: Жизнь такая хрупкая штука, как мы хорошо понимаем, и совершенно непонятно, как она возникла. Удивительная случайность. Мы же не думаем с тобой, ну ты, надеюсь, не думаешь, что жизнь есть где-то в космосе еще,
3: кроме как на Земле. Я тоже сомневаюсь в этом, но да. У нас случайно оказался попутчик, который может нам более подробно об этом рассказать. Дмитрий Вибе. Ты посмотри, на соседней станции подъехал. Привет, Дмитрий. Мы все давно знакомы, но сегодня главное слово от тебя. А он профессор Российской академии наук, доктор физмат-наук, астроном. Казалось бы...
2: Какой астроном, толк в отношении жизни?
3: Казалось бы, никакого. Но да. Дмитрий читает уникальный курс на химфаке МГУ, курс астрохимии.
2: Астробиологии пусть читает.
3: Астробиологию пока не осилил?
4: Не осилил.
3: Но астрохимия, это один шаг в сторону жизни.
2: Дим... один шаг. Вот сейчас будем один шаг обсуждать.
3: Ну, я надеюсь, что и второй тоже.
4: Это маленький шаг для человека.
2: Но гигантский шаг для галактики. Сейчас узнаем.

0: Дмитрий, вопрос серьезный, правда серьезный. 8 миллиардов разумных существ на Земле, миллиарды миллиардов живых, а кроме нас где-нибудь ведутся поиски жизни?
1: Нет, есть ли вообще кто-нибудь? Скажите сразу, и можем разойдемся. Есть жизнь в космосе, по-вашему? Нет? Другая, не наша.
2: Ну, вы понимаете, я сотрудник Российской академии наук.
1: Да.
2: При поступлении на работу мы все подписываем бумагу, что на такие вопросы неизменно отвечаем отрицательно.
0: Угу. То есть жизни на Земле нет.
2: Спрашивать меня, есть ли жизнь в космосе, бесполезно. Я буду все отрицать. Никаких контактов с инопланетянами у нас не установлено.
1: Никаких придется заходить с какой-то другой стороны. Как-то его надо разговорить.
0: Да, иначе неразглашение тайны.
1: Да. Сейчас какой-то с третьей стороны нужно зайти.
0: Слушай, кроме нас тут никого нет.
1: Давай выдадим. Давай так спросим. А возникновение жизни вот из неживого, оно... Может быть, только такое, как на Земле, мы знаем. Мы же знаем единственный вариант, единственный экземпляр, единственный кейс. Или, может быть, все гораздо шире и возможностей больше. Просто для начала, чтобы представлять себе поле, на котором мы оперируем.
2: Ну, вот на этом поле все достаточно сложно, потому что действительно один единственный случай – это одна точка на графике. Вот через одну точку можно провести какую угодно кривую. И бесконечное количество этих кривых, чтобы получить какое-то понимание, нужно, чтобы этих точек было хотя бы две.
1: Лучше 22.
2: А лучше еще 222, но она одна. Угу. И поэтому получается так, что мы, в общем-то, про себя не можем толком сказать, как конкретно появилась жизнь на Земле. И поскольку мы не знаем даже про себя, фактически получается, что у нас и этой одной точки нету на графике. И это означает, что мы совершенно свободны в своих фантазиях. Мы ничем не ограничены, никакими наблюдательными данными.
1: Ура.
2: Не связаны.
1: Да, смотри, как он обратил поражение в победу. Какой заход! Какой заход!
0: Дима, тут еще один астроном в этом купе, это я.
1: Да.
0: Поиски идут, и мы ничего не нашли. Ты говоришь, что никаких фактов нет. Есть факт. Отсутствие жизни за пределами Земли. Это серьезный факт.
2: Отсутствие доказательств. Не есть доказательства отсутствия.
1: Только чтобы понимать, мы сейчас не про то, как там разум нам посылает какие-то, в основном как сигналы посылает, а про то, какие шансы космические, астрофизические того, чтобы жизнь, может быть, зародилась, из чего, сколько для этого нужно времени, условий, ну и, может быть, дойдем до того, какая...
0: Какие формы,
1: какая вероятность, да. Ну, хотя бы в каком-то смысле.
2: Ну, если говорить о шансах, то есть о вероятностях, то тут есть формулировка, это уравнение Дрейка, которое просто представляет собой произведение вероятностей.
0: Но оно говорит не о жизни вообще, а о разумной
2: жизни. Его легко можно переформулировать.
0: Усечь слово разумное,
2: убрать тот множитель, который отвечает там за продолжительность этапа, когда цивилизацию можно обнаружить извне, заменить его временем существования жизни на планете, и мы получим уравнение вероятности.
1: Друзья мои, жизнь – это что?
0: Вот на этот вопрос, я думаю, никто не ответит.
2: Наоборот, я думаю, много будет людей, которые на него ответят, и ответы будут разные.
0: Да, ни одного разума.
2: Другое дело, что этого не будет какой-то унификации. Ну, есть рабочее определение жизни. Сейчас я попробую его воспроизвести. Значит, жизнь – это некий процесс, который, во-первых, допускает воспроизведение. Это воспроизведение не должно быть точным. Оно должно допускать какие-то вариации. То есть, организм не должен идеально матом-батом воспроизводить себя. Должны быть какие-то отклонения. Те отклонения, которые способствуют дальнейшему воспроизведению организма, должны закрепляться.
1: То есть, жизнь – это Дарвин?
2: Жизнь – это дарвиновская эволюция с передачей признаков и с закреплением.
0: Есть варианты. У Лема жизнь была в одном экземпляре, облако разумное, океан там нейтринный, да, океан на планете. Или у Хойла было разумное облако, оно не воспроизводилось, оно не делилось, оно существовало, эволюционируя, становясь все более развитым, умным и так далее, вечно живым. Вариант, а ты сразу начинаешь сворачивать на дарвиновскую эволюцию.
2: Я тогда
0: предки, потомки.
2: Лему противопоставлю Стругацких. Там в понедельнике, который начинается в субботу, есть такой момент, где тоже идет спор об органической и неорганической жизни. И один из героев щелчком пальца начинает продуцировать живые существа, в которых нет ни капли органики. И ему возражают, все это замечательно. Но это продукты деятельности человека. Они не возникли сами. Сначала была жизнь дарвиновская, да. И она создала вот эти образцы. В том числе она создала «Черное облако Хойла», она создала «Солярис».
0: И «Алису», с которой я общаюсь через компьютер.
3: «Алису», да. Как щелчку пальцев фактически.
2: То есть, все это возможно, но это продукты дарвиновской эволюции.
3: Дмитрий, чтобы она началась... Как мы можем в общих чертах представлять себе условия, чтобы оценить, насколько все ужасно, насколько все плохо, насколько трудно организовать все факторы? Давайте не про числа, а эмоционально. Вот, или так, по факту. Вот, насколько, какое количество признаков и условий нужно обеспечить, чтобы хотя бы можно было начать говорить о том, что, может быть, там кто-нибудь разовьется?
2: Здесь опять вопрос, что мы понимаем под жизнью. И мы, конечно...
3: Жалко, вас не было, когда я спрашивал.
2: В рамках углеродно-водного шовинизма. То есть, вот мы смотрим на себя, и мы про себя можем отвечать на такие вопросы. И тут можно, например, высказать такие соображения. Вот у нас основа нашей жизни – углерод. Его в изначальной Вселенной не было. То есть, Вселенная должна была проэволюционировать.
0: Изначально это вот большой взрыв.
2: Да, вот тогда, большой взрыв нам углерода не дал. Углерод является продуктом звездной эволюции, и это означает, что его количество во Вселенной нарабатывалось постепенно.
0: Время было.
2: Да, но его, этого времени от начала Вселенной прошло не так много до того момента, когда появилось Солнце и Солнечная система.
0: Почти 10 миллиардов лет, не так уж мало.
2: Но мы какое-то количество из этих миллиардов вычитаем, потому что на их протяжении не было углерода.
3: То есть мы не могли бы возникнуть слишком рано по возрасту Вселенной?
2: Там есть некоторые фантазии, но вот если говорить все-таки про какой-то мейнстрим, то да, не могли. Дальше. Вот мы получили Солнце, получили Землю. И фактически на Земле, когда мы анализируем какие-то древние горные породы, в них уже есть признаки того, что в это время кто-то копошился на Земле. То есть, жизнь на Земле возникла практически немедленно, в астрономическом, геологическом понятии слова «немедленно», когда для этого сложились условия.
3: Вам не кажется это абсолютно удивительным, что жизни не в 10 раз меньше лет, чем возраст Земли, а, грубо говоря, столько же? Ну, по порядку столько же.
2: Вот это повод подумать о том, что это не какой-то абсолютно редкий и крайне маловероятный процесс. То есть, если бы это был крайне маловероятный процесс,
0: а почему ждите?
2: Да, да. Почему не ждать? Почему вот не сейчас возникла жизнь? Нет, вот мы-то возникли в результате 4 миллиардов лет эволюции. И эти 4 миллиарда начались сразу, как вот Земля.
3: Ну, как Земля
2: более-менее устаканилась, и все, и уже.
3: Более-менее устаканилась,
2: и все, и уже там кто-то бегает.

0: А, кстати...
1: Это, ну, 20 тысяч лайков.
0: 20 тысяч лайков.
1: 20 тысяч лайков. Большое спасибо заранее. И мы будем двигаться в сторону не просто жизни, а разумной жизни в космосе.
0: Поиски жизни во Вселенной. Это замечательная тема. Ставите лайки, нажимайте колокольчик. Эта тема обязательно прозвучит в нашем купе.
2: Вселенная шепчет. Подпишись.
0: Дим, давай ближе все-таки к возникновению жизни. Рождаются звезды, рождаются планеты. Мы знаем, что есть планеты, похожие на Землю, но мы не знаем, как на молодой Земле возникла жизнь. Но она возникла, это факт, да? Теперь, так сказать, пошире возьмем. А вероятность, ну, как сказать, более... Более разнообразные условия, с твоей точки зрения, могли бы привести к рождению жизни? Вот Марс, планета сегодня неблагополучная. Ты мог бы представить
1: себе... Венера уж куда неблагополучная.
0: Венера – место, вот. Да. Разнообразие условий исключает поиски жизни на таких вот странах? Холодный Марс, горячая Венера. Или биохимик, биофизик может себе представить живое в таких невероятных
1: условиях? Астрохимик.
0: Астрохимик.
3: Астрохимик легко.
0: Астрохимик может?
1: Может. Астробиолог нет.
0: Нет, вот мы белок, но мы сваримся на Венере, мы замерзнем на Марсе.
1: Ну, мы. Вопрос в том, а что, если там совсем не мы?
3: Вот опять, если взять те же самые Венеру и Марс. Жизнь могла там возникнуть раньше, когда там не было таких условий, потому что мы точно знаем про Марс, что он раньше был другим. И есть некоторые намеки на то, что Венера могла быть другой. То есть, это не всегда было
1: до
3: такое.
1: До катастрофы.
3: До вулканической катастрофы, которая своим следствием имела вот это.
0: Но катастрофа уничтожает жизнь или заставляет приспосабливаться?
3: Ну, вот была эта недавняя история про фосфин.
0: Надо напомнить.
3: Да, что...
0: 3 года теперь уже назад.
3: Да, 3 года назад.
0: В 2020 году осенью радиоастрономы открыли простенькую молекулу, правда? 4 атома там.
3: PH3.
1: PH3. И сказали, что она в той части атмосферы Венеры так высоко, что там условия близкие к земным.
0: И более того, молекула-то эта на Земле возникает почти исключительно в результате жизнедеятельности микроорганизмов.
1: Или нас.
0: Ну, или нас.
1: Ну, а микроорганизм уже хорошо.
0: Или микроорганизм внутри нас.
3: Да, да, мы производим фосфин как пестицид.
0: А, на фабрике?
1: Ну, на фабрике...
0: Окей. В стратосфере Венеры вряд ли
4: летают. Летающие фабрики.
0: Но микроорганизмы могут быть. Да, это замечательное открытие было.
3: Вот, но потом оно немножко приподзакрылось. Но дело не в этом, потому что... Про жизнь в облаках Венеры говорили до открытия фосфина. В другой связи там еще есть такая штука, неидентифицированный ультрафиолетовый поглотитель.
0: Облака, да, какие-то такие?
3: Что-то летает в этих облаках, и тоже вот там, на 50-60 километрах, что как-то по-особому поглощает ультрафиолетовое излучение, и вроде бы как примерно так же его бы поглощали микроорганизмы. То есть, строго говоря, фосфин могли вообще не находить.
0: Уже 2 факта. Уже...
1: Ну какой фактор? Неизвестно, вот, что, вот. А может быть жизнь. Ну какая логика? Какой фактор? Нет второго фактора никакого.
3: Логика такая, что можно туда полететь и посмотреть.
1: А, вот да.
3: То есть, это же не идет речь о том, что вот мы сейчас уже должны устанавливать с ними контакт. Это речь идет о том, что когда на Венеру полетят в будущем какие-то космические аппараты, та же Венера.
0: В недалеком будущем.
3: Надо предусмотреть на них что-то, чтобы там вот зачерпнуло это вещество и как-то его проанализировало. Если мы этого не запланируем, мы ничего не узнаем.
0: Дима, уже запланировано. Уже в ближайшие месяцы готовятся туда экспедиции. И НАСА, и китайцы, и Европейское космическое агентство, и Роскосмос, правда, немножко позже собирается, но туда уже летят. Мы в ближайшие несколько лет узнаем, есть ли там микроорганизм.
3: Я немножко еще о другом хотел сказать. Вот мы не можем себе представить... Ну, вообще не можем. Мы можем себе представить, что жизнь там есть. Да. Но крайне сложно себе представить, как она могла там появиться. Потому что условия для зарождения жизни, по всей видимости, гораздо более узки, чем условия для ее существования. Вот мы на Земле смотрим вокруг себя, вот эти все миллиарды.

0: живых существ живут где ни попадя.
1: И под землей.
0: То есть трудно ткнуть и под землей, и над землей, и на борту МКС они ползают.
2: Да.
0: То есть жизнь умеет приспосабливаться к очень широкому диапазону условий, но это не означает, что она способна там появиться. Угу. Вот она появляется в каком-то узком
2: диапазоне. Сингулярная точка.
0: А потом начинает расползаться.
2: Начало противоречит всему остальному течению, развитию и так далее. Оно не эволюционное, оно не дарвиновское, оно непонятно какое, мы не знаем из-за чего. И мы вынуждены, из-за того, что мы ничего не знаем, вынуждены предполагать, что нужны какие-то очень специальные условия. Причем самое досадное, что мы не знаем, какие.
1: Мы не знаем, какие?
0: Мы не знаем, какие, поэтому, может быть, никакие специальные это условия и не нужны. То есть, если мы не знаем, какие нужны условия, это не повод говорить о том, что они уникальны.
2: У шреддингеровской кошки два состояния, а у вас больше двух.
0: Ну, я все-таки
2: высшее существо. Смотрите, Дмитрий, вы что сказали? Вы употребили слово «ползать». Вы это сейчас, вот нужна, вы сказали, у твердой каменной планеты нужна поверхность, чтобы по ней кто-то там условно ползал.
1: И плавал.
2: Вот. А как насчет плавал-то? Нафиг нам каменная планета, если океан вроде всем хорош? Мы же ищем всего лишь микробы, бактерии, которые, может быть, там водоросли какие-то разовьются. Нам не нужно, чтобы на фабрике летали.
0: Ну, вот тут, наверное, с моей стороны будет не очень честно что-то говорить, потому что это я наслушался лекции Михаила Никитина, что все-таки поверхность нужна. И анализируя состав плазмы крови и плазмы клеток, мы видим, что это не морская вода.
1: А почему? На поверхности более интенсивных химреакций?
0: Там разное соотношение калия и натрия. То есть очень общий, очень химический признак. А вот мы, глядя на сушу, мы видим водичку в горячих источниках, где соотношение такое, какое надо.
2: То есть это могло быть, конечно, под водой, наверное, было бы, но нужна твердая поверхность, пусть первые репликаторы, то ли к ней прикрепляются, то ли используют какой-то контраст химический.
0: И, больше того, поверхность, если она была пористой, она могла, в общем, стать основой для появления мембраны клеток.
2: Да. То есть сначала ничего не было, они были открыты.
0: А вот толще воды.
2: Окей, то есть от толщи воды не годится. Отсюда мне хочется, чтобы вы прямо сейчас со всей присущей вам принципиальностью и твердостью закрыли бы возможность жизни на подо льдом, на Энцеладе и на других прекрасных, и на Европе, на других на спутниках Юпитера и Сатурна, которые там много воды, они разогреваются приливным взаимодействием с планетой, и вообще все классно, бьют гейзеры, и там уже прям все, послушать некоторых, там прям все кишит микроорганизмом.
0: Нет, там есть поверхность. Там есть энергия,
1: дно.
2: А, там есть дно.
1: У каждого океана должно быть дно.
2: Там есть дно. Окей.
0: Так что вот у нас океаническое дно, наверное, не сыграло. Но это не повод.
2: То есть я неправильно вас услышал. Я хочу, чтобы вы меня поправили. Я неправильно услышал. Значит, это нам условно годится. Штуки типа Юпитера не годятся, да?
0: Если мы говорим о жизни земного типа с углеродом.
2: Газовая планета, которая делает внутри феерическое давление, где все меняется, меняется химия настолько, что мы не знаем даже, какая она химия под этими чудовищными давлениями.
0: Но вот тут я уже буду пересказывать вашу программу с Артемом Агановым.
2: Да.
0: Что при больших давлениях какие-то соединения углерода с азотом, по-моему, начинают
2: двигаться. Вместо углерода азот, и начинается какая-то органическая, в кавычках, химия, построенная на том, что азот способен образовывать большое количество
0: там
2: связей.
0: Вместо углерода химическое место вот этого главного элемента могут занять соединение углерода и азота. Вот от этого до жизни еще очень большой путь, но, тем не менее, вот что-то думать про недра Юпитера в принципе можно, но тут возникает еще один вопрос. Зачем?
1: Как мы ее увидим?
0: Да. То есть, внутрь Юпитера очень долго мы еще не попадем, и, соответственно, живет там кто-то, не живет там кто-то.
2: И что значит живет?
0: Да, есть ли у них там жизнь. Мы ведь, когда говорим о поисках жизни, нам на самом деле не все равно, какая это будет жизнь. Нам нужна жизнь, которую мы можем найти и с которой мы можем как-то взаимодействовать.
1: Где самые перспективные места в Солнечной системе для этого?
0: для жизни.
1: Для поиска жизни.
0: Я думаю, таких мест три. Ну, из того, что мы знаем.
2: Записываем, это... записываем, Володь, давай, записываем. Записываем.
0: Точно, точно не пропустить.
2: Да, да.
0: Ага. Он еще Марс, Европа, Энцелад.
2: Не обязательно в этом порядке.
1: А предлагает четвертое место.
0: Венера?
1: Нет. Ио. Спутник Юпитера, обладающий вулканической деятельностью. На сегодняшний день там 266 действующих вулканов. Твердая поверхность есть, источники химического вещества разнообразного есть, температура, ну, рядом с вулканом ты всегда найдешь подходящую температуру, от жары до холода, там весь диапазон. Ио.
2: То, что так близко к Юпитеру, да. не страшно?
0: Нет, ну, если широко смотреть, то тогда непонятно, почему Титан.
1: Титан. А я объясню, да. почему Титан. Титан – это температура...
0: Почему не Титан?
1: Да, почему Титан не подходит в эту коллекцию. Температура на поверхности Титана – минус 180 градусов. А у тебя в холодильнике...
0: А внутри?
1: Ну, на глубине?
0: Угу.
1: Тот же океан. На глубине 30 километров, да, там тепло. Ну, мы же ее там не найдем.
2: Ну, океан пробурится через там 10-километровый лед в условном смысле проще, чем в недра Юпитера погрузиться. Давайте с этого начнем.
0: Это как с этим не
2: подходит. Туда-сюда приемлем, а Юпитер это не обсуждается.
0: Да, это не вариант.
2: Хорошо. И у нас нет возможностей, вопрос к астрономам, у нас нет возможности дистанционно каким-то образом чего-то узнать. Какие вообще есть дистанционные? Мы же не только в Солнечной системе хотим, мы и дальше хотим. Какие у нас есть дистанционные признаки, которые... что-нибудь подскажут. Есть где-нибудь какие-нибудь бактерии или букашки? Что у нас?
1: Что
2: в нашем
1: распоряжении? Что мы выдыхаем? Что выдыхают микробы? Вот это и есть.
0: Ну, конечно. То есть тут с учетом крайней ограниченности наших возможностей, если говорить не о Солнечной системе, а о экзопланетах, то это, конечно, только какие-то спектральные признаки какого-то специфического состава атмосфер. То есть там должны присутствовать биосигнатуры.
2: Они, это хорошо определенная вещь? Или что угодно можно при желании сказать? А вот это, наверное, биосигнатура. Или это прямо...
0: Хорошо определенного нет ничего.
2: Okay.
0: Тем более, что вот в астробиологической литературе, если посмотреть, как она развивается, там можно какую-то цикличность увидеть. Значит, предлагается биосигнатура. Следом выходит работа, в которой показывается, что это не биосигнатура. Потом еще одна.
1: Ну, например, метан.
0: Кислород.
1: Да? Кислород.
0: Кислород. Вот у нас на Земле кислород – это совершенно стопудовый биогенный газ. То есть у нас на Земле кислородная атмосфера существует благодаря живым существам. Если мы каким-то чудесным образом все живые существа исчезнем с поверхности Земли, пройдет несколько миллионов лет, кислорода в атмосфере не будет.
2: Не будет.
0: Да.
1: Ну, значит, это признак жизни?
0: И это признак жизни. Но, во-первых, отсутствие кислорода не является признаком отсутствия жизни, потому что 2 миллиарда лет в атмосфере Земли его не было, а жизнь была.
1: А чем дышали тогда?
2: Не дышали, по-другому себе.
1: Дышали. Углекислым газом?
0: Да.
2: Ладно. Они же все погибли в результате, то есть там почти все сдохли.
0: Да нет,
2: а это просто вопрос чисто разложения, да? То есть просто нужно кислород до кислородной катастрофы. Тот кислород, который сейчас в атмосфере, там в виде О2 летает, он был связан во что в атмосфере Земли в первую
0: очередь? В атмосфере Земли он не был связан, он был связан в ее коре.
2: В коре.
0: В поверхностных слоях, да. Но вот появились организмы, которые его начали выделять в атмосферу.
2: Угу. Оттуда?
0: Да.
2: Оттуда?
0: И... Да.
2: Ага.
1: Но это не столько
2: долго сложно.
0: Да. Но потом начали появляться работы, что вы можете, в принципе, придумать какую-то вулканическую активность, какой-то немножечко другой состав атмосферы, в котором кислород будет поддерживаться абиогенным путем.
1: Ультрафиолет расщепляет молекулу воды, да, на кислород и водород.
0: Да, ну это что-то еще должно постоянно подкачиваться из недр, чтобы это долго существовало, чтобы мы это успели заметить.
1: Ладно, не проходит.
0: Метан.
1: Метан.
0: Тоже у нас это биогенный газ.
1: А кто его выделяет? У нас.
0: Ну, большую часть, по-моему, выделяет планктон.
2: А коровы?
0: Океаничные. И коровы. И коровы, да. И поэтому, когда на Марсе были обнаружены выбросы метана в атмосферу...
2: Мы тоже, пошли, конечно, искать там коровы.
0: Народ так слегка обрадовался, но тут же стало очевидно, что существуют совершенно не биологические процессы, которые происходят в коре, которые тоже приводят к выделению метана.
1: А вот недавно на одной экзопланете нашли, поправь меня, если я не прав, диметилсульфид, по-моему, да? CH3, SCH3, диметилсульфид. Говорят, что он только биогенным может быть. Так это что, мы жизнь нашли на этой экзопланете?
0: Ну вот тут опять вспоминается эта история с фосфином, про который тоже говорили, только биогенный путь. Но на самом деле нет. Фосфин есть в планетах-гигантах. То есть он точно не обязательно биогенный. И тут, скорее всего, что надо планировать, что мы эти биосигнатуры должны обнаружить, ну, не все,
1: но набор.
0: Набор, да? В одном месте. Да. То есть, вот если есть кислород в атмосфере планеты, ну, ну и что? Метан и есть. Метан, ну и что? А вот если есть кислород и метан, угу. И, например, еще одна биосигнатура – это оксид азота. Вот есть группа планетологов, которые утверждают, что у нас азот в атмосфере имеет биогенное происхождение, то есть всякие производные азота тоже могут
2: которого быть. Которого в атмосфере главным образом азот, не будем лицемерить.
0: Да. То есть, вот если мы нашли вот это вот все, а еще у планеты цвет меняется в зависимости от
1: ее орбитального движения. Сезонный, да?
2: Елки.
1: Листья пожелтели, зеленые.
2: А скажите, пожалуйста, значит, то Земля. Значит, мы смотрим сами на себя. Значит, мы смотримся в зеркало.
1: Многого мы требуем.
2: Наши возможности, вот это дистанционно, они очень ограничены. Вопрос такой: верно ли, что в очень узких случаях, в малом числе случаев, нам удается получить спектры, которые мы можем там вычислить, звезду убрать, промежуточное что-то, и можем реально надежно различать, что есть на этой планете? Или как с этим?
0: Тут проблема в том, что это в основном делается в отношении планет, совершенно бесперспективных для жизни.
2: А, как мило.
1: То есть, где это... можем найти, там точно ничего.
2: Да,
0: Это горячие Юпитеры. Ну, это не то, чтобы ищем под фонарем, потому что мы не только жизнь ищем. Мы ищем просто всякие разные интересные штуки. И на горячих Юпитерах очень много всего интересного происходит. Но представить себе, что жизнь есть на Юпитере, который вращается ближе Меркурия.
1: А это и есть горячая звезда. Да, это достаточно сложно. Планета очень близко к своей звезде.
0: Да, да. И вот у таких планет как раз гораздо проще исследовать атмосферу, определять ее химический состав.
2: Это из-за того, что просто наши средства фиксации их выделяют. Да. Селекция происходит в их пользу. Да. А какая-нибудь там Земля, притаившаяся, условная планета земного типа, мы ее и не видим, и не слышим.
0: Ее даже найти сложно.
2: Да.
0: Не говоря уже о том, чтобы определить состав атмосферы.
1: Нашли.
0: Но мы уверенно движемся в этом направлении. И ну, вот сейчас долгожданный телескоп Джеймса Вебба.
1: Это космический.
0: Космический инфракрасный телескоп. Ага. Да, вот там.
1: Он правда хорош? Да? Он для этой цели?
2: Наоборот, в прошлую Вселенную. Как в раннюю Вселенную будет смотреть.
0: Ну, нет, но это многофункциональные приборы. Он решает очень широкий круг задач.
1: Он же третий год на орбите. Он что-нибудь нашел?
0: Ну, вот пока чего-то такого, чтобы прямо вау-вау.
1: Диметилсульфид, повторяю. Это самое его интересное открытие в области экзопланет. Молекула, которую выделяют микробы, которые живут, стыдно сказать, в канализации. Ну, и вообще в море, в морской воде. И, говорят, запах моря тоже отчасти связан с диметилсульфидом. Правильно говорю? С точки зрения химии. Сульфидом.
2: С точки зрения астрохимии.
0: Это соединение родственно тому, которое подмешивают в природный газ.
1: Чтобы он пах.
0: Это для нас неприятный запах, потому что это запах гниения. Это вот то, что все
1: сушит. То есть мы знаем, чем пахнет эта планета.
2: Здорово, да. А запах гниения – это биологический. Очень биомаркер. Уж куда сильнее.
0: Я детально эту историю не отслеживал, но я предсказываю, что появятся работы, в которых будет доказано.
1: Это пессимизм.
0: Это не пессимизм, это реализм.
1: Ну, хорошо. Потому оптимист что... это хорошо информированный, да.
0: Да, ну понял. Вот были еще до запуска Джеймса Вебба работы по возможности наблюдения кислорода и озона в атмосферах планет. Вот не какой-то там сульфит, а вот наш прям родной кислород, наш родной озон. Было показано, что, в принципе, правильно спланировав наблюдение, отдав на них большое время наблюдательное, можно обнаружить кислород, ну, на планетах в такой известной системе ТРАППИСТ-1.
2: Да, где там замечательная система, да. Там 7 планет, 4 чуть ли не в зоне, и дико от 3 до 19 дней оборота вокруг звезды, они ну, там в резонансе, там все классно.
0: Мечта наблюдателя.
2: И названо по имени производителя пива, что это, само по себе приятно.
0: Это инсинуация.
2: Монашеский орден, который делал пиво.
0: Это сокращение чего-то там, Terrestrial Planet. То, что совпало с названием пива.
2: Чистое случайно. Не имеет отношения никакого к производителю пива, который дал денег на телескоп.
0: Да, я думаю, что если мы построим телескоп под названием «Жигулевская», мы тоже придумаем как жизнь.
2: Хорошая идея.
0: Надо. Так вот, но дальше-то возникает вопрос. Вот нашли кислород. И что? Дальше-то что делать?
1: Искать другие молекулы, которые бы, так сказать...
2: А что для вас? А что для вас бы стало бы сильно прямо заставило? Говорю, знаете, я вот раньше вот одно думал, другое думал, Шрёдингером прикидывался, а вот теперь я прям реально начинаю подозревать, что вот там есть что-то живое. Для вас это что?
0: Ну, я уже неоднократно на этот вопрос отвечал. Вот когда они в своей тарелке у меня перед носом приземлятся...
2: Ну, да, нет. Вот как астронома. Это каждый...
0: Нет, знаете, как астронома это как должно астронома. Произойти, конечно, не на экзопланетах. Это произойдет на Марсе или на Энцеладе. Я думаю, что два пункта в этом списке – это Марс и Энцелад. Ну, может быть, на Венере, но в Венеру я что-то слабо верю. Но вот Марс и Энцелад – это места, где это могло произойти, и где у нас есть шансы в не очень отдаленном будущем это увидеть.
1: Что надо, чтобы это сделать? Чего нам не хватает? Мы на Марсе уже пасемся там сколько десятилетий.
0: Ну, вот на Марсе сейчас часто высказываются такие соображения, что это где-то все могло сохраниться на глубине.
1: Небольшой?
0: Вот жидкая вода обнаружена на 1,5 километрах.
2: Под Южной полярной. По сейсмическим данным каким-то,
0: да? По радарным. Это радиоизлучение, оно туда проникает, отражается.
1: Георадар.
0: Да, и там... под южной полярной шапкой вот есть признаки жидкой воды на 1,5 километрах.
1: А мы иногда видим на Марсе следы течения воды прямо на поверхности. Может быть, она...
0: Все-таки тут, по-моему, уже от течения воды-то отказались в качестве объяснения, потому что там не очень геометрия отвечает течению воды. То есть там эти следочки темные, они иногда с вершин холмов идут. То есть там трудно представить себе какое-то залегание грунтовых вод.
1: Вечная мерзлота может быть и на холмах.
0: Последняя работа, которую я читал, все-таки люди говорят, что это какой-то песочек.
1: Ну, будем оптимистами.
0: Это жидкая вода, она должна быть пересоленая, соленая.
1: Ну, я не люблю соль, но, может быть, микробы ее любят.
2: Какие-то немножко приспособились. Вы выделяете вот Марс и Энцелад. И предлагаете на время забыть про экзопланеты, потому что у нас там очень плохие методы. Методы недостаточные для убедительности. Да. Вы ответили на вопрос про убедительность для вас.
0: Да. Мне кажется, что вот в исследованиях экзопланет мы можем массу всего интересного узнать, не фиксируясь на жизни.
2: А я прям хочу, чтобы вам назло... Вам назло, чтобы, и тебе тоже назло, чтобы нашли, нет, тебе не назло, чтобы нашли на очень убедительной на экзопланете до того, как хоть что-нибудь найдут на Марсе и Энцеладе. Имею право на такую дурацкую
1: мечту.
2: Более того,
1: перспектива открывается. Дмитрий, сейчас же строят большой телескоп с диаметром объектива 40 метров без малого. Он может вложить в эти поиски, так сказать, свое слово?
2: Да, что нам нужно, собственно говоря,
1: чтобы продолжить? Нам нужны хорошие спектры планетных атмосфер. А это гигантское зеркало будет. Он в Чили, на чилийских Андах, да, уже почти готов. Что,
2: атмосфера земная не мешает? Или вычитают все? Вычитают все, да.
1: Доплер-эффект, он одни и те же линии разделяет.
0: Там это в основном все ближний ИК-диапазон, ближний немножко среднего ИК-диапазона. Он так худо-бедно через атмосферу проходит. С паузами, с купюрами, с некоторыми, связанными с тем, что у нас своих молекул в атмосфере.
1: Ну, надо отделить наш кислород от его кислорода.
0: Да, но это, это решается.
2: Решает.
0: То есть можно снять спектр планеты, снять спектр рядом, вычесть одно из другого. Ну, то есть спектр неба – это вещь, конечно,
1: это реальная перспектива, что в ближайшие годы, года через два он начнет работать, да, мы будем ожидать первых указаний на
2: Землю. Нет, Дмитрий будет говорить, нет, я настаиваю на Марсе и Энцеладе, и не захочет даже туда
0: смотрите,
2: смотреть.
0: Вот на Марсе и Энцеладе мы можем реально найти какие-то, может быть, ископаемые остатки бактерий, или даже действующие бактерии. Не газ в атмосфере.
2: Окей, а прямо саму зверушку. Не следы, а зверушку.
0: Конечно.
2: А какое ваше мнение? Предположим, на вашем Марсе найдут или на Энцеладе, и это будет ответвление земной жизни, или это будет отдельный источник? Ваше ощущение?
0: Ну, я думаю, это будет отдельный источник.
2: Отдельный источник?
0: Да.
1: А мы его узнаем?
2: Почему вы так думаете?
1: Мы узнаем эту жизнь, если она не земного типа?
2: Ну, да.
1: Мы же ищем то, что знаем.
0: Мы ищем то, что знаем, и я думаю, что в широком смысле этого слова это должна быть жизнь земного типа.
1: А как ты его знаешь?
0: Это должен...
1: Другой круговорот химических элементов.
2: Нет, под ДНК с шестью парами оснований.
0: Да, то есть, вот структурно как-то это должно быть похоже на нашу жизнь.
1: На уровне химии или на уровне химии. Движения внешнего вида?
0: Нет, на уровне химии.
2: То есть, подождите, химии. Вы не ждете там того, что вы готовы были бы назвать жизнью, но что вообще не будет ДНК-овой, белковой, всей этой схемы. ДНК, РНК, белок, клетка, вот эта вот мембрана. Володя спрашивает, узнаем ли мы ее? Но предположим, что мы узнаем что-то, и у нас вот такие глаза, что это вообще не укладывается в наше представление о том, как функционирует наша жизнь. Вы это считаете невозможным, невероятным?
0: Я это считаю вопрос. Маловероятным. Я не рискну сказать, что это невозможно.
2: Да, почему?
0: Ну, потому что вероятность ничего не равна нулю.
2: Да, нет, почему маловероятно? Почему вы это вам она не импонирует, это возможно?
0: Ну, потому что у нас те структуры, которые в нас задействованы, начиная с атомного уровня и заканчивая молекулярным уровнем, они все для чего-то нужны.
2: ДНК-овый шовинизм.
0: От шовиниста слышал.
2: То есть вы как бы думаете, что, кажется...
0: Есть огромное количество информации. Она должна как-то храниться. Она должна как-то передаваться.
1: Ну, как разными путями. Почему только один? Я напомню. На фотографиях, переданных с поверхности Венеры, почти 500 градусов тепла там. Там какие-то образования совершенно не похожи на камни. У них чешуйки видны, вот у камней этого нет. Там какая-то спящая сова такая, помнишь, да, такую фотографию? Ну вот, может быть, это жизнь при температуре 1500 градусов. Основы другие.
2: Давай ты скажешь, что пошутил.
1: Нет.
2: Давай ты еще раз подумаешь и скажешь, что пошутил.
1: Журнал...
2: Давай ты подумаешь и скажешь, что пошутил.
1: Физики уважают УФН, успехи?
2: Да, я знаю.
0: Тоже...
2: Да.
0: Там это продукт органической жизни.
1: Что именно?
0: На Венере, да.
1: Сова.
0: Это продукты нашей земной фантазии.
1: Сова залетел.
2: Наша фантазия.
0: Это очень серьезная вещь. Жизнь на других планетах Солнечной системы и на экзопланетах. Это жутко серьезно. Это важнейшее открытие в истории человечества будет. И когда мне предлагают поверить в это открытие, глядя на фотографии, подвергнутые какой-то еще особой обработке, тут я уже точно не верю. Просто не верю вообще. Нет,
1: нужны доказательства, да. Но намеки мы видим. Намеки, да, есть.
0: Ожидая любимого друга, не принимай стук собственного сердца за цокот копыт его коня.
2: Значение этого открытия для вас? Для человечества было бы в чем?
0: Для человечества не знаю.
2: А для вас?
0: Для меня могу сказать, что я бы вздохнул с огромным облегчением. и сказал бы, мы можем на Земле делать все, что угодно, мы можем убить себя. Для Вселенной это не будет катастрофой.
2: Потому что если мы одни, то немножко обидно, глупое ощущение, что будет, если мы все умрем, и никто не досмотрит кино и так далее. Совсем никто.
0: Да. А если мы не одни, ну, печально, конечно, будет. Ну, ладно.
1: Где-то нет, в другом месте.
0: Все равно печально, конечно.
1: В жизни есть разум, а у нас уникальная жизнь, она еще и разумная. Она еще и...
0: Это да, это на самом деле... Вершина. Это же два очень разных вопроса. Появление жизни и появление разумной жизни.
2: Ну, да. А скажите, пожалуйста, предположим, что с Энцелада, предположим, что на Энцеладе жизнь, мы туда послали, полетели, взяли коробочку, привезли сюда. Как относиться к тому, что она тут начнет жить, не умрет? Предположим, она не умрет в дороге. Но она там есть. Не биомаркеры, а жизнь. Она там есть, и она тут. И как к этому относиться? Что тогда делать? Какая суета начнется? Тут люди с Луны прилетели, их там на 21 день посадили в ящик. Вот. А тут чего?
1: А вдруг она опасная?
0: Здесь это тоже вот не мой вопрос в плане научной специализации, но вопрос, который меня всегда интересовал относительно земной жизни. Вот у нас у всех есть, как говорил Сергей Попов, мы все лукичи.
1: Это как?
0: Мы все потомки Луки.
2: Да,
1: Нас первого микроба.
0: Universal Common Ancestor. У нас у всех один общий предок.
2: Это не значит, что от него все произошло. Если... В то время, когда он жил, было куча других. Просто чисто комбинаторно получается, что у всех живущих есть один, причем по одной из линий.
0: Да, вот там, а где, мужской, где если это все зарождалось в каких-то лужах? Да. И зарождалось, ну вот как я сам утверждал, с высокой вероятностью. Почему мы не видим линии из разных луж, произошедшие?
1: А правда, почему?
0: А потому что, говорили мне другие люди, тот вид, который сохранился, он оказался биологически более успешным, он остальных просто скушал.
2: Да.
0: И ну, поэтому, да. если, ну, я подозреваю, что если мы выпустим энцеладскую жизнь на вольные хлеба, то мы ее тоже скушаем.
1: Мы или она?
0: Ну, мы люди, трудно сказать, но мы же ведь не цари планеты.
2: А, ну да, как Земля, биосистема вся этой Земли, она ее, наверное, скушает. Ну да, люди вымрут тоже заодно, да. Но согласись, интересная возможность, правда же?
0: Конечно.
2: То есть, может быть, отложить, может быть, не надо спешить с полетом к Энцеладу, давайте его отложим до тех пор, пока мы хорошенько подготовимся. Сделаем базу на Луне, где мы будем ее анализировать. Сначала туда приведем, чтобы пусть сначала база на Луне вымрет, а потом уже на Земле, нет? Или эта возможность, вам кажется, очень маловероятной, чтобы она как-то вступала бы... Понимаете, тут вы должны определиться. Либо она другая, и никакие в контакты не вступает, и у нее вообще другой корень и другое происхождение. Либо это разветвление того же самого, и она действительно, грубо говоря, очень условно, не могут там чем-то обменяться. Грубо говоря, кто-то кого-то заразить может.
1: Слушай, скушать можно только вкусное. То, что тебе на пользу.
2: Нет, скушать можно только то, что ты можешь в свои собственные аминокислоты. Тебе нужны аминокислоты. Мы кушаем свои. Все. Вот. Поскольку у нас один генетический код, у нас одни аминокислоты. Поэтому мы расщепляем белки на аминокислоты, и из них строим свои белки. Неэффективно, но ничего другого мы не придумали.
0: А там наверняка. Если прилетят какие-то другие аминокислоты, мы просто ничего с ними не
2: сможем. Нам они не как пластмасса, мы друг другу не интересны.
0: И мы им,
2: соответственно. То есть все отлично, не будем откладывать полета, нам бояться нечего.
0: Да, но я еще раз добавлю, что вот чисто эмоционально для меня сам факт наличия там жизни будет настолько важен, что все возможные последствия, включая отрицательные, ну, они уже не так
2: важны. Это называется настоящий ученый, на самом деле.
1: Да, сделал атомную бомбу, потому что ему интересно.
2: Интересно. А когда?
1: Дмитрий, когда мы найдем внеземную жизнь?
0: Когда мы найдем внеземную жизнь, я не знаю. Но я надеюсь, что если все будет без особых каких-то перемен, и в том числе в финансировании, например, то мы в течение нескольких десятилетий получим определенный ответ на вопрос о наличии жизни, ну вот, по крайней мере, на Марсе и Энцеладе. Когда мы ее найдем, это другой вопрос.
2: То есть на Марсе может оказаться глупо. Ну, думали на 5 метрах, нет, теперь нужно на 10 бурить. Думали на 10, нет, нужно на 100 метров бурить.
0: Ну, поэтому надо бурить сразу глубоко. и, конечно, в нескольких местах.
1: Ну, с Марсом все понятно. У нас только двухметровой глубины сейчас приборы для бурения Марса. Да? Более глубоких нет. Он должен был уже полететь. Знаешь ли ты, что уже сегодня мы могли бы выяснить вопрос о жизни на Марсе, если бы российско-европейский эксперимент «Экзо-Марс» состоялся,
2: да, он прошлый осень
1: уже мог, должен... уже мог бы лететь.
2: Да, там двухметровый бур,
1: а на двухметровой глубине воды, наверное, мало, но радиации уже нет.
0: Смотря где. То есть там «Феникс», спускаемый аппарат, он живет, просто зачерпывал живет, конечно, песочек сверху, соскребал, и уже там...
1: Надо «Экзо-Марс» обязательно запустить на Марс. А с Энцеладом сложнее.
0: Но... А, не факт.
2: А вот там гейзер, будет.
0: Там гейзер. Да, там гейзер. Собственно, Кассини уже пролетал через эти гейзеры. Mm-hmm. То есть это исследования, которые уже выполнялись.
1: Кассини – это аппарат, который работал
0: в системе
2: Сатурна. Добирал сюда 7 лет или сколько-то.
0: Ну, а куда нам спешить?
2: Я вас спрошу, когда? Вы говорите, не спешите.
0: Подождите,
2: вы говорите, самые важные события, а потом говорите, расслабься
1: и жди.
2: Расслабься и жди.
0: Ну, потому что не я выделяю деньги.
1: Деньги и время полета. Да? Время полета и деньги.
2: Ну, время полета, сколько вы денег не дали, он нет, он не может еще быстрее лететь. Он не может за год долететь. Сколько денег не даете?
1: Ну, если не будет денег, он вообще туда
2: вообще не полетит.
0: Да. Вот. То есть длительные сейчас сроки полетов к другим планетам – это экономия.
1: А чем дольше летишь, тем меньше денег на это тратишь.
0: Да, потому что тут можно задействовать гравитационные маневры, можно задействовать ионные двигатели.
1: Есть уже финансируемые проекты таких полетов. На Марс с бурением, на Энцелод с зачерпыванием воды. Есть?
0: Да, такие проекты есть. Ну. Так что и здесь может быть оказаться еще Европа. Таким...
1: Спутник Юпитера.
0: Спутник Юпитера. Да. Там тоже, видимо, есть гейзерная активность.
1: Да. Европе уже вот-вот отправится новый зонд Европы. Как Европа.
0: Клипер,
1: да.
2: Дмитрий, сделайте ставку. Эмоционально. До сих пор вы как ученый, который смирял в себе эмоции и отвечал то так, то это, в зависимости от там, развития научной мысли. Эмоционально. Интуитивно. Вы к чему скорее готовы? К тому, что случится первым? И что именно?
0: Я думаю, что сначала будут обнаружены, если вообще будут обнаружены, признаки жизни у Европы и у Энцелада.
1: А я ставлю на Марс. Он ближе, его исследовать легче, и больше вероятность найти там жизнь, а ты?
2: Ты хочешь меня спросить, да? Ни на что, ничего не найдут, ни там, ни там, ни сям. Извини, ничего личного.
1: А, друзья, а как вы считаете, где и когда мы найдем внеземную жизнь? Ждем ваши ответы в комментариях. Наша поездка еще не закончилась, в следующий раз мы обязательно выясним, где нашли.
2: Спасибо.
1: Спасибо, Дмитрий.
0: Пожалуйста.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. И, как всегда, по средам и субботам мы с вами в прямом эфире. Мы – это канал, собственно, лаборатория научных видео и канал anthropogenes.ru. Ну и в данный момент приветствуем Александра Соколова, редактор портала anthropogenes.ru и, в общем-то, душа этого проекта. Саш, привет тебе.
2: Да, Виталик, ты у нас душа.
1: Я душа проекта лаборатории научных видео, ты душа проекта Anthropogenes, так что у нас с этим все в порядке. Ну, давайте поприветствуем нашего сегодняшнего гостя. Естественно, вы знаете, кто это Александр Панчин, биоинформатик, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Суммы биотехнологий». Саш, привет.
3: Привет.
1: Ну и, естественно, сегодня у нас постскриптум, как было заявлено ранее. И что такое постскриптум, вы наверняка знаете. Лектор отвечает на вопросы, которые были заданы до или во время лекции на форуме «Ученые против мифов». И вот, собственно, сегодня на эти вопросы Александр будет отвечать. Вопросы интересные. Доклад назывался «Страшная правда о клонировании. Зачем ученые скрывают овечку? Доли, где миллиарды берут органы? И почему до сих пор не клонирован мамонт?» В общем, сегодня должно быть очень интересно. Если вам будет действительно интересно, то не забывайте поддержать нас. Естественно, лайк, подписка и нажать на колокольчик – это самое необходимое, чтобы наш канал мог развиваться и продвигаться. Очень важное для нас. Ну и, конечно же, свои вопросы вы можете задавать как в чате, так и по ссылке, которая есть в описании и сейчас появится в нашем чате. Таким образом, вопросы, пришедшие к нам, задаются в самую первую очередь. Ну а сейчас я хочу передать слово Александру, и он расскажет тоже, поделится интересной информацией.
2: Ну, во-первых, я хочу напомнить, что 20-21 июня у нас пройдет форум «Ученые против мифов Z». Это форум небывалый, потому что он будет полностью проходить в онлайновом формате из нескольких городов и даже из нескольких стран. И уже идет регистрация. Я рекомендую вам зарегистрироваться, чтобы не пропустить это замечательное мероприятие, которое мы все ждем с волнением. Значит, кроме того, я хочу сообщить радостную новость. Ну, она для меня радостная, может, она порадует и вас, что моя книга, которую я писал более 2 лет под названием «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета», она, наконец, вышла из типографии. Вот у меня пока еще нет на руках бумажных экземпляров, но мне их пришлют. И, в общем, на сайте Alpina Nonfiction издательство уже открыт заказ, можно эту книжку купить. Я надеюсь, сейчас в чате появится ссылка. Вот, это если вам просто интересно. Значит, по поводу вопросов, которые прозвучат сегодня, я хочу подчеркнуть, что после сегодняшнего стрима мы Александру Панчину пришлем список всех заданных вопросов, он выберет авторов лучших 2 вопросов, и они получат в подарок футболки форума «Ученые против мифов». И я сегодня объявляю тех, кто стали авторами лучших вопросов нашего предыдущего стрима, который проходил вместе с упоротым палеонтологом Дмитрием Соболевым. Это Тимур Тухватуллин и Евгений Гусев. Вот Тимур и Евгений, если вы сейчас нас слышите, напишите Георгию Соколову, его координаты сейчас должны появиться в чате, и вам вышлют ваши заслуженные футболки. Я не буду сейчас всех задерживать. Мои объявления закончились, Виталик.
1: Ну, тогда я думаю, что, в принципе, мы можем переходить к главной части данного стрима и начинать диалог с Александром. Ну, вернее, как мы спрашиваем, а Саша отвечает. Я знаю, что у Саши огромное количество вопросов вызвало интерес, и он сам отобрал несколько. Я думаю, что мы, наверное, с них и начнем, если Саша не против.
3: Давайте, как вас принято, так и начинайте.
1: Окей, погнали. Итак, вопрос, который задает Настя Кручинина. Куда можно обратиться тем, кто хочет родить неандертальца?
3: Да, это очень, очень милый вопрос, на самом деле. А мне кажется, что нужно оговориться, что сейчас очень далеки мы от

0: нейронов индивидуально. Поэтому, в общем, у нас есть гены, которые кодируют белки, и их функционал, ну, в подавляющем большинстве случаев не вызывает сомнений. То есть какая-то функция у них есть. Кроме того, есть гены, которые кодируют не белки, а, например, РНК, которые тоже имеют какую-то функцию. Микро-РНК, не кодирующие, тем не менее, функциональные РНК. Например, есть рибосомальные РНК, транспортные РНК. Это как бы они не кодируют белки, поэтому их можно назвать не кодирующими, но тем не менее они это важные участки. Есть участки ДНК, которые тоже ничего не кодируют, вообще ничего не кодируют. С них даже, может быть, РНК не считывается никакая. Но при этом они важны, потому что с ними связываются какие-то белки, которые регулируют работу генов. Энхансеры какие-нибудь, в общем, разные функциональные элементы ДНК, которые регулируют работу генов. Можно дальше перечислять какие-то такие примеры, но есть участки ДНК, в которых мы видим, что там так много возникает мутаций, что никаких признаков того, что эти мутации вредны, их нет. В норме у вас, если выделяется какая-то вредная мутация, естественно, отбор от нее избавляется. Если у вас есть участок генома, в котором мутаций столько, сколько их ожидается в случае случайного мутагенеза, то мы говорим, что отбора на этот участок нет, мутации все там рандомные лепятся как угодно, и ни к чему вредному это не приводит. И по такой участок можем сказать, что он, по-видимому, не несет какой-либо функции, разве что функция там разнесения двух участков ДНК между собой в пространстве. Вот. И вот такие вот участки, их называют, тоже есть два термина на самом деле, ну, то есть у нас на русском языке есть только мусорная ДНК, а в английском есть два термина, один это, скажем, junk DNA, есть еще, точнее, не так даже, есть термин junk DNA, который устоялся, но пытаются часто пояснять, что junk DNA не то же самое, что garbage DNA, барахло не то же самое, что мусор. То есть это не вредные участки ДНК, а это просто какое-то барахло, которое у вас завалялось в геноме. Оно, если оно у вас потеряется, ничего страшного не будет, но и специально от него избавляться смысла нет. А если вообще вот именно вредная какая-то мусорная ДНК, про это тоже ведутся всякие там дискуссии, но, например, если у вас есть участок ДНК, который сам себя практически образом копирует, какой-то транспозон, то это может быть вообще не очень хорошо. Вот, поэтому, может быть, у нас есть и эгоистичные такие самокопирующиеся элементы, которые на самом деле нам вредят. Но они сохраняются за счет того, что они успешно себя копируют. Потому что они такие вот эгоистичные.
1: Спасибо. И далее вопрос от Кукурузки, нашего постоянного посетителя, зрителя и подписчика, я надеюсь. Каков механизм ответа организма слэш-эмбриона на изменение гена или мутацию, как он понимает, что данная цепочка аминокислот дает команду на что-либо?
0: Нет, ну, эмбрион или клетка, там нет какого-то процесса понимания или чего-то такого, что можно бы сравнить с тем, как человек что-то понимает. Просто если вы внесли какую-то мутацию, допустим, вот у вас есть клетка, и у нее есть исходный вариант гена, который кодирует фермент, который перерабатывает этиловый спирт, да, алкоголь дегидрогеназа. Вот вы взяли и заменили этот ген на его другой вариант, где фермент плохо перерабатывает этиловый спирт. И в итоге этиловый спирт в клетке больше накапливается. И это как через цепочку химических реакций, биохимических процессов, приводит к каким-то другим последствиям для этой клетки. Вот, ну, непосредственно самое прямое следствие того, что там будет больше концентрация, ну, если эта клетка столкнется с этиловым спиртом, да, то она не сможет его столь же эффективно метаболизировать, но могут быть и другие последствия, вытекающие из этого. Вот. Это все обусловлено биохимией, это не связано с каким-то таким вот осмыслением, с какой-то интеллектуальной деятельностью, еще что-то. Мутации в генах приводят к изменению либо концентрации каких-то белков, либо их функции того, насколько эффективно они осуществляют какие-то реакции, насколько эффективно они впускают какие-то молекулы в клетку, превращают одни молекулы в другие молекулы, ну и так далее.
1: Спасибо. Так.
2: Антон Спиранский спрашивает.

0: Насколько точны и насколько полезны новомодные генетические тесты на предмет наследственных болезней, подходящего питания или происхождения предков?
1: Начну с конца. По происхождению предков это представляет исключительно развлекательный интерес. Надо сказать, что это не то чтобы такая абсолютно непогрешимая область знаний, но кое-что о вашем происхождении вычислить можно, если вам это интересно, или если вы хотите найти каких-то своих родственников, которые, возможно, тоже прошли такое тестирование, то, в принципе, это может иметь функционал. Про диеты и прочее проблема в том, что в целом для подавляющего большинства людей любые диетические рекомендации будут очень похожими, независимо от их генотипа. Есть конкретные заболевания, при которых определенные продукты не стоит употреблять в пищу, но обычно люди с этими заболеваниями, они так в курсе, что у них есть это заболевание. Грубо говоря, наверное, вы в курсе, можете ли вы усваивать молоко. Если у вас после молока вам плохо, и вам нужно бежать в туалет срочно, то вы, наверное, и без теста догадываетесь, что, возможно, у вас нетолерантность к лактозе. Но, впрочем, можете на всякий случай убедиться. Но главная польза как раз от генетических тестов, она приходит в той их области, в которой они, скажем так, наименьшим образом рекламируются почему-то. Потому что, когда вы видите рекламу генетических тестов, чаще всего узнаете о своем происхождении, узнаете, каким вам спортом заниматься, или там, как вам питаться. А на самом деле генетические тесты, их главное назначение это то, что если два человека планируют завести ребенка, то они могут заранее провериться, нет ли у них каких-то генетических вариантов, которые в сочетании могут дать какое-то тяжелое генетическое заболевание у их ребенка. И в случае обнаружения такого заболевания потенциального, принять меры для его предотвращения в виде использования искусственного оплодотворения. Большинству людей не понадобится такая услуга, но некоторые люди узнают, что им это крайне рекомендуется. Ну и поскольку это такое решение родить ребенка, как мне кажется, очень ответственное и важное, то это такая вещь, которую я бы, наверное, всем людям рекомендовал. Если вы планируете завести ребенка, сделайте все возможное, чтобы быть уверенными, что он родится здоровым. Вот. Но почему? Ну, может быть, потому что большинство людей в текущий момент времени не планируют заводить ребенка, реклама этих генетических тестов направлена на менее прикладные и ценные для человечества стороны.
2: Спасибо.
0: Так, спасибо. Так, некто под ником «Красота и ум Соколова», не знаю, про какого Соколова тут речь.
1: Значит, два, да?
0: Да, спасибо. Пишет, мы тоже говорим спасибо вам за поддержку. А Kill for Khan, видимо, спрашивает, когда человек дерется со злым клоном, как понять, в кого стрелять?
2: Всех нас очень интересует этот вопрос.
1: Да. Клон будет моложе.
0: Ну, видимо, да.
2: То есть тот, у кого меньше морщин, того и валить.
0: Так, извиняюсь, я сразу задам следующий вопрос. Павел Гришаев спрашивает, как бороться с ВИЧ? Можно ли А. вырезать ДНК вируса, Б. превратить ДНК вируса в интрон, В. поломать ДНК вируса, сделав множество псевдогенов в ней?
2: Заиграла музыка из «Кто хочет стать миллионером».
1: Есть разные варианты. Из того, что на практике сейчас разрабатывают или пытаются где-то применять, первая идея – это не давать вирусу вообще проникать в клетки. Для этого можно поломать рецептор, с которым связывается вирус. Тогда он не сможет в клетки проникать. И в популяции есть люди, которые устойчивы к вирусу иммунодефицита человека именно за счет того, что у них есть такого типа мутации. Вот. Второй способ – это действительно мы можем вирус, когда он встраивается в геном, то есть ВИЧ – это ретровирус, у него ДНК-овая стадия в том этапе, когда он встраивает свой геном в ДНК какой-то человеческой хромосомы. Его оттуда, в принципе, можно вырезать. Но это нужно делать для каждой конкретной клетки, поэтому в пробирке это работает. В пробирке вы можете клетки человека избавить от ВИЧ, даже если они зараженные. Но насколько это удастся сделать в масштабах целого организма, это пока вопрос дискуссионный, потому что, ну, ВИЧ сразил у вас кучу клеток, и сможете ли вы вообще доставить какой-то инструмент для генной модификации во все эти клетки? Ну, хорошая тема для исследований, но пока как бы мы точно не знаем. Вот. Ну, в принципе, с помощью той же технологии CRISPR-Cas9 вы можете как вырезать ВИЧ, так и можете какие-то мутации в него вносить, чтобы сделать какие-то его принципиальные ферменты неактивными. Вот. Ну, может быть, проще его просто от него избавиться полностью.
2: Спасибо. Спрашивает Сайентификатор. Александр, как думаете, является ли существование таких фриков, как Савельев, показателем общего уровня образования в стране?
1: Ну, вряд ли само существование связано как-то с уровнем образования, но вот популярность, и я бы говорил не столько даже про Савельева, потому что, ну, он хоть и, наверное, достаточно популярный человек, но он не самый популярный из фриков. Тот же там Прокопенко, который по РЕН-ТВ вещает, он явно популярней. Количество просмотров у всяких конспирологических видео на YouTube, где рассказывают про то, что коронавирус сделал Билл Гейтс, вот это то, что на самом деле вызывает у меня ощущение тревоги за состояние образования в обществе. Вот. Мне также кажется, что люди, которым нравится творчество Савельева, это на самом деле, может быть, люди, которым не хватает каких-то знаний, но у них какая-то есть, желание эти знания получать. Поэтому они такие, вот, профессор, все-таки доктор наук. Да, то есть есть, наверное, и положительные качества у этих людей. Вот, но вот мне сложно объяснить, чем мотивируются люди, которые смотрят РЕН-ТВ, условно.
2: Сказки хочется. Нравится быть, наверное, магическое мышление. Продолжаем и говорим спасибо Дмитрию Банчину, который стал спонсором канала и сразу перешел на уровень лаборант. Спасибо вам за поддержку. Бачинин. У вас есть такая возможность. Бачинин, простите, Дмитрий. Дмитрий Бачинин вместе с нами. Это очень приятно. И он задает следующий вопрос. А что мешает создать ядерный геном неандертальца?
1: Да, в принципе, создать ядерный геном неандертальца, по большому счету, мешает только, наверное, вопрос финансирования. Это очень сложный проект, потому что очень много вам придется мутаций вносить. А так, геном неандертальца прочитан. За основу можно взять какую-то линию клеток человека, которую можно клетку генно модифицировать, носить мутацию за мутацией. Это может занять очень долго по времени. Вот, это может быть очень неблагодарный труд. Но технически, если у вас есть неограниченные ресурсы и вы готовы пахать, то вы можете сделать ядерный геном неандертальца в его биологической форме.
2: Подозреваю, что следующий ответ на следующий вопрос будет примерно похожим. Опять же, Борода Дробышевского, спасибо за поддержку, спасибо за донат и за вопрос. А если не клонировать мамонта из морозилки, а довести стандартного слона до волосатого состояния?
1: Ну, собственно, ровно в этом и идея. Причем довести просто до волосатого состояния, я думаю, сильно проще, чем до состояния мамонта. Потому что мамонт от слона отличается не только волосатостью, там. Я не зоолог, я не знаю всех тонкостей, но я более чем уверен, что там много отличий. То есть профессиональный зоолог бы не перепутал мамонта со слоном, даже если бы слон был волосатым.
0: Более того, были мамонты не волосатые. Там какой-нибудь колумбийский мамонт, он был не такой шерстяной вроде как.
1: Вот, тем более.
2: Лысый мамонт. Отличный ник для следующего доната. Главная фанатка Панчина задает вопрос, а могут ли уклона здорового человека быть какие-то врожденные болезни, которых нет и у оригинала?
1: Могут ли уклона быть врожденные болезни, которых нет у оригинала? Угу. Ну, значит, когда мы говорим про клонирование, подразумевается, что ДНК абсолютно идентична. Но на самом деле нет. Потому что вы берете ядро из взрослой клетки, когда клетки делятся, мутации неизбежно происходят, и какое-то небольшое количество мутаций вот в той клетке, из которой взяли ядро, оно будет неизбежно. Плюс, кроме того, митохондрии у этого клона, они будут от организма, который будет донором яйцеклетки. Соответственно, немножко даже на генетическом уровне клон от оригинала отличаться все-таки будет. И если в этом немножко внезапно, что очень маловероятно, но закроется какая-то поломка, тогда может быть такое, что у клона будет заболевание, которого не было оригинал, генетическое.
0: Спасибо, Саша. Я сейчас хочу для всех напомнить, что у нас идет сбор средств на наш уникальный эксперимент по изготовлению каменной вазы из диорита. Ольга Вдовина собирается изготовить такой каменный сосуд из очень твердого материала по древнеегипетской технологии с использованием примитивных инструментов. Это длительный эксперимент. На самом деле, вот вы сейчас видите, что мы почти собрали нужную сумму, то есть 97%. Нужно еще чуть-чуть, и, может быть, мы сегодня с вашей помощью прямо до конца стрима доберем необходимую сумму и сможем начать этот уникальный, беспрецедентный эксперимент. Друзья, ссылка на наш эксперимент на сайте Planet.ru сейчас должна появиться в чате, и любая сумма, переведенная вами, будет принята с большой благодарностью. Это первое. А второе, я хочу сейчас обратиться непосредственно к Саше Панчину, потому что у нас вот не за горами форум «Ученые против мифов» Z, вот, где мы будем бороться с мракобесием онлайн. Z, вы, наверное, уже знаете, означает «зомби». Вот. Так вот, в первый день у нас будет проходить конкурс «Наука на пальцах», где несколько ученых-биологов будут состязаться в мастерстве красноречия и в мастерстве объяснения публике каких-то научных понятий. То есть каждому будет дано 10 минут. За эти 10 минут, не используя слайды, но используя, может быть, какие-то подручные средства, нужно объяснить какой-то сложный научный термин, явление, так, чтобы зрители поняли. И вот мы пока не определились с тем, о чем будет Саша рассказывать. Так вот, друзья, может, вы предложите в чате, о чем Александр Панчин будет объяснять вам в рамках конкурса «Наука на пальцах». Пишите в чате, какие идеи у вас есть. Уже зарезервированы ген и раса. Константин Лесков, биолог, будет рассказывать про ген. Станислав Дробышевский, антрополог, будет рассказывать про расу. А про что будет Саша Панчин, это зависит от вас. Вот. Если Саше понравится, конечно, то, что вы предложите. А пока что продолжим вопросы. И Кактус спрашивает. Возможность изменять геном и превращать детей в вундеркиндов с высоким IQ реально в скором будущем? Видимо, это вопрос.
1: Ну, мы пока что не знаем какой-то такой отдельной модификации, которую можно было бы сделать, чтобы гарантированно получить увеличение IQ. Вот. И можно искать какие-то ассоциации между какими-то генетическими вариантами и интеллектом. Даже если вы находите ассоциацию, это еще не доказывает на самом деле причинно-следственную связь. Потому что так бывает, вот то, что Саша рассказывал, Скалов, что у вас, например, есть два генетических варианта, которые расположены рядышком на хромосоме, и у вас один генетический вариант встречается у какой-то группы людей, и другой генетический вариант встречается у группы людей, но про это вы знаете, вы думаете, что вот это он вызывает эту какую-то особенность, но на самом деле вызывает особенность это вот этот вариант, но они вместе наследуются, поэтому этого не изучали, потому что, ну, когда делают такие массовые скрининги, то часто не занимаются не чтением полных геномов, а смотрят на какие-то отдельные позиции в этом геноме. Ну, многие из таких работ так устроены. Поэтому, в общем, мы далеки от того, чтобы с помощью генной инженерии выращивать каких-то супергениев. Но теоретически когда-нибудь мы можем разобраться во всей этой кухне, и тогда, может быть, научимся.
0: Спасибо. Так, Ирина Ефремова спрашивает, нужна ли яйцеклетка того же вида животных, или, в принципе, ну, видимо, для клонирования, или, в принципе, подойдет любая от животного, который примерно так же, столько же вынашивает. Каковы требования к вынашивающей самке?
1: Ну, мы знаем, что, в принципе, есть примере межвидового клонирования, когда берется яйцеклетка из родственного вида. Я так было с муфлонами, я про это в лекции рассказывал. Там брали муфлона и брали домашнюю овечку. И вот у нее она вполне выступала и в нормальной, и в роли суррогатной матери, и в роли донора яйцеклетки. Но понятно, что успех, вероятность успеха клонирования, наверное, будет тем выше, чем ближе донор яйцеклетки к тому организму, который вы хотите клонировать.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Сначала поблагодарим человека под ником Джон До за то, что он стал нашим спонсором. Спасибо вам огромное. И он перешел на уровень стажер, что тоже хорошо. И вопрос от Ураниум Рига. Прививание растений – это генная инженерия? Привитый отросток мешается с ДНК, с материнским? Если да, анти-ГМОшники что-то имеют против таких плодов?
1: Прививание – это не инструмент генной инженерии. Анти-ГМОшники, я не знаю, то есть, если им показать, то есть, учитывая то, что они сами часто выдают за ГМО, например, они вам показывают результат селекции, говорят, смотрите, какое страшное ГМО, то, может быть, если им показать результаты прививания некоторые, то они посмотрят, ужаснутся, скажут, что это тоже надо запретить. Что у них в голове происходит, как бы иррациональное, я тут судить не берусь, поэтому мало ли, как бы, чего они захотят, да, но нет, прививание это не генная модификация, у вас не будет обмена генетического материала там.
2: И Ангелина Кирсанова говорит, в первую очередь, вам спасибо за интересный стрим. А вам, Ангелина, спасибо за донат. И Павел Гришаев, который тоже уже отмечался сегодня. Какая логика используется в кодировке генов? Что означает буквы и цифры? Например, FOXP2, MAOA, DDR4?
1: MAO – это моноаминоксидаза, MOA. Вот, то есть это просто сокращенное от название того белка, который там используется. Фоксо, это, соответственно, Forkhead. Не помню, как там дальше расшифровывается. На самом деле, как бы тот ученый, который открыл ген, он как хочет, так его, в принципе, и называет. Я недавно, где-то год назад, я читал у Николай Кукушкин, это такой биолог, у него ВКонтакте был пост про смешные названия генов. Вот. Иногда ученые прикалываются. Я сейчас не вспомню ни одного примера, к сожалению, не сохранилось в моей памяти, но там были смешные примеры. Это вот ученые по-смешному гены называют. Вот. Ученые любят креативить, то есть они любят, когда ген назван со смыслом, это что-то смешное. А иногда это просто отсылка к уже известным названиям, да, моноаминоксидаза. То есть уже знали, что есть моноамины, вот. Уже есть класс ферментов оксидазы, поэтому узнали, что вот есть фермент, который осуществляет определенную реакцию с определенным классом веществ, и назвали в честь этого.
2: Спасибо.
0: Иногда в связи с заболеванием, которое вызывает мутации в данном гене, называют его. Вот, насколько я знаю.
1: Сейчас я вспомню один из смешных генов. Сейчас. Вот, например, есть ген, который называется Mothers Against Decapentaplegic. Матери против сейчас, как-то по-русски. Не знаю, как даже перевести. Вот. Вот смешной ген со смешным названием. Матери против чего-то.
0: Кукурузка спрашивает, почему у однояйцевых близнецов разный характер?
1: Ну, потому что характер людей формируется не только в зависимости от его генов. Культура влияет, среда влияет. Ну, самый простой пример, да, что если человек родился в России, он более вероятно будет, не знаю, там, допустим, православным, чем если он родится в Иране, да. Вот. А если он родится в Иране, то он будет больше вероятности мусульманин. Вот такого рода вещи. А, ну, это пример, да, там же религиозных убеждений. Но и другие черты личности человека, они могут усваиваться им из окружающей его культуры, влиять на его поведение, на то, как он себя ведет, как он считает правильным себя вести в той или иной ситуации. Вот. Но на самом деле, я в лекции тоже про это подробнее рассказываю, если кому-то интересно, на самом деле, даже когда мы говорим про однояйцевых близнецов, условия развития внутриутробного, у них могут отличаться. И есть гены, которые влияют на человека не детерминированным образом, а в каком смысле стохастически. Вот я приводил в лекции пример с тем, как вот у большинства людей сердце слева, а есть люди, у которых сердце справа. И вот есть мутация, которая будет приводить к тому, что сердце может оказаться справа, но эта мутация приводит не к тому, что сердце оказывается справа, а к тому, что теряется вот эта асимметрия. И сердце может оказаться как слева, так и справа. То есть если у человека есть такой ген, такая мутация, и они есть два однояйцевых близнеца, то может так получиться, что одного сердца справа, у другого слева. Хотя они могут быть при этом генетически вообще абсолютно идентичны. При этом понятно, что вот такой пример, как бы он, ну, было относительно легко обнаружить, а сколько таких генов вообще у человека, которые стохастически влияют на фенотип, то есть не строго определяют какой-то признак, да, а сдают возможный спектр. То есть может получиться так, может получиться эдак. Может быть, таких генов много, и мы просто про все эти гены не знаем. Вот, поэтому ничего удивительного в том, что однояйцевые близнецы могут отличаться, в общем-то, нет.
0: Максим Песцов спрашивает, как происходят мутации естественные, эволюция, если в ДНК всегда А стоит напротив Т, а Г напротив С?
1: Ну, когда у вас ДНК, самый вообще популярный источник мутации связан с тем, что вот у вас копируется молекула ДНК, напротив А ставится Т, напротив Г ставится Т, но бывает такое, что напротив некоторой буковки встает все-таки неправильный нуклеотид. Например, бывает такая реакция, которая называется таутомеризация. Там немножко меняется, из-за этой реакции таутомерная, немножко искаженная форма, там, допустим, той же буковки Г может стать не напротив С, а напротив там, другой буквы. И у вас возникают такие неправильные пары. Буковка напротив не той буковки, которая должна быть. И иногда это исправляется, но иногда исправление приводит наоборот к тому, что у вас, допустим, напротив Т встало не А, а Г, и клетка не знает, это было Т напротив А или это было С напротив Г. И она может исправить, как было, а может исправить и закрепить новый вариант. То есть в данном случае это будет С напротив Г. Хотя изначально было Т напротив А. Но напротив Т встало Г, ошибочно, например, и вот у вас получилось неправильно. То есть есть на самом деле много механизмов мутаций, но в итоге ДНК она обратно восстанавливает свое вот это вот нормальное состояние, когда напротив А, Т, напротив Г, С. Но в какой-то период времени это может нарушаться.
2: Спасибо. Килл Покан спрашивает. Александр, в скобочках П, видимо, Панчин. Поделитесь, пожалуйста, планами на ближайшие стримы, ролики, доклады.
1: Пока что есть план выступить на «Ученые против мифов». Будет несколько запланированных мероприятий. 12 июня меня пригласил к себе Мастридер, если вы знаете, есть такой канал, посвященный книгам. Я у него уже был в гостях, рассказывал про свои книги. Вот, а там будет что-то новое. Там будет много людей, я в том числе. Я буду рассказывать про миф о коронавирусе. Вот. Вот вам уже рассказали про «Ученые против мифов». 27 июня запланировано мероприятие, кажется, не форум. Если честно, я не знаю, как оно устроено. Но меня тоже позвали что-то прочитать. Но тоже, скорее всего, про мифы про коронавирус. Вот, потому что эта тема пользуется невероятно большим спросом. Вот. так, в принципе, каких-то планов особых не было. Я сейчас пытаюсь потихоньку доделывать вот эту книжку новую, которую она у меня на английском. Сейчас я хочу отредактировать английский, перевести на русский.

0: биокомпьютер.
1: Эти издательства заказать, по идее, они доставляют куда угодно. Не хочу просто время тратить эфира на тему, которая не относится к, собственно, к сегодняшней нашей передаче.
0: По поводу сегодняшней нашей передачи задает Михаил К. вопрос. Могут ли стать реальностью события, похожие на фильм «Гадка»? Гаттака.
2: Ну, типа с тем, что каких-то... Значит, та часть про то, что люди научатся при рождении детей избавляться от генетических заболеваний, этот сценарий вполне правдоподобен. Сценарий про то, что какие-то отдельные люди будут быть против этого и из принципа сохранять вредные генетические варианты, тоже, в принципе, правдоподобен. У нас есть антивакцинаторы, так что могут быть и антигенномодификаторы. Вот. Ну и возможно ли при этом какое-то расслоение общества, дискриминация? Ну, мы знаем, что в человеческих обществах бывает и дискриминация, и расслоение общества. Поэтому, в принципе, вот в таких фундаментальных столпах Гаттака фильм довольно правдоподобный, но хочется предполагать, что хочется надеяться, что
1: фашизм не пройдет.
2: Фашизм не пройдет больше. Да. Кажется, что все-таки человечество в целом эволюционирует в сторону большего какого-то гуманизма, вот, большего рационализма тоже в том числе. Хотя мы и жалуемся на то, что люди верят во всякую дичь, но если мы сравним с тем, в какую дичь верили там люди 100 лет назад, 200 лет назад, то, конечно же, прогресс есть. Просто не нужно как бы путать, да, разницу в пониманиях о мире между наиболее компетентными людьми и наименее компетентными, да, то есть понятно, что чем больше люди узнают о мире, тем больше будет провал в знаниях между теми людьми, которые что-то знают, и теми людьми, которые ничего не знают, и которые вообще в школу не ходили, вот, или прогуливали. Но при этом в целом массив накопленных человеческих знаний растет, и в целом мне кажется, что даже самые там, ну, отменные двоечники сегодня знают сильно больше, чем самые мудрые мудрецы знали там в средние века.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Так, Алтейка спрашивает. Я находил публикации о выведении сперматозоидов из стволовых клеток. Как думаете, эта технология дойдет до клиники или ее тоже запретят?
2: Мне кажется, что у нее вполне есть все шансы дойти до клиники. Вот. Просто мне кажется, сперматозоиды не такая зараженная тема. Это вот по поводу яйцеклеток почему-то переживают. По поводу оплодотворённых яйцеклеток. Вот. А по поводу сперматозоидов как-то, ну... Нет, есть религии, в которых как бы запрещено тратить понапрасну сперматозоиды. Вот. Но в целом большинство людей, мне кажется, к этому нормально относятся.
1: Так. Спасибо. Татьяна Левичева спрашивает. Зачем клонировать целого человека на органы, если можно выращивать органы отдельно?
2: Ну, вот именно это я и говорил в лекции про клонирование, про то, что на самом деле будет намного проще и экономически целесообразнее выращивать органы отдельно, либо в животных, либо с помощью каких-то методов типа 3D-биопечати.
0: Спасибо. Павел Гришаев задает вопрос, а какие методы генной модификации существуют? Обязательно ли использовать ретровирусы?
2: Нет, ретровирусы, ну, использовать не обязательно. Есть много технологий, на самом деле. Все зависит от того, с кем вы хотите работать. Если мы говорим про растения, например, то с растениями есть там агробактериальная трансформация, это когда есть бактерии, которые переносят гены растения с помощью уже имеющихся у них механизмов. Есть там генные пушки, есть самые разные типы вирусов. Вот. Подходов довольно много.
0: Спасибо. И к следующему вопросу Леймик, если я правильно прочитал, задает его. Возможно ли воссоздать древних саблезубых котов?
2: Когда они вымерли, я, если честно, не знаю.
1: Смотря какие. Саш. Мне кажется, что проще всего, я, кстати, про это писал, пещерного льва вообще воссоздать. По-моему, это вообще самое милое дело, потому что он совсем близкий, он подвид современного льва. Вот. А просто для саблезубых котов нету, по-моему, генома ни в каком виде вообще. То есть их там ДНК

0: Точно, но ни в каком виде, насколько мне известно.
1: А вот... Но они вымерли, вот они вымерли сильно раньше, чем мамонты, или позже, или когда?
0: Слушай, ну блин, ну, не меня спрашивают, надо палеонтологов спросить. Но, по-моему, они вымерли как минимум гораздо сильно раньше, чем пещерный лев. Ну и там какие-то сотни тысяч лет. Если там какой-нибудь махайрод, они, по-моему, там вообще это еще. Сейчас меня там палеонтологи убьют, по-моему, это палеоцен еще или начало плейстоцена. Вот. А вот пещерный лев, он вымер, по-моему, 14-15 тысяч лет назад. И это вообще подвид льва современного. И геном есть. Причем, по-моему, даже там парочка геномов этих пещерных львов. Так мне кажется, пещерного льва клонировать проще, чем мамонта. И это надо срочно делать. Вот.
1: Звучит
0: срочно делать надо.
2: Спасибо.
0: Пока львы не вымерли.
1: Википедия пишет, что саблезубые кошки существовали в период от 42 миллионов лет назад до 11 тысяч лет назад.
0: О, значит, какие-то последние, это, по-моему, где-нибудь в Америке там доживали свой род, но, по-моему, геномов все равно нет от них.
1: Но если я нет, не значит, что не найдем и не вычитаем.
0: Ну, будут, будучи. А может и есть, просто я не знаю.
1: Сейчас мы узнаем.
0: Так, ну ладно, мы пока не увлекайся там этими саблезубиками.
1: Ну, я нашел вот статью в Nature.
0: А, геном, кусок какой-то ДНК есть какой-то.
1: Ща.
0: Пока я зачитаю вопрос. Юра Нии спрашивает, есть ли схожесть в декодировке ДНК и декодировке компьютерной кодировки типа AES, DES и тому подобное?
1: Yes. Я извиняюсь, я увлекся слишком чтением статьи в Nature.
2: Про котика.
1: Ну вот есть статья в Nature 2017 года, где говорится, что частичные геномы каких-то саблезубых прочитаны. Вот, так что, значит, может быть...
0: Все в наших руках.
1: Значит, все в наших руках. А теперь повтори вопрос.
0: Теперь вопрос. Есть ли схожесть в декодировке ДНК и декодировке компьютерной кодировки типа AES, DES и тому подобное? Есть, по-моему.
1: Есть, да.
0: Саша, наверное, лучше разбирается в кодировке ДНК, чем в компьютерной кодировке.
1: Ну, начнем с того, что... Что значит кодировка ДНК? Да, у вас на ДНК есть буковки, напротив буковок, трех буковок, значит, ДНК считывается РНК, а дальше в РНК напротив трех буковок ставится аминокислота. То есть есть комплекс, который называется рибосома, который синтезирует белки, и он, собственно, осуществляет декодировку с помощью транспортных РНК, которые одним концом соединяются с тремя буковками, а с другим концом к ним приделана уже некоторая аминокислота, которая соответствует тем трем буковкам, которые, напротив которых ставится эта транспортная РНК. Это чисто такой, ну, такая молекулярная машина, это такой биохимический процесс, по сути, это кодировка. Вот. Мне кажется, что он имеет очень мало общего с тем, как работают компьютерные программы.
0: Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, там все равно соответствие нескольких символов одному символу, и то же самое здесь, как бы. То есть, ну, понятно, что принцип этого реализации другой, но кодировка, по сути, тоже. В компьютере все в итоге нулями и единичками, а в ДНК, ну, не нулями и единичками, а нуклеотидами.
1: Ну, там, как бы, нолик и единичка, они, если их поменяешь местами, условно, то есть перепишешь код соответствующим образом, то ничего не изменится. ДНК...
0: Тоже
1: есть разница между нуклеотидами.
0: Ну, естественно, есть. Тут же речь про принцип. Есть ли схожесть, он спрашивал.
1: Ну, можно сказать, что вообще все есть информация, и как бы, каким-то образом можно все представить в виде нулей и единичек.
0: Да.
1: Но это очень какая-то такая вот философская метафора.
0: Так, и теперь Катя спрашивает. Можно ли сделать клона мужчины-женщину? То есть взять ДНК мужчины, выкинуть Y-хромосому, дублировать X, и получится клон женского пола. Ну и потом у меня дальше идея сразу испарить их. Клона мужского пола поженить на клоне женского пола.
1: Ну, в принципе, да.
0: То есть это вполне получится такая нормальная женщина, только
1: если такова сексуальная фантазия.
0: Ну, то есть, например, какой-то человек может себе вырастить клона противоположного пола для каких-то своих любовных утех.
1: Видишь, но вот женщине придется, если она хочет сделать себе клона мужчину, то ей придется искать где-то чужую их хромосому. Вот. Да. С другой стороны, у женщины проще, потому что она сама может выступить суррогатной матерью. А мужчина не сможет своего клона выносить.
0: А может, он и не хочет.
1: Ну, то есть, смотри, то есть к этому может идти как плюсу, так и к минусу. То есть это плюс с точки зрения возможности, но минус может быть в том смысле, что от тебя могут этого ожидать. А, хочешь клон, ну сама и вынашивай. А она такая, да не, вы что, это же не, я не хочу вынашивать.
0: Да. Так. А следующий пока что, вопрос. Виталик, давай следующий вопрос.
2: И его задает Вано. Спасибо за донат и спасибо за поддержку стрима. Какие аллельные гены решают, кто будет доминировать? Можно ли искусственно поменять их? Так, доминировать и... Извините за сокращение. Я не знаю, как расшифровать эти сокращения.
1: Что?
2: Какие аллельные гены решают, кто будет доминировать?
0: Доминантность, рецессивность. Можно ли искусственно поменять их доминантность, видимо, на рецессивность, искусственно? Да. Интересно.
1: Тут очень сложно, потому что все зависит от того, каким механизмом это обеспечивается. Если у вас, например, допустим, вот есть два варианта гена, которые влияют, допустим, там, на цвет глаз, условно. И вот и в присутствии одного из этих вариантов генов у вас там есть пигмент, из-за этого цвет глаз определенный, да, то вы не поменяете. То есть либо есть этот вариант, и у вас будет этот пигмент, либо нет этого варианта, и его не будет, этого пигмента. Вот. Но если вы, например, сделаете этот ген неактивным, вот тогда вот... Ну, наверное, можно сделать какую-нибудь сложную... схему регуляции работы генов, чтобы этот ген в присутствии другого варианта гена выключался. Ну да, то есть, наверное, то есть, окей, если очень сильно запариться, наверное, можно придумать такой механизм, набросать такую систему регуляции работы этих генов, и в некоторых случаях это может сработать. Но в общем случае... То есть ну, тут нет такого, что во всех случаях это можешь сработать, а в каких-то конкретных случаях, может быть, можно придумать, как это сделать. Поскольку какого-то конкретного примера генов нам не привели, я не знаю, чего именно хочет человек сделать в своей потайной гаражной лаборатории.
2: Спасибо. Борода Дробышевского, еще раз физкульт, привет. Прислал донат и сообщил... Следующее. Минута математики. Нас тут 700 человек. Если верить статистике YouTube, примерно 754. И если мы скинемся по 30 рублей, то у нас будет диоретовые вазы. Вот такой факт. Спасибо вам, Борода Дробышевского, еще раз за участие в сегодняшнем стриме.
0: Молодец, Борода.
1: Я очень посмешила реакция некоторых, вот, я не знаю, ты их называешь немоглики, Саша. Вот на предыдущий артефакт, который делался вручную. То есть там изначальный тезис у них был такой, что типа это невозможно сделать вручную. Им показывают видео, где, значит, хрупкая дама, значит, вручную сделала этот артефакт. И как бы, ну, отрицать это сложно, да. Но они же не могут изменить свою точку зрения, правильно? Поэтому говорят, ну смотрите, как долго она это делала, это было бы экономически нецелесообразно.
0: Ну да.
1: Вот. И это как вот там с Илоном Маском, да, это вот когда полетит в космос, тогда и поговорим, да, когда вот человек полетит на этой вашей ракете, тогда и поговорим. То есть каждый раз придумывают следующий, как бы, следующую планку, следующий этап, вот когда они поверят. А когда массово наладите производство этих ваз, они скажут, ну, у вас они там... Материалы на машинах вывозили, вот у них не было машин. А это вот поэтому у вас это окупилось.
0: Ну да, и вообще живем мы не в Египте и дышим не тем воздухом.
1: И вообще, да,
0: поэтому ничего сравнивается. Да. Так. Что у нас там дальше?
2: Вопрос от Антона
0: Борода... Иванова. От Антона Иванова. Антон Иванов спрашивает: в известном эксперименте Шапошникова, да, помню такие. Тля эволюционировала при пересаживании с одного растения на другое. При смене рациона обратно, тля опять смогла спариваться с изначальным видом. Как это возможно?
1: Если честно, я не очень помню детали этого эксперимента, поэтому мне сложно его прокомментировать.
0: Там известный опыт, когда он его приводит часто в пример, как получение там, ну, вот, новой формы, если не вида, то может быть подвида насекомого, когда вот шапошников пересаживал клей с одного пищевого субстрата на другой, и они там менялись и переучивались, и начинали как бы вести себя по-другому и другое пищевое поведение проявлять. И это часто приводит как пример вот такой наглядной эволюции. Но детали, сейчас, честно говоря, не помню вообще.
1: Надо если смотреть. Честно, я даже не очень понимаю, то есть смена пищевого поведения не обязательно является эволюцией.
0: Саша, я не помню деталей.
1: Окей, все, давайте мы извинимся перед...
0: У них и половые предпочтения изменились. То есть они перестали скрещиваться с особами той формы, то есть там у них появилась типа репродуктивная изоляция. Вот это было как доказательство того, что вот получилась новая как бы такая форма, которая и питается по-другому, и, в общем, с теми спариваться не хочет. Вот если я не ошибаюсь.
1: Окей, короче, sorry.
2: Давайте
0: тогда... Гуглил опыт шапошников.
2: Да, я задам следующий вопрос. Евгений Солотин спрашивает. Говорит, спасибо за стрим. И спрашивает Александр, когда же появятся в магазинах продукты с наклейкой «геномодифицированный продукт», «содержит ГМО» и тому подобное? Возможно, вам известно о каких-нибудь подвижках в этом направлении.
1: Что-то сейчас обсуждают какой-то новая новость была про то, что что-то там Минсельхоз разрешил закупку каких-то ГМО-продуктов, которые вроде и раньше было разрешено, поэтому я не очень уверен, в чем новости, но... Может быть, там что-то новое было, но не суть. Я предложил вот что. Может быть, нас смотрит какой-нибудь предприниматель. Я думаю, что пора уже сделать частную сеть магазинов, где мы за ГМО добыть розовые ананасы, папайю с Гавайи, и я бы с удовольствием в этом магазине не закупался. Я бы с удовольствием его прорекламировал бесплатно.
2: Отлично. Так, и пока Александр продолжает гуглить, вопрос, который прислал Павел Гришаев, во-первых, он кричит буквально большое спасибо за стрим, и затем очень хотелось бы увидеть Александра Юрьевича снова, но по теме темных искусств это возможно.
1: Ну, я не против. То есть это вопрос, если хотите здесь, то в стриме, ну, Виталий, мы можем с тобой сделать как-нибудь еще стрим?
2: Да, можем как-нибудь организовать по этому поводу. Спасибо. И также донат нам прислал дружище и задал он следующий вопрос. А если записать в некод ДНК, в некодирующую, видимо, ДНК, клетки человека текст, какой объем поместится и в каких дольше пролежит?
1: Ну, значит, да, можно. Были работы, где в... ДНК записывали тексты, например, когда Крейг Вентер делал бактерии с искусственной ДНК, где они печатали, брали буковки, эти нуклеотиды, они с другим собирали их вместе фрагменты, потом фрагменты склеивали, а потом брали бактерию, выкидывали ее хромосому, засовывали туда свою искусственную. Они там закодировали какое-то количество информации, там какие-то цитаты известных людей, имена авторов этой публикации, которая потом вышла, еще что-то такое, они там сделали типа таких водяных знаков. Но принцип там довольно понятный, то есть вы можете, у вас есть 4 буковки от Y и C, вы можете их перевести в азбуку Морзе, например. Вот, и придется записать там какое-нибудь сообщение. Ну, если можно придумать разные способы кодировки, но не суть. Действительно, со временем, из-за того, что все эти участки ДНК они не функциональны, никакого отбора на них не действует, естественного, то любая мутация, которая там возникнет, она будет нейтральна и с какой-то вероятностью закрепится. И поэтому со временем все эти водяные знаки, они как бы расплывутся. Как быстро это произойдет, ну, сказать так сходу сложно, но, наверное, довольно быстро. Я не думаю, что это будет зависеть от того, каким образом закодируем информацию туда.
2: Спасибо, так. Саша.
0: Лила спрашивает, почему не клонируют животных, которые находятся на грани вымирания для увеличения и поддержания популяции?
1: Так как раз вот и клонировали этот случай с диким муфлоном, которого клонировали, как раз там идея была, что в Красной книге зверушка вымирающая, и там делали межвидовое клонирование с домашним родственником, чтобы помочь им сохранить популяцию.
2: Спасибо.
0: Так, и невменяшка спрашивает. Расскажите о генетических паспортах. Насколько они полезны? Есть ли какие-то стандарты? У каждой лаборатории свой набор. Например, у генотека очень много по здоровью. Есть практический смысл? Генотек?
1: Ну, я про это уже рассказывал в целом, по-моему, где-то в начале стрима, но могу кратко повторить, что практический смысл – это устранение, выявление у себя каких-то вредных генетических вариантов, которые могут появиться у потомства при планировании семьи. Вот, про диетические рекомендации мне видится, что там мало прикладной пользы, потому что люди, у которых есть какие-то заболевания, из-за которых им что-то из еды нельзя есть, скорее всего, про это и так знают. Ну, а поиск родственников – это развлекательного характера услуга.
2: Спасибо.
1: Если кому-то нравится, то…
2: Аутсайд спрашивает. Вопрос есть. Не помню, говорили ли на УПМ про китайских собак. Очень много собак клонировали. Очень красивый. Фейк или нет?
1: Конкретно про тех собак, которые там подразумевают автор, я не знаю. Но вообще собак клонировали. И кошек клонировали. И есть коммерческое клонирование кошек и собак. То есть по желанию вы можете... Вот стоит, по-моему, там какие-то десятки тысяч долларов. Но если кто-то хочет, то можно.
0: Да. А какие они будут, красивые или некрасивые, это уж кого клонируют.
1: Кого клонируют.
0: Да.
2: Далее вопрос от Алтейки. И звучит он следующим образом. Александр, возможно ли получать мужские гаметы из женских клеток и женские из мужских без генетического редактирования?
1: Без генетического редактирования? Я думаю, что без какого-то генетического вмешательства не получится, потому что те методы, которые используются сейчас для получения каких-то из уже взрослых клеток человека, да, дополнительно их превратить в какие-то гаметы, там идея заключается в том, что сначала их дедифференцировать, то есть вернуть их к такому более стволовому состоянию, а потом их специализировать в предшественники половых клеток. Это делается с помощью внедрения определенных генов или продуктов этих генов. Может быть, если не варить гены, а продукты этих генов, тогда технически это не будет генной модификации. Я боюсь, что я точно не скажу.
0: А если тупо хромосомы вытащить из там женской гаметы и запихнуть в мужскую, это не работает?
1: Я боюсь, что так не получится.
0: Да.
2: Очень жаль.
0: Ладно.
1: Может быть, я чего-то не знаю. Вот. Но это, скажем так, это моя биологическая интуиция, что так просто так не получится.
0: Хорошо. Так, Гарик 64 пишет: CRISPR-Cas9 запатентовали. Теперь пользоваться им нельзя без отчисления роялти двум изобретательницам метода. Мадамы обладает авторским правом на технологию. Я думаю, это не авторское право все-таки, ну ладно. Что об этом думают генетики? Все-таки авторское право таким вещами не занимается.
1: В биологии есть какая-то такая поговорка, не уверен, что я правильно ее произнесу, что цена любого патента, она зависит от того, насколько сложно этот патент обойти. И в целом из-за того, что вы можете немножко изменить тот же CRISPR-Cas9, сказать, что это новое, и запатентовать новое, я подозреваю, что на самом деле, это такая штука, которую при желании люди обойдут.
0: Вот. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Так, едем дальше. Ник Кодушев спрашивает, а для чего они рассказали о дивном организме по имени Елисия хлоротика? Одна из гипотез,
1: который ест хлоропласты.
0: Видимо, да. Одна из гипотез о том, что оно пользуется горизонтальным переносом генов, чтобы становиться солнцеедом.
1: Праноедом.
0: Да.
1: Значит, есть такой моллюск, который питается водорослями. Он забирает у них хлоропласты, и после этого он их фотосинтезирует. Действительно, была гипотеза, что он... Для того, чтобы хлоропласты работали в клетках, вам еще нужны некоторые гены. В ядерном геноме растений есть в ядерном геноме гены, которые нужны для поддержания работы хлоропластов. И была публикация про то, что вроде как они горизонтальным переносом украли такие гены еще, и поэтому они выживают с хлоропластами. Но потом была еще одна публикация, где ставилось под сомнение, и каков является конечный вердикт по этому вопросу, если честно, я точно не уверен. Но я про эту историю, про то, что в принципе есть организмы, которые фотосинтезируют, будучи животными, я про это рассказывал в лекции, которая называется «Фотосинтетические биотехнологии, где они обитают». Если кому-то интересно, можете на моем канале посмотреть. А может быть, не на моем канале, где-то в YouTube есть точно. Вот. Там надо оговориться, что все равно они не только питаются фотосинтезом, они еще все-таки едят еду. Но и фотосинтезируют тоже.
0: Спасибо.
2: И Алтейка, да, продолжает задавать вопросы. Спасибо за большое количество вопросов. Александр, стоит ли бояться генетического неравенства? Если генетическое редактирование будет доступно только богатым, это может привести к углублению и закреплению неравенства в обществе.
1: Мне кажется, что главное применение, скажем так, генной терапии, генной инженерии – это лечение генетических заболеваний или их предотвращение. Я там всеми руками за то, чтобы это вообще было базовым человеческим правом, на то, чтобы рожать здоровых детей и получать медицинскую помощь. Но в целом мне не видится, чтобы здесь было какое-то принципиальное отличие от обычной медицины. То есть тоже кто-то может себе позволить, там, не знаю, какую-то пересадку, кто-то не может себе ее позволить. Я не вижу, как те проблемы или вопросы социального неравенства, которые возникают в связи с использованием там, генной терапии или генной инженерии, что-то к этому добавляют.
2: Спасибо. Вопрос от, я надеюсь, что я правильно прочитаю ник, Медрафт Койдиок. Наверное, так. А мне интересно, какие вообще... Да. А какие вообще есть юридические основания для запрета клонирования человека? Почему оно вообще запрещено?
1: Ну, просто как вообще принимаются какие-то законы? Есть депутаты, которые голосуют. Вот. Это они предполагают, что они представляют интересы людей, которые за них проголосовали в свое время. Вот. Люди по каким-то причинам решают, что вот этого они не хотят.
2: Спасибо. Вот. Продолжаем. Полярный лис прислал нам небольшой донат и сказал на вазу. Спасибо вам, полярный лис. И вопрос задает Михаил К. Формула Хартли и количество нуклеотидов. Есть ли связь?
1: Формула Хартли. Надо вспомнить, что это.
0: Ладно, пока ты вспоминаешь, я напомню всем, что, друзья, что-то вы тут вопросы ники себе сочинять гораздо. А где идеи про то, о каком биологическом понятии Саше Панчину рассказать в конкурсе «Наука на пальцах»? Вот где вообще? Не вижу идей. Надо, чтобы вы хотя бы десяточек накидали, чтобы Саше было из чего выбирать. Пожалуйста, соберитесь. Я понимаю, что вечер, но мы ждем. Так, ну что, Саша, ты нагуглил формулу Хартли?
1: Ну, это что-то, видимо, из теории информации. И что-то, что мне, наверное, стоило бы знать. Ну, но я понял, что я это знаю недостаточно хорошо, чтобы прокомментировать.
2: В вот чате предлагают Александру идти в Госдуму, хоть законы нормальные будут.
0: Еще несколько человек вроде писали, предлагали тебе рассказать про мутацию. Мутация, хорошо.
1: Ну, мое выражение было только в том, что то, что я про это целую лекцию читал на «Ученый против мифов».
0: Вот именно. Так, а, значит, тем временем Оксана пишет: жду каждого стрима. Спасибо вам. Спасибо вам, Оксана.
2: Да, спасибо, Оксана, мы стараемся.
0: И Михаил спрашивает: что быстрее произойдет, генетическая эволюция людей или киберизация?
1: Ну, эволюция вообще происходит довольно медленно, а вот достижение там, каких-нибудь там Boston Dynamics, да, они происходят у нас прямо на глазах. Еще там 20 лет назад вообще никаких таких крутых роботов. Ну, мы можем сравнить, да, вот тех роботов, которые сейчас существуют, те, которые там представляли себе люди там несколько десятков лет назад, и небо и земля, конечно, потому что они умеют, как они бегают, как они там поддерживают равновесие и так далее. Я бы сказал, что технологии, они такие вот не биологические технологии, они не развиваются быстрее, чем люди эволюционируют намного. А люди, как бы, в принципе, не особо-то изменились биологически по сравнению с тем, что было там 2000 лет назад.
0: Да. Так, вот Джи Темн спрашивает: если ученые будут все и всегда отсматривать гены, оплодотворенные клетки младенцев и убирать все тяжелые пожизненные болезни, есть ли вероятность, что эти болезни искоренятся?
1: Ну, даже мы знаем примеры некоторых тяжелых болезней, которые в определенных регионах от них избавились. По-моему, сейчас...
0: Я знаю, что вы
1: я хочу
0: такое устраивали.
1: Да, вот в Израиле устраивали. Я, как пример вспомнил, я хотел вспомнить название
0: синдрома.
1: Я, точнее, у меня есть в голове слово, но я хочу проверить, прежде чем я это ляпну.
0: Да. Пока ты проверяешь, значит, вопрос от Виталия Пивоварова. Есть какой-нибудь шанс клонировать моа? Видимо, птицу.
1: А когда они вымерли?
0: И вымерли недавно совсем, если не ошибаюсь. Я думаю,
1: что вымерли недавно, тогда да, есть, да.
0: А моа вымерли... тоже, к сожалению, не помню точно, но, в общем, совсем недавно. Мо, последнее, короче говоря, по некоторым данным, чуть ли не до 18 века вообще
1: вот,
0: дожили.
1: Я правильно помню название болезни, поэтому я, да. Вот, болезнь Тея Сакса была иридицирована в Израиле, генетическое заболевание.
0: Так, Виталик, давай дальше по вопросам.
2: Так, и вопрос задает доктор From Галифрев. Извините, если ошибаюсь. Действительно ли с ростом медицины и уровня жизни влияние естественного отбора внутри общества сильно накапливаются вредные мутации и как результат снижается уровень здоровья в целом?
1: Ну, понятие вообще полезность или вредность мутации, оно бессмысленно в отрыве от контекста того, какой это организм, в каких условиях он живет. Эволюция – это программа выживания наиболее приспособленных. Сегодня выживают люди, наиболее приспособленные к современным условиям, которые включают в себя доступ к медицине, там, изобилию продуктов питания и так далее, и так далее. То есть, если люди будут долго эволюционировать в таких условиях, то к жизни в условиях там, необитаемого острова, где не будет медицины, и они, наверное, будут менее приспособлены. Но мы будем более приспособлены к жизни в цивилизованном обществе.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Следующий вопрос от мистера Внучаева. Когда уже, наконец, улучшит синтез необходимых веществ организмом человека? Надоело готовить. Хочу, чтобы засыпал в себя сухих макарон и пошел. Засыпал себя сухих макарон и пошел. И чтобы никакой цинги.
1: Ну, это скорее к производителям каких-то продуктовых наборов вопрос, наверное, а не к биоинженерам.
0: Не будут они? Наверное, прежде чем будет задан следующий вопрос, я хочу еще раз напомнить о поддержке, во-первых, наших стримов, или, может, Виталик лучше скажет про поддержку стрима, потому что...
2: Да, мы делаем много и стараемся делать качественно. Надеюсь, вы замечаете прогресс в наших трансляциях. Спасибо вам за то, что вы смотрите. Мы регулярно вещаем каждую среду и субботу. Обычно в субботу мы вещаем на канале «Лаборатория научных видео», по средам на канале «Антропогенез.ру». На этой неделе сделали такую небольшую рокировку, но, тем не менее, скоро мы вернемся в привычный график. И поддержать нас можно несколькими способами. Во-первых, естественно, у нас есть и у канала «Антропогенез.ру», и у канала «Лаборатория научных видео» свой Patreon. Вы можете нам помочь таким образом. Можно просто прислать в суперчат какой-то донат или по ссылке в описании, и той ссылке, которая появится сейчас в чате. Ну и не забывайте подписаться, нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все». Во-первых, таким образом вы в первую очередь будете видеть тот материал, который выходит у нас на каналах, не будете пропускать стримы. Ну, а во-вторых, это сильно продвигает в целом каналы на YouTube. Это помогает нам развиваться.
0: Да, спасибо, Виталик. Я хочу напомнить еще раз про наш краудфандинг. Диоритовая ваза по древнеегипетской технологии. Пожалуйста, поддержите наш уникальный эксперимент. Там осталось чуть-чуть, но, так сказать, будем признательны вам, тем не менее, за помощь. В чате сейчас появится ссылка, и любая переведенная сумма будет принята. С большой благодарностью я напомню, что там есть лоты очень интересные. Один из них – это индивидуальная виртуальная экскурсия с ученым. То есть вы можете отправиться в какую-нибудь древнюю пещеру или в египетскую гробницу в сопровождении, допустим, Станислава Дробышевского или египтолога Максима Лебедева. Ну, и речь идет о путешествии в рамках такого виртуального тура лично с вами. Вот. И кроме того, там появилась моя книжка, вот, которая вот только-только сейчас выходит в издательстве «Alpina Nonfiction». Книжка «Странная обезьяна», которая посвящена эволюции человеческих волос и человеческого цвета кожи. Книга, как мне кажется, интересная, и ее можно там приобрести с автографом и поддержать наш проект и, в общем, стать одним из первых обладателей этой книжки. Вот, значит, теперь по поводу того, что у нас будет в ближайшее время. Значит, 6 июня, в субботу, если не ошибаюсь, у нас будет эффект присутствия, то есть как раз виртуальная экскурсия, в рамках которой мы отправимся в гробницу Менны, знатного писца эпохи Среднего Царства. Это Фиванская долина знати, и, значит, экскурсию нам проведет египтолог Владимир Большаков, с которым мы уже познакомились, когда ходили с ним по гробнице Рамсеса VI. Вот, поговорим о ритуалах погребения, усыпальницах, заупокойных культах, и будет очень интересно. Это будет в субботу, на канале «Антропогенез».
2: Все правильно.
0: Все правильно. А в следующую среду, значит, на канале «Лаборатория научных видео» тоже в эффекте присутствия будет, возможно, Алексей Водовозов. Вот.
2: Это отличные то, что нас новости, ждет. Да.
0: Да, это отличные новости. Теперь я хочу сказать, что после стрима Александр Панчин выберет двух авторов лучших вопросов. Они получат футболки форума «Ученые против мифов». Я напоминаю, что форум «Ученые против мифов» Z состоится 20-21 июня. Пожалуйста, регистрируйтесь, не пропустите. Это эпохальное мероприятие, уникальное. Мы еще никогда не делали форум полностью онлайн. И теперь, вроде я все объявления сделал, теперь вопрос от Дениса, который спрашивает, чем заняться программисту в биологии? Саша, это вопрос прямо к тебе.
1: Ну, вообще для программистов очень много чего, чем они могут заняться в биологии. Полно вакансии, связанных с биоинформатикой, с анализом больших данных биологических. То есть можно попробовать поискать такого типа вакансии. У меня сейчас в голове сходу какой-то дачки такой нету, но в принципе человек может и мне написать, может что-нибудь придумать когда-нибудь.
0: Человек может базы данных какие-то конструировать.
1: Он на самом деле, вот, например, я постоянно сталкиваюсь с тем, что мне моих навыков программирования не хватает для решения некоторых задач, которые мне кажутся интересными. Вот. Я сам подумываю о том, чтобы прокачаться немножко в теме программирования. Вот. Я умею писать некоторые скрипты, которые я использую в своей работе, но в основном вещи достаточно, ну, простые. Хотя когда-то я увлекался, даже делал эволюционирующие нейронные сеточки, которые там учились делать всякие штуки, типа там играть шахматы. Да.
0: А сейчас, кстати, вот, очень широко искусственный интеллект используется в биологии, в моделировании всевозможных процессов, кстати говоря. Например, вымирание неандертальцев недавно моделировали тоже. Явно без программистов.
1: Короче, в биологии программистам есть чем заняться. Просто нужно поискать хорошие места.
0: Да, ну и вопрос задает Мяу-Нямару. Да, Мяу-Нямару. Активнее на вазу скидываемся, пишет. А, это не вопрос. И пишет, где можно купить фигурку... А, и вопрос, где можно купить фигурку пингвина Питека? Где можно купить? Ну, в нашем интернет-магазине, по-моему, который у нас в ВКонтакте есть, там есть фигурки пингвина Питека. Вот у меня такая красивая, например. Вот я ее прятал, и, наконец, пришел твой час.
2: Дождалась своего часа.
0: Да. Так. Ну и спасибо Вере Герман за поддержку канала «Лаборатория научных видео». А мы будем прощаться.
2: Спасибо еще раз за то, что смотрели. Нас было очень много. Естественно, этот стрим сохранится на YouTube. Я не знаю, зачем люди спрашивают, постоянно задают один и тот же вопрос. Ну и хочу добавить, что если вам не хватило общения сейчас в чате, то вы спокойненько можете перебегать к нам в чат, который мы создали в Телеграме специально для этих целей. Ну, у меня все. Саша, спасибо вам.
0: Спасибо, Саша, за терпеливые ответы. Ну, настолько интересных и разнообразных вопросов, там, про все что угодно тебя спрашивали. Вот. А мы вернемся к вам на канале «Антропогенез» в субботу. Вот пока что. Что у нас будет завтра, кстати? Будет ли у нас какое-то видео размещено?
2: Да, завтра появится видео Зои Зориной с
0: «Форум ученых
2: против мифов». Да.
0: Где Саша, кстати, тоже фигурирует в качестве...
2: Как вредного это?
0: Злобного оппонента.
2: Вредного оппонента, да.
0: Вот. Так что посмотрите обязательно, друзья. Спасибо.
2: Счастливо.
1: Всем
2: спасибо
1: пока.
2: Большое.
0: Пока.
1: Goodbye, Саша. Goodbye.

Здравствуйте, с вами «Русские охотники» журнал. Здравствуйте, с вами «Русские охотники» журнал. Я его главный редактор Михаил Кречмар. Я напоминаю, что ситуацию с медведями, которая сейчас сложилась сейчас, с высоким конфликтным уровнем взаимоотношений между человеком и медведем, мы уже прогнозировали в 2025 году. И сегодня я хочу попробовать поговорить даже не столько о нападениях медведей на людей, сколько о мифах, которые связаны с медведями и которые, в общем-то, мешают человеку

укрепляются в течение тысяч лет, десятков тысяч лет. И для того, чтобы какие-то аспекты поведения генетически закрепились, в общем-то, у взаимоотношений медведя с человеком просто не было такого времени. Что может быть? На самом деле, медведь – обучаемый зверь. Дело в том, что, возможно, это тоже не точно, у медведей в течение 20 века в результате постоянного преследования медведя человеком, ну, грубо говоря, где-то до 70-х годов, если вооруженный человек видел медведя, он стрелял в его сторону. В общем-то, выработался поколениями, в нескольких поколениях, условный рефлекс, что человек – это всегда опасно. Но дело в том, что сейчас уже с того времени, как вот медведя постоянно стреляли, прошло уже минимум 25, а то и 30 лет. И посчитаем, сколько это поколений. Средний срок жизни медведя – 8-10 лет. Причем ближе к 8, чем к 10. Медведица приносит медвежат в течение раз в 2 года. То есть за это время уже сменилось 4 поколения медведей. И вот эти свежие поколения, у них этого рефлекса уже нет. И у родителей его нет. И у дедушек, и у прадедушек. Поэтому поведение медведя сейчас реально изменилось. Он перестал бояться людей. Он агрессивно идет на взаимодействие. Второй миф, о котором я хотел бы сказать, это вегетарианство и всеядность. Люди сейчас, особенно имеющие отношение к зеленому движению, очень активно говорят о том, что медведь – это вегетарианский или всеядный зверь. Ну, кто-то из-за недостатка образования, а кто-то лжет совершенно сознательно для того, чтобы, ну, оправдать, грубо говоря, свою зарплату. Так вот, медведь эволюционировал как хищник. Он анатомически как хищник, и у него поведение хищника. Если у медведя есть возможность заменить растительную диету животной, он это тут же делает. Собственно говоря, из бурого медведя путем очень короткой эволюции получился белый медведь, вот, который абсолютный хищник. Ничего, кроме животного корма, он фактически не ест. На Камчатке самый распространенный пример – как только появляется лососевая рыба на реках, медведи тут же начинают ей питаться. Медведь-хищник и взаимоотношения медведя и человека – это взаимоотношения человека с опасным хищником. Любая встреча с медведем в природе. Если между медведем и человеком не стоит дверца машины или железная решетка, смертельно опасно. Точка. Если люди утверждают обратное, ну, в общем, это их дело. Я еще, конечно, хочу сказать, что очень большую роль в облике медведя как друга, товарища, соседа по планете сыграли сказки и мультфильмы. Тот же самый Винни-Пух, та же самая Маша и Медведь. И штендеры «Любить по-русски», которые мы видим сейчас на каждой улице. Вот у людей, которые это делали, руки в крови не только медведей, но и людей, которые пострадали в результате вот этого прививаемого им образа. Миф третий. Использование медведя в пищу и людоедство. Я бы не стал говорить о медведях очень уверенно, как о людоедах. То есть на самом деле, если бы медведи хотели людей есть, они бы всех, кто ходит в лесу, съели бы давно. Ну, серийных людоедов, медведей я даже и не припомню за все время моей работы именно с этой проблемой. А это 40 лет, извините меня, вот ровно 40 лет в этом году. Это, правда, происходит потому, что медведь, который убил и поел человека, скорее всего, погибает очень быстро от наших рук. В общем-то, у нас не занимаются вот этими поисками одного единственного людоеда, как это было в Индии. Люди старшего поколения, читавшие книги Корбетта и Паттерсона, помнят, как выслеживали в джунглях в одиночку тигра-людоеда или льва-людоеда в саванне.
этого не делают. Поступают проще и гораздо

эффективнее, между прочим, убивают просто всех медведей, которые рядом. В расчете на то, что и людоед среди них окажется совершенно точно. Но в связи с тем, что медведей у нас совершенно точно избыточное количество, прошу прощения, у нас недоотстрел катастрофический. У нас не добывается из официально выделенного лимита 73% зверей. В общем, большой порухи от того, что в том месте, где был случай людоедства, убьют всех медведей в радиусе 5 километров, большого вреда природе от этого совершенно точно нанесено не будет, вообще никакого не будет. А нам, людям, польза. Еще один миф о медведях. Месячные у женщин. Что женщина с месячными подвергается большей опасности, выходя в лес. Это не так. Ну и благодаря современным гигиеническим средствам и благодаря тому, что мы вообще пахнем совершенно иначе, отлично от зверей, закрытой одеждой, в общем, никакой корреляции в нападениях медведей на женщин в таком состоянии и другими нападениями у нас нет. Надо ли медведю смотреть прямо в глаза при встрече, чтобы он типа взял и ушел? Совершенно идиотская рекомендация, что в контексте надо, что в контексте не надо. Медведь на самом деле он вот такой. Для того, чтобы посмотреть ему в глаза, надо встать на четвереньки. Рекомендуется падать на землю, притвориться мертвым. Ну, в общем, есть такая точка зрения, но я выживших людей, которые прибегли к такой тактике обороны от медведя, не встречался. Почему медведь, когда идет на человека, становится на задние лапы? Медведь не становится на задние лапы, когда он нападает на человека. Он может встать на задние лапы или для того, чтобы осмотреться, это бывает чаще всего, или отпугнуть. Он обычно встает и порычит. Когда он на человека нападает, он наоборот опускается на все четыре лапы, уши прижимает к черепу и летит на вас со скоростью пули. Можете посмотреть этот эпизод в совершенно идиотском фильме «Выживший». Это единственный там правдоподобный эпизод в кино. И следующий миф. Медведи оставляют метки на деревьях. Кто больше, тот выше метку и оставляет. Это не так. Это у них какая-то система коммуникации. Что она значит, мы об этом не знаем. Я этим пытался заниматься, студент у меня пытался заниматься. Мы ни к каким выводам не пришли. На самом деле есть какие-то места, деревья, скалы, кстати, иногда бочки из-под бензина, куда просто подходят все медведи со всей округи, там какие-то их медвежьи перекрестки, и они на этих местах оставляют свои метки. Маленькие, большие, вот такие, вот такущие. Что это значит, мы не знаем. Говорят, что медведь хорошо видит, все замечает. Медведь видит очень плохо. Охотники часто говорят, что медведь – зверь без глаз. Если ветер дует от медведя к вам, то, в общем-то, он вас не заметит даже на расстоянии 3 метров. Если вы стоите неподвижно, как подавляющее большинство млекопитающих, шевельнетесь, вы сразу становитесь заметны. И про последний миф я хочу сказать немножко более подробно. Когда говорят, что зачем отстреливать медведей, природа все отрегулирует. Ну, начнем с того, что у природы нету нормы времени. Она может отрегулировать за 5 лет, а может быть за 40, а может быть за 400. И имейте в виду, что далеко не факт, что она отрегулирует ситуацию в нашу пользу. Когда говорят, что в природе все взаимосвязано и стабильно, это не так. Эволюции бы не было, если бы так было. Все развивается. В какую сторону развивается, непонятно. И совсем не обязательно, что человек в этом развитии окажется выигравшей стороной. Я не буду вот в этом сюжете говорить о том, как избежать нападения медведей. Вы об этом можете прочитать в моих книгах. «Дикие животные. Опасные и не опасные». Вон, медведям здесь четверть книги посвящено. А кому этого мало, то в книге «Мохнатый бог».

Андрей Петрович Ершов мечтал стать физиком. Он окончил школу с красным дипломом, перерешал множество задач олимпиадных из московских и питерских, и в 49-м году прошел трехступенчатый отбор на физический факультет Московского университета. Но в Московском университете на физфаке он проучился только год. В это время разворачивалась советская атомная программа, и кадры для атомного проекта очень тщательно отбирались. Прошерстили весь факультет и нашли людей с компрометирующими биографиями. Какой же был компромат на Ершова? В 11-летнем возрасте вместе с родителями он провел несколько месяцев на оккупированной территории Донбасса. Это был город Рубежный, где его отец работал на химическом комбинате. Его не отчислили из университета, а перевели на математический факультет. Он сдал какие-то там экзамены. И некоторое время, в общем, он был очень расстроен. Учился, конечно, все равно продолжал учиться замечательно. В конце концов, и здесь он красный диплом свой получил. Но как бы вот идея, чем он будет заниматься дальше, ускользнула от него. В какой-то момент он услышал от своего сокурсника старшего рассказ об электронно-вычислительных машинах, о лучевых трубках, почувствовал, что там тоже есть какая-то физика, и записался на семинар к Алексею Андреевичу Липунову. Это был 52-й год. В 52-м году, во втором семестре, Липунов начал читать лекции по программированию. Это были наши первые лекции по программированию в Московском университете в исполнении Липунова. Всего 8 лекций. В это время Липунов несколько раз ездил в Феофанию, где Лебедев вместе с Лаврентьевым строили модель электронной счетной машины. Наблюдая за работой этой машины, зная какие-то работы иностранные, касающиеся вычислений, Липунов разработал операторный метод. Это была как раз теория программирования, которую он и излагал своим студентам. Таким образом, Ершов и еще ряд студентов, выпускников Московского университета принадлежали первому поколению наших отечественных программистов. В 1953 году Андрей Петрович стал работать в Институте точной механики и вычислительной техники лаборантом. Затем в 1955 году перешел во вновь организованный вычислительный центр Академии наук. И его первые работы были посвящены автоматизации программирования, созданию так называемых программирующих программ на современном языке трансляторов или компиляторов. Это была первая ПП для БЭСМ Академии наук, затем ПП для Стрелы номер 3. В конце концов, все это вылилось в проект по созданию системы программирования Альфа для электронной машины Лебедева М20. И вот этот проект Альфа, собственно, и стал первым, я бы сказала, звездным проектом будущего отдела программирования Института математики с вычислительным центром Сибирского отделения Академии наук. Сибирское отделение было создано в 1957 году, и никто иной, как академик Соболев, который возглавил Институт математики, поручил Ершову создавать тот самый отдел программирования. Поскольку Академия наук обладала очень широкими полномочиями для создания своего сибирского отделения, сотрудников могли взять где угодно. И мы знаем, что многие ученые, которые работали в советском атомном проекте, с удовольствием перешли на открытый режим работы в сибирское отделение. Из закрытых военных частей некоторые математики, в частности, два коллеги Ершова, Кожухин и Потосин, стали его сотрудниками. Это были три мушкетера, великолепные программисты, на которых, собственно, и держался отдел программирования, и вот тот самый проект «Альфа», о котором я сказала выше. Этот проект и работа Ершова прозвучала, конечно, не только в Советском Союзе. Среди других программистских сообществ они формировались у нас в Москве, в Санкт-Петербурге, в Киеве, в
прибалтийских республиках, столицах, в основном это такие как бы крупные программистские школы, но и за рубежом. Вот недавно я получила рассекреченные документы из Национального архива Соединенных Штатов в Вашингтоне. Значит, Госдепартамент в 1962 году рассматривал, вернее, одобрил приглашение трех университетов американских, приглашение Андрея Петровича для чтения лекций, для работы, то есть от нескольких недель до полугода. Ну, естественно, никуда он не поехал, никто его туда не пустил. Да и 62-й год, мы знаем, что такое 62-й год, Карибский кризис. Первый раз в Штаты он поехал в 65-м году на Конгресс Международной Федерации по обработке информации, как раз вот с докладом об Альфе и других проектах своего отдела и вычислительного центра. Это была воистину триумфальная поездка, которая чуть не закончилась трагически для него, потому что он позволил себе там несколько высказываний, не, так скажем, лицеприятных в адрес нашей ламповой вычислительной техники. Вернувшись из Америки, он получил гневное письмо академика Келдыша, на которое ответил, в общем-то, в достаточно наступательном тоне, слава богу, и написал 300-страничный отчет один об этой поездке. В общем, он настаивал на том, что с Америкой нужно сотрудничать, особенно вот в условиях, так сказать, нашего уже наметившегося отставания. Я сказала о первом проекте «Альфа». Второй был проект «Бета», но это не аббревиатура. Просто второй проект. И как по писаному, согласно известной монографии Фредерика Брукса «Мифический человек и месяц», второй проект оказался менее удачным, более сложным. Если в «Альфе» реализовывался один язык программирования, то в «Бете» их реализовывалось три. Состав языков менялся, но, тем не менее, проект продлился практически 15 лет. Над ним даже надсмехались, и как аббревиатуру его расшифровывали, «Большая Ершовская трансляторная авантюра «Бета». Но, тем не менее, проект был реализован и не только здесь, в стране. Один из его сотрудников Ершова, эмигрировавший в Соединенные Штаты, реализовал этот проект уже там как инженерный. Если у нас это был инженерно-научный проект, то там он был чисто инженерный. Вот, собственно, такие проекты, и удачные, и неудачные, легли в основу школы программирования. Они уже заговорили в 60-е годы, и особенно конкретно было сказано, что сформировалась школа на защите уже кандидатской диссертации Ершова в 62-м году, в 67-м была докторская, в 71-м он стал членом-корреспондентом, в 84-м – академиком. Нужно сказать, что Ершовскую школу программирования формировали и очень плотные международные связи. И вот тот, кто занимается программированием, конечно, знает эти имена и Джона Маккарти, и Дениса Бьернера, и Эдгара Дейкстры, и Джекоба Шварца, Никлауса Вирта, Джека Денниса. Ну, в общем, практически все эти люди были здесь. Приезжали с лекциями, приезжали сотрудничать в проектах. Маккарти даже планировал на год сюда проект. Маккарти, я скажу, что это создатель языка Lisp. Это 56-й год, но сейчас Lisp переживает вторую жизнь, насколько мне известно. И термин «искусственный интеллект» – это тоже изобретение Маккарти. Он планировал сюда приехать на целый год преподавать, но это не случилось из-за афганских событий. Многие годы мы проводили, вот уже после кончины Ершова в 88-м году, международную конференцию его памяти, и всегда на ней выступали ведущие программисты всего мира. Ну, кто мог приехать, и были и теоретики, и практики, то есть на конференции обсуждались не только теоретические вопросы, но и была секция, например, наукоемкое программное обеспечение. То есть то, что используется, так сказать, в прикладных разработках.
В 80-м году Андрей Петрович Ершов, как один из организаторов очень большого, тогда был большой собран Международный конгресс Федерации по обработке информации, он проходил в Японии и в Австралии, был награжден серебряным сердечником за, так сказать, свою организационную работу. В конце 80-х годов Япония выдвинула лозунг создания ИВМ пятого поколения, такой был проект, собственно, на который откликнулись не только зарубежные страны многие, но и в Советском Союзе, и был даже создан специальный временно-научно-технический коллектив «Старт», который возглавил ученик Андрея Петровича Вадим Котов, и за три года в «Старте» был разработан и макет «Супер-ИВМ», и очень богатое программное обеспечение. После завершения проекта многие министерства и авиационной промышленности, машиностроения и среднего машиностроения были готовы дальше сотрудничать вот с этим коллективом, чтобы создавать эти машины. Но, к сожалению, наступала уже другая эпоха. Разрывались экономические связи, например, часть организаций, которые сотрудничали со «Стартом», разрабатывали микроэлементную базу, оказались вообще в других государствах. В Киеве, например, часть сотрудников в Эстонии, те, кто участвовал в «Старте». В общем, связи прервались, и работа закончилась, но «Старт» положил начало нашему институту. В 1990 году был создан Институт систем информатики Сибирского отделения Академии наук, который сейчас носит имя Андрея Петровича Ершова. А что же сам Ершов? В 84-88 годах, вплоть до своей кончины, Андрей Петрович возглавил национальную программу информатизации образования. Наши власти решили, что информатику нужно вводить как предмет в школы. Для этого нужна была соответствующая концепция, для этого нужны были соответствующие постановления, опять же, Совета министров и ЦК. Для этого нужно было разработать санитарные нормы работы соответствующих кабинетов, нужна была соответствующая техника, нужны были учебники – не только для учащихся, но и для учителей. И вот этим всем руководил Андрей Петрович Ершов. Его команда была относительно небольшой. Здесь в Новосибирске несколько человек и в Москве. Но поддержка была достаточно мощная на уровне правительства. Я даже знаю, что с Горбачевым встречался Андрей Петрович. В свое время было обсуждение всех этих вопросов по информатизации образования. И самое главное, что учебные пособия для школьников и учителей были разработаны командой Ершова, и они были переведены, вот эти книжки, на языки всех республик, так скажем, Советского Союза. На молдавский, украинский, эстонский, таджикский и так далее. Все. Нужно сказать, что вот эту работу, гигантскую работу, Ершов проводил уже смертельно больной. В 85-м году ему диагностировали рак, прооперировали его. Некоторое время он неплохо себя чувствовал. Ну вот, тем не менее, 88-й год. Он еще совершил поездку за рубеж на международную конференцию по школьной информатике, в которой, в общем-то, Советский Союз был в числе передовых. В Соединенных Штатах написана диссертация одной исследовательницы по истории школьной информатики. И она как раз сравнивает там три страны. Это Соединенные Штаты, Франция и Советский Союз, естественно, вот эта вот программа Ершова. Как я уже сказала, отдел программирования Ершова начался с работ в области автоматизации программирования. И в основном вот работы по теории программирования были в тренде
у этого отдела, и таким же образом сформировался и наш институт, который, сотрудники которого ведут работы в области параллельного программирования, верификации программ, формальных программ, сетей Петри и прочей сложной работы, которую они выполняют. Но есть и одна история, которая связана, можно сказать, с прикладным программированием. Это создание информационных систем, поддерживающих историю информатики. Когда только появился интернет в середине 90-х годов, естественно, мы все были впечатлены этими возможностями, которые он предоставлял, особенно дистанционной работе, почтовым связям и так далее. А у нас в мемориальной библиотеке Ершова хранится его гигантский архив. Это свыше 500 дел документов, в которых его переписка с отечественными, зарубежными программистами, документы по организации конференций, рукописи его работ, материалы командировок различных, в которых он был. В общем, вы знаете, я без преувеличения скажу, что вся история советской информатики, советского программирования, по большей части, собрана в этом архиве. И вот где-то на рубеже 90-х, 2000-х нам предложили создать электронный архив. Программисты нашего института сделали соответствующую информационную систему, и весь архив теперь оцифрован. И вот те диссертации, те статьи, о которых я говорила, они выходят всегда практически с использованием этих материалов. Мы продолжаем эту работу архивную, собираем теперь уже материалы по истории науки в Сибири. У нас собрано где-то в районе 30 тысяч, наверное, различных фотографий по истории науки, сотни тысяч насчитывает архив открытый, где собраны документы выдающихся ученых сибирского отделения, в частности, вот материалы, например, учителя Ершова Алексея Андреевича Липунова. И очень интересная там коллекция, это его фронтовые письма, где-то 1600 документов примерно. Материалы нашего известного социолога Татьяна Ивановна Заславская, академика. Вот сейчас мы их обрабатываем, мы их буквально летом получили. Очень интересные документы Валентина Афанасьевича Каптюга, одного из председателей сибирского отделения. Нужно сказать, что Каптюг большое внимание уделял экологии, устойчивому развитию. И вот эти документы сейчас практически тоже все оцифрованы. Ну и так далее. Если говорить о школе Ершова в части программирования, то тут нельзя не упомянуть летнюю школу юных программистов. Она работает с 1976 года. Поначалу это был небольшой поток, ведь тогда не было персоналок. Были только большие электронно-вычислительные машины, которые стояли действительно в крупных учреждениях, как вот и в вычислительном центре. И где простой человек мог с ними познакомиться? Только так. И вот Ершов, его сотрудники придумали летнюю школу, в которую собирали ребят, интересующихся программированием со всей страны. Они приезжали сюда, здесь жили или в общежитиях вот физмат-школы, или в каких-то пионерских лагерях. Ну, а на машины, работать на машинах или показывать хотя бы машины, и объяснять им работу машин, их привозили в вычислительный центр. Ну, уже попозже появились и персоналки у них, конечно, где они могли более, так сказать, плотно общаться с электронно-вычислительными машинами. В какой-то момент эта школа приобрела всесоюзное значение, до 200 человек собирала со всего Союза. Приезжали и участники из социалистических стран сюда. Кстати, на одной из школ выступал Джон Маккарти, рассказывал об искусственном интеллекте юным программистам. Это был, по-моему, 87-й год.
И сейчас школы продолжают работать. Нужно сказать, что некоторые сотрудники нашего института, выпускники этой школы, в частности, вот завуч Татьяна Ивановна Тихонова, которая руководит этой школой уже много лет, одна из них, Лидия Васильевна Городняя, наш сотрудник, Юрий Алексеевич Загорулько, руководитель лаборатории искусственного интеллекта. И так далее. В общем, история не заканчивается нашей школы программирования, хотя институт небольшой, но вот такой интересный.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Меня зовут Баченина Мария. В гостях сегодня доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики океана МФТИ, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии Российской академии наук Владимир Жмур. Владимир Владимирович, добро пожаловать. Здравствуйте.
3: Здравствуйте всем.
2: Друзья, сегодня будем говорить о теме, на которую кто только не высказывался, кто только не читал и что только не читал. Это Бермудский треугольник. Владимир Владимирович, а вот туда вообще возможно так вплыть и выплыть? Вы же там бывали? То есть
3: да,
2: бывают счастливые случаи?
3: Да, я там был 5 раз на научных экспедициях. Мы вплывали и выплывали спокойно, и без всяких фокусов все происходило очень мирно.
2: А вот первое упоминание я читала, что было от руки Христофора Ивановича Колумба. Ну, это я его так ласково называю. Он что-то там тоже странное заметил?
3: Совершенно верно. Колумб, когда он искал Индию, а нашел Америку, вот он по той территории проплывал, и он там некоторые странные вещи заметил. Ну, первое, что там было очень странное свечение воды. Сейчас трудно сказать, что это такое.
2: То ли водоросли, то ли рыбы, да?
3: Возможно, вот микроорганизмы, которые во время какого-то движения воды начинают светиться, возможно. Но сейчас это трудно сказать.
2: Да, знает.
3: Ну, кроме того, там огни святого Эльма.
2: А они там возникают,
3: они
2: да?
3: Они там возникают. И большое количество водорослей, которые он там увидел, таких водорослей больше нигде нет, только в тех краях. Это огромные, длинные, плавающие по поверхности.
2: Угу.
3: Ну, в те времена обязательно нужно было на водоросли обращать внимание, потому что корабли-то были маленькие, мощность у них была маленькая, они могли просто запутаться в этих водорослях.
2: Ну, вообще, нам еще по книгам Беляева известно, как, сколько там и каких водорослей. Да, Саргассово море, остров погибших кораблей. Это же, ух, наше детство. А первое, с чего началась дурная слава этого района? Давайте я обозначу, что это за район. Это район в Саргассовом море, и это район, ограниченный треугольником, хотя я тут еще буду интересоваться, что за геометрия там. Так вот, вершины. Майами, Бермудский остров и Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Ну вот пока так, чтобы вы сориентировались в пространстве.
3: Да, правильно.
2: И все-таки первое, с чего началась дурная слава, страшилки, легенды?
3: Значит,
2: вот
3: дурная слава началась, как обычно, со СМИ у нас.
2: Ну,
3: это всегда как.
2: Кто на что учился, как говорится.
3: Некий автор Винсент Гаддис написал статью под названием «Бермудский треугольник логова дьявола в скобках смерти».
2: Ой, это какой у нас год-то был?
3: Это год был 60-е годы прошлого столетия.
2: Так.
3: В 60-х годах. На статью особенно внимания не обратили, а вот слово «Бермудский треугольник»,
2: запомнилось,
3: «логово дьявола», вот это прицепилось. Но такую славу, такую скандальную славу принесла другая книга уже. Автор Чарльз Берлиц. Он опубликовал книгу, в которой рассказал про, ну, более-менее все известные случаи, когда корабли тонули или исчезали, самолеты тоже исчезали. И эта книга была хорошо написана. Ее много людей прочло, и вот вокруг с этого момента начинаются все-все истории и весь интерес, который был поднят. И это 70-е годы уже, то есть лет через 10 после первого упоминания вот в статье.
2: Ну вот смотрите, прошло уже достаточно много лет, и на календаре 21 век. Очень мощные, техничные средства связи, средства обнаружения. А они по-прежнему там пропадают? И вообще, кто они? Это ведь и самолеты, и корабли, правильно?
3: Да, они по-прежнему пропадают. Но если уж сразу начинать оправдываться, то они пропадают везде.
2: Да.
3: Не только в треугольник.
2: Вот они поэтому в энциклопедиях
3: везде
2: и пишут, якобы обладающий мистической,
3: да,
2: такой.
3: Просто как только что-то пропадает в Бермудском треугольнике, это вызывает особый интерес. На самом деле аналогичный треугольник тоже есть в Тихом океане.
2: Угу.
3: Там японцы вот его
2: точно,
3: вокруг него.
2: Чёртово море, что ли? Или
3: так, я не могу назвать, да. Но я знаю.
2: Вот эта дыра, я тоже про нее читал, там такая же история.
3: Там такая же история, да. Ну, а, скажем, место, где больше всего кораблей тонут, это пролив Ла-Манш.
2: Угу.
3: Но там все видно, и любая неприятность... Даже если корабль сам не успеет подать знак СОС или еще чего, там много других, которые начнут спасать или, по крайней мере, передадут, что этот корабль утонул.
2: Ну, я так понимаю, что здесь вся история заключается не в количестве, а в качестве. Корабли, как вы сказали, гибнут везде, и самолеты тоже, а здесь их просто не находят.
3: Да.
2: Вот дьявольщина здесь, в этом заключается?
3: Дьявольщина именно здесь, вот в этом месте. Что их не находят? Но, вы знаете, если потонула лодка подводная, корабль потонул, в любом другом месте, ее тоже не найдут. Это очень тяжелое дело найти. Даже когда известно, куда что упало, даже вот самолеты падают, их очень трудно найти.
2: Ну, находят же, а здесь вообще никогда ничего не находили? Или все-таки были
3: находки? Нет, почему? Находили.
2: Бывали.
3: Да, бывали.
2: Ну, в общем,
3: да.
2: Как-то мы движемся к тому, что все объяснимо, и непонятно, почему народ вот столько мистики напускает вокруг Бермудского треугольника. Но еще не вечер, друзья мои. Самолеты пропадали с людьми?
3: Да, конечно, с людьми. Самолеты, к сожалению, они только с людьми-то и пропадают. Потому что там высадить негде, и пропадают. Вот самое такое, ну, пожалуй, начало самолета пропадания, угу. Это было в 1945 году, в декабре, когда 5 американских бомбардировщиков-торпедоносцев вышли на тренировочные полеты в Бермудском треугольнике, летали над морем, и все пропали. Все
2: то есть это просто были учебные, да, такие
3: это
2: полеты?
3: Это были учебные,
2: да,
3: полеты.
2: Не боевые вылеты.
3: И поскольку сразу 5 самолетов пропало, и все военные, то, конечно, их пытались найти, искать, и не нашли. Мало того, в поиске, когда послали другие самолеты, то из тех, кого послали вслед, еще один пропал.
2: Ого!
3: И тоже бесследно, непонятно где. У руководителя вот этого звена была неисправленная аппаратура, по которой он летел. И вот это привело к тому, что он не понимал, в какую он сторону летит. А ему подчинялись остальные были подчиненные. Они разговаривали, что мы летим куда-то не туда, а он был такой упорный.
2: Решительный,
3: да.
2: И
3: увел их вместо того, чтобы к берегу, увел в море. У них кончилось топливо, просто топливо кончилось, они упали все в воду. Считается, что в том районе, в районе вот Бермудского треугольника, есть скопление метана, такой геологический метан, угу. Который сочится из
2: дна морского.
3: Морского дна, да. А сам он по себе, вот там когда-то или в течение какого-то времени создался. Возможно, там есть полости, заполненные метаном. Возможно.
2: То есть вы имеете в виду, это вот, чтобы слушатели представили, это в толще воды плавают гигантские пузыри?
3: Нет.
2: Тогда
3: они
2: что это?
3: В дне.
2: А, в дне. Все, я поняла.
3: Такие...
2: И когда это происходит, это бум,
3: и вот когда-то, да, вдруг проламывается эта крышка у этого, и этот пузырь начинает всплывать. Значит, он может всплывать большим объемом и подходит к поверхности, то образуется такая яма, в которую корабль просто может упасть, и сверху схлопнется вот вода окружающая, и все, там ничего не успеет сделать. Второй вариант – это лучше всего назвать эффект шампанского. То есть когда мелкие пузыри, вот этот большой пузырь разбивается на кучу мелких, и вот их много, и тогда плотность воды уменьшается, и выталкивающая сила, которая поддерживает этот корабль, она уменьшается, и корабль проваливается в этом шампанском, ну и все, потом он оттуда уже не выберется.
2: Вот так и говорят, как есть выражение, потонул в вине, а тут ушел под шампанское.
3: Да.
2: А что касается так называемых кротовых нор или червоточин, то, что мы связываем чаще всего с черными дырами в космосе, то там же тоже какая-то история была, что заплывешь, а выплывешь вообще совершенно другом краю света.
3: Это еще один интересный рассказ, значит, который вот, ну, нужно сказать, что такое кротовья нора, иначе рассказывать тяжело.
2: Да.
3: Это в пространстве есть такой туннель в пространстве, который соединяет дальние точки, но близко соединяет. И предполагается, что это может быть один конец на Земле, а другой где-нибудь в космосе, на другой звезде, в другой галактике и так далее. И вот по этой норе, если идти, то это быстро, маленькое расстояние, а если снаружи,
2: поверху, да.
3: поверху, то это очень огромное расстояние. Вот предполагается, что там тоже есть кротовья норы. Они же называются порталы в другие миры, они же называются туннели в другой мир. Значит, вот эти все рассказы тоже существуют. Они существуют, ну, я понимаю, для интереса читателей, потому что прочесть это очень интересно.
2: Владимир Владимирович, прервемся, продолжим буквально через несколько мгновений. Океанолог Владимир Жмур, речь идет сегодня о Бермудском треугольнике. Не теряйтесь, мы вернемся.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир в студии «Комсомольской правды». Доктор физико-математических наук, профессор, завкафедры термогидромеханики океана МФТИ, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии РАН Владимир Жмур. Владимир Владимирович, остановились мы на некоторых гипотезах пропажи кораблей и... А вот, кстати, про самолеты-то тут еще надо доспросить. Тем не менее, вот вы сказали уже про метановые пузыри и про эффект шампанского, когда плотность воды настолько мала, что корабль теряет плавучесть. А как вы прокомментируете эти две гипотезы? Это из ряда сумасшедших или нормально?
3: Это нормально.
2: Это нормально, здравые
3: это
2: такие,
3: здравые,
2: да, гипотезы?
3: Здравые гипотезы, да.
2: Хорошо, хорошо.
3: То есть они реальные. И подобные вещи экспериментально можно наблюдать. Вот есть еще одно интересное явление, которое там же наблюдалось. Это исчезновение людей с кораблей. То есть когда корабль есть, он не потонул, а людей на нем нет.
2: В общем, призрак такой, корабль.
3: Вот корабль-призрак. Вот, да, корабль-призрак.
2: Ой, это даже страшно, мне кажется,
3: и,
2: как-то.
3: Вот подобные вещи, их неоднократно это наблюдалось.
2: Именно там?
3: Ну, на самом деле, везде.
2: Понятно.
3: Но там, там просто об этом разговору
2: там
3: больше.
2: Там жирным шрифтом,
3: да,
2: красным,
3: абсолютно,
2: да?
3: Абсолютно верно, да. Конечно, страшно, что идет корабль. Причем ряд кораблей были вот такое впечатление, что люди... просто быстренько собрались, не взяли ни одежды, ничего, просто прыгнули за борт. Ну, например, там еда расставлена.
2: То есть в одну секунду как бы это произошло. А что же могло произойти?
3: Значит, гипотеза такая, и, скорее всего, она тоже справедливая и разумная. Есть такое понятие «голос моря».
2: Так.
3: Значит, это волны, ветер создают... низкочастотные колебания воздушные.
2: А, я знаю, это инфразвук называется.
3: Инфразвук, да.
2: Да.
3: И вот
2: да,
3: этот
2: да.
3: инфразвук, он там порядка 10 Гц, и он действует, там чуть-чуть плавает эта частота, на мозги действует, на печень,
2: еще
3: на что-то.
2: То есть давайте для слушателей объясним. Это что-то, мы вообще с вами не слышим. Так слоны
3: да.
2: и, по-моему, киты общаются вот на этой частоте. Но дело не в этом. Дело в том, что мы не слышим, но чувствуем. И вот ходят слухи, что когда мы подвержены вот этим ультрадлинным, я бы сказала, волнам, мы как-то начинаем все трепетать внутри, немножечко сходить с ума можем.
3: Абсолютно
2: это правда?
3: Верно,
2: да.
3: Да,
2: ну вот где-то у меня это в голове
3: есть частота,
2: осталось.
3: Которая действует на людей очень неблагоприятно.
2: Ага.
3: И когда человек, он даже не понимает, что происходит, у него начинается сильная тревога, паника, и в этот момент он может выпрыгнуть за борт, действительно.
2: Ох.
3: И ничего в этом...
2: И это физическое явление, которое с научной точки зрения является абсолютно нормальным. Правильно?
3: Нормальным, да.
2: Так, а еще да. что там говорят?
3: Это место, где очень много торнадо образуется, и всякого рода циклонов тропических. Это очень мощные такие образования, которые крутят воздух, и они могут поднять небольшие лодки, небольшие шхуны прямо в воздух, утащить наверх. И, кстати, метан, он тоже поднимается в воздух. Если самолет летит, попадает в метан, он чуть-чуть другой плотности, подъемная сила изменяется. самолет может там падать просто в этом метане.
2: А я, знаете, где-то встречала информацию, что там начинаются очень сильно шалить электроника, радиоэлектроника, вот эти средства связи.
3: Это... Да, это связано с какими-то электрическими эффектами, которые вот во время этих бурь, тайфунов, это может проявиться. Кроме того, эта зона еще сама по себе аномальная по магнитному свойству. Там магнитный компас не показывает на север.
2: Знакомая история, я просто показывает... родом из Курска.
3: Во-во-во, да. Как Курская магнитная аномалия, здесь аномалия Бермудская. Поэтому само направление уже теряется у летчиков, например, и нужно поправки вводить. Ну и всплески всякие связаны уже с другими быстро проходящими процессами. Это вот всякие грозы, они могут приводить к выходу электроники из строя.
2: Но вот если мы говорим о ненормальной погоде, то может она быть, потому что я вот все-таки современный мир рассматриваю, то может быть как она настолько неожиданная, что не успевают подготовиться? Ведь, в общем, бывает ли супер неожиданный шторм? Какой-то такой, знаете, быстро налетел, все разрушило, улетел.
3: Ну, вот я бы тогда так сказал. Бывают ли такие штормы, которые мы прозевали как они образовались. Вот это вот образование их мы можем прозевать. Дело в том, что вот эти вот штормы – это резкое, в пространстве резкое изменение характеристик. И вот когда начинается так называемое явление сильного изменения каких-то свойств. Вот рядом с этими сильными изменениями свойств обязательно ветер, и возможные еще какие-то еще дополнительные всякие явления.
2: Но разве корабль не может визуально? Мы в кино видели, как подходит шторм.
3: Это он видит, корабль видит. Вот так, чтобы прям корабль не видел, и вдруг он в 100 метрах возник, нет, это невозможно.
2: А, кстати, как далеко видит корабль приближение шторма?
3: Километров 10 видит.
2: Горизонт уже всё.
3: А дальше горизонт уходит, горизонт уходит за горизонт.
2: Да, там дальше земля пошла кругло. Чуть-чуть вниз.
3: Да, вот километров 10 видно.
2: Ага, как интересно. А я встречала еще такое словосочетание, как волноубийцы. Но я так подумала, что это, знаете, как чудо-юдо-рыбакит. Или действительно у ученых есть такая история?
3: Есть название такое, красивое название.
2: Очень красивое, да.
3: И оно очень прижилось именно в русском языке. Потому что вообще-то их по-всякому называют. Это аномально высокие волны. По формальным таким признакам, это волна, которая выше тех волн, которые считаются высокими, еще процентов на 30.
2: А какие волны считаются высокими?
3: Ну, метров 10 – это высокая волна.
2: 10 – это сколько этажей-то?
3: Три
2: этажа.
3: Это три этажа, три этажа только от нулевой поверхности.
2: Да.
3: А еще вниз три этажа. Если вот весь размах волны, то и будет 6
2: этажей. А тут получается еще плюс 20, еще, просто все 8-10 этажей?
3: 8-10 этажей, да.
2: Боже
3: и вот
2: мой.
3: Эта волна большая уже, сильно большая. И она образуется, в общем, довольно редко. И она может родиться и быстро исчезнуть. Так что вот так, чтобы оказалось, что в этом месте оказался еще и корабль, это явление довольно редкое. Но попадали случаи. Вот на корабле, на котором я прям находился, такая волна ударила в борт.
2: Да вы что?
3: И погнула нашу же такую толстую железку. Выгнуть ее назад мы не могли.
2: А вот было такое, наверное, научно-исследовательское судно, да?
3: Да, это крупное научно-исследовательское
2: судно. Ну, это легко представить, как они обычно выглядят.
3: Это длина метров 100, чуть-чуть больше. Вот волнубийц не видел, но я знаю людей, которые их регистрируют, их со спутников регистрируют и другими способами и объясняют, откуда и что получилось. Значит, если так вкратце, то волны, складываясь друг с другом в силу всяких эффектов гидродинамических, могут в каком-нибудь месте резко усилиться, собраться в одну кучу. И если они еще находятся на течении, то при движении против течения они дополнительно усиливаются. И вот это приводит к тому, что вдруг образовалась, резко образовалась такая гора воды, которая действительно она образовывается и потом исчезает.
2: Но резко это в буквально считанные минуты, вы хотите сказать?
3: Да, да, да, вот так вот.
2: Удивительно и страшно.
3: Да.
2: И страшно, действительно. А вообще вот погружения там были? Подводные исследования были?
3: Да, подводные исследования были. Бермудский треугольник, в общем, это территория Соединенных Штатов, которые там все время пасутся, и вокруг больше нет никого, кто бы там что-либо хотел исследовать. И вот все проблемы начались с Бермудским треугольником, исследовательская часть, время кубинского кризиса, когда стали внимательнее там подводные лодки ходить, искать, смотреть, что там на дну, на дне. Вдруг там Советский Союз поставил какие-то ракеты донные. И вот они там стали находить какие-то странные образования. Но поскольку из подводной лодки не выглянешь и там не больно посмотришь, а в те годы, это 60-е годы, тогда вообще там не было аппаратов,
2: были с этим, да.
3: Аппаратов не было, то предположительно находили подводные города.
2: Ух ты!
3: И эти подводные города интерпретировали как Атлантида. Ну, вполне возможно, что это так, но потом их никто не видел. Найти под водой что-либо найти второй раз очень тяжело.
2: А почему?
3: Очень трудно выйти по координатам, по заданным координатам. Подводная лодка не имеет такой точности, как GPS сейчас. Она очень такая грубоватая по определению местоположения, в те времена было. И даже там якобы находили пирамиды. Вот отсюда, от подводных городов и пирамид, пошла целая ветвь таких соображений уже мистического плана.
2: Спасибо огромное. Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики океана МФТИ, заведующий лабораторией морских течений Института океанологии РАН. Владимир Жмур сегодня был в эфире «Комсомольской правды».
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Почему публике нравятся отрицательные герои? Почему зрители готовы сопереживать Дарту Вейдеру, Драко Малфою, Джокеру или профессору Мориарти?
3: Это был не комплимент.
2: Может быть, дело в притягательности запретного плода, в том, что глубоко в каждом из нас живет подавленное стремление нарушать правила. Познакомьтесь, древнеегипетский плохой парень. Возможно, даже древнейший плохой парень в истории. Взяточник, вор, насильник и убийца. И одновременно один из самых известных древних египтян не царской и не знатной крови. В отличие от перечисленных кинозлодеев, он вполне реален. 3200 лет назад египтянин по имени Панеп был настоящим отморозком.
4: Я сам опасный.
2: Он родился в поселке строителей гробниц Сет-Маат примерно в 1244 году до нашей эры, во время правления Рамсеса II. Я кратко познакомил вас с Панепом в одном из прошлых видео, где рассказывал о поселке строителей гробниц в Фивах и об огромном массиве текстов, попавшем в руки археологов. Здесь все еще можно пройти по улицам 3000-летней давности. Я упомянул имя Панепа в связи с доносом, в котором рабочего обвиняли в связях с замужними женщинами.
5: Панеп спал с госпожой Туей, когда она была женой рабочего Кенны. Он спал с госпожой Хель, когда она была женой Пен-Дуа. Он спал с госпожой Хель, когда она была с Хаси-Сунеп-Эфом. И когда он переспал с Хель, он переспал с Упхет, ее дочерью.
2: Забавно, что в комментариях к видео многие высказывались в защиту Панеба. Некоторые даже восхитились его поведением. А парень-то не промах. Ну а что такого? Просто он не любил спать один.
6: Дело молодое.
2: Увы, прелюбодеяние не единственное и не самое страшное обвинение, выдвинутое против Панеба. Но познакомимся с нашим героем поближе. Панеп – один из 4 или 5 детей, родившихся в семье рабочего Неферсенута и его жены Иуи. Отец Панеба был потомственным каменотесом, и его семейство занималось вырубанием гробниц со времен царя Хорэмхеба. Бригаду, в которой работал отец Панеба, возглавлял Неферхотеп. Речь идет о так называемой бригаде правой стороны. Напомню, что в гробнице работали 2 бригады, оформлявшие каждая свою сторону царской усыпальницы, и у каждой был свой бригадир. Когда рабочий Неферсенут умер, бригадир Неферхотеп, у которого не было собственных детей, усыновил сына своего друга и сделал Панеба своим наследником. Когда приемному отцу Неферхотепу было уже около 80 лет, он был убит при не до конца ясных обстоятельствах. Загадочная история.
7: Он испарился.
2: Произошло это в смутное время, когда правлению царя Сети II в Фивах угрожал его конкурент в Верхнем Египте Аменмес, так что убийство может быть связано с происходившими тогда беспорядками. Известно, что Неферхотеп был довольно богатым человеком, носил тонкие льняные одежды, пил вино и мог время от времени позволить себе даже забивать корову ради еды.
8: Мне там попал, где очень много красивые эксклюзивные шмотки бывает.
2: Панеп не только унаследовал богатство приемного отца, но и занял освободившееся место бригадира. Первые свидетельства о Панебе появляются на 66-м году правления Рамсеса II, когда Панеп и его жена Оабет выступили свидетелями при заключении некой сделки. В этом же документе также упоминается их старший сын Аапехте. Кроме того, у Панеба и Оабет было как минимум 3 других сыновей и 6 дочерей. Все они фигурируют в текстах из гробницы Панеба. Панеп построил свою гробницу, вероятно, во время правления Мернептаха, сына Рамсеса II. Но некоторые египтологи полагают, что он строил гораздо большую и более впечатляющую гробницу, которая, вероятно, так и не была завершена и до сих пор не найдена. У четкого бригадира должна быть четкая гробница. Имя Панеба известно египтологам по ряду источников. Это 32 остракона и папируса, а также, как уже говорилось, собственная гробница Панеба, гробница его отца, 4 стелы, а также 5 граффити из Долины Царей.

0: Согласно большинству сохранившихся документов, Панеп был вполне типичным жителем поселка, благочестиво поклонялся богам и добросовестно выполнял свою работу. Известно, что в то время, когда Панеп служил бригадиром, его команда вывезла 1170 тонн камня при строительстве гробницы Сети II и 2160 тонн при сооружении усыпальницы Септаха. Внушительная работа проделана. А Панеп всего лишь скромный селянин, семьянин, бригадир.
1: Гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
0: На одном из остроконов зафиксировано, что Панеп заплатил рабочему 1,5 мешка зерна за строительство мастерской или кладовой и за установку дополнительной стенки в задней части его дома. Парень обустраивал свой быт, перестраивал казенный типовой таунхаус, предоставленный ему государством. Если вы хотите поддержать наш проект, подпишитесь на наш Boosty. А еще лучше, купите билет на форум «Ученые против мифов», который будет 6-7 апреля в Москве. Будучи бригадиром, Панеп исполнял обязанности судьи и входил в поселковый совет старейшин. Найдены протоколы судебных заседаний, в которых участвовал Панеп, в том числе дело о клевете. Несколько рабочих заявили, что второй бригадир, Хайи, произнес проклятие в адрес царя Сети II. Бригадир, в свою очередь, обвинил рабочих в клевете. Рабочих наказали, дело замяли.
2: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
0: Однако прославил Панеба так называемый папирус Солта номер 124. Этот документ британский любитель древности Генри Солт раздобыл Дейр Эль-Медине еще в 1816 году. Папирус переводился несколько раз. Я знаком с его текстом по переводу, сделанным в 1929 году Ярославом Черны. Документ хранится сейчас в Британском музее. Это кусок папируса, исписанный иеротическим письмом в две колонки с обеих сторон. Как вы уже догадались, это и есть тот самый донос. Рабочий Аменнахт сообщает визирю о недостойном и преступном поведении бригадира Панеба. Судя по всему, у Аменнахта имелся сильный личный мотив стучать на бригадира.
3: Такую личную неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
0: Аменнахт был младшим братом Неферхотепа, отчима Панеба. После смерти брата Аменнахт претендовал на должность бригадира. До этого момента три поколения бригадиров принадлежали этой семье. Но выскочка Панеп обошел его, и по мнению Аменнахта это не было случайностью. Первое обвинение, которое он бросает в тексте, в том, что Панеп подкупил визиря, принимавшего решение. В папирусе говорится, что в качестве взятки Панеп вручил визирю 5 рабов, доставшихся ему по наследству от приемного отца. Упоминаются и иные подарки.
4: 20 варан.
5: 25.
4: 20, 20.
0: К обвинениям в подкупе добавляется изготовление плетеной кровати для главного жреца храма Амона, работа, которую выполняли подчиненные Панеба. Вероятно, это был еще один подарок в обмен на некие блага. А мы переходим ко второму пункту обвинений. Использование служебного положения в личных целях. По словам Аменнахта, Панеп, став начальником, не церемонясь заставлял рабочих своей бригады выполнять для него различные работы. Ну, например, строить личную гробницу Панепа. Жены рабочих ткали для бригадира одежду, а один из подчиненных по имени Небнефер 3 месяца ухаживал за бригадировым валом. Мало того, при строительстве своей гробницы Панеп напропалую пользовался ценными казенными инструментами, кирками и зубилами, которые уносил с места работы. Одно большое зубило он даже сломал, а второе рабочие искали месяц, прежде чем бригадир тайком принес его назад. Но это еще полбеды. Панеп обвиняется в воровстве, причем из царской могилы. Камень из стены, снесенный в гробнице Сети II, он использовал для постройки 4 колонн в собственной гробнице и снова принудил участвовать в этом своих подчиненных. Аменнахт перечисляет их имена. Кроме того, из погребения одной из дочерей Рамсеса II Панеп спер мумифицированного гуся. А из гробницы своего коллеги Нахтмина позаимствовал кровать и прочие предметы. Обкрадывал он и другие могилы. При этом позже он клялся богами, что ничего не крал, так что становится еще и клятва преступником.
6: Их свободы не видать.
0: А из поминального храма царя Панеп позаимствовал чехол от колесницы, вино, масло и благовоние, что было явным святотатством. Вдобавок к этому, по словам Аменнахта, преступник взял вино свое и сел на саркофаг фараона, поступок, осквернявший святыню и оскорблявший богов. Сидеть свинцом на саркофаге царя – неслыханная дерзость. Аменнах приводит множество свидетельств о морального поведения Панеба. Мы уже знаем о сожительстве с тремя замужними женщинами. Причем, как говорится в тексте, против отца свидетельствовал его сын Аапехте. Тот якобы прибежал к охранникам поселка и, поклявшись богами, сообщил о похождениях отца, о его романах с госпожой Туей Хель и ее дочерью Упхет. Сын признался, что с Упхет переспал и он сам.
5: «Ты по что боярню обидел, смерть?»
0: С Хель у Панеба, судя по всему, была длительная связь, потому что она успела сменить двух мужей. Известно, что со вторым своим супругом, Хесису Неб-Эфом, она тоже развелась, и не потому ли, что изменяла ему? Надо добавить, что Хесису Неб-Эф начал свою жизнь как раб, но был усыновлен Неферхотепом, как и Панеб, и стал членом бригады. Судя по всему, у двух приемных сыновей были поводы для вражды. Мало того, Аменнах сообщает о насилии в отношении еще одной женщины по имени Иемуау. Из текста следует, что Панеб забрал ее одежду, бросил ее на стену и изнасиловал. Дальше больше.
2: Это был жесток, коварный деспот, тиранил жену, детей.
0: Панеб, неуравновешенный и совершенно необузданный человек, постоянно избивал рабочих на вечеринке. Забрался на стену и бросал в людей кирпичами, а некоторым коллегам угрожал убийством, включая приемного отца. Он преследовал главного мастера Неферхотепа, моего брата, хотя именно он вырастил его. И он запер перед собой двери, и взял камень, и разбил двери, и люди поставили охранять Неферхотепа, потому что он сказал: «Я убью его ночью!» И он избил 9 человек в ту ночь. Неферхотеп якобы сообщал об этом инциденте визирю Аменемосу, и тот наказал Панеба. Но наглый бригадир пожаловался на несправедливое наказание самому фараону, и Аменмос был отстранен от должности. Наконец, если верить Аменнахту, Панеб реально замочил кого-то из жителей поселка. Именно он убил этих людей, чтобы они не смогли доложить фараону. Так заканчивается папирус. Может быть, и отчима он того?
7: Отец сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться.
0: В этот момент Панеб предстает перед нами эдаким воплощением древнего зла. Кстати, в англоязычных текстах бригады из Древнего Египта обозначаются словом «гэнг», так что можно считать Панеба настоящим древнеегипетским гангстером.
8: Вы гангстеры? Нет, мы египтяне.
0: Однако, если мы не пишем бульварный детектив из древнеегипетской жизни, а говорим об истории как о науке, давайте не раскрашивать все в черные или белые цвета. Стоит сделать важную оговорку. Отношение к тем или иным деяниям в Древнем Египте могли отличаться от привычного нам. Ну, например, взятка. Это слово в папирусе можно также истолковать как подарок. Известно, что жители поселка регулярно посылали подарки визирю, одаривали бригадиров и писцов, например, желая добиться для своего ребенка продвижения по службе.
9: Это не предложение, а подарок. Все налоги уплачены, деньги я все равно оставлю.
0: Во время кадровых сокращений визирю делали подношение просто в благодарность за то, что он не уволил этих рабочих, а уволил других. И этого никто не скрывал. О таких подарках есть многочисленные записи. Так что подкуп визиря не считался страшным преступлением, хотя и показывал некоторую аморальность Панеба. Аналогичные вещи можно сказать по поводу использования в личных целях рабочих бригады. Это было общей практикой. Согласно записям, бригадиры регулярно делали то же самое, и это даже значится в журнале причин отсутствия на работе. Для начальства изготавливали корзины, деревянные статуи и сундуки, кормили их валов и помогали строить гробницы. Ну, быть может, Панеб чересчур злостно эксплуатировал своих подчиненных, но это явно не тянуло на криминал. Да, секс с замужними женщинами и тем более изнасилование порицалось египетским обществом.
10: Это Уркин, насильник местный. Нехороший.
0: Кстати, в некоторых нынешних публикациях донос на Панеба называют древнейшим обвинением влиятельного человека в сексуальном насилии. Тема снова вызвала интерес в эпоху, когда высокопоставленных мужчин нередко привлекают к ответственности из-за сексуальных скандалов. Пришло время открыть, наконец, всю правду об этом грязном абьюзере Панебе. И, конечно, самое серьезное обвинение – кражи и убийства. Но возникает вопрос, касающийся всего папируса. Насколько правдивыми были обвинения Аменнахта? Американский египтолог Аль Бернс говорит, что хотя текст папируса выполнен хорошим почерком, по содержанию он довольно бессвязен. Похоже, обиженный пожилой Аменнахт диктовал писцу все плохое про Панеба, что ему приходило в голову, желая как можно сильнее очернить своего конкурента.
2: А я несчастный сирота! Меня обидели, обокрали, избили!
0: Египтолог отмечает, что соблазнение замужних женщин – типичный пункт в подобных обвинительных текстах. Такие же обвинения встречаются в ряде других случаев, и число соблазненных дам всегда равно трем. Не было ли это дежурной претензией, которая присочинялась, чтобы изобразить обвиняемого не просто нарушителем закона, но и аморальным типом? Справедливости ради, надо сказать, что Аменнахт не только пытался свести счеты с врагом, но и выполнял свою обязанность. Слуги места истины, как называли строители царских гробниц, приносили фараону присягу, в которой под страхом сурового наказания обязались сообщать о любых проступках и подозрительных событиях. Соответственно, правильный вопрос – а есть ли иные источники, которые подтверждали бы обвинения Аменнахта?
11: Какие ваши доказательства?
0: Что ж, такой источник есть, но он всего один. Существует более поздний протокол, относящийся к 29-му году правления Рамсеса III. В нем записаны обвинения, которые рабочий Пенанкет, между прочим, потомок Панеба, предъявляет двум бригадирам, присвоившим камень из царской гробницы, укравшим из храма быка и спавшим с замужними женщинами. Оцените, кстати, пассаж из этого документа. «И он спал с тремя замужними женщинами. С госпожой Менат, когда она была с Кенной, с госпожой Тайуэнес, когда она была с Нахтамоном, и с госпожой Тауретхотеп, когда она была с Пентауром». Где-то я уже слышал что-то очень похожее.
12: У вас тоже дежавю.
13: Алкаш.
0: Так вот, в этом протоколе рабочий говорит: «Итак, вы видели точку зрения визиря Хори относительно кражи камней, когда ему сказали, главный мастер Панеп заставлял людей уносить камни оттуда». Больше он, увы, ничего не сообщает, но здесь есть прозрачный намек на то, что Панеп был таки наказан за кражу из царской гробницы. Впрочем, что это было за наказание, неясно. По-видимому, после инцидента Панеп продолжал занимать пост бригадира. Ну, возможно, ему погрозили пальчиком. Примечательно, что ни в одном из найденных протоколов заседаний сельского суда нигде не упоминаются пьяные дебоши, драки и другие выходки Панеба, не говоря уже об обвинении в убийствах. При этом трудно поверить, что этот негодяй убил нескольких человек в небольшом поселке, и никто об этом не узнал. Возникает еще один резонный вопрос. А дошел ли составленный Аменнахтом донос до визиря? Возможно, что нет. Папирус ведь был найден в районе поселка, а значит, скорее всего, не покинул его пределов. Возникает даже мысль, что Панеп каким-то образом прознал про донос и...
14: И помните, у нас длинные руки.
0: Однако найденный документ вполне мог быть и копией, которую Аменнахт оставил себе. В пользу этой версии говорит то, что в начале текста нет длинного перечисления титулов визиря, которому адресовано послание. Обязательный атрибут подобных депеш. Но что же в итоге случилось с Панебом? Наказание было суровым. Его жестоко избили палками, отрезали ему нос и уши. Ну, это цитата из одной популярной статьи. На самом же деле судьба Панеба неизвестна. И он, и его сын исчезают из записей где-то между 1193 и 1185 годами до нашей эры, то есть вскоре после того, как был написан донос. Действительно существует версия, что Панеп был таки казнен. Дело в том, что найден острокон, датируемый 5-м годом правления Рамсеса III, в котором говорится об убийстве или казни бригадира, но имя не указано, так что это мог быть кто-то другой. Возраст Панеба к этому моменту приближался к 70 годам, так что вполне возможно, что он покинул этот свет мирно, без помощи палачей. Известно, во всяком случае, что доносчик Аменнахт не добился своего. После Панеба бригадиром был назначен человек по имени Анахт, совсем из другой семьи. Итак, Панеб вошел в историю как один из древнейших злодеев и преступников. Но справедливо ли это? Представьте, что потомки будут судить о вас по одной записке, составленной вашим главным хейтером. Подумайте, какими красками он напишет ваш портрет.
15: А в бар заходит... самый здоровенный мексиканец из всех, что мне доводилось видеть.
0: Будем помнить о том, что один из важнейших принципов исторического исследования – проверка достоверности одних источников другими. Был ли Панеп циничным карьеристом, убийцей или просто смутьяном, любившим выпить и погулять. А кто такой Аминнах? Честный рабочий, который не может молчать, видя несправедливость, или же завистник и клеветник? Надеюсь, рано или поздно в руки египтологов попадет еще один древний текст, который поможет прояснить ситуацию. Но, может быть, у вас есть своя версия событий? Кстати, пишут, что Панеп – герой серии книг «Камень света» писателя и египтолога Кристиана Жака. С вами был Александр Соколов-Кузнецов.

0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Зарплаты врачей в России превысили 100 тысяч рублей почти в половине регионов. Это данные Росстата за период с января по июнь. Год назад такие деньги получали лишь в четверти субъектов страны. Самые богатые медики на Чукотке и в Ямало-Ненецкой автономии. Они получают почти 300 тысяч рублей в месяц. В среднем по стране зарплата врачей достигла 121 тысячи, что почти в два раза больше среднемесячного дохода в России. Илон Маск рассчитывает, что в течение 10 лет импланты Neuralink внедрят в мозг миллионам людей. Первым добровольцем стал 29-летний Ноланд Арбо, парализованный из-за несчастного случая около 8 лет назад. После операции, сделанной в январе, он смог силой мысли управлять своим ноутбуком. В начале августа Маск сообщил о второй успешной процедуре по внедрению чипа в мозг. Предприниматель добавил, что в текущем году планируется предоставить импланты еще 8.
0: «Я только спросить». Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». А знаете ли вы, что работа с осанкой поможет вам похудеть, помолодеть и даже убрать отеки? И что ваша осанка, например, влияет на работу пищеварительного тракта? Более того, неправильная осанка может повлечь за собой такие серьезные проблемы со здоровьем, как снижение иммунитета, гормональные расстройства, мышечные боли, заболевания дыхательной системы и так далее, и так далее. Вот сегодня об этом и не только. Мы будем говорить с моей гостьей, тренером по осанке и умному фитнесу Виолеттой Фериферовой. Почему осанка – это важно? Очевидные и не самые очевидные взаимосвязи.
2: Ну, многие воспринимают осанку, что это только спина, но на самом деле осанка – это не спина, это абсолютно все наше тело. То есть это все кости, все суставы, все мышцы. И часто ко мне клиенты приходят, говорят, вот я там сутулюсь, у меня плечи завернуты, а я смотрю, например, вижу там выпирающий живот, второй подбородок или там неровные ноги, плоская стопа. Я понимаю, что проблема не только в завернутых плечах, она как бы проблема во всем теле. Многие, ну, не понимают, что осанка, она влияет абсолютно на все. Например, вот многие, когда гуляют долгое время, у них начинает болеть спина. Поясница зачастую начинает отваливаться. И никто вообще не задумывается, что боль в пояснице – это проблема осанки. Или, например, у кого-то начинается сильный головные боли. Это проблемы с шейным отделом, проблемы с мышцами, там, трапеции, положением головы. Часто голова выдвинута вперед. Мало кто, ну, вообще осознает, что это причина может быть, и пьют обезболивающее или ищут в другом причины. Но на самом деле работа с осанкой может влиять и на головную боль в том числе. И, соответственно, таких очень много разных проблем, которые могут быть следствием именно неправильной осанки.
1: Что же относится к признакам неправильной осанки?
2: Ну, вообще невозможно, конечно же, добиться идеально ровной осанки, нас не вылепить, да, там, из пластилина. Но если мы смотрим на тело человека, мы можем обратить внимание, например, там, на выпирающий живот, низ живота сильно выпирает. Это тоже может быть следствием неправильной осанки. Второй подбородок, отечность. Даже складки на спине, на боках могут говорить о том, что есть проблема с осанкой, потому что там может быть проблема с дыханием, то есть человек неправильно дышит. У позвоночника есть изгибы. Это неровная палка. Это изгибы, там, например, шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз. И эти изгибы должны быть. А зачастую при неправильной осанке эти изгибы меняются. Например, вот в балете часто плоские спины, то есть грудной отдел выпрямлен. Он должен быть большим изгибом, но из-за того, что они дают такую нагрузку, часто грудной отдел выпрямляется. Не прям как палка, но это называется гипокифоз. Также происходит там смещение таза. Знаете, вот когда девушка девушки беременные, у них начинает таз менять положение, mm-hmm. то есть наклоняться, они как еще немножко ходят животом вперед. Это тоже изменение осанки, но тут изменение осанки, которое естественное для того, чтобы женщина родила. Но многие люди ходят так, не будучи беременными, и мужчины в том числе. И вот это говорит о неправильной осанке, о том, что живот вперед уходит, таз смещается вперед. Но чтобы понимать, там, хорошая осанка, нехорошая, мы на многие факторы смотрим. Насколько человек симметричен, грубо говоря. Одно плечо часто может быть ниже другого. Или боли в пояснице, боли в шее, боли в спине будет говорить о том, что действительно есть проблемы с осанкой и также образ жизни. То есть человек часто сидит, не дает нагрузку какую-то такую, которая позволит позвоночнику лучше себя чувствовать. То есть это тоже будет говорить о том, что есть проблемы с осанкой.
1: Работать с осанкой можно вообще в любом возрасте. Правильно я ли понимаю, что осанка формируется в детстве?
2: Осанка действительно формируется в детстве, уже когда ребенок начинает двигаться, ползать, даже перед ползанием там присаживаться. Но она очень пластичная, то есть дети в целом очень пластичные. Но дальше начинает осанка меняться, но в любом возрасте можно заниматься осанкой.
1: А если вот такие все-таки заболевания серьезные, достаточно сколиоз или другие проблемы с позвоночником, это все разве тоже можно корректировать?
2: Очень часто распространенное ошибочное мнение, что сколиоз есть у всех, и всем с детства ставили сколиоз. Это не так. Часто ставили нам без рентгенов, а это в корне неверно. То есть человеку обычно нужно сделать рентген, чтобы понять, есть ли у него сколиоз. И сколиоз действительно, он начинает в детстве формироваться, и когда уже человек вырос, уже закрыта зона роста, уже костная структура сформировалась. Действительно, исправить сколиоз во взрослом возрасте уже не получится. Но сколиоз мы рассматриваем как искривление позвоночника в сторону, то есть и вокруг своей еще дуги. Так как я сама обладатель сколиоза, у которой действительно подтвержденным с рентгеном, но физически я работаю с мышцами, с коррекцией, это называется коррекционные тренировки, которые помогают, чтобы визуально я выглядела более симметрично, более ровной, чтобы не было видно искривления именно внешне. Есть еще такая осанка, как сколиотическая, что часто воспринимают за сколиоз. Например, одно плечо выше другого, но при этом позвоночник не кривой. Немного кажется, как будто бы неровный таз. И вот это легко исправить. В любом возрасте, ну, понятное дело, понадобится больше времени, сил. Но еще могут быть какие-то травмы с позвоночником, которые вставляют металлические конструкции. Здесь тоже сложнее, действительно. Здесь нужно индивидуально заниматься, но все равно возможно скомпенсировать, грубо говоря, мышечное напряжение так, чтобы было комфортно жить и с металлическими конструкциями, без боли.
1: А вот асимметрия. Можно ли с этим работать? Вы упомянули, что бывает так, одно плечо выше другого или наоборот.
2: Действительно, асимметрия у всех людей, и это нормально. Но с этим стоит работать, тренироваться для того, чтобы одна часть и одна группа мышц не перегружалась больше, чем другая.
1: Читала, что через работу с осанкой можно даже похудеть, постройнеть, помолодеть. Как это работает и как это связано?
2: Возьмем, например, частые проблемы, выпирающий живот. Многие думают, что ну вот живот он есть, и от него нужно как-то избавляться. Но многие забывают, что у нас вот есть таз, да, и ребра. И между тазом и ребрами у нас нет больше костей, у нас только поясничный отдел. И между тазом и ребрами есть органы и какое-то пространство. И многие забывают, когда говорят о животе, что это пространство, оно как шарик, оно должно быть. И, соответственно, когда у нас проблемы с осанкой, там мы сутулимся, по сути, мы сверху этот шарик зажимаем, и все давление идет вперед и вниз. Вот выпирающий живот. Второй подбородок, отеки на лице. Многие даже худеют, и это не уходит, потому что голова выдвинута вперед, напряжается шейный отдел, как лимфатическая система по телу двигается. По сути, если вот у нас представить много-много мелких шлангов и где-то передавили эти шланги, то там, соответственно, будет скапливаться, да, у нас отечность. И вот у нас шейный отдел напряжен, напряжены мышцы шеи, отечность скапливается в лице. И когда люди занимаются осанкой, действительно, они даже без изменения питания, они худеют визуально очень сильно.
1: Тогда последний вопрос важный. Секреты правильной осанки и как сформировать привычку держать себя и свою спину ровно и правильно.
2: У меня большая просьба ко всем слушателям, пожалуйста, не держите спину ровно верно и правильно. Самое ужасное на самом деле рекомендация, как это, лопатки назад, грудь вперед, тяни живот. Осанка — это неконтролируемое положение тела, вот в чем загвоздка. То есть, например, когда я начинаю сутулиться, сгибаться, чтобы мне не упасть назад, у меня начинает подстраиваться тело. То есть там меняется положение таза, меняется положение голени, колени и так далее. И мой мозг мою осанку воспринимает как норму уже. Для мозга, для нашей нейромышечной системы, нейромышечных связей, та осанка, которая сформировалась, она и есть правильная, чтобы выживать, продолжать жить. И поэтому держать, выравнивать спину, контролировать себя в течение дня, пожалуйста, не делайте этого. Найдите популярное направление сейчас в работе с осанкой, умный фитнес. Мы часто даем какие-то упражнения. Попробуйте их для начала, посмотрите, что это такое, как это выглядит. Работа с осанкой, она прям отличается от классического фитнеса. Она направлена на то, чтобы улучшить мобильность всех суставов, улучшить баланс между мышцами, там, мышцами спины и грудной клетки. И многие упражнения задействуются, и постепенно человек учится перестраивать нейромышечные связи, и для него уже положение ровное является нормой, и ему не нужно прилагать усилия. То есть вот к этому мы стремимся, когда работаем с осанкой, чтобы человек ровно мог сидеть, но при этом он ничего не делает намеренно.
1: Мы сегодня говорили с моей гостьей, тренером по умному фитнесу, тренером по осанке Виолеттой Фериферовой, о том, как наша осанка влияет на нашу молодость, красоту и здоровье.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: История открытия групп крови началась в конце XIX века. О возникновении говорил польский ученый, гематолог и инфекционист Людвиг Хирсфельд. Согласно его теории, у древних людей всех рас была одна и та же группа крови – первая. Пищеварительный тракт их был наилучшим образом приспособлен для переваривания мясной пищи. Вот почему даже у современного человека с первой группой крови кислотность желудочного сока выше, чем у других. По этой же причине язвенная болезнь встречается наиболее часто у людей с первой группой. Остальные выделились посредством мутации и с первокрови наших первобытных предков. С увеличением количества населения и изменением окружающей среды уменьшилась возможность добывать мясную пищу. Постепенно основным источником энергии для человека стал растительный белок. В итоге это и привело к возникновению вегетарианской второй группы крови. Переселение народов в Европу стало причиной преобладания там людей с такой группой крови и сейчас. Ее обладатели более приспособлены к выживанию в плотно заселенных районах. Ген второй группы крови – это признак типично городского жителя. Считается, что родина гена третьей группы находится в предгорьях Гималаев на территории нынешних Индии и Пакистана. Ведение скотоводческого хозяйства с использованием в пищу молочных продуктов предопределило очередную эволюцию пищеварительной системы. Суровые климатические условия способствовали появлению таких черт характера, как терпение, целеустремленность и невозмутимость. Четвертая группа крови возникла в результате смешения обладателей второй и третьей. На сегодняшний день всего лишь 6% европейцев имеют четвертую группу крови, которая считается самой молодой на планете. Уникальность этой группы в унаследовании высокой иммунологической защиты, которая проявляется в устойчивости к аутоиммунным и аллергическим заболеваниям. Первое переливание крови человеку от человека еще до выявления разных групп осуществил английский профессор акушерства и гинекологии Джеймс Бландл в 1819 году. Ему надо было помочь роженице, умиравшей от кровопотери. В 1830 и 1832 годах подобные операции были проведены в России акушером-педиатром Хатовицким и акушером Вольфом. Но не все переливания крови заканчивались выздоровлением. Многие больные погибали по непонятным для врачей причинам. Таким образом, медицина вплотную подошла к выяснению причин несовместимости человеческой крови. И вот в результате многочисленных опытов с кровью в пробирках инвитро и оценки возможных комбинаций, австрийский врач Карл Ландштейнер впервые обнаружил, что кровь разных людей может отличаться по своим свойствам. Он провел серию экспериментов и обнаружил, что при смешивании некоторых образцов происходит агглютинация, склеивание эритроцитов. Ландштейнер предположил, что это связано с наличием в крови особых веществ, которые он назвал агглютиногенами. В 1900 году Ландштейнер опубликовал статью, в которой описал существование трех групп крови – А, Б и С. Последнюю позже переименовали в О. В 1902 году он открыл четвертую группу крови – АБ. И за свое открытие Ландштейнер был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1930 году. Открытие групп крови имело огромное значение для развития медицины. Оно позволило разработать более эффективные методы переливания, снизить риск осложнений и спасти жизни многих пациентов. Сегодня переливание крови – одна из наиболее распространенных медицинских процедур, которая ежегодно спасает миллионы жизней во всем мире.
0: Говорят, что...
1: С 1 сентября препараты для медикаментозного аборта в России будут подлежать предметно-количественному учету. Эксперты заявили, что из-за этого клиники не захотят сталкиваться с бумажной волокитой и перестанут их закупать, что усложнит доступ к процедуре. Тему продолжит Егор Волгин.
3: Россиянкам усложнят доступ к самому безопасному виду аборта. С 1 сентября в нашей стране начнет действовать новая норма. Препараты для аборта мифепристон и мизопростол будут подлежать предметно-количественному учету. Это значит, что клиники, которые проводят эту процедуру, получат дополнительные обременения, связанные с оформлением закупок и отчетностью. Главная претензия со стороны властей к препаратам для аборта заключается в том, что аптеки якобы зачастую отпускают их без рецепта. И бесконтрольная продажа таких лекарственных средств чревата для здоровья женщин. Поэтому данный рынок необходимо регулировать, рассказала радио «Комсомольская правда», член экспертного совета при Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, создатель и руководитель фонда «Женщины за жизнь», многодетная мать Наталья Москвитина.
4: Это очень правильная тенденция, поскольку сейчас это рынок совершенно неконтролируемый. Мы даже толком не знаем количество проданных абортивных препаратов. То есть любой подросток может их купить. Женщина с неуточненным диагнозом, это чревато, например, бесплодием.
3: Однако большинство экспертов высказались против данной инициативы. По словам специалистов, власти таким образом продолжают борьбу с абортами, но другими средствами, не напрямую запрещая их, а усложняя доступ к препаратам. В результате большинство клиник не захочет сталкиваться с бумажной волокитой и попросту перестанут закупать мифепристон и мизопростол. И прибегнуть к медикаментозному аборту, который является самым безопасным для женщин, станет сложнее. В то же время данная мера никак не поможет властям повысить рождаемость, заявил радио «Комсомольская правда» врач-акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Людмила Ерофеева.
5: Но не будут женщины насильно рожать детей. Если женщина считает, что данная беременность нежелательна, она ее прервет по-любому, какие только вы преграды, какие барьеры, какие ограничения вы не накладываете, она все равно беременность эту не сохранит. Сохраняют только желанные беременности. А вот эти все попытки, здесь мы подрежем, здесь мы наступим, вот здесь мы ограничим, ни к чему хорошему не приведут.
3: Дискуссия о необходимости ограничений в вопросе абортов в России началась летом 2023 года. Помимо ужесточения оборота таблеток для медикаментозного аборта, предлагалось также вывести эту услугу из частных клиник, запретить так называемое склонение россиянок к аборту и сократить проведение искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное, неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Ежедневная ходьба по 10 минут увеличивает продолжительность жизни на год. Это утверждает физиолог из Британского университета Лестера Том Уэйтс. Он отметил, что ходьба дает наиболее заметный результат людям старше 60. Кроме того, добавил, что для мужчин ходьба полезнее, чем для женщин. Йейтс уточнил, что ежедневная получасовая прогулка увеличивает продолжительность жизни женщины в среднем на 16 месяцев, а мужчины почти на 2,5 года. Специалист уточнил, что сделанные им выводы основываются на наблюдении за 40 тысячами женщин и 30 тысячами мужчин. Большинству участников исследования в обеих группах было более 60 лет. Диетологи напоминают, что мед полезнее сахара. Он на 95-97% состоит из углеводов, преимущественно глюкозы и фруктозы. Еще мед содержит белки, витамины, аминокислоты, минералы и органические кислоты. В столовой ложке содержится порядка 64 килокалорий. Также в состав входят флавоноиды и полифенолы. Это натуральные антиоксиданты, которые защищают организм от окислительного стресса. Мед помогает бороться с воспалением в организме, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, благотворно влияет на пищеварение и иммунитет, но, несмотря на пользу для здоровья, он подходит не всем. Например, может вызывать аллергию у людей, чувствительных к его специфическим компонентам. Поэтому употреблять этот продукт стоит только с учетом особенностей вашего здоровья. Отопленное масло поможет укрепить иммунитет осенью. В процессе обработки из него вытапливаются все вредные вещества и остаются только полезные. В топленом масле содержатся витамины группы В, а также А, Е, Д, П. Самый важный компонент топленого масла – конъюгированная линолевая кислота, которая укрепляет иммунитет и снижает вероятность заболеть от разных вирусных инфекций. Если нет противопоказаний, то при простуде хорошо добавить такой продукт в молоко, нагреть и выпить. Средство смажет начальные дыхательные пути и поможет откашляться. 20-минутный дневной сон увеличит продуктивность, улучшит память и настроение, говорят исследователи. Помимо этого, короткий сон снимает сонливость гораздо лучше, чем кофе. Это была программа «Медсовет». Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Борис Штерн, астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН.
2: Здравствуйте, Борис.
3: Здравствуйте.
2: Друзья, предлагаю проголосовать. Какое из этих произведений в наибольшей степени научно-фантастическое? «Непобедимые» Станислава Лема, «Пикник на обочине» Стругацких, «Капитан Немо» Жюля Верна, «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери, «Космическая одиссея» Артура Кларка, «Марсианин» Энди Вейера или «Задача трех тел» Лю Цесиня. Перейдите, пожалуйста, по ссылке, проголосуйте. Борис, а вам в книге «Задача трех тел» что понравилось?
3: Значит, я вообще хотел полностью уйти от оценки этой книги. И в дальнейшем все попытки вытащить из меня оценки книги будут жестко пресекаться. Все вопросы только по существу того, что я буду рассказывать. Значит, что мне понравилось в этой книге, раз уж вопрос задан такой, то мне понравилось вещи, связанные с культурной революцией и ее последствиями. Вот эта атмосфера секретности, параноидальное такое. Это немножко то, что я застал на самом деле. Вот. И это, поэтому мне это понравилось. Это достаточно там реалистично все изображено. Но поехали. Значит, задача трех тел. В данном случае это две ипостаси. Первое – это название романа Лю Цесиня. Второе – это реальная математическая задача трех тел. Значит, на первой фотографии Лю Цесинь, на второй Анри Пуанкаре, который на самом деле сделал, наверное, наибольший вклад в решение этой задачи. В ее исследование, точнее, не в решение. В чем здесь заслуга Лю Цесиня? Вот поднимите, пожалуйста, руки, кто читал эту книжку или видел фильм. Ну, это больше трети зала точно, наверное, половина. Вот смотрите теперь. Если бы я стал рассказывать про вклад Анри Пуанкаре, это было бы скучно, неинтересно. Ну, задача трех тел. Вот. А это прекрасный информационный повод. И за это спасибо автору, на самом деле, за такой информационный повод, чтобы рассмотреть эту научную задачу. Задача, она очень проста с физической точки зрения. Физически это нет ничего проще. Это три тела, гравитационно связанные в общей гравитационной яме, летают друг вокруг друга и притягивают друг друга обычным ньютоновским тяготением, единица на r квадрат. Что может быть проще? С математической точки зрения, это задача, не имеющая аналитического решения, что показал Пуанкаре. Общего. Есть бесконечное количество частных решений, до каких-то конфигураций. Например, эти тела, допустим, в вершинах равностороннего треугольника были изначально, у них, допустим, равные массы, и тогда это какое-то периодическое решение, которое можно аналитически описать. Но это частный случай. И число таких решений, хоть и бесконечно, но у них то, что называется, мера ноль. Что такое мера ноль? Берем фазовый объем начальных условий и берем точки, грубо говоря, в этом объеме. И у них суммарный объем этих точек ноль. Даже если их бесконечно много. Значит, теперь надо пару слов сказать о книге Лю Цесиня. Откуда там взялась задача трех тел? Альфа Центавра. Система из трех звезд. И там у него эта система находится в состоянии динамического хаоса. То есть эти звезды непредсказуемым образом меняют свои траектории. И это действительно так. То есть если мы начнем вот решать эту задачу, допустим, численно на компьютере, то мы увидим, что траектория непредсказуема. Нам очень тяжело их предсказать там на сколько-то шагов вперед. Теперь, там есть планета в этой тройной системе, и она болтается там вот между ними как-то там. И на этой планете от этого очень плохо. То есть она то изжаривается, то замерзает. Ну и там есть цивилизация, есть жители, которые пытаются приспособиться. Это у них как-то получается, и они все время борются за свою жизнь. И еще там есть боковая линия, это есть земной ученый, который пытается найти аналитическое решение этой задачи. И в какой-то момент там кто-то думает, что вот это могло бы этим 3 с Солярианом помочь. Что такое реальная система Альфа Центавра? Это 3 звезды типа Солнца, А и Б. И еще Проксима Центавра на отшибе. Она вращается тут довольно большой траектории, там типа 500 тысяч лет период обращения. А эти звезды довольно близко, то есть они друг к другу, ну, чуть ближе, чем от Солнца до Нептуна. Ну, и там период обращения там немного десятков лет. И более того, есть подозрение, что у одной из этих звезд есть еще планета земного типа. Ее вроде бы видели напрямую, но сильно неуверенно видели, пока это не подтверждено. Вот. Но эта система стабильна. Какие вообще существуют звездные системы? Такие, какие описаны в этой книжке, их не существует вообще. В астрономии существуют тройные системы, все они либо иерархические, вот как Альфа Центавра с Проксимой Центаврой, пара и одна звезда на отшибе. Причем здесь есть иерархии. Может быть иерархия, скажем, 3 звезды, а может быть пара, вторая на отшибе, вместе они, это тройная система, и еще дальше на отшибе четвертая звезда. Это тоже стабильная система. А если в этой системе у каких-то звезд есть еще планеты, то это еще один уровень, потому что, вот, скажем, у Проксимы Центавра, если у звезды А есть планета в зоне обитаемости, как Земля, то это тоже стабильная орбита. Потому что это тоже, если вот расстояния отличаются на порядок, эти орбиты, система стабильная. Есть исключения. Это вот, например, трапеция Ориона, вот четверная система, там, наверное, еще звезды есть. Она не иерархическая. Почему? Она молодая. У нее огромное динамическое время. Она еще не успела сформироваться. Когда она сформируется и там разобьется на вот эти иерархические системы. То есть того, что описано в книге Лю Цысиня, реально в астрономии не существует. Звезды не любят оставаться в таком положении. Почему? Почему нет звезд в состоянии вот кратных систем, в состоянии такого хаоса, как описано в книжке? Да потому что они быстро распадаются. Третья звезда очень легко выбрасывается. Причем она выбрасывается, ну, есть такое понятие динамическое время. Его довольно трудно определить в общем случае, потому что там, скажем, время обращения двух звезд пары одно, а там третья гораздо дальше. Но вот если система, примерно все звезды одинаково друг от друга удалены и примерно одинаковой массы, то это берем период орбиты, делим его на 2π, это получается время, за которое планета или звезда заметает один радиан. Вот. А какой она, эта величина? Она может быть любой. Это зависит от массы тела, от расстояния между ними и так далее. Теперь, так вот, за несколько или, может быть, несколько десятков динамических времен, как правило, третья звезда выбрасывается или система превращается в иерархическую. Второе менее вероятно. Теперь, ну как вот это показать, как это продемонстрировать? Нету аналитического решения. Вернее, оно есть, но оно такое, что оно хуже численного решения, страшнее численного решения. Начальные условия представляют из себя 18-мерный фазовый объем. То есть у каждого тела 3 координаты, 3 направления движения, и их 3 штуки 18-мерные. Что мы там увидим? Надо как-то визуализовать. Значит, надо как-то сократить вот этот фазовый объем, ограничившись каким-то одним простым представлением. Для этого берем некое представление, которое называется гомологическая карта Агикиана Амосовой. Значит, на самом деле можно много таких представлений придумать, но это наиболее популярное. Берем плоскость. Ну, через 3 тела всегда можно провести плоскость. Берем координаты. Одно в нулевой точке, второе в точке 0, единица. Вот здесь вот. Вот тут одно тело, здесь второе тело. А третье помещаем в некую произвольную точку x, y. И смотрим, как долго эта система живет. Пока одно из тел не вылетит на траекторию убегания. Вот цветом показано, сколько она живет. Значит, красный цвет – это там типа 5 что-нибудь. Я точно не помню эту цветовую шкалу. Темно-синий цвет – это больше 15 динамических времен. То есть темно-синие живут долго. Теперь возьмем маленький кусочек этой плоскости, этой фазовой диаграммы начальных условий. Вот там квадратиком показано. И вот он тоже, он весь пестрый. То есть чуть-чуть стоит пошевелить начальные условия, и судьба получается другой. Вот желтые – это живут мало, синие – это живут подольше. Теперь возьмем совсем маленький уголочек, вот там вот, на втором рисунке. Ну, вот где-то здесь, вот где-то здесь вот 1/10 деления. И попробуем там это провести, все эти расчеты судьбы этой системы. И она тоже пестрая. То есть вот здесь темно-синий цвет – это больше 20 динамических времен она живет. Желтый меньше, там красного здесь уже нету. Значит, дальше будем дробить и получим то же самое, такую же пеструю картинку –

советских времен эта система. Потом все равно распадается, что-то с ней происходит. Теперь, есть еще интересная вещь, пульсирующее решение. Вот здесь как раз вот прямо по Люцисинию, там у него периоды стабильности и периоды неустойчивости чередуются. И вот примерно то же самое есть в математике. Но у них опять мера ноль. Чтобы так было долго, объем этого ничтожен, то есть не попасть нам в эту точку никак. Значит, если мы возьмем близко к периодическим системам, поживет подольше, но все равно потом идет с этой траекторией. И очень долго, даже если очень хорошо подберем, то потом будет возмущение от летающих мимо звезд, и система все равно рассыпется. Вот. Теперь, на самом деле, там вот есть ученый, который бьется над аналитическим решением, не зная, что Пуанкаре уже доказал, что его нет. Вообще, делом ли он занимается? Имеет ли это какой-то смысл практический, вот это аналитическое решение? Ответ – не имеет. Почему? Академический смысл, конечно, имеет. А практический – ну, там никакого смысла нет, потому что невозможно настолько точно измерить начальные условия, чтобы предсказать судьбу этой системы. Ну, хотя бы на поколение, я здесь написал, это я немножко переборщил, там, может быть, это не поколение, может быть, это там история государства какого-то, то есть, может, это сотни лет, но все равно, как бы точно не измеряли начальные условия, малейшее отклонение приведет к экспоненциальному отклонению со временем. И теперь смотрите, в этом есть на самом деле некий философский смысл. Знаете, есть такая концепция известная – детерминизм Лапласа. Вот будущее предопределено. Почему? Потому что сейчас траектории всех тел, всех частиц, они уже заданы. И по законам механики их траектории однозначно предсказываются. Мы-то знаем, что лапласовский детерминизм рушится квантовой механикой. Но даже без квантовой механики чисто классическая задача. Ничтожное отклонение, любое, сколь угодно малое, приводит к экспоненциальному отклонению. Что это значит? Это значит, что практически невозможно обратить задачу. То есть вот мы с каких-то начальных условий стартовали, система куда-то ушла. А вот теперь попробуем вот там, куда она ушла, обернуть все эти тела назад. И придет ли она в то же состояние? Формально придет. Фактически нет. Потому что попасть практически невозможно из-за этих самых экспоненциальных отклонений. То есть точность, с которой надо обращать эту задачу, со временем растет тоже экспоненциально. То есть этот объем, который надо завернуть назад, экспоненциально уменьшается. То есть фактически уже на классическом уровне мы видим вот такую практическую необратимость. Ну, в принципе, аналитическое решение не нужно, потому что задача легко и хорошо считается. Ну, что там париться. Мы не можем просто задать начальные условия. Если бы мы их задали, то с любой нужной точностью считать гораздо легче, чем измерить начальные условия. Скажем так. Дальше. Следующая фича в этой книжке. Там Солнце выступает как ретранслятор. Ну, собственно, это тоже важный момент в сюжете. То есть там на Солнце послали мощный радиосигнал. Этот радиосигнал пробил конвективную зону Солнца, там сотни тысяч километров, больше даже сотни тысяч километров, и попал на некую мембрану, которая его усилила и отправила назад. Значит, мембрана – это граница фазового раздела там внутри Солнца. Как он ее описывает? Что вот до этой мембраны там летают жесткие рентгеновские кванты, а после этой мембраны они гораздо мягче. Значит, что интересно, что это не на пустом месте написано. В космосе есть фазовые границы, границы фазового раздела. Это вот вы видели такие четко очерченные облака, вот знаменитые там столпы творения, там еще что-нибудь, снимки Хаббла. Это все границы фазового раздела. Вполне реальные. Более того, на Солнце есть граница фазового раздела, но не в Солнце, а в короне. Там есть тоже скачок температуры

0: резкий, но она повышается. То есть с удалением от Солнца температура вместо того, чтобы понижаться, она вдруг скачком растет. Это фазовая корона. Значит, реально, что такое происходит внутри Солнца? Вот Солнце устроено примерно так. То есть в самом центре ядро, где идут термоядерные реакции. Оно, в общем, довольно небольшое и самое горячее. Потом дальше идет зона лучистого переноса, где рентгеновские кванты, ну это жесткий ультрафиолет или мягкий рентген, у них довольно большая длина пробега, и они диффундируют там. Миллион лет диффундируют. Ну, в конце концов, выбираются наружу. Теперь, но снаружи падает теплопроводность, падает длина пробега фотона. Почему? Да потому что температура ниже, и вещество Солнца, атомы, гелий, там есть углерод, железо, они становятся меньше ионизованными. А если меньше ионизованными, значит, у них включаются уровни поглощения рентгеновского, рентгеновские и ультрафиолетовые. А у них огромное сечение поглощения. И значит, фотон уже не может вот так летать, как он летал там вот в этой самой зоне лучистого переноса. Он поглощается, переизлучается. И поэтому Солнце не может дальше продолжать вот эту диффузию фотонов. Она не может продолжаться, и поэтому дальше Солнце кипит, как чайник. То есть просто конвекция. Просто оно бурлит. Вот, дальше перенос тепла идет конвективным путем. И нет там никаких границ, на самом деле. Есть вот тахоклин, так называемый, потому что они по-разному вращаются, внутренность и наружу. Вот график температуры внутри Солнца. От внутренности, где она максимальная, к наружу. И никаких скачков мы здесь не видим. Ну, видим только, что как бы изменилась немножко первая производная в районе от перехода от лучистого переноса к Солнцу, к конвективной зоне. Более того, туда, вот как описано в книжке, никакие радиоволны добраться не могут. Значит, существует такая вещь, как радиолокация Солнца. Но она имеет смысл на длинных волн больше метра, потому что волны больше метра отражают солнечная корона. Ну, как земная ионосфера отражает короткие волны, так и солнечная корона отражает относительно длинные волны. А короткие волны просто гибнут мгновенно. То есть они вообще далеко никуда не уходят, и там они затухают на расстоянии там, порядка нескольких длин своих волн. То есть это, конечно, совершеннейшая чепуха. Ну, интересно, вы видите, что вот человек написал нечто такое, что мне пришлось тратить время, объясняя, как устроено Солнце. И это хорошо. Потому что если я вам просто так объяснял, вы бы, наверное, скорее забыли бы это все. Теперь небольшое отступление. Что можно считать научной фантастикой? Вот в науке есть критерий Поппера. Что считать наукой? Какую гипотезу можно считать научной? Не ту, которую можно подтвердить как-то, а ту, которую можно опровергнуть научными средствами, что можно придумать способ, как проверить эту гипотезу и опровергнуть ее. Это жестче критерий, чем если как бы можно ее придумать метод, каким ее можно подтвердить, а может она не подтвердится. Нет, давайте проще. Придумаем метод, каким ее можно опровергнуть. То же самое давайте применять к научной фантастике. Если научное допущение, вернее, фантастическое допущение автора можно опровергнуть методами науки, значит, это научная фантастика. Если там говорить не о чем, то это не есть научная фантастика, какой-то другой жанр там. Фэнтези какая-то, просто литература. Теперь, вот что касается Трисоляриса, это научная фантастика. Ну, увидели, нам пришлось разбираться в задаче трех тел и приводить астрономические данные. Мембрана внутри Солнца – научная фантастика. А вот в конце там два протона, которые вот эти В общем, эти инопланетяне посылают на Землю, чтобы они мешали ученым. Там антураж какой-то научный. На самом деле протон – это элементарная частица. Протоны принципиально неразличимы, интерферируют. И вместо того, что вот этого антуража, можно было просто написать, что инопланетяне заколдовали два протона и отправили их к Земле наводить порчу на ученых. Это было бы ровно то же самое. То есть это никакая не научная фантастика. Поэтому «Задача трех тел» – это роман гибридный, сочетающий в себе научную фантастику и там элементы фэнтези какие-то. Но как это с научным, с наукообразным антуражем. Дальше. Приведем примеры. Ну вот, что-то из этого, по-моему, уже было там в вопросах. Вот Станислав Лем. Ну, у него, например, я бы не отнес к научной фантастике «Солярис», хотя это вообще бесподобный совершенно роман. И там очень четко излагается научный стиль на описании вещей, которые не существуют. То есть они описаны так, как вообще в хорошей, было бы описано в хорошей научной публикации. А вот «Непобедимая научная фантастика», там есть фантастическое допущение, что роботы проэволюционировали. А может, они действительно могут проэволюционировать? Я вот так опровергнуть не могу. Это надо думать и спрашивать у биологов, спрашивать у робототехников и так далее. Могут ли роботы проэволюционировать? Вот то, что там в «Непобедимом» есть эти летающие мушки. «Пикник на обочине» Стругацких. Ну, это бесподобная, великолепная книжка. Но кому придет в голову опровергать научными методами, что такое там комариная плешь или ведьмин студень или пустышка? То есть это не научные вещи. Это просто все отнесено на счет какой-то там могущественной цивилизации. И никакие научные аргументы здесь, естественно, не работают. От этого книжка хуже не становится, конечно. Вот «Жюль Верн» – это научная фантастика. «Капитан Немо», там, это лодка, там даже какие-то предвидения. «Из пушки на Луну» – там это чушь, конечно, но чтобы показать, что это чушь, надо посчитать ускорение. Правильно? Научный метод. Значит, ну, Брэдбери – это вообще не фантаст, я считаю. Это просто очень хороший писатель. «Космическая Одиссея». По-моему, шла речь уже, да, вот, в предыдущем докладе. Значит, с моей точки зрения, это тоже гибридная вещь. Там есть... Например, описание полета, оно, в общем, сделано на чисто научной основе. Там можно спорить, мог ли там человек десятки секунд находиться в вакууме, как это в книге сделано. Может быть, нет. Но это, опять же, предмет науки. А вот то, что там потом происходит в конце, опять же, вмешательство могущественной цивилизации, опять это не научная вещь. Вот. Ну, «Марсианин», например, там... Конечно, вещь научная, и можно там спорить относительно того, смог ли он бы там выращивать картошку или заклеить скотчем дыру. И из таких вещей, которые вообще мне кажутся интересными и которые можно было бы преподавать в школе, как иллюстрацию к законам физики, это вот Хоу Клемент, «Экспедиция тяготения». Это огромная планета, расплющенная, как блин, вращающаяся вокруг центральной звезды и прецессирующая вокруг нее, так что одним полюсом все время направлено на светило. То есть там жарко, там в центре на полюсе огромное тяготение, по краям, значит, тяготение маленькое, потому что это равновешивает центробежной силой. И вот земляне сажают на полюс станцию, чтобы при большом тяготении проверять общую теорию относительности, она не работает, летит туда экспедиция, которая с помощью аборигенов пытается эту станцию, значит, починить. Очень интересно, там, ну, там множество вещей, например, может ли в условиях большого тяготения плавать деревянная лодка, сделанная при малом тяготении? Интересная задачка, подумайте. Ну вот, значит, теперь у меня осталось немножко времени рассказать еще одну фишку в этой самой книге Люцифине, на которую я не знаю ответа. Вот домашнее задание для публики, которые немножко лучше меня разбираются, вот, скажем, в материаловедении. Там есть что в сюжете? Плывет корабль, где плывут враги, предатели человечества. И у них в компьютерах и там на дисках очень важная информация относительно пришельцев, которые хотят, значит, с человечеством расправиться. Ее надо достать, причем достать так, чтобы не успели уничтожить. Что они делают? Они берут, значит, нанонити сверхпрочные и натягивают через пролив, через канал, по которому идет корабль, на котором сидят эти самые предатели. Нити невидимые, они сверхтонкие и сверхпрочные. И эти нити корабль разрезают, как колбасную нарезку, когда он проходит через эти нити. Вместе с людьми То есть все гибнет, а жесткие диски остаются. Потом он ходит и прочитывает. А корабль, как это, слайсы такие, вот он потом тыкается в берег, и часть уходит, верхняя часть уходит вперед, нижняя часть остается. Вот. Значит, смотрите. А как с термодинамикой этого дела? Ну, то, что таких сверхпрочных нитей не существует и не будет существовать, это факт, потому что существует, в конце концов, силы молекулярного сцепления. Но как с термодинамикой? Вот когда нить сверхтонкое лезвие режет вот такую махину, сколько там тепла выделяется, интересно? Если материал, который будет выдержит это тепло? Вот интересный вопрос, я вот ответа так на него сходу не скажу. То есть это тоже научно-фантастическая часть романа. В заключение. Никакой автор не обязан делать правильные научно-фантастические допущения. От этого роман не выигрывает. У него другая задача. У него задача привлечь внимание, у него задача... если хотите, социальная. Ну, как у литературы. Задача просто как у литературы. Литературная вещь не проигрывает от того, что там есть элементы сказки какой-нибудь. Или фантастики, которая не оправдывается. Ну, вот я приводил примеры великолепных, прекрасных книжек, которые не выдерживают никакой критики с точки зрения науки. И бог с ним, и пусть не выдерживают. Это не критерий. Я закончил. Спасибо.
1: Спасибо большое. Я предлагаю сейчас показать результаты голосования, а как зрители наши оценили, кто там самый научно-фантастический. Прокомментируйте, там 128.
0: Жюль Верн,
1: Верн и «Марсианин» самые большие.
0: Ну, в принципе, наверное, да, чё ж. И я бы, скорее всего, также дал предпочтение, потому что Жюль Верн, хоть у него и там глупости, конечно, но для того времени он пионер этого дела, так что я бы точно так же примерно распределил.
1: Хорошо, а сейчас вашему выступлению устроят деконструкцию.
2: Дадим слово защите. На сцене киноадвокат.
1: Константин Барнуков, управляющий директор сайта кинотеатр.ру, продюсер программы «Деконструкция». 10 минут.
3: Добрый день, Борис. Всем здравствуйте. Ну, побуду чуть-чуть адвокатом замечательного автора, Люцесиня. Хотелось бы в двух словах напомнить, что роман был издан в 2006 году. Он, очевидно, его начал писать раньше. В романе явно имеется действительно в виду Альфа Центавра. Но, насколько я понимаю, и я уверен, тут спорить сложно, там две звезды, которые друг другу очень близко, между которыми до сих пор не нашли планет, о чем Люцесинь не мог знать в тот момент времени, и звезда, которая Проксима, собственно, Центавра, да, которая имеет оборот аж целые 500 тысяч лет по своему диаметру, которая крутится, да, по орбите. Соответственно, насколько... Мне было понятно и при прочтении книги, и при прочтении фильма, сериала, который очень бы хотелось всем рекомендовать, потому что сериал получился прям чудесный. Получается, что, очевидно, Люцесинь в момент, когда, как мне кажется, писал свой роман, держался как мог науке. Потому что получается, что планета постоянно подвержена холодным и горячим периодам, что логично в существовании именно в Альфа-Центавре А или в Альфа-Центавре Б. И раз в очень редкий период прилетает третья звезда, которая вносит дисбаланс в эту систему. Соответственно, вопрос в связи с этим следующий. С учетом всех этих факторов, что такое динамическое время, если предположить, что система еще не сложилась в момент, когда начала развиваться цивилизация, она еще не стала иерархической, и с учетом того, что на данный момент оборот занимает вот те самые 500 тысяч лет у третьей звезды, ведь, наверное, человечество развилось... За 5-10 тысяч лет, в то, что вот сейчас я говорю в микрофон, есть зрители, у нас экраны и прочее. Кажется, что вполне можно, понятно, что очень теоретически, уже понимая, что Альфа-Центавра не представляет себя из себя того мира, там, той троичной системы, которую имел в виду автор Люцесинь, но по прошествии 20 лет. Что такое динамическое время в некой идеальной системе, в которой вот такой оборот может уже в иерархической, да? И какой был бы период отведен, соответственно, этой системе все-таки? Вы упоминали, когда вот мы смотрели карту, да, в том числе на графике, ну, что там есть возможности на сотню динамических времен и на тысячу теоретически до момента, пока звезда будет выкинута или еще что-то не случится. Сколько это все-таки вот в реальных годах?
0: Ну, это можно только гадать, скажем, динамическое время у трапеции, которое я показывал, это сотни тысяч лет. Это, ну, за сотни тысяч лет она развалится. Значит, теперь по поводу этой системы. Там единственное, на что можно опереться, это на автора, на его фантазию. Там у него эти периоды сменяются, ну, по-моему, это чуть больше срока жизни человека. Там цивилизация успевает развиваться, и очень скоро там происходит какая-то пертурбация. То есть динамическое время там, можно сказать, это, ну, там типа сотни лет что-нибудь. Теперь, значит, эта система, допустим, она такая, около стабильной точки и живет там, допустим, сотни динамических времен. То есть получаем десятки тысяч лет она живет. Сотни тысяч лет она живет. Достаточно ли это? И с чем надо сравнивать? Надо сравнивать не с развитием цивилизации, а со временем формирования планеты, зарождения эволюции, жизни, эволюции на ней. А это, извините, первое – это сотни миллионов лет, второе – это миллиард. Вот такая система, какое бы динамическое время мы там не приложили из этого самого, из описаний книжки, ну, миллиард лет мы никак не дотянем. А сравнивать надо именно с этим, а не с историческим развитием, потому что перед историческим развитием еще должна была планета сформироваться и произойти эволюция.
3: Я, простите, а если мы предположим, что в какой-то момент подхватили две звезды, третью звезду, Проксиму. До этого момента это была иерархическая система, в которой развилась какая-то примитивная жизнь, появился, условно говоря, аналог обезьян, тут появилась третья, и этот аналог обезьян постепенно эволюционировал к тому, чтобы прибегать к некой заморозке, да, там дегидрация, то, что они называют. Ну, то есть теоретически хотя бы это... Ну,
0: значит, во-первых, захват сам по себе очень маловероятен. Вот такой глубокий захват. Захват на большую орбиту, типа иерархической системы, он достаточно вероятен. Там четвертое тело должно где-то пролететь там неподалеку, и это произойдет. А вот в такую яму, где они все время там живут, малая вероятность. Допустим, она есть. Она не нулевая. Это может быть там 10 минус там какой-нибудь пятый, допустим, на
3: космос, систему. Космос, он бесконечный. Вот,
0: неважно,
3: то есть,
0: неважно. Но после того, как это случилось, она там недолго проживет. То есть это надо понимать. Да? То есть это еще оно должно произойти в нужное время, она недолго проживет и быстро рассыпется. То есть теоретически, наверное, можно допустить такую возможность, что вначале было нормальная система, которая проэволюционировала, устойчивая система, прилетела там третья звезда и где-то еще четвертый, это самый какой-то партнер, который все это навредил. И получилась такая динамически нестабильная система, которая скоро рассыпется, но еще не рассыпалась. Вот. И это я могу фантазировать, считать вероятность, она получится очень низкой, но, наверное, все-таки не нулевой. Вот так скажем.
3: Отлично. Следующий вопрос у меня больше связан с тем, что получается же, когда вот вы обсуждали, вспоминали того самого ученого, который пытался рассчитать задачу трех тел, и мы видим, как, ну, мы читаем, да, или видим, те, кто смотрел сериал, как люди играют в игру, да, там постепенно цивилизация развивается. При этом мы понимаем, что эта развивающаяся цивилизация накапливает знания. Соответственно, да, у нас нет исходной точки, нет начальных данных, да, как это все произошло, хотя теоретически, если представить себе вот то, к чему мы только что пришли, она даже может быть в какой-то мере. То, соответственно, вы говорите, что там промежуток очень короткий, в рамках которого можно предсказывать, да, там чуть больше, чем на поколение, может быть, на 100 лет, с учетом там необходимости
0: дегидрироваться
3: этим товарищем, да, это в любом случае сильно дольше, и им нужен прогноз на сильно дольше. Соответственно, вопрос, в течение какого-то периода все-таки накопленных знаний же, наверное, может хватить? И какой можно представить себе такой период для того, чтобы предсказывать не на 50 лет там, или 100, а все-таки, ну, на несколько тысяч лет, на тысячу? И есть ли такой период? Или это действительно
0: Невозможно. Нет, нет.
3: Но значит, настолько длительный.
0: Как повезет. То есть, может быть, если динамическое время там довольно большое, если хорошо измерены начальные условия, может быть на 1000 лет. Вопрос, какое динамическое время? Вот. От него зависит. То есть, на сколько динамических времен? Наверное, на десятки можно. На десятки. Вот так скажем. Ну да, то есть это большой исторический период, да. В принципе, без всякой аналитики, если они хорошо измеряют это самое траектории этих звезд и имеют компьютер, то они могут достаточно далеко это дело протянуть и предсказать, да?
3: Ну, спасибо. Ну, наверное, еще один у меня вопрос. Он, у нас, насколько я знаю, перевод книги велся с английского языка, не с китайского, ну вот то, что я читал, да? Соответственно, я при этом смотрел пиратский перевод, ну, когда только-только сериал вышел, я сразу его начал смотреть, и там было упомянуто не протоны, возможно, это такая, как бы, научный был переводчик, и он понимал, что протонами так нельзя. И они переводили как нанообъект, который отправили на Землю, который, собственно говоря, и повлиял на измерения ученых, да, на Земле. Соответственно, можно ли вообще себе такое представить? Как бы это могло выглядеть? И это даже вопрос не с точки зрения того, что это колдовство, не колдовство, сколько с точки зрения того, что хотели бы, чтобы объяснили вот то, что мне все-таки человеку не ученому довольно сложно понять. Как маломерный объект может ли действительно то предположение, которое есть в романе, что маломерный объект может вырастать в многомерный объект, да, достигнув точки назначения. Вообще, что это такое и возможно ли это теоретически?
0: Конечно, возможно. Такой наномерный объект называется вирус. Понятно, да?
3: Да.
0: То есть послать это самое вирус, который может произвести катастрофические последствия для целой планеты. Другое дело, что надо знать биологию человека, биологию своей мишени для того, чтобы сделать вирус такой. А можно проще, не нанообъект, а микрообъект. Бактерию, которая пожрет, допустим, пожрет все и вся, всю земную жизнь, расплодится сама, скажем, уничтожит кислород и так далее. То есть нанообъект сложнее, микрообъект проще. Послать можно, за сотню лет долетит.
3: Спасибо, Борис, огромное. Спасибо всем.
1: Спасибо большое.
3: До свидания.
1: Спасибо большое. Я призываю зрителей оценить Константина как киноадвоката, не убедил, заставил задуматься, разложил по фактам или чисто победил Бориса. Пожалуйста, проголосуйте. А я, кстати, хочу сказать, что вот по моим данным перевод был на русский с китайского. Вот, с китайского. И это, его даже делала наша подписчица из Норвегии. Вот, такая у меня информация. Вот, а у нас вопрос от нашего самого независимого зрителя.
4: Фантасты – это провидцы, свободные от догм, опередившие время. А вы, вместо того, чтобы использовать их гениальные идеи, топчете их, упиваясь превосходством, не в состоянии выйти за рамки заскорузлых догм официальной науки. Но вспомните, никто не верил Жюлю Верну, Уэллсу, Беляеву, Артуру Кварку. Лет 500 назад такие, как вы, сожгли бы их на костре инквизиции.
0: Никто на костре никого сжигать не собирался. И я же оговорился, вот, я же оговорился, что неверные предположения вовсе не свидетельствуют о низком качестве романа. По поводу предвидений. Ну, были предвидения. Если много чего-то делать, много прогнозов, обязательно какие-то из них сбудутся. Но в цивилизации, в развитии цивилизации, никто не использовал реально прогнозов фантастов. Да, они сбывались, но они сбывались просто потому, что прогнозов много, какие-то правильные, какие-то можно предвидеть действительно. И смысл-то фантастов на самом деле в другом. Они повышают, что называется, интеллектуальный тонус. Они заставляют думать вообще, они заставляют людей интересоваться наукой. То есть работает не то, что они предсказывают, а то, что они будут фантазией в людях. Поэтому никаких костров инквизиции, фантасты наши друзья. Я к ним немножко тоже отношусь. Ну вот и все, собственно, да. Мир и дружба с фантастами, да, никаких. Они очень нужные люди.
1: Кстати, книжки Бориса, даже две книжки Бориса будут в качестве подарка за лучшие вопросы. Вот. А сейчас вопрос от нашего зрителя Карл Август Аванти, который спрашивает, какие черты современной фантастики отличают ее от произведений того же жанра, написанных в прошлом? По какому признаку можно немедленно заключить, что это современная фантастика?
0: Ну, если мне использован современный антураж, например, суперструны, например, микроволновая обсерватория Планк, собственные имена, как в этом у Люци Цесиня, только по антуражу, с использованием тех явлений, которые раньше еще не были открыты, грубо говоря. В принципе, каких-то качественных отличий, ну, я не вижу, не знаю. То есть на этот вопрос, на самом деле, у меня хорошего ответа нет. Есть плохой ответ. По антуражу. И по характерным словечкам. Все.
1: Так, давайте дадим в пятый ряд микрофон. Я вот посчитал даже, что в пятом ряду есть рука.
5: Ирина, Москва. Борис, для начала позвольте выразить свое восхищение. Вы один из тех, ради кого я сюда сегодня пришла, собственно говоря. Очень рада вас наконец-то увидеть очно. И у меня по поводу данного конкретного романа, вот вы так тактично высказались, что не будете оценивать его качество. Но в данном случае речь идет о том, что роман абсолютно политический. Вот. А это первое. Второе. Он абсолютно передран с основания. Вот. Причем в ретроспективе отсылки к Хуйвейбинам. То есть к культуре китайского народа, да, к достаточно мрачной части их истории. Но вопрос у меня, собственно говоря, не об этом, а о том, как вы оцениваете вообще в принципе научные разрывы в романе. Во-первых, роман сам по себе противоречит любой теории развития цивилизации, любой. Вот. И данная цивилизация, ну, в данном случае Трисолярис, она абсолютно негуманна, но при этом они владеют такими технологиями, которые давно бы позволили им свой быт значительно облегчить. И вот кроме как политическими мотивами, описание вот этого вот момента я не могу объяснить. А вы как к этому относитесь?
0: Ну как, так же и отношусь. Так же, как и вы. Более того, я рассмотрел три вещи вот здесь вот касательно романа. Только потому, что они, как это, наиболее просветительско емкие. То есть на них можно чего-то реально объяснить. Поскольку я не историк, то это вот не моя область. А и из моей области там тоже много еще есть чего, просто более мелкого, что я бы не смог обозреть. Скорее всего, да, вы правы, я присоединяюсь к вашему мнению. Своего мнения профессионального у меня здесь нет, потому что это не моя профессия. Вот так скажем. Осторожно тоже. Тоже осторожно.
1: Очень осторожно. Так, давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Александр, Хабаровск. Вот вы сейчас обсуждали «Задачу трех тел», но это является только первой книгой в трилогии «Люци Синя». Читали ли вы вторую и третью книгу? И как если читали, то как оцените научную составляющую этих книг?
0: Не читал, поэтому никак не оцениваю. И эту книжку я дочитал с подачи Александра, да, который сказал, что да, берись разбирать. Для этого мне, значит, пришлось ее дочитать.
1: Ева из Батуми спрашивает, как думаете, термин «твердой научной фантастики» имеет право на существование в рамках художественной литературы, и могли бы вы назвать несколько лучших представителей жанра? Ну, в принципе, это как раз подходит под ваше определение. Твердая научная фантастика, есть еще мягкая.
0: Ну, твердая научная фантастика, да, я дал определение, и она, как это не предмет, относится ли это к литературе или не относится. Может относиться твердая фантастика, значит, примеры. Значит, хорошие примеры, вот которые я считаю хорошая литература. Это многие вещи Кларка. Кстати, «Космическая Одиссея» первая часть, вот я бы ее выделил, вторая, там дальше уже хуже. Вот. Значит, Беляев. Я, правда, давно читал, но он мне давно, по крайней мере, нравился и с литературной точки зрения. Это, безусловно, твердая фантастика. Значит, я поклонник Стругацких, но у них не твердая фантастика. Вот. Но нету, вот вот этот критерий, твердое или не твердое, не имеет отношения к литературному уровню, так я скажу. И там может быть достаточно высокий, достаточно низкий.
1: Так, давайте дадим микрофон вот сюда.
7: Вот. Добрый день, Иван, Санкт-Петербург. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой. Колмогоров, Арнольд, Мозер, собственно, создали теорию хаоса, ввели понятие аттракторов. Позднее появилось понятие информационной энтропии и колмогоровской же сложности систем динамических. В связи с этим вопрос по поводу задачи трех тел. Правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день решение этой задачи сводится к поиску простого аттрактора для такой системы в фазовом состоянии? И вытекающий из этого вопрос, можно ли связать длительность и точность прогноза с колмогоровской сложностью этой системы и однозначно сказать, что на таком-то диапазоне дат мы получаем точный прогноз в связи с особенностями роста энтропии системы?
0: Значит, до такой степени я не въехал в эту задачу, поскольку она для меня новая. Значит, то, что я думаю, значит, иерархическая система в резонансе – это есть аттрактор. А вот это вот, все траектории с выбросом – это не аттрактор, скорее, даже репеллер, там, как его можно назвать. То есть аттракторы там, конечно, есть, и они связаны с резонансами. Устойчивый резонанс – это вот, скажем, одна звезда и кратное период обращения двух других, более тесных. Вот это, я думаю, что аттракторы есть. Вот. Колмогоровская сложность, ну вот я точного определения не знаю, но я думаю, что да, вот она относится вот к всем этим хаотическим траекториям. И там вообще конь не валялся в этой задаче еще. Там очень много всяких вариантов.
1: Вопрос задает Дмитрий Решетников из Москвы. Как вы считаете, возможно ли вообще снять зрелищный футуристический блокбастер, безупречный с точки зрения науки? Может быть, уже есть такой?
0: Конечно, можно. Скажем так, часть космической Одиссеи я бы отнес к этому. Та, которая касается там Луны, полетов на Луну, этой экспедиции к Юпитеру. Вот, то есть часть этого фильма...
1: Которая происходит, считаю, в прошлом нашем.
0: О, уже в прошлом, да, кстати, уже в далеком прошлом, да. Вот, а, по-моему, она достаточно безупречна. И, кстати, этот фильм, вот один из немногих, которых лично я со своей профессиональной деформацией смотрю без раздражения.
1: А можно дать микрофон на балкон, вот в направлении моей руки? Пожалуйста.
8: Москва, Леонид. Немножко вопрос по звездам. Вот давно было интересно, как так получается, что есть вот это вот ядро и вся окружающая его часть. То есть не какой-то плавный градиент, например, температура, а какие-то такие резкие переходы. Это как-то связано, там, не знаю, с фазовыми превращениями. Спасибо.
0: Вот как раз фазовых превращений здесь и нет. Ну ладно, не будем возвращать эту презентацию. Значит, смотрите, там все переходы достаточно плавные. Вот вы видели график температуры, я показывал. Там в центре 10 в 7 Кельвина, и потом спадает к краям до, в общем, 10 в 4. В центре, во-первых, идут ядерные реакции, потому что температуры достаточно, и к середине ядра там граница нарисована жесткая, но понятно, что это тепловыделение из-за ядерных реакций спадает плавно. Нет таких там границ. Вообще, смотрите, фазовые переходы, вот при высокой температуре их практически не существует. Почему? Потому что работает тепловая баня. И эта тепловая баня намного выше любых там фазовых диаграмм любого вещества, которое мы можем себе представить. Поэтому там нет внутри Солнца фазовых переходов. Где они есть? Там, где нету тепловой бани. Оптически тонкие системы. Космос. Или среда при нормальной температуре, где силы Ван дер Вальса работают и все такое. Силы между атомами и молекулами. В космологии тоже пытались найти фазовые переходы при высокой температуре. И там тоже получается, что термодинамика все губит. И там нету таких резких фазовых переходов. Вот к большому огорчению космологов, которые много чего пытались объяснить этими фазовыми переходами и неустойчивости при них. Значит, если у нас большая оптическая толща, если у нас работает тепловое равновесие, никаких фазовых переходов. Вот, увы и ах, это немножко, так сказать, обедняет физику, но ничего здесь не сделаешь. Правильно я ответил на ваш вопрос? Я его правильно понял, вернее, или нет?
1: Вопрос от зрителя еще один любопытный. Насколько задача трех тел и подобные произведения могут способствовать развитию математического воображения и интересу к заковыристым абстрактным конструкциям?
0: Еще как, она способствует, в смысле, математической задаче трех тел. Имеется в виду, или книга имеется
1: книга
0: в виду?
1: Книга здесь, а? Книга. Видимо, книга.
0: Видимо, книга.
1: Стоят кавычки.
0: Ну, наверное, да. Ну, по крайней мере, вот видите, благодаря этой книге я тут стою перед вами и чего-то рассказываю. Значит, способствует. Чем можно сказать?
1: Так, вот там я вижу руку.
9: Здравствуйте, Панайотис Фрязина. Хотел бы спросить по поводу такой темы, которая многих конспирологов беспокоит. Собственно, возможность радиосвязи на ультрадлинных волнах. Там порядка сотен тысяч километров. И, собственно, возможно ли использовать гравитационные колодцы как некие усилители сигнала?
0: Так, здесь два вопроса идет. Так, первый – это радиосвязь, да?
9: Да, радиосвязь на...
0: Возможно. Значит, сейчас я просто приведу пример. Почему это возможно? Вот летит Voyager. У него передатчик, по-моему, 20 ватт. И летит он на расстоянии, там, наверное, пары световых дней что-то. Я не помню точно сколько, но вот так. Значит, ближайшая звезда... Ну, в тысячу раз где-то дальше. Значит, берем, ну, там есть, допустим, планета, там можно сделать огромную тарелку. Voyager не очень большая тарелка. То есть в тысячу раз дальше, это значит, нам нужно в тысячу раз мощнее направить сигнал. Значит, первые там тысячу можно взять просто из размеров тарелки, то есть пропорционально квадрату ее размера, мощность передачи. Вторую тысячу можно взять не 20 ватт, а 20 киловатт, а можно взять и мегаватт. То есть с запасом, возможно, радиосвязь. Это просто нам показывает пример Voyager. Так, там был еще второй вопрос.
1: Про гравитационные колодцы.
9: Колодцы как, собственно, ретранслятор усилитель сигнала.
0: Не.
9: Или как усилитель.
0: Не.
9: Нет?
0: Нет. Гравитационный колодец здесь вообще не при чем. И вообще гравитация. Просто и ясно. Берем большую тарелку, берем большой передатчик, и запросто с Альфа Центавра можно фильмы крутить на самом деле.
1: Так, сейчас вам предстоит решить, кому достанется две, то есть нужно, видимо, выбрать два лучших вопроса, чтобы вручить им две ваши книги «Феникс Сапиенс» и «Ковчег 47
0: Либра».
1: Либра.
0: Я уже помню. Так, сейчас. Про аттракторы.
1: Иван из Петербурга спрашивал.
0: Из балкона про фазовые переходы.
1: Про плавные переходы. Леонид спрашивал, если не ошибаюсь. Решим, кому из них Феникса, а кому из них Ковчег.
0: А пусть сами, там же по два экземпляра, пусть сами выбирают.
1: А, да, точно. Там есть по два экземпляра каждой книги, поэтому вы можете сами решить.
0: Можно обе дать.
1: Вот. Итак, книги уходят нашим зрителям. Вам наши подарки. Как форум «Ученые протекли», в том числе «Пингвина Оскар» от Павла Краснова из студии «Артефакт», медаль от Андрея Гребенюка и региональный научно-спортивный центр СКФО, город Ессентуки. Значит, сейчас мы посмотрим, как оценили нашего киноадвоката Константина Барнукова. Да, заставил задуматься. Это очень важно. Это одна из важных функций нашего форума. Спасибо большое, Борис. Сейчас на экране появится скетч художницы Юлии Родиной.
10: Говорили, что корма «Титаника» стала на дыбы. Поднять «Титаник» со дна, к сожалению, невозможно.
1: Как так могло получиться, что «Титаник» тонул 160 минут, а его близнец «Британик» затонул за 57?
11: У вас появились вопросы.
1: Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».

0: животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы как-то не задумываемся над тем, как мы воспринимаем окружающий мир. Он окрашен для нас яркими красками, многоцветием, мы видим радугу и не задумываемся над тем, что, скажем, собаки воспринимают этот мир по-другому, и многие из нас просто не знают, что в свое время млекопитающие утеряли способность к цветному восприятию. Их предки имели восприятие цветное, а млекопитающие уже нет. Между тем и рептилии, и птицы прекрасно различают всевозможные цвета. Вы спросите, ну а как же человек, мы же видим, вы же начали с того, что мы воспринимаем мир в ярких красках. Ну да, действительно воспринимаем, и это наше приобретение было вторичным. Вот об этом мы сейчас поговорим с Алексеем Александровичем Масоловым, кандидатом биологических наук, нашим постоянным экспертом. Привет вам, Алексей Александрович.
2: Здравствуйте, Иван Игоревич. Ну, тут давайте немножко вспомним...
1: Молодость?
2: Не то, что именно молодость млекопитающих, я бы сказал, потому что жизнь у них была в свое время тяжела и не очень прекрасна.
1: Да я бы поспорил вообще. По современным воззрениям нормально они так себе жили в своем размерном классе.
2: Ну, в своем размерном классе может быть так, но этот размерный класс, а это непосредственно был мезозой, когда они пришли к ночному образу жизни. Естественно, им оказалось абсолютно не нужно цветное зрение. В дневное время господствовали динозавры. Наши млекопитающие предки жили ночью, поэтому зрение цветное, в общем, было не особенно необходимо, и в результате из когда-то существовавшего у самых предковых форм так называемого четыреххроматичного зрения, то есть когда было четыре группы пигментов, которые воспринимали четыре канала света и давали полный спектр, так сказать, вот цветового восприятия, который характерен и для птиц, и для рептилий на сегодняшний день, млекопитающие два потеряли, потому что им оказалось просто-напросто не нужно, так как они жили в ночное время. Но затем, как мы прекрасно знаем, динозавры постепенно вымирают, и млекопитающие...
1: Я опять буду спорить. Я возмущен просто. Как я могу из уст орнитолога услышать такое, что динозавры вымерли? Вон они за окном.
2: Хорошо, согласен. Скажем так, вымерли не птичьи динозавры, а птичьи динозавры дожили до наших дней, если мы будем быть абсолютно корректны, точно современных, так сказать, воззрений на историю динозавров.
1: Алексей Александрович, я думаю, мы уже должны давно перейти вот на современный именно подход кладистический к трактованию видов, их положения в систематике и так далее. И вот...
2: Всякого, Саня, полностью с вами согласен. Поэтому, когда вымирают не птичьи динозавры, млекопитающие становятся, так сказать, переходят к дневному образу жизни, переходят в крупный размерный класс, но при этом у них по-прежнему остаются вот те самые два пигмента, которые, зрительных которых у них остались от, значит, вот этого ночного образа жизни. И они существуют по сию пору практически у, ну, если не подавляющего, то у очень большого, так сказать, числа видов вот этих самых многогранных групп млекопитающих, которые существуют в настоящее время. То есть, если мы с вами посмотрим, например, на зрение собаки, то оно будет отличаться от нашего тем, что у нее будет отсутствовать красный канал получения информации. То есть красные и оранжевые цвета собака воспринимать не будет.
1: То есть как дальтоник примерно.
2: Приблизительно,
1: вот есть, да. Да, степень дальтонизма у людей, вот такая вот одна из, вернее, разновидностей, когда не видит красный цвет.
2: Совершенно верно. То есть они воспринимают в такой, я бы сказал, синевато-зеленовато-желтоватой гамме. То есть нельзя сказать, чтобы они цвета вообще не воспринимали. А это именно вот такой как бы мир, окрашенный именно в эти тона. А обезьяны старого света, к которым мы с вами относимся, и тем более высшие пангиды, то есть тоже к которым мы с вами относимся, они вторично приобретают еще один пигмент, который дает им возможность воспринимать вот тот самый красный канал информации. И в результате мы с вами видим мир значительно более богато, чем это видит, допустим, собаки, ну, еще большинство млекопитающих.
1: А вот у меня такой вопрос, скажем, лемуры. Ну, мы с вами теперь уже понимаем, что лемуры не являются непосредственными предками современных обезьян, да, но это как бы застывшая такая форма, что ли, ушедшая в бок веточка. Но вот эта стадия, будем говорить, стадия лемур, вот переход от каких-то вот там тупаеобразных предков, да, к лемурам, они видят? Ведь часть лемуров ночные жители, а часть дневные.
2: Вот, Иван Игоревич, вы на самом деле как бы затронули самую, я бы сказал,
1: струну.
2: Вот, самую струну. Да, дело в том, что на сегодняшний момент специальных работ по наличию цветового зрения у лемуров, ну, таких всеобъемлющих, которые бы детально все это изучали, их практически нет. То есть мы не очень хорошо понимаем, насколько лемуры воспринимают светность, именно лемуры. Мы можем говорить, например, о примитивных, так называемых, сухоносах обезьянах, да, то есть к которым мы относимся, например, о долгопятах, да?
3: Ну, допустим.
2: Вот, да, долгопяты, вот они вообще, у них еще хуже, то есть у них, в принципе, дихроматичное зрение, но они, это связано с тем, что они ведут ночной образ жизни.
3: Да, так вот я об этом и говорил, вот мы лемуров можем вот эту вот боковую ветку рассматривать, есть лемуры ночные, есть лемуры дневные. Да?
2: Совершенно верно. И вот на сегодняшний
3: момент... Смотреть, что у ночных, что у дневных. Извини, что перебиваю.
2: И совершенно верно. И вот на сегодняшний день очень интересная складывается ситуация с тем, что пытаются сформулировать, а каким зрением обладали предки приматов. То есть оно было дихроматичное, или, может быть, оно имело уже некоторый более прогресс. Оно, скажем, имело бы, допустим, так называемое полихроматичное.
3: Ну, если долгопят стадии, и у него дихроматичное, в чем спор-то, смысл спора?
2: А смысл спора заключается в том, что вообще считается, что как бы постепенно предки приматов получают вот это трихроматичное зрение, и связано это с тем, что они начинают питаться, то есть переходят к вот такой к облигатному там плодоядению, да? То есть питаются в основном плодами.
3: Понятно. Ну вот мы к плодам вернемся. Давай вот немножко в сторону уйдем. Вот когда-то давным-давно, 30 миллионов, наверное, да, лет назад, если я не путаю, разделились приматы нового света и старого света. Вот про приматов нового света что-то известно, что у них с глазами?
2: С приматами нового света ситуация оказывается чрезвычайно интересной. Дело в том, что большинство приматов нового света, они либо обладают дихроматичным зрением, либо вот то самое полихроматичное зрение, когда в одной и той же популяции может присутствовать и дихроматы, то есть те, которые видят мир двумя пигментами, и трихроматы, которые видят мир уже тремя пигментами. Причем, скорее всего, вот эта адаптация, она связана с, ну, я бы сказал так, с разделением на экологические ниши. То есть что-то удобнее ловить, используя дихроматичное зрение, и что-то поедать, используя дихроматичное зрение, что-то дает возможность, так сказать, расширить вот этот спектр питания, трихроматичное зрение.
3: Поэтому это в пределах одной популяции.
2: В пределах одной популяции. Мало того, это может быть в пределах, там, в общем-то, это на индивидуальном уровне проистекает.
3: Да, да.
2: Да, то есть это могут даже родственники как бы отличаться по наличию дихроматичного и трихроматичного зрения.
3: Понятно. То есть в данном случае мы можем, я почему про них вспомнил, что на примере приматов нового света мы можем посмотреть, видимо, как это дело эволюционировало. Тут какая-то тоже залипшая, что ли, застывшая стадия эволюции у нас получается, да?
2: Совершенно верно. С этим зрением. Совершенно верно. И самое это интересное заключается в том, что вполне вероятно, что у предков приматов, особенно если мы будем с вами анализировать именно приматов нового света, тогда мы можем с вами говорить о том, что действительно мы, вполне возможно, не дихроматичное зрение у предков приматов, и было и не трихроматичное, а может быть, оно было вообще полихроматичное. То есть они как бы сочетали в себе и то, и другое, и дальше уже в зависимости от того, как, так сказать, развивалось эволюционное событие, значит, что-то менялось, и где-то закреплялись какие-то определенные признаки, связанные с этим цветовосприятием.
3: То есть вот тот феномен, который мы обсуждали у приматов нового света, это называется полихроматичное зрение, да?
2: Совершенно верно, полихроматичное зрение.
3: И так. И сяк.
2: И сяк. И мало того, есть даже предположение, ну, правда, оно, естественно, построено на таком неком, пока еще только догадках, что, может быть, и у сухоносых обезьян старого света, в частности, у долгопятов, исходно тоже, возможно, было полихроматичное зрение.
3: Но подробнее мы об этом поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
4: Известно ли вам, что красный цвет ассоциируется с опасностью не только у людей? Считается, что у тех видов животных, которые различают цвета, в частности людей и птиц, существует вполне определенная реакция на красный цвет. Либо агрессия, либо стремление подчиниться. Некоторые психологи утверждают, что форма красного цвета у спортсменов психологически подавляет противника и способствует тем самым победе. Кроме того, исследование попугаев М1, проведенное австралийскими учеными, отчетливо показало, что самцы, окрашенные в красный цвет, не подвергались атакам соплеменников, а вот голубые птицы в 79% случаев подвергались нападению.
3: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Алексеем Александровичем Мусоловым, а мы с ним обсуждаем цветность зрения у приматов и вообще у млекопитающих. Итак, значит, у долгопятов, как вы сказали, изначально было полихроматичное зрение. Возможно.
2: Возможно. То есть это возможно. Как одно из предположений.
3: Да, долгопяты, несмотря на свою лемуроподобную внешность, да, ну, как мы представляем лемуров, там, глаза, соответственно, мимимишность известная, как теперь принято говорить, они сухоносые обезьяны, то есть они как бы на ступеньку выше, да?
2: Да, совершенно верно.
3: Ну, тут я напомню, что макроносы обезьяны, мы в обиходе их называем лемурами, у них нос мокрый, потому что они живут ночью, они часто насекомоядные, им нужно нюхать, на мокрый нос налипает, грубо говоря, больше молекул запаха. Вот. А сухоносы обезьяны, им такой вот особо тонкий нюх не нужен, им уже нужны глаза, потому что они живут днем. И именно поэтому, видимо, когда-то у долгопятов было полихроматичное зрение. Одно «но» тут возникает. Они же ночные. Или были дневные?
2: Возможно, были дневные, и тогда, естественно, вот эта догадка вполне себе укладывается. Да. Но по палеонтологическим находкам, конечно, сложно понять, какое было зрение у вымерших животных. А оно там было цветное, там, допустим, или там...
3: А
2: допустим,
3: по белкам, по каким-нибудь? Хрусталик, если вот как китов, знаешь, там по хрусталику изучают, ну, возраст там.
2: Это возможно, но все-таки здесь мы должны не только по белкам, да, здесь
3: и по желткам.
2: И по желткам, да, здесь нужно же смотреть на типы наличествующих в сетчатке глаза колбочек, которые
3: колбочек,
2: будут,
3: да,
2: соответствовать каждому конкретно пигментной основе.
3: Да, и но вот... пигменты же как-то сохраняются в волосах, там,
2: кожи. Не, пигменты, конечно, сохраняются, но, кстати говоря, если мы будем говорить о пигментах, то в перьях и в волосах, и в коже они сохраняются, но мы вот эти все работы, связанные с восстановлением окраски пигментов в кожных покровах, они на самом деле построены на методе сравнения, то есть когда сравниваются не сами белки как таковые, не сами там химические компоненты, а сравниваются окаменевшие микроструктуры клетки, в которых содержатся эти самые пигменты. И дальше по форме этих микроструктур и методом как бы сравнения их современно существующих, вот реконструируется, например, там, окраска перьев вымерших, допустим, этих летающих динозавров, или там кожных покровов динозавров.
3: Или бегающих, да, полярных
2: или,
3: динозавров.
2: Или там полярных динозавров. Это, на самом деле, некая такая притянутость.
3: Оперёнок,
2: некоторая притянутость за уши, но, в общем, тоже имеет право на существование. Она, возможно, действительно так и была, а может быть, и было совсем по-другому, что мы по этому поводу знаем. Вот, что касается пигментного состава глаз, то тут еще сложнее. Естественно, они в палеонтологической летописи, это вообще очень сложно себе представить, как это сохранить, потому что это уж больно хрупкая и быстро разлагающая структура, нервная ткань вообще очень быстро разлагающаяся.
3: Ну, она самая первая, может, практически.
2: Ну, естественно, известное выражение «рыба гниет с головы».
3: Да,
2: это же именно за счет разложения нервной ткани. Вот, а если возвращаться к приматам, то действительно, вот у сухоносых обезьян, вот эти наиболее примитивные, не совсем понятно, были они ночными или дневными, ну, а современные долгопяты – это, конечно, исключительно ночной образ жизни, и настолько адаптирован долгопят к ночному образу жизни, что, в общем-то, опять к ночному образу жизни, что, в общем-то, у него считается чуть ли не самое крупное.

0: Совершенно верно.
1: В эпоху думал, что на Венере есть жизнь. Вот в эпоху Павла Клушанцева были уверены все, что там динозавры и прочие живые существа. А в наши 2000-е годы только один человек утверждал, что на Венере есть жизнь. Знаешь, кто это? Это наш ученый. Он работал еще недавно в Институте космических исследований.
2: Он, в смысле, сейчас утверждал,
1: да, что... Да, вот прямо сейчас. И он не на голом месте об этом говорил, но я чуть позже об этом расскажу, ладно? Так вот, меня завораживает в этом фильме сегодня то, что экспедиция к Венере была совместная. Советские и американские ученые снарядили 3 космических корабля и отправили их на Венеру. Очень многое угадано. Было взято все лучшее. Наши космические корабли и американская техника в качестве робота. Помнишь, там был участник из Соединенных Штатов, и он своего робота повез. Клушанцев понимал, у нас роботов нет, в Америке они уже появляются. И вот он в кино сформировал такую международную экспедицию. Потом мы дружили, потом ссорились с американцами, потом опять дружили. Сейчас, кажется, опять рассорились. Но мы мечтаем о таких международных экспедициях. Это же очень дорогое удовольствие – летать к далеким планетам. Значит, надо брать все лучшее, что есть у разных стран, и вместе снаряжать экспедицию. Вот Клушанцев это как-то в кино смог реализовать. И знаешь, что еще, пожалуй, отличает его от современных фантастических фильмов? Вот мне только что пришло это в голову. Я смотрел недавно фантастику разных периодов, и, как правило, герои погибают в конце или во второй половине фильма. Сначала все хорошо, хорошо, хорошо, потом начинаются неприятности, гибнет несколько второстепенных героев, и остается один главный персонаж. Главный никогда не погибает, но второстепенные погибают очень редко. А давайте вспомним, прям первые кадры фильма «Планета бурь». Помнишь, с чего он начинается? Гибель одного из 3 кораблей.
2: А, да-да-да.
1: Они только подлетают к Венере, и тут астероид попадает в один из космических кораблей, он погибает, и с этого момента начинаются сложности. А как же, мы рассчитывали на 3 экипажа, а тут надо вот как-то с 2 экипажами организовать высадку на Венеру, другой корабль должен на орбите оставаться и так далее. Но они решили эту проблему, в конце концов, с большими сложностями. Гибель в начале фильма – это как-то нетрадиционно, да, для нашего
2: кино.
1: А вот он решил, что надо сразу показать, космонавтика – это проблемы, это самые напряженные, может быть, профессии, самые сложные, самые опасные, которые в то время были, да и сейчас тоже, в общем. А, к счастью, немногие космонавты погибли в космосе, но и погибали же, и погибали реально космонавты, и наши, и американские. А, поэтому он сразу, вот еще в начале 60-х, настроил, будут жертвы. Люди идут вперед, люди идут к неизведанному, значит, будут жертвы. Так оно и получилось. Но как-то вот эти жертвы потом забылись по ходу фильма, да? Потом уже они спасали друг друга, робот спасал людей, сам погибал. В наше время то же самое происходит. Угу. Знаешь где? Только не на Венере, на Марсе. Мы не посылаем на Марс людей, потому что они могут погибнуть. Но мы посылаем туда роботов, и они погибают. Они реально там погибают. Одни разбиваются при посадке, другие от радиации там умирают на орбите и на поверхности.
2: Кого-то просто разбивают.
1: Ну да. А роботы идут впереди, и они помогают нам сохранить жизнь космонавтов. Та же идея. Вот та же. А в начале 60-х не было такого вот сочетания роботов и космонавтов как-то в одной экспедиции. А теперь они есть и будут. И, между прочим, мало кто знает, когда собирались люди на Луну, то тоже советские проекты предполагали одновременную посылку робота и человека. Вот американцы отказались от этой идеи, их астронавты только сами все делали на Луне, довольно успешно, никто не погиб тогда. А у нас была идея сначала робота, потом человека послать, и они там совместно должны были, ну, робот потом оставался на Луне и погибал. Но эту идею не удалось реализовать, а в кино она вот получилась, и, по-моему, очень классно.
2: А по поводу того, что он многие вещи предугадал, я вот смотрела интервью как раз Павла Клушанцева, и он рассказывал о том, что он настолько глубоко погрузился в знания по

0: астрономии, ну, изучал, у него было много книг, у него была большая библиотека. И вот я не помню, к какому он готовился фильму, либо «Вперед к звездам», либо как раз к «Планете бурь».
1: Я
0: Я не
1: думаю, к
0: вспомню.
1: планете бурь.
0: Но просто там факт, что «Вперед к звездам», он же еще вышел до того, как у нас люди полетели в космос, в
1: Да,
0: 57-м, по-моему.
1: да, да.
0: И он рассказывал, что когда он рисовал за счет уравнений Циолковского, пытался выстроить ракету, которая могла бы полететь в космос, он ее нарисовал, принес на утверждение, ему сказали: нет, ты не можешь такую ракету строить, использовать в съемках, потому что на такой же ракете полетят наши космонавты в
1: А
0: космос.
1: это совершенно секретно, да?
0: И это, да, вроде как совершенно секретно. И мне вот интересно, я просто не совсем в курсе, до какого момента держали в секрете вообще полеты в космос?
1: Довольно долго. Например,
0: И
1: в
0: когда это
1: шесть...
0: вообще, или это обнародовали только уже, когда случился этот полет?
1: Нет, сообщали нам, конечно, когда полет уже начинался, и ясно было, что он успешно проходит. Тогда нам об этом сообщали. Если был запуск какого-то корабля, ну, например, к Венере или к Марсу, оказывалось, что он плохо разгоняется, не туда летит, нам говорили, это очередной спутник серии «Космос». Не обращайте внимания, это, в общем, мы совсем даже не к Венере хотели. И так далее, и к Луне. Но каждый раз немножко вот пытались представить это как очередная победа советской космонавтики, а не прокол, не проигрыш. Ну, я думаю, любая страна, в общем, старается как-то показать свои положительные стороны. Интернета-то не было, блогеров не было, не было никого, кто мог бы раскрыть эти секреты. Например, когда в 1959 году мы впервые очень успешно отправили к Луне космический аппарат, и он впервые в истории, облетев Луну, сфотографировал ее обратную сторону и передал эти фотографии на Землю, весь мир увидел, как выглядит Луна с другой стороны, никто тогда не говорил, что снимки были сделаны на американскую фотопленку. У нас своей хорошей тогда не было. А мы добыли неким полулегальным путем американскую пленку и зарядили ее в наш космический аппарат. Пленка Kodak вот такая вот. И кино на ней тоже тогда очень любили снимать. Эльдар Рязанов, насколько я помню, на Кодаке снимал свои цветные фильмы в те годы, и они очень хорошо смотрелись. Ну, вот астрономы тоже, и космонавты использовали ее, но, конечно, не объявляли об этом широкой публике.
0: Но я, например, смотрела интервью, не помню кого, на днях астронома какого-то. Он рассказывал, что в 57-м году, по-моему, первый раз запустили спутник. И когда Королёв обращался в правительство, говорил, что нам нужны деньги, и мы хотим запустить спутник, никто сначала не хотел вкладываться, все это не всерьез воспринимали, говорили, нам надо вкладываться, там, например,
1: Военные ракеты,
0: и
1: военные.
0: военные, и в сельское хозяйство, и во что угодно, только не в спутник, не в запуск спутника.
1: Правда, непонятно было, кому это надо. Ведь ракетостроение – это военная отрасль. Их создали, чтобы возить атомную бомбу с одного континента на другой. Иных мыслей не было. Ракета – это военная техника, больше никаких мыслей. И когда предложили запустить спутник, как тратить целую ракету, чтобы вот эту вот железяку с антеннами туда бросить, кому это надо? Даже не думали о том, что это какой-то эффект может на весь мир произвести, а произвело. И, к сожалению, не самый положительный. Конечно, наши друзья говорили, какая победа советской науки и техники, да? А наши оппоненты, а это были западные страны, они говорили, как русские смогли что-то вывести на орбиту, а ведь это может быть и атомная бомба, и значит, она будет летать вокруг Земли и над нашей головой тоже постоянно. Это, в общем, Америка вздрогнула, и все стали рыть атомные бомбоубежища после этого. В Америке десятки миллионов атомных, глубоких, подземных, таких прямо в саду у людей, они сами вырывали убежище, потому что ощущали, что над головой могут каждый день проноситься атомные бомбы.
0: Это именно после того, как спутник запустили.
1: Да, ну потому что спутник был первым космическим аппаратом, который не просто прыгнул с одного континента на другой, а вышел на орбиту и стал летать вокруг Земли. Его невозможно было остановить. До этого тоже были ракеты, и немцы делали ракеты, и мы, и американцы, но это были баллистические ракеты. Она взлетает через космическое пространство, падает через несколько минут на другой континент. ну, бомбу несет, да? И военным больше ничего не нужно было. Зачем им в космос? А спутник впервые вышел на орбиту. Он стал летать, летать, летать, наматывая обороты. А ведь если бы там была бомба, значит, можно было бы сказать так, стоп, падай вот сюда, куда укажем. И это было действительно шоком, особенно для американцев. Они, в общем, вдали от нас всегда живут, на отдельном континенте, и вдруг ощутить себя такими беззащитными, да, русские вот над нашей головой чего-то там кидают. А, ну, а многие понимали, что это чего-то, это перспектива, ну, это будущее. И сразу, кстати говоря, был замечательный фантаст Артур Кларк. Он был инженер, радиоэлектронщик. Ну, хотя электроники-то не было, радиотехник. И вот он понял, что спутник — это замечательный метод передачи радиосигнала с одного континента на другой. Он же летит и видит, тут Европа, тут Америка, да, может кинуть туда радиосигнал. И сразу же сказал, надо запускать спутники на геостационарную орбиту, когда спутник летает вместе с Землей, вращаясь в течение суток вокруг нее, то есть всегда над одним, над одной точкой земного шара. И сегодня, посмотри, на каждом доме мы видим антенны, там, Триколор или чего-то еще, каких-то спутниковых телевизионных сетей, которые направлены в одну точку неба и постоянно получают оттуда радиосигнал. Со спутника, это Артур Кларк, фантаст. Вот тогда фантастика была научной. То есть фантаст, он мыслил как инженер или как ученый. Он не предполагал развлекать, он предполагал показывать реальное будущее. Ребята, вот что надо сделать, чтобы вам было интереснее жить, да? И через несколько десятилетий это сделали. А с Венерой не получилось. У Павла Клушанцева герои летали на Венеру. А я думаю, никогда человек не полетит на Венеру. Ну, 460 градусов выше нуля — это плавится свинец и олово. Человеку там просто делать нечего. Да там и техники тоже нечего делать. Давай вернемся к фильму. А у Клушанцева живые люди летают на поверхность Венеры. Но ведь никогда этого не будет на самом деле. Ты же понимаешь, температура плюс 460 исключает всякую жизнь. Но помнишь, я тебе обещал рассказать об одном человеке, который надеется, что на Венере есть жизнь, и даже приводит некоторые доказательства этому. В 70-е и 80-е годы на Венеру летали только советские аппараты. Серия межпланетных аппаратов, они так и назывались, Венера. И они садились на поверхность, несмотря на огромную температуру. Это удивительное, я думаю, это самое большое достижение нашей космонавтики.
0: А как они не плавились?
1: Они не плавились, они были сделаны из титана. Он не плавится при такой температуре. Но они сначала они погибали. Дело в том, что никто не рассчитывал, что атмосфера Венеры такая массивная, такая плотная и тяжелая. А значит, давление там очень большое. И вот первые аппараты, наши аппараты Венера, американцы, надо сказать, один раз только бросили в атмосферу Венеры несколько зондов, но они не рассчитывали, что эти аппараты долетят до поверхности. Так оно и получилось. А мы хотели посадить на поверхность Венеры свои аппараты. Они были небольшого размера, вот примерно вот такого, вот шарики такие. И поначалу они опускались на парашюте. Опускались, опускались, все глубже и глубже, давление окружающего газа становилось все больше и больше, и наши первые аппараты просто сминало этим давлением в лепешку. Они погибали. Стали делать более мощные, более крепкие аппараты. Они опускались на парашюте ниже, ниже, ниже, но все равно их сминало в лепешку. Тогда инженеры решили, сделаем такие, что никакая атмосфера Венеры их не победит. И сделали их из титана, рассчитанные на давление окружающей атмосферы в 200 раз больше, чем вот сейчас вот в нашей комнате. То есть 200 атмосфер. Это колоссальное давление. А его даже подводные лодки наши не выдерживают. Они более мягкие, более хрупкие. Ну и вот такие уже титановые аппараты опускались на поверхность. Размером чуть больше этого столика они были. Они опускались, садились, причем очень красиво была придумана сама посадка. Атмосфера плотная, значит, парашют тормозит все сильнее и сильнее, и падение замедляется, замедляется, а уже горячо внутри. Если бы он так медленно падал, опускался на парашюте долго, долго, часами, то он бы там нагрелся, и вся электроника испортилась раньше, чем он достигнет самой твердой поверхности. Поэтому какой-то момент на высоте примерно 20 километров парашют отстегивался, и вот этот вот шарик падал без парашюта. На Земле бы он просто разбился в лепешку. Но на Венере такой плотный воздух, что он падал все медленнее, медленнее, медленнее и мягко садился на грунт. После этого он работал недолго, все-таки очень жарко там. Работал, самые такие ненадежные работали около часа, а самые надежные около 2 часов. Больше 2 часов не проработал ни один. Но 2 часа это же тоже много, да?
0: Угу.
1: И за это время можно было сфотографировать местность. И они фотографировали. На каждом таком шарике было 2 фотокамеры. Причем они вращались. Каждая из них показывала горизонт, потом опускала взгляд под ноги, уже буквально к месту посадки, и следующий горизонт. И вторая камера делала такую же панораму. Так что фактически из 2 камер мы получали круговую панораму места посадки. Камеры работали довольно медленно. Все-таки где Венера, а где Земля? Надо было...
0: И, по-моему, насколько я еще знаю, надо было там чуть ли не 2 лет, чтобы все эти фотографии потом увеличить, привести в порядок.
1: Над этими фотографиями долго работали. Ну, самые такие приблизительные, сырые, нам показали сразу же после посадки. А потом инженеры их улучшали, и в нашу эпоху, когда уже компьютерные методы появились, из них сделали довольно четкие, довольно приятные на вид фотографии. Но дело вот в чем. Аппарат работал около 2 часов, а фотография, одна фотография, получалась за 20 минут. Поэтому камера несколько раз передавала один и тот же вид. Ну, на всякий случай, там не получилась одна, получится вторая. Так вот, уже в наше время.
0: А, это Венера-9, по-моему, сделала какие-то фотографии, да?
1: И Венера-9, и 13, и 14, все они передавали.
0: Какие-то последние загадочные фото.
1: Последние фотографии были цветными. Первые были черно-белые, а последние цветными. Что мы там увидели? Оранжевые облака, оранжевую поверхность, ну, потому что облака... Как там у Стругацких это звучит название их рассказа, не рассказа, повести, а «Страна каких туч?»
0: Багровых
1: туч. Угадали. Там действительно все багровое, потому что сквозь облака Венеры голубые лучи не проходят, солнечные, желтые тоже не проходят, проходят только красновато-оранжевые такие, и все залито оранжевым светом. Так вот, продолжаю рассказ о жизни на Венере. Леонид Васильевич Ксенофомалити. Я думаю, немногим это имя знакомо, хотя все фанаты космонавтики и астрономии прекрасно знают Леонида Васильевича. Это инженер, радиоэлектронщик. На Венеру летали его приборы. То есть он реально готовил к полету вот эти космические аппараты наши, серии «Венера». И уже в зрелом возрасте, уже выйдя на пенсию, никогда не выходят ученые, он собрал все фотографии, которые были переданы в ту эпоху, и стал внимательно их рассматривать. Одни и те же участки поверхности переданы при разных поворотах этой камеры. Через полчаса, через час, через полтора. И он увидел странную вещь. На некоторых участках поверхности что-то появляется, потом исчезает.
0: И была догадка, да, какая-то, что это даже какие-то животные?
1: И он предположил, что это, да, это какие-то живые существа. Тут можно только верить или не верить. Проверить это никто пока не может. После полетов наших аппаратов к Венере никто не летал. То есть летали, но не садились на поверхность. Летали вокруг. И сейчас вокруг Венеры. Сейчас летает японский аппарат Акацуки. До этого летал европейский аппарат Венера Экспресс. До этого американский. И только наши были на поверхности и передавали фотографии с поверхности. Так вот, Леонид Васильевич, его уже нет. Он 2 года назад ушел от нас, в очень преклонном возрасте. И он утверждал, что это растения и животные появляются и, может быть, исчезают. Ну, бывают такие растения, вроде мухоловок, которые подвижны.
0: Практически как в фильме показаны.
1: Знаешь, да. Спасибо. Я как-то не связывал это с фильмом. А ведь правда. Помнишь, там какое-то растение схватило за ногу космонавта? Действительно, и тут Клушанцев прав. Прав или не прав, я не знаю.
0: А вы сами, как специалист, что считаете? Что это может вообще обозначать?
1: Слушай, я астроном, я не специалист по животным.
0: Кроме каких-то магических объяснений нереальных.
1: Давай спросим у специалистов. И я это спрашивал. 2 года назад Я побывал в Академгородке Новосибирском, в Институте биологии. Большой академический институт. Там я преподаю в Новосибирске, в университете. И вот меня пригласили рассказать о Венере как раз биологам. Но я рассказывал то, что знаю, рассказал про гипотезу к ксенофомолите и спросил у них, у биологов, ну а вы-то верите в жизнь при температуре выше 400 градусов? Но многие покачали головой отрицательно, мол, такой жизни, как у нас на Земле, там не может быть. А некоторые сказали, знаете, есть такая теоретическая возможность. Только не вода должна быть растворителем, в котором наши биологические химические реакции происходят. Вся наша биохимия, она на воде. Все только в водных растворах. Но если воду заменить другими жидкостями, которые при высокой температуре еще не кипят, то может быть аналог нашей земной жизни, но совсем иного рода. Они в это дело не то чтобы верят, но видят такую возможность. Надо проверить. А хочешь, я тебе расскажу совсем недавнюю историю про Венеру, которая, кажется, намекает на реальную жизнь на ней. Истории ровно один год. Вот сегодня 2021, осенью мы записываем эту передачу. В августе 2020 года произошла сенсация, которую, наверное, до этого даже никто и не ожидал в отношении Венеры. История такая. За последние годы астрономы открыли около 5000 планет у других звезд. Мы их называем экзопланетами. Ну, планеты за пределами Солнечной системы, у других звезд. Изучать их очень трудно. Но какие-то методы мы сейчас разрабатываем. Один из них — это радиоизлучение. Попробуем получить.
0: Я слышала про это.
1: Вот-вот. И надо эти методы как-то обкатать. Как-то вот придумать, чтобы аппаратура была надежная. Ну как, надо наши планеты попробовать этим методом изучить. И вот в прошлом году взяли и навели радиотелескопы на Венеру. Как раз был момент, когда очень хорошо она была видна на небе. Навели и получили оттуда радиосигнал одной странной химической молекулы. Молекула называется фосфин, фосфор H3. Элементарная, простенькая молекула. Ну и что, мало ли молекул там. Атмосфера Венеры состоит из чистого углекислого газа, а облака из концентрированной серной кислоты. Ну, всякие молекулы летают. Что такого в фосфине? Оказалось, источников фосфина никто не может себе представить. На Земле это в малой степени вулканы, а в основном живые существа, микробы, микроорганизмы, которые говорят, я, правда, сам не видел никогда, но говорят, что над болотами ночью такие голубые огоньки бегают, голубое такое свечение. Это болотные микроорганизмы, которые на дне болота живут, выделяют фосфин, он поднимается пузырьками и, попадая в атмосферу Земли, сгорает так легко, холодным пламенем сгорает, окисляется. Так вот, фосфин – это результат жизнедеятельности микробов. И если мы на Венере обнаружили фосфин, то это должны быть микроорганизмы. А где? На планете горячо, там на поверхности сварится любой микроб, а высоко в атмосфере, а там прохладно. Когда ты летишь на самолете, что объявляют? Какая температура за бортом? Минус 65. Послушай, в следующий раз...
0: Я думала, холоднее.
1: Нет, минус 60 – это холодно, поверь. Как в Якутии. Минус 60 обычно у нас в стратосфере. На Венере примерно такая же история. Внизу жарко, а поднимаешься, когда выше, на уровень облаков, там примерно от плюс 10 до минус 10. Для Венеры это холодно, правда? А где-то около нуля. Так вот, при таких условиях в облаках Венеры почти нормальное давление, почти комнатная температура и возможность для размножения микробов. А фосфин, кажется, говорит о том, что они там реально есть. То есть жизнь на Венере может быть, но не внизу, а наверху, в облаках.
0: По поводу фосфина читала, что это еще могут быть какие-то радиопомехи. Я такую еще теорию
1: читала. Есть сомнения, согласен, есть сомнения. Две группы радиоастрономов сейчас спорят. Одни говорят, что это фосфин, другие говорят, нет, вы заблуждаетесь. Что надо сделать? Проверить. Как? Через пару месяцев, в октябре 2021 года, Венера опять займет хорошее положение на небе. На нее легко можно будет посмотреть радиотелескопом, и все радиотелескопы будут смотреть на нее и выяснять, фосфин там или не фосфин, или это было заблуждение. Но я надеюсь, что фосфин. Тогда на Венере есть свои микробы. Значит, надо туда лететь и уже зачерпнуть кусочек и посмотреть, что это за микробы.
0: Ну, тогда этот фильм абсолютно предсказатель будущего.
1: Это вообще... А многие фильмы
0: фантастические... А я заметила, даже, да, сколько не обсуждали, особенно советское кино, научно-фантастическое, оно почему-то всегда видит будущее и всегда его каким-то образом предсказывает, потому что все, что мы сейчас разбираем, смотрим, то, что тогда казалось нереальным, сейчас это все уже существует в науке и в астрономии.
1: Слушай, это нормально, это нормально. Если люди достаточно подкованы в своей области, ну вот братья Стругацкие, один знаток языков, Аркадий Стругацкий, он переводчик с японского, был с корейского, а другой знаток науки космической, астроном. В сочетании они вообще могли и древние книги читать, и научные работы, самые современные. Конечно, они смотрели вперед лучше, чем публика, которая тогда читала их романы. Тогда это был роман, а сегодня это научный прогноз получается. Да? И у Клушанцева то же самое. Ну, с роботом он, может быть, поторопился. Там в фильме робот человекообразный. Две ноги, две руки, голова вот ходит, как
0: потом
1: человек.
0: Потом мы эту же сцену видим в «Терминаторе», похожую.
1: Похоже, согласен, да. Шварценеггер выглядел примерно так же массивно, как робот на
0: Венере.
1: И
0: многие говорят, что это как раз отсылка к «Планете бурь».
1: Ты думаешь? А какие фильмы у американского? Ведь я, конечно, не уверен за это, но я читал, что американские... режиссеры-фантасты, они брали пример с Клушанцева, да? Например, он очень хорошо и непонятно как показал невесомость. Помнишь, у него там летают люди в космической ракете. А как он это сделал? Компьютерной графики не было. Значит, он их подвешивал на каких-то невидимых ниточках, на лесках, я не знаю на чем, но их совершенно не видно в кадре.
0: Ну, я посмотрела опыты, которые проводили, и некоторые моменты, поскольку это было без использования компьютерной графики, над многими сценами до сих пор операторы, режиссеры ломают голову и не понимают, как это снималось.
1: Как это сделано?
0: А по поводу невесомости пытались понять, и точно я знаю, когда снимали снизу, спереди, трос подвешивали сзади, и его просто не было видно.
1: А, так что он в кадр не
0: попадал, да? Да.
1: Тонкая работа.
0: И вообще в кадре до 6-7 трюков исполнялось. В одном только кадре, ага, я читала.
1: Здорово.
0: Это были комбинированные съемки.
1: А сложные. Еще помнишь, там летает такая машина на воздушной подушке.
0: Которая потом использовалась как раз в «Звездных войнах».
1: Точно. Я недавно понял, что это просто почти копия. В «Звездных войнах» тоже такая машинка летает. А у Клушанцева она на 10 лет раньше летала. Даже, да, лет на 10 раньше, правильно. «Звездные войны» снимали, наверное, в конце 70-х, да? Или в середине. А это было начало 60-х. Значит, и тут он тоже опередил время.
0: Но если сравнивать «Звездные войны», особенно самую первую часть, и фильм Клушанцева, там действительно многие сцены, даже по композиции, по расположению различных предметов, они абсолютно досконально повторяют фильм «Планету бурь».
1: Здорово. Значит, это правда, да, что в Голливуде его считали вот родоначальником этого направления в кино. Хотя сам он, наверное, об этом не знал. Ну, не знаю, был ли он вообще Клушанцев в Голливуде. Тогда редко кого выпускали за границу. И, может быть, он даже и в Америке никогда не был.
0: А вы знаете, что его еще два фильма перемонтировали и выпустили на английском языке?
1: На английском?
0: Да.
1: Слушайте, вот это признание, вот это да. Даже не жалко подарить ему.
0: Нет, они не вписали в титры фамилию режиссера. Они полностью переименовали актеров, русские имена заменили на американские.
1: Да.
0: Вот. И за счет другого монтажа сначала был один фильм, а второй вообще про женщин. Они туда добавили женщин.
1: А я знаю, почему это было неподсудным легальным делом. Знаешь,
0: потому
1: почему?
0: Что авторские права
1: точно,
0: еще не...
1: Точно. Договор, международный договор об авторском праве, мы подписали, по-моему, в середине 70-х.
0: 77-й, по-моему.
1: Да.
0: Или 76-й.
1: И тогда были такие случаи с книгами. А мы переводили с английского книги и не платили ничего их авторам. И они переводили наши книги и тоже ничего не платили, потому что не было вот этого договора о сохранении авторских прав. И, по-моему, это, ну вот мне как читателю и как зрителю это было приятно. Я тогда учился в школе и покупал очень много переводных книг по физике, астрономии, математике. Они стоили копейки именно потому, что мы не платили авторам этих книг, а только переводили их почти бесплатно. Ну, конечно, сейчас это невозможно, я думаю.
0: Но я сейчас не представляю, чтобы взять целое кино и просто его порезать на разные кусочки, смонтировать по-другому, переписать авторов.

0: странно, в Голливуде очень крепкие, очень креативные художники, они могли бы выдумать и свои костюмы, да? Но, наверное, есть смысл повторять то, что удачно прошло. Удачу надо использовать неоднократно, согласен. Ах, как любил я этот фильм в свои школьные годы. Я его неоднократно смотрел. Возможно, это одна из причин, которые толкнули меня вот в науку и конкретно в астрономию, потому что как-то очень по-человечески там все показано. Там взаимовыручка. И вот еще что интересно. Есть фильмы о космосе, где не совсем правильно представлено взаимоотношение между космонавтами. Ну, я думаю, мы еще будем с тобой такие фильмы обсуждать. Ну, например, фильм «Европа» или какие-то другие, где, когда возникает какая-то проблема на космическом корабле, начинаются споры, начинаются выяснения отношений, чуть ли не голосование, как именно решить эту проблему. А вот такого в космонавтике не бывает. Космонавтика — это очень
1: правила.
0: Жесткая, очень жесткая, военизированная система, иначе невозможно. Есть командир, есть подчиненные. И если этого не будет, то все погибнет в таких сложных ситуациях. Вот у Павла Клушанцева там командир, безусловно, имел право решать все важные проблемы, остальные подчинялись.
1: А поэтому Фурцева возмутилась этим фильмом, что там женщина-космонавт плачет в кадре.
0: Плачет.
1: Поскольку она должна, она же там мечется.
0: Она должна быть крепкой, да, надежной подругой космонавтов. Ну, лирика какая-то должна быть. Слушай, а у космонавтов этот момент, у живых космонавтов тоже присутствует. Знаешь, какой? Чем занимаются все советские раньше и российские сегодня космонавты в день перед полетом в космос? Что они делают? Они кино смотрят. Фильм «Белое солнце пустыни» — это уже давно стало вот такой традицией у всех космонавтов.
1: Абсолютно все.
0: Абсолютно.
1: Не как один... с легким паром на Новый год.
0: Нет, какой с легким паром?
1: Именно я говорю, как Новый год, традиция посмотреть
0: Новый
1: год.
0: А, ну у нас, да, у нас. А у космонавтов «Белое солнце пустыни». Вот хочешь, не хочешь, перед полетом обязательно должен его посмотреть. И он настраивает на какой-то такой вот... Какая-то преемственность, да? Эпоха Гагарина, они смотрели, вот, и мы смотрим, значит, все у нас будет хорошо. Такая вот примета. Такая примета у всех космонавтов. И ничего в этом зазорного нет, да, кино посмотреть или музыку хорошую послушать. А помнишь, недавно космонавты и наши, и американские на Международной космической станции возили туда гитары, пели под гитару песни, даже написанные там, на борту МКС, то есть прямо в космосе. Это круто выглядит, это вообще здорово, там как гитара в невесомости летает, а человек еще на ней играет.
2: Песня своим друзьям. Написал ее замечательный человек, мой друг Мухтар Хардаев. На борту Международной космической станции исполняется впервые.

0: «Конструктивно в деконструкции» с Владимиром Сурдиным.
1: Так что Клушанцев и тут угадал. Можно расслабиться, можно поплакать, можно попеть в космосе. Иначе нервы сдадут. Наверное, женщина ведь что делает, когда нервы на пределе? Она плачет, правда? И это улучшает ее внутренний мир, как-то снимает напряжение. Почему бы нет? Почему бы в космосе? Правда, слезы не будут капать, вот ведь беда. Они будут оставаться тут в глазах, надо будет их промокать. Невесомость, однако.
0: Тоже Клушанцев говорил у себя в интервью о том, что именно в 60-е и 70-е годы было на пике популярности истории про внеземную жизнь, про другие миры. И он тоже пытался писать сценарий на эту тему, но у него как-то это не получилось продвинуть. А как вы думаете, насколько это было популярно в 60-е, 70-е актуально, и спала ли эта тема хоть как-то сейчас в наши дни?
1: Ты знаешь, эта тема тоже была связана с космонавтикой, причем многими ниточками. Первая ниточка такая. Когда мы запускаем космические зонды к Венере, к Марсу, они летят, но радиопередатчики на них очень

0: слабенькие, 3 ватта, 5 ватт, это, в общем-то, совсем такие комнатные радиопередатчики. А нам надо поддерживать с ними связь на расстоянии там, 100 миллионов километров. Как это делается? Делаются огромные радиоантенны на Земле. Ты, наверное, знаешь, радиотелескопы, вот такие огромные тарелки, 50 метров, 100 метров диаметром. И тогда они улавливают слабое радиоизлучение космического аппарата и передавать ему могут, и принимать. Их начали делать в 1957 году, как раз когда первый спутник полетел. До этого они никому не были нужны. И в 1958 два физика, Моррисон и Коккани, американские, но они итальянцы по происхождению, они решили, а давайте посчитаем, у нас есть огромные радиоантенны, а можем ли мы с такими радиоантеннами связаться с жителями других планет на других звездах? Ну, прямо очень далеко от нас. Посчитали. Оказывается, можем. И они написали первую статью в журнале Nature, что наша радиотехника наземная позволяет с такой же радиотехникой у далеких планет, там экзопланет, у далеких звезд, наладить радиосвязь, поговорить с ними. Это был вообще, это была бомба. Как? Уже? Мы уже можем с братьями по разуму поговорить по радио? И тут началось.
1: Это тогда сети появились?
0: Да. Ну, сама аббревиатура сети. Search for Extraterrestrial Intelligence. Поиск внеземных цивилизаций. Но первыми начали действительно радиоастрономы налаживать такую связь. И ничего не получилось. И мы уже 60
1: никто
0: лет...
1: Никто не вышел на связь.
0: И никто не вышел на связь. Мы уже 60 лет ждем этих сигналов, и пока их вот никто нам не передал. Но мы, конечно, не просто ждем, мы и свои передаем. И наши радиосигналы улетели уже где-то на 40 световых лет. А это десятки тысяч звезд, которые окружают наше Солнце. Глядишь, кто-нибудь примет радиосигналы и отправит нам ответ. Мы их ждем.
1: А вы сами верите, что может прийти ответ?
0: А не надо так... вот в такой форме задавать вопрос ученому. Верите или не верите?
1: Хорошо. Вы
0: считаете? Работаете в этой области или не работаете? Вы надеетесь или не надеетесь достичь результата? Но если человек не надеется, он и работать не будет, да? Конечно, я надеюсь. Более того, я даже теоретически нашел те объекты в космосе, на которые наиболее благоприятно, от которых наиболее вероятно ждать сигналы. Вот смотри.
1: А, например?
0: Смотри, давай посмотрим на земной шар издалека. Вот на нем есть совершенно безжизненные места. Наша Сибирь, какая-нибудь там Аляска, там что-нибудь Африка, все эти пустыни. А есть места, где прямо сосредоточена цивилизация, где люди живут, где они радиосигналы своими радиотелефонами, ну, вот этими сотовыми телефонами, передатчиками. Значит, откуда нам надо ждать сигналы? Где тесно живет интеллектуальное население, да, живые разумные существа. Есть такие места в космосе. Космос вообще-то пустое место. Но в некоторых областях космоса звезды очень сильно кучкуются. Мы это называем звездные скопления. Вот я их как раз изучаю еще с аспирантуры. Шаровые звездные скопления. Куча звезд, 100 тысяч штук, похожих на Солнце. А некоторые даже до миллиона звезд. Конечно, есть шанс, что где-нибудь у одной из миллиона хотя бы есть планета, населенная разумными существами. Вот туда и надо. И направлять наши радиосигналы, и ждать оттуда их послания. Вот так мы туда и направляем.
1: Мне кажется, в это так много денег вкладывается.
0: Денег немного.
1: Нет, немного. Мне казалось, что...
0: Нет. Более того...
1: Просто этих организаций уже несколько, которые занимаются поиском внеземной жизни.
0: Честно говоря, на всем белом свете только одна организация этим занимается, как организация. Это называется Институт SETI как раз.
1: А помимо SETI я читал еще...
0: Но он работает не на государственные деньги. Он работает на пожертвования людей, которые заинтересованы в этом.
1: Которые хотят пообщаться с
0: другими
1: людьми.
0: Да, да. Когда-то Артур Кларк, ну, он хорошо зарабатывал на своих фантастических романах, он давал большие деньги. Потом один из создателей Microsoft давал, и, по-моему, продолжает еще давать на это деньги, и сооружаются радиотелескопы. А сейчас самый главный спонсор этого направления – выходец из Московского университета, с физического факультета, там, где я вот сегодня работаю и учился. Юрий Мильнер. Говорит тебе это имя что-нибудь? Юрий Мильнер. Он сегодня миллиардер долларовый. Заработал он свои деньги, по-моему, честно. И никогда его в этом никто не упрекал. Он компьютерным бизнесом занимался и благотворительностью сейчас занимается. Так вот, он дал 100 миллионов долларов на поддержание этой инициативы. Сейчас на эти деньги радиотелескопы в США, у нас, в Китае смотрят на наиболее перспективные места, ждут оттуда радиосигналов, компьютеры их обрабатывают, потому что радиосигналы приходят из космоса. Только вот понять, разумные они или неразумные, вот это проблема. Как мы отличаем просто шум, какое-то шипение в эфире от разумного послания? В нем информация должна быть, четкий сигнал. Четкие или звуки, или писки, ну, там, морзянка какая-нибудь, да, ну, что-то несущее информацию. Вот этого мы ждем. Компьютер в состоянии выделить на фоне таких вот шумов космических какой-то такой периодический, строгий, разумный сигнал. Но пока вот...
1: А у Венеры, по-моему, тоже были звуки, которые потом оказались грозой.
0: Звуки Венеры — это история, которая тоже связана с Леонидом Васильевичем Ксенфомалити. Он первый поставил на наши космические зонды радиоприемник. Тогда никто об этом не думал. Зачем маленький радиоприемник? Он его называл грозоотметчик, который мог принимать радиоволны любой длины волны, не настроенный на какую-то одну станцию, а на все, во всем диапазоне радиоволн. И вот когда аппарат опускался вниз на парашюте, грозоотметчик принимал радиосигналы с Венеры. Их можем даже услышать. Они сегодня в интернете в звуковой форме лежат, и можно послушать, как там пи-пи-пи-пи-пи-пи, такие вспышечки, радиовспышечки, которые, скорее всего, связаны с грозами, ну, с молниями, да? Когда молния сверкает, это же электрический разряд, от него идут радиоволны. И вот этот грозоотметчик его, скорее всего, получал. Так что на Венере это вряд ли разумные сигналы, такие природные, естественные. Дело в том, что на Венере довольно много вулканов. Когда работает вулкан, над ним горячий воздух поднимается, ну, вместе с лавой, с этими выбросами, и он перемешивается с холодным воздухом, и от трения слоев воздуха они заряжаются электричеством. Обрати внимание, вот на фотографиях вулканических извержений ночных всегда видны молнии над вулканом. Вот это связанное дело. Вулкан как машина.
1: А там же большинство вулканов потухшие, по-моему, или нет?
0: Большинство потухшие, но некоторые работают. Ну, у нас на Земле тоже большинство потухшие. Эльбрус, например, потухший вулкан, да? А некоторые, вот Этна, например, все еще активные. На Венере такая же ситуация. Большинство уже или на некоторое время застыли, а некоторые еще работают. А помнишь, как робот погиб в этом фильме?
1: Он в лаве.
0: В лаве. Вулканическое извержение там чуть не погубило космонавтов. Робот их спас, на себе вынес, но шел прямо по расплавленной.
1: А, и они еще пока в это время не знали, что там вулканы.
0: Они сначала не знали, но потом вулкан чуть-чуть их не погубил.
1: Нет, я не про фильм, я говорю про науку.
0: Про Венеру, конечно, никто не знал, что там вулканы. Клушанцев это придумал, ну, как какой-то... такой эпизод, напряженный фильм.
1: Слушайте, ну круто, мне кажется, если покопаться в сценах, там каждая сцена просто
0: это
1: определяет.
0: Вообще, да, фильм предвидения. Вот это кино настоящее.
1: Многие почему думали, что на Венере может существовать жизнь, и там живут даже какие-то животные и так далее, как показано в фильме?
0: Диплодоки.
1: Да, потому что она по размеру и по составу похожа на Землю и произошла примерно в то же самое время и тоже от...
0: Абсолютно
1: газа.
0: Так. Ты совершенно права.
1: Предполагаю, да, то, что там раньше была вода, хороший климат.
0: Точно, точно.
1: И говорят, что наша Земля потом может тоже прийти к этому же состоянию, как Венера.
0: О, это отдельная история. Да, Венеру мы часто называем сестра Земли. Не потому, что там образ какой-то поэтический. Она по размеру такая же, по массе почти такая же, плотность такая же, сила... Мы, в общем, все такое же. Мы бы там чувствовали себя нормально, как на Земле. Но только атмосфера не такая. Там в 100 раз почти больше газа в атмосфере, чем на Земле. И газ, конечно, очень неприятный. Это углекислый газ. Ну, для нас это яд вообще, да? Но для многих живых растений и даже некоторых животных наших земных углекислый газ – это еда, это питание. Чем наши растения питаются? Они углекислый газ перерабатывают, солнечные лучи им помогают и вот строят из него свое тело, и кислород выкидывают, а мы дышим этим кислородом. Так что для них это жизнь, а для нас это смерть. Но, может быть, там на Венере какие-то животные или растения питаются углекислым газом. Ну, очень большое давление. Венера очень похожа на Землю, и это настораживает. Если очень похожа на Землю, может быть, и Земля когда-то станет очень похожа на Венеру современную.
1: Опять обращаемся к Лушанцеву. Может быть, он показал планету Венеру, которая была
0: подожди,
1: в доисторическое
0: время. Самые
1: время.
0: Последние сцены этого фильма, они же... Там почти разумное существо так появляется в каких-то последних кадрах.
1: Женщина.
0: Женщина в отражении на воде, мы ее видим.
1: В белом костюме.
0: Да. И идея такая, что и на Венере, и на Земле это одно и то же разумное племя, которое прилетело, скорее всего, с Марса, когда на Марсе стало плохо, холодно и безводно, и они стали вот другие планеты приспосабливать для себя, да, и поселились на Венере и на Земле, что мы братья. Но меня лично это настораживает вот почему. Почему на Венере так жарко? Ведь не должно быть, правда? Не должно. А теперь давай вспомним. Ранняя весна. Мы приехали на дачу к каким-то друзьям. Все еще там даже снег иногда лежит на грядках. Или холодная сухая земля, еще ничего не согрелось. А тут стоит маленький стеклянный сарайчик, парник. Открываем парник, а там огурцы и помидоры уже готовы. Можно их срывать. Почему в парнике тепло, а на открытом грунте холодно? Парник – это маленький стеклянный, ну или пленкой затянутый сарайчик. И вот какое у него свойство. И такое же свойство у атмосферы Венеры. Сквозь прозрачную пленку или там стекло парника солнечный свет проходит и нагревает землю в парнике. Нагретая земля хочет как-то охладиться, да? Но она пытается теплый воздух отбросить от себя, но из парника-то он не выйдет. И второй метод охлаждения – тепловое инфракрасное излучение. Вот сейчас и ты, и я излучаем примерно с такой мощностью, как небольшой утюг. Я не преувеличиваю. Вот где-то человек излучает примерно 150-200 ватт тепла постоянно в виде инфракрасного света. Именно поэтому приборы ночного видения, вот военные, вот эти самые прицелы у них, они видят человека ночью по тепловому излучению. Земля тоже хочет остыть, а оказывается, сквозь стекло парника или сквозь пленку не проходит инфракрасное излучение, оно заперто в парнике. Туда свет вошел, оттуда выйти не может. Та же история на Венере.
1: Понятно.
0: Ее атмосфера из углекислого газа довольно легко пропускает солнечный свет и не выпускает оттуда инфракрасные лучи. И поэтому там тепло накопилось, и она стала такой горячей. Так у нас на Земле та же история. У нас немного углекислого газа, но он тоже работает как парниковый. Он пропускает к Земле и не выпускает обратно. Ну, выпускает, но не очень хорошо инфракрасный свет. В результате средняя температура Земли сегодня примерно на 40 градусов выше, чем была бы, если бы атмосфера Земли была прозрачна. Так что спасибо парниковому эффекту. Плюс 40 градусов – это хорошо. Мы живем, ну, какая температура на Земле сейчас? Ну, где-то 15-20 градусов, да, такая средняя. А без парникового эффекта была бы минус 25. Мы бы тут все давно замерзли. А на Венере парниковый эффект добавляет примерно 500 градусов. Вот это и есть почти те самые 500, до которых разогрелась поверхность Венеры. В свое время американский астроном Карл Саган, его многие знают, мы его книжки перевели, почти все книжки на русский язык, их можно почитать, он предложил такую хитрость. А говорит, как? Атмосфера из углекислого газа, ну так давайте ее переделаем, сделаем Венеру действительно похожей на Землю. Как можно переделать атмосферу у планеты? Да, говорит, элементарно. Какие у нас растения или микроорганизмы питаются углекислым газом? Ну, какие там? Элементарные, одноклеточные. Есть такие сине-зеленые водоросли у нас плавают в морях. Так давайте соберем их некоторое количество и бросим в атмосферу Венеры. Для них там будут райские условия. Углекислого газа сколько хочешь, солнечного света сколько хочешь. Они съедят атмосферу Венеры и выделят из себя кислород и углерод. Ну, углекислый газ – это СО2, углерод, кислород. Отлично, будет кислородная атмосфера, а углерод – тоже полезная вещь. Из него растения будут себе строить стебли и листья. Идея странная – переделать целую планету. Но посчитали. Оказывается, лет за 300 действительно это можно сделать. Привезти 2-3 ракеты, сбросить туда 3-4 тонны вот этих наших сине-зеленых водорослей, ну и подождать, так это лет 250-300, глядишь, Венера станет похожей на Землю. Это хорошо. Но главное не упустить парниковый эффект тут, на Земле. Мы сейчас сжигаем колоссальное количество топлива, а это углекислый газ. И он выходит в атмосферу, и парниковый эффект нарастает. Да что говорить? Теплое лето, горячее, жаркое лето в этом году в Москве, думаете, просто так было? А сильные дожди и наводнения сейчас, там, где их раньше не было. Когда нагревается планета, это как тепловая машина начинает активнее гонять воду, испарять из океанов, бросать дождем на поверхность материков. Все это работает активнее, поэтому наводнение, поэтому засухи в других местах, потому что уходит ветер, отгоняет оттуда. Так что если мы перегреем Землю, будет вам Венера. Угу. Давайте этого не допускать. Не знаю как.
1: Начали за здравие, закончили с
0: это не, нет, это как раз за здравие. Нет, нет. Надо просто посмотреть вперед и сказать, мы этого не допустим. Значит, сегодня надо что-то сделать полезное. Ну, не сжигать вот беспорядочно бензин и уголь. Электромобили. Электромобиль можно заряжать солнечным светом, а потом вы едете на нем и никакого углекислого газа не выпускаете. Значит, классно. Я недавно ездил на электромобиле. Во! Правда, клянусь, это гораздо лучше, чем на бензине. Бесшумно, быстро, как троллейбус, только еще лучше.
1: Ну, спасибо вам большое за разбор, вы меня переубедили.
0: Пересаживаешься на электромобиль, нет, чтобы Земля не стала Венерой, да?
1: Нет, в фильме я имею в виду то, что я поняла, сколько на самом деле в нем плюсов.
0: Я тоже сегодня понял гораздо больше после этого разговора. И всем советую посмотреть этот фильм внимательно, с точки зрения сегодняшнего дня. А ведь человек жил сколько? 60 лет назад. Ребята, это эпоха. Это почти два поколения людей. И как многое он угадал.
1: И насколько он попал в точку.
0: Ага.
1: Все, спасибо вам большое.
0: Спасибо тебе.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас день особенный. Сегодня у нас в гостях Владимир Георгиевич Сурдин. И это прекрасный повод встретиться, послушать. Я все, наверное, не буду ваши должности, звания, но скажу, что вы
2: популяризатор,
1: кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета, ну и, конечно, лауреат многих премий, премии «Просветитель» в том числе. Поэтому мы очень рады всегда вас видеть, и я с удовольствием предоставляю вам слово.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Добрый вечер. Я тоже очень рад. Сейчас потушим свет и будем говорить о темных сущностях Вселенной. Хотя, наверное, не надо тушить, тут яркий экран. А говорить, конечно, будем, если он работает, работает, о черных дырах, о темной материи, о темной энергии. Но я когда уже сделал эту презентацию и сделал заглавный слайд исключительно из каких-то художественных своих вкусов, потом еще раз посмотрел на него и понял, с чего надо начать. Это мы думаем, что астрономы темнят в последнее время. На самом деле все уже было. И темные сущности в астрономии тоже уже были. И вот она, вот это получше, вот она, первая темная сущность, это, конечно, Dark Side of the Moon. И надо вспомнить, что многие люди до сих пор считают, что обратная сторона Луны, она темная. И журналисты ее называют темной. И когда китайцы туда недавно сели, спросили, а как же они там фотографировать будут? И с этой, конечно, темной стороны Луны надо начать, потому что мы ее обычно видим. Вот она, темная сторона Луны, то есть неосвещенная Солнцем. Но это не значит, что она совершенно невидимая. И тут, наверное, три четверти нас с вами – это любители астрономии, которые знают прекрасно, что такое пепельный свет Луны. Вот он самый, и это не что иное, как свет земного шара, освещающий Луну. И там сейчас, если кто-то там есть, ну, если кто-то там будет в этот момент, спокойно можно читать книги без фонарика, гулять без фонарика, потому что сейчас вот там светлее, чем на земном шаре в полнолуние. А если бы не одна полная луна над нами висела, а штук это где-то около 100. Поэтому не такая уж она и темная. И обратная сторона тоже. Почему же это называют dark side? Потому что по-английски dark – это не просто черный, не просто темный, ну черный вообще black. А dark – это еще и таинственный, неизученный, неизведанный. У этого слова много смыслов, и та сторона, которая к нам обращена, мы ее прекрасно знаем, мы в телескопы 100 раз видели, а та, которая от нас, она была dark side и остается неизученной, несмотря на то, что китайцы уже на ней сидят. Все знают, да? Ну, конечно, все. Вот. И впервые надо напомнить, что вот в этом году будет очередной юбилей, что впервые мы ее увидели. И не просто мы как человечество, а мы как страна, бывший Советский Союз, и более того, мы как Государственный астрономический институт имени Штернберга, потому что вот эта первая фотография обратной стороны Луны, она попала в Пулковскую обсерваторию к нам, и мои коллеги, ну, собственно, учителя, тогда я был маленький, еще в детсад ходил, мои учителя обрабатывали эту первую фотографию Луны, еще несовершенную, еще, конечно, забитую радиопомехами, но, тем не менее, первую фотографию. И, казалось бы, теперь мы о ней все знаем. Но посмотрите, какие они разные. И та, которая от нас обращена, недоступна телескопам, доступна только космическим аппаратам китайского производства. И она до сих пор остается непонятной, потому что посмотрите, какая разница между видимой и обратной стороной Луны. В смысле происхождения этой асимметрии мы до сих пор находимся в поиске, до сих пор есть несколько гипотез, а значит нет ясного понимания, почему эти две стороны такие разные. Так что, несмотря на то, что мы ее видим, она остается для нас таинственной, неизученной и вот по-прежнему DAC, Sight of the Moon. Так что это была первая темная сущность, к которой астрономы хоть и прикоснулись, но не выяснили до конца ее смысл. Посмотрите, какая она странная. Да? Одно маленькое море Москвы и больше ничего. И вот какое-то еще странное такое образование. Все помнят, как его назвали в 59-м году? А? Нет? Никто не помнит? Нет. Хребет Советский. Вот, когда на плохеньких фотографиях увидели вот эту вот, сейчас она вылезет с горизонта, вот эту штуку, то подумали, что это горный хребет, и назвали его Хребет Советский. И первые карты Луны, обратного полушария Луны, вышли, и там был Хребет Советский. А потом выяснилось, что нет там никакого хребта, и исчез карта Луны. Вот, жалко или не жалко? Не жалко. И исчез Хребет Советский. Ну все. Хватит о Луне, а черных дыр давайте. Это начало современных сущностей. С черными дырами мы тоже знакомы давно. Мы, в смысле, вот в научном обиходе. Идея родилась еще в 18 веке в голове Джона Митчелла, английского. Ну, геофизики его считают отцом геофизики современной, а мы считаем вот предвестником черных дыр. К сожалению, ни портрета, ничего от него не сохранилось, кроме славы. И тем не менее он первым задумался о том, что слишком массивное и не очень большое тело может не отпустить от себя ничто, даже свет. Ну, понятие второй космической скорости тогда уже существовало. Правда, в основном физики представляли себе свет как частицы, материальные частицы, корпускулы. Но от этого механика полета не менялась. Сегодня мы говорим кванты, тогда говорили корпускулы. Но он первым посчитал, какого размера должна быть сфера с массой Солнца, но чтобы не отпускать от себя ничего, в том числе и корпускулы света. Неизвестно, Лаплас сам дошел до этой мысли или читая статьи Митчелла. Митчелл публиковал, публикации были. Но Лаплас как бы переоткрыл эту мысль и опубликовал в более доступном, у него там большая книга была о мироздании, в более доступном виде. И идея опять пошла в массы и снова не получила поддержки, не получила развития. Потому что все понимали, сжать Солнце до размера в 3 километра нереально. А если для земного шара посчитать размер черного тела, тогда еще не было термина «черная дыра», «black hole», то это вообще там порядка сантиметра. Ну, так не бывает, таких планет не бывает. И забыли снова про эту идею. И третий раз она родилась уже в начале 20 века, когда Эйнштейн написал свое полевое уравнение гравитационного поля, как искажается геометрия пространства времени. Он написал уравнение, а надо было найти решение этого уравнения. И первым нашел самое примитивное, самое простое, самое симметричное решение для этого уравнения немецкий, ну как, говорят, астроном, но вообще-то он и математик, и оптик, и все на свете был Карл Шварцшильд. И большая удача, что он успел это сделать буквально накануне своей гибели. Ну, точнее говоря, смерти. Ну, фактически он погиб в окопах Первой мировой войны, уже будучи больным. Тогда была окопная война, и умирали в основном не от пуль, а от ран и болезней. И он нашел решение, но, значит, не дожил до славы, потому что через несколько недель умер в госпитале. Но его решение мы теперь называем решением Шварцшильда, и оно говорит о том, что вокруг точечной массы существует очень интересная область под названием горизонт событий и чуть менее интересная, но тоже любопытная область – фотонная сфера. То есть это первая и вторая космическая скорости для кванта света или для корпускулы света, назовите как хотите. По этой сфере, ну, более внешней, более далекой от источника тяготения квант будет летать по круговой орбите, ну, как у нас космические корабли летают, а отсюда он не сможет стартовать со своей скоростью света так, чтобы уйти куда-то далеко от источника тяготения. И с тех пор мы называем внутренний радиус радиусом Шварцшильда или гравитационным радиусом черной дыры. И знаем, что оттуда улететь вовне ничто не может. Быстрее света ничто не летает. А внутрь упасть, конечно, может все упасть и пропасть там раз и навсегда. По крайней мере, так думали довольно долго. А длительное время, вот с 16 по начало, по середину 60-х годов, только решение Шварцшильда существовало для компактных объектов. И затем было найдено второе решение Кера. Вот новозеландский математик Кер, мы были на конференции в честь юбилея Зельдовича, тот он приезжал со своей женой, ну, уже не молодой, но прославленный математик, потому что он нашел более общее решение. У Шварцшильда была материальная точка, которая имела только массу и ничего больше. А Кер нашел математическое решение для вращающегося тела. А мы знаем, все на свете вращается, так что решение Кера, оно более общее и более сложное, более интересное. Тут появляется еще одна сфера, кроме горизонта событий, из-под которого вылететь нельзя, а упасть и пропасть там можно. А еще появляется внешняя такая эллипсоидальная сфера, предел статичности. В каком смысле? Если туда что-то залетело, вот в промежуток между ними двумя, то оно уже не может находиться в неподвижности, какие бы там реактивные двигатели у него не были, или бы вы его там снаружи на канатике держали, все равно оно будет вращаться туда же, в том же направлении, куда вращается сама... А, она у меня сюда вращается. Ну, вот в том же направлении, куда вращается черная дыра. Потому что она, грубо говоря, деформирует материю пространства-времени и тянет как бы всю систему координат в том направлении, куда сама вращается. В принципе, оттуда можно вылететь. Если вот частица залетела под предел статичности, она несколько оборотов сделает, куда тащит ее гравитация черной дыры, но, в принципе, может покинуть эту область. А вот уж если пересекла горизонт событий, то все, она оттуда уже никуда не появится. Развитие всех этих идей в нашей стране, оно, конечно, связано с именем Якова Борисовича Зельдовича. Это академик, один из отцов нашей атомной бомбы, водородной бомбы, атомного котла. Вот это целая плеяда суперфизиков была в 50-е годы. Сахаров, Харитон, Зельдович, которые стали трижды героями социалистического труда. Вот у Якова Борисовича три звезды было, и он их иногда даже использовал в мирных целях. Он как-то на машине ехал, его гаишник остановил, попросил права предъявить. А Яков Борисович сказал: конечно, конечно, открыл бардачок своей «Волги», у него 21-я «Волга» была, и сейчас найду, и стал выкладывать, и выложил три звезды геройские, после чего милиционер сказал: проезжайте, извините за беспокойство. Так что эти звезды работали, но интуиция физическая была у Зельдовича, конечно, безумная какая-то. Он просто человек, не имевший среднего образования, никогда в жизни не учившийся ни в университете, нигде. Он ушел из 9 класса школы сразу в лабораторию в Питере и стал работать, ну, в физическом институте, вот, там, имени Йоффе. И вырос, так сказать, без среднего и без высшего образования в суперученого. Школьники есть? Не слушайте, что я говорю. Дипломы надо иметь. А в то время вокруг него наши физики и астрофизики работали, и другие приезжали со всего мира. Здесь, вот в МГУ и в Институте прикладной математики, у нас в ГАИШе, был центр и самое напряженное место, где люди занимались релятивистской астрофизикой. Его ближайший ученик в те годы, сотрудник, какой он ученик, сотрудник, Игорь Дмитриевич Новиков, и они с ним, Зельдович и Новиков, написали самые крутые книги тогда по релятивистской астрофизике. И до сих пор они, конечно, классика и учебники, и просто самые-самые на все языки нужные переведены. Но я показываю не профессиональные книги, а научно-популярные. У нас же лекция все-таки популярная. Игорь Дмитриевич еще и прекрасный популяризатор того, что связано вообще с релятивистскими эффектами и конкретно с черными дырами. И у него есть несколько безумно хороших книг от серии «Эврика» издательством, ну, «Молодая гвардия», да, «Эврику» делала. Очень советую вам их почитать. Они хорошо иллюстрированы. И, понимаете, это от того человека, который своими руками сделал эту науку. Вот это не просто пересказ чужих результатов, а то, что он внутри себя вырастил и прекрасно рассказывал. Кстати, здесь в планетарии он 100 раз выступал. То есть человек, выросший тут, вот в кружке планетарском. Это сборник. Это сборник, но там есть и такая желтая, толстенькая, мягкая книжка. Ну и, наконец, иностранные посетители. В группу Зельдовича приезжали те, кто сегодня прославлен. Ну, например, Кип Торн, ныне Нобелевский лауреат, вот один из первооткрывателей гравитационных волн. И вместе с ним приезжал Стив Хокинг. Ну, вот в прошлом году Стив умер, но прожил длинную и замечательную, неожиданно длинную и неожиданно насыщенную жизнь. И, ну, кто не знает про Хокинга, да, и его проблемы со здоровьем, и то, что он сделал. Я хочу показать вам книжку, которую мы только что сделали. Это последняя книжка Хокинга. Последняя, потому что тут собрано не им написанное, а написанное уже через, так собранное через несколько месяцев после его смерти. Вот она только что сейчас издана. Тут его выступление, эссе, но она так хорошо отредактирована, что читается как единая книга. И очень советую. Я вот как научный редактор, значит, тут участвовал. Мне очень понравилась она. Потому что когда пишут книги конкретно о науке, без формул, это не совсем понятно, как можно без формул писать о науке. А здесь о более общих делах, о более общих проблемах, в том числе там, о проблеме путешествия во времени, и ждать или не ждать пришельцев, и что у нас впереди, что позади. У Хокинга было время и возможность размышлять. Мы суетимся, у нас ноги работают, руки работают, мы бегаем все время куда-то, что-то делаем. У него не работало ничего, но вот в этом состоянии еще кое-что работало. И именно в таком состоянии он к нам приезжал, хорошо это помню. К сожалению, в ГАИШе нет пандусов для людей с ограниченной подвижностью, поэтому мы его отдельно носили на руках, а кресло отдельно носили, но тем не менее общались с ним. Что он придумал по части черных дыр? Ну, он много чего придумал, но самое известное – это хокинговское излучение. Это до сих пор гипотеза, это до сих пор неподтвержденная физическая теория, потому что у нас нет в лаборатории черных дыр. Но он впервые объединил квантовую механику и общую теорию относительности, которые, вообще говоря, не так прямо не объединяются, это две совершенно разные теории. Теория относительности – классическая теория, а квантовая механика – она не классическая. Но я хорошо помню, что это его изобретение, что черные дыры должны излучать, что, вообще говоря, в шок тогда повергло большинство физиков, для нас не было неожиданностью, потому что Зельдович об этом говорил еще года за полтора и объяснял нам, что черные дыры должны излучать, и Хокинг был при этом, он вот тут вот, на семинарах у нас все это слышал. Просто он сделал это аккуратно, опубликовал. Это никакой не плагиат, он просто развил идеи Зельдовича. А Зельдович без всяких формул, вот на интуиции своей физической, рассказал нам, что это должно было быть. Так что тут в соавторстве, конечно, надо было... Надо понимать, что ноги растут вот от наших сильных физиков. Но Хокинг сделал это аккуратно и понял, что на границе черной дыры, а граница никогда не остается статической, неподвижной, она всегда, если мы, внешний наблюдатель, смотрим на черную дыру, она никогда не застывает, она всегда сжимается. Все медленнее и медленнее, но сжимается. А на границе там бесконечно большая гравитационная сила, поэтому она все время, как сказать, работает. И если рядом с границей черной дыры рождается пара виртуальных частиц, они виртуальны, они рождаются в вакууме и тут же должны погибнуть, потому что энергии нет, неоткуда взяться. А энергия берется вот из движения этой границы. И тогда одна частичка может нырнуть внутрь, ну и пропасть там в черной дыре. Но за счет ее энергии, она же падает туда, вниз, в потенциальную яму, за счет ее энергии вторая виртуальная частица становится реальной и улетает. Это может быть квант света или там протон, электрон, что угодно, ну, если большая энергия. И Хокинг предсказал, что черные дыры должны излучать. И вот надгробная плита его могилы в Вестминстерском аббатстве. Ну, мы помним, кого хоронят в этом самом почетном месте, да, в Англии. Там лежит Ньютон, там лежат самые крутые физики. Не только физики, в общем, самые почетные граждане. Хорошая надпись. Здесь лежит то, что было смертным от Хокинга. То есть все остальное бессмертным будет. Ну и вот оно бессмертное, это температура черной дыры. Это какой-то оксюморон. Температура черной дыры. Какая может быть температура у черной дыры, если она все глотает, ничего не отпускает? А температура подразумевает, что излучение должно от любого тела, не имеющего ноль по Кельвину, должно уходить излучение. И вот я, глядя, делал вчера этот слайд, и посмотрел, из каких физических констант состоит это выражение. Посмотрите, постоянная Планка, постоянная Ньютона, гравитационная, постоянная Больцмана, три великих физика, а четвертый тут слева сам Хокинг. Вот как-то это сочетается. То есть он на том же уровне значимости, что и предыдущие великие физики. Это красиво получилось. Мы не знаем, работает эта формула или нет, излучают черные дыры или нет, потому что проверить это пока не удавалось. Вот в начале нынешнего года, в первые дни января, вроде бы в лаборатории нечто подобное, только не с гравитационным, а с электромагнитным полем. Что-то такое был эксперимент, но пока он еще так, по журнальным страницам только гуляет, еще не было научной информации, посмотрим. Но вроде все должно работать. Когда Хокинг к нам приезжал, я был аспирантом, потом молодым сотрудником, и как-то взял в руки фотоаппарат. Не совсем удобно было фотографировать, ну, вообще обращать внимание на человека, которому не очень хорошо с подвижностью. Но я так вот из-под тишка сфотографировал, вот у меня сохранилась эта фотография. На заднем плане есть самый Шкловский, наш знаменитый астрофизик. Тут Хокинг еще вполне подвижный, еще вполне говорящий. Вы знаете, у него был амиотрофический склероз. Медик есть? Нет, кажется. Правильно, да? Угу. И у него мышцы постепенно теряли, ну, не проходили нервные импульсы, и он терял подвижность, руки, ноги, а потом и все остальные мышцы. Но тут он еще говорил, правда, на таком английском, что мы его не понимали, ну, трудно ему было артикулировать. Но вот эта спина его переводила на нормальный английский. Не узнаете, кто это? Ну, посмотрите, длинные ноги. Кип Торн, тогда молодой хиппи, только-только начинающий с Калтеха, и он возил Хокинга. И вот они такой парой были, красавец Кип Торн и не совсем красавец Хокинг. Но они дружили всю жизнь, и постепенно Хокинг терял подвижность, но не терял интеллект. И вот в конце концов он все интенсивнее и интенсивнее работал с годами, хотя все менее и менее был подвижен. Удивительно. В те годы к нам приезжали и другие великие физики, например, вот этот. Ну, его лицо мало кому знакомо, потому что он был из той же плеяды, что Яков Борисович Зельдович, то есть из отцов атомной и водородной бомбы, только не нашей, а американской. Это Джон Арчибальд Уиллер. А это Абрам Леонидович Зельманов, наш крупнейший специалист по математической стороне общей теории относительности. И вот как раз почему я эту фотографию показываю. Это отец термина «black hole». Именно Уиллер пустил, так сказать, жить этот термин где-то, по-моему, в 64-м или 65-м году впервые опубликовал «black hole». И мы теперь вот «черная дыра» говорим – Правда, приписывают авторство этого термина не ему, а студентке, которая в аудитории, когда Уиллер читал лекцию о гравитации, она сказала эти слова, прям вот какая черная дыра. Но студентка не опубликовала, а профессор опубликовал. И вот теперь Уиллер считается отцом этого термина. Вопрос, а в природе-то они могут быть? На математике это все сходится, на листе бумаги можно вычислить. А могут ли такие объекты существовать? Единственный шанс, это все понимали, природе создать такой объект, это из очень массивного предшественника его сделать. Ну, например, из звезды. Мы знаем, как эволюционируют звезды. Рождаются из газового облака, потом цепочка термоядерных реакций. В конце концов, когда исчерпаны все возможности для термоядерных реакций, ядро звезды сжимается, оболочка обычно сбрасывается. И вот это сжавшееся ядро, оно дает шанс на то, что природа все-таки может рождать, создавать черные дыры. А предшественников мы видим много. Вот объекты, которые на наших глазах уже на последней стадии эволюции находятся. Ядрышко звезды. Вот оно уже не имеет источников энергии, ну, кроме запасов тепла, которые там еще чуть-чуть остаются. Это так называемые планетарные туманности. Вопрос, а чем же все-таки заканчивается жизнь этого самого ядра? А это зависит от того, с чего началась эволюция звезды. Мы видим, если так грубо, два пути жизни звезд. Если это маломассивная звезда, то, заканчивая свою жизнь, она оставляет на своем месте такое маленькое ядрышко, что судьба его не приведет к черной дыре. Оно остановится в своем сжатии на маленьком, компактном, но все-таки ощутимом объекте под названием белый карлик. Он не так уж и мал. Обычно размером там, с земной шар или там, с Марс, может быть, немножко. Для звезды это очень маленькое тело, но вполне ощутимое. И там уже проявляются релятивистские эффекты, какие-то эффекты общей теории относительности, но это еще не черная дыра. А вот если звезда стартовала с массы раз в 10, а лучше в 20 больше, чем у Солнца, тогда ее судьба может привести к черной дыре, но тоже не факт, что приведет. В момент окончания эволюции, или там, на последнем этапе эволюции, взрыв сбросит внешнюю оболочку звезды, а вот судьба ядрышка остающегося, она видится сегодня в двух вариантах. Либо это нейтронная звезда, то есть тело все совсем маленькое, вообще там размером вот садовое кольцо, но ощутимое, физически, так сказать, можно взять в руки. А, либо действительно черная дыра. И тут, поскольку на черном экране черную дыру не нарисуешь, нарисован аккреционный диск, вещество, падающее на черную дыру и как-то обозначающее ее место во Вселенной. Так, собственно, так мы их и находим сегодня. Можно ли черную дыру найти? Ну, в принципе, если бы какой-нибудь объект за ней прошел, то мы бы это вот увидели по такому преломлению света, которое она оказывает вблизи радиуса Шварцвальда. Но поди дождись вот такого события в космосе. Маловероятно. Поэтому, когда теоретики в начале 60-х, вот тот же Кип Торн, рассуждали о том, найдем ли мы объекты столь компактные, как нейтронные звезды и черные дыры, ответ у них был отрицательный. Никогда не найдем. Ну, действительно, размером несколько километров, не светящееся тело, где-то там на просторах галактики, ответ был отрицательный. Не найдем. Вот лишний раз убеждаемся. Никогда не говори никогда. Он сказал, что никогда не найдем. Прошло буквально 2 года, и нашли нейтронные звезды. Нашли их по неожиданному эффекту, по радиоизлучению. Нашла неожиданная начинающая ученая Джоселин Белл на радиотелескопе в Кембридже в Англии. И теперь мы их называем радиопульсарами. Хотя можно было догадаться, что нейтронные звезды будут радиопульсарами. Они сжимаются, а значит, начинают все быстрее и быстрее крутиться. Они сжимаются, а значит, магнитное поле внутри них и рядом с ними усиливается, а быстро вращающийся замагниченный волчок – это, естественно, радиопередатчик. Тем не менее, открытие было случайным, но оно совершилось, и нейтронные звезды были найдены. Мы сегодня знаем, у нас под носом, вот, насколько помню, сейчас в каталогах более 2000 нейтронных звезд уже обнаружено. То есть это объект такой широко известный астрофизикам. Замечательный объект, нейтрон. Вот остаток вспышки сверхновой звезды. Астрономы знают, что это такое. А кто не знает, что это такое? Все знают, что это такое. Крабовидная туманность в Тельце. И там вот, вот отмечено, сидит нейтронная звезда, одна из первооткрытых, не первая, но одна из первооткрытых и наиболее, наверное, изученная, потому что молоденькая. 1000 лет назад мы увидели этот взрыв. Ну, не мы, а китайцы, как всегда. И теперь вот мы изучаем то, что от него осталось. Осталась разлетающаяся оболочка и нейтронная звезда. Намного интереснее, если нейтронная звезда или черная дыра входит в состав двойной звездной системы. Тогда обычный компонент может часть своего вещества бросать на маленький компактный, и начинаются всякие пертурбации, вещество падает, разгоняется. Вот это мы называем аккреционный диск. Ну, аккреция – это падение, набирание массы. Но это очень красивое, физически красивое явление, которое впервые теоретически было изучено, опять же, у нас, и вновь учениками Якова Борисовича Зельдовича, вот нынешний академик Рашид Сюняев и нынешний неакадемик Николай Шакура, они впервые опубликовали работу об аккреции вещества, дисковой аккреции на компактные объекты, и стали самыми цитируемыми учеными в нашей стране. Сегодня многие занимаются этим делом, и это действительно очень полезное астрофизическое явление, потому что что там внутри, трудно рассмотреть, но как на него падает вещество, довольно легко наблюдается, потому что оно разогревается. Внешние слои движутся медленно. Чем ближе к источнику тяготения, тем быстрее, а значит, взаимное трение слоев друг от друга происходит, они нагреваются от трения и начинают светиться здесь в оптике, здесь в ультрафиолете, а здесь в рентгене, а здесь в гамма-лучах. И мы это можем наблюдать и понимать, что же там внутри сидит. Можно ли отличить то, что сидит внутри, различить, точнее, объекты, сидящие внутри аккреционного диска, нейтронные звезды и черные дыры? Нас интересуют черные дыры. Нейтронные звезды более или менее понятный. Ну, не совсем, но понятный объект. Можно, если у нас достаточно резко фотографирующий телескоп, то есть дающие очень мелкие детали на картинке. Тогда мы бы, наведя его на аккреционный диск, увидели бы либо черноту в середине, либо яркое пятнышко в середине. Ну, вещество тут по спирали падает. Если это черная дыра, оно просто пересекает радиус Шварцшильда, сферу Шварцшильда, и перестает быть видимым. Тогда здесь черная дыра. И здесь нейтронная звезда, вещество мчится, мчится, мчится и ударяется о поверхность нейтронной звезды, нагревает ее, и там будет яркий источник. Хорошо бы иметь такой телескоп, но такого телескопа пока нет. Или, скажем, вот он только-только появляется. Я немножко расскажу о нем. А пока у нас такой возможности четко увидеть аккреционные диски не было. И всегда идет разговор о том, а что же там на самом деле сидит? Черная дыра или нейтронная звезда? Как же их различить? Прежде всего, по массе. Если это не очень массивный объект, а массу его довольно легко измерить, потому что этот и этот, они обращаются вокруг общего центра масс. И глядя на то, как движется оптическая звезда, можно понять, насколько массивный объект сидит там. И общепринятый взгляд такой, если не очень массивный, это нейтронная звезда. А если очень массивный, то это черная дыра. Очень и очень, тут граница немножко условная, но, в общем, вы сейчас увидите на более детальных картинках, различаются. Где мы еще можем искать черные дыры? Ну, там, где большая плотность вещества, потому что надо его как-то стиснуть. В галактиках есть такие области, где пространство населено звездами чрезвычайно плотно. Это звездные скопления, а точнее шаровые звездные скопления. Вот в нашей галактике Мессия-15 очень известное скопление. Там плотненько-плотненько звездочки сидят. Это в ближайшей к нам крупной галактике туманность Андромеды. Тоже большое такое шаровое скопление. И вот, глядя на то, как движутся по орбитам звезды, насколько быстро они там летают, мы можем судить о том, насколько велика гравитация внутри, в центре этих звездных скоплений. И в том, и в другом оказалась она так велика и так быстро нарастает к центру скопления, что почти никаких сомнений сейчас нет в существовании черных дыр и тут, и тут. Они не очень-то проявляют себя ничем, кроме гравитации. Вот в нашей эпохе.

находится. Гравитационных волн, которые поставили точку на существовании черных дыр, все уже, никаких сомнений не осталось, трое в прошлом году получили Нобелевскую премию. Кип Торн, вот мы очень рады, потому что он фактически наш человек, хоть и работает в Калтехе. А многие знают его через фильм «Интерстеллар». Он был научным консультантом и одним из продюсеров этого фильма. Но мы-то знаем его вот с молодых ногтей, там, с середины, с начала 70-х, как он тут стал появляться. И просто счастье, что человеку, вот всю жизнь положившему на какое-то решение какой-то задачи, все-таки в конце удается ее решить. Я говорил, это открытие гравитационных волн, оно многое что дало для физики. Не буду перечислять. И вклад наших ученых очень велик. И группа Брагинского в МГУ, на физфаке МГУ, и группа академика Сергеева, который сейчас президент Академии наук из Нижнего Новгорода, они внесли очень большой вклад. Там больше 1000 участников этого эксперимента. Ну, Нобель больше, чем троим не дают, поэтому надо понимать, что все молодцы, но премия не всем. А можем ли мы пощупать черную дыру, как-то вот вблизи изучить ее по-настоящему? Мы можем добраться только до горизонта событий, только до сферы Шварцшильда. Вот то, что касается внешней части, это доступно наблюдениям тех, кто снаружи, то есть для нас. То, что под горизонтом событий, в принципе, недоступно, и можем только теоретически как-то туда двигаться, и вот что будет сингулярности, что с веществом получается, когда он туда ныряет и достигает центра, это, конечно, открытая задача для физики. Мы приблизительно знаем, как будет выглядеть там падение объекта на черную дыру. Оно будет выглядеть по-разному, в зависимости от того, вы падаете или вы наблюдаете за тем, кто падает. Если вы падаете, то для вас это все быстро кончится. Вы пересечете горизонт событий, может быть, даже не заметив этого. Ничего такого необычного здесь не будет. Будут нарастать приливные силы, то есть вас будет потихоньку вытягивать. Но если массивная черная дыра, то не так они велики, тут, чтобы вы это могли заметить. Но уж потом вас вытянет, конечно, так что вы это заметите, ну и куда-то в сингулярность ухните. А для внешнего наблюдателя вы будете вечно приближаться к этой границе, и внешний никогда не увидит момента пересечения. Но все равно хотелось бы, конечно, физику окрестностей хотя бы черной дыры пощупать и убедиться, что общая теория относительности хорошо работает до самого конца. Слабые эффекты мы видели, а вот пощупать их вблизи черной дыры было бы очень желательно. Ну да. Оказывается, можно. Кое-что пощупать можно. Вот это одна из иллюстраций в книжке Новикова Игоря Дмитриевича. Она так в шуточной форме показывает нам, что луч света может навиваться на черную дыру. Действительно может. И это может быть хорошим тестом для проверки свойств пространства-времени рядом с ней. Смотрите, если у вас черная дыра, на нее падает вещество, окружая ее аккреционным диском, а вы снаружи за этим наблюдаете, то нормальный объект скрыл бы от вас вот эту часть аккреционного диска, то, что он там лежит, за. Но луч света, выходящий отсюда, под действием гравитации черной дыры, может ее обогнуть и попадет в вашу фотокамеру, и отсюда тоже пойдет. И вы увидите вот то, что за находится. Расчеты показывают, что если бы убрать черную дыру, аккреционный диск, ну, был бы диском, а в ее присутствии вы будете вот это что? Это та часть, которая за ней. А это она же, но видимая вот через другой полюс. Лучи света не сгибаются. И вот примерно такую картину мы ожидаем увидеть, ну, хорошо, если бы увидели, но телескопы пока так четко нам не показывают картинку. Все черные дыры должны вращаться, а значит, вращение тоже должно проявиться. Один край должен быть поярче, потому что он забрасывает к нам больше света, а другой край будет послабее выглядеть, потому что свет уходит в черную дыру с этого края и нам становится недоступен. То есть вот это все теоретические картинки. Они же послужили фоном для фильма «Интерстеллар». Это честно рассчитанные, очень трудные расчеты, это тензорные уравнения, но в группе Кипа Торна это все сделали. Но для физиков интересно

0: было бы проверить не просто для кино это сделать, а проверить, а так ли оно на самом деле. И вот вроде бы такая ситуация наклевывается, потому что на просторах земного шара в прошлом году соорудили нечто под названием телескоп горизонта событий. На самом деле это не один телескоп, это целая система из микроволновых, то есть очень коротковолнового диапазона радиотелескопов, собранных по всей Земле, объединенных в единый интерферометр, то есть способный складывать принятые им сигналы, смешивать их и получать картинку, как будто бы это единый большой инструмент. Вот один на Южном полюсе стоит, остальные, сами видите, где раз, на Гавайях, там, в Испании и так далее. И он заработал уже, и от него пошли первые результаты. Ну, вот сейчас будут публикации, и посмотрим. Они надеются увидеть окрестности черных дыр. Ну, черные дыры, прежде всего, в центре нашей галактики, и, может быть, в центре одной из ближайших галактик, там в Деве, она подальше от нас, но зато помассивнее. И вот это искажение аккреционных дисков, может быть, там выплывет. Это мы все о черных дырах говорили. Так. Я понимаю, да. Ну сколько? Ну полчаса есть? Полчаса, да. Увлекся. А теперь осталось поговорить о темной материи и темной энергии. О них говорить сложнее, потому что мы их пока не так подробно себе знаем. Но в целом в составе нашей Вселенной все, включая черные дыры, тоже занимает только 5% массы и энергии. А вот эти две темных сущности, они главные. Причем темная энергия, ну, совсем главная, а темная... Вот я советую все-таки, когда... Многим из вас наверняка переводить с английского приходится, там, печатать какие-то. Я советую писать все-таки темное вещество, потому что материя в русском языке имеет более широкий смысл. Материя – это и излучение, и вещество, а тут речь идет реально о веществе. Правда, мы не знаем пока какого физического типа. Темная материя или темное вещество – идея с 30-х годов витает, но обрела надежное основание примерно к 80-му году, когда были измерены скорости вращения спиральных галактик. Обычно делают так. С помощью эффекта Доплера смотрят, как звезды движутся вокруг центра галактики и измеряют скорость вращения на разных расстояниях от центра. Ну, как правило, щель спектроскопа просто размещают вдоль большой оси, ну, вдоль диска галактического, и смотрят, эти на нас летят, эти от нас летят. Точнее говоря, наоборот, если по графику эти от нас, эти к нам летят. И вот так график вращения галактики мы получаем. Измерено уже тысячи и тысячи галактик, и у большинства проявляется странная вещь. Вдоль галактического диска от самого центра до далекой периферии практически не меняется скорость движения звезд. А это непонятно, ведь галактика сильно уплотнена к центру. В центре очень много вещества, мы видим там массу звезд, а на периферии их почти нет. Эта система звездная напоминает в каком-то смысле нашу Солнечную систему. Массивное Солнце в центре, а планетки так легкие летают вокруг Солнца. И тогда, чем дальше планета от Солнца, тем медленнее она должна двигаться, потому что притяжение ослабевает с расстоянием. А тут скорость не меняется, вот для нашей галактики тоже не меняется. Многие галактики исследованы на этот предмет, и мы видим, что до огромных расстояний, 30 килопарсек, колоссальное расстояние, скорость вращения не меняется. Там уже и звезд-то нет, там почти пустота, а они ощущают какое-то сильное притяжение. Вот если бы мы эту галактику наблюдали, то где-то вот тут заканчивается уже ее звездное тело. Ну вот тут вот оно заканчивается. И надо было бы ожидать, что скорость движения отдельных редких звезд, которые мы там встречаем, должна падать, как падает скорость орбитального движения планет. а реально она не меняется. О чем это говорит? Говорит о том, что там тоже есть вещество, и что масса галактики растет с расстоянием. Вот в нашей вообще удивительное дело, с расстоянием даже увеличивается скорость вращения. Совсем непонятно. Вот это надежная довольно картина. И тоже вот Солнце здесь, а дальше на периферии понемножечку растет. То есть там могучая масса сидит. А где она, в каких объектах, мы не знаем. Такие портреты нашей галактики рисуют, конечно, художники. Астрономы пока не способны сфотографировать и никогда не будут способны сфотографировать нашу галактику вот так, плашмя, издалека. Ну, разве что кто-нибудь из туманности Андромеды нам подарит такой снимок. Они оттуда сфотографируют и нам пришлют. Но, кстати, тоже не смогут. Потому что мы к туманности Андромеды почти ребром. И они к нам почти ребром. Это надо оттуда-то издалека. Но такие рисунки, они передают весь комплекс наших знаний о нашей галактике. Где-то диск действительно заканчивается. Дальше звезд, ну, практически нет. Можно там несколько штук найти. И если бы это вещество невидимое каким-то образом сделать видимым, то мы бы увидели вот такую картину. Звездное тело галактики в центре, а огромная область, галактическое гало, наполнена каким-то невидимым веществом, причем в гораздо большем количестве, чем того вещества, что мы тут в виде звезд, газа межзвездного, планет и прочей известной материи наблюдаем. Это мы называем dark matter, темное вещество, темная материя. А для астрономов тут уже загадки нет. Мы его ощущаем по гравитации. Загадка остается для физиков. Что же это за вещество? Еще я несколько покажу астрономических фактов, которые говорят, надежно говорят о том, что это реально существующая сущность, не фантазии астрономов. Вот, пожалуйста, звездные скопления. Мы уже говорили, в центрах некоторых звездных скоплений есть черные дыры, но сами звездные скопления летают вокруг галактик, и постепенно, если они, если скопление летает, приближаясь к центру галактики, оно разрушается, естественно, приливными силами. И мы у некоторых внешних галактик прямо видим следы разрушившихся звездных скоплений. А почему они приближаются к центру? Почему оно летало далеко, а потом все ближе-ближе? На этот счет, ну вот еще, пожалуйста, разрушившиеся скопления. На этот счет есть специальный эффект, эффект динамического, ну, вернусь сюда, эффект динамического трения, который говорит, что если тут, на первый взгляд, ничего нет, но если тут есть какие-то невидимые частицы, то они будут взаимодействовать со звездным скоплением и тормозить его движение, и оно будет постепенно падать. То есть вот это прямо нам говорит о том, что это и вот это не пустота, что скопление тут ощущало трение динамическое и падало к центру. Или, пожалуйста, еще один эффект. Галактики, как правило, живут коллективно в виде больших конгломератов скоплений галактик. И мы можем использовать их как гравитационные линзы. Эффект гравитационной линзы еще в 1918 году открыли, наблюдая, как изображения звезд, находящихся за Солнцем, перемещаются при приближении луча зрения к Солнцу. Физики измерили эффект искривление световых лучей вблизи массивных объектов. Если этот объект симметричный, то искривление будет симметричное, и мы увидим такое гало вокруг далекого яркого объекта. Если это хаотическая какая-то масса, ну, скопление галактик, то, естественно, уже симметрии не будут, а будут отдельные какие-то куски изображения далекого светящегося объекта. Вот такие хаотические массы мы в виде скопления галактик наблюдаем. Наблюдаем, видим, как находящиеся за ними объекты видны искаженными эффектом гравитационной линзы, и потому, как они искажены, насколько сильно раздвинуто их изображение, можем массу померить этой области. И оказывается, что в скоплении галактик масса раз в 10-15 больше, чем посчитанная по количеству звезд, упакованных в эти галактики. То есть тут есть какая-то невидимая масса, которая и объясняет эффект гравитационной линзы. И она намного больше, чем масса видимых галактик. Значит, гало вокруг галактик содержит темное вещество, внутри скоплений галактик есть темное вещество. Ну, пожалуй, самый сильный аргумент к тому, что это именно невидимое вещество, это вот замечательный снимок скопления галактик Баллет. Баллет – это пуля, да, пуля. Ну, что-то напомнило людям, видимо, пулю. А почему это сильный аргумент? А потому что, когда выяснилось, что объекты на периферии галактик движутся слишком быстро, и надо объяснить это присутствием невидимого вещества, некоторые физики, ну, поначалу это один был, там, Мордехай Мильгром, израильский физик, потом к нему присоединились еще и другие, возникла группа физиков, которые стали по-другому пытаться объяснять этот эффект, а именно тем, что мы неправильно себе представляем действие гравитации. Вот в школе нас учили, это формула Ньютона, gm на m, деленное на r квадрат, и она на любых масштабах расстояний должна вроде бы работать. Но кто проверял? Мы проверяли это в масштабах Солнечной системы. Планеты, да, подчиняются формуле Ньютона. Мы проверяли это в лаборатории, в масштабе, вот на столе. Даже проверяли в микромасштабе, вот таком до сантиметра, там, до долей сантиметров. Но на больших масштабах никто формулу Ньютона, вообще говоря, экспериментально не проверял. И вот возникла идея, что, может быть, на больших масштабах немножко она иначе работает. И сейчас группа физиков, малочисленная группа, такие вот отщепенцы, они проталкивают идею модифицированной ньютоновой динамики, что на больших масштабах галактики, там скопление галактик, чуть-чуть по-другому работает второй закон Ньютона, и тогда что-то можно объяснить без наличия темного вещества. Но вот это полностью закрывает им перспективу. А что такое? Тут два скопления галактик случайно сошлись в пространстве, прошло одно, ну, столкнулись, скажем так, прошло одно сквозь другое. Скопление галактик – это галактики и межгалактический газ, который там упакован. Галактики пролетели, они не столкнулись друг с другом, а межгалактический газ, он же газ, он бабах, столкнулся, нагрелся, и рентгеновский телескоп показал нам, что газ тут тормознул и нагрелся. А газа в скоплениях галактик намного больше, чем звезд по массе. Про галактики вообще в этом случае можно забыть. Вот здесь газ, значит, здесь основная масса этих двух скоплений. А что такое голубое? А голубое – это аккуратное измерение эффекта гравитационных линз, маленькие искажения изображений галактик, которые говорят, вот тут гравитационная линза и тут гравитационная линза. Но какое вещество этот эффект вызывает? Газ здесь. Звездные тела галактик вообще там по массе не имеют значения. А вот основное вещество. Вот это то самое невидимое дагмета, которое никакими ньютоновыми фокусами там, с теорией гравитации не объяснить. Это реальное вещество, проскочившее, оно же не взаимодействует друг с другом. Если взаимодействовал, мы бы его тут поймали в лабораторных установках. Физики придумывают разные варианты, что бы это могло быть. И нейтрино разного типа, и там аксионы, еще не открытые частицы, любые. Ну, в общем, много разных теоретических вариантов, но придумать-то можно много, а надо поймать. Надо реально в лаборатории поймать эти. Мы знаем, чем это не может быть. Это не остатки умерших звезд, это не планеты, это не газовые облака. Вот что это за темное вещество, остается сваливать на какие-то неоткрытые еще элементарные частицы. Много коллективов физиков работает сейчас на предмет поймать их в лаборатории частицы. Вот мы уверены, что они сейчас в этой комнате есть. Так же точно, как эта комната пронизывается потоками нейтрино от Солнца. Но мы же этого не замечаем. А установки уже ловят нейтрино, с трудом, правда. Еще менее заметными оказываются частицы темной материи. В разных лабораториях делают установки для их ловли. Я вот уже несколько лет работаю в Новосибирском университете, там читаю астрономию, именно для того, чтобы студентов-физиков в Новосибирске нацелить вот на круг этих задач – потому что там в Новосибирске сделали установку для ловли частиц темной, у них там институт ядерной физики очень мощный, частиц темной материи, там сжиженный газ, и, в общем, все очень здорово. Но и они ничего пока не поймали. И не только они. Ни один коллектив пока ничего не поймал. В общем, открытая, очень интересная проблема. И еще один аргумент, совершенно с другой стороны, что темная материя существует. Карты распределения галактик в пространстве говорят нам о том, что очень неоднородно они собраны в какие-то уплотненные такие мочалкообразные вот структуры. Как эти структуры могли получиться, мы понимаем. Молодая Вселенная была однородна, но в ней были маленькие неоднородности плотности. Со временем они нарастали, ну потому что где чуть плотнее было, туда потянулось вещество, где чуть разреженнее, оно ушло из этих. Так что модели компьютерные нам просто шаг за шагом показывают, как из однородного мира получился наш современный неоднородный, в котором есть галактики, в галактиках звезды, планеты и мы с вами. Вот такая структура предсказана теоретически. Такая же наблюдается реально. В чем же загвоздка? А загвоздка в том, чтобы компьютер нам создал вот такую вот красивую картину, похожую на реальность. Плотность вещества во Вселенной должна быть раз этак 7-8 больше, чем она на самом деле есть. То есть если размазать все звезды, все галактики по большому объему, нам не хватает вещества, чтобы вот такую картину создать. А тогда что же ее создало? И вот идея сейчас витает такая. Ну, она прямо вот не идея уже, а единственная возможность. Когда Вселенная была молодая, она была горячая, заполненная плазмой. По прошествии примерно, где-то там 380-400 тысяч лет, газ стал остывать. Ну, расширяется, остывает. И в какой-то момент остыл до температуры примерно 3000 кельвинов, и произошла рекомбинация. Электроны объединились с протонами и стали атомы нейтрального водорода. Ну, и гелия тоже, и водорода. Это очень важный момент. Почему? Начиная с этого момента, мы видим, Вселенная стала прозрачна, кванты света стали летать между атомами. А до этих пор кванты света не могли никуда полететь. Летит, и тут частица электрически заряженная, он тут же на ней рассеивается и создает очень высокую упругость этой плазмы. А как только остыла плазма, стала нейтральным газом, так кванты сами по себе, газ сам по себе, и он резко потерял упругость в виде электромагнитного излучения. Оно сейчас к нам приходит, это реликтовое излучение. Но в этот момент газ от него освободился. И что? И он стал сжиматься, уплотняться. А раньше не мог, он был очень упругий. Но если бы с этого момента он начал сжиматься, к нашей эпохе не было бы ни галактик, ни звезд, просто не хватило бы времени газу сжаться в достаточно плотные комки. А если предположить, что вместе с газом Вселенная была заполнена гораздо большим количеством темного вещества, вот обычного газа было чуть-чуть, а раз в 5-7 больше темного вещества, то пока газ был упругим, пока он еще не остыл, темное это вещество не взаимодействует, потому оно и темное, что оно не взаимодействует со светом. Оно не было упругим, оно только гравитации подчинялось. И в нем нарастали неоднородности плотности. Где-то оно уплотнялось, где-то разжижалось. И к тому моменту, когда газ остыл, в темном веществе уже были большие уплотнения, как говорят физики, потенциальные ямы, куда это нормальное обычное вещество стало стекать и там уплотняться под действием гравитации темного вещества. И в эти потенциальные ямы ухнул нормальный газ, ну и объединился в галактике, звезды и так далее. Все концы с концами сходятся, и тут ничего другого не придумаешь. Значит, темное вещество есть, и его раз в 5 больше, чем всякого нашего протонов, электронов, нейтрино и прочих знакомых сущностей. Так что остается только найти эти частицы в лаборатории. Они летают, они пронизывают все, но желательно все-таки их поймать. Если они обладают слабым взаимодействием, они все-таки иногда должны с электронами или там с протонами сталкиваться и немножко их подталкивать, и лабораторная установка может это зафиксировать. Конец рассказа посвящен темной энергии. Напомню, в начале 20 века Веста Слайфер, известный астроном из Лоуэлловской обсерватории, впервые измерил скорости движения галактик. Вот как говорят, что расширение Вселенной открыл Хаббл, это не совсем правда. Потому что Хаббл много чего открыл. Но движение галактик впервые измерил Веста Слайфер. Но у него в руках были только скорости, а не было расстояний до галактик. Что сделал Хаббл? Ну, скорости понятно, как измерялись по эффекту Доплера. Линии смещаются в спектре, в красную сторону, если от нас, в синюю, если к нам приближается объект. И поэтому красное смещение указало на то, что большинство галактик удаляется от нас. Что сделал Хаббл? Он расстояние измерил до тех галактик, скорости движения которых измерил Веста Слайфер. И вот сложив скорости и расстояния, Хаббл впервые, ну это Хаббл вот на 2,5-метровом телескопе сидит, работает, впервые опубликовал вот эту картинку. Вообще, у меня дрогнула бы рука вот через это облако точек провести прямую линию. У Хаббла не дрогнула. И он сказал, что с расстоянием нарастает скорость и примерно пропорционально расстоянию. Вот уж интуиция. Он угадал. Действительно, чем дальше объект от нас, тем быстрее он удаляется, за исключением самых нескольких близких, там вот туман с Андромеды, еще кое-что наше тут локальное. А все остальное, чем дальше, тем быстрее улетает. Сегодня мы эти измерения протянули чуть ли не до края Вселенной. Хаббл работал вот в этой вот области, вот она вот тут кусочек. А сейчас современные измерения уходят в сотни раз дальше. Закон Хаббла действует. Скорость пропорционально расстоянию. А коэффициент пропорциональности в честь Хаббла буквой H обозначен. А нолик говорит о том, что в нашу эпоху, для нашей эпохи. Но что вообще-то со временем эта связь меняется. Ну, все расширяется и хорошо. А что было до и что будет после? Ну, как это происходит? Это детская модель. Вы ее видели в книжках 100 раз. А как это происходит, впервые более или менее математически показал Александр Фридман в Питере, ну, на основе общей теории относительности, а в общем-то и без нее было ясно, что вариантов не так много. Если у нас что-то улетает, мы подбросили что-то, а оно притягивается к нам, то либо мы его подбросили медленно, и тогда оно остановится и упадет обратно, либо мы подбросили достаточно быстро, и тогда оно преодолеет гравитацию и улетит навсегда. Вариантов только два. Значит, Фридман эти варианты нам и продемонстрировал. Либо остановится расширение Вселенной, ну, если притяжение галактик сможет превозмочь их скорости и потом начнет сжимать, либо не остановится никогда. Но так или иначе, когда работает в мире только гравитация, движение должно тормозиться. Есть только один эффект – взаимное притяжение галактик. Значит, как бы они ни стартовали, они должны все медленнее, медленнее, медленнее удаляться друг от друга. Может быть, это никогда не кончится, может быть, когда-то кончится, но все равно замедление в любом случае должно наблюдаться. И вот мое поколение астрономов были уверены, что надо найти коэффициент замедления. А оказалось, что совсем не так. Чем мы занимались? Мы придумали все новые и новые методы измерения расстояний, чтобы добраться в своих измерениях до самых далеких объектов. Зачем нам нужны далекие? А чем он дальше, тем он в прошлое погружен. Потому что свет от него идет дольше, и мы видим далекие объекты все более и более глубоком прошлом. Иначе можем посмотреть, как они тогда двигались, как потом, а как сегодня. И динамику этого расширения представить себе. И вот это лестница расстояний. Мы самые надежные методы только вблизи Солнца умеем применять, потом они цепляются один за другой, и мы уходим все дальше и дальше от Земли, от нашей галактики, на край Вселенной. Но чем дальше мы уходим, тем менее надежными эти методы становятся, и ошибка все больше и больше. Самый надежный метод, конечно, метод стандартной свечи. То есть если мы можем предположить, что какой-то объект светится независимо от того, рядом он с нами или далеко от нас, в нынешнюю эпоху или в далеком прошлом. Если это стандартная лампочка, то по ее яркости видимой мы можем решить, насколько она далека от нас. Но легко сказать, а как эту лампочку найти? Долго их искали и остановились на взрывах сверхновых звезд. Они видны издалека. Вот далекая галактика, звезда взорвалась, и мы ее видим чуть ли не ярче самой галактики видна. Они видны издалека. И надо было только понять, а сохраняется их мощность взрыва от эпохи к эпохе или нет. Ну, близкие мы хорошо изучили, а вот когда начали в других галактиках изучать сверхновые, сначала приуныли. Это графики изменения яркости разных сверхновых. Выяснилось, что они что-то все разные. Одни не очень ярко вспыхивают, другие безумно ярко. В общем, как единого считать их стандартными свечами вроде как и нельзя, а очень хотелось. И тут сильно помогли работы наших сотрудников ГАИШ. У нас есть отдел сверхновых звезд. Выделили из всего разнообразия сверхновых, они по разным физическим причинам могут взрываться, те, которые взрываются более или менее однотипно при слиянии белых карликов или при аккреции вещества на белый карлик, когда вот он теряет устойчивость и сжимается в нейтронную звезду. И тогда удалось свести графики многих, графики блеска. Ну, сначала взрыв, потом яркость падает, остывает. Свести в одну более или менее стандартную картину. И в этом смысле большую роль сыграл наш, его уже нет, Юрий А. Павлович Псковский, зав. Отделом сверхновых звезд. Он войну прошел, такой очень скромный астроном был. Но он замечательную работу сделал, на которую сейчас опираются все, кто занимается этим направлением. Юрий Павлович показал, что можно разные сверхновые как бы в одну схему встроить. Ну, а сейчас эти работы Сергей Иванович Блинников в этом же отделе развивает, и его группа. И у нас крупнейшие специалисты, надо сказать, в этой области. Ну, а точку, не точку, конечно, многоточие в этой работе поставили три астронома-наблюдателя, двое американцев и австралиец, которые использовали фактически метод Псковского, измерив большое количество вспышек сверхновых звезд, сведя их в единую картину, и измерив расстояние до очень далеких, ну и скорости, конечно, до очень далеких галактик. И в 96-м примерно году они опубликовали окончательный результат, и он всех потряс. Ну, за это потрясение они и получили свою Нобелевскую премию. Потряс он вот чем. Оказалось, что нет никакого замедления в расширении системы галактик, а наоборот есть ускорение. Вот эти измеренные ими точки, что-то у нас там не совсем в кадр влезает, в общем, легли на ту кривую, которая говорит, что в мире есть эффект отталкивания галактик. Не так, не так, не так, а вот так природа распорядилась движение галактик устроить. Их скорость в нашу эпоху, вот наша эпоха где-то здесь, она нарастает со временем. А значит, кроме взаимного притяжения галактик, есть какой-то агент, который расталкивает их и ускоряет их движение. Раньше этот эффект, этот агент, был неощутим. Вот тут две эпохи сравниваются. Эпоха рекомбинации, 400 тысяч лет от начала, от Большого взрыва, и наша эпоха. В эпоху рекомбинации вещество было плотное, газ был плотный, галактик еще не было вообще, и антигравитация не могла себя проявить. А в основном мир состоял из темной материи и немножко из нашего родного вещества. К нашей эпохе мир разжижился, галактики расширились, не галактики, система галактик расширилась, на единицу объема вещества Вселенной его почти не осталось, а вот этот агент антигравитирующий вышел на первый план. Что это такое? Какое это свойство нашего мира? До конца непонятно. То ли это нового типа поле, то ли это свойство вакуума, склоняется большинство физиков. Но оно есть, у него есть плотность энергии, у него есть странное свойство там антигравитировать. И оно себя проявляет вот таким образом. Примерно, ну, где-то первые 8-9 миллиардов лет оно не очень, так сказать, не выходило на первый план, и после Большого взрыва замедлялось расширение Вселенной, ну, точнее, расширение системы галактик, потому что они были еще близко друг к другу, они еще гравитацией своей удерживали себя. Но потом они разошлись, а антигравитация осталась неизменной и стала превалировать. И теперь последние 5 миллиардов, ну, примерно 5 миллиардов лет антигравитация уже победила взаимное притяжение галактик гравитационное и расталкивает и ускоряет их движение. Ну, это красивые картинки, но, в общем, тут понятно все. Каково будущее при этом? А мы не можем сказать, мы только видим вот современный эффект, но мы не можем сказать, как он в будущем будет модифицироваться. Если ослабнет эта антигравитация, может быть, взаимное притяжение галактик вновь выйдет на первый план и, может быть, даже затормозит расширение мира. Может быть, не затормозит, а будет нарастать. А может быть, даже антигравитация начнет усиливаться со временем, пока изучить это свойство в лаборатории, видимо, никогда не удастся. Оно очень слабое, оно только на больших масштабах проявляется. Ну, остается астрономам наблюдать за движением галактик. Проблем много. 5 минут еще. Это тоже проблема, вовремя закончить. А проблем много, и, может быть, главное из них, астрономам надо быть уверенными, что мы эту самую стандартную свечу верно выбрали. Трудно предположить, что 5 миллиардов или 7 миллиардов лет назад сверхновые были точно такими же, как сегодня. Это были другие звезды с другим химическим составом. Они как-то вращались. В общем, это была другая эпоха. А мы их считаем одинаковыми. И вот эти взрывы сверхновых, хорошо изученные рядом с нами, мы их свойства переносим на далекое-далекое прошлое. А это, ну, вот я им показываю, хорошо изученные. А те могли быть немножечко иными. Более того, не факт, что сверхновая звезда со всех сторон выглядит одинаково. Вот вроде бы, да, такие плазменные шары остаются от взрывов сверхновых. Но вот тут уже далеко не симметричная картина. А вообще говоря, мы вот тут видно, что вокруг нейтронной звезды какой-то диск, но он связан с ее собственным вращением. То есть асимметрия уже налицо даже тут, рядом с нами. А мы видели в некоторых двойных звездных системах, что аккреционный диск, он работает как сопло реактивного двигателя и заставляет вещество и излучение концентрироваться вот от района его самого яркого, яркой части аккреционного диска, концентрироваться в двух направлениях, как прожекторы. И мы не знаем, вот вспышка сверхновой в далекой галактике на нас была направлена эта струя, и тогда она яркой будет. Или не на нас, тогда мы ее вообще можем не увидеть. В общем, трудно поверить, что сверхновые звезды все одинаковые, все, во всех направлениях одинаково светят. И тогда мы можем в чем-то заблуждаться. Хотя Нобелевскую премию уже дали, ее не отнимешь. Но, может быть, это частично и не подтвердится. Так что изучение сверхновых сейчас очень актуальное дело, поэтому многие этим занимаются, и телескопы-роботы. Я все-таки не в этой области работаю, был потрясен, на днях подошел к специалистам по сверхновым и спросил, а сколько штук вы в год открываете? Я помню, что когда я был студентом, там 3 сверхновых в год открывали, ну, в соседних галактиках. Когда я был молодым научным сотрудником, 10 сверхновых в год открывали. Я так проэкстраполировал, говорю, штук 100 в год открываете сверхновых? Сколько, сказали мне, а 10 тысяч не хочешь? Телескопы-роботы сейчас так обшаривают мир, что не пропускают ни одну вспышку сверхновой чуть ли не до границ Вселенной. Но одно дело зафиксировать вспышку, а другое – понять, насколько они могут служить для нас вот этими неизменными стандартными свечами, дающими представление о расстоянии до объекта. Это большая работа, и она не один год еще будет продолжаться. Ну, мне надо кончать. Но могу я прорекламировать свою последнюю книжку? Вот раз я уж тут, да? Хокинга я показал, да? А это вот последняя книжка сейчас вышла. Там и про это тоже есть. Все, спасибо. Наверное, вопросы, да? Давайте 2-3, 4.
1: 2-3 вопроса. Поднимайте, пожалуйста, руку. Мы ведем видеозапись, чтобы был слышен вопрос.
0: О,
1: похоже, нет. все.
0: Смотри, спят еще не все, а вот. Давайте.
2: Да, здравствуйте.
0: Погромче.
2: Не работает?
0: Работает.
2: Работает. Вопрос такой. Вы не могли бы отмотать, может быть, слайдов на 10 назад, где были круговые диаграммы распределения материи во Вселенной?
0: Сейчас отмотаем. И что?
2: Меня интересует вопрос. Это объем или масса? То есть количество материи во Вселенной...
0: Плотность на единицу...
2: Это плотность.
0: Плотность на единицу.
2: Количество материи во Вселенной не изменяется.
0: Количество, можно говорить только о том, если мы говорить о полном количестве материи во Вселенной, если у вас есть рамки Вселенной. Но мы же не знаем, куда она тянется. Мы говорим о локальной плотности, ну, усредненной, конечно, по большому объему, о локальной плотности вещества или не вещества, а полей. Вот. О полном количестве, как сказать, Вселенная пока еще границ не видно, и посчитать ее массу в целом невозможно.
2: Так, спасибо. Можно еще тогда маленький второй вопрос? Вы не сказали ничего про пульсары.
0: Говорил. Сегодня, два пульсара, да? Помните?
2: Сегодня, да. Просто в одной из ваших лекций я слушал, что один из способов найти нас во Вселенной – это по пульсарам.
0: Ну, это вроде как не в тему, да. Но наш обратный адрес удобнее установить, если обозначить наше место в галактике относительно нескольких радио... Ну, что, собственно, Карл Саган и сделал когда-то на первых табличках, которые полетели на пионерах. Да, ну, это вроде как...
2: А сколько уже пульсаров найдено сейчас?
0: Сейчас? Много? В каталоге я видел 2000 с небольшим, но каталог прошлого года, ну, сейчас, может, 2200 примерно вот так радиопульсаров. Радио. Ну, еще несколько сотен рентгеновских пульсаров.
2: В общем, нас найдут.
0: Найти-то найдут. Что будет потом? Ну, конечно, мы расстояние знаем, да, все, да. Ну, близких нет.
3: Вопрос.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вот эта плотность, она зависит от направления в пространстве, где мы ее наблюдаем?
0: Пока никакой асимметрии в пространстве не замечено. Ну, вот есть слабая асимметрия, это картина реликтового излучения, но это там тысячные доли процента. Вселенная очень изотропна, в смысле во всех направлениях вроде бы примерно одно и то же.
3: То есть некий эгоцентризм получается?
0: Что... Эго? Наоборот, она однородна и изотропна. Переместитесь в соседнюю точку, и будете видеть то же самое. Наоборот.
3: Можно считать, что мы в центре Вселенной находимся?
0: Ну, можете так считать, если вам нравится. Любой другой может считать ровно так же, где бы он ни находился.
4: Разрешите один вопрос. Да. Вообще, спасибо вам за лекцию. Я хотел задать вам по книге «Темные материи, темная энергия» автора Энаста и Чернин.
0: Чернин, да.
4: Вот, в 1684 году была опубликована на странице журнала «Натуре» статья Блюменталя, Фабера, Примака и Рериса. В этой статье детально обосновывался концепция холодной темной материи. Я не понял, что такое холодная темная материя. Какое понятие?
0: Вот современная теория Вселенной, она так и называется. Лямбда. В общем, лямбда-член – это антигравитация, как она действует в уравнениях Эйнштейна. А холодная темная материя – это как раз та темная материя, о которой мы говорим. Что значит холодная? В принципе, Вселенная могла бы быть заполнена невидимым веществом, но частицы его могли бы двигаться очень быстро, нейтрино какие-нибудь. И они бы просто однородно заполняли весь мир. Но мы видим, что неоднородно они заполняют. Что в галактиках они в виде гало держатся, в скоплениях галактик они внутри держатся, а снаружи их почти нет. Значит, это достаточно медленно движущиеся частицы. В галактике вторая космическая скорость примерно 600 км в секунду. Если бы частица летала быстрее, она просто от галактики к галактике летала. Это было бы горячее темное вещество. Но мы поняли уже, что это холодное, медленно движущееся, как звезды примерно. Вот в этом смысле холодное. Вот не быстро движущиеся частицы. Вот только так. Да-да.
5: Спасибо большое за лекцию. Я совсем не физик, у меня, наверное, будет глупый вопрос. Вот вы сказали, что если объект, ну, предположить, что объект оказывается у полюса событий черной дыры, то как бы объективно будет казаться, что он замер и никуда не будет деваться там в вечности, а сам он провалится. Почему так будет казаться объективно?
0: Ну, это трудно для нас, привыкших вот к такой комнатной физике, понять. Да? Нам кажется, что все происходит независимо от наблюдателя. Нет, в рамках общей теории относительности это надежно.

0: Гравитационное поле Земли слабее, чем тут у нас вот в этой комнате. Там часы тикают, в ваших телефоне часы тикают, а GPS-навигатор, он только по часам ваш. Вы знали это, что он только по часам определяет ваше положение на Земле? Узнаете? И вот мы учитываем эти самые поправки релятивистские, потому что знаем, что там часы на спутнике. Он смотрит сейчас сверху на вас и видит, как у вас медленно идут часы, и медленно биохимические реакции происходят, вы медленно живете. Если бы вы были на спутнике, жили бы быстрее. Ну, на какие-то доли секунды, конечно. Вот. Это вполне измеренная вещь. Ну, а на границе черной дыры этот эффект просто становится безумно сильным. Мы смотрим сверху на черную дыру и видим, что тот, кто приблизился к ней, он замер во времени. Его часы вообще почти перестали тикать, он почти перестал двигаться. Но это не значит, что он этот эффект ощущает. Он летит вниз и упадет быстро по собственному времени. Но для нас, далеких наблюдателей, этот процесс растянется до бесконечности. А насчет GPS это очень интересно. Ускоренно будет видеть, да.
1: Скажите, да. Пожалуйста, еще вот эти все эффекты времени. Ну, наверное, для физиков, там, для астрономов это все понятно, но вот мне там, как врачу, мне вообще это непонятно. А насколько это все объективно?
0: Это измерено.
1: То есть это реально разное течение времени, и это реальность.
0: Это в лаборатории это измерено, это учитывается в каждом вот нашем GPS-навигаторе, в автомобильном, в вашем телефоне. Это все учитывается, это измерено, это аккуратно, это работает. Двое часов взять и посмотреть, как они... Один раз сделали так. Взяли двое, ну, атомных часов, очень аккуратных, хорошо идущих. Одни оставили в лаборатории, другие поместили на самолет. Это было где-то в середине 70-х. Он облетел земной шар, он двигался, и еще двигался над землей, слабым гравитационным полем. Прилетел, взяли часы, посмотрели, оп, разошлись стрелки. А можно в пределах одной лаборатории это измерить. Но часы только хорошие должны быть. На спутниках там хорошие часы. В вашем телефоне не очень там. Нет, не в конкретно, в любых телефонах плохенькие часы кварцевые. Ну, вот такие. А на спутнике атомные. Но наши часы берут поправку и тоже неплохо тикают, глядя на спутник. В общем, все это легко измеримо. Ну, не легко, но точно измерено и работает.
1: Можно еще вопрос?
0: Да, конечно.
1: То есть время, получается, зависит от гравитации? Ну,
0: от гравитации и от движения. Ну, одно
1: сложно,
0: из двух.
1: Очень сложно понять вообще головой. Не знаю.
0: Многое.
1: Сложно осознать. Но от скорости тоже...
0: И от скорости, да. Чем быстрее вы двигаетесь, тем медленнее идет ваше время с точки зрения того, кто не двигается.
2: Скажите, пожалуйста... С точки зрения физики, теоретически, возможно ли путешествие во времени?
0: Скажем так. В какую сторону? Вот мы сейчас путешествуем во времени вперед.
2: Так. Нет, вперед.
0: Сейчас мы путешествуем вперед, в будущее.
2: Говоря, в будущее. Вообще, изобретение машины времени когда-либо возможно?
0: И
2: вперед, и назад.
0: Вот. Вперед машину времени уже изобрели. Это называется быстрый экипаж. Если вы сели на ракету, и она полетела достаточно быстро, а кто-то не сел и остался на Земле ждать вашего возвращения, то, вернувшись, вы увидите его состарившимся, то есть он переместился в далекое его будущее, а вы прилетели обратно молодым. Фактически вы путешествие во времени совершили в свое будущее, ну, в будущее того места, которое вы оставили, улетая, да? Так что путешествия в будущее, безусловно, работают. Это измеренные вещи тоже в лаборатории. Все. А вот путешествие в прошлое, оно сталкивается с некоторыми проблемами. Ну, например, такими. А если такая машина будет, и вы уедете в прошлое, то там, убив своего дедушку, вы потом родитесь? Да. Как-то вот... С чужим, пожалуйста. Вот. Со своим не стоит. Но математически эта возможность найдена. С помощью черных дыр, еще объединенных некоторыми такими пространственно-временными туннелями под названием кротовые норы, вот там, wormholes, эти червоточины, А как раз Игорь Дмитриевич Новиков был одним из тех, кто теоретически, ну и Кип Торн тоже, показали,

0: такой возможности. Вроде бы есть такие вот время, ну, такие замкнутые линии в пространстве времени, которые формально разрешают путешествие в прошлое. Но машину даже пока... Ну, черный дыр.
1: Не машину, а какой-то, не знаю, портал, вход.
0: Портал,
1: там,
0: да.
1: Из таких, в общем, из книг фантастических.
0: Жестко это не запрещено. Но изобрести машину пока никому не удалось. Вот так.
1: Спасибо.
0: А, это да. К нам приходит, конечно, всегда из прошлого сигнал. Это, но это не совсем то, о чем мы говорим. Да, да. А вот нет, это надо в планетарии спрашивать. Ну, пока нигде. Нет, ничего. Не знаю. А, да, электронные есть. Ну, это курсы астрономии такие есть. Да, спасибо.
1: Спасибо есть. Большое. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Ну, то, о чем спрашивали по поводу путешествия, парадокс близнецов существует известно давно, можете почитать, что это такое. Вот. А я бы хотела некую закономерность такую чуть-чуть шутливую провести, как от харизматичности лектора повышается любознательность присутствующих здесь девушек, потому что в основном задавали вопросы девушки, как я поняла. И это тоже очень приятно, Владимир Георгиевич, комплимент такой вам. Вот, ну, а что ж, замечательно, что такие вопросы есть, и я думаю, что мы получили ответ, и можно об этом дальше думать и рассуждать. А в продолжение я хочу обозначить нашу следующую лекцию, анонсировать ее. Это будет 27 февраля. И вот сегодня вы нам рассказали о том, что наиболее интересные события – это столкновение нейтронных звезд. В этом плане, да, и вот как раз следующая лекция называется «Космические фейерверки нейтронных звезд». И прочитает Лутавинов Александр Анатольевич, доктор физико-математических наук и заместитель директора Института космических исследований Российской академии наук. Вот это будет как раз таким логическим продолжением более подробного рассмотрения этой темы. Да, замечательно. Мы подождем, когда это произойдет, и пригласим на нашу встречу обязательно, чтобы послушать об этом.
2: В феврале или в марте они обещают.
1: Ну, пусть сначала полетит, потом пригласим. Ну вот, такие наши планы на будущее. Всех благодарю за верность планетарию. Спасибо вам большое. И до встречи. До свидания.

0: Неизвестная планета.
1: Где герои периодически находят убежище? Где при этом порой они сталкиваются со смертельной опасностью? Куда они в конце концов идут? Где хранится золото гномов и вот этот вожделенный Аркинстон? В пещере. Там, где проводит большую часть своего свободного времени наш гость Юрий Аркадьевич Долотов. Здравствуйте, Юрий Аркадьевич.
2: Добрый день.
1: В пещерах. Это спелеолог и спелеостолог. Слышали когда-нибудь, что такое спелеостолог? Вот сейчас услышите. Но прежде всего скажем, Юрий Аркадьевич, что вы вообще-то геолог. То есть ваше увлечение не так далеко упало от вашей профессии, но все-таки это не одно и то же. Давайте сначала разберемся, что такое спелеолог, более-менее люди знают, человек, который изучает пещеры, что такое спелеостолог.
2: Спелеостолог – это спелеостология, точнее, это раздел спелеологии, можно, наверное, так сказать, пока еще.
1: Который... А потом отделиться, видимо.
2: Ну,
1: да?
2: Мы надеемся, что мы как-то отделиться в отдельную науку, но пока все-таки скорее это дисциплина в рамках спелеологии. Это дисциплина, которая изучает искусственные подземелья.
1: Угу. То есть, например, что это может быть?
2: Ну, вот в Подмосковье здесь самая такая типичная форма искусственных подземелья – это каменоломня. Угу. Вот куда, ну, достаточно известные места, куда ходит много народу просто так отдохнуть и
1: потусоваться.
2: Да. Вот, и, ну, самая известная такая каменоломня, которая всех практически на слуху, это Сьяны, но есть очень много других каменоломенных, несколько десятков находится в Московской области, сейчас известно. Угу. Вот, просто не
1: осталось. Так, каменоломни – это первое. А, кстати, ну, слушайте, пока мы так по верхам, а потом уже будем...
2: Да,
1: глубоко в пещере, да. Значит, каменоломни. Потом, наверное, это какие-то, ну что может быть, жилые помещения старинных древних людей. Могут быть?
2: Ну, в наших местах древние люди не жили. Хотя, надо сказать, хоббиты вы пропустили, что он жил в норке тоже.
1: Он жил, да, он жил в норке, что тоже, кстати говоря, спелеостология, я думаю, и хоббитовскими норками тоже когда-нибудь займется. Так.
2: Вот, люди в пещерах жили, ну, точнее, они не то чтобы жили, но охотно там находились в первобытное время. В принципе, человек – это животное, которое любит пещеры. Все животные не делятся на три вида. Троглодиты, которые живут в пещерах, троглофилы, которые любят, так сказать, находиться в пещерах, например, ну, не обязательно только там. Человек относится к троглофилам.
1: Подождите, а кто такой троглодит? Троглодит, который ест много.
2: Извините, троглобионт. Троглодит – это человек, который живет в пещерах, это оговорился.
1: Так.
2: Вот. И в основном это третья группа, самая большая, это существа, которые попадают в пещеру чисто случайно. Вот там скакал заяц и провалился в пещеру, вот, значит, сам где и погиб.
1: Вот. Так.
2: Это, да. Вот, но люди, они хорошо себя чувствуют в пещерах вообще-то, хотя не только в пещерах живут.
1: Вы уверены? Не все, мне кажется.
2: Нет, безусловно, не все. Люди очень разнообразные создания, как, в принципе, и любой вид. Вот. И, конечно, у многих людей подземная среда вызывает неприятные ощущения.
1: Конечно, да.
2: А вот у многих очень такие приятные ощущения, и эти люди стремятся...
1: И становятся такими,
2: да,
1: как...
2: и становятся такие,
1: как
2: мы.
1: Хорошо, давайте сначала начинаем. Вы все-таки начали, видимо, не как спеле... Там надо «о» соединить, говорит, спелеостолог, спелестолог.
2: Нет, это ошибка. Надо спелестология.
1: Спелестолог. А почему, кстати, что это за название такое? Спелео – это пещера, а спелестолог…
2: А вот никто не знает. Это как бы, хотя термин достаточно новый, но таинственный. Никто не знает, откуда он взялся.
1: Ну, таинственный, как и то, что он обозначает, собственно говоря.
2: Да, то, что он обозначает, по большому счету. Ну, понятно, что спелео – это пещера, вот.
1: Да.
2: Логия – это тоже понятно, логос – учение, да. Значит, от греческого слова. Вот. А что такое суффикс «ст», который между ними вкрался,
1: да.
2: Неизвестно. Вот даже неизвестно, откуда это слово взялось. То есть, есть разные версии, в общем-то, одни говорят, что это где-то грузины придумали в 70-е годы, другие говорят, что это из
1: Крыма. А, то есть, это такое молодое дело-то, на самом деле.
2: Да, слово небольшое. В принципе, вот насколько удалось докопаться, оно впервые так прозвучало где-то в 81-м году в письме известного, можно сказать, спелеостолога, здравствующего, слава богу, Слукина, к уже покойному спелеостологу Прокофьеву в Москве. Вот, и он там буквально пишет, что вот возникло новое слово, значит, которое очень хорошо отражает то, что мы занимаемся, спелеостология. Вот я у Слукина
1: спрашиваю. А само занятие, сейчас, извините, перебью, само занятие же древнее, чем само слово, наверное, да?
2: Ну, это отдельная история. Хорошо, сейчас я доскажу, потом да, отвечу на этот вопрос.
1: Вы спрашиваете?
2: Да, спрашивал я Слукина, откуда вы взяли, я не помню, типа, вот надо бумаги поднять, но так до сих пор бумаги поднимает, не выяснил, откуда он сам это слово взял. Вот, и есть в Питере такой очень тоже хороший, известный, активный человек Павел Мирошниченко, вот, он написал книгу «Легенда об ЛСП».
1: И, в общем-то, что такое ЛСП?
2: ЛСП – это была такая организация у них, Ленинградская спелеостологическая партия. Вот, ну, у них там была период активности, это конец 80-х, начало 90-х годов, пик. Вот, хотя, в принципе, люди все они до сих пор живы и существуют. Вот, и он в этой книге настолько красиво все это изложил, что ну, сделал очень много для того, чтобы все это вот всей душой
1: узнали, да,
2: да, к этому слову прикипели.
1: Слушайте, а вот я вспоминаю тех, кто проводил египетские раскопки, да, вот этих вот ученых, которые там обнаружили Тутанхамон и так далее. Их можно назвать спелеостологами? Или это другое?
2: Это немножко другое, это близкое дело, но это спелеоархеология.
1: Угу.
2: В определенной степени она пересекается со спелеостологией, но это все-таки немножко другое.
1: Ну хорошо, значит, мы обозначили сейчас, о чем мы будем говорить. Теперь давайте с самого начала. Все-таки вы, наверное, увлеклись изначально спелеологией, что тоже очень интересно, и, насколько я знаю, тоже долгое время этим занимались.
2: Да, я начал именно как спелеолог, и хотя надо сказать, что первая пещера, в которую я попал, была все-таки искусственная. Это был пещерный монастырь в Тульской области возле села Гремячево. Вот, просто я начал заниматься спелеологией буду еще, когда жил в Тульской области.
1: Давно?
2: В таком юном, ну да, в юном возрасте, это были 70-е годы. Вот, и, естественно, там больших естественных пещер не было. Вот, и чтобы просто показать вот, новичкам, что такое подземля, и научить их каким-то приемам, в общем, пришлось использовать местные...
1: То, что есть.
2: Угу. Вот, те же самые Гремячинские пещерные монастыри и Гурьевские каменоломни, Бековские каменоломни, как они более известны.
1: То есть, вот. Первая ваша, ну, да. Так получилось, спелеостологическая, да, и, так сказать, экспедиция.
2: Да, попала в искусственную подземлю,
1: а уже... И, кстати говоря, это тот самый тип вот этих искусственных пещер, о которых мы еще не сказали, это, так сказать, пещеры культа, да,
2: да.
1: Для отправления...
2: На самом деле, всяких искусственных подземелий очень много разновидностей, то есть, их можно там несколько десятков, наверное, выделить совершенно разных разновидностей, которые, ну, как бы можно свести в основном, наверное... Вот к четырем группам. Ну, хотя не знаю, что мы, по-моему, все никак к этим естественным пещерам все-таки не доберемся.
1: Ну ладно, как идет, так идет. Давайте уже про эти четыре группы.
2: Вот. Это, во-первых, горные выработки. Это там, где люди добывали какие-то полезные ископаемые, и при этом у них получались вот в качестве, так сказать, побочного продукта какие-то полости. Это могут быть рудники, каменоломни, шахты.
1: Сразу тогда поясняйте, вот самое старое из таких каменоломен, которые вы видели, в которые были, что это такое? То есть это идет речь о, там, скажем, 19 веке, или это идет речь еще там о бог знает каких веках?
2: Самая древняя вообще выработка, которая известна, она имеет возраст более 40 тысяч лет.
1: Угу. Немножко не 19 век, так,
2: немножко
1: да.
2: Не 19 век. Это находится в Африке, в Свазиленде. Там добывали, ну, это даже еще не люди, это были какие-то вот типа родезийцы, такая была разновидность неандертальцев. Они добывали там пигмент охру для раскраски тела. В общем, вырыли такую очень большую пещеру достаточно, то есть там где-то порядка...
1: А чем они ее рыли?
2: Какими-то каменными, вот, в общем-то, инструментами.
1: Угу.
2: Вот, ну, примерно такого же возраста выработки есть и в Европе, например, вот тоже там где-то под 40 лет, тысяч лет есть выработка в Венгрии, угу. Волчья пещера так называемая, ну, там они просто добывали уже для, ну, типа кремния, там такой сланец у них слоистый есть, кремистый. Вот, для добычи инструментов.
1: Вообще-то, глубокие и широкие эти пещеры? То есть...
2: Ну, пещеры, надо сказать, все-таки не очень большие, хотя вот эта львиная пещера, судя по описанию, такая очень такая немаленькая. То есть там такой достаточно большой зал был выработан, впечатляющий, побольше этой комнаты.
1: Что касается нашей страны, то какие у нас самые древние пещеры? Ну, интереснее, которые, конечно, те, в которых вы были.
2: Ну, у нас тоже вообще бывают достаточно древние выработки. Вот, очень интересные есть рудники древние на Урале и в горном поясе Южной Сибири. Вот. К сожалению, они очень плохо сохранились, потому что потом по ним прошлись выработки уже русской индустриальной эпохи, потом все это было срыто современными рудниками. Но кое-какие выработки, вот маленькие, еще можно найти. Вот это где-то примерно 4-2 тысячелетия до нашей эры. Вот, я довелось таких
1: были
2: побывать,
1: там?
2: Да, были.
1: Что там помимо каменных, да, как это, ну, можно сказать, стен, скал, что-то там, вот, можно почувствовать, что действительно древние места, тут были там наши пра-пра-пра-пра-пра?
2: Ну, это, наверное, скорее душевночувствительности зависит, потому что, конечно, так человек неподготовленный, наверное, в это сразу так не вникнет,
1: ничего
2: если
1: не, увидит,
2: не объяснит.
1: Да?
2: Да. Безусловно, чем больше знаешь, тем больше деталей ты замечаешь в окружающем, и тем больше выводов из наблюдения можешь сделать. Поэтому, конечно, безусловно, нужна какая-то подготовка, чтобы понять все это в полной мере. Хотя вот честной датировкой подземелья очень большая проблема, да, действительно, там очень мало следов. Археологических находок там практически нет, ну, по разным причинам.
1: Вот, и... Разворовали, во-первых.
2: Ну да, во-первых, разворовали. Во-вторых, в общем-то, люди, они раньше были намного более экономные, чем мы. То есть они там просто так ничего не оставляли. То есть это можно было какие-то вот случайные утери, или уже если вещь совсем там вышла из строя, не могли бросить. То есть, например, вот очень интересная была находка лет 15 назад. Нашли горшок 16 века в одной из подмосковных каменоломен. Он был, причем это был очень такой дорогой, ценный горшок. Мы археологам его предъявляли, они сказали, что это 16 век, и из изготовлено вот в Московской гончарной слободе. То есть это такой был весьма по тем временам дорогой престижный предмет. То есть это эти крестьяне, которые разрабатывали камень, достаточно хорошо, видимо, зарабатывали, что могли себе такое позволить. Вот. И он был такой с росписью.
1: Что
2: такой.
1: Он, интересно, туда принес в этом горшке?
2: Ну, я так думаю, что, скорее всего, он был уже либо треснут, ну, как-то вышел уже из состояния такой престижности, и они, видимо, какую-то еду туда носили, в нем, ну, где окончательно добили его, в конце концов, этот горшок.
1: Так, хорошо, значит, ну, с самыми древними разобрались. Теперь все, говорим про спелеологию, про спелеологию, если успеем потом. Значит, вот расскажите про самые уже не древние, а про самые интересные, глубокие такие пещеры искусственные, и где действительно удалось что-то обнаружить, там, может быть, помимо горшка 16 века. Вот какие-то исторически значимые находки все-таки можно там сделать?
2: Да, вообще, как бы, спелеология – это по-другому можно назвать историю горного дела. Ну, это другое, как бы, пересечение, помимо там геологии или спелеологии, вот еще есть такая дисциплина, как история горного дела. Вот горное дело – это вообще в широком смысле это освоение человеком подземного пространства.
1: А что там изучать, собственно? Ну, осваивали?
2: История. То есть история – это в какой-то степени память общества. То есть как человек без памяти, он недееспособен, так на самом деле, если отличить историю, то люди не будут понимать, в общем, куда они движутся, откуда идут, что они вообще себе представляют, не смогут обосновать какие-то свои там, в общем-то, цели и идеи. Вот, ну, часто говорят, что вот, история бесполезна, ну, какая там разница знать, кто там был в 18 веке.
1: Нет, ну, слушай, когда речь идет о горном деле, я не очень вижу действительно смысл изучать историю. Вот жду, что вы мне все-таки поясните.
2: Ну, давайте вот так вот на самом таком примитивном уровне, так сказать, от этих каменоломен остались достаточно обширные выработки. Вот, которые там занимают, ну, целые гектары. Вот, грунт нарушен. То есть там существуют полости, которые могут обрушиться в любой момент. Вот. И сейчас, ну, как бы вот, поскольку никто толком не знает, где эти территории застроены уже.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Ой, это как-то страшновато становится. Да. Но, а сначала же идут какие-то геодезические, наверное, работы перед стройками, чтобы это...
2: Нет.
1: Или никакие работы
2: нет,
1: не...
2: Нет, сейчас вот в комплексе исследований, да, безусловно, существуют строгие нормы по исследованиям перед строительством. Сейчас они очень, это самое, последние там, лет 15 очень сильно ужесточились после скандалов там, с разрушениями зданий. Вот. Но именно как спелеостологическая опасность туда не включили. Вот, да и не очень понятно, как ее изучать. Во-первых, повсюду везде это не будешь делать, потому что все-таки они не повсеместно распространены в выработке, а только в локальных местах. А сказать, что вот здесь надо
1: провести?
2: Провести, здесь да. Нельзя провести, это уже, так сказать, как должно быть это исследование. Ну, это ладно, это уже мы куда-то такие достаточно кушери полезли.
1: Насколько сложно обнаружить пещеру? Вот вы, я на вашем сайте видела, что этих пещер уже найдено действительно какое-то великое множество.
2: Да.
1: Вы наверняка тоже были первооткрывателем пещер.
2: Да? Приходилось,
1: вот
2: да.
1: Как вы их, почему вы пришли именно сюда и начали копать именно здесь? Как это происходит?
2: Ну, во-первых, все-таки по документам примерно известно, где велась работа, хотя, безусловно, есть такие места, которые в документах никак не сохранилось
1: упоминание. А какие документы вы изучаете, кстати говоря?
2: Старые геологические, допустим, отчеты.
1: В архивах берете?
2: Ну, обычно где-то в библиотеках. Угу. Все-таки архивы это сложно, это надо иметь определенное тоже. Вот как-то вот пока мы до архивов еще не доросли, откровенно говоря, хотя это дело архиважное, вот и рано или поздно мы туда придем. Вот, но так как-то больше из книг, из старых каких-то летописей опубликованных, ну, в общем, находится так или иначе упоминание, что там, где ломали камень. Вот. Во-вторых, геология подсказывает, там, где есть камень, там надо, соответственно, искать. Вот. Безусловно, чтобы начать разработку, должны быть определенные условия по рельефу, должен быть крутой склон какой-то, вот, или место, где нет сверху наносов, чтобы
1: что
2: можно было
1: наносы
2: докопаться.
1: Сверху?
2: Ну, имеется в виду, что, вот, допустим, мы имеем известняк вот здесь под землей. Сверху он перекрыт различными рыхлыми породами, глиной, песком. Вот. И чтобы просто, вот как сейчас принято, пригнать экскаватор, там срыть все это дело и начать ломать карьером, вот, у наших предков не было такой возможности, это слишком трудоемко, поэтому им приходилось либо искать такие места, где сверху вот этого наноса было минимум, вот, где можно было
1: чтобы
2: копать.
1: Легче просто пробраться.
2: Да, чтобы просто добраться до камня, либо искать склон, с которого можно было уже копать подземную каменоломню. Соответственно, такие места тоже, они весьма характерны. Вот, и мы туда приходим и смотрим, есть ли там следы выработок. То есть вот эти добыча камня, она создавала очень такой характерный техногенный рельеф. И по этим рвам, провалам можно примерно представить, где эта выработка начиналась и что она из себя представляла.
1: Я так понимаю, что не специалисту все-таки сложно. Вот сейчас народ выйдет у себя, да, с дачи и пойдет там в соседний лесок, пригорку и начнет думать, так, а тут вот есть что-то интересное или нет? Так, конечно, невооруженным знаниями глазом сложно определить.
2: Да? Ну, это все-таки косвенные признаки. Иногда даже самому вот смотришь и не очень понятно, что это было. То ли это все-таки какая-то была просто канава или следы от выработок, или что-то такое, поверхностное такое мини-карьер.
1: Но даже если вам улыбается удача, и вы в результате обнаруживаете, что это действительно какая-то пещера искусственная, совершенно неизвестно, что там, да, и что там было, и какого она была предназначения. Ведь порой, ну, иногда понятно, что это именно каменоломня, а иногда могут быть какие-то сюрпризы, да?
2: Да, иногда очень даже такие сюрпризы. Например, ну, мы сейчас, ну, немножко, может, забегая вперед, мы не только в России работаем, но сейчас очень активно мы продвигаемся на международную арену, мы ведем большие, так сказать, исследования, любительские, все-таки любительские, поскольку у нас любители, в Турции, в Греции. Вот, и буквально где-то несколько месяцев назад мы нашли выработку, с которой просто все поругались.
1: Так, вот. Вы со своими иностранными коллегами, да?
2: Нет, между собой.
1: А, даже между собой.
2: Вот, то есть это было дело в Каппадокии, ну, место достаточно известное.
1: Еще раз, Турция, да?
2: Да, Турция. Так. Там есть историческая область Каппадокия, которая просто как сыр дырочками, изрыта пещерами. Там очень мягкие такие туфовые породы, которые очень способствуют выработке в них полостей. И там они очень разнообразны, их очень много. И единственное, что там очень мало, это каменоломен, поскольку там именно, точнее, подземных каменоломен. Там просто подходи и копай в любом месте. И чтобы вот надо было вырыть подземную каменоломню, должны какие-то очень редкие стечения обстоятельств возникнуть. Их там известно буквально штуки, ну, в общем, по пальцам одной руки можно пересчитать, то, что вот доказано или хотя бы полудоказано. Вот. И мы нашли такую выработку, которая идет примерно 2 на 2 метра квадратное сечение, вот, и оно уходит, а там ветвица. Вот, и я посмотрел, сказал, ребята, это каменоломня, скорее всего, потому что вот, ну, вот не видно никаких целей ее другого применения.
1: А просто в том месте найти каменоломню, это, наверное, очень почётная и удача.
2: Это очень, да, это как бы не то, что удача, их просто очень мало. Вот, и на меня там все взъелись, да, как ты вообще совсем уже с ума сошел, везде каменоломни видишь, что сказать, вокруг, вот здесь церковь, вот тут могила, какая тут каменоломня может быть рядом с церковью посреди могил. Вот, и они начали думать, вот как бы, ну, вот такая у нас дискуссия тянется до сих пор на самом деле, не погасла. Вот. Вот. И с одной стороны, конечно, безусловно, версия каменоломни, она ну, не все объясняет, то есть есть ответы, на которых невозможно ответить. Куда, допустим, камень не дели из этой каменоломни? И должны где-то вот здесь они рядом его что-то построить, иначе не имело смысла прямо здесь рыть. Но вроде как бы следов никого такого капитального строительства рядом нету. Вот. Почему они стали рыть под землю? Ну, это примерно еще там понятно все-таки, там нет просто места для карьера на самом деле. Вот, ну и так далее. Вот. Но с другой стороны, и они не могут объяснить, а зачем рыть это, если это там не добывать камень? Ну, точнее, камень там добывали, это, безусловно, вопроса нет. Там как раз в Турции, вот в Каппадокии, там это дело шло часто параллельно. То есть они рыли какую-нибудь там церковь, вырывали, еще другое сооружение, и попутно они вытаскивали камень, использовали его для строительства.
1: Угу. Ну, вот знаете, Юрий Аркадьевич, сейчас народ нас слушает и думает, господи, боже мой, вообще в чем смысл, зачем мы искать каменоломни? Это же надо быть абсолютным фанатиком. Зачем вам искать каменоломни? Объясните, пожалуйста.
2: Вы знаете, вот была такая ходячая фраза еще в советские времена, что наука – это удовлетворение личного любопытства за государственный счет. Вот, но сейчас государство как-то, в общем-то, счет любопытства не склонно удовлетворять, поэтому приходится летать за свой счет. Безусловно, все это упирается в личный интерес. Ну, просто вот люди...
1: Нет, смотрите, извините, я вас перебью. Я понимаю, интересно найти подземную церковь, подземное жилище там, кого бы то ни было. Ну, в общем, вот что-то такое, что связано с таким обиходом, бытом, да, людей, которые жили до нас. Но искать каменоломни, где люди просто работали и ничего там не оставили, вынесли оттуда весь камень и в лучшем случае оставили там какой-нибудь треснутый горшок, в чем смысл?
2: Вы знаете, а по большому счету для истории не имеет значения, человек там работал или жил. Он все равно там находился, он вел там свою деятельность. Вот очень интересная тема, например, реставрация технологического процесса. То есть мы пытались это дело делать, и мы поняли, что мы не имеем ни малейшего представления, как они ломали камень. Вот, вроде бы есть инструменты, находим инструменты. Клевала, это такие типа вот полукирки.
1: Находите там инструменты?
2: Да,
1: прямо?
2: Находили мы инструменты. Полукирки находятся, вот, клинья очень много найдено на самом деле. Находим какие-то совершенно непонятные штуки, вот типа таких каменных колес. И никто не знает, для чего они.
1: Ровные такие?
2: Достаточно ровные, но они, точнее, разные.
1: Как делались, да, тоже непонятно?
2: Нет, как делалось, это понятно, он там берешь и вытесаешь, но для чего?
1: Угу.
2: То есть сначала была такая идея, что это были подсвечники. То есть, ну, они вставляли туда лучины, действительно, и действительно были находки такие, вот, что эти вот колеса, они лежат, и там торчат эти лучины недогоревшие. Ну зачем делать их круглыми, так их сложно обрабатывать.
1: Угу.
2: Вот. Было предположение, что это какой-то, в общем-то, ну, продукт добычи. То есть там это, может быть, была такая версия, достаточно глупая с моей точки зрения, что это грузило для сетей. Такие были. Вот, или что-то
1: для сетей, в которых вытаскивались камни? Да?
2: Нет, не для сетей, которые рыбу ловили, просто грузила. То есть она должна вот, привязывала сети, это ерунда, и бросалась в воду, вот, чтобы сеть расправлялась. Вот.
1: Что она делала в каменоломне тогда?
2: Изготовлялась там.
1: А, там же прямо на месте, да?
2: Нет, что-то? Они изготовляли и продавали, вот, но таких грузил, вот эта штука, она нигде больше, кроме каменоломни, находок нету. Вот были бы тоже предположения, что какие-то архитектурные детали, которые там, ну, типа вот наборные балясины для каких-то там колонн или колоночек,
1: Вот. Да, но действительно, загадок много, и если это связано с какими-то технологиями, с технологическим процессом, то это значит просто, что мы не все знаем, да, про то, как все это происходило.
2: Мы где-то тоже лет 10 назад пытались такой эксперимент провести, добыть блоки, вот как по нашим представлениям мы это делали, эти древние. Вот.
1: И получилось? Там,
2: да, два блока откололи, то есть кое-что стало понятнее.
1: Ну что ж, хорошо, мы продолжим наш разговор сразу после новостей. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня спелеостолог и спелеолог Юрий Аркадьевич Долотов. Сейчас новости. 14:33 в Москве, и мы продолжаем. У нас в гостях Юрий Аркадьевич Долотов, спелеолог, спелеостолог. Теперь мы знаем, в чем разница. И вы знаете, Юрий Аркадьевич, вот сейчас на какую дорожку хочется свернуть, такую опасную. Дело в том, что когда хочешь что-то узнать про деятельность спелеологов и спелеостологов, то очень много сайтов нам рассказывают о такой мистической стороне этой деятельности. Вот то там монстр из другого мира обнаружен, с спелеологами в каком-то хрустальном гробу непонятного, то, значит, еще что-то. Да и вы сами вот сейчас рассказывали о том, что когда в Турции работали, то там нашли свою пещеру между храмом и кладбищем. Да? Я уж не говорю про всякие разные легенды и про сказки, которые мы все читали в детстве, «Черная курица» там, да, или «Подземные жители», те же самые «Хоббиты». Все-таки люди всегда с подземельем связывают нечто такое таинственное. Ну, понятно, почему, потому что царство Аида, оно же именно там находится. Вот, первый вопрос. Не пугало ли вас это, когда вы начали заниматься? Может быть, это вас испугало как раз в процессе того, как вы этим занимаетесь? Как вы к этому относитесь?
2: Ну, я вообще человек рациональный, и, конечно, такие вот байки для меня это достаточно далеки. Но, с другой стороны, если опять-таки с точки зрения рациональности подходить, действительно, подземная среда, она очень своеобразная и, естественно, воздействует на человека. Прежде всего, там очень стабильные условия и отсутствие раздражителей. То есть там нет света, там нет звуков. То есть человек начинает…
1: Слишком спокойно, по-моему.
2: Да, это… слишком спокойно. Так. Там постоянная температура.
1: Какая, кстати говоря?
2: По-разному. Ну, вот здесь в Подмосковье у нас где-то примерно 5-7 градусов под землей обычная температура. Вот, там южнее, конечно, более теплые пещеры, а на севере все холодные. Угу. Вот. Но, тем не менее, просто у человека, который находится под землей, особенно если он такой неопытный человек, непривычный к этому делу, у него возникает сенсорное голодание, сенсорная депривация. Вот. И мозг начинает восполнять вот дефицит информации реальной, приходящей извне,
1: вот
2: всякими галлюцинациями.
1: Видение, так.
2: Да. Ага. То есть, в общем-то, самая такая типичная галлюцинация, которая вот у всех возникает, которые возникают, когда выключаешь свет, находишься в полной темноте, у тебя возникает иллюзия, что ты видишь стены.
1: Угу.
2: Вот потолок, ты когда смотришь наверх перед собой, ты вот тебе кажется, что ты видишь стену, так сказать, или видишь потолок. В таком каком-то очень таком слабом освещении. Хотя, естественно, это вот чистая галлюцинация.
1: Но это еще цветочки, как говорится, да?
2: Да, а у людей, у которых вообще психика нестойкая, они там и хрустальный гроб увидят, так сказать, и там монстра, который там корову сожрал. Опять-таки, человек, он тянется в своем деле к таинственному, ко всему. Вот. И когда человек какой-то говорит о таинственном, ну, не находясь там, скажем так, вот там крестьянин живет, он знает, что там пещера. Вот, естественно, у него, когда начинает рассказывать, там не расскажешь, не соврёшь, как говорил народная мудрость, значит, он и тоже расскажет, что там и корова пропала, значит, там и отсюда монстр вылез, эту корову
1: сожрал. В общем, не верите.
2: Нет, не то, что я не верю, я как бы просто знаю причины, откуда все это возникает, и поэтому, конечно, никакие таинственные, загадочные, уж сверхъестественные вещи я не верю.
1: Понятно. Что касается теперь просто красоты пещер, потому что хотя вы говорите, что там действительно сенсорный голод и порой ничего не видно, но иногда этот сенсорный голод более чем удается утолить, когда ты видишь нечто очень красивое. Но, конечно, это, скорее всего, про естественные пещеры мы сейчас будем говорить, потому что, ну, тоже часто можно встретить сообщение о том, что обнаружена очень красивая пещера с какими-то там колоннами, нижним этажом, верхним этажом, с подземными озерами и так далее, да?
2: Да, действительно, как-то больше это связывает в обыденном представлении с естественными пещерами и даже более того с именно вторичными образованиями, сталактитами, сталагмитами, которые, да, вот, да, признаны, считают, что это красота.
1: Хотя, как говорит, говорил Ломоносов, капь нижняя, капь верхняя. Вот, именно так он называл. Да.
2: Именно так он высказывался. Но сам по себе камень очень красивый. Вот, например, на севере у нас в Архангельской области есть пещеры, ну и на Урале тоже, которые заложены в гипсах. А гипс очень красивый сам по себе камень. Он очень разнообразный, зачастую имеет цвет, такие очень нежные оттенки. Потом он, поскольку мягкий, то вода вырезает в нем очень такие причудливые формы. Действительно, вот иногда так просто скульптура смотришь и любуешься, хотя никаких там вторичных образований нет, это просто вот вода вырезала из камня. Вот. И другие, собственно говоря, красоты можно найти, просто как, вот, как пейзаж, то есть сама форма пещеры может быть очень красивой. Ледяные образования очень зачастую красивые. Это я просто немножко так вот так баечку.
1: Да, давайте.
2: Вот, то же самое на Пиниге есть пещера имени Терещенко.
1: Это где?
2: Это в Архангельской области, река Пинига, где вот эти красивые гипсовые пещеры. Значит, она вообще славно, это такой лабиринт, вот, и при входовой части он заполнен водой, и вода замерзает, туда залезаешь и идешь, ползешь, ну, как бы там идешь, ползешь на четвереньках, передвигаешься по этому льду, и там чуть ли не рыбы в мороженом в этом льду, какие-то деревья торчат внизу, там какие-то водоросли, все это замерзшее, красиво, вот, поэтому хотел туда попасть. Вот, ну и потом идешь, там ползешь, вылезаешь в такой лабиринт, где температура около нуля уже. Вот, и очень странная такая луковицеобразная форма сечения у этих ходов. Сверху по этой трещине, значит, падает вода. Вот, и внизу там чуть холоднее, и там начинают расти такие ледяные сталагмиты, такие наледи вот один к одному. «Яйца чужих» в одном фильме. Такие вот полупрозрачные, округлые, там, значит, сам мерцает. И вот, значит, эти яйца стоят, значит, сам, так, и вот это что-то шуршит, там, значит, вот, начинаешь, вот тут мистические чувства тебя просто начинают там проникать во все отверстия. Да.
1: Да, но я так понимаю, что вас это все равно не берет. Вы ползете дальше, да?
2: Не знаю, вот моя напарница, которая туда долез, она очень быстро захотела оттуда, сказала, говорит, ну и нафиг, пошли обратно.
1: А вы?
2: Ну, у нас, к сожалению, было очень мало времени, поэтому так или иначе надо было возвращаться назад. Вот.
1: Ага. А вообще самое долгое время, которое вы были под землей?
2: Это тоже отдельная как бы тема, вот так как называют энтузиасты, спелеонавтика. Это длительное пребывание под землей. Это именно опять-таки связано с изучением внутреннего мира человека, особенно биологических циклов. Дело в том, что вот условия сенсорного голодания человек потеряется ориентировка во времени.
1: Во времени, конечно.
2: Вот,
1: да.
2: И начинают выясняться очень интересные вещи, что человек, в общем-то, на самом деле живет не по тем циклам, которые вокруг него. То есть, есть суточный цикл, вот, 24 часа сутки на Земле, а человек, он на самом деле живет, вот, если ему не мешать, по 24,5 часа цикл. То есть это время.
1: А как вы? Это вы сами на личном опыте определили?
2: Нет, это не я, конечно, делал, так сказать. Ну, это сделано огромное количество исследований на эту тему. Вот. Ну, что так интересно, некоторые горячие головы делают, что это совпадает со временем суток, циклом суток на Марсе. 24,5 часа.
1: Вот, но... Уж из-за этого какие-то
2: да, какие-то выводы можно сделать еще. Да. Вот, но на самом деле это цикл очень трудно выявляется, потому что человек начинает жить вообще по 48-часовому циклу, по 72, то есть он спит там 24 часа, а потом 48 часов может работать. То есть это очень сильно растягивается. И, ну, это как бы отдельная тема. Да. И есть люди, которые этим делом занимаются, и самое длительное пребывание, которое под землей, именно как научное исследование. Это Милутин Велкович, 70-е годы, он прожил в пещере 1,5 года в одиночестве.
1: И как потом? Смог ли он вернуться к нормальной жизни?
2: Да, вернулся куда, вот, так сказать.
1: Здравому ли?
2: Смог. Нет? Да, нет, вполне. Хотя он какие-то очень интересные такие воспоминания, значит, оставил о своем. У него, говорит, все время было ощущение, что у него скелет находится за спиной.
1: Ага.
2: Да, ну, у него такое представление.
1: Так,
2: да,
1: вот понятно. Это. Но что касается вас, все-таки, мне кажется, вы...
2: Да. Я такими вещами не занимался. Да. Самое длительное время, которое я находился в спине, это неделя, 7 дней.
1: Слушайте, любому из нас хватило не то, что скелет бы за спиной после этого, чтобы мерещился, ну, я не знаю вообще. Ну, и как впечатление? Что вы... Во-первых, это была пещера полностью темная? И какая это была, расскажите?
2: Это было как раз, я упоминал уже, Бяковская каменоломня в Тульской области. Вот, ну...
1: Да один ничего... были или с товарищем?
2: Нет, ну не один, конечно. Это была такая одна из поездок с целью ее изучения. Угу. Мы делали там топосъемку, план этой пещеры. То есть там было много людей, конечно. И вот...
1: Это искусственная пещера была, да?
2: Да, это искусственная пещера, это каменоломня. Угу. Кстати, самая большая каменоломня такая вот в Подмосковье. Историческая, она, в общем, где-то там больше 30 километров длиной.
1: Угу. А запутаться там можно?
2: Легко.
1: Легко.
2: Достаточно легко. Ну, есть каменоломни, в которых достаточно сложно заблудиться, есть каменоломни, в которых заблудиться очень просто.
1: И что делать тогда?
2: О, сидеть и ждать, пока тебя спасут, это наиболее лучшая стратегия.
1: Это с ума можно зайти, по-моему, да?
2: Ну, опять-таки,
1: отлично. Слушайте, там же не работают никакие средства связи, конечно, да, с внешним миром.
2: Вот поэтому самое важное, когда ты идешь под землей, чтобы люди знали, кто-то знал, где ты находишься. Угу. Хотя бы вот с точностью до каменоломни.
1: Угу, угу.
2: Вот. Обязательно надо, если кому-то придет в голову куда-то пойти, то обязательно надо оставить человека, который знает, где ты находишься, и который поднимет тревогу, если ты не вернешься.
1: Ну и в отсутствии всяких мобильных средств связи, нити Ариадны, мне кажется, это самое верное средство, кстати говоря, может быть, в буквальном смысле.
2: Есть такой, точнее, был очень хороший спелеолог Холидей, американец, и он, значит, в одной своей книге написал такую фразу, что если человек может унести столько бечевки, чтобы вот протянуть эту нить Ариадны, то пещера не настолько большая, чтобы в ней можно было заблудиться.
1: Не такая уж она и интересная. Хорошо.
2: Нет, не такая уж сложная.
1: Сложная. Мы сейчас прервемся еще на краткие новости, а потом продолжим. Друзья, можете нам звонить 232-1559, код Москвы 495, и задавать Юрию Аркадьевичу свои вопросы. Да, вот сейчас у нас начинается, да, последняя часть нашей программы. Юрий Долотов у нас в гостях, напомню, говорим о спелеологии или спелестологии. Юрий Аркадьевич вот сейчас мне успел рассказать о том, какие ощущения, когда выходишь, особенно после таких длительных пребываний, да, в пещере. Я тоже про это хотел спросить, потому что, мне кажется, после длительного вот этого сенсорного голодания, ну, все должно казаться просто каким-то вот как в рай попал, да, вот все это совершенно по-другому, чем на... И жизнь, к жизни вообще по-другому относишься, ценить ее начинаешь, да?
2: Ну, действительно, ну, пока, когда еще был таким начинающим молодым подземником, это очень было заметно, сейчас как-то уже это не обращаешь внимания, может быть, уже не настолько впечатлительный, как в молодости. Вот, ну да, когда выходишь после длительного погребания под землей, то несколько минут цвета тебя окружающие кажутся очень какие-то такими неестественно яркими, бьющими по глазам, запахи очень такие густые тебя окружают. То есть то, что ты совершенно даже не замечаешь, а просто как пахнет там земля или просто воздух.
1: А под землей нет запахов?
2: Запахи есть, конечно.
1: Ну, запах сырости такой, наверное, да?
2: Нет, в общем, на самом деле запах там от того, что гниет.
1: Mm.
2: Вот если там ты бросишь какой-нибудь там, ну, объедок, грубо говоря, или просто ну, что-то такое принесешь, то оно начинает достаточно быстро гнить, и возникает такой специфический запах, бытовуха так называемая, вот, который чувствуется очень так.
1: В общем, не из приятного, да. Так.
2: Ну, такая, ничего хорошего, конечно.
1: Так.
2: Хотя помогает ориентироваться иногда.
1: А, вот еще одна подсказка, да, куда двигаться?
2: Да, одна из подсказок.
1: Так.
2: Что касается движения, то в основном там, конечно, надо полагаться на память, то надо просто запоминать дорогу, когда идешь. Это очень сложно, потому что там совершенно ориентиры непривычные, не похожи на то, что на поверхности. А вообще подземный мир, он совершенно не похож на мир поверхностный, так как, допустим, мир подводный, куда они сплавают, он тоже там не похож на наш мир, там свои законы, там нет тяготения в нашем понимании. Ну, ладно, это отдельная тема. Вот и подземный мир точно такой же, и там надо просто привыкнуть в нем находиться, надо уметь там ориентироваться, уметь передвигаться, это все требует некоторого опыта, безусловно. Поэтому очень важно такое, в какой-то степени не начинать одному туда ходить, а искать тех людей, которые этим делом уже занимаются, чтобы у них перенять опыт. Это избавит как минимум вас, а как максимум и окружающих людей,
1: да,
2: спасателей от того, чтобы вас, так сказать, там выручать.
1: Но бывало, что вы терялись один?
2: Я нет.
1: Не терялся. Потому что вас, видимо, хорошо научили, как выбираться из таких ситуаций, да?
2: Ну, возможно, возможно, немножко повезло. Нет, безусловно, любой человек заблуждается рано или поздно.
1: Во всех смыслах слова, да.
2: Да, и мне тоже как бы тоже приходилось вот так сказать немножко так терять ориентировку, но другое дело, что опять-таки с опытом достаточно быстро его восстанавливаешь, то есть не возникает той ситуации, когда там за тобой кто-то должен приходить.
1: А вот вы сказали, в любом пространстве свои законы. В подземельях, да. В пещерах какие законы? Вообще, что там можно делать, что нельзя? И даже не только из соображений техники безопасности.
2: Есть, конечно, какие-то суеверия, вот, что типа там нехорошо от свечки прикуривать, например, вот есть такая вот... не имеющие таких каких-то рациональных объяснений, но по большей части, безусловно, правила поведения под землей, они завязаны так или иначе на какие-то, может быть, там уже забытые или устаревшие, значит, правила, которые просто помогают там выжить. Ну, как я уже говорил, что самое главное, что не теряться вот от общества, что кто-то должен знать, где тебе надо искать, если ты не вернешься. Вот, и такие, в общем-то, весьма неприятные были истории, когда вот, мягко говоря, не очень умные люди уходили под землю, вот, не оставив о себе сведений, потом просто никто не знал, где их искать. Он под землю пошел, или там пошел, утопился, вот, и потом, когда через полгода находили их там трупы, ну, в общем-то, это было никому не хорошо.
1: Ну, вот для новичков как раз, что посоветуете вообще, с чего начать? Потому что знать надо очень много, начиная от инструментов, которые ты берешь с собой, и заканчивая тем, действительно, как ориентироваться в пещере, как ее найти элементарно?
2: Ну, в общем-то, надо просто искать людей, которые этим делом уже занимаются, или так или иначе. Ну, вот у нас, если брать Подмосковье, то у нас такой стандартный путь, что услышал про сьяны, пошел туда, вот, либо сам туда пришел, значит, там кому-то примкнул, тебя поводили, понравилось, значит, сам решил продолжать, стал ходить сам, там влился в коллектив, в тусовку. Ну, вот потом тебе это дело надоело, ты либо оттуда ушел, либо ты решил, что надо чем-то заняться более серьезным. Да, люди выходят из сьян и начинают ходить в другие пещеры, вот, пытаться заняться какими-то исследованиями. Вот это очень такой типичный у всех таких людей, которые тебя увлекло, период, когда они начинают ездить в разные места и смотреть, а что там, а что там. То есть они набирают как бы личный вот опыт.
1: А вот, кстати, просмотреть, что там, что там. Ведь там, кроме как, собственно, фонариком, да, видимо, осветить или каким-то большим фонарем, ничего нельзя, других источников освещения нету. И вот когда показывают в фильмах разные красивые пещеры, тут такой голубоватый свет, там розоватый, это скорее художественная такая переработка, да?
2: Ну да, безусловно, это некая такая художественная условность, иначе там, ну, будет там темные экраны, там в лучшем случае
1: фонарик. Да, конечно. Да, фонарик. Так чем тогда отличаются пещеры, в которые вы спускаетесь? Ну, тут осветил фонариком, ну, тут такой камень, тут такой, тут он красный, там он белый, да, или что-то еще.
2: Ну, потому что... Вот тут, да. Как бы в двух словах достаточно сложно ответить, потому что каждая эта пещера, она достаточно своеобразная. Вот. Безусловно, да, когда очень яркое освещение, и ты видишь весь объем целиком, это совершенно другое ощущение, что когда ты его постепенно ходишь там, по частям.
1: А чем вы ее освещаете, чтобы все было видно?
2: Ну, есть просто очень яркие источники света. То есть, например, ну, сейчас это уже, как считается, отмирающий вид. Вот карбидные горелки раньше были очень популярные, вот когда специально такие были реакторы, значит, самые вот, где карбид перерабатывался с селеном, и по трубочке поступала горелка, которая укреплялась на каске, и эта горелка давала очень яркое пламя, которое позволяло высвечивать большие объемы. Но это, в конце концов, пришли к выводу, что это очень экологически такое неблагоприятное дело. Вот, в общем-то, и пламя, и копоть, и карбид, вот эта отработка от него, очень, так сказать, неприятная вещь для достаточно хрупкой вот именно среды пещеры, потому что там на самом деле же тоже есть какая-то своя жизнь, там есть какие-то насекомые, которые живут в пещере.
1: Там есть, в конце концов, летучие мыши, я знаю, что летучие мыши вообще символ спелеолога.
2: Да, летучие мыши, которые там все испытывают подземники, и очень такие теплые чувства, и действительно реально полезно.
1: В кавычках или правда?
2: Нет, действительно, безусловно.
1: Потому что это единственное млекопитающее, которое помимо человека там, да, видимо, находится?
2: Нет, ну почему, там, допустим...
1: Кого еще встречали?
2: Часто встречаешь лис, например.
1: Лисы?
2: Да, лисы. Это
1: в пещерах?
2: Ну, я имею в виду наша местность. Угу. Ну, пожалуй, так сказать, это второе, наверное, по встречаемости. Барсуки часто заходят. Вот, просто обыкновенные там мыши сухопутные, угу, которые, значит, там, где много людей, крысы заводятся. Вот, как ни странно, очень достаточно большой потенциал у коров свидетельствологически.
1: У коров?
2: Да, у коров.
1: Ага. А что они туда, что они там делают? Травы нет?
2: Вот, но они там как бы укрываются от жары и...
1: Ну, в общем, жить можно, я так
2: жить
1: понимаю.
2: Можно, да.
1: Да. Понятно. Что, вот если вернуться к легендам, которые будоражат умы, ведь многие пишут и постоянно говорят, что если есть два монастыря, обязательно есть подземный ход. Более того, из Москвы чуть ли не до Киева есть подземные тоже пещеры. Встречали подтверждение вообще вот этому делу?
2: О, у нас есть тоже такая, значит, наша подруга, которая этим профессионально изучает. Юлия Полева, она живет вот в культуролог, живет в Волгограде. Вот, и у нее я статью такую, так сказать, она писала, откуда берутся вот эти такие бродячие слухи. То есть это вот актуализация очень древних культурных штампов. Вот, это очень глубоко впечатанные, даже не то, что даже не в культуру, не в культуру, а даже в психику человека, архетипы, вот, можно сказать так. Вот, и эти древние архетипы, они проявляются в разговорах именно как стандартные ситуации. То есть, есть стандартные легенды, если так, то есть, что вот ушли дети, и там, значит, пропали, потом их искали, вход завалили, значит, чтобы следующие дети там не пропали. Вот, что если там есть... пещера, то она всегда была раньше больше. Вот, что, угу, да, что если там есть пруд, то всегда это проходит.
1: Не, ну а правда, ведь есть эти коридоры, нет, так скажем, нет?
2: Как правило, это с реальностью никакого отношения не имеет. Вот, вот эти длинные подземные ходы, они никакого смысла не имели, поэтому их никто на самом деле и не строил.
1: Между, ну, как же не имели? Укрываться от врага, если напал, то можно по подземному ходу бежать куда-то.
2: Да, но это не надо было для этого строить там километровые ходы. Это, как правило, там имело длину, ну, максимум в несколько сот метров. Такие вылазы, как это называлось. Да, это, безусловно...
1: Всегда... То есть, как убежище это действительно существовало?
2: Вот в России как бы то убежища не были развиты подземные. Вот в Европе там это очень много такого дела. Вот, а в России как-то народ, он предпочитал в лес бежать в случае сложной ситуации. Вот, и в лучшем случае прокладывали какие-то подземные ходы, чтобы добраться до леса. Вот, ну, это несколько более поздние времена. В XIX веке была такая секта бегунов. Это религиозное такое течение, значит, протестное, которые старались никаким образом не контактировать с...
1: Внешним миром?
2: Да, с государством особенно. Вот. И у них там были целые деревни, и вот приходили люди, там где-то скрывались у них, так сказать, потом где-то за ними приходили какие-то преследователи, они там убегали в следующее место. Вот. И они специально делали такую сеть ходов под свои деревни, из дома в дом, там, из домов.
1: Вы их находили?
2: Нет, это мы, к сожалению, я такого, к сожалению, не видел, но это вот для Поволжья особенно характерно. Да.
1: Юрий Аркадьевич, к сожалению, на вот еще одном интересном, да, аспекте, но мы должны заканчивать. Я благодарю вас за то, что пришли, и желаю вам успехов в вашем интересном увлечении. Юрий Аркадьевич Долотов был у нас в гостях. Друзья, главный вывод, который я сделала, прежде чем соваться туда, слушайте, позвоните Юрию Аркадьевичу, напишите ему, и он вам скажет, как это сделать, чтобы потом вернуться. Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем заниматься астрономией. Мы уже поговорили о том, как измерять положение объектов, космических объектов в пространстве. На прошлом уроке мы поговорили о том, как измерять время, и вы убедились, что это очень непростое дело, и большая наука связана с измерением времени. И точное время позволяет нам ориентироваться не только во времени, но и в пространстве, например, с помощью спутниковой навигационной системы. Ну а теперь поговорим о видимом движении небесных тел. Вот перед вами анимация – это последовательность настоящих фотографий, сделанных в полярной области нашей планеты, где в течение летнего периода Солнце не погружается под горизонт, это вот полярный день, но, видите, оно все равно перемещается относительно горизонта, хотя в течение суток и не заходит за горизонт. Видимое движение светил довольно сложно выглядит для человека, который сам находится на планете, постоянно испытывающий несколько разных движений. Наша планета вращается вокруг оси, она движется вокруг Солнца, другие планеты движутся вокруг Солнца, само Солнце летит в пространстве. И все это вызывает перемещение, видимое перемещение светил на небесной сфере. Давайте подумаем о том, как оно происходит, как взаимные положения звезд и планет меняются с течением времени на нашем небосводе. Астрономы выделяют несколько характерных конфигураций планет, то есть относительных положений, как правило, относительно Солнца. Дело в том, что именно положение планеты относительно Солнца очень сильно влияет на возможность астрономических наблюдений этой планеты. Если планета находится на небе на небольшом угловом расстоянии от Солнца, мы ее практически не можем изучать. Днем наше небо от рассеянного солнечного света в лучшем случае голубое, ну а иногда и покрытое облаками. Ну, хорошо, если облаков нет, оно просто залито рассеянным солнечным светом. И увидеть на этом фоне планету, детали на ее поверхности довольно сложно. Поэтому астрономы ждут каких-то специальных моментов, когда планета удаляется от Солнца на небе как можно дальше. Можно дождаться времени, когда Солнце уже зашло за горизонт, достаточно глубоко опустилось туда, и его рассеянные в атмосфере лучи уже не так сильно мешают нашим наблюдениям. В общем, положение видимо.

положение планет относительно Солнца – это очень важная вещь. И вот какие характерные конфигурации астрономы выделяют. Ну, это наша Земля, мы находимся на ней. И давайте сначала посмотрим на внутренние планеты, те орбиты которых находятся внутри орбиты Земли. Например, Венера или Меркурий. Четыре характерных положения. Первое – это нижнее соединение. Нижнее – ну, это традиционное представление о том, что Солнце выше, то есть дальше от Земли, а эта планета ниже, ближе к Земле находится. Действительно, она видна либо рядом с Солнцем, либо прямо на фоне его диска. В этот момент планету наблюдать бесполезно. Мы видим просто черный кружок, в лучшем случае, если он в проекции на солнечный диск. А обычно даже ничего не видим, солнечные лучи нас ослепляют. Это нижнее соединение. Это верхнее соединение, когда планета точно за Солнцем. И вот характерных два положения, которые наиболее удобны для астрономических наблюдений. Это моменты, когда планета удаляется на максимальное угловое расстояние от Солнца, либо к востоку, либо к западу. Ну, вообще угол, на который планета от Солнца на небе удалилась, называется элонгацией. А это моменты наибольшей западной, ну, в сторону, западную сторону горизонта, и наибольшей восточной элонгации. Вот четыре характерных момента. Именно в наибольшей элонгации наблюдать Венеру и Меркурий наиболее удобно. Хотя, конечно, Меркурий так близко к Солнцу, что его всегда неудобно наблюдать. Но Венера довольно далеко удаляется, и она на небосводе еще высоко, хотя Солнце уже глубоко под горизонт опустилось. Для внешних планет, орбиты которых находятся дальше от Солнца, чем земная, тоже есть четыре характерных положения. Ну, особенно интересны вот эти – противостояние и соединение. Начнем с соединения. Мы видим планету практически в том же направлении, что и Солнце. Наблюдать ее там в телескоп невозможно, Солнце нам мешает. Она формально соединяется на небе, как бы угол по отношению к Солнцу почти до нуля уменьшается, но для наблюдения это конфигурация бесполезна. А вот противостояние намного интереснее. Смотрите, что значит противостояние? Кто кому противостоит? Для земного наблюдателя Солнце и планета находятся в противоположных направлениях, противостоят друг другу. В этот момент ночью, в середине ночи, в полночь, планета у нас видна высоко над горизонтом, в южной стороне неба, ну, для нас, жителей северного полушария, и хорошо освещена Солнцем. Мы видим ее полушарие полностью освещенное солнечными лучами. Идеальный момент для изучения планеты в телескоп. Ну, есть еще восточная и западная квадратуры. Квадратура в том смысле, что угол планета, Земля, Солнце равен 90 градусов, ну, квадратный. А это, в общем, малозначимые конфигурации. Для современной астрономии они, в общем, не имеют значения. А вот противостояние – очень важная вещь. Вы наверняка слышали о противостояниях Марса. Особенно о великих противостояниях Марса. Великими называют те, когда, двигаясь по своей вытянутой эллиптической орбите, Марс ближе всего подходит к Земле в момент противостояния. Тогда его еще удобнее изучать, он еще ближе к Земле находится. Но это совсем замечательно, и такое бывает не очень часто, раз в 15-17 лет. В этот момент все любители астрономии по ночам смотрят на Марс. Бывают моменты, когда планеты собираются в одной области неба. Это называют парадами планет. Но не думайте, что это прямо вот все планеты выстраиваются в ряд. Это только художники, незнакомые с астрономией, или журналисты, плохо изучавшие астрономию в школе или вообще ее не изучавшие, могут вот так представить себе парад планет, прямо как строй солдат на плацу, вот, все равняясь смирно. Планетам так не скомандуешь, никогда они такого положения не занимают. Это просто кошмар, который вот неграмотный журналист или художник, иллюстратор может представить. Да, в прошлом году, в июле, 4 июля 2020 года, был парад планет. Но
Честное слово, ничего похожего вот на этот стройный ряд планет, конечно, не было. Астрономы хватались за голову, когда видели вот такие иллюстрации в интернете. А что такое парад планет? А вот что на самом деле было в июле 2020 года. Планеты по отношению к Солнцу собрались, ну, в более, скажем так, с одной стороны от Солнца. Вот Нептун и Уран у меня тут не поместились, они за пределами кадра. Я нарисовал направление на них, где они находились в этот момент на небе, ну, чтобы не мельчить картинку. А для земного наблюдателя часть планет были видны в одной стороне неба, часть, например, Меркурий и Венера в другой, ну, Марс примерно в направлении Нептуна. То есть, ну, действительно, для ночного наблюдения планет более или менее они все собирались в одной части неба. И вот, пожалуйста, карта, созданная электронным планетарием. Ну, это противостояние, да еще и парад планеты, еще плюс к тому полнолуние, которое в этот день, 29 января, 16-го года наблюдалось. То есть человек, любитель астрономии, выйдя на природу со своим телескопом, мог одновременно наблюдать на небе сразу много планет, да еще и Луну. И это было очень удобно, очень яркое зрелище представляло и для простого человека, и для любителя астрономии. Но, конечно, все они в струнку при этом, в ровный строй не выстраивались. Такое, в принципе, наверное, никогда не произойдет. У каждой планеты свой период обращения по орбите. И вот так выстроить их в ряд вряд ли когда-то удастся природе. Это, кстати говоря, хорошо. Иначе они стали бы возмущать свое движение орбитальное. Но, тем не менее, вы уже поняли, что парад планет – это приблизительное сочетание планет в одной части небосвода. Происходит это не так уж редко. Видимое движение небесных тел происходит прежде всего потому, что вращается Земля. По этой причине вращается, как нам, земным наблюдателям кажется, вращается небосвод вокруг Земли. Ну, на самом деле это, конечно, отражение суточного вращения Земли вокруг своей оси. Но каждая звезда при этом испытывает суточное движение относительно горизонта, относительно восходит и заходит. И вот так мы это себе представляем. Каждая звезда или планета, или любое небесное тело в течение суток для земного наблюдателя совершает один оборот вокруг планеты. Мы как бы остановили планету, сказали, что вот мы тут живем, останавливаем Землю и смотрим, как движется небесное светило относительно нас, земных наблюдателей. Вращение происходит вокруг северного небесного полюса, точнее, астрономы говорят, северный полюс мира. Знаете, старое русское слово «мир», оно имело несколько вариантов смысла, несколько разных смыслов одним и тем же словом. Например, помните такая приговорка «на миру и смерть красна». Что значит «на миру»? Среди людей, то есть вот сообщество людей тоже называлось миром. Мировой судья, то есть тот, который не мирит людей, а среди людей работает, так сказать, общество обслуживает своей судебной практикой. А это первый смысл. Второй смысл этого слова, ну, это периоды между войнами. Когда люди не воюют, это мир. А третий смысл этого слова, это вся Вселенная, весь мир. Старая русская песня «Всю твою вселенную объехал, нигде милый не нашел». Вот вселенная часто заменялась словом «мир», окружающий нас мир и так далее. А поэтому астрономы по привычке называют это северный полюс мира, южный полюс мира. Ну, а можно говорить и небесный полюс. На английском, например, говорят небесный полюс. Это, собственно говоря, та точка, куда смотрит ось вращения Земли. И все небесные светила в течение суток совершают видимое движение вокруг этих полюсов. Особенно заметно видимое изменение, когда мы смотрим ночью на Луну. Мы сразу несколько ее перемещений, превращений можем заметить. Во-первых, доля Луны, освещенная Солнцем, и не освещенная Солнцем, все время меняется. Это смена фаз Луны или лунных фаз. А во-вторых, обратите внимание, вот эта последовательность кадров сделана в течение месяца. Луна то больше становится,
то меньше. Прямо вот заметно, как меняется ее угловой размер на небосводе. Кроме этого, внимательно посмотрите, она еще испытывает покачивание. Вот если внимательно смотреть на край, то мы видим, как Луна покачивается справа налево и сверху вниз. Вот такие покачивания по долготе и покачивания по широте. С чем все это связано? Ну, смена лунных фаз, хотя для некоторых людей не очевидна причина. Я видел некоторые детские книжки, написанные не очень грамотными писателями, где совсем по-иному объяснялась смена лунных фаз, что это тень Земли падает на Луну. Нет, конечно. Мы на Земле видим Луну в одном направлении, а Солнце в другом. Солнечные лучи приходят, освещают и Землю, дневное и ночное полушарие Земли, и Луну, точно так же дневное и ночное полушарие Луны всегда существует. Но Луна-то движется относительно нас в течение месяца, делая оборот по орбите, и мы ее видим как бы с разных направлений относительно солнечного света. То мы видим ее ночную сторону, это новолуние, то дневную сторону, освещенную поверхность Луны, это полнолуние, то какую-то долю. Здесь нарисовано, как мы это видим, но здесь истинное положение Луны по орбите. Внешний вид Луны меняется потому, что мы смотрим на нее в течение месяца с разных направлений относительно падающего на Землю и на Луну солнечного света. Вот причина смены лунных фаз. Понятно. А вот эти покачивания и изменения размера Луны, с чем они связаны, тоже, в общем, ясно. Луна обращается вокруг Земли по орбите, которая не совсем круговая. Она очень похожа на круг, но все-таки чуть-чуть деформирована и имеет форму эллипса. Одну половину месяца Луна чуть дальше от Земли, а вторую половину месяца чуть-чуть ближе. Самые предельные точки, вот максимально близкая, называется перигей, ну, гея – это наша Земля, перигей, а самая удаленная точка – апогей. И поэтому, когда Луна в перигее или где-то там в окрестностях перигея, она ближе к Земле, и мы видим ее диск немножко более крупным. А когда она в окрестности апогея, вторая половина месяца, она удаляется от Земли немного, и ее диск кажется чуть-чуть меньше в размере. А вот эти покачивания, с чем они связаны? С тем, что вращение Луны вокруг своей оси и обращение вокруг Земли по орбите, это плоскость лунной орбиты, происходит немножко в разных направлениях. Оси этих движений немножечко наклонены друг относительно друга. Ну, а я, конечно, не буду вам объяснять, почему мы все время видим одно и то же полушарие Луны. Я думаю, все это знают. Луна совершает за месяц один оборот вокруг Земли и за это же время один оборот вокруг своей оси. Поэтому всегда демонстрирует нам, землянам, одно свое полушарие. Второе, то есть обратную сторону Луны, мы с Земли никогда не увидим, потому что Луна синхронно движется. Один оборот вокруг себя и один оборот вокруг Земли. Поэтому всегда показывает нам одну свою сторону. Вы знаете, я встречал людей, которые этого не понимают. Но, надеюсь, у нас с вами понимание полное в этом смысле. А вот покачивание Луны связано как раз с тем, что вокруг своей оси и по орбите вокруг Земли Луна вращается немножко под наклоном. И смотрите, полмесяца мы видим область ее южного полюса, чуть-чуть южное полушарие к нам повернуто. А через две недели, вторую половину месяца, мы лучше видим область ее северного полюса, потому что ось сохраняет свою ориентацию, но положение Луны меняется относительно Земли. И это вызывает видимые покачивания Луны, как говорят, широтные либрации. Ну, слово «либрация» происходит от латинского «либра» – «весы». Знаете, чашечки весов покачиваются. Либрации – это покачивание. Вот либрация по широте связана с наклоном оси вращения Луны. Вы, наверное, уже поняли, что это аналогично тому, как Земля, двигаясь вокруг Солнца в течение года, полгода демонстрирует Солнце более, так сказать,
повернутым к Солнцу является одно полушарие Земли, а вторую половину года – другое полушарие Земли, поэтому у нас сезоны года меняются. То в северном, то в южном полушарии Солнце выше над горизонтом, то зима, то лето. Фактически та же причина приводит к этим самым широтным либрациям Луны для, с точки зрения земного наблюдателя. Покачивание по долготе связано тоже с движением Луны вокруг Земли по эллиптической орбите. По эллиптической орбите Луна движется с переменной скоростью в районе апогея чуть медленнее. Мы еще будем об этом говорить, когда законы Кеплера будем проходить. А в районе перигея чуть быстрее. А вокруг оси вращается с постоянной скоростью. Поэтому, двигаясь по орбите, то немножечко демонстрирует нам один край восточного полушария поворачивается, то западного. Вот эти вот покачивания по долготе – это тоже влияние эллиптичности лунной орбиты. Ну хорошо, с этим разобрались. Планеты. Когда ученые еще в древние века, даже около 4000 лет назад, стали замечать, как некоторые яркие светила перемещаются на фоне неба, на фоне далеких звезд, это привело их в недоумение. Посмотрите, как перемещается, например, Марс. Ну, это анимация, сделанная электронным планетарием в 2008 году. Вот так Марс перемещался относительно созвездий, там, Орион и так далее, перемещался на звездном небе. Согласитесь, вот такое движение планеты, конечно, приводило в недоумение древних ученых. Ну что это, планета перемещается с запада на восток, потом останавливается, это называется точка стояния планеты, начинает двигаться в обратном направлении, с востока на запад. Это ретроградное или обратное движение планеты. Останавливается, снова продолжает двигаться с запада на восток. Как объяснить эти петли? Как можно, какую математическую теорию и вообще кинематику движения планет можно себе представить относительно Солнца или Земли, чтобы объяснить вот такие замысловатые движения планет? И ученым приходилось как-то придумывать, изобретать какие-то схемы, которые позволили бы предвычислять, то есть заранее прогнозировать, где какая планета будет в данный момент года. Ну, в разных целях это делалось, и для ведения календаря, и для разных астрологических прогнозов, которые тоже были популярны в древние времена. Любой прогноз, он всегда ценился, и астрономы, которые, вообще говоря, могли точно предсказывать сезоны года, когда наступит весна, лето, сезон полива, сезон сбора урожая. Они иногда пользовались этим своим влиянием и делали прогнозы человеческих судеб, получая за это определенное вознаграждение. Но эти прогнозы, конечно, никогда не сбывались, за что астрономам иногда доставалось. Вот таких называли астрологами. Сегодня астрологи – это люди, которые просто морочат малообразованной публике голову. А мы с вами понимаем, что наука, астрономия к прогнозу человеческой судьбы не имеет никакого отношения. Но прогноз движения планет по-прежнему важное занятие для астрономов. И вот что придумали астрономы, чтобы каким-то образом древние астрономы, еще древнегреческие, чтобы объяснить видимое перемещение, замысловатое перемещение планет на фоне звездного неба. Очень красивая на самом деле идея. Ну, понятное дело, что в древности Землю, гигантскую Землю, которая оказалась абсолютно несдвигаемой с места, считали неподвижной. А все остальное движется вокруг Земли. Это была геоцентрическая система мира. Гео-Земля, геоцентризм – это значит представление о том, что мы живем на неподвижной планете, а все летает вокруг нас. В геоцентрической системе надо было как-то объяснить видимое неравномерное петлеобразное движение планет. Сначала астрономы еще древнего Вавилона, а потом уточнили это древние греческие астрономы, которые были сильными математиками, придумали такую схему движения планет. Во-первых, никаких калькуляторов тогда электронных не было, и любой расчет можно было вести, только предполагая равномерное движение планет по окружностям. Тогда
пропорционально прошедшему времени планета меняет свое положение на окружности. И вот как-то надо было из равномерных круговых движений смоделировать вот это вот, не туда, вот это вот замысловатое петлеобразное видимое движение планеты. И это удалось. Удалось сделать с помощью представления о дифференте и эпициклах. Диферент – это основная окружность, по которой некая мнимая точка, это еще не планета, это чисто математическая точка, равномерно движется вокруг Земли. А вокруг этой точки тоже равномерно движется планета по меньшей окружности, по эпициклу. Эпи, ну, значит, сверху, наложенный на дифферент. И вот сочетание даже этих двух равномерных круговых движений уже позволяет объяснить петлеобразное движение планеты. Дифферент и эпицикл. И вот это видимое движение планеты объясняется как раз, ну, пытались, по крайней мере, объяснить вот таким сложением этих двух равномерных круговых движений планеты. Если не хватало одного эпицикла, ну, не удавалось точно соответствовать наблюдениям, на него накладывали второй эпицикл, который чуть-чуть уточнял положение планет. Ну, дальше, понимаете, можно наложить и третий эпицикл, и четвертый. Вершины эта математическая теория достигла в книге, в труде известного древнегреческого астронома Клавдия Птолемея. Он в начале нашей эры жил, и он собрал все наблюдения, все математические модели, которые до него астрономы придумали, и написал великолепную книгу. Она у самого Птолемея называлась, ну, там, «Теория движения планет», скажем так, ну, примерно так, в 13 книгах. Но потом, когда древнегреческая культура и наука оказались в упадке, там, разрушились империи древние, и арабские страны стали доминировать на этих пространствах, арабские математики и астрономы эту теорию переняли, выучили, переписали на своем арабском языке. И когда арабская культура тоже уже деградировала немножко, пришла в упадок, а европейская, наоборот, стала подниматься в Средневековье, перевели арабские книги на латынь, на европейские научные языки. Но название осталось такое у книг Птолемея, какое дали им арабские ученые. Аль-Магест. Ну, аль, вы знаете, приставка во многих арабских словах. Аль-Маджестик – это значит величайший, ну, маджестик, а величайшее математическое построение, так сказать, математическая теория. И эта теория довольно точно позволяла прогнозировать движение планет. Хочу добавить вот что. Конечно, в наше время мы считаем, что и Земля движется, сейчас поговорим об этом, Коперник, так сказать, сдвинул Землю и остановил Солнце. Но вот эта теория, как математический метод, она действительно очень хороша. В течение 1500 лет все ученые, астрономы пользовались книгой Птолемея как единственным и надежным руководством, позволяющим вычислять движение планеты, прогнозировать, где, когда, в какой точке небосвода они будут. Современный математик прекрасно понимает основу этой теории. Дело в том, что любое периодическое движение, каким бы сложным, замысловатым оно ни было, можно представить набором простых круговых движений. Это математики доказали, это называется разложение сложного движения в набор элементарных круговых движений, или, как говорят, разложение функций в ряд Фурье. Вот преобразование Фурье, это французский математик, оно дало, так сказать, основу для, подтвердило, что Птолемей шел в правильном направлении, что он пытался набором элементарных круговых движений объяснить, приблизить, так сказать, к реальности сложное периодическое петлеобразное движение планет. И в этом смысле, конечно, теория Птолемея гениальная совершенно вещь, хотя в наше время уже она устарела. Но эта книга была на русский язык переведена лишь чуть более 20 лет назад. Вот она существовала на латыни, потом ее перевели на все европейские языки, а на русский язык она к нам пришла, переведенная только в 1998 году, по-моему. Если вы захотите почувствовать
уровень древнегреческой науки, прежде всего математики, возьмите эту книгу, откройте и попробуйте прочитать несколько первых страниц. Ну, буквально там 10-15 страниц. Это будет нелегко. Это математика высшего класса. И там такая, там геометрия в основном. У них не было математического анализа у древних греков. Они не знали, что такое производные, интегралы. Но геометрия была на высочайшем уровне, гораздо выше современной школьной геометрии. Это я вам точно говорю. В общем, почувствуйте, что такое древнегреческий математик. Если откроете эту книгу, то быстро это поймете. А дочитать ее до конца, в общем, мало кому удавалось. Но, конечно, наступили новые времена, наступили новые, более точные измерения в астрономии, появились более точные приборы, армиллярные сферы, квадранты, секстанты. И теория Птолемея уже перестала удовлетворять точным наблюдениям. Она просто неправильно прогнозировала движение планеты. Надо было как-то менять ее основу. И первым сделал это польский математик, священнослужитель, астроном, он во многих областях был квалифицирован, Николай Коперник. Он предложил переместить Солнце в центр этой планетной конфигурации, а все планеты, в том числе и Землю, запустил по орбитам. Оказалось, что даже беря за основу теорию Птолемея, то есть простые круговые движения, такая теория гораздо точнее и проще объясняла движение планет в Солнечной системе. Ну, а в дальнейшем она получила развитие, перешли от круговых орбит к эллиптическим, это уже заслуга следующих поколений астрономов. А в тот момент теория Коперника была, конечно, гигантским шагом вперед во всех отношениях, не только в математическом, но и в мировоззренческом, потому что Библия нам трактовала Землю как неподвижную основу нашего мира, а Коперник решился высказать идею. Собственно, эту идею древнегреческие некоторые философы высказывали, но тогда она не получила поддержки, а во времена Коперника уже ясно было, что древние представления о геоцентризме устарели, и появилось новое гелиоцентрическая, то есть солнцецентрическая система мира, которая быстро завоевала популярность, хотя церковь долго сопротивлялась этому. Ну и вы знаете печальную судьбу Джордано Бруно, который в том числе из-за пропаганды идеи Коперника был сожжен в 1600 году в Италии на костре. И не только он за это пострадал, и Галилей за это пострадал довольно сильно. В общем, была борьба старого и нового, в том числе и на основе астрономических представлений о строении мира. Ну, сегодня это уже все история. И сегодня мы понимаем, что движение Марса по его орбите и движение Земли по ее орбите, а мы-то находимся на Земле, вот эти два неравномерных взаимно происходящих движения относительно Солнца, они как раз приводят к тому, что Марс и другие планеты выписывают такие сложные петлеобразные траектории на фоне далекого звездного, на звездном фоне. Потому что звезды нам кажутся почти неподвижными, они слишком далеко от нас находятся. А планеты, движущиеся тут, рядом с нами, в пределах Солнечной системы, они, конечно, резко меняют, быстро, за день, там, за ночь, за сутки, свое положение относительно звезд. И вот эти траектории сегодня мы объясняем тем, что наблюдатель находится на подвижной планете, и любая другая планета тоже движется с другой скоростью, в другом направлении, в других плоскостях орбитальных относительно Земли. И все это приводит к сложным, петлеобразным, видимым траекториям планет на небе. Ну, на этом мы заканчиваем сегодняшний урок. Двинемся дальше на следующем уроке.

Он мечтал соединить в своем творчестве искусство и науку, непосредственность впечатлений и точный расчет, изобрести новую формулу для передачи цвета живописными средствами. Этот французский художник прожил чуть больше 30 лет, но успел создать яркое и оригинальное направление в живописи под названием пуантилизм. Имя живописца Жорж Сюра. Он родился в 1859 году в предместье Парижа в семье юриста. Ему повезло. Его родители были обеспеченными людьми, владели собственностью, и сын их мог не думать о куске хлеба, как многие его будущие собратья-живописцы. С тех пор, как малыш научился держать в руке карандаш, он рисовал целыми днями животных, детей и взрослых. В возрасте 15 лет путь Жоржа был предопределен. Он поступил в муниципальную художественную школу. Однажды в брошюре под названием «Грамматика искусства рисунка» он прочел: «Цвет подчиняется четким правилам, которым можно обучиться». Юного художника эти слова поразили. Они подтверждали то, о чем он лишь догадывался –

Жорж стал интересоваться всем, что могло бы помочь ему понять законы цветовой выразительности. Он верил, что досконально изучив их, сможет найти свой путь в искусстве. Как известно, кто ищет, тот находит. И вот уже юноша к тому времени, поступивший в Парижскую школу изящных искусств, увлеченно изучает труд ученого Мишеля Эжена Шевроля под мудреным названием «О законе одновременного контраста цветов». Сам Шевроль много лет заведовал красильным отделом на мануфактуре гобеленов. Именно эта работа подвигла его заняться исследованием сочетания цветов и их оттенков. Он утверждал, цвет как таковой воспринимать невозможно. Он производит впечатление только в соотношении с окружающими цветами. Чистые цвета могут менять свой оттенок в зависимости от их сочетания. Настоящим событием для 20-летнего художника стало знакомство с работами импрессионистов. Картины Клода Моне, Камиля Писсаро, Эдгара Дега поразили его. Ведь до этого лучшими полотнами на свете ему казались реалистичные полотна Эжена Делакруа. Теперь же Сюра восхищался свободой игры ярких цветов и смелостью языка импрессионистов. При этом их главный принцип – непосредственность мимолетного впечатления – он решительно отвергал, искренне полагая, что искусство и наука вовсе не противоречат друг другу. Наоборот, идут рука об руку. С тщательностью ученого он приступил к эксперименту, стремясь к композиционному порядку, гармонии и отточенности каждого штриха. Если импрессионисты всегда предпочитали работать на пленэре, то для Сюра природа была только начальным импульсом к работе, эскизом к картине. Он доводил ее до совершенства в мастерской. Он говорил со зрителями на новом, открытом им языке, а его азбукой стала цветовая точка. Именно от слова «точка» – «пуант» направление получило название «пуантилизм». Впрочем, гораздо больше самому художнику нравилось слово «дивизионизм» от слова «разделять». Его холсты, изображающие окружающий мир, природу и людей, состоят из маленьких, отделенных друг от друга цветных точек мазков. Но стоит лишь отойти на некоторое расстояние, как происходит чудо. Точки сливаются в переливающуюся красками картину. Столь новаторский прием заставлял вспомнить о монументальных старинных фресках мастеров раннего Возрождения. По достоинству мастерство Жоржа Сюра смогли оценить лишь потомки. При жизни художнику не довелось испытать радости широкого признания современников. Его картины стоили недорого, и он смог продать всего несколько своих пейзажей. Полотно «Воскресенье после полудня» на острове Гранд-Жат, представленное в 1886 году на выставке импрессионистов, у публики вызвало лишь ироничные смешки. Критики выражали опасения, что новый метод уничтожит индивидуальность художников. И все же в узком кругу профессионалов-новаторов Сюра пользовался авторитетом. Его искусство увлекло многих живописцев. У него были последователи и подражатели, среди них Камиль Писсаро и даже великий Винсент Ван Гог. Творчество Жоржа Сюра не стало путеводной звездой для живописи 20 века. Сыграв свою роль в истории изобразительного искусства и наметив революционные пути его развития, оно так и осталось эпизодом. То, что так блистательно удавалось ему, было не подвластно другим мастерам. Сюра умер, а вместе с ним умер и пуантилизм, писал художник Люсьен Писсаро в письме к своему великому отцу.
Сделав открытие, Жорж Сюра так и не смог доказать миру своей теоремы о тождестве научного и художественного взгляда в искусстве. Возможно, лучше него самого это сделал писатель Ирвинг Стоун в романе «Жажда жизни». Он вложил свои мысли в уста Ван Гога. Жорж чувствует свет, как ни один человек со времен Делакруа. Но он умничает и сочиняет всякие теории, а это уже не годится. Художники не должны размышлять над тем, что делают. Теориями пусть занимаются критики. Во что бы развился художественный метод Жоржа Сюра в его дальнейшем творчестве, знать не дано. Художник-новатор скоропостижно скончался в Париже 29 марта 1891 года от тяжелой инфекции. Ему шел только 32-й год.

Приветствую всех любителей палеонтологии. С вами снова Ярослав Попов и наша рубрика «Динозаврики и все-все-все». А это значит, что пора поговорить о каких-нибудь древних животных. Сегодня у нас будут древние животные, которые на самом деле людям вполне знакомы. Ну, безусловно, современный человек уже не помнит это древнее животное. Но когда-то, в каменном веке, когда человечество только-только пыталось освоить этот мир, эти животные доставляли людям много беспокойства. И... О, наверное, так будет лучше. Да. И зовут этих древних животных пещерные медведи. Ну что же, давайте познакомимся с пещерным мишкой. Как я уже сказал, с пещерными людьми люди знакомы с давних времен. И подчас знакомства эти были, ну, прямо скажем, непростые для человека. У людей было сложное взаимодействие. Иногда люди медведя проклинали, иногда они на него охотились, иногда они его, наоборот, боготворили. Но в любом случае они его знали и, ну, в какой-то степени, можно сказать, уважали. Но давайте, прежде чем мы будем уже подробно рассматривать этого удивительного животного, смотреть, что это был за медведь такой, как он жил, что он делал, посмотрим, как в принципе на Земле зародилась такая удивительная группа, как медведи. Для этого нам стоит перенестись достаточно далеко в прошлое. Еще на 58-33 миллиона лет назад и посмотреть на животное, которое называется миоцис. В принципе, те, кто постоянно смотрит мои видео, и в том числе даже рубрику «Динозаврики» и все-все-все, наверняка с этим животным знакомы. Небольшое такое животное, похожее на куницу, ничем особо не примечательное, кроме того, что оно считается прапрапрапрародителем всех хищных животных. То есть, иными словами, кошачьих, там, тигров, львов и так далее и тому подобное, кошкообразных. Да? А собакообразных, таких как медведи, куницы, росомахи, собственно, волки. Ну а также ластоногих, то есть этих там моржей, тюленей. Вот у них у всех когда-то был общий дедушка, и выглядел он именно так. Вот такой вот получается котопес, как тут шутка написана. Вот еще одно изображение этого же самого миоциса, ну, другая реконструкция. Здесь он, видите, такой получился более длинноногий. Если сказать честно, то никто точно не знает, как именно выглядел миоцис, потому что от него только фрагменты скелета были найдены. Но предполагают, что выглядел он примерно так. Так, давайте уже дальше двигаться. Вот здесь вы можете посмотреть, как дальше пошел путь эволюции от вот этого животного миоциса. Здесь он еще спасательным хвостиком показан. В одну сторону уходит веточка, как я уже сказал, собакообразных. То есть это всевозможные там еноты, куницы, а также медведи. Ну и, разумеется, собственно, псовые, волки, койоты и так далее. Ну и в другую сторону кошкообразные, которые ведут, с одной стороны, к гиенам, которых я здесь что-то не вижу, ну и не надо. Также всяким львам, тиграм и прочим. Ну и, вот гиены. Отлично, нашлись. Также к львам, тиграм и прочим, ну и, конечно же, к современным кошкам. Но мы сейчас с вами будем двигаться, конечно же, под ветки собачьих, потому что именно родственником собак, волков и других собакообразных является наш главный герой – медведь. Если мы с вами чуть-чуть переместимся от цвета, буквально на 5 миллионов лет, то мы заметим, что некоторые животные приобретают уже свойства кошек, это будут прародители кошкообразных. А вот такие животные, как прогесперационы, уже приобретают некоторые черты типичных собакообразных. Ну, по сути, каких-то таких вроде куниц. Да? Ну и выглядят они, по всей видимости, как куницы или как цветты. Может, кто-то из вас знает, что за животное цветто, очень прикольное животное. Но вот, видимо, у него очень древний облик, примерно такой же, как у предка всех медведей и собак. Дальше от прогесперациона путь пошел уже по нескольким направлениям. Ну, здесь показаны разные хищные, которые бывают вообще на свете. Причем даже не только, на самом деле, собачьи. Вот нас сейчас интересует вот эта веточка с енотами, куницами и медведями.

У них у всех был общий предок, и мы его сейчас посмотрим. Но было здесь еще одно животное, которое не показано. Зовут его амфицион или медведи-собаки. Вот они отделились от общей веточки раньше всего, и сейчас вы их на картинках современных животных не видите, потому что они вымерли. Есть у них такой недостаток. Но когда-то они жили, причем жили они достаточно долго, появились порядка 30 миллионов лет назад, и вот последние исчезли, ну, буквально там с десяток миллионов лет назад. Просуществовали долго и жили, как вы видите, практически повсеместно. И как следует из названия «медведи-собаки», можно сделать вывод, что чем-то они были похожи на собак, а чем-то на медведей. Ну, конечно, больше они походили скорее на какого-нибудь волка, но вот размером некоторые из этих медведей-собак или амфициционов были действительно такие уже, вполне себе медвежьего. По образу жизни они были в основном всеядные, но некоторые были прям такие конкретные хищники. Но это вот прям совсем вещь в себе, это вот определенная группа животных, очень необычная, и она вот очень давно отделилась от всех прочих хищников, собакообразных, и дальше они существовали сами по себе. Остальные же собакообразные произошли от вот такого животного под названием ликофацион или ликофацион. Значит, еще разочек, чтобы совсем вас не запутать, была у нас когда-то цветта, от нее в одну сторону кошки всякие разные пошли, в другую сторону собаки. Собачья веточка началась с прогесперациона, потом от прогесперациона отделилась веточка медведя-собак и ликофационы. А потом ликофационы дали начало еще нескольким группам животных. С одной стороны, некоторые ликофационы превратились вот в такой вот пуихилу или пуджихилу, это в зависимости от того, как произносить, которая внешне-то очень походила на куницу, но на самом деле будущее у нее было очень интересное. В дальнейшем она стала жить около воды, стала активно охотиться на рыбу. Постепенно у нее стали приобретаться такие черты типичного полуводного животного, уже стали формироваться некие ласты, зубки стали такие конические, остренькие, чтобы было удобнее рыбку ловить, чтобы она не вырвалась. И в конце концов, через миллион лет, эти животные превратились в современных моржей и морских котиков. Другой потомок ликофациона стал превращаться в куниц. Правда, долгое время куницы не хотели быть маленькими и пытались тоже стать какими-то гигантами. Вот, например, еще совсем недавно, где-то 10 миллионов лет назад, у нас в Евразии обитала вот такая куница под названием перуниум. Размером она была практически с медведя. То есть, такая куница где-то метра два длиной. И очень мощная черепушка у нее такая была, очень мощные зубы, то есть это был такой конкретный хищник. Вот. Но потом куницы все-таки осознали, что не получается у них быть такими уж крупными и страшными, и что лучше быть мелкими и шустрыми. А вот крупными и страшными стали становиться медведи, к которым мы, собственно, сейчас уже с вами и переходим. Итак, еще один потомок ликофациона – это вот такой вот париктис. О, видали как? Париктис, внешне это тоже походил вполне себе на куницу, ничего особо интересного себя не представлял, но за миллионы лет он довольно сильно изменился. Его мордашка стала потихонечку укорачиваться, у него стал сильно увеличиваться вес и при этом уменьшаться в хвост. И в итоге уже вот если мы возьмем Урсауса, такого, можно сказать, прадедушку медведей, он уже на медведя во многом похож, единственное, что у него все еще хвост длинный. Ну а дальше ему осталось еще немножечко подрасти, хвост укоротить, и в итоге получится уже самый что ни на есть типичный настоящий медведь. Кстати говоря, наверное, многим интересно, почему медведи потеряли свой хвост. Казалось бы, такая хорошая штука, полезная. Вот, можно там ей от мух отмахиваться, там, не знаю, или следы заметать. Но на самом деле это отнюдь не главное предназначение хвоста. А, как считают ученые, главные функции хвоста – это, во-первых, помогать во время быстрого бега, ловко маневрировать. Во-вторых, помогать при перемещении по деревьям, например, чтобы прыгать с ветки на ветку и не промахнуться, перемещаясь такими прыжками. Ну а в-третьих, хвост очень полезная штука для общения. Вот вспомните хотя бы наших там собак или кошек, они хвостом выражают эмоции просто прекрасно. И друг с другом они тоже хвостами общаются.

вот у панды, да, получается лазать по деревьям. Но в целом большинство медведей все-таки, если и лазят по деревьям, то точно не прыгают с ветки на ветку, и поэтому хвост длинный, ну, точно был абсолютно не нужен. А еще есть момент общения. Но и с общением у медведей тоже как-то все сразу не сложилось. Они уже много миллионов лет эволюционируют как животные одиночные. И поэтому оказалось, что хвост им просто-напросто не нужен. А то, что не нужно, долго сохраняться не будет. Поэтому хвост стал укорачиваться и в конце концов исчез. Практически полностью. Остался такой маленький хвостик. Если на медведя посмотрите, в принципе, хвостик-то у него есть на самом деле. Ну и вот теперь, когда мы уже с вами прошли длительный путь от примитивных существ, которые являются еще прародителями всех хищных, до уже, собственно, непосредственного предка медведя и до первых медведей, пора уже начать знакомиться с нашим главным героем. А наш главный герой дня – это пещерный медведь. Но, знаете, на самом деле, если говорить честно, пещерными медведями стоит называть только тех медведей, которые обитали здесь, на нашем континенте, на Евразии. Те же медведи, которые жили, скажем, в Южной Америке или в Северной Америке, они пещерными не являются. Хотя иногда их тоже пещерными называют. И вот здесь как раз на картинке вы видите разных медведей. И самое интересное, что среди них на самом деле нет ни одного пещерного. Иногда их называют пещерными, но это все американские медведи. Но раз уж их иногда называют пещерными, давайте и мы на них тоже одним глазком посмотрим. Кстати говоря, среди вот этих медведей, которые не совсем пещерные, были самые крупные особи, в том числе самые крупные хищники. И вот перед вами самый крупный хищный медведь, короткомордый медведь, который жил в Северной Америке, ну, очень долгое время. Последние исчезли где-то около 12 тысяч лет назад. И они даже встречались с древними людьми, которые уже успели прийти в Америку. И, честно говоря, людям этим я бы не позавидовал. Посмотрите, это просто был настоящий великан. То есть в плечах он был почти что ростом с человеком. А если бы он еще поднялся на задние лапы, ну это вообще просто был невероятнейший верзила. При этом у него были очень мощные челюсти. Ну и вообще выглядит он просто как медведь-терминатор. Это просто какое-то страшнейшее животное. Кажется, что это животное готово было убить просто любого травоядного, могло бы спокойно завалить какого-нибудь быка или бизона и растерзать его просто тут же, разорвав на мелкие клочки. Но это лишь первое впечатление. А первое впечатление частенько оказывается обманчивым. Давайте же присмотримся подробнее к этому медведю, но посмотрим на него как бы глазами ученого. И не будем просто так смело делать выводы. А, большой, зубастый, ну значит все, значит страшный хищник. А попытаемся понять, каким на самом деле был этот древний зверь. Итак, если мы посмотрим на его скелет, то мы увидим, что у него действительно довольно крупная голова с очень мощными челюстями. И когда ученые внимательно изучили этот череп, посмотрели, какие мышцы крепились к челюстям, они осознали, что челюсти-то были мощные. Настолько мощные, что они могли даже дробить кости. То есть, действительно, перед нами какое-то опасное животное. Дальше присмотрелись к зубам. Зубы – это лучший индикатор того, что ело животное. Если мы посмотрим на зубы, мы можем сразу понять, был он хищным, травоядным, и даже насколько он был хищным. Во-первых, можно посмотреть, как стоят клыки, насколько они были функциональны. Если клыки торчат вперед, им не очень удобно действовать. Если они торчат вниз, то это как раз шикарно для того, чтобы умерщвлять добычу. Во-вторых, можно посмотреть на коренные зубы, которыми пережевывают пищу. Иногда они бывают более острые, и там поменьше бугорков. Это значит, что животное более хищное. Иногда, наоборот, они вот выглядят как такие огромные подошвы от ботинок, для того, чтобы только траву пережевывать. Тогда это животное было скорее больше растительноядным. И вот посмотрев на соотношение бугорков и вот острых вершинок, можно сделать вывод, какая доля растительной пищи была в питании у животного, а какая доля мяса. Мы знаем, что медведи всеядные животные, поэтому, скорее всего, все медведи ели и то, и то. И вот эти медведи тоже, скорее всего, могли пожевать какие-нибудь корешки, могли съесть какое-нибудь растение, могли и мясо. Но все-таки мясо они предпочитали больше. Это одни из наиболее хищных медведей. Более хищные, чем они, разве что белые медведи, которые вот растительную пищу практически не употребляют. То есть в итоге мы получаем, что у него челюсть мощная, да, укус мощный, зубы острые, то есть это определенный хищник. Но вот в чем вопрос.

мясо можно кушать живое, а можно и мертвое. И если животное употребляет много животной пищи, много мяса, это не значит, что она эту пищу убивает. Мог ли он убить свою добычу? Или он был просто чем-то вроде гиены, был падальщиком? Для того, чтобы это понять, надо посмотреть на остальные части этого животного, например, на лапы. И вот если мы посмотрим внимательнее на лапы, то мы заметим, что они довольно длинные, особенно в сравнении с лапами нашего современного бурого медведя. Видите, у бурого медведя у него мордашка подлиннее, лапки так вот чуть-чуть покороче. Он может быть не такой крупный, но зато как-то более пропорционально сложенный. А это получается просто, ну, такой этот медведь на перископических ножках, на ходулях. Что дает длинные ноги? Длинные ноги дают хороший бег. И когда прикинули, с какой скоростью мог перемещаться этот медведь, оказалось, что это было около 50 км в час. И это прям вот очень круто. То есть он мог действительно, получается, кого-то догнать. Значит, выходит хищник. Не факт. А дело в том, что ноги эти позволяли ему разогнаться, но ноги были тонкие. А значит, если бы он резко попробовал повернуть со своей мощной такой фигурой, там, килограммов под 800, да, он бы тут же эти ноги переломал. А добыча, как правило, по прямой не удирает. Она петляет, не хочет, чтобы ее съели. А это значит, что охотиться ему было очень непросто. Дальнейшие исследования показали, что зрение у него было неважное, глаза были исключительно по бокам, у него даже не было объемного зрения, то есть он не мог рассчитать расстояние, чтобы кинуться на свою добычу. А вот нюх был отменный. И тогда сложился совсем иной портрет этого медведя. Решили, что действительно он был чем-то похож на гиену. У него был отменный нюх, он мог учуять добычу где-то на расстоянии 10 километров, а может и больше. Цифра впечатляет, но в обморок падать не стоит. На самом деле современный медведь легко по ветру на 12 километров добычу чует. То есть это нормально для медведей. Вот. То есть он мог учуять добычу издалека, потом мог быстро до нее добежать, лапы позволяли. Тем более перемещался он по открытой местности. Добежал и все, и кушает какой-нибудь вкусный падаль. Кроме того, лапки у него мощные, вес хороший. А это значит, что он мог добычу теоретически отбить. То есть прибегает, например, там оказывается какой-нибудь саблезубый тигр стоит рядом с добычей. Ну, взял по физиономии этому тигру, заехал своей лапой, тигр улетел в сторонку, а ты сидишь и жуешь его мясо. Все, и отлично. Ну, а уж с какими-нибудь там, понимаете ли, ужасными волками справиться, это вообще тьфу. Взял, раскидал в разные стороны и кушай их добычу. Вот такой вот портрет вырисовывается у короткомордого медведя или арктодуса. Но заглянем на минуту в Южную Америку. Там тоже был представитель медведя, причем вообще просто невероятно крупного. По некоторым оценкам, этот медведь достигал длины где-то 3,5 метра. А самое это крутое, вот видите, даже вот рост человека, то есть он вообще просто в рост человека в плечах, это что-то невероятное. А самое впечатляющее – это его вес. Если сейчас медведи в среднем весят около 400 килограммов, ну, таких конкретно разъевшиеся особи, ну, до 600, наверное, белый медведь, ну, где-то до 800 может доесть, то этот весил примерно 1,5 тонны. То есть это, ну, просто слоник такой уже. Обитал он на большей части Южной Америки, но при этом, судя по строению зубов, он был практически полностью растительноядным. То есть, несмотря на свой такой впечатляющий размер, на самом деле он большой опасности для окружающей фауны не представлял. Ну, если, конечно, кто-то специально прям на него не шел и не пытался с ним подраться. Конечно же, если какие-нибудь древние люди попытались бы напасть на медведя, он бы не стал бы ждать, и там, пока его съедят, а мог бы вполне бы себя защитить, и мог бы даже, наверное, этих людей съесть. Но так в основном он предпочитал растения. Вот такой вот у нас арктотерий. Кстати говоря, у всех этих медведей на самом деле есть родственник, который до сих пор живет в Америке. Зовут его очковый медведь. Раньше считали, что родственником ближайшим арктодуса, то есть короткомордого медведя, является медведь-гризли, а южноамериканского медведя – очковый. Сейчас предполагают, что гризли – это все-таки отдельная какая-то веточка, очковый медведь и южным, и северным брат. Но вернемся к Евразии и вернемся к настоящим медведям пещерным, тем, которые уже четко называются пещерными.
Предком всех пещерных медведей считается медведь Деннингера. Ну, вот здесь он показан, то есть, ну, как бы, да, картинка страшная, но так, в принципе, ну, медведь и медведь. Даже не знаю, что про него сказать. Большой медведь. Долгое время, кстати, считалось, что пещерный медведь до конца не вымер, и современные медведи бурые и белые произошли от пещерного. Но сейчас возникли в этом большие сомнения. Есть предположение, что у пещерного медведя и у наших современных мишек был общий прадедушка, но жил он где-то там 5, а то и 10 миллионов лет назад. А потом их ветви разошлись, вот появился медведь Деннингера, и от него пещерные, а с другой стороны появились этрусский медведь, вот вы его здесь видите, и от него, от этрусского, уже получились наши бурые и белые мишки. Но возвращаемся к пещерному. Итак, что же мы знаем о классическом, настоящем пещерном медведе? Ну, для начала мы знаем, что он не пещерный на самом деле. Вот это название «пещерный медведь», оно вводит всех в большое заблуждение. Все думают, что это было что-то наподобие дракона, который, знаете, сидел там в пещере на костях там животных и над латомчах, грубо говоря. И только иногда, как чудище какое-то вылезало из своей этой пещеры, утаскивало себе какую-нибудь добычу в пещеру и опять там пряталось. Но это на самом деле, конечно же, решительно не так. На самом деле пещерными их прозвали просто потому, что именно в пещерах чаще всего находили их кости. И в том числе есть даже такие пещеры, в которых этих медведей ну просто целая гора, буквально кладбище медведей. Скажем, медвежья пещера в Румынии содержала в себе около 140 разных медведей. Там были скелеты полные, были частичные, но все равно 140 медведей, ну это просто что-то невероятное. Это все приводит к мысли о том, что, видимо, все-таки в пещерах медведи периодически оказывались. Но почему и как? Как я уже сказал, конечно же, в основном медведи в пещерах не жили. Они жили на открытых пространствах, иногда вообще просто на лугах, иногда, может быть, там в горах, на альпийских лугах, но не в пещерах. Но дело происходило во время ледникового периода. Первые медведи появились где-то 400 тысяч лет назад. Вымерли около 10 тысяч лет назад, то есть как раз в основном расцвет приходится на ледниковый период. А ледниковый период – это время, когда было холодно. А раз было холодно, то нужно было как-то греться. Летом было нормально, можно было гулять, там, щипать травку, охотиться. А вот зимой надо было куда-нибудь спрятаться, залечь на спячку. И вот для таких крупных медведей очень удобными оказались пещеры. И они частенько приходили в пещеру именно на зимовку, там оставались, спали, а потом уже весной просыпались и уходили. Но зимы долгие, зимы холодные, и иногда медведи не выживали зимой. И тогда они погибали, и в пещерах их кости оставались. Кроме того, в пещерах могли скрываться старые и больные особи, которые плохо себя чувствовали, вот как-то пытались укрыться тоже от ветров. И, разумеется, раз они старые и больные, то у них большой шанс был погибнуть. И они, опять же, могли погибнуть в пещерах, а там их кости хорошо сохранились. Вот такая вот история. Как я уже говорил, настоящий пещерный медведь жил только в Евразии. В основном на территории Европы их находят, но и действительно и в Азии тоже несколько косточек есть. Вот на Урале, видите, тоже в пещерах целая куча разных костей этих медведей нашли. Медведи пещерные – это тоже не совсем отдельный вид. Это на самом деле несколько видов. Вот вы здесь видите сравнение пещерного медведя и бурого. Видите, что они очень похожи. Но классический пещерный медведь или большой пещерный медведь был все-таки немножко крупнее, чем бурый. Он был весом, ну, вот как тут показано, где-то от 300 до 800 килограммов. Ну вот если бурый, до 600 где-то доходит. То есть он был более увесистый, ну примерно такой же, как белый медведь. Ну и по пропорциям тоже он там подлиннее был немножко, так поплечистей. Ну и самое главное, у него все кости были намного толще. Вот это очень важно, и про это я подробнее потом расскажу. Но это был один медведь, большой пещерный. А была на самом деле еще другая разновидность, которая называется малый пещерный медведь. К сожалению, эта фотография без человека рядышком, ну вообще там кто-то сзади бродит, если приглядеться. Ну вот рядом никто не стоит. Но если что, этот медведь, чтобы вы понимали, ну где-то размером собачку такую, ну хорошую собачку там, типа какого-нибудь волкодава, ну
как бы, ну, все равно не медвежий, это, не медвежий это размер. И вот такие вот малые пещерные медведи обитали в горах. Они уходили жить в горы, видимо, там пищи было не так много, и, может быть, там по горам прыгать-бегать было удобнее, когда у тебя тушка полегче, поэтому они уменьшались в размерах, и в итоге сформировался отдельный вид малый пещерный медведь, или подвид, это как кому считать. Я уже вот тут немножечко так оговорился насчет того, что у медведя были толстые кости, и сказал, что это важно. Вот теперь давайте разбираться, почему. Дело в том, что на самом деле вообще все животные ледникового периода были такие мощные. И причем более мощные, чем животные, которые жили до ледникового периода или после. Ну, например, пещерный медведь был более весистый, массивный, крупный, с толстыми костями, гораздо более крупный, чем медведь, допустим, бурый, который живет сейчас. Здесь вот неандерталец рядом стоит. И неандертальцы по сравнению с нами были более мощные, коренастые, плотные, тоже более крупные. Мамонты крупнее, чем слоны. Пещерные гиены крупнее, чем современные африканские гиены. Пещерные львы крупнее, чем львы. В общем, все крупнее. С чем это связано? Это связано с тем, что холодно было. А когда холодно, надо отъесться побольше, иметь побольше жира и быть помассивнее. Вот тогда будет легче переносить холода. Поэтому есть такое правило, что когда, значит, мороз, когда животное живет на севере, оно более крупное, а на юге оно более мелкое. Вот. Хотя один наш исследователь, если не ошибаюсь, Михаил Борисович Вишнецкий, надеюсь, не перепутал, вот, он сравнил как раз пещерного медведя и неандертальца, и заметил, что они были оба более крупные, оба более массивные, оба жили примерно в одних и тех же местах, и появились примерно в одно и то же время, вымерли примерно одно и то же время. Их больше всего и наиболее разнообразно они были где-то 50 тысяч лет назад. Короче, похоже просто до невозможности. Вот. Можно прям подумать, что здесь какая-то мистика, и была какая-то тесная связь между неандертальцами и медведями. Но на самом деле причина просто в том, что жили они в одних и тех же местах и одинаково реагировали на холод. Но вообще, на самом деле, конечно же, неандертальцы встречались с пещерными медведями. Вот на этой картине, оригинал которой, кстати, висит здесь, в Дарвиновском музее, вот на этой картине вы видите как раз, как неандертальцы отбиваются от медведя, и, в общем-то, непонятно еще, кто тут окажется победителем. Но давайте разбираться, почему медведи напали на неандертальца, или это неандертальцы на них напали, и вообще, из-за чего происходит столкновение с медведями. На первый взгляд может показаться, что вот как бы медведи, они все себя такие хищные, они просто вот там вот лезут на людей и пытаются их слопать. Но на самом деле это не совсем так. Если мы возьмем даже того же пещерного медведя, и опять же посмотрим на его зубы, мы теперь знаем, что по зубам много чего можно узнать, мы увидим, что зубы у него животного еще более растительноядного, чем бурый медведь. А бурый медведь сейчас очень много растений кушает. Он, конечно, может рыбку скушать, может какое-нибудь животное скушать, но может и спокойно там пойти просто по полянке, как корову, пожевать траву. Может какой-нибудь мед съесть, может, я не знаю, какие-нибудь ягоды пожевать. А этот медведь еще более растительноядный. То есть вообще, получается, большую часть времени он ходил, жевал себе спокойно траву на полянке. Но почему же он тогда сталкивался с людьми? Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, надо посмотреть, когда и при каких обстоятельствах вообще современные медведи могут напасть на человека. А эти обстоятельства на самом деле очень даже особые. Да, забыл, что у меня вот есть слайд. Вот как раз вам, пожалуйста, сравнение черепа бурого медведя нашего современного и вот пещерного. А здесь, конечно же, вы вряд ли сможете сделать сложный анализ и сравнить их бугорки, но видно на самом деле даже здесь на фотографии, что у бурого медведя зубки более остренькие, а у пещерного более плоские. То есть пещерному медведю удобнее было жевать траву. А еще более существенно то, что зубы торчали больше и сильнее, вот клыки сильнее торчали вперед, чем у нашего современного медведя. А когда клыки торчат вперед, им не очень удобно действовать. Это говорит о том, что очень редко он их использовал. То есть наш медведь на самом деле чаще нападает, чем пещерный. Ну и, конечно же, по сравнению этих черепов, мы видим сразу, что пещерный медведь был покрупнее немножко. Ну ладно, давайте все-таки перейдем к вопросу, который я уже обозначил, и разберемся, из-за чего же медведи могут напасть на человека. Вот медведь жрет траву.
чтобы вы не сомневались, что он так тоже делает. Ладно. Расскажу немножко еще про медведя, а потом все-таки разберемся, когда медведи на людей нападают. Ну, давайте буквально пару слов поговорим еще о том, что еще делают медведи, помимо того, что жуют траву. Они, конечно же, как-то вот там зимуют, как-то живут, но иногда и встречаются друг с другом. А от встреч медведей иногда дети рождаются. И вот здесь вы как раз видите маму с медвежатами. Ну, это, конечно, современный медведь, но и у белых медведей, скорее всего, было примерно так же. Сейчас у медведей бывает где-то от 1 до 2 медвежаток. Ну, а у пещерного медведя, скорее всего, было, опять же, все примерно то же самое. Есть даже скелеты вот таких вот небольших пещерных медвежат, тоже иногда находят. И, судя по всему, их было тоже немного. Обычно мама-медведь немного раз оставляет потомство, но от силы там пару раз за жизнь, хотя бывает, конечно, исключения. Вот. Так что на самом деле медведи размножаются не очень быстро, и если учесть, что часть детей потом может погибнуть, то, в общем-то, медведи не очень быстро восстанавливают свою численность. Если вдруг какая-то беда случится, то медведей вдруг в округе может стать гораздо меньше. И вот возможно, что именно из-за этого нехорошего свойства медведей когда-то вот пещерные медведи исчезли. И это говорит нам о том, что нам надо сейчас наших медведей тоже беречь. А жили медведи пещерные, опять же, так же примерно как современные, то есть порядка 20 лет. Дальше давайте попытаемся понять, как вообще чувствует себя медведь и что означает быть медведем. Значит, если мы бы с вами стали медведями, мы бы неожиданно и вдруг обнаружили, что мы практически ничего вокруг не видим. Хотя, казалось бы, допустим, у бурого медведя глаза расположены гораздо удобнее, чем у того же пещерного, они находятся, чем у того же арктодуса, чем у короткомордого, они находятся не по бокам, а немножечко спереди, то есть у них зрение объемное, но при этом зрение у них на самом деле очень плохое. И это свойство вообще всех медведей, и нашего бурого, и белого, и панды, и так далее. Но вот бурый медведь в этом плане прямо конкретно слепой. На самом деле, если ветер будет дуть в вашу сторону, то есть медведь вас будет не чувствовать, то вы можете подойти к медведю буквально на расстоянии 3 метра, он вас просто-напросто не увидит. То есть медведи видят очень плохо. Но зато вот чувствуют они, конечно же, прекрасно. Я уже об этом говорил на примере короткомордого медведя, что медведи могут чувствовать добычу на расстоянии десятка километров, а то и больше. Поэтому если ветер дует в сторону медведя, то он вас учует просто на огромном расстоянии. Ну и то же самое справедливо и для пещерного медведя. Вот. А вот теперь мы, поговорив немножко о том, что из себя представляют медведи вообще, наконец-то вернулись к тому слайду, которого я так ждал. И можем разобраться, из-за чего же происходили столкновения человека и медведя, из-за чего до сих пор иногда такие столкновения происходят. Первый и наиболее частый случай – это когда гуляют мамы с медвежатами. Мы выяснили, что, в принципе, медвежат у медведей мало, медвежат они выводят редко. И поэтому, конечно же, о медвежатах они очень здорово заботятся. Иногда там могут и по 3, и по 4 года заботиться. И не просто заботятся, там как-то их кормят, обучают, а, разумеется, их защищают. И поэтому, если рядышком с мамой-медведицей появится кто-то, кто, на ее взгляд, представляет опасность, мама-медведица тут же пойдет в атаку. И, собственно говоря, из-за этого медведи часто нападают. Поэтому, если вы видите маму с медведицей в лесу вдруг, то лучше вам держаться от них подальше. Медведица может напасть. Дальше. Очень агрессивные бывают подростки медведей. Они уже отделились от родителей, они уже гуляют сами по себе, но при этом они еще не очень опытные и могут лезть на проломы. К тому же, они, как все подростки, такие немножечко возбужденные, оголтелые, им все интересно, им хочется что-нибудь попробовать, хочется на кого-нибудь напасть. И вот такие подростки-медведи бывают очень опасны и частенько нападают на людей. Также беда бывает, что корма не хватает медведям.
Но если голодные года, если вдруг там ягод не хватает, добыча куда-то вся ушла вокруг, то, понятное дело, медведь может напасть на кого угодно, и в том числе на людей. Ну и в очень редких случаях бывают вот прямо конкретно медведи-людоеды, и медведи нападают просто потому, что хотят съесть человека. Это то, что происходит сейчас. Но так как мы, судя по строению там, зубов, лап, внешнему виду, судя по соотношению, там, судя по размеру мозга, мозговой коробочки, примерно можем прикинуть, какой он был, мы можем сделать вывод, что пещерный медведь был абсолютно такой же. То есть, скорее всего, он нападал по тем же самым причинам. Хотя была еще одна дополнительная причина. Это то, что он все-таки пещерный. А значит, люди и медведи частенько сталкивались именно в пещерах. Действительно, мы уже выяснили, что медведи любили в пещерах зимовать, а люди, вот странные существа, тоже что-то как-то зимой на улице торчать не хотели. И поэтому частенько происходили столкновения с медведями именно в борьбе за жилище. Причем, опять же, наверное, ситуация была разная. Иногда, может, и медведь уже мог там совсем одичать и на людей напасть. Но чаще всего люди, наоборот, быковали. Вот, брали и пытались выгнать медведя из пещеры и завоевать его пещеру. А могла быть вообще довольно печальная такая история. Представляете себе, идут такие древние люди. Тут пещерка небольшая. Они туда заходят, там решили там лечь, отдохнуть, там коврики расстелили, решили в картишки отдохнуть культурно. А тут возвращается медведь, который, понимаете ли, проснулся, решил просто перекусить, возвращается, тут пещера занята. Ну что тут произойдет? Ну, понятное дело, медведь начнет говорить, кто сидел на моем стуле, кто ел мою кашу. Шутка. Драка начнется. И, кстати говоря, неизвестно, кто еще в такой драке окажется победителем. Потому что все-таки в каменном веке орудие было не очень эффективное, а медведи были крупные. Вот. Сейчас, когда там охотник идет с ружьем и говорит, я крутой охотник, я 20 медведей завалил, ну еще бы. Ты вот там с копьем на медведя пойди, вот тогда ты будешь героем, а с ружьем-то каждый может. Но на самом деле взаимодействие людей и медведей были даже несколько сложнее, чем я сейчас обозначил. Есть такое предположение, что, возможно, иногда люди именно целенаправленно на медведей охотились, чтобы их съесть. То есть не просто нечаянно с ними сталкивались из-за того, что там медведь какой-то дикий оказался, оголтелый подросток. Или там не за пещеру дерутся, а просто вот специально идут и ловят медведя, чтобы его стопать. И иногда они даже их не ели не сразу. А во время голодных зим они их запирали в пещерах, заваливали вход и создавали некое подобие живой консервы. Они этих медведей подкармливали, а потом, когда пищи вокруг не хватало, они никого не могли поймать, они туда приходили и уже забивали этого медведя и его ели. По крайней мере, айны некоторые до сих пор так делают. Поэтому можно предположить, что и древние люди тоже так делали. Хотя доказательств этого нет, это только теория. Но еще любопытнее, что иногда отношение людей и медведей было, можно сказать, такое возвышенное. И в первую очередь это связано с одной удивительной находкой, которая была сделана в швейцарской пещере. Маленькая предыстория. Значит, в середине прошлого столетия два исследователя, Бахлер и Ник, отправились искать остатки древних людей. И их очень заинтересовала пещера в Швейцарии в Альпах под названием Драхенлох. Значит, эта пещера Драхенлох, она переводится как, ее название переводится как «Драконья пещера». И местные жители говорят, что действительно там когда-то жили драконы, и что там лежит множество удивительных костей. Вот все это очень заинтересовало исследователей. Они понимают, что, конечно, вряд ли там были какие-то драконы, но кости – это всегда очень классно. Возможно, что эти кости древние. И вот они забрались в эту пещеру. Кстати, забираться туда было, мягко говоря, непросто. Она так высоко находится, путь сложный. Они зашли в первое помещение, но ничего абсолютно интересного там не нашли. Они прошли дальше, заглянули в следующую пещеру. И там стали находить кости людей и орудия, оставленные неандертальцами. У них особые орудия, необычные. Их очень легко распознать. Но они прошли еще дальше. И вот тут-то их
ждала сенсационная находка. Они увидели стену каменную. Казалось бы, что такого в каменной стене? Подумаешь, да, стен, что ли, не видели. Но вот таких вот не видели. Я напоминаю, это 100 тысяч лет назад. Это, можно сказать, первая каменная постройка, которую вообще возвели люди. Но еще больший сюрприз ждал их, когда они заглянули за стену. За стеной они обнаружили вот нечто подобное. Они нашли несколько черепов пещерных медведей и вот небольшое количество странным образом сложенных костей пещерных медведей. Какой вывод сделали исследователи? Исследователи сказали, это пещера-холодильник. Сюда приносили кости убитых животных, тут условия хорошие, пещера холодная. И это был природный холодильник, здесь можно было долго мясо держать, оно не портилось. Казалось бы, неплохая мысль, но вот каких-то лошадей, которых чаще всего ели, да, или, не знаю, оленей, здесь толком не было. А медведей, которые их редко ели, тут было полным-полно. Мало того, ели это в основном там, ногу, там, не знаю, брюшко, еще что-то. А здесь в основном сплошные черепа были. То есть странно это все. В дальнейшем стали обнаруживать новые какие-то пещеры, и там снова были кости медведей и чаще всего черепа. А в некоторых местах они даже были как бы вот в каких-то каменных коробках. Вот вы здесь как раз можете наблюдать, как неандертальцы строят этакую каменную коробку. Ну, как бы очевидно, что это не холодильник, это что-то другое. Тогда возникло предположение, что это, видимо, было что-то связанное с религией или с каким-то верованием древних неандертальцев. Конечно, неандертальцы, к сожалению, забыли там оставить записочку и рассказать, что они, собственно, имели в виду, поэтому нам остается лишь гадать. Ну и вот мы гадаем. Есть версия, что, возможно, это было жертвоприношение какому-нибудь духу, чтобы он там смилостивился. Возможно, это было, просто задабривание медведя, там, не знаю, что у него просили прощения за то, что его убили. Вот у индейцев какие-то подобные традиции есть. Но наиболее смелые исследователи говорят, что это был культ медведя. Знаете, у многих народов был культ предков. И они вот тоже очень похожим образом оставляли только черепа предков, как-то их ставили на алтари, и вот как бы этим предкам поклонялись, их там считали чуть ли не за божеств, там, основателя рода племени. А если вы вспомните некоторых индейцев, у многих индейцев есть поверье, что вот кто-то там произошел, не знаю, от ягуара, там, не знаю, от обезьяны или еще от кого-нибудь. И в итоге есть предположение, что, может быть, и здесь что-то подобное происходило. То есть это просто неандертальцы все считали, что они такие мощные, коренастые, и что они произошли от медведя. И они поклонялись медведю как предку. Может быть и так. Еще один интересный обряд, правда, уже связанный не с неандертальцами, а с кроманьонцами, то есть людьми такими, как мы, с хомо-сапиенсами, был обнаружен в пещере Монтеспан. Здесь был найден очень необычный вот такой вот объект. Это медведь. Видно тут лапочки, да, видно. Но вот головы у него не было, вместо головы лежал череп. То есть глиняная скульптура медведя с черепом медведя пещерного. Что это такое, конечно же, было решительно непонятно, но рядом чуть позже обнаружили следы. И следы эти принадлежали детям и старикам. И тогда возникла теория, что здесь, возможно, происходил так называемый обряд инициации. То есть мальчики становились мужчинами, мальчики становились настоящими охотниками. И они приходили сюда, и, возможно, вот как раз там, не знаю, как-нибудь там били этого медведя, или там, не знаю, перепрыгивали через него, что-то с ним делали, в результате чего они уже переходили на новый уровень, становились по-настоящему взрослыми. Вот сейчас у нас паспорт выдают, а вот раньше там глиняного медведя били. Тоже вариант. Ну, знаете, на самом деле, с древнейших времен у нас очень такое возвышенное отношение к медведю, но оно и до сих пор сохранилось. До сих пор у нас медведи фигурируют в самых разных сказках, они фигурируют в разных легендах. Вспомните, с какими именно животными дети любят, лучше всего засыпают, да, в обнимку. Это плюшевые мишки. То есть медведь до сих пор играет большое культурное значение. Ну и вот там, пожалуйста, огромное количество всяких сказок и последствия мультфильмов по ним снятых, да, по русским народным сказкам, ну вот, придуманные всякие истории, там в том числе про плюшевого мишку, да, Винни-Пуха.
Но мало того, ведь иногда название медведя закрадывается даже в название каких-то понятий или же даже каких-то городов. А подчас даже на гербах оказывается. Вот полюбуйтесь, например, это абсолютно разные города, там, сформированные в разной культуре, в разных местах. Ну и там красуется медведь. Это герб Берлина, а это герб нашего города Ярославля. И вот я, кстати, там Машу и медведя да, показал, да? Вот помните наши сказки всякие разные, русские, народные? Ведь у нас с большущим почтением относятся к медведю. Всегда его именуют по имени-отчеству. Там Михаил Иванович, Михаил Потапыч. То есть, действительно, медведь считается вот таким вот знаковым животным. Крупным, сильным. И его все очень любят и уважают. Возможно, что это вот тянется еще с каменного века такое почтительное отношение к медведю. Ну а в конце мне осталось рассказать лишь одно, из-за чего, собственно говоря, вымерли пещерные медведи. Ну на самом деле нет какой-то конкретной причины, из-за чего вымерли именно медведи. Дело в том, что медведи исчезают примерно в разных местах по-разному, ну где-то от 12 тысяч лет назад до 10 тысяч лет назад. В это же время исчезают мамонты, в это же время исчезают шерстистые носороги. То есть это время, когда исчезает мегафауна. И, по всей видимости, причина исчезновения пещерных медведей, примерно в это же время исчезают арктотерии и арктодусы, та же, что и в исчезновении мамонтов. Но вот какая это была причина, вот это большой вопрос. Есть две очень популярные теории. Одна во всем обвиняет климат, потому что именно тогда закончился ледниковый период и потеплело. Ну и понятно, если климат вдруг поменялся, то и еда поменялась, какая-то исчезла типичная пища. И там просто жарко стало на том месте, где жили эти животные. И животным стало нехорошо, и они стали вымирать. А еще примерно в это время активировался человек, стал активнейшим образом охотиться, там изобрел новые методы охоты, и в том числе в некоторые места он еще только пришел буквально, только расселился, и возможно, что он просто выбил всех этих животных и уничтожил. Ну а скорее всего, так как и люди до этого уже жили, и в принципе и похолодание, потепление до этого были, но такого страшного вымирания ни разу не было, то мы можем предположить, что здесь эти факты просто сошлись воедино. И представителям мегафауны просто очень не повезло. То есть стало потеплее, стало очень мало места, где могли жить вот эти вот животные ледникового периода, допустим. И их стало очень мало, они себя не очень хорошо чувствовали. А тут как раз появились люди с копьями, они вот последних там, не знаю, забили, изгнали с их любимых мест, и в итоге бедняжек совсем и добили. Вот такая вот грустная история получается. Ну что же, это все, что я хотел вам рассказать сегодня про удивительного пещерного медведя. Спасибо вам за внимание. Но, разумеется, если у вас остались вопросы, я буду готов на них ответить. Можно попробовать меня спросить по современным медведям, вдруг я что-нибудь отвечу. Можно не только по медведям, но и, не знаю, по динозаврам по каким-нибудь. Так что дерзайте. Постараюсь ответить. Но лучше всего, конечно, по пещерным медведям. У нас, тем более, рубрика постоянная, поэтому каждый раз можно задавать вопросы по конкретной теме. Вот, и я вижу, уже первый вопрос прилетел. Будет ли лекция о мегафауне Австралии? Ой, Австралия – это, конечно, вообще просто сказочный мир. И где-то даже 10 тысяч лет назад там обитали чудовищные мегалании, огромные, похожие на комодских варанов, животные, но при этом гораздо более крупные. В Австралии обитала куча каких-то гигантских, совершенно сумчатых. Вообще, да, на самом деле очень интересная тема. Как я уже несколько раз говорил в своих эфирах, у нас сейчас уже расписаны все лекции до конца августа, точнее, до 20 августа. Ну вот. И к сожалению, вот до этого момента никакой новой лекции я поставить не смогу. Но если наша рубрика будет продолжаться в сентябре, в октябре и так далее, то почему бы нет? В принципе, мегафауна Австралии – это классная тема. Можно ли вывести гибрид собаки и медведя? Я себе это технически очень сложно представляю. То есть, если попытаться просто глупо скрестить собаку и медведя, как, например, делают с лошадью и ослом, то ничего не получится, они уже слишком давно разошлись. То есть это слишком разные животные. Ничего там не родится.
А если постараться как-то, не знаю, генетически скрестить их с помощью генной инженерии, как-нибудь там гены потаскать и как-то их склеить, ну, наверное, в отдаленном будущем такое возможно, но сейчас пока техника до такого не дошла. Какой был ареал пещерных медведей? Ну, вообще-то говоря, ареал пещерных медведей был нарисован на карте, и вполне себе его можно было рассмотреть. Нам в основном они, конечно, известны из пещер, но предполагают, что жили они в основном на открытых пространствах как раз-таки, на каких-нибудь там лугах, полях. И обитали они, ну, на большей части территории Европы, за исключением самого севера, где просто лед лежал. Но и находят их местами в Азии, но, правда, немного их там находок. Поэтому, возможно, они там были меньше распространены и хуже себя чувствовали, а может быть, просто там плохо ищут. Но вот Европа точно практически вся была в медведях. Так, то есть Арктодос был падальщиком. Да, по-моему, я именно так и сказал. Может, слишком долго говорил, мысль по древу расплылась. Но если коротко, да. Основная сейчас мысль, что падальщик. Но еще раз, на всякий случай отмечу, что когда мы говорим о том, что кто-то был хищником, падальщиком или прочее, во-первых, это лишь наше предположение, оно может оказаться неверным. Это первое. И второе, в природе, в принципе, не бывает вот чего-то такого прям вот черного и белого. Природа всегда серая. То есть, если кто-то типичный хищник, например, кошка, это не значит, что кошка может там не может кошачью травку с удовольствием пожевать. Если кто-то типично растительноядное животное, ну вот, например, страус, да, вроде бы, ну, это не значит, что какую-нибудь лягушку он не может схомячить за милую душу. И также вот с падальщиками. То есть, как бы любая гиена, какая бы она ни была каким бы она ни была падальщиком, она с удовольствием может какое-нибудь животное загрызть, если это животное будет слабое и будет ей по зубам. Ну, так же и с Арктодусом. То есть я уверен, что он мог бы охотиться, но в основном, видимо, он питался падалью. А какой из современных видов медведей считается самым агрессивным? Так, вот это вопрос хороший. Сейчас будем думать. Ну, конкретно прям вот самым агрессивным не уверен, но я знаю, что достаточно агрессивные медведи, обитающие на юго-востоке Азии, вот, и в том числе и просто на востоке, например, в Приморском крае. Вот забыл, как называется эта разновидность медведя, но она гораздо агрессивнее, чем наш бурый мишка. Вот, и, в принципе, довольно много случаев нападения известно американского медведя, гризли. Но не уверен, что это связано с агрессией, возможно, что просто это потому, что как бы, люди с медведями там рядышком живут. Если взять, например, белого медведя или нашего бурого, ну, бурый абсолютно точно нет, он как-то не сильно стремится на людей нападать, в основном он от них шарахается подальше. А насчет белого медведя данных просто не так много, ну, потому что людей как бы мало там, где живет белый медведь. То есть, может, они агрессивны на самом деле, но мы с ними слишком плохо знакомы. Так, ну а про остальных медведей каких-нибудь там, не знаю, южноамериканских или там еще каких-нибудь, это говорить не приходится, там они ничего агрессивного особо нет. Так. А европейские... Ой, можно спросить чуть-чуть покрупнее вопросики сделать? Ага. Так. А европейские пещерные медведи вообще были веганами? Нет, вообще веганами они не были. Но смотрите, вообще веганы из всех медведей, которые на данный момент известны, это панды. Вот они конкретные веганы. Вроде бы, судя по строению зубов, близки к веганству были арктотерии. Действительно, то есть они такие растительноядные прям. А наши пещерные медведи, они чуть более растительноядные, чем бурые. А бурые медведи, ну, грубо говоря, 50 на 50 едят. 50% животной пищи, 50% растений. То есть эти больше растений употребляли, чем животной пищи. Ну, процентов 30 животной пищи тоже вполне могли есть. То есть точно не чистые веганы. Были ли степовые, видимо, степные медведи 10-12 тысяч лет назад? Ну, как бы медведи, в принципе, неплохо себя чувствуют в степях. Вот. Ну и считается, вот, например, что, собственно, классические пещерные медведи, они как раз-таки вот скорее степные, чем лесные. Ну а 10-12 тысяч лет назад они еще были. Так что да, тогда еще были.
После этого уже никаких особо новых медведей не появлялось. То есть, когда вымерли представители мегафауны, уже собственно, остались только современные медведи. Вот, так что смотрите National Geographic и узнаете, какие сейчас живут медведи и чего они делают. Так. Кто круче? Кто мощней? Медоед или росомаха? А, так. Ну, это вопрос, да, конечно, совсем не по медведям и даже совсем не по палеонтологии. Честно говоря, ни разу не видел, чтобы они как-то сражались, чтобы можно было это непосредственно проверить. Не знаю, я как-то почему-то больше за медоеда, но вот честно, ну прям это гадание на кофейной гуще. Не настолько я хорошо в этих животных разбираюсь, чтобы какой-то делать конкретный вывод. Да вообще не очень мне это понятно. Вот такие вот заявления, кто круче. Каждый приспособлен к своей экологической нише. У каждого свое место на этой планете. Есть ли подвид пещерных медведей, которые жили в степях Украины и России? Еще раз. Все пещерные медведи, как считается, жили как раз-таки в степях. Это медведи открытых пространств. То есть, хотя их находят в пещерах, но на самом деле они жили в открытых пространствах. И да, на территории Украины кости пещерных медведей находят, на территории России кости пещерных медведей находят. И считается, что жили-то они в основном в открытых пространствах. Так. Были ли альбиносы среди пещерных медведей? Есть ли исследования на эту тему? Мне таких исследований не попадалось, честно говоря, хотя как бы литературку так по медведям я прошерстил. Так что, мне кажется, вряд ли. Ну, в смысле, не то, что вряд ли были. Я думаю, я уверен, что они были. В принципе, альбинизм встречается у столь разных представителей животных, что сомневаться, что у пещерных медведей тоже периодически такая мутация появлялась, не приходится. Да, наверняка были. Но то ли нам пока альбиносы не попадались, то ли просто-напросто гены их не изучили. Ведь по скелету это не поймешь, альбинос он был или нет. А гены сейчас изучены только у нескольких пещерных медведей, и очень мало данных по ним еще. Известны случаи о детях Маугли, которые выросли с волками. Нет ли случаев, когда человеческие дети приняли в семью медведи? Мне такого неизвестно, скажу так. С чем связаны ледниковые периоды? Почему они происходят? Ох, на самом деле на эту тему у меня есть лекция, как раз-таки в рубрике «Динозаврики» и все-все-все. Называется она, по-моему, «Ледниковый период». И там вначале я рассказываю, собственно, о причинах ледникового периода, а потом уже рассказываю о представителях мегафауны, о всяких там мамонтах и прочих, только так бегленько, буквально о каждом пару слов. Вот, так что если кому-то подробнее хочется этот вопрос узнать и разобраться, то можно туда, могу вас туда сослать. А так, но если в двух словах, то ну, как бы теорий много. Считается, что, возможно, это связано с космическими факторами, потому что у нас Земля периодически, там у нее ось немножечко меняется, там называется прецессия. Земля периодически то поближе чуть-чуть к Солнцу оказывается, то чуть-чуть подальше. В течение, там, по-моему, это раз в 100 тысяч лет примерно так происходит. Я уже сейчас, к сожалению, цифры точно не помню. Надо все время повторять. Вот. То есть, потом там иногда наша планета как-то находится там ближе к центру галактики, грубо говоря, иногда чуть дальше. То есть, есть там еще положение Солнечной системы относительно галактики. Но это правда, вот там уже вообще десятки миллионов лет. Это скорее можно связывать с какими-то более глобальными процессами, там типа теплой Земли и холодной Земли, когда вообще нету никаких ледяных шапок, или когда есть ледяные шапки, иногда бывают ледниковые периоды. Вот, возможно, это связано с положением Солнечной системы относительно центра галактики. Потом есть какие-то более приземленные причины, которые, может быть, приводят именно к ледниковым периодам. Например, положение континентов, а если быть еще точнее, то конфигурация гор, которые определяют движение воздушных масс, где там задержалась снежная туча, где теплый воздух прошел, где не прошел. Это абсолютно точно очень важную роль играют конфигурация течений морских, океанических. Соответственно, если какой-то пролив сформировался, это может резко перестроить всю картину и вызвать, например, ледниковый период легко, на самом деле. Вот. Ну, еще есть некоторые факторы. Ну, я уже говорю, я, в принципе, подробно и все это хорошо как раз рассказал в лекции про ледниковый период. Посмотрите. Так. В Америке лет 30 назад была найдена небольшая популяция белых медведей неполярных.
они сейчас исчезли или еще остались. Увы, эта информация мне неизвестна, поэтому, к сожалению, ничего я вам сказать не могу. Вот спасибо, что сообщили об этом факте, почитаю, даже самому любопытно. Остались ли племена, у которых нет электричества, интернета и других технологий? Я подозреваю, что да. Ну, вообще, конечно, это вопрос скорее каким-нибудь там этнографам, которые племена изучают, ездят, смотрят и так далее, как они там живут. Но что касается того, что без электричества у нас сейчас до сих пор там часть Африки живет, наверное, где-нибудь там на юге Южной Америки тоже многие живут, может, где-то там в лесах какие-нибудь индейцы еще скрываются. Это да, это точно. Но другой вопрос то, что я очень сильно сомневаюсь, что они не знают о том, что существует электричество, о том, что существуют телефоны и прочее. То есть, возможно, они просто, так скажем, сами выбрали такой путь и не хотят особо цивилизовываться, а продолжают путь своих далеких предков. Ну, а так, да, в принципе, живут некоторые без электричества, ничего, нормально. Как появился белый медведь? Насколько он далек от бурого? Белый медведь, по всей видимости, именно от бурого-то и произошел, и он, на самом деле, от него вот прям совсем недалек, то есть, ну, примерно на уровне подвида отличается, но, может быть, там вот только-только уровень вида сформировался совсем недавно. То есть белый медведь ушел от бурого недавно и ушел от него недалеко. Ну, в общем, как-то так. Когда они разошлись, сейчас попытаюсь сообразить. Так, ну, может быть, около 200 тысяч лет назад, но это так вот на скидку. Так. Па-па-па-па-пам. Мы столько времени эволюционировали, как хищники. Должны ли мы быть веганами? Вот так вот прям хитро вопрос поставил. Ну, во-первых, мы, честно говоря, не эволюционировали никогда как хищники. Мы, не знаю, ну, как минимум последние 50 миллионов лет являемся всеядными животными. То есть у нас как бы особо целенаправленного хищного развития никогда не было. Да, мяско мы кушать стали хорошо, когда стали людьми. Когда жарить его стали, мы стали его кушать еще лучше. И в какой-то момент, особенно во время ледникового периода, у нас мясная диета была основной. Но мы вот прям вот хищниками никогда не становились. Стоит ли нам теперь стать веганами? Ну, как бы, это уже выбор каждого. В принципе, у нас организм всеядного животного, у нас зубы всеядного животного. Нам необходимо и какие-нибудь витамины из растений, и какие-нибудь белки животного происхождения. Поэтому в идеале лучше кушать всякую разнообразную диету вот с точки зрения именно там нашей биологии. Ну так вот, если кому-то хочется там заниматься растительноядством, занимайтесь, это ваше право. Только тогда не забывайте кушать дополнительно какие-нибудь там, грубо говоря, витаминки, ну, чтобы тоже не поплохело. Вот. Ну, как-то специально, что нам сейчас надо бросить просто там мясо и перейти на растительную диету, ну зачем? Не очень понятно. Чтобы, потому что животных жалко, ну понятно. Ну, как бы. В общем, еще раз, это выбор каждого. Так. На костях древних людей находили следы зубов пещерных медведей. Да, находили. И даже иногда находят травмы, которые тоже, возможно, были нанесены именно пещерными медведями. Поэтому, как бы, ну, считается столкновение людей и медведей доказанными. А белые медведи были в древности. Ну, я вот уже примерно на этот вопрос ответил, то есть, смотря в какой древности. Ну, по-моему, около 200 тысяч лет назад они появились. Вот в той древности они были. А в древности 500 тысяч лет назад их еще не было. А пещерные медведи охотились на людей? Ну, вот я вот только что там, по-моему, подробнейшим образом пытался разобраться, зачем медведям нападать на людей, и бывает такое, что они нападают или нет. Бывает. И сейчас нападают. И иногда сейчас современные медведи охотятся на современных людей. Поэтому отказать в подобном роде деятельности пещерным медведям я никак не могу. Вполне могли охотиться и, скорее всего, охотились. Но делали ли они это постоянно, это вряд ли. Ну, как бы люди не были основным кормом медведей, думаю, никогда. По соотношению массы и объема мозга были ли пещерные медведи глупее современных? Нет, не могу такого сказать. То есть, в принципе, вполне себе сопоставимы с современными.
Примерно то же самое. Как часто Арктодус конкурировал с американским львом и другими хищниками мегафауны? Ну, сложно сказать, кто там, конечно, как с кем конкурировал. То есть мы знаем, что мегафауна была достаточно разнообразная, и ну, как бы очевидно, что определенно Арктодус сталкивался там, и с какими-нибудь американскими львами, и с саблезубыми тиграми, которые тогда еще доживали свой век, да, и с теми же ужасными волками, и с обычными волками, и как-то с ними взаимодействовал. Насколько они были мощными конкурентами, сказать сложно, но вот судя по тому, что мы сейчас вот себе представляем о пещерном короткомордом медведя, мы можем сделать вывод, что он был скорее падальщиком, а значит, видимо, он существенной конкуренции для всех этих животных не составлял. Но, с другой стороны, мог и периодически у них добычу отбивать. То есть, ну, встречался, общался, как часто, и сколько там было столкновений между медведями и пещерными львами на протяжении года, но это уж, извините, я вам не скажу, увы. А вот чайный гриб. Это кто? Когда он одомашнился? Да, неожиданный поворот сюжета. Знаете, я, к сожалению, очень мало чего знаю про чайный гриб, поэтому вот совсем прям даже рассуждать не хочу, боюсь, что эти рассуждения будут слишком умозрительные. Поэтому боюсь, что придется вам все-таки прогуглить или посмотреть какое-нибудь видео знающего человека. Чайный гриб — это не моя тема, ну, совсем. Да, время еще есть, так что правильно пишут товарищи из центра Архе. Мы еще ждем ваши вопросы. И с удовольствием еще ответим на какие-нибудь. Пещерный медведь мог стать шатуном. Ну, я, в принципе, не вижу никаких проблем, чтобы он стал шатуном. Почему бы нет? Ну, опять же, в целом, пещерный... Мы, конечно же, не видим пещерных медведей. Мы не знаем, как они себя чувствовали. Но в целом, судя по тому, что мы о них знаем, мы понимаем, что это были медведи. Вполне себе медведи. И, в принципе, основные моменты поведения медведей вполне можно проецировать на пещерных. Поэтому, мне кажется, можно. Мог. Да, ну, что касается, вот тут пишут, подсказывают мне, что вряд ли короткомордный медведь был чисто падальщиком, скорее всего, оппортунистом. Ну, да, да, в принципе, тоже верно. Ну, он падальщиком был примерно в той же степени, в которой гиены. Про гиены я только что сказал, что они абсолютно не против сожрать когда-нибудь что-нибудь живое, если это живое не очень бодро от них убегает. Так, у нас в Башкирии в Национальном музее есть скелет местного большого пещерного медведя. Пишут, ел растения и мед, зимой мог охотиться на копытных. Так ли это? Да, почему бы нет? Ну, я как бы примерно тоже и сказал, то, что в основном он ел растения и мед. Вот, а... Как бы, если не было растений и меда, то мог скушать что-нибудь животное. Единственное, что я бы все-таки бы скорее предположил, что зимой они таки спали, как и современные медведи. Так что охотился ли он именно зимой на копытных, вот это я вот не очень уверен. Возможно, но в принципе то, что он на копытных теоретически мог когда-нибудь охотиться, ну, наверное, мог. Правда, не на всяких копытных и не в каждый сезон. Ну, когда вот совсем там голодуха была, мог бы постараться какое-нибудь там бедное, несчастное копытное забить, хромое и больное. Так вот прям на стадо лошадей вряд ли бы медведь полез. Это не его фишка. Это стайные животные такими вещами занимаются. Так, ой, ничего себе, как вопросы полетели. Можно ли было выдрессировать пещерного медведя, научить его ездить на велосипеде и играть на балалайке? Ну, дамы и господа, мы можем предполагать абсолютно все, что угодно, но проверить-то как? Еще раз говорю, пещерный медведь похож на современного во многом. Поэтому, в принципе, ну, раз бурого можно, то и пещерного почему бы нет. Вот только вопрос, кто бы его дрессировать бы стал, и на каком велосипеде он бы стал бы ездить. Ну, тогда как бы еще даже этих каменных самокатов не придумали, извиняйте. Хотя и каменный век, но вот с техникой была проблемка. И да, и балалайки тогда были, не было. Вот, кстати, интересно, между прочим, есть повод поделиться умными вещами, которых я недавно прочитал. Кстати говоря, вот балалайки-то не было, а на самом деле музыкальные инструменты появились у людей очень давно. И помимо вот очевидных вещей, вроде каких-нибудь там дудочек и свистков, которые, в принципе, явно имеют такую, ну, хорошую историю, очень древнюю,
достаточно на индейцев посмотреть, сколько они нам всяких музыкальных инструментов готовят, то ударные инструменты, скорее всего, появились еще раньше. И вот есть вот прям, можно сказать, практически доказанные остатки древних костей, которые являлись, по сути, ударными инструментами. Причем это кости мамонта. То есть, судя по всему, одна из первых, судя по всему, одни из первых музыкальных

0: При медведе помель.
1: Восстание она на самом деле была не Скавронская. Ну и наконец, давайте ради приличия ее официальную фамилию, фамилию по мужу, у первого мужа, была фамилия Рабе. Считается, что ее муж был драгуном шведской армии. Именно, кстати, под этой фамилией она попала в художественную литературу и знаменитый роман Алексея Толстого «Петр I», как Екатерина Рабе. Хотя точно мы этого, опять же, не знаем. Может быть, и девичья была ее фамилия. В общем, все это очень-очень-очень запутано. Более определенно мы можем сказать, что каким-то образом девочкой молоденькая Марта Скавронская-Василевская Рабе попадает в дом пастора Глюка. Пастор Глюк – это историческая фигура. Попадает она туда в качестве горничной. Ну, в те годы 12 лет – это нормально, работать горничной. И там работает. По официальной версии истории Романовых она туда попадает в качестве воспитанницы. По реальной версии, конечно, она прислуга, прачка, домработница. Пастор Глюк, который был очень просвещенным человеком во всех отношениях, оставил большой след в истории. Такой личностью был незаурядный, занимался педагогикой. Будучи лютеранским немецким пастором и богословом, он перевел Библию на латышский язык, он переводил Библию в том числе и на русский язык, а потом, попав впоследствии в русский плен в ходе Северной войны, открыл в Москве настоящую гимназию, где сумел обучить несколько сотен человек. И Ключевский писал таким образом, что гимнастия Глюка была у нас в нашем современном смысле этого слова. Поэтому выпускников этой гимназии активно использовали в основном в качестве переводчиков, либо шли по армейской части. Ну так вот, этот образованный Йоганн Эрнст Глюк образованием своей воспитанницы совершенно не занимался, поэтому мы толком не знаем, в общем, умела она читать и писать или не умела. Когда девушке исполняется 16 лет, ее выдают замуж за вот этого вот шведского солдата. По одной из версий, у симпатичной девушки Марты сложились слишком близкие отношения с одним из сыновей пастора Глюка, поэтому он греха подальше. Он тут же пристроил свою прислугу, как бы пресекая любые порочные связи в собственном доме. Хотя, в общем, в числе первых мужей Екатерины называли не только этого драгуна Рабе, но и некого капрала Майера и некого военного трубача Йогана Круза. И супруг ее то ли ушел на войну и погиб, то ли он погиб, пропал без вести при штурме города русскими войсками. Потом рассказывали, что он еще попал в плен под Полтавой и даже попался на глаза Петру. И Петр его отправил куда-то в Сибирь, потому что во время марша пленных полтавских шведов по Москве Рабе якобы узнал свою жену Екатерину, что-то там закричал. «Марта, Марта». Ну, в общем, все это истории для сериалов. Важно другое. Важно то, что Екатерина была официально замужем. Детей она впоследствии приносила Петру. У них было 11 детей родилось. Все эти дети по русским законам были незаконнорожденными, рожденными не только вне официального брака, но и при живом муже, либо при муже, судьба которого никак не известна. То есть и Анна 1708 года рождения, и будущая императрица Елизавета 1709 года рождения. Когда рассматривались их права на престол, то, ну, это, в общем, это никакие не царские дочери, это дочери, рожденные царем от любовницы при живом муже. И это уже серьезно влияло на нашу историю. Но, однако, такое низкое происхождение саму Екатерину никак не смущало. Она о нем охотно всем рассказывала. Она легко встречалась с людьми, которые знали ее до возвышения. Единственное, что каждый раз, рассказывая о своем низком происхождении, она рассказывала какую-то другую, новую придуманную историю, что окончательно запутало впоследствии историков и мемуаристов. Итак, в августе 1702 года фельдмаршал Шереметьев после тяжелых боев и продолжительного штурма берет приступом шведскую крепость Мариенбург, которая ныне город Алуксне в Латвии. Он берет крепость штурмом, наши войска врываются. И вот в этот момент происходит, кстати, редкий для западноевропейской военной истории случай. Два шведских офицера совершают подвиг самопожертвования. Они взрывают вместе с собой пороховые погреба крепости. Гибнет много русских солдат, Шереметьев в бешенстве, отдает город на разграбление. И вот к нему приходит делегация, пастор Глюк, который уговаривает его остановить эти бесчинства солдат в городе. И вместе с пастором его служанка Марта. Служанка Шереметьеву приглянулась, и он оставляет ее себе в качестве военного трофея. Делает ее своей, скажем так, служанкой. Даже детали мы не знаем. Вскоре к Шереметьеву приезжает с инспекцией саменщиков принимать дела. Вот здесь уже мы все знаем точно. Поскольку красивая молодая девушка Меньшикову понравилась, и он с Шереметьевым договорился, что он ее уступит. Ну, по тем временам, в общем-то, все это было в порядке вещей. Ну, Меньшиков, во-первых, начальник, во-вторых, может, Шереметьеву она уже и надоела. Вот он ее Меньшикову уступает. При этом, как говорится, Екатерине этот поворот судьбы очень понравился, поскольку

Поскольку, как вспоминали, Менщиков был моложе и не был такой серьезный и злой, как Шереметьев. При этом Екатерина, проявив тут впервые свои невероятные женские чары и обаяния, она сумела, я цитирую в данном случае одного из мемуаристов Петровской эпохи, француза, ставившего очень интересные воспоминания о российском императорском дворе в той эпохе. Вот он писал, что она сумела так завладеть своим хозяином Менщиковым, что через несколько дней после ее появления в доме уже нельзя сказать было, кто из них чей хозяин, кто из них чей раб. Он знал, что рассказывать. Он потом будет шафером на свадьбе Петра с Екатериной через несколько лет, в 1712 году. А сам он потом женится на одной из дочерей того самого пастора Глюка. Вот так тесно было все тогда переплетено. Французский дворянин на русской службе дослужится потом аж до вице-адмирала и вообще, повторюсь, оставил очень интересные записки о той поре. И тут прибывает сам Петр I в Лифляндию, в доме Менщикова, и ему тоже нравится Екатерина. Петр I в конце ужина велел, когда он пойдет спать, отнести свечу в его комнату, проводить его. Приказ этот или пожелание было сказано в шутливом тоне, но не терпящим никаких возражений. Менщиков все понимает, воспринимает это как должное. Таким образом, по словам мемуариста, красавица провела ночь в комнате государя. На утро Петр I оставляет Екатерине золотой дукат. Не очень большая оплата в качестве подарка. При расставании Петр I был человеком прижимистым, даже в личных отношениях. И целует ее в щечку, и они прощаются. Но, как выясняется, простились они только для того, чтобы вернуться. Наш великий государь на тот момент не женатый и всегда пользовавшийся огромным вниманием со стороны женского пола. Вот что-то такое почувствовал в Екатерине и потом вернулся к ней и забрал ее с собой. Ну, что же в ней, собственно, было такого особенного? Об этом мы поговорим при нашей следующей встрече.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить про настоящих хозяев нашей планеты, про существ, видовое разнообразие которых затмевает не просто всех остальных животных, а всех организмов вообще. Если мы возьмем с вами и посчитаем число видов всех живых организмов на планете, и животных, и растений, и грибов, и одноклеточных существ, как тех, у которых есть ядро, так и тех, у которых ядра нет, бактерий и археев. Ну, правда, к бактериям понятие вид чуть сложнее применимо, но бог с ним, неважно сейчас. Так вот, если мы посчитаем число всех известных нам видов живых существ, а потом посмотрим, какое количество из них будет относиться к той группе животных, про которую мы будем говорить сегодня, то мы увидим, что примерно две трети всего количества видов на планете Земля, вообще существ, попадает внутрь типа членистоногие. Так что членистоногие... Ну, по крайней мере, по видовому разнообразию совершенно точно самая успешная группа вообще живых существ на нашей планете. А членистоногие очень разнообразные. Среди членистоногих есть и вполне себе очевидные для нас создания, не знаю, раки, крабы, пауки, скорпионы, многоножки, стрекозы, бабочки. Но есть и очень много существ, которые вообще-то на тех, кого мы представляем обычно себе, когда слышим название членистоногие, совсем не похоже. Но давайте попробуем с этим разобраться. Значит, какие общие черты у членистоногих вообще? Ну, во-первых, их тело покрывает твердая хитиновая кутикула. Помните, мы сталкивались уже с этим словосочетанием «хитиновая кутикула». Ну, кутикула – это твердый покров, который выделяет... кожа животного. А хитиновая кутикула – это кутикула, которая состоит преимущественно обычно из хитина. Проблема хитиновой кутикулы в том, что, несмотря на ее замечательность со всех сторон в плане того, насколько она эффективно защищает организмов, насколько она удобно гнется, ее проблема заключается в том, что она практически не способна растягиваться. Поэтому всем существам, которые облачены в хитиновую кутикулу, в такой панцирь, доспехи, приходится для того, чтобы расти, проходить через линьки. Ну, как вы помните, не только у членистоногих есть хитиновая кутикула, которую надо сбрасывать во время роста. Например, у представителей типа круглые черви или у представителей типа волосатики – тоже вполне себе, ну, не совсем такая же, но похожая по строению кутикула. Что еще характерно для членистоногих? Ну, исходя из названия, для них характерны членистые, то есть суставчатые конечности. Ну, про это немножко позже. Далее. Ну, здесь фотография линяющей стрекозы, ну, то есть того момента, когда... последний раз личинка стрекозы линяет, и из нее выходит взрослая стрекоза. И вот здесь хорошо видно, что членистоногая как бы выскальзывает из своей старой шкурки. Такая пустая шкурка называется экзувий. И вот появляется вполне себе новое существо. До тех пор, пока эта кутикула не затвердела, существо как раз может успеть, ну, чуть-чуть подрасти. В некоторых случаях членистоногие поступают очень просто. Если это водные организмы, то после линьки они быстро начинают пить воду, раздуваются, кутикула затвердевает, ну а затем потихоньку они эту воду из организма удаляют, замещая ее мышцами и самыми разными другими тканями. Далее. Ну, немножко такая антиутопичная картинка. Какие-то несчастные членистоногие. Здесь конкретно это представители одной из древнейших групп членистоногих. Это мечехвосты. Про них мы будем подробно говорить в следующий раз. На какой-то фабрике из них иглами выкачивают какую-то жидкость очень необычного цвета.
А что же это за жидкость? Дело в том, что у членистоногих кровь называется гемолимфа. И в этой гемолимфе есть вещество, которое переносит кислород. Ну, то есть позволяет им нормально осуществлять дыхание и снабжение всего тела кислородом. У нас с вами, у позвоночных животных, кровь переносит кислород с помощью гемоглобина. Специальное вещество достаточно сложного строения, в котором есть атом железа. Собственно, именно благодаря гемоглобину наша кровь красного цвета. А вот у членистоногих кровь гемолимфа различных оттенков синего, голубого, бирюзового, потому что у них переносом кислорода занимается не гемоглобин, а так называемый гемоцианин. Это вещество, которое содержит медь, а не железо. Именно поэтому у большинства членистоногих такого благородного голубого цвета кровь. Поэтому, отвечая на вопрос, есть ли существа с голубыми кровями, да, безусловно, есть, но это не особо королевских фамилий и царских, а это членистоногие животные. Далее. И вот теперь мы переходим к третьей важной характеристике тела членистоногих – это ноги и разделение тела на сегменты. Ну, вообще, древние членистоногие имели строение тела, честно говоря, похоже на такую сегментированную колбасу, заключенную в хитиновый панцирь. То есть у них явно метамерное строение, то есть тело разделено на похожие сегменты. И от большинства из этих сегментов отходило по паре достаточно однотипных конечностей. Вот здесь справа в верхнем углу на картинке изображен предполагаемый, ну, такая предковая форма членистоногих. Действительно, сегментированная, заключенная в хитиновую броню колбаса с большим количеством одинаковых конечностей. Но затем в процессе эволюции происходило очень интересное. Помните, мы когда говорили про моллюсков, говорили, что предки моллюсков имели сегментированное тело, а затем они утратили сегментацию в пользу, ну, такого более собранного воедино тела. Вот с членистоногими получалось не совсем то же самое, но нечто подобное. В процессе эволюции тело членистоногих начало разделяться на так называемые тагмы. Что такое тагма? Тагма – это группа сегментов, отрезков тела, которые сходны по строению, выполняют сходные функции, и вообще сегменты внутри вот этой тагмы могут целиком сливаться. Ну, справа изображен предполагаемый эволюционный ряд формирования тела насекомого. Ну, как вы видите, и количество сегментов уменьшалось, и сами они сливались, особенно в головной части. А слева изображено разделение на тагмы, вот эти большие части тела, представителей трех самых крупных групп членистоногих животных. Это ракообразные, паукообразные и насекомые. Ну, давайте теперь чуть поподробнее поговорим про каждую из них. Далее. Первая группа, про которую мы будем говорить, это ракообразные. По латыни называются крустация. Те, кто уже слушал наши эфиры, могут заметить странную особенность. Обычно мы всегда подписываем таксономический ранг перед названием группы, то есть тип, класс, отряд, семейство, род, вид. Потому что мы в самом начале еще говорили, что очень важно, чтобы не запутаться, понимать, какого же ранга конкретный таксон, то есть конкретная систематическая единица. Здесь у ракообразных не подписан класс, это надкласс, по очень простой причине. Дело в том, что систематика ракообразных, она в значительной мере сейчас продолжает еще изменяться, ну, именно на уровне больших вот этих таксонов. Там подтип, надкласс, класс, подкласс. Потому что у нас появляются все новые и новые методы. Дело в том, что ракообразные сами по себе
Это не только крабы, речные раки, омары и креветки. Ракообразные – это группа членистоногих, которая, ну, по внешнему и внутреннему строению, наверное, это вообще самая разнообразная группа животных. В принципе, мы в этом убедимся воочию сегодня. Поэтому исследователи давно понимали, что ракообразные, конечно, раньше их называли классом. И, например, не знаю, в школьных учебниках до сих пор чаще всего пишут «класс ракообразные». Но со временем стало понятно, что уж очень они какие-то разнообразные, эти ракообразные. И когда появились возможности расшифровывать ДНК, сравнивать между собой, стало понятно, что, ну, это что-то явно крупнее класса. Я не подписываю, потому что в некоторых книгах, энциклопедиях, учебниках вы можете увидеть, что ракообразных называют классом. В некоторых, что их называют надклассом. В некоторых, что их называют подтипом. А есть даже идеи, что вообще надо тип членистоногие разбить на несколько. А членистоногих перевести в разряд надтипа. Но не будем в это углубляться. Мы решим эту проблему проще. Мы с вами не будем присваивать никаких таксономических рангов, потому что, ну, кого включают эти группы, нам понятно в целом. А дальше, просто чтобы не запутаться, я буду говорить, что на что делится. Итак, у нас есть тип членистоногие, и внутри членистоногих мы можем выделить такую группу организмов, как ракообразные. Далее. Ну, говоря о строении ракообразных, обычно всегда рассказывают, в качестве примера, приводят строение тела речного рака. Вот у него отчетливо есть первая тагма, это голова-грудь, затем идет брюшко, голова-грудь сверху покрыта общим таким единым щитом, карапаксом, а брюшко отчетливо отсегментированное. Если мы перевернем его, то увидим, что на самом деле и в головогруди тоже есть следы сегментов. Вообще, любая пара конечностей у членистоногих животных соответствует древнему отдельному сегменту, который, возможно, просто утратил свои границы. Что для ракообразных еще характерно, помимо разделения на головогрудь и брюшко? Наличие двух пар антенн, пары коротеньких и пары длинных. Антенны они используют как органы осязания и как органы химического чувства. То есть они антеннами еще и обнюхивают. Ног у ракообразных обычно много, причем у разных представителей разное количество бывает. И эти ноги часто, ну, отличаются примерно как отдельные инструменты в швейцарском ноже. То есть могут быть жевательные конечности во рту, могут быть клешни, могут быть ходильные ноги, могут быть плавательные ноги. Кстати, возможно, все слышали такое расхожее утверждение, что рак пятится назад. Ну, на самом деле, мы же обсуждали, зачем нужна голова. Голова нужна, чтобы искать пищу и выбирать направление движения. Конечно, ракообразные вообще и речные раки в частности – это существа, находящиеся в своем уме. Если у тебя есть замечательная голова, какой смысл пятиться назад? Нет. Ходят они вперед, но, например, речной рак может, резко подогнув свое брюшко, у него, видите, сзади в форме такого плавника конечности. Это на самом деле пара конечностей и непарный вырост формирует такой плавник. Резко его подогнув, может с силой двигаться задом наперед, плыть. То есть плыть рак задом наперед может, ну и то такими рывками. А вот ходит, конечно же, он головой вперед. Значит, что из интересного? У ракообразных обычно есть хорошо развитые глаза. Они довольно сложного строения, но про строение глаз мы поговорим немножко позже. Далее. И вот я только что рассказывал, что так замечательно у ракообразных можно выделить голова, грудь и брюшко. На самом деле это не совсем так.
Дело в том, что ну, у речного рака, да, и вообще у высших ракообразных, что это за высшие ракообразные, мы чуть позже тоже поговорим. Обычно можно, но, как вы видите, брюшко-то всегда сегментированное, а вот на головогруди может отдельно выделяться головная часть, и отдельно могут быть выделены грудные сегменты. Тем не менее, все равно все это будет называться головогрудью. Почему я так подробно сейчас рассказываю про это, ну, казалось бы, не самые интересные вещи? Сейчас мы начнем говорить про разнообразие ракообразных, и чтобы в общих чертах понять вообще, как они устроены, для начала нужно понимать, как устроено их тело. Ну, с этим, я надеюсь, мы более-менее разобрались. Далее. Для абсолютного большинства ракообразных характерна чрезвычайно обаятельная планктонная личинка. Ну, вообще ракообразные – это почти исключительно водные организмы, за редкими исключениями, о которых тоже позже. Для расселения они используют планктонных личинок. Позволю себе напомнить, что мы называем планктонными организмов, которые отдаются на волю течению. Они могут уметь плавать, могут не уметь плавать, но самое главное – это то, что сопротивляться течению они не в состоянии. Вот для большинства ракообразных характерны микроскопические планктонные личинки с очень смешным таким одним глазом по центру, небольшим количеством конечностей, ну, может быть, немножко зловещие, но на самом деле очень обаятельные. Далее. И вот теперь мы поговорим про отдельные группы ракообразных. Опять же, я неспроста не подписываю здесь название таксонов, ну, в смысле, не подписываю ранг таксонов, то есть не подписываю это под класс или отряд, потому что это все еще изменяется, и мне бы не хотелось, чтобы вы запутались. Хотелось бы, чтобы вы представляли, на какие группы делятся ракообразные. Одни из самых удивительных – это ремипедии. Это существа, которые живут исключительно в морских пещерах. Они слепые. При этом они живут в районе Австралии, на Канарских островах и в пещерах островов Карибского моря. Ой, на Канарских островах и в пещерах островов Карибского моря. Немножко странный ареал распространения. То есть точки, которые друг от друга на планете очень сильно отстоят. О чем это нам говорит? Это нам говорит, что ремипедии, у них нет никакого русского названия, ну, что неудивительно, потому что их открыли-то только живых во второй половине 20 века. Так вот, ремипедии, судя по всему, являются одними из самых древних ракообразных и, возможно, одними из самых древних живущих ныне членистоногих вообще, но тут есть разные точки зрения. Так или иначе, то есть, видимо, раньше ареал их был значительно больше обитания, места, где они обитали. По каким-то причинам они в основном вымерли и остались только, ну, вот в таких очень странных местообитаниях, в морских пещерах, буквально в нескольких точках на планете Земля. Как вы можете видеть, тело ремипедий не получится отчетливо разделить на голову, грудь и брюшко, и уж тем более на головогрудь и брюшко, как должно быть у ракообразных. Ну, то есть голову еще как-то здесь можно выделить, а вот четко выделить грудные сегменты, отделить их от брюшных, уже не получится. И как вы можете

то там почти точно существа сдавали, причем лучше в морозилку, ну такую какую-нибудь, на минус 18, ну, в общем, в настоящую морозилку, а не просто в холодильник. И после этого начать выводить. Тогда с большой вероятностью все получится. Но, в принципе, если очень хочется разводить щитней, в интернете продаются просто отдельные яйца щитней, уже промороженные, и яйца различных жабраногов. Вот про яйца конхостра, кто не слышал, можно прекрасно их высыпать и разводить. Ну, или, если вы хотите, можно сделать аквариум с щитнями. Щитень, как аквариумное животное, очень интересный. Ну, во-первых, они крупные, во-вторых, они необычные, в-третьих, они довольно кровожадно питаются, действительно эффектно. Ну, и самое главное, если вы набрали достаточное количество щитней, и они там отложили яйца, надо не забыть дать потом в воде испариться. Этот аквариум прямо можно оставить где-то на улице, и затем наполнить его по весне водой и посмотреть, как появятся новые щитни. Вполне себе и так можно делать. Так что вообще я, ну или если уж не разводить, то вот поймав щитни где-нибудь в луже, я бы прямо рекомендовал за ним понаблюдать, это стоит того. Есть ли кровь черного цвета? Бывает кровь очень темно-красного цвета. Настолько, что прям как будто в черный. Но именно черного по-настоящему цвета кровь все-таки не бывает. Ну, наиболее распространенными из цветов крови являются как раз красный за счет гемоглобина и, соответственно, за счет железа, или синеватый за счет гемоцианина меди. На самом деле бывают еще другие вещества, переносящие кислород, там гемовонадин еще, и вот бывают другие варианты окрасок, но черный нет, не бывает, а вот самый распространенный среди животных, самый распространенный цвета крови – это красный, синий или голубой, ну или прозрачный, бесцветный. Такая тоже много у кого встречается. Кто предки ракообразных и потомки ракообразных – это насекомые? Вы задали вопрос, на который мы будем отвечать в следующий раз. А вообще, эволюционные взаимоотношения между группами членистоногих, в первую очередь между ракообразными, паукообразными и насекомыми – это отдельная интереснейшая тема. И за последние 100 лет несколько раз просто с ног на голову переворачивались представления о том, кто там кому родственен и почему. Мы подробно будем про это говорить в следующий раз, потому что это такой объемный большой рассказ, но если кратко отвечать, то, скорее всего, да, скорее всего, насекомые – это как раз потомки вышедших на сушу ракообразных, и именно поэтому я так подробно в конце остановился на вышедших на сушу мокрицах. Ну, подробнее в следующий раз. Мокрица в воде погибает? Вообще, мокрицы относятся к отряду изопода, равноногие ракообразные. Поэтому существ, похожих на мокриц, вы можете встретить и в морях, можете и в пресных водах. Ну, у нас, например, в центральной части Европейской России Из представителей отряда изопода пресноводных самый распространенный такой Acellus aquaticus – водяной ослик. Живет у нас практически в каждом пруду. Тоже внешне напоминает мокрицу. Но именно мокрицы, как группа внутри отряда равноногие ракообразные, в значительной степени наземные. Есть те, кто может переносить пребывание в воде, есть те, кто вообще скорее живут в воде, но именно среди мокриц есть по-настоящему наземные. И вот по-настоящему наземные, то есть если вы видите, что существо, похожее на мокрицу, являющееся мокрицей, бежит где-то на суше, это наземный организм, и он в воде тонет. Какой для вас самый удивительный представитель ракообразных? Про самого удивительного представителя мы просто в силу времени, нехватки времени не говорили. Ну, как вы могли заметить, итак, разнообразие ракообразных, я вот обещал, что разнообразие ракообразных очень велико именно в плане того, как они могут выглядеть, как могут быть устроены их тела. И вот мы пробежались по самым основным группам.

И это все равно было ощутимо. Для меня самый удивительный представитель ракообразных – это так называемые пятиустки. Это существа, которых долго вообще не понимали, к кому отнести, потому что они вообще совсем не похожи на ракообразных. Это паразиты исключительно. Паразитируют в позвоночных и даже могут паразитировать в человеке. Если мы отдельно как-нибудь про паразитов будем говорить, то я тогда обязательно про них расскажу. Так вот, как и большинство паразитов, перейдя к внутреннему паразитизму, обитанию внутри полостей тела хозяина, они утратили почти все. И похожи на таких сегментированных червячков, уплощенных, а на самом деле являются ракообразными. И вот эти существа по-настоящему удивительные. Так, а у крабов нет половых хромосом, раз таксокулина может на них воздействовать. Все чуть сложнее. Я думаю, что, ну, раз эта тема действительно интересна, то, возможно, имеет смысл просто отдельно поговорить про определение пола, про то, как регулируется, какого пола будет организм, потому что это интересная тема, но она объемная, и про нее надо будет отдельно просто говорить. А так, в принципе, поведение паразиты могут менять в очень широком спектре. Так, что находят мокрицы себе покушать? Что находят, то и кушают. Ну, у них нормальный грызущий ротовой аппарат. Большинство из них практически всеядные. То есть, что жуется и переваривается, то и едят. Так, какое мое самое любимое ракообразное? Ну, если самый удивительный представитель ракообразных, это, пожалуй, ну, как я сказал, такие ракообразные пятиустки. Самое любимое тут очень просто, это, конечно же, щитень. Потому что я никогда не забуду, как впервые в жизни, еще когда был маленький, увидел щитня в луже. Я тогда ничего не знал про ракообразных, не слышал про щитни никогда. И увидел, что в луже плавает вот такое, вот двухсантиметровое нечто. Причем оно выглядит и двигается, но ты сразу понимаешь, что это гость из какого-то очень-очень-очень далекого прошлого. Просто очень-очень-очень-очень далекого прошлого. Щитень – это вообще одно из столкновений с щитнем, одно из самых поразивших меня событий в жизни. Ну, второе по масштабу – это тоже, когда я в детстве столкнулся с личинкой мухи-крыски в пруду. Но про это обязательно как-нибудь еще расскажем. Они тоже удивительные существа. Скажите, пожалуйста, кто на данный момент считается предком паукообразных? Укажите несколько переходных видов. Спасибо. Паукообразные. Ну, во-первых, сразу скажу, мы про паукообразных и про их происхождение будем говорить в следующий раз подробно. В следующий же раз мы будем подробно говорить про то, как связаны ракообразные и насекомые. Вообще, паукообразные относятся к такой большой группе, которая называется хелицеровые. Это существа, у которых есть хелицеры, ну, такие конечности околоротовые. Мы про них тоже будем говорить. И вот к хелицеровым, помимо паукообразных, относятся, например, мечехвосты. В самом начале, когда я рассказывал про цвет гемолимфы крови членистоногих, как раз была фотография, где на заводе из мечехвостов эту гемолимфу выкачивают. Мы обязательно про них будем говорить. И есть еще такая странная группа организмов – морские пауки. Это ни в коем случае не паукообразные. Они к паукообразным не относятся, но это, видимо, какие-то, пусть дальние, но тем не менее их родственники. Вот. Ну, подробнее в следующий раз будем говорить. Так. Если съесть рака с акулиной, то она поселится в человеческом организме? Нет. Сакулина абсолютно безобидна для человеческого организма. Если вдруг вы съедите краба с акулиной, ничего не случится. Сакулина может жить
Только в ограниченном числе хозяев, и это все ракообразные. Для человека ничего страшного тут нету. Среди ракообразных, хотя, как ни странно, я уже сказал, на самом деле есть паразиты среди ракообразных, которые могут поселиться в человеке. Это как раз пятиустки, но про них просто отдельно будем говорить, если будем говорить про паразитов. Так. Так что по поводу саккулины не переживайте. Зверь пугающий, но не для человека. Так, насколько у них развита нервная система? Дальше немножко непонятный вопрос. Уподобить роба приравнивать, да, да. Насколько у них развита нервная система и можно ли их приравнивать к робопылесосу? Вопрос странный, но очень интересный. Вообще у ракообразных нервная система развита в тех объемах, в которых она развита у большинства членистоногих. Собственно, как устроена нервная система членистоногих? Есть окологлоточное нервное кольцо, ну, фактически бублик из нервных клеток, от которого отходит брюшная нервная цепочка. Это такой тяж, ну, вытянутая структура из многих нейронов, которая в каждом сегменте имеет ганглий. Ганглий, он же нервный узел, это скопление нервных клеток. Например, наш мозг можно назвать гигантским ганглием. Так вот, и, соответственно, эти нервные узлы по цепочке утолщения расположены ближе к брюшной стороне тела. В целом, у всех членистоногих нервная система устроена по такому принципу. Но у некоторых из них чуть более развита ее передняя часть. И вот, например, у насекомых там фактически формируется такой головной мозг даже из нескольких отделов. Про это потом будем говорить. Что касается ракообразных. К обучению, ну как, например, головоногие моллюски, они, скорее всего, не склонны. У них, безусловно, могут вырабатываться, в общем, можно, судя по всему, у них вырабатывать условные рефлексы, хотя это, в общем, это сложная достаточно тема, но вот именно к обучению они не склонны, поэтому они значительно менее, в кавычках, интеллектуальны, чем головоногие моллюски. И в целом, да, скорее они ведут жизнь таких довольно сложных автоматов, получающих информацию от окружающей среды, обрабатывающую ее и, соответственно, корректирующие свое поведение. Из всех членистоногих, по-видимому, самое развитое, самое сложное поведение и развитая нервная система у насекомых, но про это будем в следующий раз. То есть нельзя сказать, что у ракообразных она какая-то примитивная, но ничего сверхвыдающегося у ракообразных мы не встречаем. У них бывает очень, правда, интересно с глазами. Но про глаза мы будем, про сложные фасеточные глаза, а у ракообразных именно фасеточные глаза, мы будем больше говорить, когда будем говорить про насекомых. И тогда этот момент еще немножко осветим. Есть ли ядовитые для человека ракообразные? В целом, вообще, для ракообразных ядовитость не очень характерна. Ну, по понятным причинам. Когда ты достаточно крупный и заключен в твердый панцирь, быть ядовитым особенно и не надо. Плюс ко всему, у ракообразных довольно мощный жевательный аппарат, так что они сами, в общем, кого хочешь, могут тяпнуть. Тем не менее, встречаются яды у ракообразных. Как ни странно, вот помните, мы вначале говорили про ремипедий, про очень примитивную группу ракообразных, тело которых
как вот действительно у предков просто членистоногих построены из одинаковых сегментов с более-менее одинаковыми ножками, и ареалы распространения которых на планете там, пещеры островов Карибского моря, Канарских островов и в районе Австралии указывает на то, что это супердревняя группа. А вот у них встречается яд, которым они, видимо, который они, видимо, используют, правда, для охоты на своих жертв. Но с этим ядом не до конца все понятно, и люди их не едят, поэтому информации о том, можно ли ими отравиться, я не встречал, честно могу сказать. Вот, а так, в целом, для ракообразных не характерна ядовитость, поэтому ракообразные почти все съедобны. Там есть некоторые исключения. В общем, почти все съедобны, и вкус они имеют более-менее схожий. Ну вот тот самый крабовый вкус. Как я уже говорил, судя по всему, самый насыщенный крабовый вкус у босоногих ракообразных. Правда, их еще сначала расковырять надо, чтобы достать. Так, а есть ли виды ракообразных, которые остаются в виде эмбрионов и не развиваются во взрослые виды? Вы имеете в виду, наверное, неотению. Неотения – это слово, обозначающее следующее явление. А есть существа, которые в процессе эволюции стали размножаться на личиночной стадии, не взрослея, и либо взрослеют только при определенных условиях, либо вообще утратили взрослую стадию из своего жизненного цикла. Среди ракообразных тут все достаточно сложно. В целом, на личиночной прямо стадии ракообразные почти никакие не задерживаются, то есть не вырастают. Но другое дело, что есть группы ракообразных, которые в целом более похожи на личиночные стадии. Ну, например, те самые веслоногие ракообразные, циклопы какие-нибудь. Но эволюция... Но это взрослые, это не личинки при этом. Но эволюция ракообразных – это очень запутанная... запутанный клубок. И, то есть, отвечая на этот вопрос, вот прямо непосредственно так, чтобы оставался на стадии личинки, практически нет. Но приближаться к стадии личинки на своей взрослой стадии, такое в разных вариантах бывает. Но, к сожалению, эволюция ракообразных, то есть, видите, мы сегодня по основным, я повторюсь, это были самые основные группы ракообразных, как-то грустно было бы говорить про ракообразные и не пробежаться по их разнообразию. Вот мы самые основные большие группы ракообразных рассмотрели, и то получилось много. А эволюция, ну, это надо отдельно. Так, кто питается ракообразными? Ой, да кто только не питается ракообразными. Даже люди питаются ракообразными. Но на самом деле, в основном в качестве именно существ, которыми питаются, выступают планктонные рачки. Это в первую очередь как раз веслоногие, ракообразные. Как я уже сказал, ну, или и ветвистоусы, то есть это циклопы, дафни, похожие на них, соответственно, веслоногие и ветвистоусы. А именно они составляют, как я уже сказал, основную массу зоопланктона на нашей планете, то есть животных, организмов, которые относятся к царству животных, являются маленькими планктонными организмами. И вот ими питаются и рыбы, и киты, и кто только ими не питается. Поэтому, если говорить о роли ракообразных как пищевого ресурса, то в первую очередь это вот как раз представители ветвистоусых и веслоногих. Маленькие планктонные организмы. Насколько долго могут жить при райских условиях? С ракообразными все достаточно просто. Чем оно крупнее, тем, в принципе, дольше может жить. Ну, к
крупные морские ракообразные могут жить годы, в принципе, даже десятки лет. Да, и, ну, в общем, чем крупнее, то есть речной рак тоже вполне себе несколько лет живет. Здесь отдельным интересным моментом являются пещерные ракообразные. Дело в том, что ракообразные – это группа, которая активно освоила пещеры. Вот есть целая группа ремипедий, которая только в пещерах живет, правда, в морских. Есть и в пресноводных пещерах, очень в пещерах с пресными водоемами тоже очень много ракообразных. И вот среди пещерных ракообразных, видимо, могут встречаться совсем долгожители. Этот вопрос, к сожалению, сейчас только активно изучается. Ну, например, я и мои коллеги, мы как раз в том числе занимаемся изучением пещерных ракообразных, правда, пресноводных, пещерных креветок, пещерных там, бокоплавов и так далее. И с продолжительностью жизни у них неизвестно до конца, но у нас сейчас прям вот идут эксперименты по выращиванию в аквариумах пещерных креветок из рода Troglocarix. Они встречаются на Кавказе в пещерах. И можно с уверенностью сказать, что они явно живут существенно дольше, чем их ближайшие родственники, которые обитают в поверхностных водоемах, не в пещерах. Вообще в этом нет ничего удивительного, потому что для пещерных организмов характерен, ну, из-за того, что температура воды обычно невысокая, но при этом постоянная, пищи мало, у них обмен веществ не очень активный, замедленный. И поэтому для пещерных организмов характерна, во-первых, невысокая подвижность обычно, ну, сниженная, по крайней мере, а во-вторых, очень-очень долгая жизнь по сравнению со своими наземными родственниками. Ну, в смысле, наземными, подназемными я здесь понимаю и в первую очередь тех, кто живет в наземных водоемах, если мы говорим про ракообразных. Поэтому вот среди пещерных ракообразных могут быть долгожители, это если мы говорим про небольших рачков. А так, чем крупнее ракообразное, тем дольше обычно оно живет. Так, ну что ж, похоже, на этом все. Что ж, тогда спасибо за внимание и до встречи.

Доброе утро! Я надеюсь, что ваше утро такое же доброе, как и у нас. Ведь мы начинаем новую рубрику «Утренний отбор». И я отобрал для вас отличную новость. И новость эта будет посвящена пещерному медведю. Но не просто какому-нибудь там скелету или отдельной кости, или даже яростному изучению его ДНК, а конкретно нормальному, практически целому пещерному медведю. Ну, а точнее, пещерному медведю, найденному в вечной мерзлоте. Итак, в этом году на острове Большой Лиховский была обнаружена оленеводами туша замороженная пещерного медведя. Причем такая хорошенькая, целенькая, крупного медведя, там, с носиком, с зубками, с отдельными волосками красивыми, все как полагается. Даже внутренние органы сохранились практически все. Так уж удачно случилось, что буквально за несколько месяцев до обнаружения туши пещерного медведя был обнаружен маленький пещерный медвежонок, тоже в вечной мерзлоте и тоже очень хорошо сохранившийся. Поэтому неожиданно вдруг у ученых оказалась целая куча материала в виде мягких тканей от этого древнего хищника. Ну, не то чтобы, конечно, мы о пещерном медведе до этого ничего не знали. Безусловно, до этого были разные кости, скелеты, но, собственно говоря, это все. Ну, хотя, вру, еще иногда находили так называемые капрофосилии. Ну, то есть, оставшиеся экскременты от пещерного медведя, которые позволяли предположить, чем этот мишка мог питаться. Ну, одно дело там какие-то кости или капролиты, а другое дело конкретная туша. Я, конечно же, не думаю, что здесь будет прям что-то сверхсенсационное. Ну, в принципе, все и так догадываются, что пещерный медведь был похож на медведя, только вот чуть-чуть побольше, где-то процентов на 30 больше, чем бурый. Но все-таки определенно какие-то новые интересные сведения об этом медведе новая находка нам приоткроет. Сейчас планируется целый ряд исследований. И как для большого медведя, так и для маленького. Конечно же, в первую очередь планируют определить его возраст. Сейчас предполагают, что он погиб во время последнего межледниковья, так называемого Каргинского, то есть где-то жил от 39,5 до 22 тысяч лет назад. Но точнее сможет показать только радиоуглеродное датирование. Ну и кроме того, предполагается вот изучить эту тушу со всех сторон, с какой только вообще возможно, как изучался до этого маоляховский мамонт, то есть там сделать ему гистологию, изучить клеточное строение, разумеется, взять ДНК, посмотреть вдруг что-нибудь интересное, сравнить ДНК медвежонка и там большого медведя, ну и так далее и тому подобное. Но прежде чем вы нас покинете, я бы хотел вам сказать, что у нас, вообще-то говоря, тоже в музее есть некоторое количество пещерных медведей, и не только в виде рисунков, но и даже в виде скелета. И я уж хотел бы, чтобы вы со мной немножечко прогулялись, заглянули в хранилище, тогда вам удастся посмотреть на скелет нашего пещерного медведя. Ну что, путь? Эту чашку я заберу. Ну что ж, вот здесь у нас хранилище палеонтологии, и там у нас припасено парочка скелетов в шкафу. Возможно, среди них найдется даже пещерный медведь. Посмотрим. В принципе, здесь у нас в шкафу, как вы видите, спрятан череп пещерного медведя. Мы его храним отдельно.

Кювье. Ну, а если вдруг вы все это пропустили, то в следующем году мы этот скелет снова будем демонстрировать на выставке, посвященной палеоарту, то есть самым разным художественным работам, связанным с палеонтологией. Ну, как вы видите, у нас в музее есть скелет, и не только у нас есть скелет. В принципе, скелетов пещерных медведей по миру достаточно много, но справедливости ради стоит отметить, что вот этот скелет, он сборный. То есть он сделан из костей разных животных, разных особей, если быть точнее. Вид, разумеется, один, пещерный медведь. И, вообще-то говоря, найти целый скелет пещерного медведя – это большая удача. Ну и, сами понимаете, разумеется, о тушах пещерных медведей до сих пор и говорить не приходилось. Ну вот такая получается интересная новость про пещерного медведя. Единственное, что хочу заметить, что этот пещерный медведь неожиданно может оказаться бурым. Дело в том, что так как до сих пор исследование еще не завершено, то однозначных и достоверных сведений нет. То есть, грубо говоря, нет научной статьи, на которую можно было бы опереться и сказать, что вот так вот изучили, померили все пропорции, посмотрели, там зубы изучили и вот сказали, что это вот именно такой медведь. А пока что есть лишь предварительные данные. И больше того, эти предварительные данные расползлись по интернету и, конечно же, частично везде изменились. Самое любопытное, что если мы зайдем даже на сайт, собственно, Северо-Восточного федерального университета, который как раз и будет заниматься исследованием найденных остатков, то мы обнаружим, что на русском звучит новость, как обнаружили тушу бурого медведя, а на английском то, что обнаружили тушу пещерного медведя. То есть, в общем, есть определенно какая-то путаница. Так вот, если на пропорции морды посмотреть, я бы скорее бы сказал, что все-таки это древний бурый медведь. Но, еще разочек скажу, давайте дождемся все-таки уже официальных выводов научных. В любом случае, даже если окажется, что все-таки это туша бурого медведя, то все равно бурого медведя возрастом 22 тысячи лет мы еще не изучали, и заодно можем посмотреть, как бурый медведь за это время изменился. Кроме того, не забывайте, что есть еще детеныш, и вот он-то как раз может оказаться пещерным. Ну, в общем, ждем дальнейших новостей. Ну что же, как это ни печально, но мой кофе закончился, да и наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Как вы заметили, у нас начинается новый формат, и в этом формате мы постараемся как можно скорее доносить до вас все новости, ну и, кроме того, мы постараемся побольше с вами общаться. Ну а для того, чтобы мы могли с вами общаться, нам бы очень хотелось бы видеть ваши комментарии. Поэтому пишите все, что вам понравилось, не понравилось, задавайте вопросы, а в следующем ролике мы какие-то особо интересные комментарии зачитаем и сами прокомментируем. Ну что же, всем отличного настроения и хорошего дня! Опять мы, да? Ладно, дубль 3.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем мира во Вселенной, это «Неземной подкаст», и сегодня здесь с астрономом Владимиром Сурдиным мы обсуждаем события нашей Вселенной. Как всегда, Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, первая, наверное, новость, если ее можно так назвать, это то, что Ави Лёв, которого мы знаем по удивительным теориям о том, что Амуамуа, который залетал к нам в Солнечную систему, был инопланетным кораблем, он еще высказывал очень разные интересные теории относительно инопланетян, которые нас посещают. И вот теперь еще одно сообщение, якобы на дне океана предположительно обнаружены фрагменты инопланетного корабля. Что же именно нашли, что позволяет предположить инопланетное происхождение этого?
2: Ну, только не надо смеяться. Ави Лёв действительно хороший астрофизик. Очень активный, работает в Принстоне, в Гарварде. И у него совершенно нормальная репутация как ученого. Но кроме этого, он очень активно генерит разные идеи. И вот то, что вспомнил, Оумуамуа, это 2017 год, пролетел непонятный объект. Единственное, что мы о нем знаем, что он вне Солнечной системы родился и прилетел к нам случайно, промчался и ушел куда-то вдаль галактическую. А Лёв предположил, что это космический корабль пришельцев. Ну, правда, к этому были какие-то основания. Ученый народ скромный, осторожный, лишних гипотез не измышляют, а он измышляет. И он посмотрел, какая странная форма у этого сигарообразного астероида. Среди тогда было около миллиона астероидов в Солнечной системе открыто. Ни одного такого похожего на карандаш не было. Это первый прилетел издалека, и, кстати, Оумуамуа, на языке аборигенов, мы знаем теперь хорошо одно слово из этого языка, Гавайских островов, это, значит, первый вестник издалека, или разведчик, еще так можно перевести. Так вот, он действительно странно двигался. Он улетал от Солнца, промчавшись мимо него, с увеличенной скоростью. Вообще, иногда такое бывает. Когда кометы приближаются к Солнцу, они нагреваются, из них газ начинает выходить, хвост газовый, кометный. И эта ледышка кометная, как ракета, немножко ускоряет свой полет. О, подумали мы, ну, значит, комета. Нет, хвоста нет, газов нет, а ускоренное удаление из Солнечной системы есть. Все почесали затылки, а Лёв сказал, да это космический корабль, что вы хотите? Вот пришельцы прилетали. Ну, и он решил его поискать. Но решил он его не в тот момент, а немножко позже. Он решил посмотреть, а не было ли таких визитов в прошлом? Почему бы нет? Если один визит мы вот обнаружили, то давайте а где мы их будем искать? А давайте посмотрим. У нас же есть космический патруль, такой метеорный патруль. Уже много лет, десятилетий в некоторых странах стоят фотоаппараты и постоянно фотографируют небо. Почему их много? Чтобы пролет метеора сфотографировать с разных ракурсов. И тогда мы не просто полоску на небе увидим, мы трехмерную траекторию можем рассчитать и посчитать назад, по какой орбите он прилетел к Земле. Лёв со своими сотрудниками переворошил много данных и обнаружил, что 8 января 2014 года в атмосферу Земли действительно влетел камень, ну, не знаем, что-то влетело, но с такой убийственной скоростью, что оно не могло быть членом Солнечной системы. Просто Солнце не удержало бы его, если он движется с такой скоростью. Видимо, он полностью сгорел. По крайней мере, так считали, потому что небольшой по расчетам размер был, полметра, пол этого стола. Такие объекты обычно сгорают. Наверное, сгорел, разрушился в атмосфере Земли. Но что-то должно было остаться. Обычно после разрушения даже небольших метеоров метеоритики микроскопические выпадают на Землю. Разрушается камень, разрушается железный метеорит, но какие-то маленькие капельки расплавленного металла или капельки камня расплавленного, они тормозятся в атмосфере и оседают. И это вот такая метеоритная пыль, которая повсюду, ее где угодно можно найти, на дне океана, в водоемах. Лёв организовал экспедицию туда, где, по его предположению, расчёт был хороший. пролетел этот метеорит, должен был упасть. Ну, очевидно, куда он упал, куда у нас почти половина метеоритов падает? В Тихий океан, потому что Тихий океан занимает половину земной поверхности. И они магнитиком, грубо говоря, прошерстили дно, там не очень глубоко, меньше 2 километра, и насобирали какие-то металлические частицы, маленькие шарики, там полмиллиметра, треть миллиметра, микроскопические, но именно такие как раз от метеоритов разрушающихся и остаются. По составу они металлические. Там железо, там титан, там магний. Ну и он решил, что вот космический корабль состоял из этих самых металлов. Затормозить не смог. Ну, мы такое знаем, бывает. Не смог затормозить, разрушается, падая. Не только на Землю, бывает и на Луну. И это вот то, что осталось от космического корабля. Но люди, сведущие в метеоритах, объяснили ему, что, вообще-то говоря, от обычных каменных метеоритов примерно такого же состава, и от обычных железокаменных метеоритов тоже примерно такая пыль. Но Лёва очень хочется, чтобы это был космический корабль. Правда, я с трудом себе представляю космический корабль пришельцев метрового размера. Что это за корабль? Какого же размера там пришельцы должны быть? Ну, может, они очень маленькие, но...
1: Ну, вы сами выдвигали теорию, что как раз на межгалактические путешествия нам нужны объекты как раз поменьше. Меньше, энергии меньше, нужно да. будет меньше для их запуска.
2: А иначе не разгонишь. Да, согласен, и Лёв это знает, все физики это знают. Чем легче корабль, тем легче его разогнать.
1: А может, вот что можно будет считать веским доказательством того, что это все-таки обломки какого-то космического иноземного корабля, потому что Вселенная состоит везде из одинаковых атомов, из одинаковых элементарных частиц.
2: Таблица Менделеева, она и всюду.
1: Она, да, и от нас за много миллионов и километров, и даже за тысячи световых лет одинаково. Есть ли какое-то вот абсолютно точное доказательство того, что этот сплав не мог родиться в нашей
2: Солнечной системе? Нет, я себе представил недавнюю историю, когда наша Луна-25 ударилась по Луне. Что осталось? Кратер. Небольшой метеоритный кратер. Каких на Луне миллионы и миллионы. Сам аппарат, конечно, расплавился и перемешался с лунным грунтом, и мы об этом еще, наверное, будем говорить сегодня. Попробуй доказать, что это был не метеорит, а разумный, созданный разумными существами космический аппарат. Я думаю, это невозможно.
1: Чтобы сделать новый выпуск неземного подкаста насыщенным и интересным, нам приходится немало потрудиться. Владимир Георгиевич готовит информацию, а мы – вопросы и необходимые иллюстрации. Мониторим, что уже есть в интернете по теме выпуска, тщательно изучаем фотографии ракет и небесных объектов. А иногда, даже в поисках новых идей, смотрим собственные старые видео. Ведь то, о чем было сказано мимоходом, бывает интересно разобрать тщательнее в отдельном выпуске. Все это очень удобно делать на планшете Honor Pad X9. Отсматривать всевозможные материалы помогает Full View экран с отличным разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц. А, например, когда мы готовили выпуск о том, как звучат разные планеты, пригодились 6 динамиков планшета. Звучание было таким объемным, будто я сам находился на Юпитере. Honor Pad X9 поможет вам в любой ситуации провести время с пользой. Работайте, делайте дела или смотрите научно-популярный контент и развивайтесь. Делать это можно хоть где, в транспорте, сидя в очереди или на беговой дорожке в спортзале. Просто возьмите с собой стильный в металлическом корпусе планшет, и Honor Pad X9 превратит долгое ожидание в познавательное время. Подробнее о планшете смотрите по ссылке в описании. Ну и о Луне-25 идут недели, а люди продолжают обсуждать это событие. Действительно, все, что осталось, кратер на поверхности спутника Земли, да, теперь этот кратер нужен для Луны точно инопланетного происхождения. Но почему не получилось мягко прилуниться?
2: Ну, об этом, наверное, будет когда-нибудь известно. Вообще, из космонавтики факты долго приходят к нам, очень долго. О неудачах советской космонавтики мы узнаем десятилетия спустя этих неудач. О наших неудачах мы узнаем сразу же, но о причинах, я думаю, долго-долго еще будем постепенно факт за фактом выуживать из этих, в общем-то, секретных ведомств. Можно понимать, что к этому шло, глядя на предыдущие события. Главное предыдущее событие – это то, что мы полвека никуда не летали. Российские, советские зонды полвека от Земли не отрывались. Ну, на орбиту только там, на МКС, на орбиту геостационарную, да, мы это умеем. К другим планетам не летали, поэтому можно было ожидать, что первая попытка будет не очень удачная. На предприятие пришли новые инженеры, у них нет опыта, в общем, все это понятные вещи. А второй факт, тоже очень важный, эта миссия готовилась как международная. В ней участвовала Западная Европа. Насколько помню, очень важный прибор, обеспечивающий мягкую посадку, был гарантирован нам французскими инженерами. Ну вот после событий, начала событий на Украине, они перестали с нами этот проект поддерживать, унесли свой прибор, и наш аппарат оказался без регулятора скорости спуска. Его сделали на наших предприятиях. Вот, видимо, так сделали. Удивляться тоже нечему, когда берешься за новые какие-то технологии, с первого раза редко получается. Поэтому я не сильно переживаю. Дело в том, что люди моего поколения хорошо помнят о удаче и неудаче советской космонавтики. Когда я был еще детсадовским воспитанником в 59-м году прошлого века, наш аппарат впервые полетел и сфотографировал обратную сторону Луны, и звался он «Луна-3». Прошло несколько лет, в 66-м году, уже вот 7 лет спустя, впервые наш аппарат мягко прилунился. Но назывался он уже «Луна-9». И никому тогда, ну, по крайней мере, мне тогда в голову не пришло «Луна-3», «Луна-9». А где же все промежуточные луны? Оказалось, что их было 11, насколько я помню, неудачных. Тогда о них молчали. Сегодня замолчать не удается, ну, факты в интернете циркулируют.
1: Ну, может, хорошо, что мы об этом говорим, конечно, об этом хорошо. Знаем. Конечно. И тогда мы можем предполагать, что будет и Луна-26, и 27, и так далее.
2: Я думаю, уже... что будет Луна-25+. Возможно. Вторая попытка такая же обязательно должна быть. Надо научиться. Я бы не сказал, что это полностью провальный полет был. Мы впервые улетели от Земли за 50 лет. Российская космонавтика сумела к другой планете отправить космический аппарат. Вторая космическая скорость, мы ее давно уже не умели достигать. Мы прилетели к Луне, вышли на орбиту. Это тоже хорошо, это тоже впервые в истории российской космонавтики. Но мягко сесть не смогли. Сегодня это, конечно, уже не советская техника и не американская, там, 50-х, 60-х годов. У них тоже была масса провалов тогда. Сегодня люди довольно надежно летают. Ну, например, у китайцев, насколько помню, ни одного серьезного провала не было. Не только при полетах на Луну, но даже на Марс. Вот это меня удивляет и радует, как их инженеры впитывают технологии всех стран.
1: Ну, однако у Индии были пара попыток,
2: у Японии был провал, были провалы, у Израиля был провал, не могли сесть мягко, у Индии.
1: Хотя еще раз, провал ли это, или просто новый опыт?
2: Иногда говорят, частичная удача. Ну, если ты хотел мягко сесть, но не сел, разбился, это, конечно, неудача. Но со второй попытки индийцы сели, хорошо работают. Очень жалко, что мы хотели их на несколько дней опередить. Если бы мы на несколько дней позже индийцев полетели к Луне и стукнулись об нее, это был бы полезный научный эксперимент, потому что индийский аппарат «Чандраян» привез на Луну сейсмограф. Давно на Луне не работали сейсмографы, еще с эпохи Аполлонов. Теперь там есть сейсмограф, и наш удар по Луне очень хороший научный эксперимент бы организовал. Мы точно знаем мощность удара, мы знаем место удара, место уже найдено, кратер там на виду, и это было бы хорошим таким вот прозваниванием лунных недр. Но не сложилось. Мы хотели опередить. Кто поспешит, тот
1: не всегда. Мне кажется, кто-то еще обязательно полетит на Луну,
2: и может быть ударится.
1: Да, и тогда мы будем об этом знать больше.
3: Данные, которые мы получаем от космического телескопа Джеймс Уэбб, во многом меняют наше представление о развитии Вселенной. также сильно меняет наше представление об IT-индустрии метод, но код разработки. Благодаря ему мобильные и веб-приложения, сайты, чат-ботов, искусственные интеллекты, автоматизации можно создавать без навыков программирования и без написания кода. Сейчас ноу-код-разработка – самая быстрая точка входа в IT. Уже после 2-3 месяцев обучения можно освоить этот навык и начать хорошо и стабильно зарабатывать из любой точки мира. По оценкам экспертов, в ближайшие годы 70% приложений будут создаваться с помощью этого метода. А к 2030 году рынок ноу-код-разработки вырастет в 10 раз. Не случайно за ноу-код-специалистами сейчас охотятся бизнесы со всего мира. А в России, например, вакансии открывают Сбер, МТС, Самокат и другие крупные компании. Подробнее про ноу-код-разработку и работу в этой сфере расскажут на бесплатном вебинаре «Получите новую востребованную IT-профессию с высоким заработком уже через 3 месяца» от ведущей ноу-код-школы CodeBreakers. На вебинаре вы узнаете, как войти в IT без знания языков программирования и навыков кодинга, как без кода делать продукты уровня Озон, Авито и Tinder, а главное, как всего за 3 месяца стать ноу-код-разработчиком и начать стабильно хорошо зарабатывать. Вебинар будет плотный и насыщенный по контенту, без воды, потому что проводит его опытный ноу-код-разработчик и предприниматель Анна Радзиевская. Она работала продуктом в Яндекс, строила бизнесы на ноу-код для США, Европы, Арабских Эмиратов и России, а также входит в список топ-30 диджитал-экспертов России. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар по ссылке в описании.
1: Астрономы наблюдали, как черная дыра разорвала звезду, которая к ней приблизилась. Как это вообще происходит, и может ли подобное когда-нибудь произойти с нашим Солнцем?
2: Всегда что-то может произойти. Мы бы этому были не рады, но мы очень рады, когда какая-то черная дыра разрывает какую-то иную звезду. Слушай, любой ребенок, чтобы узнать, что внутри у игрушки, должен ее разломать.
1: А физики... мы другим способом познать, что там внутри, не обладаем.
2: Чем пока занимаются физики на больших адронных коллайдерах? Они разламывают элементарные частицы, ядра и понимают, что у них внизу. Астрономы тоже об этом мечтают, но попробуй разломать звезду. А так бы хотелось посмотреть, какой там химсостав и так далее. Кое-что мы знаем о внутренностях звезды. Из нее приходит к нам поток нейтрино, но они говорят о том, какие химические реакции происходят в ядре. И иногда на поверхности звезды мы наблюдаем такие звуковые волны, колебания. Ну, звук приходит оттуда. Звездотрясение. Вот и все. А заглянуть туда, посмотреть, что... И вдруг такая удача. Пролетает звезда недалеко от массивной черной дыры. Что с ней делает черная дыра? Она ее своим гравитационным полем деформирует. Если звезда не очень близко пролетает, ну, она просто вытянется, потом снова примет форму шара и так полетит дальше. А если рядом с черной дырой, то ее просто разрывает, размазывает, и мы в момент видим недра звезды. И когда это происходит, уже несколько таких эпизодов мы видели, можно же химический состав измерить по спектру. Это замечательно. Причем в недрах звезды очень высокая температура. Значит, вещество там излучает рентгеновские гамма-лучи. Они там заперты внутри звезды. Но когда ты ее быстро размазываешь, все это хлынет наружу. Так что астрономы, как первый признак, как первое указание на то, что разломана звезда, получают рентгеновский или гамма-импульс какой-то мощный. Смотрят в этом направлении обычным оптическим телескопом, получают спектр оптический и читают химический состав по линиям. Замечательно, там углерод, азот, в общем, какие элементы наработались, как они распределились по внутренности звезды. Все это можно узнать. Вот прям черные дыры такую полезную нам службу служат, разламывая дыры. Ты спросил, могут ли они наше Солнце таким образом погубить? В принципе, да. Если рядом с Солнцем будет пролетать черная дыра с массой 10, 15, 30 масс Солнца, а такие есть, а она на расстоянии 2-3 радиусов Солнца, пролетая мимо него, Она его размажет, и все. И при этом Солнечная система закончится.
1: А что такое пролетающие черные дыры? Потому что, ну, есть теория, которая уже такая рабочая, что в центре нашей галактики и в центре других галактик есть
2: гигантские.
1: Черная дыра.
2: Гигантские. Там гигантские, миллионы, миллиарды.
1: Летающие, блуждающие черные
2: дыры? По любой галактике летают остатки жизни массивных звезд, а они черные дыры. Некоторые из них мы уже обнаружили, но все они очень далеко. И их намного меньше, чем обычных звезд. Ну, понятно, редкая вещь. Так вот, расчеты показывают, что за 10 миллиардов лет жизни Солнца вероятность его встречи с другой обычной звездой крайне мала. Там 10 минус 12 степени. А с черной дырой еще в сотни раз меньше. Так что можно с полной уверенностью сказать, нам не посчастливится увидеть внутри Солнечной системы черную дыру. Ну и слава богу.
1: Ну, вообще, да, как выглядит наша Солнечная система, вот эта не так давно появившаяся в сети ее, так сказать, 3D-модель шарообразная, она вообще поражает воображение. Меня больше всего всегда в этом поражает то, что до нас свет долетает около 8 минут от Солнца, да, и ему, чтобы достичь вот этого условного края нашей Солнечной системы, понадобится уже
2: года полтора.
1: Совсем не...
2: Года полтора.
1: Полтора года. Это какое-то поражающее воображение пространства. А вообще у нас есть четкая граница, вот где заканчивается Солнечная система? Современное представление.
2: От вояджеров, которые улетели уже довольно далеко, мы получаем там в течение нескольких часов.
1: Сигнал.
2: Сигнал. А граница, ну, граница на Земле, это понятно, колючая проволока, следовая полоса и пограничники. В космосе надо говорить, граница чего? Ну, например, граница, за которой... вещество не Солнечной системы, чужое вещество, ты можешь встретить. Рядом с Солнцем ты его не встретишь. Ну, разве что Оумуамуа какой-нибудь промчится и улетит. А так Солнце своим солнечным ветром, плазмой, вот этой вот короной солнечной, раздвигает и не пропускает к нам вот сюда, внутрь планетной системы, чужаков. Ну, почти не пропускает. Но эта граница заканчивается примерно на расстоянии 100 астрономических единиц, то есть 100 раз дальше, чем Земля от Солнца. И аппараты «Пионеры» и «Вояджеры» уже этой границы достигли. Можно сказать, что они летят, окутанные межзвездным веществом. Граница ли это? Преодолели они границу? Границу вещественную, да, а границу гравитационного контроля Солнца, то есть то расстояние, до которого Солнце контролирует вокруг себя движение объектов, конечно, нет. Это очень далеко, это примерно 100 тысяч астрономических единиц, и тут Солнце полный хозяин своим притяжением. Соседние звезды, там Альфа Кентавра, Проксима Кентавра, до них примерно 4 парсека, то есть полтора парсека, 4 световых года. Вот где-то между ними и Солнцем можно провести границу гравитационного влияния. Дальше они контролируют ближе Солнца. Ну, 100 тысяч астрономических единиц – это абсолютная граница. Дальше уже Солнце не хозяин.
1: Давайте в световых годах. Ну, то есть где-то примерно вот 8,5 минут, еще раз, ну, около 8 минут летит солнечный свет до Земли. Да,
2: а до границы Солнечной системы примерно полтора года.
1: Полтора года. Вот так. И что там в этой тьме? Есть ли там еще планеты?
2: Хорошо бы понять, что там в этой тьме. Она же тьма.
1: Она же тьма.
2: Там ничего не видно, Солнце там не освещает ничего.
1: Ну вот даже, давайте поближе, где-то минут на 15 от Солнца, событие на Юпитере произошло в конце августа. У нас тут падали звезды, и на Юпитер упала, но уже не звезда, а прям такое небесное тело. Что это было?
2: А никто не знает, что это было. Мы можем только по вспышке, которую это организовало, так сказать, по метеорному следу, сказать, какого размера оно было. Это, видимо, либо камень, либо лед, либо железо, но это примерно одинаковая плотность. По энергии взрыва это примерно 10-метровый камень. Ну, 10-метровое тело, скажем так, камень или ледышка, неизвестно. Впервые 30 лет назад мы увидели, как по Юпитеру что-то шарахнуло. Это было очень полезное. Было полезное приключение, потому что тогда к Юпитеру летел космический аппарат «Галилео». И мы с Земли не видели, как шарахнуло, это было по ту сторону Юпитера, а он видел, подлетая к Юпитеру. Ну, а потом мы увидели, потому что Юпитер повернулся к нам той стороной, по которой удар произошел. Тогда мимо Юпитера накануне пролетала комета очень близко к Юпитеру. Мы говорим о черной дыре, которая звезды разрушает, а Юпитер тоже ничего себе тело. Пролетая мимо Юпитера, комета разломилась приливным вот этим влиянием примерно на десяток, на дюжину осколков. Каждый осколок так по километру размером. И они такой цепочкой улетели от Юпитера, развернулись, а он их затормозил, эти осколки, и один за другим в течение нескольких дней бабахали по Юпитеру, и каждый бабах производил невероятной силы взрыв. Земля бы тут вообще, наверное, раскололась. Ну, что такое Юпитер? Огромный, в 300 раз массивнее Земли.
1: А вот интересно, кстати, действительно, если бы такое тело ударилось в Землю, ну, в общем, у нас был
2: катастрофа.
1: Бы ледниковый период 2, наверное, да?
2: Да, примерно. А километровый размер – это, конечно, не то, что с динозаврами. Тогда 10-километровый метеорит упал на Землю, и климат...
1: Ну, выдержали. Так... А хорошо, то есть десятки метров этот Юпитер вообще никак... И ни о чем.
2: Да ему 10 километров никак. Но 10 метров, вроде бы небольшой камень. Что такое 10 метров? Трейлер, да, какой-то? Или железнодорожный вагон? Но скорость, с которой в Юпитер врезается тело, это не наши родные 11 километров в секунду, с которой, ну, там, 11-20 иногда километров в секунду по нам бьют метеориты. Юпитер так сильно притягивает, что, подлетая к нему, любое тело разгоняется до 60 километров в секунду. Это огромная кинетическая энергия. А атмосфера там плотная, тело сразу тормозится на части, раскалывается, все эти осколки тут же тормозятся, и вся кинетическая энергия переходит в тепло. Получается очень мощный тепловой взрыв. Но любопытно, что вот с тех пор, по-моему, это был 92-й или 94-й год, когда мы впервые увидели Шумейкера, чита, астроном и геолог, муж с женой, заметили это, и их друг Леви, вот это была комета Шумейкера-Леви-9, они предсказали, что будет удар, заметили его. А с тех пор как-то вот не везло профессионалам. Ни один профессионал не замечал, а любители, по-моему, уже... Третий раз любители астрономии, третий раз замечают удары по Юпитеру. В общем, легко понять. Юпитер такая красивая планета, такая популярная у любителей астрономии, что каждую ночь тысячи глаз смотрят в телескоп на Юпитер. Даже не глаз, сегодня уже и фотокамеры электронные смотрят. В этот раз японский любитель астрономии первым заметил этот удар. Это очень полезно. Удар по атмосфере, он... открывает нам окно. Может быть, некоторые наши слушатели видели кинокадры, когда в атмосфере Земли ядерные испытания проводили в конце 50-х, это было. Тогда взрыв атомной бомбы, то есть огромная энергия в атмосфере, освобождающаяся, она резко уничтожает облака вокруг себя. Ну, нагрев переводит капельки воды просто в пар, и нет облаков, и вы, так сказать, чистое небо видите. А удар по Юпитеру делает то же самое. Верхний слой облачности расходится, и мы получаем на некоторое время окно, чтобы заглянуть туда, вглубь юпитерианской атмосферы. Очень полезное для астрономии занятие.
1: А вот, кстати, что там? Потому что и что происходит с этим условным трейлером, который прилетел и врезался с такой огромной скоростью в Юпитер? Ну, он разрушается?
2: Ну, полностью, ну, конечно.
1: Абсолютно?
2: Ну, абсолютно. То есть он 60 может... километров в секунду? Это такая... То
1: есть никакое тело, никакого размера внутри атмосферы Юпитера, а там что считать его поверхностью, а что атмосферой?
2: Ну, там твердой, тоже очень твердой поверхности никогда не достигнешь. Там атмосфера, потом океан жидкого водорода, там газообразного гелия. Это все такая газожидкая планета. Но было одно тело, которое от удара по Юпитеру не разрушилось. Это тело было рукотворное. Когда первый искусственный спутник Юпитера, Галилео, подлетал к планете, он выбросил в атмосферу Юпитера зонд. И выбросил его с таким расчетом, чтобы зонд мягко вошел в атмосферу, открыл парашют тормозной, затормозил себя. Зонд был очень прочный, суперпрочный, вот такая вот штуковина. И он не разрушился. Он на парашюте довольно долго, больше часа, опускался туда вглубь, Ну и когда достиг уже тех слоев, где его просто давлением сжало и разрушило, вот тогда он перестал существовать. Так что он выдержал удар по атмосфере Юпитера, но природные тела не так прочны.
1: Кстати, еще одно событие, которое произошло недавно, оно связано именно с вами. Но не только с вами, а еще и с физикой, и с Алексеем Семихатовым, вашим коллегой. Расскажите об этом.
2: Вот тут, за этим столом, во внеземном подкасте, мы несколько раз встречались с Алексеем. Он замечательный физик, и сегодня уже замечательный просветитель. Он очень много работает для публичных рассказов о физике. Мы говорили об астрономии, о космонавтике. Но нашим слушателям это понравилось. Действительно, наши диалоги оказались востребованы, и мы решили открыть новый канал. Назовем его «Вселенная плюс». Ну, плюс мы, плюс наши слушатели. Так что милости просим. Заходите, подписывайтесь. Первый выпуск про Илона Маска уже на нашем канале.
1: Я уверен, что это будет очень интересно, но мы здесь, в неземном подкасте, продолжаем обсуждать события нашей Вселенной. На Нептуне ученые рассмотрели большое темное пятно. Что там происходит и что может быть там таким темным?
2: Для меня самое приятное – первая половина твоей фразы. Ученые рассмотрели на Нептуне. Я пытался как-то на Нептун посмотреть телескоп, вообще ничего не увидел, звездочка звездочкой. В хорошие телескопы видно маленькое такое вот размытое пятнышко. Поверьте, Нептун очень далеко, и старые, даже не очень старые телескопы вообще там ничего не видели. Но сегодня телескопы стали более глазастыми. Конечно, сам факт появления темного пятна заметил космический телескоп «Хаббл». Но потом хотелось разобраться, что же это за темное пятно, потому что, когда первый и последний раз в истории науки мимо Нептуна пролетал зонд Voyager 2, он там увидел темное пятно, но через несколько лет оно рассосалось. И мы понимаем, это вихревые образования, циклоны, антициклоны.